0: Да. Ночь — это время настоящих мужчин. Вот масса, кстати, тут людей сейчас заходит к нам, просто огромное количество. Ну, про Лену, да, все-таки Лене-то, может, ты как-то вот... Она просит, чтобы ты рассказал о женщинах тех мест.
1: Я так и думал, что вопрос будет как-то... Вот, судя по ее внешности, вот как она выглядит, так вызывающе. Ну, видишь,
0: сочетается наряд, то есть шаровары у нее какие? Да, десантные,
1: вызывающие, да.
0: Кушак украинский, косоворотка вроде белорусская.
1: Сексапильная внешность, очень.
0: Только жалко, что лысая.
1: И формы. Но зато формы, какие формы.
0: Формы хорошие.
1: Я так и думал, что вопрос будет вот с чем-то с таким вот связан. Так я тебя перебил, да? И еще раз, ты не докончил вопрос. Что-то о женщинах?
0: Да, вот о ей, о женщинах. Ты что-нибудь расскажи, как они там... Ну, там борются ли за свои права, там феминизм, эмансипация, туда-сюда, что-нибудь такое там.
1: Ну, на американском континенте вот индейские женщины нам намного свободнее, чем, скажем, в Юго-Восточной Азии или в Африке. То есть они довольно уравнены в правах с мужчинами. Ну, я это наблюдал в ходе вот съемок фильма. Высказывают свое мнение, ведут себя довольно свободно. Мужчины очень часто помогают. Здесь, кстати, намного лучше дело обстоит, чем вот в Азии, особенно в Юго-Восточной. Там же женщины ведут себя тихо. Не говорят даже в присутствии мужчин. Не едят с ними, нет. Здесь они довольно
0: разнузданные,
1: веселые. Ну, не знаю. Не мне судить. Это не мои женщины.
0: Вот Руслан тут забегал, говорит, господин Алиев был в Сантосе. Прекрасный город, согласитесь. А какие там женщины?
1: Какой город?
0: Сантос.
1: Сантос?
0: Да.
1: Нет.
0: Ну, нет. Тут еще зашел человек, который мне шепнул, говорит, у меня на подушке лежит персидская кошка. Вот Оля тут из Ханты-Мансийска говорит, правда ли, что племя караедов... Я не слышал.
1: Кого?
0: Караедов.
1: Караедов?
0: А, еще
1: караваи есть.
0: Караваи?
1: Да. Папуа Новой Гвинеи есть такое племя караваи.
0: Еще в 5 веке до нашей эры начал запускать бумеранг на околоземную орбиту и даже проводил соревнования на эту тему.
1: То, что я по этому поводу думаю.
0: Да, я думаю, это хулиганство какое-то. Это,
1: наверное, какая-то радиохулиганка.
0: Нет, я имею в виду хулиганство с их стороны запускать бумеранги.
1: Я,
0: в общем,
1: я думал, вот со стороны Ольги задавать такие вопросы.
0: Да? Дальше. Ну, давай дальше посмотрим, кто тут еще. Ага. А, вот, это Татьяна Буланова заходила туда. То есть она еще сейчас зашла, она не договорила, ей надо было снова выйти. Она говорит, у меня, говорит, на подушке лежит персидская кошка, а кто лежит на подушке индейцев в Амазоне? Ну, в смысле, ну, такой домашний.
1: Да, понятно, конечно. Ну, подушек у них нет как таковых.
0: Я так и думал.
1: А держат они традиционно, некоторые племена традиционно маленьких обезьян семейства игрунковых. Называют их мармазетки по-русски. Это очень, практически самые маленькие обезьяны в мире, их несколько видов.
0: Они еще чешут голову.
1: Да, они обычно где-то держатся за волосы. Откуда у тебя такие знания?
0: А я видел по телевизору, по-моему, даже в одной из твоих, да, видимо, да, программ. Маленькие, беленькие, это такие.
1: Они разные бывают.
0: Я беленький.
1: И черные бывают. Да-да-да, они держатся за волосы.
0: Милые домашние животные, да?
1: Ну, в основном вот эти обезьянки. Это традиционно некоторые племена, просто вот как бы женщины, каждый имеет по обезьянке. Попугаев держат.
0: Вообще, их там вот так, по-моему, это немеренное количество.
1: Ары. Довольно круто, самые крупные из попугаев. Часто встречаешь вот в деревнях ручных амазонов. Их очень много видов тоже. То есть, вот, многие разговаривают довольно неплохо.
0: То есть к птицам они испытывают все-таки уважение.
1: Да, и других
0: животных. А разговаривают они на их языке, да?
1: На их, иногда на испанском, скажем, вот в одном регионе как бы государственный язык испанский, Бразилии португальский.
0: Знаешь, вот интересно, мне сейчас пришла в голову мысль, что это получается, что мы не можем доверять людям, изучающим фонетику от экзотических птиц, поскольку, например, если они случайно отловят такого вот ару, который говорит...
1: Ты имеешь в виду переводчиков, которые как бы, да, переводят нам то, что говорят птицы?
0: Да. Ну, то есть они будут вполне резонно, то есть эти люди думают, что это вот такая манера разговора у данной птицы, у данной особи. Она просто-напросто mm-hmm. пародирует своих бывших хозяев, понимаешь? А какой природный голос, никто и не слышал.
1: В общем-то, да. Но, это, скажу, но это удобная профессия, мне кажется.
0: Конечно,
1: ты переводчик с языка птиц.
0: Птичьего, да.
1: Потому что их очень мало, высокая квалификация, соответственно, зарплата. И
0: их два,
1: трудно,
0: я знаю,
1: трудно доказуемо, что он переводит так или не так. Вот он говорит, а мы записываем.
0: Как говорится, априори.
1: Доказать невозможно, конечно.
0: Слово вот такое вычитал недавно. Ну что же, у нас остается тут немножечко времени. Сейчас это самое, я пойду проведаю, там как она. Я отправил
1: Олю,
0: там, помыть
1: Олю.
0: Олю, да. Сейчас. А мы сейчас там музычку послушаем. Потом продолжим, да?

0: я напоминаю для тех, кто вот, чуть было не сказал, не умеет читать, простите, для тех, кто только что подключился к нам, что в гостях у нас путешественник Олег Алиев. Вы могли смотреть его сериалы по телевидению. Вот он вернулся из новой экспедиции, понимаете, с новыми материалами. И вот тут заходили люди, спрашивали все, вот, всех интересует. Знаешь, огромное количество вот вопросов, касающихся рыб и сексуальных извращений вот в племенах. Но я думаю, что мы сейчас, да, все-таки о рыбах. Вот, значит, такой вопрос. Вот Амазонка, довольно большая река. Безусловно, там водится рыба, бесспорно. Да? Вот каких рыб доставляют к нам, для нас, любители аквариума? Геннадий Палас интересуется. И, знаешь, я сейчас сразу по рыбам, чтобы нам уже все... Сейчас, вот тут еще есть интересное.
1: Тоже о рыбах?
0: Тоже о рыбах.
1: Это рыбный день сегодня, да?
0: Не, ну а что, рыба животное такое безобидное, холодное, склизкое. Сейчас я найду, где тут я записал. А, известно, что такие рыбы, как дискусы, являются одной из важнейших статей дохода индейцев Амазонии. Несмотря на то, что они являются... Ну опять сейчас что-то придет. Сейчас... Все, Лена тут все беспокоит, заходит, то есть от общества. Лен, погоди, сейчас. Статьи дохода индейцев в Амазонии, несмотря на то, что они являются священной рыбой, которая лечит женщин от бесплодия. Не могли бы вы, ну что опять такое, ну что, в общем, рассказать об этой рыбе.
1: Кстати, Лена тут какие-то сигналы подает, насколько...
0: Она учится то, вот на этого.
1: Нет,
0: на...
1: она хочет, чтобы ты вышел.
0: Флажками махать, знаешь, с крейсера.
1: Лена, конечно. Чувство не даст нам довести передачу до конца. У меня такое ощущение, что мы сегодня плохо кончим, нет? У тебя нет такого?
0: Мы?
1: Да.
0: Ну, как... Лена моя.
1: Ну, нет, нет, я не претендую.
0: А не в этом смысле?
1: Я имею в виду, что на передачу как-то повлияет. Нет. Своими формами как-то.
0: Нет, я профессионал.
1: Вытянет тебя от микрофона.
0: Нет. Ну что про рыб-то?
1: Да, ухожу от ответа. По поводу рыб, да, вы правы. Рыбы являются у некоторых племен. Ну, их продают, да, их ловят, продают. Очень много экспедиций приезжает специально, вылавливают аквариумных рыбок. Есть очень большие рынки, где продают в большом количестве. Выбор огромный. Я был на одном, и у меня просто разбегались глаза. И очень низкие цены. Но это в Амазонии. Вот. Ну, очень много рыбы используется в пищу индейцами. Потому что, как правило, индейцы живут по берегам рек или маленьких речушек. Хотя нужно отметить, что не все из них являются хорошими рыболовами. И способы ловли рыбы у всех тоже разные. Вот сейчас самая, наверное, большая рыба – пирорукку, живущая в Амазонии, достигающая 300 килограмм, находится под угрозой. Там об этом много говорят и пишут очень много. Во многих местах рыба была отравлена, и многие индейцы ловят способом, используют яды. Сейчас, правда, это запрещено.
0: Так вот, парадокс-то какой-то. Вроде мамонт надо беречь природу. Они же вроде как там с природой наедине. Вот показывают во всяких голливудских кинофильмах, что он выходит к горе, например, и говорит: мама, гора, дай мне жизненных сил, дескать. И там всех лупит потом это самое всякими приемами хитрыми. А тут, получается, ты расскажешь такие вещи, что он эту маму гору же и кислотой поливает. Где же у них уважение от этого?
1: Скорее, это делают не те индейцы, у которых ездил я. Нужно не забывать, что большое количество, скажем, смешанного населения, уже не чисто индейского, живет в городах, поселках городского типа. И, то есть их психология мало чем отличается от нашей. То есть в первую очередь нужно взять как можно больше, не думая о том, что будет завтра. На самом деле, вот если говорить о Бразилии, это одна из самых крупных стран Южной Америки, ситуация довольно сложная там. Хотя, в общем-то, все это знают, есть карты. Леса там вырубаются, есть законы, которые не только лимитируют, а просто запрещают. Они сейчас обходят их так, что рубают леса ночью, а просто днем сплавляют по рекам, ну, куда-то дальше там. Трудно доказать. Тем более, как бы, технически это сейчас вполне возможно, очень быстро, какие-то участки леса просто. Точно так же идет торговля незаконными животными экзотическими, которые потом вывозятся разными каналами в Северную Америку и в Европу, и к нам в том числе, к сожалению.
0: Да, ну, печально слушать. Вот.
1: Это по всей Амазонии происходит. Не только я это видел, это как бы и власти это знают. Ну, видимо, с этим большая территория. Только Амазония бразильская — это 3 миллиона квадратных километров. Трудно с этим бороться.
0: А к совести призвать тоже трудно, потому что...
1: Когда человек голоден, мне кажется.
0: Тут Степан заходил, очень интересовался, существует ли у аборигенов различных племен сексуальные извращения, как, например, гомосексуализм, садомазохизм и зоофилия.
1: Угу. Да, гомосексуализм мне приходилось встречать... Не то чтобы часто, но и они довольно спокойно, так мягко к этому относятся. То есть этих людей, по крайней мере, то, что видел я, никто их не преследовал. Они как бы спокойно живут, улыбаются, строят глазки, и мне в том числе. Вот. Ну а по поводу остальных, то, что ты говорил, не знаю, я не сталкивался ни разу.
0: Хм. Вот тогда опять все-таки Лену давай уважим. Интересуется она. А вот наши мужчины, спрашивается, ну, наши соотечественники, пользуются ли успехом у тамошних женщин? Какие там женщины? И случалось ли тебе вот увлечься тамошними женщинами? В общем, романы там какие, как они,
1: да,
0: на тебя
1: понятно.
0: Смотрели?
1: Ну, это похоже на Лену. Опять такой вопрос, соответствующий с тем, как она выглядит с ее формами.
0: А, кстати, заметь, она кокошник надела уже.
1: Да.
0: А во лбу звезда горит.
1: Ну, верхнюю пуговичку расстегнула, обрати внимание.
0: Да?
1: Ну, сейчас зайдет, ты увидишь.
0: Кадыка нет. Вот видишь, говорят, у женщин кадыков нет. Это точно.
1: Конечно, это больше из области легенд и тех же самых голливудских и других западных фильмов, что как бы европейцы желанны всегда местными женщинами. На самом деле это не так. Я не имею в виду какие-то туристические центры типа Таиланда. Я не буду перечислять эти страны, они всем известны. Вот. Аборигенное население, ну, довольно, я бы сказал, сдержанно относится к белым, к европейцам, так будет правильно, или к североамериканцам. И у женщин немножко другие критерии. Они смотрят на то, насколько человек полезен, как он может прокормить семью и содержать ее, ну, в их понимании этого слова. А европейцы там выглядят часто, на мой взгляд, смешно и нелепо. То есть, во-первых, климат тяжелый, жить в нем. Смешно, как мы ходим по джунглям, как слоны, скажем. Многие так говорят. Они же ходят очень тихо, аккуратно. Но можно перечислять очень долго, поэтому мы не являемся какой-то, ну, какими-то такими желанными людьми, как обычно в романах пишут, которых просто ждут местные женщины, мечтают иметь с ними детей. Как раз это скорее исключение, чем правило. То есть уважение и интерес. Нет, интерес, конечно, может быть. Это в первый день. Обычно я это уже к этому даже привык. В первый день проявляют девушки, женщины. Там неподдельный такой интерес. Все тебя обступают, ходят за тобой, смотрят. Потом же, когда они убеждают, что ты такой же человек, как они, так же устаешь, так же болеешь, так же хочешь есть, не умеешь делать просто многие вещи. Они смеются даже над тобой, потому что то, что для них нормально, ты не в состоянии там сделать или вообще, или делаешь это очень неумело. Так вот. Ты становишься одним из них, интерес к тебе теряется. И... Ну, вот примерно так все это выглядит.
0: А вот мелькнула мысль у меня такая. Вот если, например, какую-нибудь из них сюда вывести, ну, ради эксперимента, безобидного на месячишко одеть, тут показать все это.
1: Я
0: положить.
1: Думаю, это не будет безобидным экспериментом, потому что эти люди настолько далеки от нашей цивилизации, настолько это несовместимо. То есть это... эволюционные процессы. Это не революция. Ты предлагаешь революцию. Видимо, в душе ты все-таки вот такой большевик. То есть вот сразу взять и... Ну, внутри где-то там.
0: Экстремист еще
1: такой...
0: скажи.
1: Ну, это...
0: Посмотри на
1: так
0: меня.
1: Так это же очень близко, вот эти два слова. Они очень, на мой взгляд, история это показала. Все же так и начиналось с экстремизма.
0: Давай попробуем. Давай попробуем. Давай вот завезем.
1: Я не знаю, я бы не хотел участвовать в таком эксперименте, потому что этот человек, он привык жить в определенных условиях, его психика настроена на эти условия. Для него это будет шок, я не знаю что. То есть это нужно готовить постепенно, это нельзя так сразу. Если это вообще возможно, скажем, только маленьких детей, да, их можно адаптировать к этим условиям, и к природным, и к социальным, и к политическим. Они вырастут такими полноценными, как у нас говорят, гражданами страны, они выучат язык, они легко воспримут то, что здесь происходит, начнут все это понимать и жить так же, но люди, скажем, в возрасте 20 лет и старше, это мое мнение, может быть, у кого-то другое, очень тяжело, иногда просто не в состоянии адаптироваться к этим условиям.
0: Они... Получается, вот абсурд некий, понимаешь, вот ты туда вот приехал, их изучаешь, а они все не могут приехать и нас изучать. Вот я же с этой целью, я же с гуманной, да, я же не то, что это эксперимент над ней, просто тоже пусть приедет, я стараюсь... изучает она это нас.
1: Да, хорошо ты сказал. Я стараюсь не только их изучать, скорее учусь у них. Сначала я ездил, да, с целью как бы их из благородной изучать их, но потом я убедился, что скорее мне еще нужно учиться у них, и что происходит как бы до сегодняшнего дня. Я учусь у них жить, я учусь выживать, учусь себя вести правильно в экстремальных ситуациях. Они меня многому научили и учат еще сегодня. Всегда открываю что-то новое. Вот у индейцев опять что-то интересное для себя познаешь. Поэтому... А потом, как бы, не знаю, я не уверен, что это наша цивилизация западная, такая европейская, нужна ли она им вот именно так, как мы считаем это, как мы это как бы навязываем разными способами. Ведь они... Нет, у них, конечно, безусловно, очень много проблем. Они страдают от болезней, там, живут не очень долго, умирают, там, гигиена не на таком уровне. Но... Мне кажется, что вот такой... Ну, часто это уже очень много таких экспериментов проводилось, как бы не очень гуманных, когда вот хотели в одном поколении изменить жизнь этого народа, то есть именно не ускорить эволюционные процессы. Просто вот пришли к этим людям и вот в течение, скажем, там 3-5 лет захотели, чтобы они полностью изменились. То есть это не значит, что просто одеть одежду. Это не так сложно приучить их ходить в одежде. Это проще, чем какие-то другие вещи. То есть их привычки, забыть своих богов, жить как-то, как живем мы. Иногда это просто и не нужно в тех условиях, в условиях джунглей или где-то в горах. Совершенно, то есть то, чему их учат, кстати, это опыт вот нашего аборигенного населения крайних районов севера или... Дальнего Востока тоже показал. Мы их как бы учили, они получали высшее образование, а потом возвращались в тундру, и все это совершенно не нужно. Они там несчастные люди. Я был вот в этом году в экспедиции, очень интересной, как раз на Крайнем Севере, и все это наблюдал своими глазами. Несколько поколений людей, которые хотели бы жить в тундре самостоятельно, не зависеть вот от нашего такого вот государства, ненадежного очень. Но у них ничего не... Они не в состоянии, они получили высшее образование. То есть их учили, их воспитывали, много лет и учили жить, скажем, ну вот в условиях города Москвы, да, в офисе с компьютером, да, там они могут применить свои знания, но не там, где они вынуждены жить, где они родились, где жили их предки и где живут они сегодня. То есть часто просто даже нет применения для их знаний, для их способностей.
0: Ну, знаешь, кстати, вот тут цивилизация, она пошла даже дальше, вот нежели ты себе представляешь, поскольку появилась такая прослойка среднего звена, скажем так, банковских служащих, которые только это умели делать. Они же были основными поставщиками денежных купюр от частным извозчикам, которые ездят
1: по улицам. Ты хорошо сказал, они были. Кажется, безусловно, уже их нет опять.
0: Да, в том-то и дело, поскольку вот произошло вот этот финансовое обрушайло мощнейшее, то они остались попросту без работы. Когда? Как папуасы те же самые, вот с позволения сказать, они сейчас ходят повсюду неприкаянно, мы встречаем их с красными глазами, бьющимися об столбы. Если ты увидишь такого, имею в виду, это вот бывший банковский служащий среднего звена, понимаешь? Ну, я вот что хочу предложить тебе, Олег, обратиться наконец-то телефонным, может быть, и звонкам, конечно.
1: Да, это, наверное, самое интригующее и интересное.
0: Да, 203-19-22 – это телефон нашего прямого эфира. Еще раз напоминаю, что в гостях программы «Монмаранси» Олег Алиев, путешественник. Вы можете задавать ему ваши вопросы. Я вот с нетерпением, с каким-то поднимаю дуду. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
2: Всем привет.
0: Привет.
1: Наверное, это какой-то телефонный хулиган.
0: Да, видимо. Милиция! Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Олег, вы рассказывали, значит, об ряде, существующем в Новой Гвинее, что, значит, перед тем, как отрезать голову, он должен выяснить его имя.
0: Да, конечно.
2: Вот у меня такой вопрос. Вот если он не будет всей этой мастурбацией заниматься, а просто бошку ему снесет, а потом в своей деревне расскажет, значит, скажет, назовет какое-то произвольное имя, то какие санкции к нему будут применены, к этому воину? То есть не будет ему ничего сделано? Или ему самому будет стыдно самому перед собой за такое непотребство?
0: Да вы коварный.
2: И второй вопрос. Да. Вот я смотрел передачу, там была церемония бракосочетания с одной женщиной у вас.
0: Да, да.
2: Из этого племени. Вот какова ее судьба? Вы не в курсе?
0: Спасибо, спасибо.
1: У вас хорошая память. Это было очень давно, если не ошибаюсь.
0: И хитрый, изворотливый мозг.
1: По поводу головы. Эти люди, они искренне, свято верят в то, что должны узнать настоящее имя своей жертвы. То есть, ну, как бы я этот вопрос не изучал, тем более сейчас, наверное, уже это не практикуется. Так как, наверное, вы думаете, что просто режут голову. Вот. И я не думаю, что кто-то...
0: Будьте здоровы.
1: Кто-то, спасибо. Кто-то из папуасов, вот для него же это самое святое, самое главное. То есть это как бы его цель основная. Принести голову с именем его там, врага или бывшего пленника. Даже в голову не придет. Ему в его голову вот, обманывать таким способом. Значит, он обманет духов и так далее, и так далее. Да, я думаю, что такое просто не практикуется.
0: Вот
1: по поводу, да, по поводу несчастной и покинутой жены. Я не называю это женой, я скорее это называю. Кстати, вот этот вопрос мне задают в последнее время часто. Недавно по телевидению была передача, там тоже. Видимо, ну, значит, я считаю, неплохо, наверное, я снял этот фильм и что-то хоть запомнилось. Хотя там было очень-очень много интересных, уникальных вещей. Если вам запомнилось это, наверное, это был неплохой ход. Хотя, если вы внимательно смотрели, я там объясняю полностью, чем руководствовался вождь, когда выдавал, как бы, своих родственниц, да-да-да. Мне в жены. Это все длилось несколько лет, и как бы это был такой... Они считали, что я как бы вынужден, должен на ней жениться. Конечно, я это так серьезно не воспринимал, но это я называю ритуальная жена, это уже я повторяюсь неоднократно. Вот. У этого племени, это Дани Дугум в Западном Ариане, обычай таков. Если где-то в течение года муж отсутствует, по каким-то причинам просто неизвестен, то женщина совершенно спокойно может выйти второй раз, и на ее статусе, как-то на ее положение это не отразится. Та девушка, она наоборот очень даже выиграла, потому что как бы у нее был жених, ну, довольно состоятельный, для них очень экзотичный, ни у кого такого как бы и не было, ни до, наверное, ни, не знаю, после, может быть, вы попытаетесь поддержать мою традицию, это интересно. Поэтому скорее она только выиграла, чем потеряла. Потом там нужно платить очень большой выкуп всему племени и лично семье этой девушки, так что все было как бы так практично рассчитано.
0: Ну что же, прервемся, послушаем музычки. Thank you.

0: Оригинальное весьма звукоизвлечение. Прокомментируешь?
1: Это с острова Бали, если не ошибаюсь, тоже.
0: Да, совершенно верно. Лен, ты знаешь, сейчас я хочу обратиться, тут пока мы слушали, очень много людей приходило, сейчас я задавали вопросы всячески разные. С каких лет аборигены используют наркотики, в каких целях и есть ли у них чувство меры? Вот такой был вопрос. Далее. Ну, тем не менее, недавно эстонские ученые доказали, что существующий у южноамериканских индейцев обычай съема скальпеля, с дёра, я бы даже сказал, есть нечто, ничто иное, как искажение обряда обрезания. Однако до сих пор в научной среде, в четверге тоже, впрочем, нет ни единого мнения, пришло это к индейцам из ислама или иудаизма, что затрагивает вопрос первооткрывательства Америки. Каково ваше мнение по этому поводу? Это Урмусот просил задать такой вопрос. Вот. И чувствовалось ли влияние духов и прочих потусторонних сил в туземных местностях при исполнении ими обрядов? Ну, то есть, вот Ваня тут спрашивает.
1: Сложный какой-то вопрос такой, немножко тут абсурдный по поводу там открывания Америки.
0: Я тоже не
1: еще
0: понял.
1: Я даже до конца его не запомнил.
0: А вот ты не отвечай на него, и все.
1: Со скальпом там что-то такое. Ну, да. Насколько я знаю...
0: Ты вот сюда в эту...
1: Насколько я знаю, южноамериканские индейцы скальпов не снимают. Мали, по крайней мере, вот как бы факты подтверждают, что не было такого. Это больше из фильмов, опять же, голливудских, это североамериканские индейцы.
0: И из книжек.
1: Из книжек, да. А это совсем другая культура. По поводу наркотиков. Они не употребляют наркотики вот в нашем понимании этого слова. То есть от того, что, скажем, тяжело живется, от того, что скучно, от того, что там депрессии, ну и какие-то неприятности, или просто попробовать, потому что интересно. Индейцы употребляют галлюциногены растительного происхождения, но это делается, опять же, с определенной целью. Одна из целей – это общение с духами. То есть это делают только определенные люди. Скажем, женщинам запрещено употребление вот этих средств. Это шаманы определенные, которые вот в этом состоянии такого транса общаются с духами, скажем, во время обрядов определенных, во время лечения кого-либо. Некоторые племена используют галлюциногены перед охотой. Как раз вот у меня есть съемка такого обряда.
0: А как же это верность глаза, там, зоркость руки?
1: Нет, тут как раз они считают, они мне рассказывали о том, что после применения наркотика сначала кружится голова, рвота очень сильная, потом человек впадает в такое состояние сна, спит там сутки, наверное. После этого он бодр, он может, не знаю, несколько дней не пить, не есть, преследовать добычу, лучше видит, лучше слышит. Чувствует себя великолепно. Потом состояние опять пропадает.
0: Угу. Хорошее воздействие. Да. Вот Ивану надо бы как-то тоже отдать ответ. Чувствовалось ли влияние духов и прочих потусторонних сил в туземных местностях при исполнении ими обрядов? Ну, ты, как ты сам это физиологически ощущал? Или твоя вот эта тушка вот какую-то аномалию, скажем, в среде? Может, влажность у них повысилась или сухо стало, к примеру?
1: Ну, какое-то такое сильное такое состояние. Когда присутствуешь при этом, конечно, я не так в это верю, как они. Я имею в виду, что у меня нет такой святой веры, просто непоколебимой. И у меня же в голове очень много знаний, нужно исходить из этого, которые туда вложила наша цивилизация. Я не могу все воспринимать как бы то, что вижу. Там мы же привыкли всему не верить, все проверять. Это просто в нас. Но такой сильный эмоциональный заряд, когда ты там живешь, вот вживаешься в эту жизнь, уже чувствуешь с ними.
0: Иммунитет против потустороннего.
1: Ну, такой эмоциональный заряд я ощущал все время, да, какой-то вот, когда при каких-то обрядах присутствовал, при каких-то танцах, связанных с этими обрядами, такой вот эмоциональный сильный заряд. После этого я как себя лучше чувствовал, бодрее был. Что-то такое есть.
0: Знаешь, я вот тут недавно забрался на ступу, вот, и обратил внимание на говорят,
1: ступу Бабы-Яги?
0: Нет, вот на эту, на буддийскую ступу.
1: А, я думал, знаешь, Баба-Яга же, она в ступе тоже летала. Я видишь, как...
0: Ну, кстати, заграничный персонаж-то. Заметь. Уже ее где встретил Ванька-то? Уже за лесом России-то кончилось. То есть Баба-Яга это уже иностранка. Ну да, вот на ступу. Об этом все говорят, что, типа, дескать, если ты вот там европеец...
1: Ты имеешь в виду вот этот глаз Будды?
0: Да.
1: Угу.
0: Вот, говорят...
1: Катманду, да.
0: Ну, я не помню.
1: В Катманду,
0: нет,
1: да.
0: Нет, не в Катманду было там.
1: Большая...
0: А, ну, на большую
1: ступа,
0: тоже.
1: Самая большая ступа считается буддийская.
0: Лазил на нее,
1: мне
0: даже.
1: Мне кажется, тоже. 1000 лет или...
0: Очень, очень большая, там, кругами можно говорить. Так я обратил внимание, то есть, говорит, отталкивает. Естественно, там ступеньки немножко под уклоном. Ты все время вверх лезешь, и, безусловно, отталкивает. Вот под энергией идет от буддийских монахов, реально. Это я могу сказать. Вот...
1: Ощущал, да.
0: То есть даже у них вот как глазами они что-то так излучают, то есть сразу видно, что человек не от мира сего. То есть, ну, то есть можно ему дать барсетку подержать. Вот вопрос. Руслан тут заходил. Что делают аборигены, если вождь тяжело болен или при смерти? О, какой интересный вопрос.
1: Ну, стараются вылечить, как каждого другого, как бы, члена своего общества. То есть не делают каких-то различий. Скорее, когда он умирает, это, скажем, похоронный обряд, да, он отличается. Он более пышный, более торжественный. На это затрачивается больше времени, больше средств.
0: Вот тут заходил Аркадий Укупник, спрашивал, где можно переписать слова хитов, которые у нас звучат в качестве фонограммы. У тебя нет на бумаге вот каких-то текстов, ну, может?
1: Он может обратиться, как бы, в свободное время. Можно попробовать что-то, ну, как бы. Нужно аккуратно с этим самым. Это шоу-бизнес, поэтому как бы он, да, перепишет потом.
0: А потом это самое за свое выйдет.
1: Да, да, да. Этот. Ты очень хорошо мою мысль понял.
0: Поэтому. А ты знаешь, кто такой Фомока?
1: Ну, трудно сказать.
0: Это я тоже, поэтому ответ некого Бармалая.
1: Да?
0: Ну, просто просит объяснить феномен Фомока. Я думаю, что не будем мы объяснять, потому что мы не можем объять необъятное. Да? Мы,
1: нет,
0: специалисты,
1: ну,
0: все-таки...
1: Нужно учитывать, что я уже сказал, что Амазония — это 6 миллионов квадратных километров. И
0: может, там и Фомока где есть, это, к примеру.
1: Совершенно разные, живут в разных регионах, и они... Не считаю себя американистом, там, человеком, который изучает.
0: Может, это вообще не племя. Я говорю, может, это Фомока, может, их несколько там Фомок, штуки три, может, животные.
1: Жалко, нельзя спросить, что это такое.
0: И вы, пожалуйста, придите и спросите толком, вот что вы хотите от нас, этот Фомока. Или хотя бы нарисуйте этого Фомоку, как он выглядит. Мы-то с радостью вам феномен его опишем. Мы вообще классные визуалисты. То есть мы по внешности можем говорить, что там феноменального, а что там это самое не феноменального. Ладно, послушаем еще одну пьесу с интересными словами, затем продолжим, да?

0: Нашу беседу с путешественником Олегом Алиевым. Сейчас я хочу вот вернуться к людям, которые сюда приходили.
1: Опять Лена?
0: Лена тут заходила. Ну да, но уже я и по запаху.
1: Лена своими вопросами сексапильными сведет нас с ума скоро, тебе не кажется?
0: Нет, мы хладнокровные. Скажите, пожалуйста, во сколько лет... женщина выходит замуж. Ну, там, дескать, существует ли там понятие неверности и ревности? Пользуются они контрацептивами, возможно, какими-нибудь природными?
1: Ну, обычно выходит замуж, то есть девушка, готовая к браку в период полувозрелости, то есть, когда она достигает полувозрелости, где-то в 13-14 лет, это уже чисто физиологически. После этого она как бы считается готова к полноценному браку. То есть состояние иметь детей у них как бы. В основном вот такой критерий. Какой там следующий?
0: А вот существует ли понятие? Понятие? Существует ли там?
1: Ревность.
0: И неверность.
1: Угу. Да, конечно, существует. И ревность, и неверность. Ну и на всех континентах это решается по-разному. Скажем, на Новой Гвинее жена, в некоторых племенах опять везде все очень относительно. В некоторых племенах, если вот я встречался сам с таким у одного вождя, у него было 4 жены, и как бы, ну, видимо, были какие-то проблемы. И одна как бы ушла. Она просто ему вернула выкуп, который он когда-то заплатил ее родителям. Совершенно спокойно там ушла к кому-то другому. Ну, это на Новой Гвинее. Ну, в других местах с этим, скажем, строже.
0: А как вот ее соплеменники к этому?
1: Она ушла в другую деревню.
0: Вообще, типа?
1: То есть не там, да-да-да. Она и была сама, не оттуда. Они тоже стараются не смешивать. Такие смешанные браки внутри, скажем, деревни приветствуются, когда какая-то свежая кровь. Это везде. То есть из другой деревни, там, из другого общины, из другого рода и так далее.
0: Ну, это разумно. А то будут все как Павлы II с такими выпученными глазами и с зобами. Вот Павел тут заходил. Ой, Иван. Ну, с Павлом вдвоем они заходили. Слышали, говорят, мнение, что главный секрет долголетия – это полный антисанитариат и отсутствие личной гигиены при проживании в экологически чистых районах. Так ли это? Тут что я могу что добавить? О крестьянах вообще, о людях, живущих даже у нас в сельской местности. Вот они же достаточно в сравнении с городскими жителями редко там омывают тушку. То есть там, ну, в лучшем случае раз в неделю баню. При этом мы вот проводили эксперименты, их собрали всех и заставили, в общем-то, молодых наших практикантов производить общуп, пульпацию и простукивание их тел. Никакого потоотделения, там, какие энзимы из них не валятся. То есть организм постепенно, когда его перестают мыть, сам регулирует свое потоотделение. Тем самым адаптируется к окружающей среде, даже к тяжелой физической работе. Вот. И согласись, что сельского жителя...
1: Не соглашусь. Я тебя разочарую. Индейцы моются каждый день. Бывает даже утром и вечером. Там совсем другой климат. И как бы они живут, как правило, у рек. Это не составляет определенного труда. Ну, скажем, отсутствие мыла, да, но водой они моются. Так, два, если нужно, и три раза в день. И детей своих моют довольно аккуратно. Ну, насколько позволяют условия, они очень... следят за своей гигиеной. Скажем, если они чистят рыбу около своего жилища, я сам наблюдал, а потом все аккуратно убирают. Если какие-то плоды, то все шкурки тоже убирают, какая-то из женщин. То есть и внутри хижин то же самое. Еще вопрос, вот как раз мы как бы чуть не забыли, очень важный, наверное, кто его задал, Лена, если не ошибаюсь.
0: Да.
1: Твоя Лена.
0: Твоя Лена.
1: По поводу вот... средств, да?
0: Ага,
1: да. Индейским женщинам и в Африке женщинам известны определенные растения, которые как бы препятствуют, ну, как бы это сказать так, предупреждают беременность, так будет правильнее, наверное.
0: Как-то.
1: То есть определенно, ну я стараюсь.
0: Да.
1: Я в детстве мечтал быть дипломатом, поэтому не удивляюсь. Стараюсь быть тактичным.
0: Ну, а нынешний-то он что лепит, говорит, это не террористический акт, а просто, говорит, у него поехала крыша.
1: Вот, так что им известно. И даже известны, скажем, какие-то отвары, травы, которые, если уж женщина беременна или девушка, то как бы...
0: Ну, может, вылечиться от этого состояния.
1: Ну, можно так.
0: А вот интересно, на наших вот с тобой, Лен, подействуют ли данные травы, или все-таки это вот приоритет местного населения? Ну, может, нам вывезти оттуда литров несколько там, и тут продать, денег нажить?
1: Не знаю, как по поводу наших. Вот. Но по поводу твоей Лены могу сказать одно. Будь неосторожен.
0: Ну, естественно. Я смотрю, она расстегнула вторую пуговицу.
1: Ну, может быть, не знаю.
0: Но, тем не менее, она сейчас стоит за твоим левым плечом.
1: Да, да. Так мне что... не видно. Но...
0: Да, ну я тут...
1: Судя по ее, как сказать, взгляду такому,
0: и тяжелому,
1: знаешь,
0: дыханию.
1: Это в твой адрес, поэтому как бы я тебе не завидую. После передачи, видимо, тебе придется тяжело.
0: Ну что, не будем вывозить оттуда жишку-то, эликсир?
1: Ну, это сложно. Нужно знать этот состав, секрет. Мне не удалось выяснить.
0: Вот Денис заходил, оттолкнул Лену и спросил, существует ли понятие у туземцев национальность?
1: По-видимому, для них все как бы европейцы, это своего рода иностранцы. Чужие люди, скажем так. Так как они живут довольно изолированно, их разделяют большие расстояния, там джунгли и так далее. И у них нет возможности контактировать друг с другом. Все те люди, которые к ним приезжают, ну, такие, как я, просто чужие люди. Чужие люди, видимо, люди из другого мира.
0: Просто свои и чужие.
1: Ну, дело в том, что они смотрят на меня по тому, как я себя веду по отношению к ним, насколько я уважаю их обычаи. Они это очень ценят. Меня всегда благодарили, что я соблюдал все там правила, все обычаи, все традиции. Они это оценивали всегда. Очень как бы проникались ко мне уважением. Все зависит от тебя, как ты ведешь с этими людьми. Естественно, если ты их любишь, если у тебя нет каких-то особенно таких корыстных целей, то все пройдет гладко и легко, это не составит особого труда.
0: Угу.
1: Все зависит от тебя, от твоих целей, посещения.
0: Вот, поправили нас тут не фамок, вот если помнишь, а амок, оказывается.
1: Амок, да, амок, это существует такое состояние. Ну, насколько я знаю, это как бы очень хорошо описано в рассказе. Если не изменяет мне память, это просто классика. Ты не помнишь, кто написал рассказ? Это Тамок. Он очень хорошо описал это состояние. Как раз вот.
0: По-моему, это из этих самых мемуаров Элвиса Пресли.
1: Ну, может быть. Мне трудно с тобой как бы согласиться, но кажется, это кто-то другой написал.
0: Ну, тоже кто-то из ихних.
1: Да, немножко других, но известный рассказ.
0: Давай послушаем телефонные
1: Я весь внимание.
0: Набаты.
1: Дрожу вот от нетерпения. Я придумал,
0: телефонные набаты. А? Да. Как тебе
1: главное,
0: нравится?
1: Главное, чтобы они не были очень сильные. Понимаешь, когда набат.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Ну, вот это блядское мудозвонство, вот это еврейское вся дерьмо.
0: А скажите, сколько вам лет, мой юный друг?
2: Много.
0: А что же вы такой глупенький-то? Вот, знаете, есть болезнь, желание материться на людях, даже вот не под музыку и не в стихотворной форме. Вот, может, вы как-то самовыразитесь, нам стишок прочтете или что-нибудь.
2: Вы понимаете, когда удастся материться в прямом эфире по радио еще?
0: Ну, так поймите, что такой способ самовыражения, вот у нас все записывается, да? Потом, когда вот вам будет 60 лет, мы вам пришлем, вы же в петлю полезете от срама. Ну, если доживете. Вы хотя бы отдаете себе отчет, что вот вы ведете себя как мудила? Или вообще у вас как-то вот мозг как у рыбы?
2: Ну вот вы сейчас тоже материтесь.
0: Так я вас охарактеризовал, уважаемый. Вот в чем дело-то. Вот в чем ситуация. В общем, задумайтесь о своем поведении, и я советую вам снять штанишки и выхлестать самого себя по попе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй вам ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Это вот Александр звонит.
0: Здравствуйте.
3: У меня на ночь глядя такой добрый, такой ласковый вопрос. А вот уважаемый Олег, он во время своих многочисленных скитаний вот по нашей такой планете встречал зомби, вот там в Африке где-нибудь еще там, а в той же океане. И чисто такой практический вопрос. Вот что делать неподготовленному человеку, когда он с таким вот зомбифицированным чуваком встречается в общественном транспорте? Он такой встает на ногу, такой, ты вот зомбифицированный, и вот стоит. Вот что делать? Вот, скажите, пожалуйста. Спасибо.
0: Вопрос интересный.
1: Ну, может быть, он интересный, но скорее это из области фантастики. Я человек реальный или стараюсь таковым быть. Зомби, я вас разочарую, мне не приходилось встречать. И как-то даже что-либо как-то близко к этой теме я нигде не подходил. Потому что, не знаю, скорее это из области как бы фантастических фильмов и книжек. Мне так кажется, по крайней мере.
0: А вот тут был такой вопрос, как-то, к сожалению, я забыл тебе его передать. А какое наиболее экзотическое животное, встреченное тобой, тебе запомнилось?
1: Ну, мне трудно ответить какое-то одно животное. Потому что они все интересны. Я встречал их на многих континентах. Когда наблюдаешь какое-либо животное в дикой природе, конечно, это незабываемое впечатление. Скажем, если это обезьяна или какая-то птица, или это змея, я не могу их выделять, я их очень люблю всех, или это кайман.
0: Я не ожидал.
1: Они все производят впечатление, мне трудно выделить, я их всех люблю.
0: Я тоже. Вот, однако, вот вопросы интересуют очень практически наших радиослушателей. Вот, например, такой. С помощью каких животных аборигены известных вам племен борются с мышами, термитами и другими вредными грызунами, поедающими запасы пищи и человеческое жилье?
1: Угу.
0: Ну, представляешь, жилье вот твое съели. То есть,
1: ну, это способы, да, это способы довольно известные, скажем, в Юго-Восточной Азии. Хотя сейчас это уже не часто встречается. Содержат или содержали крупных питонов. Это тигровых питонов или сетчатых. И они, в общем-то, жили где-то поблизости жилья. И, в общем-то, по ночам охотились на грызунов. Что это как бы основная их пища.
0: А почему у них не было стимула, скажем, днем вот уползти в лесные чащобы?
1: Ну, как правило, это ночные животные, которые активные ночью.
0: А ночью почему не уползают? Как они их приучают, ну, вот змеют.
1: Около людского жилья всегда много грызунов, потому что там какие-то отходы от пищи, тем более, если это какой-то поселок, там не одна хижина, их 10, скажем, 15, то всегда есть чем поживиться. Соответственно, тут и питон найдет себе что-то.
0: Понятно. Еще телефон звонок. А есть еще какие-то вот интересные? Ну, потому что питон как-то так.
1: То есть это нормально?
0: Это нормально. Ну, змея, что ли. Это, скажем так, большая длинная ящерица бесконечностей.
1: Ну,
0: по-другому.
1: Ящерица, в общем-то, ну,
0: Ну, ну, многие так объясняют детям. Знаешь, вот дети, они не знают, тут спрашивают, что такое, например, вот у одного спрашивают, папа, это что такое змея? Он говорит, это длинная ящерица, плоская, бесконечность. А в соседнем, скажем, в соседней квартире, да, она спрашивает у папы, папа, а что такое вот ящерица? Он говорит, а, ну, это такая короткая, в общем-то, змея с конечностями. Но мир же, он не сбалансирован, ты понимаешь, о чем? Ну, ладно. Еще какие-нибудь примеры давай такие вот. Кто там? Термитов-то кто не ест?
1: Да, термитов в Африке едят.
0: Едят.
1: Собирают их как раз сезон где-то вот апрель. В сушеном виде, в копченом виде. Довольно распространенная пища. То есть не то, что там какое-то племя. Совершенно традиционно многие народы даже и на рынках продаются. Поэтому особенно ничего экзотического там никто не видит.
0: Вот так мы о пище сейчас заговорили. Ты знаешь, ну давно китайская пища, китайские рестораны проникли на американский рынок и к нам сюда, да?
1: Да.
0: А вот я что предлагаю? Я же сейчас все мучу, как денег нажить, да, понимаешь? Ну, проблемы, видишь, перстней нет уже, все. Персти кончились, понимаешь?
1: Вот. Все в ломбарде.
0: Все в ломбарде. Да, может как-то нам замутить, открыть, скажем, какую-нибудь бодягу, ресторан вот с экзотическим.
1: Это уже есть в Москве, даже рекламировалось, к сожалению, по телевидению. То есть там привозят свежих змей.
0: Не, ну змеи это китайское это тоже.
1: Ну да, да, да.
0: А
1: да,
0: мы
1: да.
0: Вот таких типа термитов, там, насекомых будем это кормить.
1: Ну это, наверное, более гуманно, чем...
0: Согласен. Ну, товарищ телефонный звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Привет.
0: 107. Да. Это англокатолики внедряются на нашу территорию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А, я Александр, я ваш тезка.
0: Это я, Александр. А,
5: и я тоже. Да. Вот, я постоянно ваш слушатель, самый преданный из преданных, наверное. Вот, я хочу поблагодарить вначале, вот перед тем, как я задам вопрос, поблагодарить гостя за очень интересный рассказ. Мне очень нравится вот о том, что вы рассказываете. Вот, и вопрос следующий. В какой-то из телепередач, я уже не помню название точно, я слышал о том, что если бы человек, вот живущий в нашем городе, в Москве, ну или в каком-то другом крупном городе, если бы он приехал в Индию, или в какую-то другую, вот в такую теплую страну, он бы просто задохнулся от воздуха, от того экологически, в общем-то, чистого воздуха, который там находится, в этих странах. Вот я бы хотел комментарии вот вашего гостя. Действительно, были ли такие случаи, и легко ли акклиматизироваться человеку вот из Москвы?

0: Смотря о какой зоне, а у тропической, там нет такой вот жары, где-то 50 градусов, 60, как в пустыне. Где-то до 36 максимально. Именно экваториальный тропический климат. Высокая влажность. Но если вы здоровы, нет никаких противопоказаний. Это все как-то из области фантастики, что кто-то задохнулся. А по поводу вот воздуха чистого, не забывайте, что во всех этих регионах существуют очень крупные города, которые намного крупнее, чем Москва. И количество машин там то примерно такое же и даже больше, чем здесь. Поэтому
1: а топливо
0: городах,
1: там хуже.
0: Ну,
1: а там, по крайней мере, нет 95-го, это самое точное совершенно. Вот. И нет катализаторов, как в модных автомобилях с тонированными стеклами.
0: Ну, в городах, во всех крупных городах тропической зоны, я думаю, что примерно такие же проблемы, даже, может быть, больше, чем вот у нас с воздухом. Тут не нужно каких-то иллюзий.
1: Вот заходил опять Лев Глебов, еще раз уже такой уставший, шаркает немножко. Каковы, спрашивает, отношения туземцев с арифметикой вообще с точными науками? Интересный, кстати, вопрос. Вот с зажигалкой ты же рассказывал, это говорит о сообразительности мощнейшей.
0: Да, это меня поразило.
1: Меня тоже. Я бы, например, не в жизни не догадался, вот серьезно.
0: Ну, у них есть определенные знания, которые им именно нужны, чтобы жить и выживать в этих условиях. В общем-то, они их помнят, они передают их из поколения в поколение. Ну, как-то они ведут какой-то счет такой, в общем-то, примитивный. По поводу точных наук, конечно, это говорить об этом абсурдно в тех условиях. Люди живут их жизнью, как бы выживание, сплошное выживание изо дня в день. То есть добывание питания для себя, для своей семьи. Поэтому вопрос немножко неуместен, мне кажется.
1: Нет, например, они могут вот как рассчитать сегодня, там, скажем, там индеец 3 пера там, или 4 пера пошел на охоту, взял 80.
0: Нет, конечно, такой вот счет у них существует, скажем, когда изготовляют какой-то головной убор, там определенное количество перьев, как ты уже заметил, или чего-то другого. Конечно, украшения все делаются, все орнаменты у них такие пропорциональные. То есть эти законы им известны, естественно. Какой-то высшей математики ждать от них.
1: Но она им не нужна, безусловно.
0: Естественно, естественно.
1: Ну, давай, еще у нас остается немножечко времени до того, как мы сейчас музычку послушаем туда-сюда. Еще один звоночек, да? Быстренько.
0: С удовольствием.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
2: Да-да-да.
1: Вот
2: так слышно?
1: Да.
2: Вот, значит, у меня такой вопрос. Известно, что, значит, известный исследователь Васко да Гама, когда, значит, проезжал через Южную Африку, был ошеломлен буквально следующим зрелищем. Значит, это был ритуальный поединок между двумя воинами одного местного племени, значит, в котором, значит, противодействующие сидели на местных животных, именно гиппопотамах, и были вооружены деревянными копьями. Известно, что это, значит, перекочевало потом в Европу, значит, в качестве рыцарских турниров, ну, тоже там из-за дамы, но дело в том, что аборигены сидели на данных животных задом наперед, и тем не менее умудрялись как-то друг с другом сражаться. А вот рыцари на рыцарских турнирах, естественно, сидели лицом друг к другу. Вот, вот что это значит? Или то, что европейский человек менее совершенен и, в общем-то, просто не умеет управляться с конем, сидя задом наперед? Или наоборот, то, что туземцы были более трусливы и поэтому, значит, не могли нестись непосредственно на противника, вот глядя ему в лицо? Вот, как вы считаете?
1: Понятно,
0: извините, спасибо. Это было, как вы заметили, в Африке, в Южной, да, если не ошибаюсь?
1: Да.
0: В Южной Африке?
2: Не, ну я не помню точно, как.
1: Мы будем считать в Южной.
0: Я просто, как бы, это очень важно. Дело в том, что мне неизвестно об этом обычае, то есть чтобы он сохранился. На сегодняшний день Южная Африка, вот это, как сказать, этот регион, он самый высокоразвитый просто из всего африканского континента, поэтому там вряд ли что-либо такое. О том, что на гиппопотамах
1: Нет, но здесь ситуация
0: следующая. Это могла быть и легенда, это могло быть какое-то преувеличение. Не забудьте, когда жил Васко де Гама, он не был каким-то серьезным путешественником или ученым. То есть

0: делал?
1: Я изучаю некоторые хроники, вот, например, конкистадоров что, по Южной Америке, убеждаешься, что очень много таких грубых просто не ошибок, а именно преувеличений, потому что хотелось привлечь внимание общественности в Европе, если бы они не придумывали и не рассказывали какие-то сказания, легенды, то, наверное, бы, может быть, им и деньги не выделяли на эти экспедиции, а не смертных сокровищах.
0: Может быть, это гиперболизм из этой области, литературный, вот, скорее. Но, тем не менее,
1: с определенной целью.
0: Знаешь, есть же момент. Смотри, например, женщина садится за руль шестерки, крашенной в голубой цвет с буквой «У» на заднем стекле. Вот попробуй ее проехаться задом. Или въехать в гараж задом. Никак не получится. С нее получится это гораздо позже, чем вот у аналогичного «у» там мужчина. Так же и здесь. Я думаю, что вот каким-то образом можно вот даже по национальному признаку вот людей как-то различить на то, кто въедет задом в гараж, а кто нет. Серьезно. Потому что ориентация разная. Ну, вот,
1: может быть, этот ответ удовлетворит
0: нашего радиослушателя.
1: Да.
0: Ну что же, сейчас мы прервемся, а затем продолжим нашу беседу с путешественником Олегом Алиевым.

0: И мы продолжаем нашу беседу с путешественником, ну и даже в какой-то степени кинематографистом Олегом Алиевым. Ты же сам все монтируешь, все фильмы. Не как вот обычно пишут, там, монтажер такой-то. То
1: есть, нет, ты... монтажер присутствует обязательно.
0: Безусловно, профессиональный. Ты сам себе...
1: Режиссер монтажа. Да.
0: Режиссер. Ну, то есть ты полностью, целиком сам отвечаешь за конечный продукт.
1: Да, за конечный, да. Но коллектив довольно большой и как бы благодарен всему коллективу. Я один не в состоянии был бы это все сделать.
0: Ну, это безусловно. Денис заходил, спрашивал, чтобы написали ему обряд посвящения юноши в мужчину.
1: Ну, это тоже везде разное. Скажем, вот некоторые племена тропической Африки, это приходилось наблюдать. Обряд заключается, ну, в общем-то, здесь нет ничего нового. Обрезание у юноши крайней плоти. Скажем, вот такой обряд. Он довольно кровавый, болезненный, но почетный считается.
0: А, по-моему, я видел в одном из твоих фильмов.
1: Нет, я тоже, кажется, это, может быть, был не мой. Я это не
0: знаю. Жутко, они что-то там делают при помощи камней, каких-то предметов.
1: Может быть, другое. Ну, сейчас все зависит от того, насколько это удалено от центров цивилизации. Иногда уже и лезвие используют. Но это, да, довольно болезненная процедура.
0: Ну, надо думать. А какие-нибудь менее кровожадные есть?
1: Ну, да, скажем... У пигмеев принято мальчиков пугать какими-то способами, там, обмазывать их грязью, кричать на них, всякие ругательства. Ну, как-то это скорее психологическая такая атака, и люди смотрят, насколько они как бы это все могут вынести, достойно или нет, судя. Поэтому, наверное, как бы кто-то получается, переходит в другое положение, кто-то остается еще.
0: А, слушай, а я подумал, вот не этим ли объясняется? То есть, ну, знаешь, что вот сейчас многие руководители крупных предприятий...
1: Мажут грязи?
0: Но они вот новичков, пугают. Которые приходят, пугают там всячески, да, орут на них, что, может,
1: ну,
0: это...
1: Видишь, как ты хорошо параллель провел, у тебя логическое мышление. Это, да, ну, может быть, вполне
0: возможно, что... Я тоже,
1: как
0: мне присылают практикантов.
1: У нас это осталось, это
0: как бы обряд... других радиостанций, к примеру, вот, из Румынии часто, из Венгрии, из других бывших стран соцлагеря. Я прямо ору, бью их тут, чтобы как-то...
1: Плюешься? Не?
0: Плююсь, да, всячески в разные стороны причем.
1: Ну, то есть это, другими словами, обряд инициации, то есть переход в другое состояние, там, из юноши в мужчины. У тебя здесь из новичка в профессионала, так, наверное, это,
0: ну,
1: выглядит.
0: В общем, да.
1: И смотришь, как кто выдержит, правильно? Кто там расплачется, убежит, кто дверью хлопнет, а кто останется сидеть, вытрет лицо и будет дальше работать. Наверное, упорно. Ты этим предпочтение отдаешь.
0: Ну, вот, видишь? Поскольку ты видишь, что я тут один сижу, вот, ну, кроме вот у вас тут никого нет вообще, то есть...
1: Кроме меня и Лены ты имеешь, да. Что ты как-то говоришь, так нас.
0: Ну, Лену-то мы сколько уже вот лупим и орем на нее в момент музыкальных пауз, терпит,
1: я
0: сидит.
1: Этого не видел. Я вижу, что ты так иногда поглядываешь косо, не улыбаешься и мило.
0: Ну что, звоночек?
1: Достойно.
0: Да, звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
1: Запись.
0: Сэмплер. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Мы полны к вам внимания. Алло.
2: Алло.
0: Да.
2: Алло.
0: Алло. Говорите, говорите.
2: Александр.
0: Да.
2: Это с вами говорит москвич Станислав.
0: Приветствуем вас.
2: Я что хотел спросить у вашего путешественника.
1: Устраивает.
2: У Олега.
0: Да, спрашивайте.
2: Значит, а на какие деньги он путешествует?
0: Ага.
1: На разные.
2: Кто его субсидирует?
0: Интересный вопрос. Спасибо. Спасибо. Да, я, кстати, тоже думал, билет недорого стоит. Как-то.
1: Практичный вопрос, практичный человек, видимо. Вот. Ну, деньги-то, в общем-то, они разные бывают. То есть, имею в виду, наверное, моих спонсоров. Вообще-то я стараюсь работать так, чтобы по возможности мои фильмы окупали все затраты и даже приносили прибыль.
0: Это правильно.
1: Не всегда это удается, но, в общем-то, достаточно людей, которые как бы поддерживают. Один из таких людей, которого я с удовольствием поблагодарю в эфире, но, наверное, он спит, не услышит, это Бузов Сергей Александрович, который в течение многих лет поддерживает многие мои проекты.
0: Вот ты знаешь, тут заходил, я сразу узнал по вопросу Савелий, спрашивал, а вступали ли тебя там дети, разглядывали ли тебя, приходилось ли тебе давать им подзатыльники, играют ли там дети гурьбой или по отдельности, и хорошо ли лазают по деревьям взрослые, метко ли стреляют из огнестрельного оружия, занимаются ли земледелием, сеют ли пшеницу, растут ли там арбузы, дыни и виноград. Целая куча вопросов.
1: Да, энциклопедия какая-то. Ну, детям подзатыльников я никогда не давал. Ни там, ни здесь у нас. Дети там довольно любознательные, но достаточно хорошо воспитаны.
0: А матушки их лупят так иногда?
1: Ну, мне не приходилось видеть довольно гуманные методы. Скорее успокаивают. Там дети более-менее выдержанные. То есть, по сравнению с нашими, они такие выдержанные, спокойные. Не ведут себя так, не требуют чего-либо, знаешь, как обычно у нас в детстве. Очень терпеливые. Однозначно, как бы, ну, скорее такие добрые, милые, чем какие-то другие, я бы их назвал. Просто радуются всему, если ты что-то им угостишь чем-то, что-то для них сделаешь, чем-то поможешь, то... Очень благодарны. Очень
0: помню. Рискованно вот угощать их конфетами европейского производства? Например, там мишкой на елке или вот там какой еще?
1: Нет, они сладости очень любят, едят. Просто у них как бы мало возможностей.
0: У них свои, то есть производства или вот завозные?
1: Ну, единственное, что они используют, это мед диких пчел, скажем, в той же Амазоне. Но это же не каждый день. Это как бы время от времени, если приходит, родители приносят. Вот,
0: там, по-моему, с диким трудом его добывают.
1: Ну, в общем-то,
0: там, по
1: вкусу, да, потому что, да. Да, ты прав. Эти пчелы живут на деревьях довольно высоко, так как многие территории затопляются, поэтому, конечно, их добыть его довольно трудно, этот мед.
0: Они... А ты пробовал?
1: Да, они едят прямо с этими сотами, просто потом выплевывают, эти кусочки жуют.
0: Ну, я тоже люблю мед с сотами пожрать. Иногда же бывает там пару пчел.
1: Ну, там немножко другое, но... В смысле, соты, ну, из другого материала. Ну, да.
0: Вкус-то сам по себе хоть похож, да, на обычный мед, да?
1: Да, конечно, это мед. Просто привкус определенный, но это, видимо, от растений.
0: Вот если они такие вот любители пчеловодства, может, им как-то вы там с ульями что-нибудь сообразить, ну, это же логическое, там, такой логический ход в эволюции добывания себе сладкого. То есть взял там, это полено спилил, пусть они, ну, как-то у питонов там приручают, удавов всяких. А вот насекомых не могут?
1: Ну, эти пчелы обладают довольно таким диким нравом, я бы сказал. Они, в принципе, они опасны. Поэтому, мне кажется, никому не приходит в голову их приучать. И те пчелы, которые живут там, да, кусают, они нападают целым ульем и преследуют довольно долго своего противника. Что это, в общем-то, не очень такое безопасное занятие, лезть на дерево. Это может быть высота 10-15 и выше метров.
0: Они как-то это делают без страховки, я понимаю.
1: Ну, у них есть определенный способ. Подвязывают, не подвязывают, а одевают на ноги лиану. Так это может быть трудно объяснимо. И с помощью этой лианы так продвигаются вперед руками, потом подтягивают ноги. То есть она так вот поперек между ногами. И довольно быстро поднимаются на большую высоту. За орехами, там, за медом, за чем-то еще.
0: Вот приходил тут интересующийся по имени Беланья.
1: Сочувствующий, наверное.
0: Да. Говорит, некоторые московские центры парапсихологии утверждают, что в точности используют некоторые шаманские обряды. Как вы считаете, достаточно ли точно они их исполняют? По крайней мере, судя по тому, что мы могли увидеть в рекламе этих центров, часто встречающихся по телевидению. Я, например, не смотрю ничего подобного. Сразу хочу сказать.
1: Я видел несколько, да. Ну, по поводу точности, это скорее импровизация, конечно. Но некоторые движения очень похожи делают, скажем, всякие поглаживания. Это такое, как бы, что-то типа массажа. Это существует у многих племен. Вот в Юго-Восточной Азии я встречал. Но это не массаж в полном смысле слова. Они как бы духов изгоняют болезни, такие вот поглаживания мягкие. И некоторые движения, да, очень похожи. То есть такое впечатление, что они взяты вот как бы из... Я имею в виду вот у наших вот.
0: А что касается вообще релаксации, да, вот, скажем, есть ли там какое-нибудь подобие баньки? Вот тут недавно я в баньку хаживал. Вот.
1: Ну, если говорить о тропиках, то там, в общем-то, жарко, поэтому это не слово. То, что я уже повторял, моются они каждый день. Любят очень эти ванны принимать. Хотя вода не очень прохладная в реках, она довольно теплая, где-то 26-28 градусов.
0: И так круглый год, естественно.
1: Ну, практически, да. Ну, когда идут дожди, немножко, может быть, охлаждается.
0: А всяческие паразиты речные, там, это, рыбы какие-то там, я не знаю... Черви,
1: ну, да,
0: например.
1: Да, да. Ну, насчет червей. Ну, есть такие, да.
0: Сомик там есть такой хитрый, как он, кендуру, или как он называется, сомик.
1: Который, нет, есть мелкие рыбки, которые проникают в организм.
0: Именно это я имел в виду.
1: Поражают некоторые внутренние органы, да.
0: Да.
1: Ну, вот, всякие одноклеточные очень опасны. Они даже имеют тенденцию проникать сквозь совершенно здоровую кожу, когда ты моешься. Но это в основном, если вода не проточная, то есть проточная, как правило, там они не водятся. Меньше шансов чем-либо таким заболеть.
0: Можно ли на основе вот этих вот одноклеточных, как ты вот выразился, это правильно, да, вот создать биологическое оружие какое-то? Ну, скажем, запустить их в водопровод какого-нибудь крупного мегаполиса вражеского?
1: Насколько я понимаю, они как раз вот в желудке погибают. Конечно, не моя специальность, я не очень хорошо в этом, не так глубоко это все знаю, но это именно когда они проникают через кожу каким-то путем. Там же очень важен способ, каким он проникнет, попадет в организм.
0: Мы можем его сравнить с этим парнем, который нацепил крылья, полетел к солнцу и сгорел, упал. То есть также они, значит, стремятся в организм, где погибают. Это такое самоотречение ради проникновения.
1: Нет, они там не погибают, они там наоборот живут и поражают, размножаются и поражают внутренние органы, очень тяжелые поражения. Печень, почки и так далее. То есть жизненно важные, это очень опасные болезни, последствия.
0: Ну что, я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Олегу Алиеву, с радостью он на них вам ответит. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: А вы знаете, извините.
0: Да, о, нормально стало слышно. Да.
3: Вот я читал, что на Суматре или на соседних островах сохранились еще зоны, где цивилизации практически нет. То есть там живут племена, которые абсолютно не общаются с внешним миром. Там совершенно своя жизнь. Вот знаете ли вы такие территории, сколько их осталось на планете? И вторая тема. Ну вот в свое время я читал у Хейердала, что существуют разные гипотезы расселения людей по планете. Вот есть ли у вас своя какая-то концепция, где началось вообще зарождение цивилизации, то есть расы человеческой?
0: Понятно, извините, а вот вы свою бы концепцию нам тоже как-то изложили, нам интересно.
3: Да. Да. Ну, мне трудно, я не ученый. Я просто знаю, что существуют определенные маршруты расселения. Там считается, что вот, одни считают, что народ расселялся там, с Южной Америки каким-то образом, заселял другие континенты, другие считают.
1: Ну, вообще-то
3: что
1: есть теория доказанная, что в Южную Америку аборигенное население пришло через Берингов пролив, по крайней мере, как такая реальная теория, то есть наоборот. И потом...
3: Может быть.
0: О, спасибо. Я почему-то был до вот всего момента уверен, что все вот они скатились с Памира, а на Памире они взялись невесть откуда. Потому что, ну, есть же такое выражение, откуда ты, да невесть откуда взялся. Ну, вот невесть откуда, это же тоже такое место, видимо. Вот они на Памире невесть откуда, а потом скатились все сюда просто.
1: Я отвечу. По поводу Суматры, я был там последний раз год назад, снял сериал, который уже как бы готов к эфиру. Суматра довольно большой остров, 4-й самый большой в мире, но тех мест, вот о которых вы говорите, там сохранилось, конечно, очень мало. Довольно промышленный, развитый регион. Но внутри острова, да, в глубинных районах остались племена. Вот я снимал как раз о них фильм. Это народность Кубу. Их, наверное, около 2000, точно сосчитать трудно, так как они ведут кочевой образ жизни. И уже многие живут оседло. То есть их затронула цивилизация, где-то, может быть, 500 тысяч в этих пределах именно же, вот, до сих пор сохранили свой традиционный образ жизни. О них я и снимал свой фильм. Вот. Ну, нельзя сказать, что они совершенно просто ничего не знают и не видели. И, конечно, какие-то контакты у них есть. Они выходят из леса, они обмениваются, им нужны ножи, им нужны наконечники для копий. Вот. И... вообще там мало, конечно, таких. Есть несколько крупных заповедников на севере Суматры, где сохранились тигры, где сохранились орангутанги. Есть место, где еще обитают дикие слоны, но их очень мало. Как раз я о слонах немного снимал. Вот. Если говорить о нашей планете, то, конечно, таких мест еще достаточно, но, опять же, они очень отдалены, и добираться на них довольно тяжело, трудно, опасно и дорого, к сожалению, все это вот вместе. Очень большое препятствие. На Новой Гвинее есть места, где изолированно сохранились люди вот в таком состоянии. В Южной Америке, как раз я говорил об этом, недавно вернулся. Довольно большая территория, плотность населения низкая, вот это как бы дает... какие-то, ну, есть возможность сохраняться изолированно, вот, не соприкасаясь с нашей цивилизацией индейцев. Но это, опять же, мелкие группы, повторяю, это не то чтобы целые народы. То есть эта группа может иметь 30, 40, 10 человек. Вот об этом я говорю. Не более.
0: А, вот, ты знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль такая. Вот, например, к шаману идут за мудростью, то есть люди его племени. Ну, то есть он живет в племени, и он там мудрый. Ему подносят самую лучшую вырезку и так далее, как мы определились, да? Вот, а у нас, наоборот, люди идут к отшельникам за советом. Вот, дескать, человек свалил куда-то там, ну, к примеру, там, в Оптину пустошь, там, поселился в избушке, и все к нему ходят, он как народный мудрец, да? То есть он хочет изолироваться от общества, общество лезет к нему за советом. Там наоборот, вот такая. Как считаешь, вот у них возможно как-то отшельничество, которое будет выше, вот, нежели шаман. Так что, что сам шаман встанет, возьмет, знаешь, свой посох и пойдет туда.
1: Да, я понял. Если говорить о джунглях, то там люди стараются жить как-то вместе, если маленькими группами, но все-таки отшельничество. Там, насколько я вот видел и знаю, не практикуется, потому что это как бы скорее наказание. Одному человеку очень тяжело, иногда просто невозможно выжить в этих условиях.
0: А были такие моменты, довольно что тяжело. Наказывали так вот?
1: Да, конечно, у некоторых племен существует именно как наказание, изгнание из деревни, из племени. Ну, у всех по-разному. Скажем, у пигмеев довольно демократично, если ты недоволен тем, как живет твоя деревня, или не согласен с кем-либо, ты можешь просто уйти, можешь уйти один со своей семьей, построить там другую хижину, перейти в какую-то другую общину. Ну, у некоторых племен это как наказание. Именно изгоняют, потому что жить одному, ну, не знаю, может ли прожить человек, они считают, что это невозможно. Очень тяжело. Охотиться одному тяжело совершенно.
0: Да, не загонишь никого, то есть никто и не подстрахует.
1: Ну, в общем-то, да. Потом нужно не забывать, что животное — это как бы такая легенда, опять из области легенд, что в джунглях они встречаются на каждом шагу. Животные избегают человека, их осталось не так много везде. И они его сторонятся. Некоторые просто очень осторожны. Не так просто охотиться там, ловить рыбу, и рыбы стало меньше. Они все это ощущают на себе, вот эти экологические проблемы. Вырубка лесов, исчезновение животных, то есть тех, на которых они традиционно охотились. Поэтому одному там выжить, не знаю, я не встречал, что кто-то жил один отшельником.
0: То есть все эти байки про витязя в тигровой шкуре, это все байки.
1: Ну, это из других совсем регионов. Витязь в тигровой шкуре, это Кавказ, это как бы не тропический регион. Угу. Это было, если не ошибаюсь, там, не помню, в каком, в 13-м, кажется, веке или...
0: Ну, да, больше. Достаточно давно. Но, по крайней мере, джинсовых курточек-то не было точно. 203-19-22. Мы слушаем ваши звонки. Уже утренние такие. Доброе утро. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Ну что ж, такая форма самовыражения тоже каким-то
1: общение.
0: Образом, да,
1: видимо,
0: спасает.
1: Человеку тяжело говорить, как бы.
0: Может быть, так мы спасем кого-нибудь.
1: Может быть, у человека просто уже сил нет разговаривать, только вот нажать какую-то кнопку, включить там. Я не знаю, что это у него.
0: Ну, пусть хоть так. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Александр.
0: Да.
2: Вы знаете, я вот задал вопрос. Это Станислав.
0: Да, здравствуйте.
2: Я задал вопрос путешественнику. И забыл, ну вы отключились просто.
0: Да, извините.
2: Я хотел бы попросить вас, просьбу такую. Вы можете исполнить что-нибудь из репертуара Петра Лещенко?
0: Спасибо, спасибо вам за ваш повторный звонок. Дело в том, что я считаю, что Петр Лещенко в оригинале гораздо лучше, нежели это смогу сделать я. Вот, я думаю, вы меня поймете, поэтому я не рискну исполнять что-нибудь вот с Петра Лещенко. Вот, лучше как-нибудь потом в другой раз мы послушаем оригинал. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире и полны к вам внимания мы. Да.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я вот хотел задать вопрос Олегу. Существует ли чувство страха у жителей вот племен? И как оно выражается? И не было ли случаев, когда жители племен как-то пугались по отношению к коллегу? То есть, ну, какими-то своими вещами, движениями, повадками, там, вот, такой вопрос.
0: Спасибо.
1: Естественно, это же такие же люди, как и мы, и чувство страха совершенно такое же, как и у нас. Чувство страха, неуверенности. Все то же самое испытывают, тут нет каких-либо различий. Да, бывало, что я, когда был менее опытный, иногда совершал какие-то поступки, как раз именно и движения, и такое было, даже на меня было совершено нападение, именно из-за того, что я как бы в сторону девушки сделал такой резкий жест, а она испугалась и бросилась своему мужу, и я начал защищать.
0: То есть, а как это выражалось? Он тебя стал хватать там, ну, как
1: нет,
0: у нас?
1: Нет, он схватил кол, такой заостренный кол, довольно приличный. Если бы он попал, я думаю, что проткнул меня насквозь.
0: Ты увернулся,
1: уже бы я здесь,
0: да,
1: не сидел. Ну, я, да, как-то, может быть, опыт уже какой-то краем глаза, как бы, увидел момент, вот, когда он нападал, нападение с ним, я увернулся.
0: А, повторный
1: нет, я там был не один, нет, я там был не один, у меня были такие довольно крепкие, надежные проводники. Мне казались как телохранитель, то есть все обошлось.
0: То есть вот, он, ну, получил тумаков,
1: конфликт...
0: или все-таки они в
1: нет, брата, нет, мы нет. Не преследовали, но, в общем-то, я считал, что я виноват. Мое движение было слишком как бы резкой рукой в ее сторону. Она не привыкла, как бы не общалась никогда с европейцами. Нам пришлось просто покинуть территорию этого народа и уйти. Ничего не получилось, никакого контакта. Но это я был. Ну, бывали такие случаи, но их было мало. Я старался, чтобы как бы минимально вот свести такие вот ошибки свои. Сейчас, ну, как правило, все в порядке. Я соблюдаю, стараюсь быть очень аккуратным. Но чувство страха, это как бы совершенно естественно. Они так же боятся, как мы. Что-то новое, какая-то неуверенность там...
0: А темноты они боятся? Вот,
1: да, конечно. Ну, как боятся слова? Они просто аккуратные, как правило. Я не видел, чтобы ночью на любом из континентов, на выбор, кто-либо кому-то приходило в голову передвигаться. Только в каких-то критических условиях. Если кто-то где-то остался в джунглях, то он старается заночевать на том же самом месте. Ну, обезопасить себя, но передвигаться только в дневное время.
0: Ну, откуда вообще пошла вот у наших соотечественников, начиная с детского возраста, боязнь темноты вот как таковой? Ну, вот темноты, наверное. Говорит, боюсь темноты. Вот как ты думаешь?
1: Нет, ну это естественно. Человек всегда боялся темноты. причина тут, то есть еще в те времена, когда наши предки жили вот как бы такой же жизнью, какой живут на других континентах до сих пор. Себя чувствовал незащищенным от этой природы, потому что правда страшно ночью. Даже мне, когда ты вот остаешься в джунглях, даже в палатке, тропический ливень, вот молнии сильные, гром просто. Это несравнимо с тем, что бывает у нас. И все равно ты как-то внутри сжимаешься, очень себя чувствуешь неуютно. Хотя ты знаешь, что это такое, почему это происходит. Можешь все это объяснить. Знаешь, что утром этого не будет, это пройдет. То есть все равно подсознательно где-то, ну, спишь как-то чутко, просыпаешься. Видимо, это вот с тех пор осталось в человеке.
0: Игорь тут захаживал, просил, чтобы ты рассказал о своих татуировках. Ну, в принципе, мы тоже сейчас вот научились тут и делаем всем желающим. Там, хотите с моим профилем, хочешь с твоим, будем начинать тоже им делать. То есть вообще профили всех ведущих, всех популярных программ, телевидения, радиовещания мы можем выкалывать, где вы хотите тоже. Ну а что, ну Олег, ну надо как-то приспосабливаться. Да, да, да. Ну, ты так смотришь на меня, кого-то я делаю что-то преступное в данном случае. Да, делаем татуировки людям.
1: Я просто тебя представил с племенной татуировкой на лице.
0: Меня?
1: Конечно. По поводу татуировок, да, как-то одно время об этом писалось, и даже как бы я рассказывал сам. У меня есть две племенные татуировки. Как бы я являюсь носителем, так будет правильно. Одна была сделана в Азии, на острове Борнео. Вторая в Африке. Это северная Уганда, народности Каримаджонги. Они очень разные отличаются. Скажем, одна похожа на что-то то, что делают у нас. Ну, по способу нанесения и по вот, как бы, рисунку, когда под кожу наносится краска. Ну, у них это растительного происхождения. Вот, а вторая как раз африканская, ну, не знаю, она более болезненная, даже очень болезненная, и совершенно по-другому, это такие нарезы глубокие до, то есть кожа вместе с, скажем, там, с мясом как бы вырезается, и вот определенный рисунок вот такими нарезами.
0: Рубцы.
1: Да-да-да, рубцы. Именно.
0: Как у певца Сила.
1: Может быть.
0: Ну что же, послушаем пьеску.
1: Он же тоже как бы родом из Африки, это как бы племенная татуировка.
0: Все да. Правильно.

0: инструмент типа маримбы. Вот, только, судя по всему, это удары по черепам каких-нибудь животных. У тебя есть какой-нибудь комментарий по поводу предмета, из которого данный звук вот извлекается? Тут же аккорды есть, тут же есть какая-то гармония даже.
1: Ну, если не ошибаюсь, я не знаю, конечно, что здесь они там и бамбуковые стволы используют. И такие тарелочки. То есть там целый набор таких тарелочек металлических. Вообще вот интересно очень, они так... Ну, это традиционная музыка.
0: Ну, очень мне нравится.
1: Это опять остров Бали, да, если не ошибаюсь.
0: Такой глупый вопрос. Мне он что-то нравится. Олег, а птица какаду, она что, никогда не писает? Правда говорят, что она только какает? Ну, мы не будем комментировать просто.
1: Я могу сказать, кстати, вопрос-то довольно актуальный.
0: О, давай.
1: Стыдно этого не знать. У птиц как бы экскременты выходят совместно. У них нет такого разделения, как вот там у людей или у других животных. То есть все сразу.
0: Именно вот об этом и рассказывал с Дивахин Иван.
1: Да.
0: Ну, был вопрос, чем отличается, можно сказать, задница от...
1: Да, это относится ко всем птицам. К птице в этом отношении ближе к рептилиям. У них примерно такой же способ. Вот, как избавляться от всех ненужных веществ.
0: Знаешь, кстати, ужи, вот когда это сделают, это очень сильно воняет чесноком почему-то. У меня уж просто жило долгое время.
1: Ну, правда. Может быть, ты его кормил цыплятами там, чесночным соусом, нет? Скорее всего.
0: Нет. То есть я его кормил макаронами исключительно.
1: Ну, видимо, тоже бывает. Макароны пытаются чесночным соусом.
0: Ха. Вот заходил человек, просил, чтобы ты рассказал о наличии чувства юмора. Должны же шутить,
1: да?
0: Друг на друга. Ну да.
1: Нет, они шутят, конечно, по-разному. И надо мной тоже. Я вспоминаю сразу случай на той же Новой Гвинее. Туземцы как бы шутили. Но в то же время как бы проверяли меня. Так это можно объяснить. Такие очень искусные воины. Они кидали копье и как бы размахивались и старались вот не сильно, не то чтобы как в мою сторону, старались вот так поймать в полете тут же, то есть слегка размахнуться.
0: Передергивали.
1: Как бы, да. Ощущение было, что оно уже сейчас вылетит в мою сторону. Очень эффектно.
0: А друг над другом они так шутили?
1: Да, конечно. То же самое. У них это как игра у молодых воинов обычно. Но вообще это впечатляюще выглядит.
0: Какие-нибудь фонетические у них есть? Там шутки там или вот что-нибудь?
1: Ну, я ездил по всему миру, и как бы все народности говорят на разных языках. Конечно, не в состоянии. Я знаю несколько языков, но все не в состоянии выучить. Поэтому иногда я не в состоянии оценить именно их шутки. Трудно переводимые. Не могу понять смысла или как насколько это нужно очень хорошо знать язык, чтобы понять, как они звучат. Вот, чтобы это было смешно для меня.
0: Ну, анекдоты у них есть или что-нибудь похожее на анекдот?
1: Нет, такого, я думаю, у них нет. Их образ жизни немножко другой, поэтому даже очень не немножко, а другой. Думаю, что анекдоты как-то... Какие-то, скорее, легенды, но это из другой области.
0: Это уже эпос.
1: Да.
0: Не эпос,
1: как мифы.
0: Да.
1: Мифология.
0: Вот Алексей тут заходил. Есть ли, говорит, у вас какое-нибудь объяснение тому, что посещенные вами... Сейчас, извиняюсь. Что посещенные вами племена остановились на эволюционном развитии. Ну, в эволюционном развитии. Еще научились ли вы чему-либо у аборигенов в плане сексуальной культуры?
1: Ну, по поводу сексуальной культуры, в общем-то, да, она у них существует, но она, опять же, везде разная. У одних народностей это очень все строго, все как бы по обычаям, там, за всем следят, у других же это довольно свободно. Проходит как бы выбор за самими молодыми людьми, последнее слово. Поэтому, ну, я не преследовал такую цель, я занимался другим, в первую очередь снимаю фильмы, поэтому как бы времени вот изучать сексуальную культуру, это я оставляю другим людям. Есть такие, даже написаны тома об этом, есть даже энциклопедия, если не ошибаюсь, такая.
0: Это говорят, тот, кто «Ветвь персика» писал, ни разу вообще этого не делал. О, Стефан Твейк.
1: Стефан Твейк.
0: Да, тут приходил тоже. Вот интересная, кстати, тема, что служит эквивалентом в торговых отношениях между племенами какими-то. Ну, то есть они же встречаются на рынке, вот за наконечниками, ты говорил, приходят к копьями, имею в виду.
1: Ну да, конечно. Но это я рассказывал. Это многие племена, они выходят из леса. Ну,
0: уже недаром
1: отдают
0: их, логично.
1: Да, да, нет. Ну, они приносят какие-то плоды лесные, которые, скажем, другие народы не решаются, что ли, добывать. Или просто тяжело очень. Там плоды масляничные, пальмы, какие-то шкуры. Иногда бывает, обменивают им там маленьких обезьянок, ручных животных, то есть те же пигмеи, сейчас я говорил о них.
0: Но есть какой-то вот установленный эталон? Ну, к примеру, что вот там 5 наконечников стоит одну шкуру и так далее? Или как-то это все решается на месте? Подвижная такая вот система?
1: Скорее на месте. На той же Новой Гвинее в определенное время люди собираются, обмениваются. Скажем, там даже похороны длятся очень долго, вот этот процесс похорон. Не то, что самого покойника, а именно еще потом его как бы поминают, приходят. И вот это, в это время обмениваются какими-то вещами. Есть очень много вещей, которых, скажем, это изготовление которых известно только одному племени. Оно меняет его на что-то другое. Кто-то...
0: Ноу-хау.
1: Ну да, да, да. Они как бы меняются между собой, кому что нужно. Вот, образно говоря, одно племя может это, другое племя может что-то другое. То есть этот обмен происходит постоянно. Скажем, я встречал у людей, которые явно живут очень далеко от цивилизации, и по их поведению было видно, что они не видели никогда европейцев. Мы были вот в такой экспедиции на Новой Гвинее. Но, скажем, я встретил у них шляпу такого вот европейского типа, совершенно голый человек, там жара, он носил вот вождь эту шляпу. Потом, когда мы уже выяснили, мне было очень любопытно, она попала ему путем обмена, вот скажем, какой-то родственник с побережья, который живет в цивилизованном мире, привез ему своему там родственнику в деревню, куда можно было легко добраться. И таким путем тот ее поменял на что-то другое. И так она попала совершенно в дикие места, где, говорю, даже просто смотрелось ну, жутко как-то. Не то, что странно, а жутко. Жара, голый человек, у него такая большая шляпа с широкими полями.
0: Ну, а как ты вообще считаешь, что существуют ли еще неоткрытые народы-то, куда никто не добирался? Или уже все истоптали?
1: Нет, есть такие места, есть, вот, скажем, в той же Южной Америке, и даже они известны, ну, примерно регион, где... Дело в том, что это кочевые племена, они не сидят на одном месте, а если территория джунглей 100 квадратных километров, это только тот человек, который там был, каким-то путем попал, может понять, что это такое, искать на такой территории, вот, скажем, 40-50 человек. Это примерно такая группа, она живет в этом регионе, не подозревая, что происходит в мире, и избегает контактов с внешним миром.
0: Вот такая мысль мне пришла в голову. Если, например, повернуть колесо истории вспять... Красиво, да, звучит? Да? Повернуть колесо истории вспять. Дебильная фраза. Вот. Но, тем не менее, вот вернуться, скажем, во времена там каких-нибудь викингов или так далее, была бы вот территория, на которой мы сейчас находимся, в области твоих интересов как путешественника? Или все-таки тебя больше интересовали вот эти южные там всякие...
1: Нет, меня не только интересовали, сейчас интересуют и северные народы, просто все малочисленные народы мира. Кстати, вот уже сколько, второй год, если не ошибаюсь, проходит выглашена Организация Объединенных Наций, десятилетие малочисленных народов мира, целое десятилетие этому посвятили. Буквально в этом году я был на Крайнем Севере и снимал фильм о аборигенном населении России. Конкретно это были ненцы. Снят фильм. Надеюсь, что, может быть, он будет показан по телевидению. То есть интерес не только... Дело в том, что в тропических регионах там больше и лучше сохранились эти народности. Есть больше возможностей для работы.
0: А есть ли там какие-нибудь у них игры настольные? Например, как наши шашки. Вот мы там в щелкунчики обычно с коллегами играем. Это на фофаны. Ну, ты думаешь, почему у нас все пришли с такими лбами проигрывают, это краснеют? Ну, видишь, да, у меня палец, видишь, какой набитый. У меня лучше всех это...
1: И шишка у тебя вот под левым, ну, под левым
0: конок,
1: глазом.
0: Конок проиграл один.
1: Ну, не солидно смотрится.
0: Надо было поддаться из руководящего состава.
1: Да. Ну, иногда да, я замечал, что дети играют в камешки, там какие-то переставляют их, делают какие-то фигурки на земле. Ну, если есть возможность, не везде есть камни, что-то чертят вот так вот, а так, что вот что-то такое, шашки, как ты говоришь, или домино, то, конечно.
0: А вот ты не пробовал им показать такой предмет, как обычная вот наша российская рогатка с резинкой, с такой мощной?
1: Самое интересное, что у людей, которые уже столкнулись с цивилизацией на многих континентах, я встречал у детей, ну, подобие рогатки в разных формах. У кого-то это было более такое продвинутое, у кого-то менее примитивное. Что-то похожее, они как бы охотятся на маленьких птичек.
0: То есть
1: удивительно такое впечатление, что они вот как бы похожи на наших детей, хотя, не знаю, сейчас, может быть, я уже с детьми не играю, нет времени, на улицах не наблюдаю, то есть такое ощущение, что с наших улиц как-то рогатки исчезли, нет, тебе не кажется?
0: Да, исчезли. Но...
1: Совершенно, а потому что птиц уже практически нет.
0: Во-первых, птиц мало, а во-вторых, ты знаешь, сейчас я знаю, что модно из рогаток, вот в последнее время, практически был какой-то период до их окончательного исчезновения, рогаток, это стрелять из них крутыми вареными яйцами по модным автомобилям, которые бьются так, и люди, сидящие в автомобиле, думают, что это начался обстрел, смешно залегают между там этими диванами, в общем-то, тоже начинают отстреливаться в разные стороны. Ну, вот, ну, а сейчас-то уже яйцами стреляться, кто же себе позволит все-таки по цене, то есть лучше, дай думать, я, дескать, съем, правильно, чем отстреливаться.
1: Рогатки исчезли.
0: Исчезли, просто... А камнями неинтересно стрелять, условно. Ну что, у нас остается совсем, понимаете ли, немножко времени. Вот Олег Алиев у нас в гостях.
1: Я уже засыпаю, если честно.
0: Да я тоже какой-то такой виловатый. Ну, ну сейчас это самое. Надо подтянуться нам несколько раз на этой перекладинке.
1: Что, в прямой эфир может быть?
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброе утро.
0: О, бодрый голос. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, каким образом во всех этих ваших путешествиях можно было бы определить судьбу эллипсного двигателя, особенно у этих экзотических народов? Спасибо.
1: Саш, ну я так выслушал внимательный вопрос, но мне кажется, это к тебе.
0: Это, ну, это имеется в виду, да, то есть под эллипсным двигателем, тут, я так понял, подразумевается какое-то животное вьючное, которое вот можно оседлать в течение 5 минут, пока не кончится тропинка. А почему эллипсное? Поскольку его вот ягодичная часть, то есть его же видят только когда оно уходит, оно стремительно, он навьючился на него, оно поскакало. Раз, и мелькнул вот его, это, ну, окорочок только такой в форме овала. Вот, на самом деле, это обычное какое-то животное. Это, ну, может, любое животное крупное, на которое можно навьючить. В том числе, скажем, представитель твоего же племени. Вот, бывают же у них случаи, что кто-нибудь мимо проходит, он раз навьючил, тот побежал, не разобравшись, вроде как, что-то на меня бросили, я побегу. И донес, глядишь, до нужного места. То есть нужно навьючивать на того, кто идет в нужном положение, направление. Можно из этого извлечь выгоду. По-моему, я нормально ответил.
1: Удовлетворительно.
0: Ну что, может, тогда и пойдем, что ли, отсюда, или еще посидим?
1: Не знаю, будет еще какой-то прямой эфир, может быть, что-то. Ну, удивительно, что сегодня ни одного вопроса от женщин не было, вот что я заметил.
0: А Лена?
1: Ну, Лена, это здесь, она как бы дышит уже мне в затылок. Это как бы из другой области.
0: Жалуют ли аборигенов вниманием наряду с традиционными миссионерами проповедники от различных сект? Например, Аум Синрикё, сатанисты.
1: Нет, ну такого там нет, но да, очень много разнообразных сект работают. вот таких.
0: Ну,
1: вот.
0: Пробиваются все-таки туда, пытаются, так сказать, завоевать.
1: Они не пробиваются, они как бы, да, основательно работают. Как раз остаются те, кто работает основательно. У них такие долгосрочные программы. Люди, которые изучают языки данного народа, живут там много лет. Это в основном протестанты, католические миссии, протестантские миссии, евангелисты, ну и вот что-то вот в таком.
0: Что же, мы, я думаю, на эту тему будем писать, в общем-то, протесты, куда ни попадя, отовсюду, рассылать их с нарочными, вот, по посадам, и селянам тоже, может быть, что-то перепадет. Олег, я, в общем-то, предлагаю на этом-то и расстаться, послушать немножко вот как раз замечательные композиции.
1: Потому что Лена уже подает какие-то знаки.
0: Надо,
1: мне кажется,
0: вот
1: довольно
0: агрессивно.
1: Ну, это ты только видишь третью, а меня в затылок уже пихает.
0: А ты локтем ей в пузо, локтем в пузо. Нет, ей в пузо.
1: Так это как бы твоя Лена, я воспитанный человек.
0: Ой, да мне вера тут вот и Лена, да.
1: Локтем, не могу себе этого позволить.
0: Ну, сейчас не разберемся.
1: Да, лучше уже надо выключать, и как бы быстрее тебе идти с ней разбираться.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И как я и говорил, сегодня, собственно, преддверие праздника, вернее, мы стоим, так сказать, на пороге преддверия грандиозного праздника, праздника милиции. По этому поводу я пригласил

0: оборота наркотиков, если я правильно сказал.
1: Совершенно верно.
0: И как бы, поскольку сегодня праздник, я думаю, что, в общем-то, тема, которую мы сегодня поднимем, она не должна этот праздник целиком испортить.
1: Нет, этот праздник очень дорог нам, как работникам правоохранительных органов, поскольку я вот уже в течение 34 лет работаю. И вы знаете, так приятно каждый раз из 34 моих вот лет, проведенных на этой почетной службе, слышать поздравления в свой адрес. Ведь мы же женщины так ранимы, вы же прекрасно это знаете.
0: Ну, вообще, вот Валентина Зиновьевна, женщина в милиции, как работник милиции, всегда вызывает какой-то, ну, скажем так, легкое недоумение. Я даже помню, были случаи...
1: Это все связано, вы сами понимаете, с чем. Потому что объект наших разработок всегда мужчина. Им просто несколько неловко, когда женщина с ними разговаривает, так сказать, обязывая их, как, принуждая их делать какие-то действия, которые им не хочется. То есть говорить им о том, чтобы они соблюдали закон.
0: Вот можно я задам вопрос Марату Керимовичу? Марат Керимович, вы по, как бы, ваше звание — это капитан милиции. Соответственно, Валентина Зиновьевна, она подполковник милиции. Это более, так сказать, старшее звание. И вы, совершенно как верно, бы обязаны ей подчиняться. Вот скажите, не коробит ли вас немножко это, так если говорить откровенно? Ну, все-таки это женщина, как бы, понятно, что опыт больше, но ведь бывают какие-то ситуации, что она может отдать приказ. Еще следующий момент мне было интересно. Я слышал о том, что постановление сейчас готовится, что вот, так сказать, работники милиции обязаны отдавать друг другу честь, так же, как и вот солдаты обычные. Ну вот если идет, например, при всех своих регалиях, так сказать, выступает важно Валентина Зиновьевна по улице, и, например, вы идете, то вы обязаны ей отдать первую честь. Правда ли это?
2: Глядя на Валентину Зиновьевну, и до сих пор вот просто я, честно говоря, не каждый раз видел даже такую женщину. Вот
3: в штатском.
2: Да, в штатском, тем более. Это непередаваемо. Когда я увидел ее сегодня...
1: А правда форма мне к лицу?
2: Валентина Зиновьевна.
1: Да, товарищ капитан, соблюдайте, пожалуйста, субординацию, прошу вас.
2: Валентина Зиновьевна – это наставник, это прежде всего. Такие люди поставили нашу милицию на ноги. И видеть ее рядом с собой для меня уже по себе, само по себе очень большая честь. По поводу отдания чести на улицах. Вы знаете, до сих пор я вот всегда замечал, что военные, люди, которые служат в Министерстве обороны, они отдают друг другу честь. За сотрудниками милиции зачастую этого не замечалось. Я первый готов отдать честь Валентине Зиновьевне, лишь бы вот она попалась мне хоть один раз на улице. Может быть, это самая большая мечта моей жизни на самом деле.
0: А что же, а как бы вот Валентина Зиновьевна столь секретный сотрудник? Или просто... я вот знаю, что Валентина Зиновьевна большая любительница собак. Он как называют? Собачница. Вот она...
1: Да.
0: Вот, и значит, она... я понял. Она же всегда ходит практически в штатском.
1: Я всегда хожу в штатском. Да. И еще плюс к тому, меня не должны знать в лицо. Я маскируюсь под стандартный вот образ бабушки с собачкой. То есть на этом, собственно, и построено. Вот почему я получила свое очередное звание. Мне легко это сделать, и я рада тому, что это помогает моей службе. Ведь, сами понимаете, то место, где я сейчас работаю, это отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это очень плохо для человечества. И я рада, что мой посильный вклад в это дело, он все-таки каким-то образом лишает человечества вот этой вот пагубной привычки.
0: А вот скажите, пожалуйста, совершенно недавно, насколько знаю я, был, так сказать, образован этот отдел в силу обстоятельств всем нам, собственно, известных. Вот с этой точки зрения, как бы Марат Керимович, как более молодой сотрудник правоохранительных органов, естественно, как бы эту, ну, перемену, может быть, не так воспринял, ну, болезненно нельзя сказать, но не так резко она для него прошла. Просто, вот, как так сказать, появилось еще одно подразделение. Для вас же, Валентина Зиновьевна, для человека, который практически
1: для меня всю это жизнь положил на...
0: Да, практически всю жизнь.

0: жизнь положили на искоренение преступности, и вдруг, понимаете ли, у преступности появилась такая новая форма. И
1: да, вот... вы знаете, а мне, как особенной женщине, это вдвойне было неожиданно, потому что женщинам, собственно, женщины склонны к употреблению всевозможных медикаментозных средств. И вдруг я уже в возрасте 50 лет осознала о том, что шприц может быть, оказывается, вместо прибора для излечения человека, прибором для его, собственно говоря, умерщвления. То есть для меня это было, в общем-то, какой-то пиковая какая-то ситуация. Я, осознав, что происходит, вот, узнав о том, что существуют наркотики, я, так сказать, грудью бросилась на искоренение этого зла. И сейчас всецело отдаю себя этому. И я вот всем женщинам хочу сказать, чтобы они более внимательно относились к телевизионной рекламе медицинских средств. Потому что неумеренное потребление, как я вот в силу, так сказать, своей профессиональной деятельности выяснила, неумеренное потребление отдельных средств, оно может вызвать привыкание. И вы можете просто-напросто попасть ко мне уже не просто по-дружески, а уже как будете рассмотрены мной как клиенты.
2: Валентина Зиновна, я просто хотел бы дополнить вот то, что вы сказали, если вы позволите, конечно, как мне, как младшему по званию. У нас действительно вот в бытность уже мое появление, так сказать, в органах внутренних дел, я нахожусь в них несколько лет, появилось много разных новых вот подразделений, в том числе вот как и управление по незаконному обороту наркотиков, в том числе у нас в Москве также создавались различные еще подразделения, потому что преступность, она вообще не знает границ, она ищет всякие разные совершенно формы, все новые и новые.
1: У нас в Москве.
2: Да, у нас в Москве, я работаю в московском, в одном из московских подразделений. И вот вы сейчас обращаетесь к женщинам, и вот у меня просто, так сказать, сразу возникла мысль. Дело в том, что нам, как вот нашему подразделению, хотя мы и занимаемся как бы экономическими преступлениями, приходится зачастую сталкиваться с тем, что многие женщины, к сожалению, стали достаточно серьезно относиться к себе, как к личности, как вот к каким-то...
1: высшим
2: существам, которые, например, да, мужчины должны боготворить.
1: В нашем вот городе многие, посмотрев на мой, собственно, опыт, они как бы поняли о том, что феминизация — это вот достойное, собственно, занятие, и как бы последовали моему примеру. Вот, например, в моем городе более 30% молодых бизнесменов — это женщины. Но они, правда, конечно, мои клиенты по отчасти.
2: Валентина Зиновна, это, конечно, чудесно. Я не против совершенно феминизации и тому подобных. Вот, так сказать, и всему, что с этим связано, в достаточно серьезном отношении.
1: А я, знаете, против, потому что с мужчиной мне, как сотруднику Министерства внутренних дел, работать легче.
0: Ну, простите, Валентина Зиновна, вы же, получается, как бы наглядное пособие по феминизации в хорошем смысле этого слова. Вы, как, насколько я знаю, вы были несколько раз травмированы вот в боях с всякими преступными элементами. И,
1: да,
0: собственно, у вас есть награды правительственные.
1: У меня, то вот есть... видите, две лычечки — это ранение.
0: Да, вот я вижу.
1: Красивые
0: лычечки. Ну, я вот какую тему хотел затронуть. Скажите, пожалуйста, вот когда только организовывались, так сказать, органы милиции, ВЧК, все вот эти дела, их было как бы в основном, ну, три основных, насколько я знаю. Это ГАИ, которые, значит, управляли...
1: РУД.
0: Ну, да, там вот еще кони
1: бегали. Отдел регулировки и управления движением.
0: Да. Второй — это был уголовный розыск. И третий — это вот ВЧК, которые как бы... Вот. Сейчас, да, и все время, начиная с этого, вот с тех давних лет, происходит активная борьба с преступностью. Борется, да, борется, борется. И тем не менее, вот сегодня 1996 год. Вот сколько сейчас существует подразделений? ОМОН, то, сё, пятое. Вот экономические преступления. А по обороту с наркотиками, скажите, пожалуйста, как по-вашему, такое расширение вот отраслей внутри органов, оно сигнализирует о том, что преступность все сильнее становится, или наоборот, это является признаком борьбы с преступностью?
1: Второе совершенно верно, потому что раньше то, что было раньше, это не считалось преступлением. Ввиду создания новой службы, естественно, каждый должен отрабатывать свой хлеб. Ведь мы раньше не знали о незаконном обороте наркотиков. Раньше был оборот наркотиков законный. Сейчас он стал незаконным. Естественно, появились преступники. Также можно взять и другие вновь созданные подразделения внутри министерства. Как только создаются новые подразделения, то ли это полиция нравов, то ли что-то другое, тут же хочешь не хочешь, а приходится ловить преступников по своему вновь, так сказать, созданному профилю. Видимо, вот такое объяснение. Я просто как человек пожилой, мне, собственно, бояться нечего, я просто вот думаю так.
0: А скажите, вот наверняка существует активная, так скажем, миграция из одной службы в другую. Вот я, например, был сильно удивлен, то есть, когда я позвонил вот Валентине Зиновьевне и говорю: Валентина Зиновьевна,
1: мне было так приятно.
0: Да, не могли бы вы, вот, спасибо мне тоже, не могли ли вы вот прийти сегодня на передачу и рассказать так вкратце о том, как развивались будни милиции вот от тех дней, когда вы начинали служить, и заканчивая вот сегодняшним днем. И также я сказал, что я еще звонил вот еще как бы моему хорошему знакомому, вот Марату Керимовичу, и Валентина Зиновьевна, она прям так воскликнула: «О, так, говорит, Старман». И так, старичок Старман, да я же знаю его. И, казалось бы, разные. То есть вы оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям, вы, Валентина Зиновьевна, вот, работаете в УНОНе. И, тем не менее, вы друг друга так хорошо знаете. Не происходит ли постоянной миграции вот этих служб? То есть ОМОН в милицию, милиция в ОМОН.
2: Да. Хотелось бы буквально сказать два слова вот о чем. Дело в том, что с самого начала зарождения нашей милиции, которая, так сказать, мы не будем говорить о сейчас полицейских временах, которые были до Октябрьской революции. Кстати, если вы помните, буквально вчера президент подписал указ о том, что значит, о примирении различных противоборствующих сторон.
0: Да, да.
2: Вот, и поэтому сейчас мы, в общем-то, говорим о том, что существует на самом деле, о корне нашей милиции, к тех подразделениях, которые на сегодняшний день, они происходят именно уже, скажем так, от 17-го года, и праздник, в общем-то, мы отвечаем современный. Так вот, с самого начала этого времени были организованы самые простые подразделения, в общем-то, милиция, уголовный розыск, и с самого-самого зарождения работали наши настоящие люди, парни и девушки советские, которые трудились и ловили всяких этих бандюков, каких только можно было.
0: Даже ведь, вот, извините, что я перебиваю, была ведь не то, что вербовка, это нельзя было сказать, а набирали кадры вот на заводах, фабрик, то есть сами шли.
2: Совершенно сами шли. Сами, да, шли, да. Сами
0: без особых навыков учились уже, так сказать.
2: Тогда вот был вот период. Кстати, хочу просто вот маленькое такое отвлечение сделать. Вот сегодня, на сегодняшний день, в наших несложных экономических условиях, наша молодежь и вообще вот сейчас в основном все идут сами. Уже многие уже, которые прошли какую-то школу и снова приходят в милицию. И, кстати, это самые лучшие сотрудники, как говорит, в общем-то, все это наше руководство, те, которые уже откуда-то приходят. Так вот, а по поводу, мои уважаемые коллеги, хочу сказать следующее. Она является типичным представителем того, как вот наша молодежь, как простая советская девушка, самая такая молоденькая, бесхитростная,
0: с платочка в суконном,
2: появившаяся из обыкновенной провинции, стала представителем на сегодняшний день настоящей московской милиции, великим специалистом своего дела, я не боюсь этого сказать, у которого я перенимаю опыт, у которого учился я в свое время.
0: Да вы знаете, я даже прошу прощения, нельзя ведь бояться перехвалить Валентину Зиновьевну, это замечательный человек, но я хочу сказать, что вот когда, например, недавно я перемещался по улицам, меня остановили муниципалы, и типа просто там что-то слово за слово, говорю: да вот, дескать, я пожалуюсь Валентине Зиновне. Они стали по стойке смирно и отдали честь вообще мне. Я был поражен.
1: Конечно.
0: То есть известность ваша.
1: Но все-таки, знаете, Александр, 34 года работы в органах, вы понимаете, я еще, собственно, Прагу брала, если так вспомнить.
0: Вот давайте начнем с самого начала.
1: Хорошо,
0: то есть,
1: я с удовольствием.
0: Как вы попали вообще в органы милиции?
1: В органы милиции, по набору.
0: И еще тут нужно, ну, это мы потом. Да.
1: По набору. Мне, юной девушке, было всего 18 лет. Такое время. Ну, в общем, нашим ФЗУ объявили набор. Набор в школу...
0: Простите, ФЗУ.
1: Фабрично-заводское училище. Ткачиха вообще, так сказать. После школы я пошла в ткачихи. Ну, у нас город ткачей был. Вот. И я как-то была всегда заводилой в коллективе и решила, что вот это для меня. Пошла, сначала была простым регулировщиком, в орудии работала. Ну, а как где... в отделе регулировки управления движением, это нынешний госавтоинспектор.
0: Но тогда ведь было это гораздо проще, светофоров не было
1: конечно,
0: как таковых.
1: Конечно, но меня, как самую сознательную, в 68-м году отправили в город Прага для регулировки движения наших боевых танков, чтобы они...
0: По улицам города.
1: Да, по улицам города. Ну, я просто... У меня свой взгляд на эти события.
0: Кстати, вот я сейчас рассматриваю эти фотографии, вот вы стоите как
1: наши
0: раз...
1: Наши танки с белой полосой, вот те, которые с красной, это не наши танки.
0: Вот я вижу как раз Карлов мост, вот вы...
1: Видите, у меня юбочка вот на 2 сантиметра короче, чем у всех.
0: Да, да, да, вы смотрите. То есть вы тогда...
1: За это мне влетело от прапорщика. Ну, собственно, что я... Так вот, а после этого, ну, все-таки загранкомандировка, это своего рода, знаете, как раньше было у нас ведь, раз был за границей, значит, все уже...
0: Неблагонадежный.
1: Наоборот.
0: Наоборот.
1: В наших органах всегда было наоборот. Угу. Вот, и после этого я уже, во-первых, я получил звание старшего сержанта. Уехав в Прагу рядовым, я получил звание старшего сержанта. После этого, вы знаете прекрасно, что в органах ГАИ женщины, они, как правило, ну, на уровне регулировщиков или инспекторов по делу. Вот в школы мы ездим, то есть инспектор как бы по делам несовершеннолетних.
0: Но еще иногда, вот, так сказать, дают нюхать, вот дуть в трубочки.
1: Да-да-да-да, но это доктора.
0: А, простите.
1: Вот. А для девушки, тем более молодой, видный, как я, видите, все-таки у меня рост 1,69 м. Я, собственно, не видела будущего в государственной автомобильной инспекции. Она же к тому времени была переименована. И у меня были очень хорошие отношения с моим начальником. Вот. И он предложил мне, ну, что ты, говорит, Валь, будешь у нас-то гнить. Что тебе жезлы да флажки? Давай-ка ты переходи в московский уголовный розыск.
0: А я особого же опыта не было у вас?
1: Нет, тогда такого не было. Но тогда и организованной преступности, слава богу, не было. Вы же помните прекрасно. Ограбление на сумму свыше 10 рублей считалось особо тяжелым преступлением. Вот. Ну, я, собственно, согласилась. Начала в картотеке сначала работать, в Центральном адресном бюро, а потом по лесенке выше и выше. Так и вот, собственно, до лейтенанта дослужилась, в высшую школу милиции поступила. Ну, а потом судьба кидала. Вот. БАМ я, собственно, охраняла. В каком смысле? Вот вы удивились.
0: А это, простите, я тут...
1: Байкало-Амурская магистраль.
0: Да, вы как раз в то время как раз были сотрудником
1: заместитель начальника
0: экономическим тоже преступлением.
1: Да,
0: потому что... в то время вы как бы отслеживали утечку материалов, рельсов, там, дров.
1: Все правильно, потому что все наши комсомольские стройки, по большому счету, это
0: отмывка денег
1: была. Бесконтрольные, да, отмывка денег, естественно, так сказать. Тогда Щелков был, если помните.
0: А скажите, пожалуйста, вот Валентин Зиновой. Но вот как, на ваш взгляд, вот специфика экономических преступлений тогда на, скажем так, высокопартийном, можно сказать, уровне и сейчас на уровне...
1: Нулей было меньше тогда, нулей в цифрах.
0: Так,
1: в принципе, то же самое.
0: То есть совершенно такая же...
1: Одинаково.
0: Скажите, пожалуйста, вот тут уже вопрос к Марату Керимовичу. Марат Керимович, вот вы, так сказать, знаете Валентину Зиновьевну давно, наверняка вы как-то встречаетесь, разговариваете, обмениваетесь там какими-то впечатлениями от службы. Вот.
1: Он привозит мне новый песок вот этот для животных.
0: А.
1: Моему так нравится.
0: Ну да, всем животным этот песочек, моей тоже. Вот. Так вот, скажите... Если бы вам сейчас, ну, каким-то мановением волшебной палочки предложили бы перенестись вот в те времена, когда мы с вами еще были в нежно там пионерско-октябрятском возрасте, а уже Валентина Зиновна боролась, значит, с кражей шпал с Байкало-Амурской магистрали, но это я утрированно говорю, смогли бы вы вот сейчас с вашим этим опытом, который у вас сейчас есть, успешно работать в то время? Или все-таки как бы тогда мешало вот это вот верхушка правящей политической работе?
2: Что я могу сказать по этому поводу? Могу сказать только одно. Во времена еще бытности ОБХСС, так называемой службы отдела борьбы с хищениями социалистической собственности, в которой работала Валентина Зиновьевна, в общем-то, задачи были несколько иные. Дело в том, что вся собственность, в общем-то, делилась только на социалистическую и личную. Личной собственности особого внимания не уделялось, но это, так сказать, политические вопросы. Вся остальная собственность являлась социалистической, и Валентина Зиновьевна чудесно, вот насколько мне известно, и, в общем-то, во многом ее уроки вот этой работы именно еще на поприще ОБХСС я и перенимал. Поэтому ее воспоминания, ее опыт во многом, допустим, вот на сегодняшний день для меня являются, в общем-то, каким-то определенным авторитетом, каким-то определенным уровнем, до которого я стремлюсь добиться. Ну, если вот говорить об опыте, который передавала мне Валентина Зиновьевна, мне бы хотелось вот на чем заострить свое внимание. Вот всем нашим слушателям наверняка очень интересно было бы услышать про такой вопрос. Зачастую у нас все-таки о милиции создается очень превратное впечатление.
1: Ну, они просто меня не видели.
2: И тем не менее, Валентина Зиновьевна, если вы позволите, вот все-таки тут я хочу поговорить об одном вашем уроке, который вы мне преподали на всю жизнь и который для меня, в общем-то, создал огромную службу. Я просто хочу сказать, что сотрудники милиции, они отнюдь не звери. Вот зачастую бытует мнение в обществе, что для милиционера самый лучший преступник – это мертвый преступник.
0: Ну, где-то это и правда.
2: И это правда. И я правда это могу сказать, что это действительно так. Но ведь у обывателя... У каждого нашего гражданина совершенно все перевернуто с ног на голову. Они, как бы наши обыватели, считают, что для милиционера самое главное – убить преступника, чтобы уничтожить его.
1: Обезвредить.
2: Обезвредить, показать, что это какая-то месть с его стороны. Нет, все на самом деле совсем не так. Все совершенно иначе.
1: Не,
2: на
1: ну, самом я деле... могу вам сказать, что и среди преступников достойные мужчины встречаются.
2: Совершенно верно, Валентина Зиновьевна. Я просто, так сказать, сейчас пытаюсь пояснить то, что вы пытались бить мне, как молодому сотруднику, в голову, как дважды два.
1: Я же вам о женщинах говорила.
2: И не только. И не только. Я вам сейчас напомню. Так, ваши же слова.
1: Да, вот, нет,
2: ваши
1: нет,
2: же слова, Валентина Зиновьевна.
1: Это служебный
2: информ. Вы мне сказали тогда, ну, пусть это будет раскрытие маленьких служебных секретов, но тем не менее. Чем интересен для милиции мертвый преступник?
0: Так.
2: Мертвый преступник, когда ясно, что он преступник, он, понимаете ли, самый лучший клиент. Вы поймите, ведь мы не из-за того, что мы злим его, или мы злы на него, или из-за того, что мы звери, а просто вот прям могу начать с маленького примера. Нашел недавно я одного своего такого страшного преступника, который серьезного мошенника, который обманул 160 человек, из них основная команда дети были, 5 школ обманул. И представляете, искал я его, и нашел я его. И знаете где? В морге Боткинской больницы.
0: О-о-о.
2: Лежит себе человек, беленький, голубенький такой. Я к нему подхожу и говорю: Гурам Шатаевич, ну что ж ты? Как тебе не стыдно? Обманул детишек, а он лежит, молчит. Адвокатов не зовет, ни от чего не отпирается. Лежит, молчит. А молчание, что такое молчание? С детства мне говорили, молчание – знак согласия. И вот он лежал. И чудесненько мы завершили наше уголовное дело. И вот этому-то меня всегда и учила Валентина Зиновьевна, что лучший преступник – это мертвый преступник. Он не отпирается, адвокатов не вызывает, на никаких очных ставок с ним делать не надо, нервы себе портить не надо, милиции, мы же тоже люди.
0: И к тому же готовые вещественные доказательства. Вот он преступник.
2: Вот он преступник.
0: Вот его подпечатки пальцев.
1: Все правильно.
2: Вот оно, раскрытое преступление. Вот
0: такой,
2: на этой
0: вот
2: основе я и, так сказать, воплощаю в жизнь как бы идеи Валентина Зиновьевна.
1: Как вы хорошо раскрыли наш ведомственный взгляд.
0: Ну что же, я предлагаю отвлечься немножечко на музыку, и после музыки мы продолжим нашу беседу.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям, капитан милиции Марат Керимович Старман, и старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по незаконному обороту наркотиков, подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Я вот хотел о чем вас попросить. Вы как бы люди, принадлежащие, как я уже говорил, к разным поколениям сотрудников правоохранительных органов. И как бы Марат Керимович сейчас занимается тем, чем вы, Валентина Зиновьевна, занимались, ну, лет почти 10 назад.
1: Побольше, да, побольше, даже лет 20. Начала я уже в 77-м, если быть точным, в 77-м
0: году
1: заступила в ОБХСС. Вот, на должность. Ну, вы знаете, тогда было проще. Во-первых, мы должны были все быть членами партии. То есть, если ты хотел продвинуться по службе, ты должен быть членом партии. Естественно, я в партию вступил.
0: Вот. А, извините, может быть, это нескромный вопрос. Да. А фамилия не помешала ли вам в этом?
1: Вы знаете,
0: такая,
1: да,
0: скандальная
1: было,
0: фамилия.
1: Было, было. Дело в том, что она моя бабушка.
0: Вот та самая.
1: Да.
0: То есть сейчас она по нынешним меркам Фаина, это как бы почти героиня.
1: Я специально сохранил девичью фамилию. Да, да.
0: Только плохо стреляла у вас бабушка, плохо стреляла.
1: А ведь понимаете, по сегодняшним как бы последним исследованиям, да и я, собственно, у нас предание-то хранилось, не она же это делала.
0: А,
1: она просто она торговала пельменями рядом. Ну и как бы НКВДшники ее и захватили. Да. А я просто, понимаете, как человек, который осознал всю эту ситуацию еще в раннем детстве, то есть мама моя мне об этом говорила. Вот. И мне понравились те люди, вот именно НКВДшники, так называемые, тем, что они выделили мою бабушку из толпы других пельменщиц, потому что ведь раньше это был один из источников после революции заработка. Они выделили ее. Я просто подумал, что уж раз уже в те годы моя... А я, кстати, на нее очень похожа.
0: А простите, вот может быть этим, тоже... может быть тем, что как бы вот те НКВДшники прекрасно знали истину, что вот Фаина не трогала вот Ильича, да, уважаемого. Может быть, как бы поэтому они и взяли себя, чтобы как-то компенсировать вот,
1: конечно,
0: свою вину перед вами.
1: Конечно, конечно.
0: Но они, я думаю, не разочарованы.
1: Безусловно. То есть я на это ссылался. Ведь самое главное в то время было поставить в известность заранее. В анкете написать заранее. Если ты заранее ставил в известность о том, что вот бабушка твоя Каплан, то тебе, возможно, как и, собственно, на своем примере, я могу это твердо сказать, что тебе светило хорошее будущее.
2: Совершенно верно. Я могу просто сказать, что у каждого времени свои сложности. Вот у Валентины Зиновьевны были сложности с происхождением в свое время для работы в службе АБХСС. А сейчас, скажем, у наших сотрудников зачастую возникают такие проблемы, которые бы вот во времена Валентины Зиновьевны никогда бы и в голову не пришли. Все дело в чем? Сейчас значительно меньше порядка.
0: Вот, вот, кстати, к этому и нужно перейти. Я прошу прощения, что перебил вас. Просто мы пока не будем касаться вот чисто, так скажем, уголовных каких-то дел, а мне бы хотелось затронуть дела экономические, поскольку они являются, как это сказать, рефлектором, в котором отражается общественный порядок. Правильно ведь?
1: Бытие наше.
0: Да. Вот насколько изменился масштаб? Не могли бы вы каждый вот рассказать какой-то из наиболее запомнившихся, может быть, случаев, какое-то дело, которое было тогда, вот в 77-м году, вот, у вас, Валентина Зиновна, и который недавно вот, был, например, у вас, Марат Керимович, может быть, мы найдем какие-то аналогии?
1: Конечно, вот, конечно. Все дело в том, что когда вот я, как уже говорил, в 77-м я заступила, ну, первое дело, с которым я столкнулась вот один на один, совершенно без помощи своих старших товарищей, поскольку я уже тогда как бы адаптировалась в этой среде, было дело, как вы правильно ранее заметили, о хищении шпал.
0: Это
1: было... Байкал в 79-м году, в ноябре месяце, как раз ровно вот в этом году будет 17 лет.
0: Это вам было тогда...
1: А мне было тогда 32 года.
0: Ух ты.
1: Вот. Так вот, что самое интересное, было похищено 64 шпалы. Я вот как сейчас помню, сейчас это кажется кому-то, может быть, и смешным, но тогда...
0: Но может, это обычное воровство, это, или это уже входило в разряд экономический?
1: Понимаете, тогда пытались приписать этому делу политическую подоплеку, поскольку Байкал-Амурская магистраль была программным собственным мероприятием. Да. И поэтому, естественно, тут был вопрос рассматривался о диверсии. Вот. И мне стоило немалых усилий, чтобы перевести это дело в плоскость бытового хищения.
0: То есть выяснилось... это таким образом вы пытались исключить из игры комитет госбезопасности?
1: Да, конечно. Я вот знаю немножко, да. Да, конечно. Дело в том, что близлежащие деревни, где проходил вот именно этот отрезок, на котором были похищены эти шпалы, он проходил, так сказать, в глухой тайге, где, казалось бы, деревьев очень много. Но, выяснив с помощью оперативных данных о наличии двух заповедников по левую сторону колеи и по правую, в котором амурский тигр справа охранялся, а слева охранялся вновь привезенный из Соединенных Штатов, тогда вот уважаемый наш Ильич II подписал договор с, по-моему, Джимми, да, его звали, Марат Кирилович? Картер.
2: Да.
1: Джимми Картером о разведении бизона в нашей сибирской тайге. Так вот, по левую сторону от железнодорожного пути охранялся бизон. И поэтому, вы знаете, охрана, вот вам, наверное, это кажется сейчас каким-то, ну, может быть, веселым фактом, но охранялись эти заповедники похлеще, чем база стратегических бомбардировщиков. Поэтому местные жители, ввиду отсутствия дров, они просто, так сказать, как-то среди ночи таежные приехали туда на дрезине и просто-напросто вывезли. Погрузили на платформу 64 шпалы и вывезли с целью отопления. А поймать я их смогла только по той простой причине, что шпалы пропитаны специальным составом. Поэтому, когда ими топишь печь, запах на всю тайгу. И то есть, собственно, по запаху. Поэтому как бы вот те навыки нашей оперативной работы, то есть острый нюх, зоркий глаз, утонченный слух, они вот закладываются именно в то время. И я смогла отвести этих людей, которым просто нечем было топить печь, от международного скандала, свести это дело просто к тому,
0: к местному,
1: что... Да, и, но, собственно, это они немного не получили.
0: Это ведь не была преступная группа, как
1: нет,
0: бы...
1: Нет, конечно.
0: Ну, то есть вот такое, как бы, такое мероприятие.
1: Это просто яркий эпизод того времени. Нас не допускали ввиду наличия министра внутренних дел, который был в то время у власти, нас не допускали к делам высоких сфер. То есть вот заниматься шпалами... Вы знаете, тем не менее, я получил за это вот дело звездочку.
0: Ну вот я вижу, да, она у вас на правой
1: груди.
0: Нет,
1: это уже потом я получил.
0: А, понятно.
2: Ах, Валентина Зиновьевна, вот иногда вот смотрю я на вас, и наворачиваются слезы на глаза. За шпала получить звездочку. Я не хочу сказать, что мы раскрываем, допустим, я лично участвовал в раскрытии каких-то дел, которые достойны звезды Героя Российской Федерации. Ну, вот просто такой вот пример, самый такой вот, он может быть просто поучительный. Я попытаюсь потом подвести небольшую такую моральную базу под него. Буквально несколько месяцев назад раскрывали дело некого Спиряева. Это фабула его достаточно проста. Человек пригласил на работу порядка 250 водителей, которым предложил из Литвы перегнать автомобили иностранных марок.
0: Легкие, то есть легковушки.
2: Да, легковые автомобили. С каждого из них для этого затребовал загранпаспорт и порядка там от 100 до 200 до 300 долларов с каждого. В общем-то, дело, может быть, оно и не такое большое деньги по своим делам на сегодняшний день, но, тем не менее, 300 человек на 100, на 200 долларов.
0: Около 3 тысяч получается. Ну, даже побольше, да.
2: Побольше. Вот.
0: В карман такой.
2: Но дело-то не в этом. Дело в том, что с этим ушли еще масса документов, и человек пропал.
0: А ведь оформление загранпаспорта стоит тоже денег.
2: Ну, там есть масса всяких нюансов. Беда была в том, что вот эти 250 человек выстроились у нас в управлении всей толпой. Вы представляете, как можно работать в состоянии...
0: 250 шоферов.
2: Да, 250 шоферов. Вот это самое главное, что можно сказать.
1: Еще я помню, потом
2: сказать...
1: Марат Кирилович ко мне дежурного направили для отпаивания валерьянки. Просто у нас, знаете, у нас в ведомстве ходят слухи, что у меня холодильник в моем кабинете больше всех валерьянки заставлен, чем у любого другого сотрудника. Ну, я просто сами понимаю.
2: Ну, да. Вы поймите, это же вызвало достаточно серьезный общественный резонанс в том плане, что много людей пострадало, такие дела, они всегда, в общем-то, достаточно, мы стараемся к ним принимать особое внимание, уделять им особое внимание. И я со своим напарником, после того, как мы съездили в офис, мы там обнаружили одну интересненькую записную книжечку.
0: Вот у этого был... товарища.
2: Да, да, да, офисе, да, в офисе. Человек как бы исчез. Вот, а записную книжечку мы обнаружили, тем не менее, хотя там все было вывезено. В нем была масса женских имен с телефонами. Так что вы задумаете? Мы с моим напарником, тоже капитаном, кстати.
1: Моего имени там не было?
2: Вашего нет. Вашего нет. Простите, о чем вы говорите?
0: Не, ну мало ли, может быть...
2: Как-то неловко.
0: Просто ведь... Почему,
1: знаете, я хоть и 34 года в органах, но я не могу на первый взгляд вот тут сказать, ведь мужчина как, честный он или...
0: Это во-первых. А во-вторых, ведь сейчас мне кажется, что у любого уважающего себя преступника серьезного просто дома или в офисе просто... Полки и досье на всех сотрудников милиции. Вот.
1: На меня точно.
0: На вас, да, я вот встречал.
2: Ну, так вот, это что один. Что я, собственно, хотел сказать-то?
0: Да, простите.
2: Значит, в этой записной книжке было порядка 200 имен девушек. Когда мы поехали сначала по тем, которые были написаны на обложечках. Как бы на обложечках пишут, как правило, самых близких.
0: Ну да.
2: Вот. Оказались какие-то непонятные подружки, мы их всех привезли. А вот ну, что самое интересное, то, что началось дальше. Мы начали просто по списку просто-напросто звонить этим девушкам. Просто представляя совершенно посторонними людьми, как бы мы с ними знакомы.
0: А как это так? И вот можно вот
2: мы
0: позвонить?
2: Позвонили...
0: Нет, вот ну, мне просто интересно, вот как вы звоните?
1: Ну, это годами выработано.
2: Понятно. Это специальные наши навыки. Там был номер телефона и имя. Этого вполне достаточно. Когда мы позвонили первой, мы начали вести разговор, грубо говоря, я там все встал. Так вот, все эти девушки, порядка 200, оказались проститутками. Мы, правда, позвонили порядка 40 или 50. Потом мы это просто бросили. Что самое интересное? Значит... Так как мы надеялись на то, что, возможно, у кого-то из них может находиться наш подозреваемый, наш подследственный, то мы, естественно, начали договариваться о том, мы сказали, Клав, ну ты же помнишь, мы в Метрополе были.
0: А простите, простите, Марат Керимович, вот правда ли, вот я тут немножко наслышан, что вот таких как бы разыскиваемых, как вот ваш в данном случае подопечный, который скрывается, вы у себя зовете отстойник? Ну, или это как бы просто утка такая.
1: Ну, это еще
2: бывает
1: с моих времен
2: так.
1: Пошло.
2: Бывает и так. Бывает
0: ну, то
2: так.
0: Есть он, дескать, ушел в тину, в туман, в отстой, и там отсиживается у какой-нибудь проститутки, вот его зовут отстойник.
2: Бывает и так. Ну, в общем-то, как бы, вы знаете, язык, в том числе и милицейский, и оперативный, у нас же все-таки свой язык. Если, допустим, два оперативных работника будут разговаривать друг с другом, то гражданский непонятно, человек да, будет стоять рядом в автобусе, он просто не поймет, о чем они говорят.
1: Даже я по-честному.
0: Извините, вот еще такое немножечко отклонение о языке. Я знаю, что если вот Валентина Зиновьевна Каплан и вот ее поколение, оно училось на собственном опыте общения с уголовным миром, всем вот языке, там, фени, казя-базя, то у вас, насколько я знаю, специальные даже есть курсы.
1: Казя-базя — это очень жестокое выражение. Им награждают определенный вид мужчины.
0: Ну, имеется в виду вот этот язык жестов, он как бы специально вас подготавливает к этому, чтобы вы могли издалека даже наблюдать, о чем разговаривают определенные представители вот уголовного мира и как-то понимать их вот жесты, их язык. Правда
2: ну,
0: ли это?
2: Ну, вы знаете, я вам могу сказать тут несколько вот что по этому поводу. Что у нас зачастую слишком много внимания уделяется вот этой внешней стороне делания
0: медали,
2: пальцов,
0: да.
2: Скажем так, скажем, как у нас обычно это выражает наш малоуважаемый уголовный мир. Вот. Тем не менее, мы, конечно, понимаем то, о чем они говорят, хотя специального обучения, могу вам сказать, по этому поводу не ведется. Да и это не имеет особого значения в нашей, скажем так, оперативной работе. У нас есть свои методы, о которых уголовный мир, в общем-то, в некоторой мере наслышан. И я вам могу сказать, что, да это и не секрет, наверное, во многом, что многие наши, не то что многие, но есть у нас... сотрудники наших правоохранительных органов, которых с большим удовольствием криминальные структуры берут к себе на службу именно потому, что они умеют
1: тереть
2: чего не могут все наши криминальные авторитеты со всех их хваленой структурой, богатыми средствами снаряжения, с суперавтомобилями и тому подобному.
0: То есть, ну, а ведь вот во времена, так сказать, благословенной Валентины Зиновьевны, вот особенно в те времена, вот в Пражске, еще ведь не было того, чтобы как бы вот одновременно человек работал в органах правопорядка и на какую-то криминальную структуру. Может быть, были соприкосновения, но их было меньше, чем сейчас, по-моему, все-таки.
2: Да. Все-таки я хочу сказать, что вот тогда это время, почему я сказал сразу, что порядка было значительно больше, тут даже и говорить не о чем.
0: У нас просто было все яснее.
2: Там люди были чище, люди были чище. Они выходили из среды простого рабочего класса, из простых доярок, скажем так, или текстильщиц.
1: А потом, вы знаете, все-таки 282 рубля оклада, это простите.
0: Но по тем временам это приличные деньги.
1: По тем временам я и говорю.
0: Да, да.
1: Я и говорю про свое время.
2: На сегодняшний день, ну, вот я вам могу сказать, что мой оклад как офицера криминальной милиции, службы криминальной милиции, составляет менее $250 перерасчете.
0: То есть практически на чистом энтузиазме работает.
2: Но прошу учесть, что на самом деле он составляет значительно меньше. В основном это все доплаты, в том числе от нашего, так сказать, московского правительства. Угу. Такой же офицер
0: моего
2: провинции имеет значительно меньше. На треть.
0: Простите, как-то мы немножко ушли от темы вот о том товарище, но еще один вопрос я бы хотел задать. Вот я помню, в такой в приватной беседе Валентина Зиновьевна, как-то мы сидели в баньке, и она вот мне рассказывала, что, говорит, вот по тем, значит, еще древним временам у некоторых представителей, ну, как у некоторых, у большинства представителей криминального мира есть такая... как бы привычка, один раз ее показывали даже в одном из кинофильмов, то есть все вот эти их уже перестебанные и обстебанные всякие вот там кольца вот эти золотые, там кресты разные там с гимнастами, вот
2: цепочки.
0: Цепочки, все это на самом деле является не обычным понтом и мишурой, что, дескать, я богатый, а элементарной, так сказать, отмазкой от милиции. В случае, если его берут, он все эти доспехи, себя панцирь снимает и говорит уполномоченному: возьми все это вот, и давай, кого-то ты меня не поймал. Вот действительно ли это так? Или все-таки это чистый понт у них?
1: Вы знаете, дело в том, что это я как бы такую заложил такую стежку. Но я же женщина, знаете, а женщина склонна к драгоценностям. Это все пошло вот с тех времен, когда я поступила на службу в органы. Ну, потом я ушла уже из отдела по борьбе с хищением социалистической собственности. И как бы прижилась эта традиция. Ну, вообще, да, знаете, я люблю очень драгоценности, особенно бриллианты.
0: Ну, а вот сейчас, как изменился этот вот вопрос к Марату Керимовичу, действительно ли это так? Или все-таки...
2: Ну, что ж, я вам могу сказать. Вы знаете, я тут вот что хочу сказать просто по этому поводу. Все эти бандитские цепочки... А что нам эти бандитские цепочки? У нас у самих есть цепочки...
0: Ну, все-таки. Вот, например, в вашей вот работе случалось, что вам какой-нибудь вот прижатый к стенке преступный элемент срывался панцирь весь там и отдавал, и говорил: отпусти только.
2: Могу сказать, что это говорит каждый прижатый к стене преступный элемент. Другой вопрос. Прошу понять правильно. Мы живем, вот мы как бы, хотя и живем сейчас, как говорится, в свободной стране, но все наши государственные структуры... Они наследники нашего социалистического строя. А что главное было в любой государственной структуре при социалистическом строе? Валентин Зиновьевич.
1: Самое главное было подчинение установленному порядку, выработанному коммунистической партией Советского
2: Союза. Ну, проще говоря, это был план.
0: План.
2: Тут говорить не о чем. План. Валентин Зиновьевич.
1: Нет,
2: план
1: есть и сегодня. В связи с сегодняшней, одну минуточку, Марат Керимович, вы как младший по званию должны меня выслушать. В связи с сегодняшней, с моей спецификацией, слово «план» приобретает несколько другое значение. Поэтому я уточнил, что надо все-таки ссылаться на коммунистическую партию, а слово «план» надо употреблять осторожно.
0: Ну все да, правильно. Вот.
2: Ну, тем не менее, коли уж у нас сегодня праздничный вечер, скажем так, вот, я хочу сказать, что, ну, есть у нас и план. И по сегодняшний день он есть, и преступников мы должны ловить, и это нормально. И они должны быть пойманы и наказаны, как говорил присной памяти Глеб Жеглов, и которого фильм, про которого мы каждый раз смотрим.
1: Он в качестве учебного пособия.
2: Вор должен сидеть в тюрьме, и можно сказать, что мы его смотрим в качестве
1: пособия.
2: пособие, и это нормально.
0: А Марат Керимович, вот такой, опять же, вопрос возникает у многих наших радиослушателей. Ведь как бы преступник, которого сажают, если его не там убьют или еще что-то с ним случится, он рано или поздно выйдет. И если он выйдет, ему ничего не стоит, так сказать, разыскать того оперуполномоченного, который его посадил. Все мы живем в обычных квартирах, в обычных, входим в обычный подъезд. Вот обычный элемент мести. Вот насколько он сейчас важен. Я знаю, что, опять же, по словам Валентины Зиновны, та в банке, она говорила, да ни разу этого не было, чтобы, то есть, как бы что-то... Но это в то время. Сейчас какой-то всеобщий вроде бы беспредел здесь. Насколько это угроза с их стороны реально для вас? Вот?
2: Что я вам могу сказать по этому поводу? Говоря об угрозе всеобщего беспредела, вы, в общем-то, сами отвечаете на свой вопрос. Когда я сам начинал говорить вот о том первом уроке, который мне давала моя уважаемая коллега, я говорил о том, что лучший преступник – это мертвый преступник. И поэтому в этом случае вопрос снимается сам собой. Во всех остальных случаях, в общем-то, часть преступников, они не являются настолько заядлыми рецидивистами.
1: Закоренелыми,
2: чтобы, закоренелыми, да. Чтобы мстить сотруднику внутренних дел вот за то, что он сделал. Ага. А в остальных случаях, в принципе, преступников у нас много. Если из их числа станет немножко больше мертвых преступников, то, в принципе, вот я, как сотрудник органов внутренних дел, ничего против этого иметь не буду.
1: Нет, ну это, конечно, звучит жестоко в связи с сегодняшними вот публикациями, да, в газете и праздниками. Вот. Но дело в том, что, читая определенный сорт газет, можно вообще сделать вывод о том, что у нас каждый второй преступник. Ну, наверное, собственно, так оно и есть. Вот. Дело в том, что в наше время было все проще. В каком смысле? У нас человек, возвращаясь из места заключения, хотел начать новую жизнь.
0: Да,
1: и
0: да,
1: он имел такую возможность. Пускай с трудом могли его не прописать или что-то такое. Но, по крайней мере, он прекрасно знал, что та вожделенная бутылка с портвейном, о которой он мечтал все 10 лет, она ждет его, и цена на нее не изменилась за эти 10 лет. Да. А вот те люди, которые сейчас возвращаются оттуда, они, собственно... Они испытывают очень большую моральную травму, и никто ведь ими не занимается, они предоставлены сами себе. Я вот пыталась тут открыть, собственно, как бы, так сказать, на частных...
0: Реабилитационных центрах.
1: Да, реабилитационных центрах, на таких частных общественных началах. Собирал деньги с сотрудников, подчиненных мне, и даже к начальству ходил, они вроде бы поддержали. Но вы понимаете, тем, чем сейчас я занимаюсь, это вот наркоманы, это, собственно, люди, они более... как бы утонченные в определенном смысле этого слова. То есть они, возвращаясь оттуда, они забывают просто о том, что есть. Они опять возвращаются к тому, собственно, за что их как бы поместили в эти места. Вот да. У моего коллеги проблема другая.
2: Да, него... если позволите, я вот просто скажу о наших проблемах, о современных. Вот при всем моем гигантском уважении к подполковнику милиции Каплан, я могу сказать, что сегодня, в общем-то, наши проблемы стоят основные вот сотрудников милиции не в месте преступников. Месть преступника, она может случиться, может не случиться. А вот масса тех бытовых житейских проблем, которые раньше, так сказать...
1: Раньше просто было очень, понимаете, были такие структуры, как ЖЭК, управдом, это все решалось, а сейчас...
2: Да. Сейчас это все значительно сложнее. Вот я вам могу рассказать просто об одном нашем сотруднике. Вот у нас есть один сотрудник, вот у него есть проблемы. Молодой человек пришел к нам работать в нашу службу. Служба наша элитная, без высшего образования в нее не берут. Он после института пришел к нам работать. Проработав у нас полгода, он узнал, что он уже полгода служит в армии в Забайкалье офицером.
0: Угу.
2: И уже полгода ему идет туда довольствие, и уже полгода, так сказать, там уже все весело, а молодой человек просто был вне себя, он был в шоке.
0: Да, понятно его состояние, да.
2: Вот следующие полгода,
1: знаете,
2: которые...
1: Знаете, со мной так же было в 69-м году.
2: Так вот, следующие полгода, которые он проработал, так сказать, у нас все дальше, его каждую неделю вызывали в военкомат и пытались отправить в Забайкалье. На что он мы его коллеги и наше руководство, скажем так, прямо заявляли.
0: Что, дескать, а куда же
2: мы смотрели
0: пройдет,
2: раньше?
0: Да, да.
2: У нас работает человек, офицер, у него должность, у него линия работы есть своя. Он там выполняет определенные функции, необходимые государству. А вы, так сказать, куда дели жалование за год?
0: Оба. Вот это, кстати, по части вот
3: непосредственно.
2: Вот это
3: прокуратуры.
2: Очень интересно. Это уже по части
3: это...
2: военной прокуратуры. В чем
3: это
2: дело?
3: Это как бы экономическое преступление внутри.
2: Когда мы спросили, да, да, но это внутри Министерства обороны, а мы туда залезть не можем. И когда мы там стали, с нами стали вести всякие непонятные игры. И до сих пор уже 2 года человек работает у нас, но раз в месяц ему приходит повестка.
1: Ну, Марат Керимович, вы мне, пожалуйста, позвоните завтра по служебному. Я помню свои старые байкальские связи, я там разберусь.
2: Большое спасибо. Я же что хочу сказать. Ведь до чего это довело человека? Ведь к чему это все привело? Mm-hmm. Вот всего в результате. Вы знаете, у него начались
1: что,
2: проблемы.
1: Что, забеременела?
2: Нет, у него начались проблемы с женщинами. Вы сейчас не можете себе этого представить. Последнее время, последние полгода мы стали замечать жуткую вещь, которую просто... Этот сотрудник постоянно, ну вот он, когда сидит, разговаривает с женщиной по телефону, ну это слышно, когда мы сидим, у нас сидит бывает по 2, по 3, по 4 человека в кабинете. То есть он, он слышит, что он разговаривает с женщиной. И последнее время все мы, когда он начинает прощаться, мы все замолкаем. Он вешает трубку, и после этого мы слышим сакраментальную фразу, извините. Всегда разговор заканчивается только одним словом. Сучка.
3: О, действительно, действительно.
2: И это говорит только о том, что это уже оказалось.
0: Проблемах.
2: Это уже любая женщина, вне зависимости от того, 15 ей лет или 75.
0: О,
2: каждый разговор. И это, в общем-то, мы беспокоимся.
1: Пожалуйста, Марат Керимович, я вас хочу попросить, чтобы он мне не звонил.
2: Ужасно. И это вот, это действительно наш, так сказать, это действительно наша проблема. Вот это действительно настоящая проблема нашей современной милиции.
0: Ну, я предлагаю вот что сейчас делать. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после этого все-таки я надеюсь, что Марат Керимович вот, продолжит свой рассказ про этого человека, который вот скрылся с деньгами с офиса. Песня.

0: А в гостях у нас подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан, она же старший уполномоченный по особо важным делам УНОН, что означает Управление по незаконному обороту наркотиков, и капитан милиции Марат Керимович Старман, оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям. И вот вы, Марат Керимович, начали вот рассказ о деле, так сказать, обманутых водителей. Мы с интересом слушаем продолжение.
1: Так вот, я остановился на том, что
0: телефон,
1: мы
0: вот,
1: начали да. разбираться с этой пресловутой записной книжкой. Порядка 200 телефонных номеров. Где, причем, что нас сразу, наш наметанный глаз, скажем так, несколько удивило. Все имена, значит, там были записаны только номера телефонов и имена, все имена были женские. Ни одного мужского имени в этой записной книжке мы не обнаружили.
0: Приятная книжица.
2: Это точно.
1: Мы начали обзванивать эти номера. Я сейчас не хочу затягивать, просто, так сказать, время в эфире ограничено. Мы обзвонили порядка 40 телефонов, номеров телефонов. И на каждом из них нам говорили, да, Володю, не Володю не помним, но мы, конечно, приедем. Но это будет стоить $150.
0: О.
1: Но, собственно говоря, что вам сказать? Конечно, наш бюджет не выдержал бы таких денег, но как сотрудники милиции мы позволили себе обмануть бедных девушек и пообещали им эти деньги. Причем, когда мы разговаривали с ними, как культурно, как бы сказали, Маша, дорогая.
0: Хотелось бы видеть.
1: Хотелось бы вас увидеть. Они этого не понимали.
2: Вот. Звонили бы мне.
1: А когда мы говорили, ты что, коза вообще?
0: Ты приезжай, дескать.
1: Ты что, забыла? Mm-hmm. Мы в Славянском сидели, базаре.
0: Uh-huh.
1: Ты за базар-то за свой ответишь? И всех их мы встретили около метро 5-го года, около памятника. Они прям туда подходили. Каждую эту девушку было видно за 1.5 километра.
0: То есть не нужно...
1: чуть-чуть
0: как бы
1: наметанным глазом, скажем так. Но за 1.5... Ни одного раза мы не ошиблись.
2: Ну, Марат Керимович, если
1: я
2: бы
1: вам
2: мне предложили
1: сказать,
2: такие деньги...
1: Мы бы привезли и 200. Но когда мы перешли на третий или на четвертый десяток, к нам пришел наш руководитель и сказал: если я еще одну такую девушку тут в управлении увижу,
0: ага, все будете отпороты.
1: Будете все наказаны.
0: А вот. Что же, начальник, поэтому... он не мужик, что ли? Ему, наоборот, должно быть приятно такое разнообразие.
1: Что я вам могу сказать? Дело в том, что все эти девушки этого нашего клиента, они, в общем-то, не знали. Видимо, они с ним даже были знакомы, в некотором смысле, может быть, даже были его родственницами, смотря как это понимать.
0: Ага, да, правильно, правильно.
1: Вот, но, тем не менее, ассоциировать его и даже по фотографии смогли то ли 3, то ли 4, то ли 5. На самом деле, нам пришлось эту линию отработки его прекратить. Но в конечном итоге все, в общем-то, решило.
2: Нет, я помню, у нас разнарядка тоже прошла. У нас же, знаете, как и у коллег, у нас тоже достижения сотрудников параллельных областей. Я слышал что-то, что вы в этом вот просто донесении было написано о том, что вы через котлетную установили связь, а он туда просто заходил. Там были безумно вкусные котлеты, единственные, по-моему, в Москве, которые вот именно так для общепита предназначены. Вы, по-моему, там же его захватили?
1: Ну, на самом деле, это происходило, да, в районе Сокола, только это была не котлетная, а пельменная. Вот, но, в общем-то, мы приехали к такому шикарному офису.
0: Так, а каким же образом вы его все-таки вот как бы обнаружили-то?
1: К сожалению, некоторые моменты нашей оперативной работы я не могу раскрывать. Вы сами понимаете, что органы внутренних дел, они используют некоторые совершенно секретные документы в сфере своей деятельности. В частности, закон об оперативно-розыскной деятельности, в частности, его закрытую часть. Это, в общем-то, оправдано нынешней криминогенной обстановкой. Ну и тем не менее, мне просто я хочу вам сказать, как это происходило. Это место, к которому мы подъехали, оно было, в общем-то, очень криминогенным. Там стояли сплошные иномарки. Когда мы туда приехали на нашей служебной четверке, которая была, ну, естественно, ничем не отличалась от обычных частных машин.
0: И номера были такие.
1: И номера частные. Были Плача совершенно только. Частные, в общем-то. Вот. Когда мы когда мы с моим коллегой ближайшим, тоже капитаном, у меня мой лучший коллега, это мой капитан, тоже то ли поляк, то ли киргиз, к сожалению, установить это крайне сложно, но вот... Вот, тем видите, не менее. Вот
2: я просто могу сказать, как человек, и как бы, ну, воспитывающийся в старое время, у нас было четко написано: поляк или киргиз. Вы видите, что сейчас происходит?
1: Да, ну, это время, тоже. Это время. Когда мы вышли из машины, а мы заехали прямо в скопище иномарок, и оттуда вышли какие-то накачанные молодцы, и, типа того, сказали, что это их место, за нами вышел наш... ну, как вам сказать, после этого мы применили наш последний аргумент, после этого вышел наш Миша. У нас есть Миша, он из школы милиции только что пришел, он почти под 2 метра ростом, и он был в бронежилете. Ну,
2: у него есть домашний телефон?
1: У него есть домашний телефон, но сейчас он живет на даче.
0: Не повезло вам как.
2: У меня есть служебный водитель.
1: Так вот, когда он вышел, и еще и в бронежилете, в нашем служебном, зеленом, никаком не камуфлированном, никаких претензий к нам не было, все владельцы иномарок куда-то попрятались, и мы вошли в эту пельменную, и, в общем, вопрос был решен быстро.
0: Сопротивлялся ли главный герой действия? Или как-то сразу он...
1: Когда он увидел нас, он посмотрел на нас строго, когда он увидел, значит, бронежилет,

0: Ходила просто рано утром, так получилось, что мы это делали часов в 7 утра, то ли в 6.30, то ли в 7 утра. И, ну, естественно, нам при этом нужны были понятые. И в это время у нас вокруг, так скажем, нашего управления находятся оборонные заводы, и там шли работяги с работы, своей какой-то там ночной смены. Мы схватили двух, значит, просто под руки сказали...
1: Дескать, пошли.
0: Мужики, вы же граждане России. А, кстати, вот пролетариат... И Валентина Зиновьевна мне может это подтвердить полностью, что это самые сознательные люди, о которых мы можем и говорить. И они пошли с нами.
1: То есть, если бы это шли, скажем, из кабака какие-нибудь там заигравшиеся в бильярд бизнесмены, они бы сказали бы, не-не-не, мы спешим.
0: Мы спешим, да, у нас там сложности с желудком, там что угодно, любые бы проблемы придумали. А этим люди сразу сказали, ребята, ну вы поймите, мы не спали.
1: Ну, мы пойдем.
0: Ну, для нашей Родины мы сделаем все. И они пошли с нами. И когда мы задержали этого человека, когда мы захватили его, привели к себе в управление, они сидели там, мы его начали обыскивать, так сказать, изъяли у него деньги, которые мы ему дали для передачи, и уже помеченные нами, и прямо при понятых их просветили нашими специальными аппаратами. Вот когда они это увидели... Эти наши понятые просто набросились на него с кулаками и сказали, вот ты, мол, типа того, такой гад, нам по полгода зарплаты не платят, а ты тут просто берешь тысячами долларов.
1: И что, и хорошенько его отлупили?
0: Ну, вот мы их с таким трудом оттащили, а потом сказали, что это были милицейские зверства, и мы его сами избивали. Вот, в общем, чем кончится. Но суть не в этом. Суть-то была в том, что это действительно было вот это вот гнев народа.
1: То есть вот неподдельный
0: гнев народа. Люди, которые увидели, как у него из карманов, просто вот из этих карманов, из внутренних, из его борсетки, там вот этот, который спрятал под плащ. Это такая специальная сумочка, которую любят щеголять бандиты на левой руке, как правило.
1: А скажите, вот все-таки, судя по вопросу, вот сейчас Валентина Зиновьевна, которая вот вам задала, как бы она несколько, может быть, не в курсе, она все-таки сейчас, не обижайтесь, но больше уже кабинетный работник, это не секрет. А вот, Марат Керимович, например, заходя в какое-то вот там увеселительное заведение, или, например, вот вы там перемещаетесь на транспортном средстве, да, вот останавливаюсь на светофоре. Можете ли вы определить, так сказать, принадлежность человека к какой-то группировке бандитской или там социальной, не знаю, ну, например, взглядом профессионала сказать, это вот типа там преступника, похожий из такой-то там группы, а это вот, скажем, стоматолог или там, ну, вот, вы понимаете, идентифицировать.
0: Так вот, в общем-то, скажем так, это реально в 70% случаев.
2: У меня, вы знаете,
0: скажем,
2: вот никто
0: скажем,
2: еще не идентифицировал.
0: На сегодняшний день все-таки наши криминальные структуры, они все-таки новые. И они стремятся выразить себя внешне.
1: Да,
0: внешне,
1: да,
0: все-таки
1: да.
0: Внешне. Конечно, время вот малиновых пиджаков...
1: Но оно еще не до конца прошло, я наблюдал.
0: Оно проходит, но не до конца. Да, но тем не менее...
2: Марат Керимович, а почему вы сейчас пришли в малиновом пиджаке сюда?
0: Валентина Зиновьевна, вы несколько ошиблись. Я пришел, вы, видимо, меня перепутали вот с тем
1: было.
0: Симпатичным сотрудником, который,
1: наш практикант.
0: Да,
1: да, практикант.
0: Да, на которого вы так долго смотрели. Это вот...
2: Ну, симпатично.
0: Вот. Допустим, вот я хожу, моя нормальная форма одежды, на которую я хожу на работе, я одеваюсь как байкер. Это косая куртка, казаки и, так сказать...
1: И руль от Урала, да?
0: Да, сейчас, но, к сожалению, руль сегодня оставлен дома, он у меня лежит на работе в сейфе.
1: Ну, как бы он всегда в газете, кого-то вот как запчасть, наблюдал.
0: Да, я просто прохожу. Вот. Единственное, что вот я хочу тоже пожаловаться все-таки на свое руководство. Не могу не пожаловаться в этом плане. В общем-то, сейчас очень демократично. Все очень демократично. И, в общем-то, можно на работу оперативным сотрудникам одеваться как угодно, совсем не обязательно костюмы. Мы стараемся сливать с толпой, я хожу как байкер, там мои сотрудники ходят в какой-то вообще в кроссовках, спортивных брюках.
2: Вы знаете,
0: там...
2: меня вчера чуть в отделении не заврали, я тоже вот шла по улице в этом пальто,
1: Ну, кстати, у меня пальто,
0: вы знаете, вот, у нас есть девушки, я вам могу сказать, они вот, вот у нас, например, девушки, но они у нас девушек редко берут, но вот, допустим, у нас есть

0: есть, ну, одна только настоящая девушка-опер на все управление. Вот. Она занимается фальшивым монетничеством. Очень симпатичная девушка, мне очень нравится. Я могу сказать, я просто все ее приглашаю в театр, все никак не приглашу, все как-то все.
1: Вы
0: это...
1: дайте ей мой номер телефона.
0: Вот. А ее совершенно невозможно, так сказать, представить то, ну, что она вот, сотрудник милиции. Да. А, но да. Для мужчин вот существует один все-таки такой болезненный вопрос. Длинные прически у нас не приняты.
2: То есть это она ужасно. Не имеет права.
0: И все мы... Нет, вот она женщина, она все-таки ходит, она с каре. Ну, конечно, с аккуратным очень, понятно. Тем не менее.
2: Да. А мужчины?
0: А мужчины, вот они все с короткими.
2: А скажите, все вот эти боевики, которые показывают, вот всякие голливудские, там, как правило, полицейский герой, вот там вот он играет, у него хвост какой-то сзади, вот типа все это такое. То есть все-таки это образ такой романтический.
0: Могу вам сказать, что, допустим, в Соединенных Штатах отношение к полиции в этой области, оно еще более строже, чем у нас. И ни один нормальный сотрудник, так скажем, полиции с хвостом никогда на улицу не выйдет. Это все кино. Это все на самом деле кино. У них еще это, в общем, все еще достаточно строже. И, как правило, все у них вот у нас называется, скажем так, оперуполномоченный. У них
3: нет,
0: это
3: у нас
0: детектив.
3: Просто усы.
0: У них детектив. Детектив.
2: Понятно. Ну, а скажите, вот еще такую тему хотелось бы затронуть. Да. Я знаю, что Валентина Зиновьевна, когда она работала, так сказать, вот в подразделении по борьбе с уголовными преступлениями, собственно, она очень часто ее как бы, ну не то, что использовали, это, наверное, не совсем правильное слово для применить к женщине его нельзя, она работала как приманка на, против борьбы с разными маньяками. Вот в вашем, так сказать, отделе по экономическим преступлениям вот эта единственная женщина, как бы куда-нибудь вы посылали ее каким-нибудь заведомо криминальным там коммерсантом, ну, нужно же как-то ее внешность использовать на борьбу с экономическими преступлениями.
0: Могу прямо сказать, наших девушек мы очень бережем.
2: Ну, а долг?
0: И как приманку мы их не используем. Для этого существует масса других девушек, не обязательно наших.
3: А, ну, то есть вы как? Дайте им мой телефон.
2: Ну, а в смысле добровольцы, что ли, какие-то?
0: Выходить? Да, конечно.
2: Угу, понятно, понятно. Ну, хорошо, одно дело девушка-доброволец для там пойти там в какой-то офис там с этим, с там наушником, там паксом, записать там какой-то переговор, там ля-ля-то-па-ля. Это понятно, это в принципе не так опасно, как, скажем, борьба с явными маньяками. Как же вот вы обходились в ваше время?
3: Вы знаете, в мое время не было вообще понятия не то, что там тампакса, а даже просто и напросто обыкновенного диктофона. Я брала всегда внешне. То есть я шла, вот, и либо это был похититель шпал, либо это был похититель бульдозеров. Одно время было модно, потому что в Средней Азии, гнали, в Средней Азии, да, не было бульдозеров, и просто их вот как раз в Байкало-Амурской магистрали, их, значит, как бы вот оттуда изымали. Естественно, я одевалась в телогрейку и представляла себя машиниста-бульдозериста.
2: Чтобы подходили, говорили, перегони, дескать,
3: да,
2: диванька.
3: Вот. А в качестве, так сказать, того, чтобы меня не хотели, как женщину, я держала всегда в бардачке бульдозера бутылочку спиртного. Это заменяло мне сегодняшний вот диктофон. И как бы тот, кто хотел его изъять, он как бы надеялся на то, что он увидит мужчину в кабине. Вдруг перед ним представала, тогда была красивая, симпатичная женщина. Вот. И, естественно, он забывал о цели своего прихода вот именно к этому орудию производства. И он мог переключиться на меня. И я вот ему доставал эту бутылочку. То есть таким образом подпаивал. И уже потом наши оперативники брали его тепленьким. Он все
2: это достаточно вредно.
3: Это вредно, это сложно, понимаете. Сейчас, конечно, при сегодняшнем техническом прогрессе это намного проще. То есть вот я просто сама по себе сейчас вот сравниваю то и то время, и сегодняшнее.
2: Скажите,
3: им сейчас легче.
2: Скажите, Валентина Зиновьевна, вот, собственно, такой вопрос. За время вашей карьеры вот работником милиции, как часто приходилось вам применять табельное оружие? Ну и, соответственно, этот же
3: трижды.
2: Вопрос. Трижды. И как, удачно?
3: Вы знаете, два раза я попал.
2: Первый раз... Третий раз ушел.
3: Нет, первый раз ушел.
2: Первый раз ушел.
3: Да. Он был такой красивый.
2: А вот как у вас с этим обстоит дело, Марат Кенч? Все-таки экономические преступления, как бы отстрел сразу коммерсантов, производителей, как-то не совсем поймут. Вот. Тем не менее, например, какие-то рейды ведь случаются по там, складам всяким там разным.
0: Я что могу сказать? На моей памяти наши сотрудники, я не говорю о себе, а вообще, вот, так сказать, сотрудников нашего подразделения, стреляли всего один раз в воздух.
2: Это когда вот на охоту вы ездили в прошлом году, по-моему, всем...
0: Ну, можно назвать это охотой.
3: Ну, как можно назвать? Вы же мне привезли печень лося. Вы же говорили, ну, что...
0: Лось умер от разрыва сердца. Вы не
2: можно
0: путайте.
2: В магазине купить.
0: Это вы путаете.
3: Товарищ лося. Капитан, вы, пожалуйста, мне рапорт предоставьте завтра, потому что я в полной уверенности была. У меня собачка только печенку поест.
0: Так печенка была, но от разрыва сердца. Свежайшее мясо.
3: Не знаю.
0: Свежайшее. Вот. А на самом деле... Коммерсант у нас народ хлипкий. Оружие не применяют. Больше кричат. У нас легкие развиты лучше. Это всеми давно замечено.
2: А ведь крик — это серьезное оружие. Я вот, например, знаю,
0: это психологическое оружие.
2: То есть, когда вы вот штурмуете какой-то, опять же, склад, там, где что-то хранится, я знаю, что вы как бы специально тренируетесь. Есть даже залы, где вот сотрудники вот, налоговой полиции тренируются именно в крике. Там они.
0: Да. Я вам могу даже сказать, откуда это пошло. На самом деле, все это пошло даже не из Японии, где кричат все эти бонзаи. На самом деле, там это не особо сильно раз. А вот в Южной Корее. Если вы знаете, там вот очень сильно развиты всякие политические манифестации, студенты бегут, кричат, потом против них полиция бежит, кричит. И вот вы знаете, вот замечено, что вот слезоточивый газ действует не настолько сильно, насколько вот когда 200 полицейских разом крикнут. У нас, конечно, по 200 человек не бегает, но когда в замкнутом помещении рявкнет человек 10...
2: то сразу...
0: сразу проблемы все снимаются.
2: Вот, а, кстати, снимаются. Показывают очень часто по телевидению, когда берут какого-нибудь преступника, там, достают его мордой об капот, там куча всяких матерных
0: слов. Да, и заметьте,
2: сразу...
0: очень громко кричат.
2: Да.
0: Все очень громко кричат. Это самое оптимальное такое психологическое средство воздействия. Выстрел настолько громко не действует, сколько громкий крик прямо над ухом.
3: Сейчас просто еще и порох экономит.
2: А побои, вот, скажем, побои причиняемые, может быть, он просто вот типа вышел погулять, а его сразу...
0: Не, вы знаете, побои в основном случаются от того, что вот когда громко крикнешь, а он падает с перепугу. Вот это,
2: то есть уж ушибы в этом,
0: да,
2: случае.
0: Вот он падает, да, и...
2: Понятно. Ну что же, я думаю, что подошел, так сказать, такой конец нашей сегодняшней встречи, но Марат Керимович и Валентина Зиновьевна, я думаю, посетят нас еще неоднократно, поскольку мы теперь, может быть, введем постоянную рубрику, которая будет называться ГПМ. Ну, это переводится как «голубой проблесковый маячок».
3: Правильно. Хорошее название.
2: Да.
3: Вы мне оставьте свой телефон.
2: Это, конечно, что. Простите, такой у вас же есть. Это я, Саша, я, это я. Валентина Зиновна, это я. Да.
3: Помилась я.
2: Ну и, соответственно, поздравляю вас с праздником, вот, который сегодня повсюду, вот знамена, и даже все милиционеры нарядные. Вот я видел у всех розочки. Да, вот. Да, благодарю вас, всяческой удачи желаю, и мы еще увидимся. Композиция.

палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня настало 28 марта 1999 года. Как всегда, по традиции, вот уже сложившись у нас в течение месяца, но сегодня эта традиция будет закончена, потому что закончился фестиваль «Надежд». Опять же, у нас в гостях в первом части нашей программы Владимир Марочкин с подведением итогов данного фестиваля. После этого к часу ночи мы ждем директора Анатолия Крупнова, Александра Юрасова. Мы будем слушать музыку «Черного обелиска» и не только. И вспоминать Толика. Что значит еще? Если получится, то я повторю, как вы просите в своих многочисленных посланиях на пейджер 913-29-29 абонент Монморанси, последнюю часть нашей беседы с Александром Дугиным. Но это если получится, не получится, в следующий раз это сделаем. Ну и постараюсь по ходу отвечать на ваши послания. Вот прежде чем мы начнем беседу с Володей, я хочу вот ответить на ряд их. Сергей интересуется, что означает слово ПНД в названии нашей группы. Эта аббревиатура означает «постоянно нужны деньги», Сергей. Так что имей это в виду. Далее, вот сейчас я прям даже... Да, во-первых, прошу у вас прощения за то, что концерт в Политехническом музее не состоялся, поскольку Англо Ватикана и еврейские террористы подожгли, собственно, зал и всю проводку там. То есть вина была совершенно не наша и не руководство музея, а именно вот в этом диверсионном действии. Но я думаю, что мы как-нибудь повторим данное мероприятие. И еще одно объявление хочу я вам сделать. 4 апреля 1999 года, это в следующее воскресенье, в концертном зале Центрального дома ученых, который находится по адресу улица Пречистенка, дом 16, проезд до станции метро Кропоткинская, состоится концерт. Называется он «Весна, любовь и брас-квинтет». Как вы поняли, концерт целиком будет исполнен, если так можно сказать, брас-квинтетом имени Тимофея Дагшицера. Это будет 4 апреля, начало в 15:00 данного мероприятия. Сейчас мы послушаем музыку, весьма уместную к сегодняшним дням.

0: Ну и после данного произведения музыкального искусства мы начинаем беседу с Владимиром Марочкиным. Привет. Я вот, знаешь, сразу хочу начать сообщение, которое пришло на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Мы, то есть авторы пишут, мы были на фестивале «Надежда» все три дня. На второй день нам очень понравилась группа «Траурный смех». Расскажите, пожалуйста, про нее.
1: Привет всем. Вот нас три дня отшумело, отстучало, действительно, так сказать. Я хочу поздравить всех тех, кто был на нашем фестивале, и музыкантов, и уважаемую публику. И очень жаль, что маленький зал клуба «Юту» не смог вместить всех желающих посмотреть наши молодые таланты. Вот. «Траурный смех» действительно забавная команда. Она уже какое-то время выступает на московской сцене. У нее были взлеты-падения. Вот. По-моему, она понравилась всем. Они пели такие частушки из хард-рока, сделав такие народные какие-то смешные прибаутки. И народ, конечно, под них отвязывался так на полную катушку. Вот. А задали тон всему фестивалю, по-моему, все-таки панк-рокеры. Первый день, первая группа называлась «Паника в лифте». Вполне такие приличные, интеллигентные ребята вышли, одетые в русские народные фольклорные рубахи. И заиграли панк-рок. Самый такой настоящий, вот как положено, панк-рок, грязный, веселый. Вот. Народ так замер в недоумении, прежде чем отвязываться начать. А я подумал, вот если бы хор имени Пятницкого пел бы такие вещи, то вся мировая культура двинулась бы наверняка по другому пути. Вот. Ну, лидером первого дня... В первый день, кстати, напомню, кроме группы «Паника в лифте» выступали группы «Аз», «Оранж», «Кормчи Бэнд». Лидером первого дня, я так думаю, что собеседники мои, бывшие на фестивале, меня поддержат, была все-таки лидером группа «Медведь», «Шатун». Я достаточно давно знаю Джека, музыканта, который собрал эту команду. Мне очень нравятся его песни. В них он рассказывает истории, которые с ним по жизни приключались. А вы знаете, ведь у нас многие группы пишут такие философские, нравоучительные, такие на общие темы песни. Это считается как бы таким хорошим тоном. А вот песни Джека мне в какой-то степени даже напомнили песни Майка Науменко покойного. Вот. Ну, естественно, что это песни о его женщинах. Группа «Медведь», «Шатун». Давай послушаем, Саша.

0: параллельно вот с беседой с Владимиром Марочкиным я все-таки буду отвечать, периодически стараться отвечать на ваши вопросы, приходящие на пейджер. Вот такой, такая тема, уважаемый товарищ, не поддающийся фотографированию. Это, видимо, я имею в виду. Я, говорит, неграмотный. Объясните, пожалуйста, название программы. Это не в честь ли маршала Канетебля, герцога Анмонморанси при Генрихе II, интересуется Вредин. Ну, во-первых, дорогая Вредина, конечно, спасибо вам вот за такую вашу тактичность. Вообще-то вы намекнули на то, что я не фотогигиеничен. Гигиеничен, да, но это правда. Особенно вот после того случая, как меня с какого ракурса не щелкни, получается, в общем-то, печальная картинка. А вот, что касается вот всяких герцогов, там, Генрихов, то все гораздо проще. Программа названа в честь собаки из одноименного романа «Джером-ка-Джером. Трое в лодке, не считая собаки». Так что ничего тут сложного нет. С Дугиным я постараюсь, как я уже сказал, повторить беседу нашу. Далее, вот такая телега пришла. Александр, любые твои остроты и необдуманные высказывания в адрес наших сербских братьев будут больше, чем неуместно. Прошу тебя воздержаться от этого, пишет Грецкий. Но, дорогой Грецкий, обещать я вам, несмотря на все мое уважение к вам, не могу ничего, потому что я и как частное лицо, и как ведущий авторской программы считаю себя вправе, в общем-то, высказываться так, как я считаю нужным. Немножечко же меня разочаровал ваш вообще подход к нашей программе. Если вы считаете вот мою нормальную речь остротами, то действительно как-то вы, видимо, может быть, недавно начали слушать программу. Представляю так, какое произведение, впечатление на вас произойдут мои действительно остроты. Я думаю, что вы будете с каменным лицом сидеть. Программа у нас совершенно серьезная, и никакого юмора и шуток она не допускает ни на одну тему. И если какие-то и бывают веселые моменты, то это только ваше субъективное впечатление. Я же всегда сижу с грустным, как у Пьеро, лицом. И Владимир свидетель.
1: Я это подтверждаю.
0: Да, так что, ну что, продолжаем далее, да, беседу.
1: Вот сильно второй день начался с команды «Траурный смех». Народ хихикал, подпевал смешные песенки этой группы. И, по всей видимости, их ждет хорошее и весьма нетраурное будущее. Вот. Но вторая группа, код которой заставила публику замереть, застыть в тех позах, в которые она их застала. Что-то типа «Море волнуется раз, море волнуется два». Я сам сделал стойку, как хорошая охотничья собака. Мне показалось, что я приник ухом к будущему. Ну, а когда группа закончила играть, конечно, зал ЕТУ наполнился криками «Браво!» и «Ура!». Давай, Саша, послушаем какую-нибудь песенку группы «Кот», который...
0: Тем не менее, приходит на пейджер сообщение. Вот следующее. Саша, Пьеро, дескать, это не вы. Ну, вот пишет та же Вредина, дескать, я, говорит, и не думал вас обижать. Я всего лишь повторяю характеристику, данную вам Бунтманом. А так я вас никогда не видел. Лею надежду, что вы действительно с голубыми глазами цвета неба. Я понял, о чем вы говорите, уважаемый Вредина. Да, я не люблю фотографироваться, поскольку нахожусь в федеральном розыске. Это ни для кого не секрет. И мне совершенно не нужны неприятности, как вы понимаете. Дальше сообщение. Как я отношусь к... Это Ася интересуется. Как я отношусь к тургеневским барышням и к феминисткам? У тебя какие-нибудь мысли есть на эту тему? Это к Володе Марочкину насчет тургеневских барышень и феминисток.
1: Я люблю свою жену и цитирую, так сказать, ее при каждом удобном случае. Тем более, что она меня сейчас слушает.
0: Ну, это понятно. Я считаю, что феминистки достойны, так сказать, не получить свой веник на восьмую. Вот, но другое дело, что все это, конечно, весь феминизм, он весьма напускной в плане того, что как только дело доходит до, ну, сами понимаете, то... как поет одна известная певица в своей песне «Бэ», то есть, знаешь, бедная овечка, да, вот сразу они. А что касается тургеневских барышень, то в наше время, конечно, безусловно, смешной типаж.
1: С другой стороны, я очень доволен тем, что медведь-шатун, наверное, все-таки на такие мысли натолкнул наших дорогих радиослушателей. Значит, недаром мы делали фестиваль «Надежд», недаром мы сегодня сидим с Сашей и разговариваем о молодых командах.
2: Да.
1: Вот. Следующая группа. Да, ну кто играл во втором дне? Это «Траурный смех», «Кот который», «Жмурки», «Кранты», «Забытая память». Вот. Но, безусловно, лидером, который сорвал массу аплодисментов и овации, была группа «Джин Тоник». Мы уже однажды слушали их композицию, и вот по пейджеру пришло много слов о том, что группа похожа на Юрия Шевчука. Но моя жена сказала, что обвинять группу в том, что она похожа на Шевчука, это не очень верно. Это то же самое, что обвинять группу, что она похожа на Иосифа Кобзона, потому что Кобзон, как и Шевчук, спели все песни, которые есть на свете. В частности, Шевчук спел также и все песни Александра Лаерского. Он же спел все песни группы «Джин Тоник». Вот. Я все-таки постарался найти песенку, которая, может быть, мало похожа на Юрия Шевчука, но не обещаю. Все-таки Шевчук, он Шевчук есть, он спел все песни. Вот группа «Джин Тоник». Вот,
2: может, давай только после новостей, потому что сейчас уже не то, не сё у нас остается. Или как-то, нет, подожди.
1: Давай
2: сейчас
1: после новостей, так сказать.
2: Нет, стой, дай я сейчас посмотрю реально, сколько у нас там сейчас натикало времени-то.
1: 59, 43, 46, 47.
2: Сегодня путаница с часами, у нас еще много времени, извини, давай, да, «Джин Тоник». Слушай, сейчас, ну прежде чем обойду, еще, а то сейчас забьют просто вопросы, я отвечу тогда. Александр, я видел в продаже два вида альбома «Неброские носки». Первый титульный лист черно-белый, второй вид с зелеными вставками и без клейма «Лексика». Какой настоящий? Я с трудом так представляю и не помню, на каком существует клеймо про «Лексику». Просто хочу сказать, что был один тираж с, ну, скажем так, с бракованной полиграфией, где вот картинка была черно-белая. Но и на той, и на другой кассете стоит вот это флажок «Ненормативная лексика». Так что я думаю, что и та, и та, наверное, настоящая. Просто на черно-белый вы этот значок, видимо, не разглядели. Теперь это алкоголь, да?
1: Ну, я думаю, что
2: пятая,
1: да,
2: пьеса.
1: Пятая пьеса.
2: Пятая пьеса.
1: «Джин Тоник».
2: Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин с подведением итогов закончившегося фестиваля «Надежд» 12-го всероссийского. Также отвечаем на вопросы вашего пейджера 913-29-29, абонент Монмаранси. Ну, не вашего, конечно, нашего, да? Значит, вот господин Ветров интересуется, передали ли мне кучу кассет. Передали, безусловно. Кстати, уважаемый господин Ветров, вот у меня к вам такое как бы обращение. Я с большим удовольствием читаю ваши вот почти что статьи даже, а не письма. Единственный такой момент, вот, касаемый программы о техномузыке. Дело в том, что вы, как взрослый, безусловно, человек, должны понимать, что мы можем приглашать людей с других радиостанций, но это будет с точки зрения этикета не совсем правильно, если мы будем на наших волнах анонсировать время выхода программы любой на других волнах. А вопросы подобного рода приходили в большом количестве. Вот. И еще меня терзают смутные сомнения, что поскольку я, видимо, к сожалению, являюсь единственным читателем ваших статей-писем, то не опасаетесь ли вы, что у вас разовьется комплекс такой журналистской неполноценности? Вы будете злобно блистать склянками где-нибудь на задворках модных вечеринок. Вот подумайте об этом. Мне бы не хотелось видеть вас в таком состоянии. Далее сообщение. Сейчас я зачитаю. К видеосъемке, как я отношусь, я ненавижу, когда наши концерты снимают кто-то, кроме наших представителей. И в последнее время мы активно с этим боремся. Но в большинстве клубов, кстати, в том же Юту, дорогой Володя, камень я позволю себе туда заметнуть. Очень огромное количество охраны в камуфляже, которое, на мой взгляд, весьма непрофессионально выполняет свои обязанности. Потому что одно дело обыскивать посетителей на входе с грозными лицами, а другое дело следить реально за организацией концерта, за порядком в зале. Если там отогнать человека с пивом от сцены, это сможет и ребенок, в принципе, подойти и сказать: «Дядя, уйди отсюда». А вот хорошо работать люди там не умеют. Это мой взгляд. Он может быть ошибочный. Но когда мы там играли, был печальный опыт.
1: Я думаю, Саш, что у нас милиция вообще не умеет работать, что касается охраны порядка.
2: Ну, да, скорее всего.
1: И не только в клубах, но и на улице тоже.
2: Возможно. Хотя вот находят давно угнанные автомобили. А господин Марочкин, как вы относитесь к тотальному опопсению некогда агрессивных и боевых групп и исполнителей? Сейчас я дальше, да. Групп исполнителей, в частности, к опопсению Александра Лаэрского интересует Евгений Полернский.
1: По поводу опопсения Александра Лаэрского я ничего не слышал. Вот. Может быть, я просто не все творчество Лаэрского слышал, в чем я, конечно, весьма сомневаюсь. Вот. Что же касается опопсения других известных, так сказать, мастеров рок-слова, там, типа Бутусова, там, Гарика Сукачева, то я к этому отношусь крайне положительно. Потому что на их место в таком случае должны прийти люди, которые, вот, в частности, выступали на нашем 12-м фестивале «Надежда». Я думаю, что скоро это случится, потому что потенциал групп, всех групп фактически, был очень высок и, на мой взгляд, намного выше, чем то, что делают сегодня мои старые друзья Гарик Сукачев или Слава Бутусов, так сказать, и многие другие мои старые, хорошие, верные, добрые друзья.
2: Да и вообще, вот что это, я извиняюсь, что тебя перебиваю, вот что значит слово «опопсил»? Мне бы хотелось немножечко вот все-таки понять, что это. Вот понятие, какое это понятие занимает место в нашем вот российском менталитете. То есть, ну, я извиняюсь, что как-то мудро и чужими словами выражаюсь, какие-то журналистские телеги, но тем не менее, можем ли мы назвать, скажем, музыку Джорджа Майкла попсой? Ну, видимо, можем, да, безусловно. Но, к примеру, то, что делает Джордж Майкл, мне нравится гораздо больше, чем вот по-настоящему попсовые альтернативные группы, типа вот этих демонов, которые приезжали в Питер. То, в общем, толпа обезумевших Базедовых ринулась, наслушавшись вражеской англосаксонской программы MTV, насмотрев, что этот Garbage или Garbage с тёлкой такой вокалистской. Вот о чем идет речь, уважаемые.
1: Самое главное, мне кажется, что та черта, которая разделяет попсу и не попсу, она весьма условна. Потому что даже, мне кажется, Саша, что вот то количество альтернативных групп перевалило то количество, так сказать, когда они могут называться альтернативой. Теперь это попса, ну, минимум попса.
2: Вообще, то есть попса, я так понял, это тут заложен еще не музыкальный смысл, как раньше вот мы думали, попса, это там унцу-унца, то есть пунцу-пунцу-тум, я пришла к тебе, я пришла, любовь, весна ушла, вот такая байдака, там колготки всякие пели и прокладки с крылышками, вот жуткими голосами. А сейчас речь идет просто об, как это называется, эстаблишмент. Хорошее слово, да?
1: Ну да, вот. Попса это то, под что, так сказать, вот идет человек с бутылкой водки, ему купить что-нибудь такое, под что это можно выпить, так сказать. Вот это и покупается.
2: Ну, в общем...
1: У нас же портвейн в ходу, в общем-то, не водка.
2: Ну да, да.
1: Вот, портвейн, он добрый, а водка, мне кажется, она, так сказать, в основном злит. Вот. А, вот, мне кажется, так. И, собственно говоря, наш фестиваль-то и призван давать группы, которые выходят на смену таким уже опопсевшим рокерам. Таких много, и такие были всегда. И, скажем, с самого начала рок-н-ролла были такие опопсевшие рокеры.
2: Вот, типа, кстати, извини, вот тут как раз и пишут пояснение немножко от Алексея Фиськова. Альбом «Вымя» — это попса, он пишет. Ну, это имеется в виду мой альбом. Да, я целиком с вами согласен, Алексей. И в дальнейшем, если вот это называется попсой, то я буду более и более все опопсевать, потому что я не могу воспринимать, скажем, группу Doors не за ее идею, там, не за ее музыку, да, а за тот саунд, с которым эта группа записывалась, да. Для меня очень важен именно попсовый звук, да. Я хочу, чтобы мою музыку слушали люди в дорогих автомобилях и чтобы эта музыка была комфортной. Вот не нужно путать комфорт и попсу, понимаете? Когда мы включаем телевизионный приемник, мерзкое слово «телевизионный приемник», да, и видим, вернее, даже до того, как вот мы начинаем что-то видеть, мы слышим первый такт, вот когда какой-то поросенок с сиськами в колготках поет визгливым голосом, это некомфортно. Хотя и записано на современной аппаратуре, да, и когда мы переключаем, мы слышим, к примеру, голос Шаде, это попса, да, но это комфортно, это высшей степени аристократично.
1: Вообще я не понимаю, откуда, в общем-то, взялась вот это вот пренебрежительное отношение к слову «попса». Когда я начинал, так сказать, вот только бегать еще под стол, там, вернее, под стол, а под сцену или за сцену, так сказать,
2: слово «попса». Я тоже за сцену бегал.
1: Да, слово «попса» имело совсем другой оттенок. Например, группа «Ночной проспект», которая играет музыку совершенно неудобоваримую для нормального слушателя, вот это году 85-м называлось «попса». Вот. Ну, в отличие от «Хэви Метал» и Льва Лещенко, которые тоже, наверное, больше относятся к металлистам, чем к попсе. Вот. Если же возвращаться к нашему фестивалю, то мы пришли, наверное, уже к дню третьему, вот, который был самым удачным. И вот именно там, наверное, находятся те люди, которые первые придут, так сказать, на смену попсе. Вот. Там выступали группы «Сыновья», «Русская правда», «Перекресток», «Боевой стимул», «Макс Мельников», Олег Никанкин со своими группами. Вот. Что интересно, очень много групп из Подмосковья. Вот, может быть, там, так сказать, рождаются вот эти вот гроздья звезд, которые рвутся сейчас на нашу эстраду. И если нашему фестивалю «Надежда» исполнилось 12 лет, то у него есть младший брат, младший по возрасту, но не по статусу, Московский областной рок-фестиваль, которому ему исполнилось 3 года. И вот оттуда добрая треть групп. Причем, по-моему, все лидеры фестиваля «Надежда», они, ну, не все, так сказать, вот большая половина, они как раз мною приглашены после этого фестиваля. В частности, группа «Сыновья» из Красногорска. Марина Кириллина и ее сыновья. Поют песню на радио «Эхо Москвы».

0: Продолжаем нашу беседу с Владимиром Марочкиным. Вот, во-первых, интересуется, любим ли мы пельмени. Я отвечу, да, безусловно, любим. Далее вот хорошее сообщение. Саша выяснил, что мой знакомый увлекался вашей музыкой года 4 назад, что вы старше меня лет на 10-15, а я с вами припирался. Извините, ошибусь. Я сравнил вас с героем Селлинджера. Тогда серьезный вопрос. Забудет ли вас реакция ваших детей, когда они подрастут на ненормативную лексику в ваших пьесах, интересуется Вредина. Я думаю, что реакции тут быть не может, поскольку в данном случае ненормативная лексика проходит как составляющая часть великого и неделимого искусства. А применять ее к месту – это великий дар, хочу вам сказать. И я считаю, что я начинаю только сейчас этот дар в себе развивать. И вам, кстати, того же желаю. Что сейчас с группой «Николай Коперник»? Вот еще такой вопрос тут был.
1: Собственно говоря, я и сам хотел бы знать, что сейчас с группой «Николай Коперник». Работая над созданием энциклопедии русского рока, я не написал только две статьи, две биографии групп «Коррозия металла» и «Николай Коперник». Если до «Паука» я никак не могу себя заставить доехать, вот, то Юра Орлов никак не доедет до меня сам. Вот. И если Юра нас вдруг сегодня слышит, то, Юра, ну, собственно говоря, пора бы уже мне закончить работу над энциклопедией. Приезжай, значит, кофе, так сказать, чай там или там что-то такое типа того. Тебя всегда ждет, и поговорить бы пора уже.
0: Вот интересуется некто КА. Что такое за группа «Единственная» из Подольска? Название хорошее, мне очень нравится. Смешное название.
1: Хорошее название. Хорошее. Смешное название. Группа, собственно говоря, неплохая, но о чем они поют, в упор не помню.
0: Да. Ну, я так понял, что тут уже пришли это люди, то есть уже у нас новости, и как раз последняя пьеса. Объявляю ее быстренько.
1: Еще, значит, одна пьеса осталась у нас, да?
0: А, даже и она, наверное, не осталась. Ладно, после новостей ее дадим, то давай, расскажи, что за пьеса.
1: Еще одна очень тенденция любопытная на нашем фестивале, так сказать, проявилась. Очень многие школьные учителя, как некогда народовольцы, двинулись в толщу народных масс. Тарас из группы «Русская правда», это уже такая культовая группа, все ее знают и любят, он ведь преподает историю и экономику в Новогирееве. Еще один Тарас из группы «Боевой стимул», кстати, участник, а это все участники нашего фестиваля, он преподает физику в другой школе. И вот целая группа «Перекресток», две барышни, Юлия и Ксения, они тоже учительницы. Юлия – вокалистка и гитаристка, она преподает английский язык, а Ксения учит первоклассников воспринимать рок-музыку так, как это должно воспринимать. Это вот группа «Перекресток».
0: Ну, мы уже послушаем сей коллектив после песни недолгой, но своевременной, которая называется «Последние известия». Пи, сокращенно. Спасибо, Володя. Ну, ты скажешь мне, Саня, спасибо тебе, там, как обычно, все эти пироги.
1: Саня, спасибо. На самом деле, действительно, «Эхо Москвы» сделало совершенно фантастическую, так сказать, вещь. Лаерский, он гигант. «Монморанси», так сказать, любимая передача всех рокеров. О чем здесь можно говорить, о чем здесь можно спорить? Собственно говоря, вот с этого многие наши звезды, звезды 21 века, думаю, начнут свою биографию и новые статьи в энциклопедии. Значит, русский рок 21 века начнутся вот с твоей передачи.
0: Да будет так.

мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет.

обман сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: гостях у программы «Монморанси» директор Анатолия Крупнова Александр Юрасов. 24 марта этого года у Толика день рождения, ему было бы 34 года. Здравствуй, Саша.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте все.
0: Сегодняшняя программа наша будет посвящена прослушиванию песен в исполнении Анатолия Крупнова. Ну, мы как-то немножечко предадимся воспоминаниям. Не хотелось бы, чтобы они были какие-то такие уж совсем скорбные.
1: Нет.
0: Да, мы будем стараться как-то делать это более-менее легко. К тому же в какой-то степени все-таки...
1: Веселым парнем был Толик.
0: Во-первых, он был веселым парнем. Во-вторых, ему повезло в том смысле, что после него осталось достаточно много хороших пьес, потому что огромное количество народу уходит, не оставляя после себя ничего, в том числе даже и детей, и непосаженного дерева, а только какие-то предметы своего обихода.
1: Да в том все и дело, что у Толика много песен, которые вот именно поют. То есть не просто они были спеты им, а именно песни, которые поют, которые уже стали там отчасти народными. Вот. И ну как-то вот сегодня принес альбом его новый. То есть, скажем так, записан альбом 20 песен, которые остались тоже после него, которые практически никто не слышал. Вот, 10 песен, так получилось, что он успел спеть, а 10 спели, Шевчук, Скляр, Сукачев, Кинчев, то есть помогли передать то настроение, которое царило на репетициях. Вот, и сегодня, конечно, хотелось бы в основном не ставить песни, исполненные сотоварищами, скажем так, а именно большинство песен, я думаю, мы с ним поставим все-таки Толика, да?
0: Да.
1: Вот. И как-то вот «Иди за мной, когда меня не станет», вот эта песня, еще несколько композиций были им написаны. Просто вот он приехал как-то разочек на студию с бас-гитаркой, без всяких барабанщиков и без всего. Вот записал вот эту песню, еще одна есть такая балладная композиция. Было это вот...

0: скажем так, назовем, старого образца. Он был действительно хорош, но он такая, имел одну такую грань, отполированную, такую интересную, яркую, но вот все-таки одну грань. А Толик человек многогранный, ему было и там интересно, и то, и все попробовать хотелось. Там Том Вейтс он слушал миллион лет назад, и там от разной музыки получал совершенно разное удовольствие. Поэтому, когда подошли к чужим песням, нескольким своим, Крупский сотоварищ, вообще, в принципе, этот проект был достаточно новаторский, потому что изначально он был задуман в 93-м аж году, когда, в общем-то, не вышло еще и ни джаза Кости Кинчева, Костя-то о черной метке только и думал, вот, еще не вышло ни там всяких сольников Гарика, и назывался он Крупский компания. Не было чижа компания, Сюткина компания.
1: Слушай, есть... а вот смотри, вот интересно, вот, кстати, тенденция такая, немножечко вообще о тенденции среди... рокеров, да,
2: так,
1: вот, да, записывать вот подобного рода проекты. Ну вот смотри, то есть как-то одновременно мы получили, ну практически, ну
0: кучу акустики, да,
1: кучу акустики, в том числе даже есть еще такой момент, вот интересный, я заметил, ну это не совсем, может быть, привязано к нашей теме, но тем не менее, вот появилась этакая песня «Гвоздик», вот даже Скляр, вот на что там рокерский вроде бы парень, да, там типа там «Учись плавать», там «Не бей лежачего» и так далее, но тем не менее у него появилась песня, где вот он едет в поезде, типа дорожный.
0: Электричка такая... из Москвы.
1: Да, да, да. Знаешь, что Сукачева такая же, но безусловно у...
0: Ну, там, но у Толика дорожная тоже. То есть существует
1: в чем вот эта причина? Вот, я тут в какой-то степени немножечко, ну...
0: То есть ты хочешь сказать, что все попсели и решили увидеть?
1: Нет, не совсем.
0: Кстати, у нас стали все играть где-то вот, увидели такой ручеек?
1: Нет, не то. Кстати, у нас сегодня только вот с Марочкиным Володей был разговор об попсении. Я считаю, что попсение — это очень достойное занятие.
0: Я тоже считаю, что если ты там пишешь для 3,5 коллег, то, ну, блин, это не есть достоинство.
1: Вот, а здесь я имел в виду другое. То есть, ну, есть такое понятие, вот, группа одной песни, понимаешь? Это ни в коей мере не относится к Крупному, потому что мне нравятся и песни «Черного обелиска», и старого состава, и то, что он делал
0: в концерте в «Пилоте». Мы с тобой в Одессу на гастроли ездили.
1: Акция, где кинули всех.
0: Да, жуткие, да, жуткие, причем назад думаю. Уехали с тараканами в купе.
1: Причем вот, да? Кстати, хотелось так вернуться к воспоминаниям. Знаешь, чем меня там поразил вот Крупнов? Да. Мы же там с ним познакомились, вот, в принципе, вот на этом концерте.
0: Ну, так нам ничего не оставалось, как вместе переживать общую беду.
1: Вот этот, значит, жуткий монстр, у него погоняло палец, если ты помнишь.
0: Да, да.
1: А фамилия смешная — Чеботарь.
0: Еще смешнее фамилия.
2: Нормально у тебя спать.
0: Я вообще не помню.
1: А надо запоминать негодяев, потому что иначе можно попасть вторично. Он, если ты помнишь, он не купил даже именно Толику обратный билет.
0: Да.
1: И все. Толик,
0: он пришел с пакетом фантиков вот этих местных и сказал: это все мои деньги.
1: И он всех музыкантов своих разместил, а сам вот спал на какой-то третьей полке. Я это очень хорошо помню. То есть на редкость это было как-то.
0: Я по тем временам еще, скажем так, администратированием только занимался, таким улитым словом. Вот. И, в принципе, конечно, надо было сейчас... Сейчас бы я с ним пожестче поступил с этим... как там ты его фамилию сказал?
1: Чеботарь-палец.
0: Вот. А, в принципе, у нас... Я, вот сколько себя помню, в «Обелиске» всегда существовал такой достаточно демократический принцип. Если, скажем, даже нам доставалось там какое-то СВ-купе, все кидали жребий, то есть вплоть там до техников. И жребий решал, кому же, в общем-то, в выгодных условиях-то и ехать.
1: Ну, это совершенно, совершенно
0: то
1: правильно.
0: То есть все было достаточно, скажем, как в семье. Вот. И, в общем-то, как-то я не скажу, что Толик как-то насаждал такой культ.
1: Не было себя этого. Это абсолютно. Было заметно у вас то есть... по вашим отношениям. Кстати, всю дорогу обратно Крупнов, наш тогдашний клавишник Воробьев и Витя басист, они резались там в какую-то карточную игру.
0: Да, да, да, всю обратную дорогу.
1: А насчет, ты знаешь, насчет вот разборок с этим демоном, да, я не знаю, по-моему... Ты в курсе, что было же мордобитие, в общем-то, между вот нашим тогдашним директором и Смирновым, и,
0: кстати,
1: вот этим монстром.
0: Собственно. Смирнов тогда был такой, именно дядька, который мог нагнуть.
1: Да, да.

0: Но тем не менее...
1: Вернее, он и сейчас, наверное, как бы это способен. Но я по тем временам бы смотрел на Смирнова и думаю, блин, молодец вообще.
0: Ну, в целом-то поездка, конечно, была смешная.
1: Да, очень клево. У меня остались, причем на ВХС, такие штуки клевые. То есть там всякие там лебедей кормят.
0: У тебя вот это есть?
1: Да. А ты завтра посмотри. Правда, по каналу, который ты не любишь, по MTV, как я понял из предыдущей просто беседы.
0: Да, я не любитель. А я люблю только за Бивиса и Батхит. Исключительно.
1: Да, вот это... за ненормативных.
0: Единственное, кстати, вот. Что, хорошее, что дала Америка миру. Рок-н-ролл, я же, ты знаешь,
1: классический ненавижу. Причем физик их придумал, знаешь, да, какой-то там...
0: А чувствуется, что чувствуется,
1: физик
0: что...
1: Физик такой лютый, который там...
0: что умный человек.
1: Преподает там во всяких там академиях, вот. Он вот это все придумал, бегал по всем этим компаниям, телекомпаниям, пытался запатентовать. И все ему, типа, давали отворот-поворот, пока вот MTV не сделал на этом лютые бабки.
0: А как ты, кстати, думаешь, вот, вот а Крупнов хотел... прикололся к Бивису и Батхе?
1: Конечно. А что значит прикололся бы? Он прикалывался.
0: Да?
1: Вот. А в принципе... вот завтра по MTV, так немножко, но это я для тебя же реклама.
0: Да.
1: В 14.30 будет стартрек по истории именно Черного обелиска. Вот там будет то, как мы в Одессе лебедей кормили. То есть там прям кусочек такой.
0: Лебеди очень ненажорные птицы.
1: Это да, да.
0: Ну что, песню послушаем?
1: Да, давай. С Крупского с товарища, наверное, да? Я остаюсь.
0: Да. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморайс» Александр Юрасов, директор Анатолия Крупнова. Вы можете, кстати, присылать ему вопросы на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморайс». Также, может быть, несколько позже мы начнем принимать ваши звонки телефонные. Номер 203-19-22. Но сейчас вот на пейджер приходит сообщение, в том числе и сообщение, ну, скажем так, не совсем...
1: провокационные.
0: Да, провокационного характера, но тем не менее мы зачитываем их все. Вопрос к Юрасову. Как вы относитесь к публикации статьи в журнале «Железный марш» под названием «Кто убил Толика?» Как вы можете это прокомментировать? Только не говорите, что вы не знаете, что это за статья и о чем в ней говорится. Считаете ли вы себя и жену Толика Крупного виновными в его смерти? И сколько денег заплатили Тутти Ларсен за дружбу с Толиком в посмертном клипе? Интересуется Бердяев.
1: Вот этот человек, видимо, пользуется какой-то, в общем-то, информацией извращенной, которая доходит до него, там, я не знаю, со стороны, через какие-то слухи, сплетни. Вот. За дружбу Тутти Ларсен, собственно, платить не надо, потому что, скажем, с Туткой-то... Я-то дружу совсем давно, мы с ней еще «Черную пятницу» вместе вели, а Толик до нас вел «Черную пятницу». Вот, на BSTV. И как-то у нас дружба-то... Мы постоянно общались. И Толик с ней постоянно общался. И дни рождения вместе проводили. И массом... Я не скажу, что это было там в 80-е, но начиная с 93-го где-то года у нас было очень плотное общение с этой девушкой. И мы до сих пор дружим. Вот. А то, что она появилась в клипе, я могу объяснить совершенно... каким-то... Если в клип приглашать всех, кого знал Толик, с кем он любил, с кем дружил, то, конечно, клипа бы не хватило просто. Ни песни, ни слов, ничего бы не хватило. А, скажем так, то, что было снято дорожное, и то, что там присутствовали, скажем так, Гарик, Костя и, скажем так, там, не, то, что Тутти Ларсен играет на саксофоне, это, в принципе, вызвано только тем, что Леша Ермолин не приехал в этот день на съемку, он заболел. Вот. А так-то ей бы мы роль какую-нибудь запридумали бы стопудово. Вот. Просто в этот период и этот альбом «Крупский сотоварищ», он наиболее ассоциируется, наверное, с этими людьми, потому что, ну, скажем, первый слушатель песен с «Крупского сотоварища» был, наверное, Костя Кинчев. Но слушал он их еще в том варианте, который был отписан старым составом «Обелиска», в общем-то, не самым таким, сказать, чтобы был правильно отписан альбомчик, потому что, опять же, вернемся к старому составу, немножко разные вещи, когда играют тяжелую музыку, это одна подача, а акустику нельзя играть такой, таким тяжелым саундом. Ее надо играть легко, так, непринужденно. И просто-напросто было немножко ощущение не было вот этой легкости в «Крупском сотоварище» старого образца. Поэтому это было переписано вот с музыкантами неприкасаемых. И поэтому это, в общем-то, ближе было, наверное, к этой среде, вот, которая присутствует в клипе. И поэтому совершенно логично, что в песне «Дорожной» присутствует та среда, которая вот этот проект «Крупские сотоварищи», в которой этот проект «Крупские сотоварищи» Толик, наверное, и довел до логического завершения. Я считаю это абсолютно правильным. И о каких-то деньгах говорить совсем не приходится. Если говорить о статье «Железный марш», стоит ли вообще об этом говорить, потому что я никогда не считал эту газету правдивой. Вот, половина, что там пишется, это небылицы. И молодец паук, потому что он гениальный, конечно, все небылицы мира и все, что можно, там, скажем, насочинять, он насочинял и воплотил в этой газете. Вот, поэтому я не знаю, под этой статьей нет подписи, насколько мне известно. Вот, и поэтому уже это говорит не в ее пользу. Потому что если эта позиция, и автор заявляет о своей позиции, то так, ну, ты назовись, по крайней мере. И как-то комментировать эту статью зачем? В общем-то, если кто-то в это верит, ну, это его беда и его проблема, на мой взгляд. Потому что ну, что значит, насколько вы виновны? Правильно там я, да?
0: Да,
1: вы же,
0: да.
1: Насколько вы виновны в смерти Толика? Вот это... Вы знаете, я бы сказал так, что... Что значит, насколько виновный? Человек, если умирает, то как-то сложно оценить степень вины тех, кто его окружает. Вот. Толик был взрослый, в общем-то, человек со сложившимся своим мировоззрением. И как-то влиять на него, особенно мне, человеку, которого он воспитал, я могу это совершенно четко сказать, что своей, скажем так, сегодняшней, своим мировоззрением и какой-то позицией в жизни, я, конечно же, полностью обязан Толику. Я считаю себя обязанным ему, я считаю его своим другом. И я не считаю вот такие вот послания просто-напросто. Это люди от незнания и от глупости пишут, мне кажется.
0: Вот еще, да, и вот еще я от себя бы хотел немножко тоже добавить. Дело в том, что вот интересный, тоже интересный несколько психологическая подоплека у данного послания. В плане вот этой вот женщины, о которой вот вы говорили, которая снялась в клипе. Помимо нее, я так вспоминаю, там еще какие-то тетки тоже снимались, почему-то о них никто ничего не спрашивает.
1: Вот именно, почему-то вот, всех в бельмом глазу, да.
0: Это тоже гениальный самопромошен.
1: Опять же, Туту не любят скорее за ее образ почему-то. Вот. И я не знаю, как, насколько ее... Вот, я, например, вот, сталкиваясь с ней именно в этой жизни, я более отзывчивого, более доброго и честного, искреннего и умного человека. Я среди девушек это вот наперечет. Можно вот одной руки хватит.
0: Ну, просто, видимо, людей сердит то, что не видно результатов от ее какой-то деятельности в плане того, что ну, тот образ, который, вот, как ты правильно сказал, который создан, он не отвечает уровню раскрутки этого образа. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, конечно.
0: Вот, видимо, из-за этого.
1: Но это беда телевидения, потому что MTV, я могу сказать, это не канал звезд, а канал звезда. И именно то, как человек себя проявляет на этом канале, диктуется именно вот его, плохое слово, скажем, менеджментом и вообще всякими именно обусловливается условиями работы. То есть это, тут и нет авторской программы. Она существует четкие критерии, по которым она работает в эфире. Она профессионал. Я могу сказать, что работая с ней на BTV и будучи ее редактором вот, долгие годы, я могу сказать, нет более профессиональной ведущей на молодежном телевидении, потому что я много на своем веку повидал. Вот, и она все в соответствии с требованиями, которые там 4 предложения, что так между клипами должно быть, и что там как бы не должно быть всяческих уменьшительных, там типа кончик, там отзвончик, и пр-бры-дры-бры. И в этих рамках тебе надо, несмотря ни на что, не потеряться и создать уникальный образ, который бы, в общем-то, Таньке это получилось.
0: Ты знаешь, я сейчас вот понял, как нужно сформулировать вот отношение общественности к данному образу. Просто наконец-то наши люди стали адекватно воспринимать телезвезд. Вот о чем речь. То есть вообще такое понятие, как телезвезда, это же, конечно, полный абсурд. Потому что, как я уже говорил неоднократно в нашей программе, мы же простые зрители, мы же не знаем, чем занимается человек вне эфира. Может, он с пяток мозоли срезает, но уже как бы априори он наш бог. Ну, не наш, а их. Я-то, понятное дело, телевизор редко смотрю. Большинство людей, зрителей, они просто верят в человека, который на экране, как в родного папу, попросту говоря. Он для них авторитет, да, это очень сержант.
2: Это
0: сейчас ужасно. Эти устои рухают.
1: Это ужасно, рухнули. Тем более, что как бы так сказать, это очень это трагедия именно человека, который на экране. Потому что насколько быстро этот человек становится известен, выходя вот так в эфир и часто мелькая, и это его беда, потому что, встречая на улице, его постоянно дергают, и дергают обычно люди, которые, ну, недалекие и глупые, и говорят, вот смотри, вот этот чудик с телевизора там, и, ну, да, сейчас к нему подойдем, мы поговорим, да и пивка выпьем, ах, он с нами не пьет, ах, он такой, и так, и поворот сразу такой мысли не самый приятный.
0: Зазнался,
1: вот, дескать. Конечно. Вот. А это их трагедия, потому что они вот так быстро начинают как-то вот узнаваемы быть, очень быстро раскручиваются, но так же быстро телевизионные звезды умирают. Вот стоит прекратить появляться, проходит очень короткое время, и все, и про тебя забыли, потому что эта слава очень такая, она быстро приходит, но так же быстро и от тебя уходит. И это трагедия, потому что вчера он был нужен, вчера ему там звонили, обрывали телефоны, вчера он выходил, к нему было пристальное внимание, особенно если человек не умный, достаточно, так скажем, он начинает пребывать в определенном комплексе.
0: В эйфории.
1: Да, в эйфории.
0: В это городское состояние. Да. Кстати, вот не к слову об эйфории и неуме, но как вот гигапример хорошо забытого вообще супер-журналиста, это Листьев. Вот сколько было шума и где сейчас, кто сейчас? Ты раньше там предлагали счетчик в углу экрана сделать какой-то.
1: Вспоминают, когда выгодно, скажем
0: да,
1: так.
0: Да, то есть, вот, то есть
1: все просто.
0: Кстати, вот что касается... Извини, я поперхнулся чебуреком.
1: Да, я сам тут пытаюсь в сторону кашлять.
0: Что касается вот этой дамы, о которой мы говорим, то мне ее действительно...
1: Ты ее намеренно не называешь по имени.
0: Ну, я как-то настоящего имени не знаю, а все эти там вот такие погоняло мне.
1: Ну, погоняло было придумано в младенчестве. Это было, в общем-то, начало... Без ТВ, это было вообще начало, там, я не знаю, 90-х.
0: А ты наоборот читал фамилию ее?
1: Да, господи, боже мой.
0: Это же читали это
1: тысячи лет, это очень старо. Но тогда она, собственно, это было молодежное деление, тогда это считалось круто.
0: Круто, да.
1: И по прошествии уже определенного времени, но все же по-другому смотришь. Скажем, сейчас одеться там в кожу, там, заклепочки на себя там понацепить, то, что там кроссовки, там, латексы вот эти вот там, которые обтягивают ножки, и там выйти на улицу, то, что там, я не знаю, в начале, там, в конце 80-х считалось, вот этот чувак прикинулся вообще, крутота неземная. Вот. Сейчас так выйдет, так на тебя посмотрят, просто скажут, откуда ты приехал, чувачок.
0: Но она все-таки, согласись, достаточно мужественная девонька в том плане, что ежедневно практически вот выдерживать такой прессинг, давление, отсвечивать, конечно, рыльцем во весь экран.
1: Более того, она же, круто, если посмотреть ее график, и это можно легко по эфирам отследить. Она же еще ведет там по радио «Максимум» кучу эфиров ночных там. И днем она там, и на MTV. Что-то мы, кстати, про нее очень много говорим.
0: Ну, кстати, с другой стороны, вот, ничего не мешает ей все это бросить и поехать доить коров на
1: ферму. Тоже правильно.
0: У меня есть вот ферма, там я набираю вот сейчас.
1: Она уже становится заложницей своего
0: знаешь,
1: вот этого
0: как это
1: всего?
0: Называется? «Макаронная фабрика».
1: Да, и...
0: То есть длинная макаронина, вот она идет, и прервать этот процесс, значит, оборвать ее магическую длину, вот эту...
1: Но, несмотря на это, она лучше других, 100%.
0: Ну,
1: мое мнение.
0: То есть ты имеешь в виду как ведущая?
1: Я имею в виду, что она во всем этом не теряется, и что она все равно... Индивидуальность, то, что вот я имею в виду. То есть, на мой взгляд, опять же, я никого ни на что не агитирую, вот, вступать в какую-нибудь Красную Армию. Вот, я, на мой взгляд, она совершенно самодостаточная личность, вот, которая, с которой можно легко запоговорить не только про альтернативную музыку, с ней можно обсудить любой вопрос. Там, она читает очень правильные книжки, умненькая. Очень мало девушек, которые умненькие, особенно вот в музыкальном телевидении. Вот, и она приятная, обаятельная. Знаешь,
0: вот, очень Саша, вот был один момент, единственный смешной, я помню, насчет, вот как ты говоришь, музыкального образования, журналистики и так далее, когда была в эфире еще тогда, по-моему, на телеканале 2 умножить на 2, 2 крестик 2.
1: Я работал на нем.
0: Да, вот там был клип Кейт Буш, где они вот все исполняли песни Гершина. И вот особа, о которой мы сейчас действительно так долго говорим, такую, извиняюсь, пукнула фразу мощно. Она говорит, вот на губной гармошке здесь играет сам Гершин. Это не была шутка, то есть очевидно,
1: нет,
0: что...
1: Нет, но я не имею... Ум и образование... Стоп, ум и образование — это разные вещи. Санечка, ты сам это все знаешь.
0: Согласен, согласен.
1: Я сказал, что она умненькая, но я не сказал, что она там мегаобразованная.
0: А если, например, мы посадим за руль автобуса человека, который не знает специфики машины, которую ведет, это риск. Знаешь, Саш, дело в том, что ты сказал, что люди профессионалы.
1: А ты заметь, это было миллион лет назад, а ты помнишь. Это хорошо, потому что ты чмуришь вот фамилию, ты тоже помнишь человека из Одессы. Вот представляешь, как тебе сложно жить. Сколько вот всего вот этого ты в себе несешь?
0: Саш,
1: нормально?
0: Не так много. У меня есть, мощные есть границы внутри меня. И я как-то стараюсь определенные эти границы усиливать. Знаешь, как погранвойска, то есть дислокация здесь, дислокация там. То есть дислокация против вот одесской личности. И какая-то дислокация, знаешь, против информации, передаваемой определенным лицом. Потому что я, например, не могу вот после того момента верить адекватности.
1: Не, я тебя прекрасно понимаю. Ну, может быть, у тебя очень интересный взгляд на одного и того же человека, в общем.
0: Вот, кстати, тут пришло, знаешь, какое там послание на фейсбуке? Да. Вообще-то передача, ребята, про крупную.
1: Да, в общем, я тебе про это и сказал, что очень много мы про нее говорим.
0: Ну, давай послушаем.
1: Ты увлекся тоже, кстати.
0: «Черный обелиск» новая.
1: Да, новая песня, и я не думаю, что вы ее слышали. Ну, как-то вот «Семь бед» называется.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» директор Анатолия Крупнова, Александр Юрасов. И сейчас мы обратимся к зачтению послания на пейджер. Номер 0913-29-29 для абонента «Монмаранси». Так, сейчас я начинаю.
1: Ну, а то нас в стороны заносят, ты что-нибудь про Толика уже, пожалуйста.
0: Да, вот, значит, два вопроса. Первый. Что с самой первой записью альбома «Стена» и выйдет ли он на компакт-диске или кассете? И что делают оригинальные музыканты «Черного обелиска»?
1: Оригинальные.
0: Да, хорошие, кстати.
1: Да, какие именно из всех? Потому что «Обелиск» — это такая была, как любая группа с историей, кузница кадров. То бишь, столько народу перебывала. Вот. Я по порядку начну отвечать. Спасибо за вопрос. Если говорить об альбоме «Стена», то, честно сказать вам, хочется сделать просто переиздание не только «Стены», а всего того, что, в общем-то, было до вот этого последнего альбома, который мы сегодня с радостью слушаем. Вот. Но это, наверное, следующий этап. Потому что сейчас задача номер раз. Хочется, чтобы вот это увидело свет. Потому что ситуация на рынке, как не хочется говорить языком таким вот казенным и директорским, вот, но ситуация на рынке настолько хреновая, вот, что, в общем-то, достаточно сложно что-либо издавать, и все тут же начинается пиратироваться и там и всплывать, и к сожалению, даже окупить на сегодняшний день какие-то минимальные расходы, а запись, любая запись все равно несет с собой расходы, это никуда не деться. Невозможно там взять там и издать плохо. Вот, поэтому только нельзя издать плохо. Вот мне нельзя, я не могу себе позволить его, лишь бы вот там пусть будет.
0: Ну, вот. Есть, да, вот такой альтернативный путь, это как бы такой кризисный тираж, да, то есть с упрощенной полиграфией, то есть а-ля
1: ну, вот
0: болгарский.
1: Не хочется, чтобы вот, это вот было все вот в таком...
0: Слушай,
1: вот,
0: это же нонсенс.
1: Чтобы скакал
0: вообще
1: компакт, чтобы там вот его поставили там, на песне где-нибудь там во втором куплете, он начал вдруг прыгать там. Это мне, вот,
0: и
1: я не
0: крутиться.
1: Могу так, абсолютно.
0: Так вообще, вот так, раз мы уже затронули тему...
1: А, второй это был вопрос.
0: А, ну да, да.
1: Про оригинальный состав. Ну, ты это не забудь сегодня.
0: Нет, я...
1: Вот, а оригинальный состав, все очень-очень просто. Если говорить о последнем составе, то и Сашка Митрофанов, который был перетянут нами вот в последний состав с Толей из группы Александра Барыкина, замечательный барабанщик. Ровно как Дима Варшавчик, который прибыл сразу в группу «Неприкасаемые». Они оба играют сейчас с Гариком Сукачевым в группе «Неприкасаемые». Более того, Саша сейчас ездил в тур с таким проектом «Бекхан». Вот, и тоже там сидел за установочкой барабанной. Вот, если говорить о составах, которые бывали до этого момента, то опять же, во-первых, опять же, всех попрошу завтра позырить все-таки эту получасовку по «Дециметров» и «Дивишнам», потому что там это именно стартрек, посвященный группе «Черный обелиск», то есть там все составы, во-первых, представлены. Вот. Если говорить о предыдущих составах, то там Димка Борисенков, например, до сих пор музыку играет в такой группе «Тризна», более того, там и спевает. Они там вроде сейчас записываются на студии, и скоро он мне обещал что-то там даже дать и запослушать.
0: А он в Одессу ездил с нами?
1: Беленький, да, такой, да, конечно, да, да, конечно. Да. Вот, Митя тоже. Вот, Алексис, по-моему, сейчас, это вообще самый долгожитель в группе, с которого, в общем-то, и начался «Обелиск». По-моему, сейчас забросил музыку, ровно как и Володя Ермаков. Тоже он там, мне сказали, что он так как хобби, только там в некоторых коллективах поигрывает, так и все. Вот, ну как-то вот из всех действующих, наверное, только вот и остался-то Димка Борисенков, который именно играет и музыку не бросает. Все остальные, там, начиная от Коли Агафошкина, там, первого барабанщика, он там, по-моему, очень давно у него семья, еще при первых трудностях обелисковских он там ушел из музыки. И это еще было в 88-м, что ли, там, или 89-м году. То есть, ну, всех перечислять, наверное, нет смысла, просто из ныне действующих музыкантов, вот, наверное, последний состав, который продолжает играть, и который с моей легкой руки там как-то... То есть, например, я могу сказать абсолютно искренне. После распада вот последнего состава «Обелиска» Толик, у нас был с ним разговор, он сказал, что ему все надоело группу собирать. Это такой геморрой психологический, и все начинают, ну вот, все вытекающие, ты же все знаешь, это вот. Будут с сессионниками только играть. То есть вот взял с сессионников,
0: кстати, может быть, правильный подход. По крайней мере, цивилизованный.
1: То есть, вот, да.
0: И по крайней там... мере, ты знаешь, как, если, извини, что я перебиваю, да, да. Постоянство группы, оно подразумевает под собой определенные обязательства перед музыкантом.
1: Вот.
0: А это в наше время вот очень... Нельзя же сказать человеку, что там ты будешь там все так завязано на,
1: да,
0: деньги,
1: то есть,
0: там, будешь получать оклад, да, там и так далее. То есть это считай, ты организовываешь фирму.
1: Да, абсолютно точно. Вот. Более того, ты отвечаешь, то есть это такая другая ответственность, ответственность за людей, которые еще у тебя в коллективе. Вот. И потом, с другой стороны, это рамки. Это опять же рамки. Ты попадаешь, конечно, в зависимость от этих людей, и ты невольно, сочиняя, наверное, какую-нибудь вещь, ты проецируешь на то, что вот тут этот сыграет, а этот тоже так сыграет. Вот. И поэтому Толик тогда вот в 95-м зарекся, наверное, вот и Крупский начали писать и подразумевали, что это будет такой сессионный проект. Вот. А потом как-то уже, ну, просто Сашка, вот барабанщик, ну, как-то, честно сказать, подкупил. Потому что человек пришел на первую репетицию. Вернее, как, сначала мы с ним там беседовали. Потом, оказывается, ну, он пришел на прослушивание, когда я уже там провел подготовительную работу. Вот. Потому что я считал, что все-таки без группы нельзя. Вот, когда у тебя сессионники там, то ты с другой стороны не можешь, скажем, там, гастроли планировать с абсолютной уверенностью, что у тебя будет укомплектован состав. Это определенный тоже геморрой. Вот. И он пришел, он как выдал всю программу. То есть там только, конечно, одурел просто сразу. Потому что человек пришел и сыграл все. от и до. Вот. То, как, все, что надо. То есть весь старый обелиск он уже знал. Вот. А Димка Варшавчик, только что с ним неприкасаемо познакомился. То есть приехал гитарист из Питера по наводке Димы Ашмана. Вот. И стал в неприкасаемых поигрывать. И вообще я считаю, что вот последний состав он наиболее профессионален. Потому что есть вот четкая разница. Это вот я так для себя невольно сформулировал. То есть когда есть гитаристы, барабанщики, там, басисты, вокалисты, вот это для меня очень ненавистно. А есть музыканты. То есть, когда...
2: Вокалист, вот я не люблю вокалиста.
1: Вот когда, вокалист, да, когда да. Вот он там, или
2: барабанщик... Из серии слова там... «блинчики».
1: Да,
2: блинчики, наверное, вокалиста. Да. Тоже ле вот
1: это. Он там прется и... от своей игры или там от своего пения. И вот он считает, что вот, вот именно так это вот мощно надо. Или там в этом месте выдать надо. Ему там по барабану все стали инструменты.
2: А знаешь еще какая телега? То есть там, представляешь, да, там телефонный звонок. И так, представляешь, Саня, вот вчера наш вокалист нажрался. Мне сразу хочется разбить телефон, кому вот такие звонки поступают. Вокалист их наш. Бред какой. Это знаешь, что мне напоминает? Вот это как бы то ли Napalm Death, то ли какой-то эксплойт от группы, где от первоначального состава там не осталось вообще никого. То есть постоянно приходят новые гитаристы, басисты, да, вокалисты.
1: Вот это ужасно.
2: Ужасно. Ну,
1: это должен быть музыкант все-таки. Он должен чувствовать настроение песни там. И он должен быть желательно гибким каким-то. Все-таки он уметь разными просто красками пользоваться. То есть и быть личностью в то же время узнаваемой. Чтобы он взял вот три ноты. Но это был вот он, и никто не другой. Вот как-то вот этого хочется. А вот последний состав был, наверное, таким. Потому что вот при всем том, что там тот же Варшавчик не, отнюдь не гитарный виртуоз, но при этом у него столько энергетики, у него вот такой прям вот этот вот... Он вкусно очень играет все. Он прям вот, вот живет.
2: Человек с чувством меры.
1: Да, да, абсолютно. Так же, как и барабанщик.
0: В общем, почему вот все-таки «Стена», альбом «Стена», вот этот вопрос Пейджера, да, был переигран заново, и почему не вышел в оригинальном звучании?
1: Так сейчас тоже попробую объяснить. Дело в том, честно скажу, очень не совсем нравилось саунд. На 94-й год не совсем нравился саунд, которым сыграна «Стена» была там 90-го. Все же устаревает, особенно вот как бы по звучанию.
0: Ну, история это, Саша, это же тоже своего рода.
1: Да,
0: это же...
1: Ну, надо там, это сейчас там ремастеринги там. Mm-hmm. В 94-м все-таки такое ругательное слово, это было ты как-то непонятно, что
0: тогда
1: это.
0: Да, еще и компьютеров толком не было.
1: Конечно, да, конечно, да. Я только это все
0: на эквалайзере сидел, да, такой самодел. Это
1: сказки про Запад было.
2: Да, понимаешь.
1: А они там это умеют. Да, типа, как это, никто не знает. Вот.
2: Это, знаешь, как было? Типа, люди издавали альбом какой-то, да? Вот, писали ремастеринг, а реально просто какой-то демон сидел эквалайзером вот это все... дело выправляло. Человек mm-hmm. самодельный шумодав, как я видел один раз. Знаешь, прихожу, типа там альбом мастерить. Mm-hmm. Он говорит, вот у нас есть эквалайзер, компрессор я свой принес тогда. Mm-hmm. Вот. И лежит такая байда печатная плата, из нее какая-то такая хреновина на трехножках торчит. Типа транзистор, говорю, что это такое? В цепь это включен. Шумодав, говорят. И такое предупреждение, говорит, когда придет там человек, который паял его, не скажи слово хреновина, а то, говорит, он обидится очень. Вот так, мастеринг бувен.
1: Мастеринг.
0: Ну что, песню послушаем, да, затем, да, затем новости, и после новостей продолжим беседу.
1: Чужих песен, да? Скромство ставили.
0: Да, да.
1: Танго.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» директор Анатолий Крупнов, Александр Юрасов. Наша программа сегодняшняя приурочена к дню рождения Анатолия Крупнова. 24 марта этого года ему исполнилось бы 34 года. Хочу напомнить также, что практически сейчас у нас своровали час времени, то есть сейчас 5 минут 4 в нашем дивном городе. Не забудьте ваши часы. перевести. Напоминаю вам также номер нашего пейджера 913-29-29 для абонента Монморанси. И вот такое сообщение. Александр, это к тебе обращается уже. Расскажи, пожалуйста, как жил Анатолий, в каких тусовках состоял в молодости, какие улицы Москвы больше всего любил. Подпись Джанкуй некто.
1: Джанкуй.
0: О, как круто.
1: Очень приятно. В молодости сложно сказать. Я могу только с чужих слов, так скажем, питаться информацией, которую мне дали какие-то воспоминания людей, которые застали Толика. Вот, в молодости. Ну, как он говорил, что он там в районе ВДНХ ходил, там рыльца любил бить. Вот, там вперед его засылали, вроде бы, как он рассказывал, там повыпендриваться, а потом, мол, там драка буча большая. Вот. Ну, на самом деле, какие районы любил, ну, вот Таганка, Покровка, ВДНХ. Вот, и на Покровке как раз в последний он и переехал, вот, в связи с тем, когда выбирали там куда, место жительства. Именно в связи с тем, что это один из тоже любимейших районов Толика. Москву он, конечно, шикарно знал. Любил гулять очень, вот, и многие такие, как бы, вот, там, вещи, там, шлепнога, например, я узнал от него, я как-то даже и не знал, что такое есть. Вот, он мне какие-то такие определенные московские штуки рассказывал там про всякие лиры там и т.д. и т.п. и портвейные дела. Вот. И интересно было. Вот. Так что как-то вот район и Таганка, такой, опять же, не самый, скажем так, интеллигентный район. Вот.
0: Ну, это в то время, сейчас-то он появился.
1: Сейчас-то он, наверное, да, уже.
0: И резко изменился. Правда ли, что выигранный музыкальный центр, полученный в результате победы в звуковой дорожке, очень безобразно пропили? Так читал я в интервью Анатолия Крупного, без подписи сообщения.
1: Ну, конечно, правда. А вы что читали в интервью Анатолия? Конечно, правда. Да, на ЗД выиграли, я в армии в то время служил и страшно радовался. Мне там заметки мама пересылала о том, что Обеликс стал лауреатом звуковой дорожки. Вот. Я же поклонником был группы-то в 87-м году. Ходил раков кидать на концерт.
0: Да.
1: И вот как-то, да, вот да, это известный же факт. Это, в общем-то, писали уже миллион раз такую вещь.
0: Ну, сейчас я предлагаю тебе послушать телефонный звонок.
1: Да.
0: Постепенно начнем, потому что обычно мы это делаем аккурат в то время, в 3 часа. Поскольку я же, как сказать, у меня срабатывает это рефлекс-то тупо, вот, вижу восьмерку без левой палки, и типа, значит, пора. 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Александру Юрасову, директору Анатолия Крупного. Соответственно, мне тоже, я будем стараться отвечать на ваши
1: будет
0: вопросы.
1: На троих уже разговорчик.
0: А, почему?
1: Ну, то на двоих сидели, теперь на троих будет.
0: Так, что тут еще?
1: Ничего я не слышал.
0: Нет, я еще не понимал.
1: Да?
0: Я сейчас просто, Александр, время украли не у нас, а у тебя. Так что сам выкручивайся перед радиослушателями и будь до 6. Это единственный твой выход. Нет, Борис, это время у вас украли. У меня-то что? Я могу и сейчас вот возьмем вот с Сашей, да уйдем. Просто выключим станцию и все. И уйдем просто. Будет называться программа «Silence».
1: Нет, мы тогда приурочим событиям.
0: К событиям, да, скажем, дескать, да, наша ответка.
1: Это наш ответ, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Александр?
0: Да.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Честно говоря, я не слышал начало вашего эфира. Я хотел спросить вот такую вещь. Вот скажите, все-таки вы считаете себя счастливым человеком? Вам Вольву подарили наконец-то?
0: Понятно, спасибо. Да.
1: Тебе Вольву дарят?
0: Ну, мне дарят, что не попади вообще. Личные вещи дарят, там, какие-то фотографии своих давно брошенных, любимых, вот, и так далее. Грудничков своих присылают фотографии. Да, я считаю себя в общем-то, счастливым человеком. Считаю, что мне сильно повезло, потому что по этой жизни я знал очень много и знаю очень много хороших людей. И вообще мне везло на хороших людей. Я вот, видимо... Ну,
2: плохих ты тоже помнишь.
0: Ну, плохих я тоже помню.
2: Начало эфира.
0: Ты знаешь, вот, Сань, дело в том, что я как-то, ну, видимо, в мои годы иногда так приходится подводить итоги, да, вот, я с удивлением обнаружил, что плохих вот говнюков попросту действительно какой-то незначительный очень процент. Конечно, они очень при этом мощные все были, скажу тебе, но в сравнении с положительными персонажами в книге моей жизни, это просто какая-то капля. Плюс я занимаюсь любимым делом, это очень важно, не отвлекаясь практически ни на какие посторонние дела, и даже хобби мое, то, что мы здесь находимся. Ты знаешь, что журналистов я не люблю, мы, кстати, с Толиком неоднократно это обсуждали и вот, сошлись на нашей ненависти вообще к музыке и к журналистам.
2: Особенно
0: ты знаешь,
2: галтелые.
0: Да, то есть это хобби. Даже с хобби мне повезло, то есть я, ну... Вообще, я действительно счастливый. А ты?
1: Ну, я как-то тоже не жалуюсь.
0: Ну, вроде как не жужжишь,
1: как пчелка, да?
0: Да. Так, что здесь? Да, вот такой еще вопрос. Александр, это с пейджера. Я зачитываю 913-29-29, абонент Маранти. Я слышал, что Толя Крупнов занимался скинхедизмом. Смешное слово. Буддизмом. Нет, первый раз я слышу такой скинхедизм. И в свободное от творчества время любил помочить хачей. Это правда? Вопрос да Серега
1: нет.
0: спрашивает.
1: Нет, нет. Это неправда.
0: Это ну, вам, то, что
1: кто-то... Нет, ну как...
0: То, что он был стриженный, это же не значит. Я, например, тоже стриженный. Вот. Но кого я могу помочить, Сань? Ну, посмотри на меня. Я перед тобой
2: забор,
0: стою на стуле.
2: Забор.
0: Забор могу. Будку телефонную пнуть. Да. Она же не ответит, правильно? Вот. Так что это вовсе ничего не
1: значит. Нет, абсолютно Толику была чужда эта идеология.
0: И вот по моим таким воспоминаниям и впечатлениям. Да, вот чрезвычайно. То есть, честно говоря, знаешь, как вот первое впечатление мое, да, от появления вообще в моей жизни Крупного, как это было? Вот, опять же, в той же Одессе.
1: Это интересно.
0: Вот представляешь картинку, знаешь, мы сидим в гримерке, гримерка ведет на сцену, вот в Одессе в той же, да? Значит, играет «Черный обелиск». Я, честно говоря, ну, как-то такую музыку в то время вообще не воспринимал с трудом. То есть у меня другие наклонности были.
1: Гитары в форме клюшек, да.
0: И вдруг, значит, отыграли они концерт с диским, зигим совершенно треском открывается дверь этой гримерки, она внутрь открывалась. Там чуть ли, значит, не зашибает там мою жену, которая там за ней тусовалась, еще кого-то. И вот вываливается Крупнов там по пояс голый, с гитарой такой, ну, прям распаренный. А при этом, если ты помнишь, поскольку концерт был кидалово практически, то есть, и, ну, то есть человек все равно работал даже в таких условиях с полной самоотдачей. И я был испуган, когда вот он так ввалился, думаю, труба, ну как люди-то, вот, типа, это первое впечатление, что человек, во-первых, агрессивен, во-вторых, как-то вот все, что происходило на сцене, для меня было дико. Ну, ты видел, я же при бабочке был нормальный,
1: да,
0: такой,
1: конечно,
0: с тросточкой, как положено, вот здесь на тебя такой. Вот. Но практически где-то вот чуть ли не через пару, наверное, часов мы уже как-то совершенно нормально общались. И в дальнейшем, вот начиная с этого момента, периодически созванивали и беседовали. И по всем показателям это был
1: очень добрый,
0: очень, очень добрый парень и миролюбивый, и никаких
1: абсолютно
0: никого.
1: Причем он,
0: да, он
1: был
0: не...
1: дико отзывчив, что меня, скажем, даже иногда и раздражало, потому что мне казалось, что там львиную долю там времени, когда там куда-то спешишь, и вдруг его кто-то на улице тормозит, дергает там за рукав и начинает там беседовать. Я думаю, вот мы же опаздываем, ну надо
0: начинаешь
1: же.
0: Начинаешь нервничать.
1: Вот, да. Ну, да, вот быстро это все тык-тык-тык и побежать. Вот, нифига. Очень-очень ответственно вот к любому разговору, к любому человеку. Это колоссальных сил требует. Это кажется, что да фигня какая-то. Вот пойти там со всеми потрындить и нормально. На самом деле это таких эмоций, сил требует и...
0: А знаешь, еще вот один интересный парадокс. Ну, что скрывать, мы же с тобой тоже рано или поздно помрем, Саша. Ну, это же непреложно и случится, безусловно. И я уверен, что найдется немало людей, которые и о тебе, и обо мне скажут, а говнюки. Вот,
1: конечно.
0: Это же будет, конечно, без сомнения.
1: Конечно.
0: Я вот...
1: про меня сейчас я
0: да,
1: знаю,
0: про меня тоже. Говорят. О, тоже очень многие. Но вот я не знаю ни одного человека вот в компании, который как-то вот знал крупного, чтобы кто-то сказал про него что-то плохое. И что, да. Кстати, еще момент интересный. Вот я не знаю, то ли это политика, но вряд ли политика, она не искренняя. У Крупного это получалось искренне. Он, заметь, никогда ни про кого не говорил конкретно плохо. Ничего плохо.
1: Абсолютно вот. Точно. Он никогда, во-первых, не жаловался, во-вторых, никогда ни про кого не говорил плохо. Это точно совершенно. Вот.
0: Ладненько. Дальше Мускат интересуется о нашем любимом месте отдыха в Крыму. Я могу сказать о нелюбимом. Вот года 3 назад я побывал в Ялте и был вообще шокирован. То есть тем уровнем сервиса, который там предлагали.
1: Избаловался.
0: Теми попытками, Саша, обмануть, обсчитать, попросту говоря, понимаешь, которые предпринимались
1: нагло. Цена не соответствует качеству.
0: Да, вообще, то есть какое качество? Поэтому я больше не ездок.
1: Не ездун
0: по этим всем мероприятиям, да. А вот что до тебя?
1: Ой, я прям очень теплое воспоминание о Крыме, особенно по молодости, в походы ходил по Крыму, аж 3 маршрута уделали с рюкзачками, вот. И как-то, не знаю, мои, опять же, учился в Московском авиационном институте, и лагерь есть у них там знаменитый, вот около Алушты, и еще рядом не менее знаменитый Энергетов лагерь. Как-то вот это все места такие, они памятные. И очень-очень даже для меня такой, как-то места, связанные с воспоминаниями приятными и времяпрепровождением хорошим. Вот, Толик любил в Энергетах, он как-то, никого не предупредив, он частенько любил так отчебучить такие штуки. То есть у нас там планировался как раз период Крупского с товарищей, еще и компания «Старый состав». Планировали так порепетировать в августе, потом в круизик съездить. Я там нарулил «Мазу». Вот с акустичкой, опять же, на теплоходе. И отдых, и заработать культурно и с приятным. Вот. И что-то как-то раз после неприкасаемых гонорарчик был выдан. Вот. И вечером его уже не было. От меня неделю все скрывали, что он уехал. То есть я его пытался найти неделю, честно. Потом я понял, что он в Алуште. Вот. И как-то вот такие штуки происходили. Но это не знаю, это вот он такой человек был. Это я сейчас на это спокойно смотрю, потому что как бы мне очень повезло, я считаю. Потому что вот это такие люди, как Толик, в общем-то, как-то вот они такой след оставляют, который вот уже ничем не восполнить. Такой
0: это
1: человек.
0: Положительная, мощная коррекция.
1: Да.
0: Вот, ты знаешь, еще такие вопросы, касающиеся творческих моментов. Первый, это не мог бы ты рассказать о клипе, где, значит, Толик поедает вот пельмени с водочкой. Это черно-белый фрагмент. Мы как-то забыли это.
1: Да. Ох, давно хотели снять этот клип. И как-то песня такая, опять же, на определенном этапе только я стал на концертах исполнять. И, в принципе, это был такой дежурный вариант всегда, когда у кого-то рвалась струна из гитаристов. Мол, тут мы выход такой из запечки. Вот. Сразу раз там гитару у другого берет и петь про пельмени. Вот. Но очень-очень все это славно. Потом очень хотел всегда на эту песню снять клип. И Женя Митрофанов. Я все вокруг него бегал, там размахивал руками и пытался ему навязать свое видение этой ситуации. То есть я говорил, да это же как YouTube, можно снять там одним планом, чтобы камера стояла, а там стол, и там на столе все это начинает меняться. И все ему рассказал, он все это выслушал, конечно же. А потом сделал по-своему, а мне очень понравилось. У меня очень терпение такое было. Вот. Нет, очень хорошо, потому что пельменное как-то вот все праздники, все наши застолья какие-то, там дни рождения, то есть столик на стул и про пельмени петь. Очень хорошо. В Калининграде даже Гарик ездил как концерт, а вот еще неприкасаемых не было, а был такой у них помпезный концерт в Калининграде, в там в соборе, там детский хор, и там эти все скрипачи, и там симфонические оркестры и прочие дыры-быры. Вот, Толик там про пельменную спел, так там, там зал, ты понимаешь, кто пришел туда. Это же все ж там бабочки, там, вот как ты
2: как
1: в Одессе.
2: Да, да. Я почему-то думал, что все одесситы в бабочках и с тросточками. И нарядился, типа, по одной хмаке.
1: Да. И сразу так прям принимали, я прям посмотрел, это так красиво. Ох.
2: И, ты знаешь, еще такая тема о съемках крупного в фильме научной секции «Пилот».
1: Да.
2: Расскажи, что это такое. Как
1: это тут? Фильм такой. Фильм такой, блокбастер задумывался, такой настоящий. Наш ответ Чемберлену. Вот. Денег лютых стоил. По тем временам, не по тем временам, но там, конечно, бабки сумасшедшие. Но Андрей И его снимал. Как режиссер.
2: Как фамилия?
1: Андрей И.
2: Смешная фамилия.
1: Фамилия,
2: какая?
1: Может, у нее и другая, но как бы...
2: Нет, ну вообще сам себе И. Вот, понимаешь, человек с фамилией И.
1: Круто. То есть подразумевает продолжение.
2: Причем, знаешь, как вот латинское И должно быть. Вот фамилия такая.
1: Вот ты...
2: А почему, кстати, фамилии знаковые не берут?
1: Возьми.
2: Будет круто. Знаешь, знак. Треугольник. Да,
1: больше, вот, меньше.
2: Да, большой треугольник, маленький.
1: Представляешь, да, факториал.
2: Да, то есть, или просто, знаешь, сложная такая спиралька. Такая, такая. Бесконечная.
1: Косинус, опять же. Хорошая история такой. Вот я думаю, математики должны проходить под этими фамилиями.
2: Да, да, да.
1: Да.
2: Ну что с И?
1: Вот. И Андрей И. И Андрей И. И он снял И фильм. Вот. И Толик, честно говоря, очень ему все это нравилось участвовать, потому что совсем другая эстетика. Он прям ходил и как-то все это рассказывал, совсем другие впечатления. Другая жизнь. Вот я прекрасно это понимаю. Одно дело, когда ты артист и на сцене, одна жизнь. Ты там раз, там, на театральной сцене, другая жизнь. Оп, там, перед камерой.
2: Ну, все-таки это работа камерой. В реальном времени. Вот.
1: Да, нет, но там тоже своя, как бы, своя история. Ведь же там такое, скорее, знаешь, вот как живой концерт отличается от сидения в студии и записи, вот это вот, когда ты по очереди там барабанчики, потом ты бас-гитарку сыграл, потом ты гитарку, потом ты пришел там и голос. Вот,
2: гусли.
1: И, гусли, да, обязательно там.
2: Без них сейчас
1: никак. Вот. И все, то есть как по очереди. Вот так же, вот, мне кажется, кинематограф от театра. Все по очереди. Все как-то там сначала сняли, потом по план, кадр, там хлопушка. Потом, значит, раз там все это озвучить. О. А потом уже, эван, как и на экраны. Вот. И самое главное, что как сыграл, потом, наверное, приходишь, наверное, смотришь на все это, думаешь, блин, как же я это все сделал-то по-идиотски. А исправить-то уже
2: срамота
1: все.
2: Уже, срамота обычно.
1: Исправить-то уже, наверное, все, да? Такое вот прям вот уже родилось, и все, и живет без тебя. Кошмар.
2: Никакой коррекции.
1: Вот как вот про альбом «Стену», вот, который ты спрашивал, почему переигрывали? Ведь тут еще пояснение поступило, что, оказывается, на втором альбоме «Стена» совершенно неправильно все спето и сыграно. Я могу сказать, что спето и сыграно просто по-другому. И к первому варианту, вот как бывает, там по-разному снят, например, там «12 стульев» фильм. Кому-то нравится первый, более старшему поколению, кому-то нравится с Мироновым. Просто уже какой-то...
2: А есть еще третий ведь?
1: Ну, есть, наверное.
2: Три. Я, вот, кстати, четвертый буду скоро снимать.
1: Прав, правильно.
2: Знаешь, как любой уважающий себя драматург хочет поставить там это Гамлета. Любой актер сыграть Гамлета. А сейчас новые моды, это вот поставить 12 стульев просто. Любой человек, знаешь, как это самое говорят Базедовой, каждый в этой жизни должен стать Элвисом. Вот, а то, знаешь, каждый должен в этой жизни поставить свои 12 стульев.
1: Да, наверное. Да, вряд.
2: Вряд, да. Ну что, песню... А, ты еще не закончил.
1: Я много говорю, дай песню послушаю.
2: Да, «Черный обелиск».
1: Тоже с нового альбома «Холодные дни» называется.
2: Знаешь, вот я помню, когда Анатолий был в эфире, у меня достаточно давно было, меня поразило то, что он, оказывается, еще и на скрипке играл.
1: Да.
0: Вот. Это мало, я думаю, кому известно, но тем не менее он ставил демонстрационную запись какую-то, мы ее даже давали в эфир, где вот вступление, он играл на скрипке в какой-то песне.
1: Да, это не то, что демонстрационно, а он вот до 88 года была программная вещь, которая прям начиналась там со скрипки. Он... А да более того, ведь новый обелиск планировали сделать вещагу одну там, симпатично. Она так, она как инструментал рулилась. Наш же Варшавчик, вот гитарист из последнего состава, он флейтист по образованию. А Толик скрипач. И вот планировалось так. Выходит такая банда из троих. И вот, значит, Толик одной рукой играет, знаешь, что так?
0: Ну да, да.
1: Бьет по ладам. А другой вот, так вот зажав, не, вот, жалко, скрипочку, не видно, да, меня, да, скрипочку, с мячком вводит. Вот,
0: типа человек-оркестр.
1: Да, да, типа того. А Митя, мол, значит, там как, где-то наиграл на флейточке, а где-то на гитарке. То есть так вот, в общем, все там разбито. А пел бы Санька барабанщик. То есть такая вещь планировалась, но...
0: Не состоялась.
1: Да, то есть такая была задумка. То есть идея, она не воплотилась.
0: Затем у нас был следующий эксперимент в эфире. Дело в том, что мы договорились с Толиком, что он снова придет в эфир.
1: Ты воспоминания решил
0: прийти. Да, да, ну надо же какое-то воспоминание.
1: Вот, то есть ты открыть хочешь страшную тайну тех.
0: Но это была вынужденная акция, согласись.
1: Да, абсолютно.
0: То есть, в общем, договорились мы с Крупновым, что он придет в эфир и отгрузит какие-то телеги. То есть у нас к тому времени как-то выработался альянс на эту тему. И уже даже была какая-то концепция там заготовлена, которую вот нужно было отгрузить. Вот. Но... Значит, появился один господин Юрасов. Мы вдвоем недоуменно долго ждали Крупного, а затем...
1: Я был просто на измене. Потому что...
0: Непонятно, человек пропал.
1: Да, сути. Как это произошло, я до сих пор в это не верю. Вот я имею в виду, что
2: что тебе удалось сделать из этого.
0: Да, но тем не менее, значит, я говорю, ну что, Саня, надо выручать, потому что, знаешь, смысл, что если...
1: Ты анонсировался это активно?
0: Во-первых, да. Да, во-первых, был анонс. Во-вторых, сама предполагаемая программа должна была нести в себе, как я уже говорил, определенную лодку с грузом. Вот, я говорю, Саня, давай, говорю, сделаем такую фишку. Я говорю, думаю, что Крупнов не обидится на это. Ну, кстати, и он и не обиделся, как выяснилось. Я говорю, давай ты будешь Крупновым, делай голос, это самое такое, похриплей. И говорю, никто не отличит. Я говорю,
1: да, вот ты еще прям... там на пультике волшебный накрутил.
0: Да, ручечки вниз, покрутил. Там. И ты начал свое выступление. Типа, приветствую всех болельщиков
1: Черного Велика, ну, чтобы как-то вот войти в это русло. Что потом, я думаю, меня раз просто расколят вот на раз.
0: Не было этого, не раскололи.
1: Все
0: раскололи.
1: Звонили,
0: ну, ты, кстати,
1: вопросы.
0: Да, то есть, ну, ты был как-то немногословен. Все, наверное, подумали, что это Крупнов такой мрачный. А затем выяснилось, что он звонил уже мне домой и извинялся, но меня уже не было.
1: Затем выяснилось, что
0: он забухал. Он забухал с своими друзьями.
1: А да, продолжение уже ты рассказываешь.
0: Да.
1: Он забухал с
0: школьными друзья.
1: Да, у него была встреча одноклассников. Ну, и это все кончилось, конечно, плачевно.
0: Да.
1: Вот. А на следующий день у нас... что, опять же, самое страшное, у нас был концерт, тоже очень ответственный, на стадионе «Динамо». Было какое-то там мероприятие активное, и мы там вроде как обелиск выступал. Я все бегал и все думал, ну придет, не придет, потому что пропал.
0: Ну,
1: то есть
0: да.
1: Встреча одноклассника и выпал, просто нет его. Вот, идет. А я, значит, всех подговорил, всех просто. Говорю, подходите к Крупному, говорите, вчера, слушай, ты в эфире был, ну такой прям вообще эфир был классный. Прям загляденье. И Толик на измене ходит. И думает, да ладно, что вы меня типа стебете? Я не был вчера в эфире. Говорит, да ладно, мы тебя слушали. И причем...
0: А ты знаешь, это аналогичная ситуация. Просто многие могут как-то сейчас не понять, как так, как человек может поверить в то, чего не было реально. На самом деле, вот была ситуация с неким человеком по фамилии Казинский. Он был у меня барабанщиком году в 90-м. В общем, человек тоже забухал где-то дня на три тоже с какими-то школьными друзьями. Вот. А под утро я, значит, сплю у себя дома, и какие-то стуки мощные в дверь ломятся, ко мне, не в дверь, даже в стенку. Это сосед, значит, сам себя запер из жуткого бодунища, вот, стремился выйти на волю. В общем, я его отпер, выпустил, знаешь, отпер, в смысле,
1: отпер.
0: Выпустил на волю.
1: У тебя хорошие отношения.
2: Он устремился там, значит, за бухлом похмеляться. А я думаю, ну не может же эта вот акция пройти как-то, ну так вот, без мазова, дескать. Ну, думаю, неспроста.
1: Должен быть эндшпиль.
2: Да, как... И тут я вспоминаю, что, значит, вчера мне звонил вот этот самый Казинский пьяный и грозился приехать. Ну, так и не приехал. Вот. Я думаю, ну вот, думаю, как-то это надо увязать. И где-то через день мне звонит Казинский, я говорю, слушай, а ты помнишь, говорю, вот вообще хоть что-то из прошедших событий? Он говорит, нет, с трудом. Я говорю, ты, говорю, ну, думаю, надо этот эндшпиль подстроить мощно. Говорит, ты залез, типа, на балкон вообще через соседей, вылез и стучался ко мне в балкон, то есть там чуть ли ментов не вызвали, там дикий... Знаешь, что человек, он прям, типа, да, правда. Сань, ну, извини, то есть у него такая мука. Понимаешь, конечно, такие шутки нельзя затягивать. Тут вообще, то есть у тебя она была добрая, да?
1: Да.
2: У меня-то, то есть, я говорю, успокойся. То есть человек конкретно сел на измену в этом смысле. Вот поэтому этому призыву к тому не пейте.

0: Янки-козлы.
1: Ну вот.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Это был вопрос, наверное.
3: Добрый вечер, уважаемые господа. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Ну, что вам сказать? Прекрасный эфир, ребят, замечательно. Все очень так, Сашенька, скромненько и со вкусом. Ну, как, знаете, в смокинге с бабочкой.
4: Спасибо большое. А откуда вот вы знаете? Я как-то, камеры вроде нет.
3: Я говорю, как?
4: Ну, вы в самую точку попали, вы знаете, я теперь...
1: Ты, наверное, спишь, да, бабочка.
4: Да, извините.
3: Ну, да, и что я хочу сказать, что, конечно, в память, а крупное, передача замечательная, потому что он, конечно, совершенно неординарная личность. И, как вы правильно сказали, внес в поп-музыку и во все остальное, что связано с этим, очень большой вклад. И я думаю, что вот память о нем... В ваших сердцах она, наверное, ну, пронизана любовью к нему большой очень. И вот такая вот хорошая, добрая передача с юмором с вашим. Ребят, спасибо вам большое. А что, вы знаете, Сашенька, дорогой, я вообще вас обожаю. Вашу передачу просто обожаю. Вы знаете, в ней столько такого своеобразного и юмора, и сарказма, и иронии тонкой. Я говорю, я вас люблю и обожаю.
4: Спасибо, спасибо вам, Татьяна.
3: И желаю вам всего-всего, вот, у меня есть такая возможность выразить вам, ну, вести эту передачу, потому что я думаю, это огромная отдушина. Я сейчас пеку такой прекрасный торт для сына. Я мысленно, я вам его, ребята, это, конечно, издевательство над вашими желудками. Но вот есть такое огромное желание, как мне привести вам, и чтобы мы там откушали. Вот, ну, в общем, я вас люблю, дорогие мои. Я желаю
4: вам успехов. Спасибо. Спасибо вам за теплые слова.
3: До свидания.
2: Ну да, я думаю, что я уже 6 лет эта программа существует, и думаю, будет существовать и дальше. Что касается вот программы и нашего отношения к Крупнову, безусловно, мы об этом и выше говорили, что Толик вносил положительную коррекцию в жизнь тех людей, с которыми, в общем-то, ему доводилось общаться. И другое дело, что вот как бы сама стилистика нашей программы, может быть, вам покажется несколько странной в данном контексте, но...
1: Это очень будучи, хорошая кухонная такая программа.
2: Но будучи знакомыми с этим человеком, мы так думаем, мы даже не думаем, а уверены, что если бы он знал бы, что вот сейчас тут происходит, он бы был целиком с нами, потому что это был солидарен. Еще и веселый достаточно человек, и не хотелось нам устраивать какие-то такие чернушные.
1: Это еще не хватало.
2: Да, то есть это не относится, это не из той оперы. Вот человек по имени Павел, по фамилии Кошкин, посредством пейджера, кстати, пейджер еще вам напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси, просит тебя рассказать о работе Крупного в театре.
1: О!
2: Будьте здоровы.
1: Ох, спасибо. Тоже я... Как и ты. Кашлять начинаю. В театре. Театр Рубена Симонова. Полгода шел спектакль «Контрабас», в котором Толик, в общем-то, и исполнил роль контрабаса. Музыку он оригинальную написал к этому спектаклю. И, в общем-то, гастроли даже происходили некие. Скажем, в Питер, в Комиссаржевке. Причем это сопровождалось достаточно таким смешным случаем, могу опять же рассказать со слов Толика. И в Югославию были гастроли. Вот, Будва и там много там всяких таких городов приятных. Так что с театром Толик ездил в Югославию, которая сейчас не очень весело. Вот, не до театра. Вот. Так что, на мой взгляд, это был успешный спектакль. Вот. И как-то он был такой не совсем традиционный, потому что кто читал Патрика Зюськинда, вот это произведение «Контрабас», то это моноспектакль. То есть, так скажем, там такой один монолог человека, которому тяжело.

0: и плохо, который, в общем-то, такой там четвертый стоит в ряду со своим контрабасом в этом оркестре и никаких перспектив. В общем-то, такой достаточно неоптимистичный он такой монолог. Вот. И он был неожиданно интересно поставлен. То есть монолог произносил Влад Демченко, актер, а у Толика там было несколько реплик, но именно за счет того, что он такой магнетизмом обладал своим, и все там так было отыграно по сценической режиссуре, очень так интересно, то как-то это все так было очень органично, а те пару фраз, которые Толик произносил, они именно так звучали очень весомо, благодаря тому, что вот молчит, человек вдруг что-нибудь одно скажет, и так заметно.
1: Тут много трындит.
0: И все как-то так.
2: Возвращаясь к творчеству именно самого крупного искусства, извиняюсь, вот Куприян интересуется, кто писал текст крупного?
0: Ну, как сам он написал, он был, в общем-то, достаточно самодостаточным человеком. И, в общем-то, только единожды еще на заре «Обелиск» он как-то обратился к Бодлеру, именно его сборнику «Цветы зла». А так большинство песен, за исключением, может быть, вот чужие песни, несколько своих сборников, ну так там и подразумевалось, что часть песен будет его, а часть, в общем-то, там Мерзаяна есть вещь, Кости Савченко, по-моему, еще там, на стихи Бродского есть песня, вот тоже «Танго» мы сегодня слушали.
2: Мерзаян, кстати, был у нас в эфире, очень, вот, очень почтенный дядька.
0: Да, то есть неожиданные такие песенки. Единственное, что Толик вот их спевал на кухне обычно. Вот как раз такая обстановка, как у нас сегодня. Вот. И он так их залихватски аранжировал, сделал и преподнес. Совсем даже и по-другому они зазвучали, чем в оригинале.
2: Я вот еще сейчас немножечко отвлекаюсь от нашей темы. Тут огромное количество приходит на пейджер 913-29-29 абонент Монморанси, которые не касаются вот непосредственной темы нашей сегодняшней беседы с Сашей Юрасовым, но тем не менее касаются, скажем так, геополитической обстановки в Европе, а именно Третьей мировой войне, ее начало. А не подумайте, что нас это как-то совершенно не касается. Просто дело в том, что в следующей нашей программе, если все сложится удачно, с часу ночи, может быть, немножечко позже, у нас будет человек, который разбирается в этих вопросах очень хорошо, во-первых, а во-вторых, имеет свое совершенно альтернативное и отличное от других мнение на вопросы, вот не только эти, но и на вопросы дальнейшей внутренней политики Рашки. Поэтому я просто предлагаю вам подождать неделю, и мы целиком посвятим программу данной теме, да? Ну, я как бы прошу, чтобы снять все эти напряжения, касающиеся вот. Да, далее. Лаврентий вот интересуется, был ли Крупнов бабником?
0: Ну, он был заметной фигурой, как. Женщины его любили очень, очень. То есть вот именно из тех людей, которые входят, просто ничего не произнося в комнату, и все оборачиваются. Вот как-то вот.
2: Ну, даже когда я так замечал, когда он и обращается с ними, то он это делал весьма умело. То есть,
0: ну, он, скажем, вот как-то мы с ним ездили, и у нас была даже такая игра. Мы смотрели на барышень, которые как-то вот сопровождались в поездке там, в метро. Он вообще любил, не был там привязан к какому-то там одному виду транспорта. Он так ему... Был троллейбусный день, у него такие были иногда вещи. То есть там возьмет там и целый день на троллейбусах разъезжает. Или там маршруток. И он вот какие-то маршруты такие создавал по Москве, очень забавные. То есть или трамвайный день. То есть, например, с юго-запада доехать на трамвае куда-нибудь там.
2: А там не ходит трамвай на юго-западный.
0: Не знаю. Но вот как-то вот он
2: лихо от университета
0: маршруты выстраивал. То есть он пешочком мог до трамвая дойти, а там уже трамвайный день. Вот. Или там, ну, метро тоже было обычным делом. И как-то вот мы с ним... Часто у нас вот был такой период, забавлялись тем, что просто друг другу описывали характеры барышень, то есть так по очереди. А вот ну-ка расскажи мне про эту, вот, которая сидит. Что ты про нее думаешь? Вот какая она там такая, сякая, стерва, там, не стерва. Там. Вот какие-то такие вещи, психологический портрет такой писали. Ну, очень, конечно, он любил женщин. Вот, но те отвечали ему взаимностью. Вот, но если говорить, было за что, потому что мне кажется, что вот у него такой именно мало вот мужчин, наверное, таких стопроцентных, а вот Толик все-таки мужиком был таким настоящим, и из него прям вот эта вот энергия мужская, прям вот она была невооруженным глазом, прям перла просто видна, и она из него прям исходила, там, не знаю. Вот, причем даже вот если вдаваться глубоко в анализ, то, скажем, там тот же Юра Шевчук, в общем-то, мужик на сцене, но у него какой-то такой вот образ немножко такого вот такой вот
1: физик.
0: Человек из геологической партии.
1: Вот или физик. Физик.
0: Да. А там Гарик это какой-то такой, такая шпана такая подворотная. Вот, особенно ранний, сейчас-то нет. Вот.
2: Кинчев гротеск.
0: Кинчев, да, такой, такой. Ну, такой шаман. Вот, да, такой вот прям всех чух-чух заколдует. Вот, а Толик такой вот мачо такой вот, да, такой Бандерас такой из некоторых фильмов такой.
2: А вот прикольно было бы, если бы у них был такой ансамбль-квартет. Представляешь?
0: Да, представляешь.
2: Вот круто было бы.
0: Да, и это вот...
2: Типажи такие прям яркие.
0: Абсолютно. И вот толиковский тип, он невосполним, потому что вот у него что-то такое челентановское было все-таки.
2: Да.
0: Да, вот в образе. А вот челентан-то, это же... Их немного.
2: Мало совсем.
0: Да, давай песенку послушаем. С чужих песней нескольких своих. Называется «Про любовь» как раз-то.
2: И вот на наш пейджер 913-29-29 абонент Монморанси пришло сообщение от Руслана. Уважаемые, интересуется Руслан. Не знаете ли вы, остались ли записи передач, которые вел Анатолий на М-радио о вреде наркотиков?
0: Да, остались, и эти передачи отписаны, у меня они все существуют в архиве, лежат. Я вообще очень к архиву отношусь трепетно, потому что считаю, что как-то все это может пригодиться и запонадобиться. И я считаю, что там, например, какие-то вещи... из даже этих программ каким-то образом в любом случае там, например, вот мне обратились из программы «Навигатор», вот, которая там утро на ТВ-центре телевидения. Вот, и вроде бы, как я даже еще не знаю, но, наверное, мы оттуда кусочки используем из этой вот именно программы о вреде наркотиков. Вот. Нельзя сказать о вреде, а о цивилизованных методах борьбы с наркотиками. Вот как. Наверное, звучала бы характеристика этой программы. Потому что это немножко отличалось от того, что делали там, например, на НТВ, вот «Сумерки».
2: Жутко. Вот. Это программа, пропагандирующая наркотики, на самом деле.
0: Потому что мне казалось, что, ну, кажется, что вот у Толика, например, была намного честнее история, потому что он все это прошел, все это видел, пробовал. И как-то... То, что он говорил в эфире, что это зло и что с этим надо бороться, это было искренне. Вот. И человек, который имел представление, имел право это говорить. О предмете, во-первых, имел представление, во-вторых, имел право это говорить, эту свою позицию высказывать. Вот. Так что все это сохранилось и имеет место быть.
2: Ну, аккурат без 7 минут 4 в нашем дивном городе. Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский беспокоит.
2: Что такое? Вы, какой-то голос у вас. У кого-то
3: он же у меня специфический, я же вам тысячу раз уже говорил. Извините пожалуйста. Такой голос, что ж поделаешь.
2: Да ничего, забудьте.
3: Здравствуйте. Да, значит, вопросик такой. Во-первых, вот научная секция пилот вспоминался фильм. Там давнишняя музыка звучала Курёхина. Вообще, как творчество Курёхина относится ваш гость? Это первое. И второе, как вот вам кажется, не кажется ли странной тенденции вот православизации, то есть принятие православия многими теми, которые являются легендами русского рока, в общем-то, стояли у его истоков?
4: Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Курехин, ну, я считаю, что это один из... Ну, не знаю, у меня это один из любимейших, наверное, композиторов. И именно людей, которые... Например, «Господин оформитель», там вот одна из моих любимых просто музык, которая написана.
2: Даже не только как музыкант, а вот правильно ты сказал. Это... То есть универсальный какой-то человек в искусстве.
0: Да, это просто явление. Я даже вот такое слово употребил.
2: Мало таких людей. Фрэнк Заппа к их числу относится.
0: Да, потому что к научной секции пилотов, вот мое мнение, я не хочу никого обидеть. Фильм мне дорог прежде всего тем, что там я, ну, как-то я на него смотрю, этот фильм, и только вот лишний раз увидеть. И вот таким он там настоящий такой вот. Толик. Вот. А в принципе, вот кроме этого, если абстрагироваться от такой вот субъективности, то мне кажется, что в этом фильме самое, что удачное, это то, как он снят, операторская работа Игорь Семенович Клебанов, замечательный оператор, и, безусловно, музыка Курехина. Потому что там, ну просто вот, не знаю, мне вот как-то прям вот, я даже вот нутром чувствую, вот прям вот каждый вот звук. Вот он очень с любовью подходил вот ко всему этому. Как-то вот он так вот все приятно. Не каждый так может.
2: Ну, а что касается вот христианства?
0: А, христианство? Ну, мне, я считаю, что это личное отношение с Богом. Я считаю, это настолько личное, что как-то в это вторгаться и как-то делать какие-то обобщения, что-то кому-то навязывать, я не знаю. Я считаю, что как кто чувствует, тот так и поступает. Вот. И если кто-то из, как вы говорите, тенденции считает, что там он уже, там, скажем, у него мировоззрение сложилось таким образом, что это ему близко, то почему бы нет? Вот очень даже я только за.
2: А, ну, у нас остается до... выпуска последних известий, Пи, сокращенно, как раз 3 минуты на песню. Мы сейчас послушаем песню, а после этого вернемся к нашей беседе.
0: А Том Уэйтс песня в исполнении Толи Крупного.
2: В Москве 5:10. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Александр Юрасов, директор Анатолия Крупного. Наша сегодняшняя программа приурочена дню рождения Толи Крупного, который был 24 марта. И ему исполнилось бы 34 года. Помимо того, что мы принимаем ваши звонки в прямом эфире, мы периодически отвечаем на вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Расскажите, пожалуйста, о Лине. Что-то вы не обмолвились о ней ни слова. Я просто знаю, что у нее с Анатолием была очень большая любовь, пишет Алена. И сразу еще одно сообщение, тоже такой же Александр. Ну, это, естественно, к тебе. Расскажите о семейной жизни Анатолия. Это интересуется Екатерина.
0: Ну, жизнь семейная достаточно длительная. 8 лет. Так вот, по моим подсчетам. Вот. И, честно говоря, к Алине мое отношение, значит, как-то изначально было настороженное. То есть, кстати, вот та же поездка в Одессу, куда мы поехали, меня там просто, скажем так, многое даже и раздражало в Алине.
2: А я даже, знаешь, не помню, была ли она там или нет.
0: Она там была, конечно. Она... И, да, я говорю сразу, что сейчас я... Это, наверное... самый мой близкий друг, если вот действительно с женщиной можно дружить. И вот как вот Алина именно тот человек, с кем я сейчас действительно дружу, и человек, наверное, который ну, очень надежен, и он добр, очень светел, он, ну, она очень содержательная, яркая натура. Вот что называется рок-н-ролльная жена. Вот такое вот понятие. То есть вот существует у меня несколько в товарищах таких. Мне очень повезло. То есть рок-н-ролльных жен, вот, например, там Саша Панфилова, от нее непроста. Там Марьяна Цой, я бы сказал, бы такая очень-очень барышня. Вот. И Настя Рахлина, например. Вот. Все они очень такие со своим оттенком. Специфические очень женщины. Вот. А если говорить об Алине, вот тогда мое впечатление о ней по Одессе было следующее. Я думал, что ходит какая-то девушка во все вмешивается, влезает. Вот, боже мой, без нее было бы так спокойно. И вот это вот какой-то там у нас какие-то, помнишь, же нас кинули, да? Ты кинула. Вот, то есть на этом замечательном концерте. И у нас денег-то совсем мало. И вот Алине там припоручили куда-то пойти и, мол, купить. На рынок, ну, поесть что-нибудь. Вот, все голодные, концерт отыграли.
2: Причем этот засранец, он же и толком и не кормил никого.
0: Да, хотя да, да. То есть дали вот этих фантиков, и вот все это сгрузили мы как раз-то Алине, вот. И они там люто отправились вместе с женой нашего еще Димки Борисенкова, гитариста Олей. И они вдвоем порулили там на рынок. Вот. И Алина, она такая девушка-то... Ну, у нее было несколько другое представление о жизни по тем временам. То есть она там не могла купить плохое. То есть она купила мясо. Ну, не мясо, а вот как это называется, вот когда плотно спрессованное мясо, вот такое оно, как бы сыр очень вкусный, дорогой. То есть какую-то там зелень. И купила, по-моему, ликерчик какой-то. В общем, так очень все культурно. То есть все было порезано после концерта, разложено. Это все смели в секунду.
1: Чума,
0: то есть,
1: чума,
0: ты можешь себе представить, пришли после концерта, насколько все голодные. То есть я съел кибочку сыра, там, кусочек какой-то хлебушка, и там совсем чуть-чуть этой вот плотно вот это мяса.
2: Не совсем гастрольный продукт.
0: Все, то есть все очень было изысканно гастрономически, но не сытно совершенно. Я думал, блин, лучше булок с кефиром, блин. В огромном количестве накупили на эти...
1: Какой-то тупой колбасы с кетчупом.
0: Да, да, то есть хотел такого какого-то там...
2: Сермяжного.
0: Да, абсолютно. А знакомый. Тут такое все вот на столе. И меня это раздражало. Вот, я думал, за что, нифига себе, что за там разбазаривание денег? Как так можно? Все голодные в итоге остались.
2: Слушай, а ты, видимо, был в какие-то первые дни, вот прям, или в первый день, потому что мы, я помню, как раз тоже вот попав на эти расклады, мы поедали алчно, пожирали вот то, что продавалось, какие-то булки с каким-то мясом, прямо слева от гостиницы. Видишь, какая да. память? То есть, да. ну, чтобы не пропасть. То есть мы эту фишку нарулили и пили пиво.
0: Так, а ты представь,
2: ящиками.
0: Что вот вы молодцы, а мы-то все голодные. То есть мы вот в тот день остались голодные. Ну, вот, и это у меня просто там как-то прям вот во мне...
2: Возмутило.
0: Возмутило, да. У меня было такое предубеждение к ней очень долго из-за этого. Вот. А потом у нас был даже момент, когда, скажем, нас даже поссорили, интрига такая была злодейская, вот. И только благодаря Толику, наверное, у нас все вырвалось. То есть, скажем так, закулисные такие интрижные дела, то есть ей говорили, что вот Юрасов, мол, всячески способствует вашему разрыву с Анатолием, а мне, в свою очередь, говорили, что Алина недовольна твоим директорством.
2: О, как.
0: И вот это все было через подставных лиц люто так обтяпано, что в итоге, когда мы друг с другом встречались, я уже так на нее смотрел и думал, что это она задумала.
2: Вражина, да?
0: Да, если бы не Толя. Не, а сейчас вот ближе, наверное, друга из именно... Барышинского, скажем так, легиона, вот сложно найти.
2: А знаешь, кстати, парадокс некоторый.
0: Как я сказал, неважно.
2: Вот, ну, да важно. Нет, ну нет, а дружба, она же бесполая. Ну, в большинстве случаев хотелось, да. Вот так вот, как ни парадоксально, например, у меня с одним из моих лучших приятелей вот эти отношения дружеские, они завязались через драку обычно. То есть мы учились в одном учебном заведении, ага. И в гардеробе там то ли он толкнул меня, то ли что-то. В общем, просто получился махач самый вулигарный. Вот. И через месяц мы уже были вот прямо не разлей вода.
0: А у нас с Алиной дружба, наверное, еще мы сплотились вот в какой-то борьбе с какими-то, как мне тогда казалось, совершенно неприемлемыми, ну, недостатками, которые я видел и пытался избавить от них Анатолия. Ну, то есть там какие-то там, например, мы жили в одном номере в гостинице, что он очень не хотел, потому что я не пил, то есть я принципиально не пил, я стал в такую оппозицию. То есть, мол, ага, вот
2: а
0: так.
2: А по-моему, в Одессе тоже не опрокидывал ничего уже. Да,
0: да? Вообще да. ничего. То есть до 97-го года получилось так, что я такой был ортодоксальный трезвенник.
2: Mm-hmm. Ну, вот. Сейчас-то изменилась ситуация?
0: Ну, конечно.
2: Ну, правильно.
0: Ну, просто, когда убеждаешь что это злоупотребление, что это не в кайф, как-то сам начинаешь в это верить, если ты действительно... Ну, вернее, чтобы именно убеждать, надо в это верить, иначе нет смысла. Вот. Поэтому я как-то действительно верил, что алкоголь — это, в общем-то, это отвратительно. Вот. И вот это нас все, конечно, сплотило с Алиной. Мы такой вот... У нас общие были какие-то беды и общие какие-то там жалобы друг другу и прочее, прочее, прочее.
2: Вот. Мы, как тебе тяжело было вот, как раз это вот уже пресловутое Одессу воспринимать. Ну, то есть, ну, прикинь, когда вот с трезву ты так смотришь.
0: Да, вот видишь.
2: Бухали как же там, ведь бухали.
0: Конечно, бухали.
2: Бухали. Вот. А помнишь, страдал. Там такие настоечки были?
1: Я страдал.
0: Я страдаю.
1: Ой, я столько, оказывается. Вот я только все время говорил, вот всем ты хорош, вот по тем временам. Сейчас ты вот не пьешь ты. Вот как вот это плохо. Ох.
2: Ну, было же и есть до сих пор такое мнение, что человек, который не пьет, не курит, опасен.
0: Опасен, да. Опасен. Я сейчас пребываю в этих же позициях. Я тоже так очень подозрительно посмотрел на человека, который не пьет.
2: Ну, как трезвенник, понимаешь? Человек, который вообще не пьет без язвы, без каких-то видимых там повреждений тушки внутренних, и не пьет.
0: Что-то с ним не так. Что-то он такой задумал.
2: Слушай, я не помню, а курил Крупнов?
0: Да.
2: Что-то этот момент вылетел у меня.
0: Да, конечно.
2: Ну, давай звонок, может быть, послушаем.
0: Да, конечно.
2: 203-19-22. Да, ну сейчас вот зачитаю сообщение. Мощная сентенция. Очень уважаем черный обелиск. Считаем его одним из тех атлантов, на плечах которых держались и держатся отечественные тяжелороковые небеса. Круто как. Очень просим, поставьте легендарную вещь с одноименным названием «Черный обелиск». Светлая память и всеобщее уважение безвременно ушедшему Толику. Заранее благодарны Илья Дас и товарищ с Юго-Запада.
0: Ой, спасибо огромное за такие теплые слова. Я думаю, что у вас-то есть все эти вещи на пластиночках, раз вы так пламенно отзываетесь о нас. Вот, я лучше вам запоставлю что-нибудь вот с Крупского, с товарищей, да и не только с Крупского, а скорее вот с последнего альбома «Обелиска», потому что я думаю, что как-то вот многим это все еще не, этот материал недоступен, и гораздо лучше, если мы его будем ставить.
2: А давай сейчас, прежде чем звонок вот слушать, давай все-таки да, песню послушаем.
0: Да, с удовольствием. Ну, а какая у
2: нас? А, номер 6.
0: А номер 6. А давай номер 6 и послушаем. А, это вот песня тоже вот, как «Иди за мной». Толик приехал на студию с бас-гитарой и все записал один.
2: Руслан интересуется, где находится могила Анатолия Крупного.
0: Веденское кладбище, бывшее немецкое, это в Лефортово, 21 участок.
2: Ну и сейчас, да, я напоминаю номер пейджера еще раз. 913-29-29. Ваше сообщение для абонента Монморанси. И предлагаю принять телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, как говорится.
4: Алло, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
4: А куда я попал?
2: Ну, вы знаете, это... Смотря в каких услугах вы нуждаетесь.
4: А я этот... Мне нужен новый Арбат, дом один. Пиво привезти.
2: А, да, поднимайтесь. Поднимайтесь, ждем вас. Все, совершенно
0: верно. Да, по адресу.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание. Да-да-да.
5: Знакомясь с творчеством Крупного, начинаешь внутренне соглашаться с Клинтоном, который бомбит славян.
0: Ну, у каждого своя реакция.
2: Ну, то есть бомбежки — это тоже, конечно, творчество, безусловно.
0: Ну,
2: сомнительного характера, потому что...
0: Мне это не близко,
2: например. Мне тоже, я как-то с трудом был
0: соображать. Я против войны.
2: Было бы странно, если бы сказал по-другому. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
6: Дорогие Александр и гость.
2: Здравствуйте.
6: Вот мне наоборот. Конечно, как-то странен предыдущий звонок, но мнение каждого — это его мнение.
2: Да.
6: Но мне наоборот очень приятно слушать Крупного. Пожалуй, он большой мастер пения. Хорошо чувствует музыку и приятно слушать. И вот у меня только тут был маленький вопрос. Вот кто пел песню, давно это старинная песня, тетя, не беспокойся, дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино.
0: А, так это пели веселые ребята.
2: Спасибо, да.
0: Это
2: да,
0: пел
2: ансамбль веселые ребята.
0: Да, в те времена в нем, вот мы так вам сейчас все расскажем, были Буйнов и Глызин, которые нонче поют другие песни, менее залихватские.
2: Да. Ну, не менее глупые.
0: Ну да.
2: Свалили, сказать. Олег интересуется, просит, чтобы ты рассказал что-нибудь о родителях Крупного.
0: Мама у него живет на ВДНХ, вот, где, в общем-то, Толик не родился, родился на Таганке, а провел, в общем-то, наверное, юность. Ну вот, как рассказать, ну, человек с тремя образованиями, в общем-то, одно из которых музыкальное. Вот, ну как, замечательная женщина. Вот, сестра у него. Ну, все, кстати, вот в песне «Мама»-то все правда написано. Вот, действительно, за морем скрылась. Вот, то есть она сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки. Некоторое время назад жила в Голландии, она просто вышла замуж. Вот, и отца действительно, вот, некоторые, я вот, например, не застал. Я не был знаком с папой Толика, он уже умер к тому времени. Вот, похоронен он тоже там. То есть, вернее, Толя, и, по-моему, как-то вот рядышком сейчас. Вот, наверное, очень скупо я рассказал. Ну, сложно говорить про маму Толика, потому что я просто не общался. Я знаю, что это очень отзывчивая, добрая, замечательная женщина, которая всегда там... Вот такой вот у нее, вот ты приехал, надо накормить обязательно, там очень обильно накормить, потом еще накормить. Вот, то есть как-то вот такая вот у меня ассоциация такая с ней. Вот, и, конечно же, вот... В этой песне, по-моему, все вот сложно очень говорить. Вот Толя сам про любовь к матери все сказал. И...
2: Ну, то есть это не аллегория песни.
0: Нет, это все. Толик вообще не как-то очень жизненные все у него песни. То есть песни про него, все, что с ним происходило, как-то вот находило отражение потом в дальнейшем в текстах песням или в стихах, или там еще как не то.
2: Ну, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Александру Юрасову. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
7: Анатолий умер, но в наших сердцах он будет жить вечно.
2: Хорошая сентенция.
0: Да. Спасибо.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Доброе утро. Меня Зеленоградский вновь беспокоит. А вопрос...
2: А что вы такой голос-то у вас какой-то...
0: Вы активный.
2: Вы, наверное, волнуетесь очень,
8: да? Нет, я не волнуюсь. Я же говорю, что у меня голос такой специфический. Так вот.
2: Ну, ничего.
8: Как Крупного, в общем-то, слушали, знали на Западе? Потому что вот сейчас замечаю такие свойства, что наши группы, в общем-то, и наш рок практически нигде не знают. Во всем мире. То есть, кроме так русской миграции, когда были концерты за рубежом, приходил кто-нибудь послушать из коренных жителей этих стран?
2: Спасибо.
0: Ну, Толик, скажем, с Обелиском мы никоим образом не выезжали в зарубежье. Вот. А Толик, играя с группой «Шах», всего этого, в общем-то, навидался вдоволь. То бишь, тогда на волне вот этого интереса к икре, баяну и водке.
2: И к кокарде еще.
0: Вот, да, третий
2: был. То есть, вот четвертый, в смысле.
0: Вот туда кокарда. Все выехали спешно, начиная от бригады С, заканчивая там парком Горького, там круизом. И в числе прочих была группа «Шах». Вот, в то время как раз Анатолий играл в этой славном коллективе. Вот, и именно с ним была записана в Германии пластинка «Биуэ». Вот. И они исколесили всю Европу с этим альбомом и в этом составе. И, в общем-то, у Толика было достаточно интересное отношение к Западу. Да, причем их достаточно серьезно тогда оценивали. То есть Metal Hammer, такой журнал, в то время к нему прислушивались. Тогда это было, в общем-то, актуально. Как сейчас, наверное, рейв. Вот. Такая же приходящая история. Вот. И тогда в Metal Hammer оценку, по-моему, получал Биве вот этот альбом, чуть ли там не пятерку. Круиз такого себе, например, не мог натянуть. Вот, по шестибалльной системе. И вообще, к ним достаточно осторожно относился. Тут мы как раз недавно встречались с Гарси, Антоном и с Сазоновым. Это вот как раз тоже участники этого проекта. Они так повспоминали лихо все это, то как столь там, там же масса всяких приключений, столь вообще всегда масса приключений. Но туда он приехал вообще отдельная история. То есть он каким-то образом умудрился себе сломать руку непосредственно перед записью в Германии. И он вот, вот эта картинка, наверное, хотел бы, я дорого бы отдал, чтобы на это посмотреть. То есть трап самолета внизу стоит вот весь этот немецкий менеджмент. И им такое приветствие гипсом с трапа. Человек приехал записываться в студию, с гитару писать.
2: И как он его затоил?
0: Но он писался последним в итоге, и... Ну, как-то на воле, то есть надпилили гипс, водку и вперед. И все записано, можно прям послушать. Все очень лихо сыграно там.
2: Ну, кстати, как и... бас-гитарист, он очень знатный был. То есть я...
0: Да, да.
2: То есть и... своя манера, кстати, игры не просто как типа басист какой-то.
0: Он узнаваем очень. Вот, вот, вот то, вот, что да. Вот то, о чем мы с тобой уже... трендели. Вот. И там, ну, масса было приключений. Толик же храпит. Он очень сильно. И все гастроли. Мне это так понятно и близко. Вот мы как раз сели с ними двумя и ударились в воспоминания. То есть мне настолько это понятно. Я все время думаю, быстрее бы заснуть. До того, как это началось. Потому что потом спать невозможно. Вот. И как-то... Они ему в отместку за то, что он тоже ты мешал спать, просто расписали ему весь гипс во сне, там, вот этими всеми там яркими красками и сочными словами. Вот, и только по Германии ходил так. Вот. Есть такое загипсованное. Но это вот, как говорится, вот недавно мы так вспоминали. Я им свои истории рассказал, вот они мне этого, она мне очень нравится. Хорошая. Вот, а Булан-бюргер этого немецкого на вино, там был какой-то подвал коллекционного вина у него, да, вот Толик там через окошко туда шасть и вперед, бургундское.
2: Ну вот еще вопрос от товарища с юго-запада, такой прям не вопрос,
0: а какой-то. Который жил на юго-западе, кстати, достаточно долгое время. Ага.
2: Так все там жили, да. Будьте добры, расскажите, как начинался «Черный обелиск», где была первая база-то записывай, на каком аппарате и инструментах играли, это, где наверное... и когда были первые концерты, как прошли, какую музыку любил Анатолий, что на него из нее повлияло.
0: Энциклопедический.
2: Энциклопедический. Ну, это, в принципе, за, уважаемый, за одну программу, то это сложно ответить.
0: Нет, ну, как, если коротко, была такая группа «Проспект», в который влился Толик, а потом из этого всего безобразия получился «Черный обелиск». То есть, почему я говорю «Проспект»? Потому что, скажем, именно база, это была база, в общем-то, группы «Проспект». И именно аппарат, это был аппарат группы «Проспект». То есть так получилось, что все перетрансформировалось в группу «Черный обелиск». По тем временам, это был 86-й год, август, вернее, и по тем временам это люто было очень. И был там Женя Чайко такой, и батюшка, такие люди, которые отвечали за свет-звук, и делали они там какие-то потрясающие вещи, то есть они сделали студийный магнитофон 9-канальный из простых, то есть это просто самоделкины такие. Или они делали там из папье-маше там такой череп папа, вот, который крутился, у него лазеры были из глаз, то есть целое шоу там было пиротехническое, незабываемое.
2: Вот 9-канальный магнитофон, это интересная штука.
0: То есть там такие вещи они творили. У нас был еще до... В 90-91 году я застал дым-машину, сделанную ими из паяльной лампы, и стробоскопы, сделанные из таких фотовспышек серьезных. То есть и обелиска были свои стробоскопы, это дым-машина. То есть это... Причем с этой дым-машиной это была проверка техников. То есть ее надо было накачивать, там, я не знаю, сколько, там, такая, ну, как паяльная лампа. Там,
2: да.
0: Вот, то есть это такой процесс муторный. Вот. Это вот как приходил новый техник, вот, там за 10 минут до концерта должен стоять такой плавный дым на сцене, чтобы свет читался. И вот он сидит, качает, качает, к нему один подходит, там, типа, ты чего, еще рано, мол, типа, не дыми. Он там, бросает, потом другой пошел. Армия такая небольшая. Подходит и говорит: ты что не дымишь? Я же тебе сказал, дыми. И вот так все по очереди за кулис наблюдают, как там он там бедный то кочегарит эту дымашину, то бросает, то кочегарит, то бросает, когда ему это надоест.
2: Причем вонючая она была.
0: Ой, ужасно. Вот этим глицерином, кошмар прям, все это фу.
2: У кого аллергии на это дело, помню, выносили 10.
0: Так я сам все это качал, я же с техникой начинал в Бириске, так что...
2: Вот вопрос такой на позже пришел. Не могли бы вы назвать весь состав тогдашнего «Шаха» и что сейчас делают эти музыканты?
0: Состав тогдашнего «Шаха» — это Антон Гарсия — гитара, значит, Андрей Сазонов — барабаны, Анатолий Крупнов — бас. Антон Гарсия сейчас занимается, ну, скажем так, у него своя студия, свой лейбл «Продакшн». Он делает аранжировки всякие там классные. «Индастриал» у него вот вышел сейчас на «Окуляре», по-моему, диск такой симпатичный. Музыка такая в стиле «Индастриал», наверное, такое. Интересно. Вот, «Шаха» как такового, по-моему, сейчас нету. Я, конечно, может быть, не в курсе, но последний раз там играл такой Мамыльчев, Сашка, басист. Вот. До этого был еще там период. Вот Толик вместо себя привел Лешу Овчинникова. Вот. А так они там локально погастролировали, по-моему, так все это и сдулось в итоге. Вот. На нет сошло, как и трэш-музыка.
2: Вот. Хорошее дополнение. Ну, еще звоночек, давай послушаем. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире и наше внимание.
9: Спасибо за песни. Для меня сейчас близко звучит голос Анатолия, как бы зовущий: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой».
2: Спасибо, спасибо вам, добрая женщина. Еще один звоночек. Здравствуйте. Я вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста.
2: А извините, а почему у вас такой голос?
10: А вы знаете, я просто мороженое много ем.
2: А мне кажется, что вы просто как-то к себе относитесь неуважительно. Вы сейчас занимаетесь тем, что называется фрикс-культурой. Вот, Нет, ну я просто не люблю, когда вот такой кукольный театр происходит. Вы уж простите, если вы хотите о чем-то спросить, то хотя бы не нужно так неумело искажать голоса. Достаточно, что это делает некая женщина по имени Гнилова, которая портит огромное количество замечательных произведений мировых киношедевров. О, как я, что-то...
0: Да, я такую даже женщину не знаю.
2: Тебе очень повезло.
0: Наверное.
2: Ну, дай попробуем еще один звонок. Может быть, все-таки кто-нибудь нормальный будет по мозгу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
0: Вот это... это выступление.
2: Это у человека в штанах. Ну что, тогда послушаем песенку.
0: Конечно.
11: Очень мне нравится это «Выйти откуда-нибудь». Раскинуть руки и упасть лицом в снег. Вот это моя любимая зимняя забава. Детские ассоциации и какие-то большие ребята во дворе порушили слепленную мной с большим трудом бабу. Может быть, что-нибудь по-другому. Может быть, я ее слепил, а на утро потеплел, и она растаяла. Может и так. Со снежными отношения не очень складываются и складывались. А баб хватает и бесснежных.
2: А без 15:05 в нашем дивном городе. И потихонечку подходит к концу наша сегодняшняя встреча с Александром Юрасовым, директором Анатолия Крупнова. И вот постоянно все-таки приходит вопрос на пейджер. Интересуется Сергей, в частности. А ты когда-нибудь ссорился с Крупновым?
0: Ну, как все нормальные люди, если они общаются, если у них общая работа или общие интересы и дружба, естественно, не всегда все гладко происходит. Существуют и положительные всегда какие-то воспоминания, существуют иногда и какие-то и отрицательные. Конечно, ссорились. Всяко бывало. Вот. Так что, как у нормальных людей, это обычная жизнь. Вот.
2: Интересуются все-таки, опять же, наши настойчивые друзья с улицы Пилюгина, что на юго-западе, прям-таки вот очень настойчиво интересуется, какую музыку любил Крупнов и что на него оказало наибольшее влияние. Ну, просто, может, вы не сначала как-то начали слушать программу, я не знаю, потому что по-моему, и ты говорил.
0: Да.
2: Что вообще о музыкальных пристрастиях Крупного мы в самом начале говорили. Самое разнообразное. То есть человек, во-первых, на скрипке играл, во-вторых, исполнил песню Тома Уэйтса. Ну, представляете, какие вот полюса.
0: Ну
2: то
0: да,
2: есть...
0: и в шахе играл. Так да, что все понятно, что тут... Да вот, и... хорошую музыку любил. Не знаю, я знаю, вот последнее время вот мы с ним то, чего вот вместе просто получали удовольствие от прослушивания. Там вот вышел Red Hot Chili Peppers по 97-му году. Времена. Мы прям сидели, слушали. А так, когда вот, в принципе, в те моменты, когда он сочинял что-то или пытался там какие-то песни или что-то такое, то он старался как раз ничего не слушать, чтобы не...
2: Не поиметь коррекцию. Это
0: точно,
2: знакомый
0: ситуация. Точно.
2: Слушай, вот что-то я сейчас вспомнил. Мы затронули эту тему, но от нее отошли. Вот насчет издательской вообще деятельности любой. То есть действительно ситуация в Рашке очень грустная. И дальше будет гораздо
0: грустнее.
2: Более грустнее. Да. Хотя этот вот парень-то сам вроде приехал. Вот. Но тем не менее. Каковы твои вот личные, скажем так, юрасовские прогнозы на дальнейшую ситуацию?
0: Ну, сейчас все в пиратство ушли. И, в общем-то, чем, если рынок будет просто в таком состоянии, просто экономическая ситуация в стране, так все и не будут стремиться роялти не платить музыкантам. И так и будет там компакты низкого качества и кассеты, все это переписанное, перезаписанное с радиоэфиров будет продаваться, вот, и все это будет покупаться, что самое страшное.
2: Подожди, вот ты сказал, там, не платить музыкантам роялти и так далее, а то есть все-таки пиратство само имеет шанс быть узаконенным, но в плане того, что пираты будут делать что-то по договоренности с музыкантами.
0: Мне кажется, вот ходят слухи активные, еще этого нету, но что с сентября вводят акцизные марки на, вот как на алкоголь, вот так же на продукцию грамзаписи. Вот, в общем, вот тебе узаконенное пиратство. Для милиционера что, есть марочка на продукте, значит, законно. Нет марочки, незаконно. Вот сам понимаешь, как это с акцизами состоит. Обстоят дела уж
2: маром. А кому станок у того и,
0: конечно,
2: и клей. Да слушай, а вот исходили такие слухи, по-моему, тоже имеющие под собой мощную основу, что еще в бытность, когда все так было хорошо, и вот это все... индустрия развивалась мощно, да, что сами фирмы официальные, да, печатающие тираж, заказывали пиратам параллельные побочные мощные тиражи.
0: Да, просто, конечно, конечно.
2: Но музыкантам они так и так не платили. Ну,
0: это же известный факт. И, на мой взгляд, я, конечно, не хочу никого обвинять. Ну, известная история, что любая фирма там, ну, не любая, может быть, есть исключения. Вот, но несколько таких вот у них, видимо, своих бухгалтерий. Вот, одна там с учетом пиратов. А чем еще объяснить столь быстрое появление на рынке, сделанные прямо один к одному копии, растиражированных копий. Вот. Потом очень часто справочки вот эти РАО выдаваемые, такие замечательные на
2: лицензию.
0: Да, вот это вот все. Это же все тоже как-то так все это скрытое, но... То есть, лишь бы обойти вопрос отчисления роялти, там, за смежные авторские роялти, ну, как владельцы фонограммы. То есть, обойти момент именно авторства.
2: Это ну, а плохо. Может быть, тогда имеет смысл в свете новых условий договариваться не о роялти, а о продаже прав там на какое-то время. Понятно, что в любом
0: права
2: случае...
0: Права нельзя продать.
2: Но имеется в виду в любом... Кстати, вот тут ты несколько неправ.
0: Авторское
2: право... Нет, будучи заключая вот какой-то контракт...
0: Стал юрист.
2: Нет, ну смотри, ты же заключаешь контракт, например, что на 3 года там такую-то пластинку, такая-то фирма имеет право выпускать. В течение 3 лет. То есть, естественно, авторские права твои остаются.
0: Да, авторские я просто...
2: Там за определенную какую-то сумму, да?
0: Ты продаешь фон...
2: Практически по факту все равно
0: ты продаешь запись.
2: Ну да, да, да. Ну, да. Ну я имею в виду мастер продает.
0: Ну, это запись.
2: Но фактически все равно в любом случае там 3 года это условный срок, когда такой отдаешь и идешь на этот шаг, это означает, что навсегда. Согласись, да, но в наших условиях это
0: в наших условиях, да. Это да, но в любом случае ты же именно никто у тебя не может авторство купить. То есть эта песня осталась твоей, эту песню ты можешь там записать еще раз на концерте, грубо говоря.
2: И издать с другой фирмы.
0: И издать с другой фирмы, никто теперь не может
2: запретить. Я просто имею в виду, что, что касается роялти, может быть, вообще стоит забыть о них и именно заниматься продажей по факту мастер-копий, потому что...
0: Ну, это, ну а как?
2: Ну, как вот приносишь и говоришь, вот пока...
0: Сейчас никто на это не идет, в том-то все дело.
2: То есть распирдуховное.
0: Из-за того, что... Да нет, ну сейчас вообще нет рынка грамзаписи. То есть в том-то все дело, если еще до кризиса можно было вести речь о том, что ты принес стоящий как-то альбом или стоящее произведение, и тебе заранее за него заплатили какую-то фиксированную сумму, сейчас на это никто не идет в силу нестабильности того же доллара. Потому что если сейчас там, допустим, дистрибьюция может, такими словами, терминами ругаемся, вот, скажем, гарантировать, что у тебя продастся такое количество, вернее, могли гарантировать до кризиса, и делали предзаказ, например, на какое-то количество альбомов, пластинок, и ты печатал в соответствии с этим предзаказом. Сейчас никаких предзаказов как таковых быть не может в силу, опять же, нестабильности доллара и в силу того, что просто дистрибьюция боится того, что она вот сейчас, вот завтра тебе пообещает у тебя выкупить, выкупит, вложит свои средства, и все это повиснет, потому что там, скажем, взлетит опять курс, и все. И это все не уйдет, ляжет мертвым грузом, они будут в убытке. То есть сейчас именно из-за этого, это основная причина того, что если мы посмотрим в телевизор, то видно, что выходят и там реализуются какие-то там непонятные девушки опять, да, которые, вот, понятно, на чьи деньги.
2: Их, кстати, стало меньше в одно время, что было положительным, да, как ни странно, да, фактором кризиса.
0: А, например, сейчас вот так, это не значит, что сейчас меньше музыки стало писать, или там люди, или там как-то они это все забросили. Просто условия рынка таковы, что сама экономическая ситуация, к сожалению, душит хорошую музыку. И дешевая массовая начинает на этом рынке побеждать в силу, опять же, то есть экономика, к сожалению, такая вещь, с которой не поспоришь. Дешевая и массовая – вот условия этого рынка. И качество здесь не приветствуется, к сожалению.
2: Да, печальная, печальная история. А вот несколько не относящиеся к нашей теме сообщения, но думаю, оно тебе тоже будет интересно. Просто вот заметь, как люди, ассоциации. Смотри, Саша, это ко мне обращение. Видели у вас по НТВ. Вы говорили странные вещи про наркотики, были небриты и упали в глазах любителей вашей музыки, пишет Инесса. Вот Инесса, вот вы взрослая женщина, да? Какое отношение имеет вообще музыка к вот тому, что я говорил, к моему внешнему виду? Если я не побрился, то это только потому, что я, может быть, спешил куда-то. Ну, вот вы, ну, вот, понимаешь, Саша, да?
0: Упал,
2: да,
0: в глазах.
2: Да. То есть упал резко в глазах. Ну, я предлагаю послушать еще один телефонный, да, звонок. Наверное, последний в сегодняшнем нашем эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
12: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
12: Вы знаете, я сегодня до зари...
2: А что-то мне ваш голос, извините, знаком.
12: По широкому пройду.
2: Прям, да. Что-то одни маньяки какие-то.
0: У тебя кружок вокального искусства.
2: Да, ну я стараюсь. Дело в том, что мы повышаем постоянно образовательный уровень и так далее.
0: Но он стал до зари, ему повезло.
2: Да, да. Ну, самое главное, что если человек послушает потом вот запись с, вот, своего голоса, то ему будет срамота. То есть, ну, где-то лет через пять, вот, представляешь, как ему будет стыдно вот за это действие. Потому что он вроде бы трезвый, да, а ведет себя так, как я даже пьяный себя не веду. Вот,
0: дай бог, чтобы ему было через 10 лет стыдно.
2: Это значит, будет. Это же возрастное явление. Очевидно, что человек молодой, и мозг еще не, ну, в бутончике находится. И все-таки будем надеяться, разовьется. Ну что, песенку?
0: Да.
2: Без трех минут пять в нашем дивном городе. Пришло вам время расставаться нам с Александром Юрасовым. Сегодняшняя программа наша была посвящена дню рождения Анатолия Крупнова. День рождения у него был 24 марта. Анатолию исполнилось бы 34 года. Ну, как мы поняли из этой программы с Александром, что, конечно, напряженность в мире серьезно растет, слабоумие, полоумие постепенно все-таки берет верх над разумом, над каким-то спокойствием, что ли, внутренним. Мы все более и более со всех сторон окружены маньяками и демонами, но, тем не менее, верим, что светлые силы, так так сказать, все равно победят. Хотя победы это не будет.
1: Первый.
2: Ну что же, Саш, спасибо.
1: Спасибо,
2: что ты нашел время, пришел к нам, и желаю тебе все-таки удачи вот в плане выпуска данного альбома.
1: Спасибо большое. Спасибо тебе, Саша. До свидания.
2: Счастливо.

тысяч реки над морем.

0: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж».
1: Добрый вечер.
0: Водитель, личный водитель, шофер Ксении Соколовой, Алексей Шведов.
2: Добрый вечер.
0: И курьер при заместителе главного редактора Юрий.
3: Вот. Здравствуйте.
0: Вы, наверное, все удивитесь, почему, дескать, такой странный коллектив. Однако я, будучи пройдя психологически, не только всякие разные, повсюду мы проходили дипломы и печати. Лежат, имеются, вы видите. Вот я разложил все, правда, часть потоптали. Но Юрий вообще суетлив в силу профессиональной, скажем так, своей грамотности. Он всегда и следы. Вот, я знаю, что столь разные вроде по своим профессиям люди, однако представляют собой единый, это, скажем так, три лапки, вернее, три коготка одной лапки, три пальца.

0: видел, например, что Юрий сегодня вот ездил на нашем электромобильчике по коридорам, очень ловко, никого не сбил. Вот, а Алексей вот факс отбил и принял сразу.
1: Видите ли, Александр, когда я набирала сотрудников, мой первый и, в общем-то, единственный критерий отбора звучал следующим образом. Мой сотрудник должен быть способен на все. И Юрий, и Алексей, они в полной мере отвечают этому единственному требованию. Как вы видели, и факс, и электромобильчик вполне освоены этими двумя замечательными людьми. И их подготовка профессиональная меня вполне устраивает. Что касается того, путаю я их или нет, конечно, путаю, конечно. Но на то у них вот и абсолютно адекватные возможности, чтобы при вот этом попутывании моем, а дело в том, что вы понимаете, что склероз – это болезнь акселераток, то, конечно, конечно, путаю. Но они настолько просто на каждый вопрос отвечают «да», что мне абсолютно все равно, к кому обращаться. Я всегда же услышу нужный мне ответ, совет, и люди, ребята сделают то, что я попрошу.
0: А вот вы же достаточно смелая все-таки женщина. То есть вы, наверное, первый человек на этой планете, который вот свой диагноз склероз опубликовал в своих водительских правах. То есть, ну, во-первых, вы вроде автомобиль не умеете водить, насколько я знаю. Вот я видел, как вы тоже пытались на электромобиле и сразу сшибли его, вот и везли. Человеку пришлось всю бороду сбрить, увезти с переломанной ногой сразу. Непонятно, как выйдет, как мы вообще без него. Вот. А как вот, с какой целью? Права вы часто не предъявляете, вот, вроде бы, потому что вас не спрашивают. Ну, не потому что как бы видно, что склероз, а просто уже не ездите.
1: Ну, во-первых, иногда спрашивают, а во-вторых, видно.
0: А.
1: Да, да. Видно, видно. Вот. И вот Алексей и Юрий, они как раз помогают мне. То, что я не могу объяснить, они показывают товарищи милиционеры в нашем электромобильчике, в котором уже и фары, в общем-то, разбиты.
0: Да.
1: В общем, да. И у нас там три руля к тому же. Вот,
0: я
1: и
0: видел.
1: Когда отказывает мой, то Алексей и Юрий берут процесс в свои руки, и мы вот так вот шпарим все втроем отлично. То есть, в общем, они вдвоем практически без меня. И, в общем, прогрессирующий мой склероз с ними мне не страшно.
0: А я сейчас хотел обратиться к Юрию. Дело в том, что я обнаружил пикантную подробность из его личной жизни. Юра у нас выпускник литературного института и пишет рассказ «Как я стал курьером».
2: Дело в том, что мы курьеры, потомники Гермеса и Прометея, люди с крылатыми сандалиями и с пылающим сердцем. Я считаю, что мы находимся на острие знания, на пике прогресса, что мы средоточие мысли, новости и разума. Мы видим очень много людей, мы с ними встречаемся, мы с ними общаемся. И вы думаете, что раз мы курьеры, люди в незаметных зеленых куртках? Нет, это не так. Мы все видим, все слышим и все мотаем на нашу курьерскую
1: ось.
2: Да. Спасибо, Ксения.
0: По-моему, то, что вот вы сейчас прочли, Юрий, это называется рэп.
2: Дело в том, что факультативно я еще выпускник консерватории. Я, правда, это не афиширую, потому что сразу возрастают при одинаковом окладе жалования требования со стороны руководства. Но я думаю, что Ксения не будет злоупотреблять. Но я хотел сказать, что мы курьеры, мы люди ищущие, мы всегда хотим знаний, ищем их и находим. И поэтому нам всегда есть что людям рассказать. Поэтому не случайно, если вы зайдете в курьерскую, вы услышите всегда мудрый разговор, какие-то звонкие шутки и вообще...
0: Веселый женский смех.
2: Да, да, да, Александр.
0: И, видимо, пришло время Алексею Шведову что-то рассказать тоже о себе. Алексей, вот вы относитесь к разряду тех водителей и шоферов, которые в момент, когда босс, скажем, отошел купить авоську, другую пивка или рыбешку. Кстати, сейчас правильно говорить не рыбешку, а рыбешку. И ше нужно говорить так. Вот так. Рыбешку. не получилось у меня. Ну, ничего, да. Я наблюдал, часть из них, например, сидит из водителей и просто смотрит таким отсутствующим достаточно взглядом на птиц, на природу, ну, куда-то в одну точку. Кто-то вяжет, я наблюдал, сидит и вяжет, там, носок или еще что-то. А кто-то читает какую-то газету. Вот я

0: вы же профессионал, и как вы считаете, есть ли еще какая-то группа водителей, охарактеризовать вот эти три? Потому что мы все часто наблюдаем вот таких людей, которые кого-то ждут в автомобиле, занимаясь вот каким-то из этих вот видов деятельности, о которой я только что сказал.
1: Ну, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я, в общем, на работе обычно занят своими непосредственными обязанностями. То есть вот настройка трех рулей, это же очень необычно. И дело в том, что когда Юрий берет, скажем, например, управление на себя, а мы же тренируемся, когда босс откроет вот за это рыбешка, нет, рыбешка, то Юра как бы тренируется на своем руле, я на своем, и потом мы подменяем друг друга, потому что, знаете, ведь так мы уже настолько сработались, что порой мы сами путаем друг друга, кто из нас Юрий, а кто из нас Алексей. И поэтому, знаете, приходит факс, и я не знаю, что вот как-то мне отпускать руль или принимать факс. И я не могу ответить на ваш вопрос, потому что у нас просто нет времени подсматривать за другими водителями. То есть я ничего не могу сказать об этом. Очень напряженная работа.
0: А скажите, вот такая целостность, вот ваше единство такое, оно каким-то образом положительно или отрицательно вообще влияет ли на работу вот печатного издания в целом? Потому что, к примеру, вот если, например, один коготок отвалится, а вот я знаю, что Юрий, он сейчас будет экзамены сдавать, потом там начнется, естественно, пьянки, девочки, ну, как все поэты, это все пойдет, и, глядишь, отвалится. И вот при такой тесной спайке отвал одного из контактов вредит всему агрегату. Это я, кстати, вычитал в книжке по уходу за комбайном.
2: Нет, ну у нас отвала одного из контактов быть вообще не может в принципе, потому что у нас и девочки, и стихи, у нас это все без отрыва от производства, и, безусловно, журнал «Вояж», он должен выходить в любых условиях, несмотря на экзамены Юрия или запой Шведова, новые идеи, которые я иногда уезжаю разрабатывать, и практически вот один мой маленький самый руль, он остается свободным, и ребята как раз тренируются как-то вот без меня даже проводить процесс, но я руковожу, слежу.
0: А вот и хотелось бы еще узнать насчет, на ваш взгляд, фотоноваций в прессе. Ведь дело в том, что скажем, журналисты все, да, они каким-то образом извращаются, как бы поинтереснее, повитиевать и написать, или наоборот, ищут какой-то такой там прям кол, чтобы вот его всадить и все. То есть там иногда, кстати, вкусом изменяет, они прям...
3: Я сразу скажу. В прошлом году могли заметить, очень модно стало веснушки не стирать в компьютере.
0: В смысле, веснушки на мордочке?
3: На всех фотках в журналах можно заметить, все веснушки есть. Обязательно модели веснушки все. Спина в веснушках, шея в веснушках, лицо в веснушках, грудь даже бывает в веснушках.
0: А может, очень это бумажки модно такие доставили из Финляндии?
3: Это очень модно. Эстетика 60-х. Я читал в одном книге веснушки. А сейчас в этом году очень натурализм дошел до предела. Очень модно на модели варикозное расширение вен. Очень модно атеросклерозные бляшки, такие вот под плавающим ребром нижним. Очень модно. Если вы приглядитесь, вот высокое разрешение, пленка высокого разрешения и натуральность цветопередачи позволяет передать склерозную бляшку просто вот один в один. Дерматологи в восторге, понимаете, они используют постеры модных журналов на своих лекциях, понимаете. Вот этот натурализм, если есть вот педикюр, к примеру, педикюр, да, и чуть-чуть вот ноготь пошел, грибком. Раньше бы элементарно Photoshop, Adobe Photoshop 4.0, бац, вычистили. Сейчас по рукам верстальщика, тут же снимают верстальщика. Почему ты убрал дефектный ноготь? Это жизнь, понимаете? Раньше модели понимали, что не может быть идеальная женщина. Не может. Женщина, да? Женщина, вот обязательно так, складочка должна быть, как-то морщиночка, да? Женщина ожила сразу. Они даже вот раньше раз так, опа, на плечики, бац, так татуировочка, бум, вроде женщина с порченкой, яблочко такое, через порченкой, бац, потом пирсинг пошел. Тетка, раз такая тетка товарная, а ее бац, все прокололи, и вроде немножечко с червоточинкой. Народ заводится. А сейчас все пошло за естественность. И потом, если фото, посмотрите постер, журналы «Ель». У нас в курьерской много лежит подшивок. Обязательно на каждой женщине должен быть дефектик. За дефектик глаз цепляется, и дальше ты в нее вглядываешься. Поэтому вот с изображением вы очень, очень верно заметили.
0: А вот тут нужно проследить, почему это происходит. Как вот вы считаете, это происходит в связи с гуманизацией общества или в связи с...
3: Скажем... Просто люди на финале второго тысячелетия решили смотреть правде в глаза и любить себя таких, какие они есть. Ведь хватит заниматься ретушью. Хватит бояться своего отражения в зеркале. Надо глянуть, надо любить себя, понимаете, такой, как есть. Конечно, ну вот, Александр, ну глянешь на вас, да? Ну плакать хочется.
0: О, да.
3: Ну ничего же, человек нормальный, столько в нем проявлений, вот такая вот доброта, вот эти бровки, взлетевший лобик наморщился, вот этот тюбчик.
0: Это не наморщился, он сполз просто на глаза. Сейчас я поправлю, сейчас.
3: Лифтинг, лифтинг.
1: Вот так, веснушки, да.
3: Вы веснушки, понимаете? Ну и что ж с грибком? Ну, все равно же, Александр,
0: у
3: вас...
0: Ну, грибок, извините, у меня, я копал землю, сейчас вот опята выросли.
3: Вот,
2: понимаете? Это грибки, не опята.
3: Это грибок со старушечьих ног. Тает во рту, как мята.
0: А дальше, дальше, дальше.
2: А дальше нет, это такое народное творчество.
3: И поэтому сейчас люди набрались смелости, люди взглянули на свою историю без ретуши, сжились с ней, свыклись. Теперь люди могут людям смотреть в глаза открытым глазом, пусть с катарактой, но открытым, понимаете? И любить людей таких, какие они. У нас курьерский, причем, раньше было вот, вы знаете, вот в любом гараже, Алексей не даст соврать, была эта иерархия. Кто вот директорский, да, он даже в домино может сидеть вот в главе стола, да, у него самая большая кружка. Ему чай вот там без чаинок наливают, да. Там шофер, кто возит зама, да, он почти такой же, но чуть попроще. А на новенького там и машина разбитая, там, понимаешь, шаровые не меняют годами, все это резина старая, шкоторазвал не делает, ну, известно.
0: А рул не крутится.
1: Да нет, ну какой, а рули, рули ему вообще,
3: вообще
1: не дают.
3: Там,
1: ну,
3: с педалями, как в самолете.
1: Приходится. Нет, чефирь там старшим подносить, да. Ну, в гараже обычно.
3: А сейчас, все, да? Сейчас абсолютно у каждого одинаковая кружка. Ксения, спасибо, я прям внимательно проследила. Стол для домино сделан круглый, чтобы при всей возможности невозможно было посадить кого-то во главе стола, понимаете? Резина у всех вот не меняет, извините, но резина у всех одинаковая.
2: Ну а как иначе? Ребята-то ведь поругаться могут не на шутку, не по-детски.
0: Так а с другой стороны, такое вот крушение тоталитаризма вот в отношениях между коллегами, оно же может привести к мать, к анархии попросту, вот, понимаете?
2: Нет, вы понимаете, у нас введен новый строй, это... демократическая деспотия. Вот. Поэтому у нас, в общем, все с этим в порядке, потому что и ребята довольны. Ребят, вы довольны?
1: Да.
2: Ну и мне отлично.
0: А вот, Ксения, вот такой вопрос. Вот у нас, например, на радиостанции наказывают за опоздание или за какую-то провинность определенным количеством общественных работ. Там окно помыть, там сортир, там почистить обувь другим сотрудникам, например, которые отлично себя зарекомендовали. А вот у вас внутри вашей организации...
2: А у нас, знаете, вот общественными работами не наказывают. У нас общественными работами поощряют.
1: Ну, мы практически, мы же не сказали об этом, но мы практически живем, вот, курьерское, это никто же не уходит, потому что люди горят на работе, и Юра как-то, вот он же скромный человек, он же не сказал, что вот этот стиль, это же его продукт на самом деле, вот это новая фотография, когда-то, когда он учился в медицинском институте, и вот я думаю, что это его увлечение, вот, патоанатомией и всем остальным, вот такая точность, вот, документальность. Это его идея, это его прорыв. И как, когда люди горят, то никто не уходит с работы. И домино – это тоже часть образа, как бы. Это для генерирования идей. То есть курьерское – это больше, чем курьерское.
2: Но у нас, в общем, и раньше-то ребята на работе засиживались. Но раньше почему это происходило? Потому что вот там девушки-модели, допустим, фотографию, там делали мы постер для колготок. Вот, и делаем постер, модель сфотографировали, и ноги у девушки. В общем, все с ногами у девушки хорошо, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что ноги у девушки, пардон, не побриты. И весь техцентр сидит просто буквально всю ночь и чистит на компьютере в программе Photoshop 4.0 все, каждый волосочек.
0: А так это же противоречит вообще идее Юрия о натурализме.
2: Абсолютно. Вот пришли ко мне Юрий и Алексей, говорят, доколе?
0: Доколь.
2: Доколе будем мы сидеть как идиоты и чистить моделям ноги. Мы все будем делать наоборот. Мы будем это время использовать для того, чтобы идеи какие-то новые генерировать.
0: Вообще дело в том, что любая растительность, так же как любые пупырышки, мурашки и же с ними, они портят эластичную поверхность вот того самого предмета, вот, который они надевают на это. Может быть, связано с заказчиком данной рекламы. То есть он сказал, что, дескать, сколько мы можем. Ведь обычно вещи, которые модели показывают, потом продаются даже практически с аукциона. Почему на Наоми Кэмпбелл никто не покупает? Вещь потеет, она всем известна, мощная, и никто не берет. Так же здесь, если, например, она с вами волосами там или мурашками исколется, эти колготки, да? Ну, какая у них будет носкость?
2: Вот, например, нулевая, даже нулевая. Минус один. Но потом, знаете, да. Вообще вот в свете последних модных веяний вся растительность нами не приветствуется.
0: Вот, вы имеете в виду вот вообще всю?
2: То есть, да, вся растительность это вообще уже отдельная тема, что такое растительность. Но вот последний даже анекдот я вам расскажу. Спрашивают у человека-вегетарианца, спрашивают, почему вы вегетарианец? Вы что, не любите животных? Он говорит, нет, я люблю животных, но я ненавижу растения. Вот так вот мы все ненавидим практически у нас в журнале растения. И всякую растительность, в том числе вот даже волос.
0: Ну, это вполне, в общем-то, справедливо. Кстати, обратите внимание, вот, даже цветовая гамма того, что не человек, она чужда человеческому глазу. Даже расовые какие-то, скажем так, признаки, как другой цвет кожи, и то заставляет как-то насторожиться непроизвольно. То есть все, вот, скажем, антирасовые теории, они сокрушаются просто при столкновении с визуальным контактом. Все равно человек настороженно себя ведет, попадая, скажем, в какой-то там негритянский квартал где-то, да? Или там, если попадает, скажем, темнокожий житель куда-нибудь, ну, скажем, в английский паб, где пьют рыжие ирландцы пиво, к примеру, тоже он будет себя чувствовать плохо. А что касается растений и других, в общем-то, производных природ, там, птиц разных, канареек, там, это гусениц, то вообще это же действительно ужасно другая форма жизни. Вот, кстати, мне кажется, что, может быть, вы просто боитесь этого. То есть не то, что не любите, а боитесь, что оно все придет, нажмет и вытеснит.
3: Подсознательно, вы правильно заметили, символ ужаса. Что такое в рекламе символ ужаса? Это когда кто-то мазнулся по траве. Вот что всеми чистящими средствами выводится? Ребенок вжиг по траве.
0: Да.
3: Дембель пришел, вжиг там по трактору опять.
0: Понимаете? А на тракторе это тоже глина, это же составляющая.
3: Глина с травой, да. Опять, понимаете? Это очень все... Это очень глубинное, все очень глубинное. Мы вот этим занимаемся, когда нам... У нас есть какая-то передышка. Мы с Алексеем тут же пытаемся заглянуть в глубину, в суть бытия, в суть, в корень. И иногда находят очень интересные вещи. Я вот Алексей, знаю, он хотел вот сегодня обобщить, она очень обобщить интересно.
1: Вот мы сейчас работаем как раз над проблемой вот этой разделения человеческого и нечеловеческого. Потому что, конечно, идем от цвета в первую очередь, потому что мы все-таки не забываем, конечно, домино, там, круглый стол и демократическая деспотия, но мы все-таки как бы работаем на заместителя главного редактора. И вот очень часто происходит путаница, потому что ж берешь что-то, смотришь, да, и кажется, что оно человеческое, да, но здесь вот хорошо, что рядом всегда вот есть Юрий, он как-то отдергивает меня, показывает, и совершенно нечеловеческие вещи порой происходят, и мы их выявляем, конечно, отделяем, но мы, конечно, стремимся к человеческому, это наше главное, это понятно. Вот и растительность тоже, это все очень важно, как и ее отсутствие, кстати сказать.
0: А вот скажите, все-таки вот такая, ну, скажем так, глубокая психологическая подготовка вот данного вида рекламы, о которой сейчас Юрий сказал, и вы тоже, вот, она объясняется чем? Тем, что человечество просто помудрело каким-то образом, или оно просто само себя уже насилует? Вот ведь раньше же такие проблемы не вставали. То есть там же Пемак соль какую-то рекламировали. Помните, в советское время, когда хозяйка чистила здоровую кастрюлю Пемак солью такой сеткой? Вот, и не было именно вот того, что вот вы сейчас... Мне очень понравился, Юрий, ваш вот рассказ о символе ужаса. Вот. Но он же недавно появился. Вот это воздействие на сознание именно такими символы, чем оно вызвано? Ведь человек же наоборот сейчас, дескать, там, ля-ля-то поля, растить деревья, там, не убивать козу. Ну, вы же знаете, вы же сами в майке, я вижу, у вас на майке написано «коза», проткнутая косой, перечеркнутая символической линией.
3: Дело в том, что раньше просто подмена символов была такой, понимаете, уводили в сторону людей. Раньше как это, китайский какой-то державный империализм, да, жупелы, какие были. Вот этот демон какой-то буржуазный с винтовкой все время лез на молодое тело Советской Республики, да? И все это как-то завуалировано, все затушевано было. А сейчас, когда сдулось, Америка там, Клинтон блудит, да, ясно, что до экспансии им совершенно не до того, да? И вылезли глубинные вот эти наши страхи. Выйти, вымазать светлую майку в травке, мама же такого вломит там, авоськой по ногам. Помните, авоськи такие с узелками были?
2: С бутылками пустыми, из-под кефира.
3: Самое ужасное, когда бутылку выложили, у ребенка ноги голые, шорты, по ногам бац, узелки, сопротивление CX лобовое маленькое, по ноге бум тут же, очень больно, знаете. И просто вот эти все страхи, да, они все вылезли. Потому что что нам теперь бояться Америку? Ну, блин, ну, сами, да,
0: поехали? То есть вы считаете, что вот ужас какой-то больший отступил?
3: Все было наносное, да. А теперь вот это все, понимаете, вот что такое... Раньше, вот что такое вот это вот слово менструация, было же ругань, да?
0: Да,
3: а теперь, все знают, синим налили в тряпку, все теперь знают, как это выглядит.
0: И какой цвет.
3: Да, синим налили в тряпку, все, ну, по телевизору. Все, по-моему, фигня какая-то, цвет синий, ничего страшного.
0: Так вы знаете, ведь самое страшное, что у нас сейчас вот некоторые женщины, извините за такой, может быть, вульгарный рассказ, они же пробуют, они специально встают и бьются об стенки, чтобы вот как в рекламе это делается. Только, ну, не каждый же подставит свою попочку, чтобы об него она билась. Вот они об стенки бьются, проверяют прочность этого дела. Вы, наверное, видели, вот штукатурка осыпана.
2: Конечно, травматизм возрос.
1: И судебные процессы, мы знаем, у нас идет материал, готовятся иски вот к компаниям к этим, потому что мощные, конечно, удары об стену и вот штукатурка, которая летит.
3: Чернила переводят в жидкость, потом они же все сначала нальют, потом бум, нальют, бум. А у меня такой вопрос. У нас в Курьерской все время играет музыка. Вот не могли бы зайти какую-нибудь композицию? Очень тяжело, когда чай просто бывает и музыка. Вот чай...
0: Хорошо. А это не чай, вы это пьете, это тазик, чтобы ножки ставить. Ой, Юра, я вас забыл предупредить. Ну что, там чисто, а там только один человек сидел, вот информационник. Ничего страшного. Он у нас чистюля.

0: Лена просила вам передать, что мы с вами очень трогательно отбиваем пятками в такт музыки во время танцевальных пауз. Вот, я могу сказать, что это Юрий делал, безусловно, потому что, ну, то есть он несколько рассердился из-за тазика, вот. И я бы не сказал, Лена, что это было трогательным зрелищем. Скорее, это напоминало пляски Святого Вита. Кстати, Юрий, у вас хорошая пластика, и я знаю, что один из известных столичных скульпторов хотел с вас слепить произведение «Танцующая грация» в нескольких позах, и по его замыслу люди с детьми, собаками, домашними животными должны были обходить эту скульптурную группу по кругу с определенной скоростью, повернув голову вот на эти фигуры, расставленные одну за другой, и тем самым при движении с этой скоростью у них возникал эффект мультипликации. Вот, но вроде бы вы отказались. На мой взгляд, достаточно замечательное предложение. Во-первых, вы бы себя увековечили. Вот, но вы стали требовать, чтобы их ставили в центр, а скульптуры вокруг них крутились, и вроде по деньгам не уложилось. Чем объясняется такая меркантильность ваша?
1: Не, Александр, вы ошибаетесь. Александр, вы ошибаетесь. Вы умный человек, вы ошибаетесь. Вы сказали, что я рассердился. Это у нас выезжает абсолютно изжитое чувство, абсолютно. Понимаете, вот вы как-то странно, у вас какой-то... Вы в каких войсках служили?
0: Ну, вы не обижаете.
1: В каких войсках?
0: Я на подводной лодке.
1: А понимаете, видимо, дедовщина была развита как-то, не установлено отношение, даже как это рассердился? Вот наказание чисткой туалета. Как-то... У нас, например, делать педикюр заместителю главного редактора, это просто это поощрение. Понимаете, люди отказываются от премии, чтобы вот отполировать вот этот самый ноготь среднего пальчика. Это не каждому, не то что дано, не каждому позволено. Вы как-то рассердился.
2: И тазик с водой всегда потом выносится в курьерскую, то есть это,
1: конечно,
2: как бы это традиция.
1: Как-то у вас вот это вот, понимаете, все очень консервативно, понимаете. Тут абсолютно
0: вы, правда, не обижаетесь.
1: Другие категорийность человеческих взаимоотношений абсолютно. У нас в ВИЖ вообще все очень прогрессивно, понимаете. Вот вы входите в подвал, в подъезд, извините, смотрите в глаза охраннику, и такую глубину мысли у него там тут же видите. Тут же так, как у охранника завязан галстук. Вы понимаете, это у примера так галстук не бывает завязан, как у охранника выезжает. Вы поднимаетесь на лифте, и все чувствуете уже, вы поднимаетесь не только на 6,5 метров над поверхностью моря, мертвого моря, а вы поднимаетесь выше суеты все это, понимаете, светлые лица, понимаете, человеческие взаимоотношения, видите, никакого тебе вуалирования. Ты можешь прийти, какой есть, ты не выспался. И скажет, Юрасик, ты не выспался. Ты говоришь, ребята, спасибо. И все тут нормально. Зашел в шоферскую у нас приказ висеть нельзя. В шоферскую зашел. Там открытые человеческие лица, понимаете, там ни грязных ногтей, ни этой ветоши, там... Все хорошо. Вот спасибо, Ксения. У нас все нормально, Александр. Что вы?
0: Ну, понятно.
1: Как
0: ну,
1: я мог
0: ну,
1: кому-то отказаться? Мне сказали, Юра, давай мы тебя слепим. Да, пожалуйста, лепите, ребята, лепите. И слепят, что вы думаете? Подходите вот на Советскую площадь, там... Юрий, один сейчас второго
0: ну, там,
1: ставят.
0: Там несколько некрасиво,
1: второго
0: то есть
1: ставят,
0: вот там в форме рельсов, которые бьют на случай сбора народа массового.
1: Александр, что бьют? Ну что
0: ну как, ну...
1: Перед новой эпохой стоим, что вы облеченный микрофоном человек. Все нормально, все. Веснушки уже не прячем, а вы свои какие-то детские страхи сублимируете. Нельзя так, Александр.
0: Уважаемые гости, спрашивает вас Боцин, каким образом генерируются идеи, сидя на тренажерах? Есть ли в вашем журнале вкусовые вкладыши?
3: Безусловно, мы работаем над этим.
0: А почему вот тренажеры?
3: Я не знаю, кому в больную голову пришли эти тренажеры. У нас, конечно, в подвале тренажеры есть.
0: Я вот наблюдал.
3: Но не каждый.
0: Я правда думал, что это пытательная комната. Они у вас какие-то прям тренажеры, по-моему, в два раза больше обычных, вот которые я наблюдал в нашем тут гимнастическом зале.
3: Не, ну мы там снимаем просто наши фотографии к нашему приложению.
0: Ага.
3: Наш журнал «Адская клубника» называется. Вот там мы снимаем... фото в тренажерном зале. Поэтому в тренажерный зал у нас, в общем-то, просто так, в общем, человека не загнать. Особенно шоферы, особенно из уютной шоферской, и курьеры из уютной курьерской. Их, в общем, не очень они туда хотят. Вот. А идеи генерируются, собственно, ну, на тренажере, вы сами понимаете, что они очень быстро генерируются. Просто вот как задано, так вот через секунду сгенерировалась идея. Но обычно мы не подвергаем сотрудников таким стрессам. Поэтому идея генерируется непосредственно за тремя нашими рулями. Или просто вот во время чистки ног манекенщиц от волосков. Но в последнее время, поскольку вот этот процесс как-то у нас прекратился, вот, то идеи мы стараемся генерировать другим образом. Это пока наше ноу-хау. Вот, может быть, мы чуть позже об этом расскажем.
0: А вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы разрабатывали такую вот технологию сортировки отгенерированных уже идей и собирали статистику, скажем, в каком месте, в какое время, да, за какой срок определенная идея была, скажем так, сгенерирована и даже воплощена, собственно говоря. Вот. И, исходя из этого, я знаю, что вы даже практиковали такую методику работы, скажем, со статьями, с журналистами, что, дескать, ну, к примеру, вам нужна статья, ну, я сейчас говорю чисто вообще образно отвлечен, да, скажем, ну, о трубочистах. Вы посылали, к примеру, человека в бассейн в хороший, где вот он должен был часа три плавать, и вы знали, что при его, скажем, определенной писательской стилистике вот это трехчасовое плавание, бульканье в бассейне поможет ему сгенерировать замечательные идеи именно вот о трубочистах, ну, неважно, о велосипедистах, вот, и так далее. Вот как сейчас у вас обстоит дело с этой методикой? Потому что я знаю, что резкое сокращение вот этих мест генерации идей почему-то произошло. То есть все они, как правило, сейчас вы их посылаете за грибами, я слышал. Они ходят, даже как грибов нет, ищут и листву пинают повсюду.
2: Ну, это было только самое начало нашей работы, когда мы вынуждены были посылать авторов куда-то. Сейчас для этой цели мы используем как раз наш вот тренажерный цех, потому что сейчас есть мартеновский вот зал, где вот плавка идет, вот иска, там широкий комплекс. Ну, температурные, вы сами понимаете, действительно неожиданные, порой у них возникают идея, вот грибная поляна, вот сбор грибов, и некоторые их едят тоже, эти грибы, и продуцируют, вы знаете, генерируют самые неожиданные идеи. Вот как-то вот это и есть вот наш вот стиль, вот, вот вояж, тренажер стиль. То есть все происходит, мы стараемся, чтобы все происходило внутри здания. Вот у нас так.
0: Ну, я вот наблюдал за вашим мартеновским цехом вот этим, и там вот как раз я обратил внимание, что, как правило, работают все-таки люди, которым уже за 20. А вот сейчас же очень много в журналистику идут молодых людей, их вряд ли как-то заставишь генерировать что-то вот там у мартеновской печи. Они, насколько я понял, питают свое вдохновение, пребывая в каких-то мощных клубах. Вот Юрий кивает головой. Нет,
1: вы не прав, поняли, нет. Александр, вы не поняли. Я уже далеки от творческой кухни, от цеха творчества, от работы нашей. Я не поняли. Знаете, вот механизм действия кофе. Кофе. Кофе, он же, это продукт Бразилии. Бразилии. И кофе настраивает человека. Александр, сделайте микрофон громче. Очень голос садится. Можете? Да. Вот так вот. Кофе настраивает организм человека на сильный нагрев. Нагрев. Вот. Спасибо, Александр. Сильный нагрев. Понимаете? И то же самое мартен. Мартен, да, он же очень-очень нагревает. Он нагревает металл, нагревает воздух, нагревает человека в этом воздухе, понимаете? Это очень стимулирует. Вы же видели, да? Любые вот люди, вот композитора, редактора, да, они все время пьют кофе. Даже такой есть фраза такая в кино, да? А вы поставите мне автомат кофе? Или кофейный автомат, да? Поставите? Типа поставим. Опа, так конференция случилась. И даже если человек, вот, к мартену, да, молодой журналист, еще не обстрелянный, да, его раз, и он, смена у мартена, он разогревается, постоянно другая среда, понимаете, молодой журналист поет кофе нельзя, здесь социальный статус не позволяет, ну как, это кофейная чашечка, это ритуал, он еще мал, зазнается. Человек ставится к мартену, видите, разогрев, человек попадает в нормальную ситуацию, нормальная ситуация творческой кухни, вот этого цеха, понимаете. И потом, знаете, вот у нас еще поставили так вот. Александр, что вы делаете?
0: Это я почесался, и побежали они. Ну у что, я в лесу был, и что, разбежались? Ничего, не только, акцентировать на этом не внимание. Только, мы, впрочем, не одни, тут Ксения присутствует. Нет, знаете, потоптали бы их молча, нет, и все. Чего вы прям.
1: Ксения, это редактор.
0: А то у вас такого не было никогда.
3: Александр, мы группу Animals любим слушать, в общем, даже у нас в редакции.
1: Но вот по поводу Animals, да-да-да, точно, Animals. У нас же не только грибная поляна, у нас еще Зоурум такая теперь, зоурум.
2: А, я наблюдал.
1: И там завели медведей. О, вы себе представляете, вот Алексей, он как-то курирует это дело почему-то. Он с медведями на «ты». И обнаружились очень интересные моменты. Вы смотрели «Медведев класс» когда-нибудь, нет? Смотрели?
2: Кого?
3: Юра, ну тут пусть Алексей расскажет про «Медведев». Это его исключительная специфика. Он про «Медведев» знает всю, даже мне кое-что рассказывал.
2: Я просто, если позволите, хочу сразу зачесть вот смешное письмо, которое Максим нам прислал, вернее вам. «Даже при коммунистах подчиненный не полировал ногти своему начальнику. У вас там какой-то колхоз садомазохистов». Кстати, я хочу сказать, что ведь колхозы изначально, они организовывались как рабовладельческие организации.
3: Ну да, еще
4: по садомазохистам.
3: Еще в Шумерокарде.
2: В Шумерокарде я не был.
3: В Шумерокарде я тоже не была.
2: А, нет, вот,
3: в общем, опыт у нас оттуда еще идет. Тут колхоз, организованный по типу зиккурата. Вот это, мы, в общем, оттуда все брали. Но нельзя сказать, что мы вот по типу совершенно вот такого обычного колхоза работаем. Там же и медведей, в общем, не заводят, а мы завели.
2: Я наблюдал. Кстати, я просто еще хочу сказать, что именно вот ведь из колхоза, вот мы сейчас историю появления в московских секс-шопах поросячьих хвостов вот и провели исследование, откуда это пошло, корни и так далее. Именно это пошло из колхозов. То есть там вот в садомазохистских целях они использовали в общении с подчиненными, особенно с доярками, поросячьи хвосты. Вот, и вот эта патриархальная традиция сейчас вновь возобновляется. Мы скоро заполоним, я думаю, этими хвостами весь мир. Кстати, вот, Юрий, возьмите маленький хвостик себе. Вот.
3: Нет,
2: вот сюда повесить.
3: Я хочу сразу сказать, что мы открещиваемся от всякого садомазохизма.
2: Юрий уже с хвостом, с хвостиком.
3: Ну, Юрий-то может и с хвостиком, а садомазохизма в редакции нет. И, в общем, никогда не было.
2: А ведь не обязательно это физическое явление, Ксения. Это может быть, скажем, садомазохизм творческий. Ну, к примеру, вот, скажем так, самонасилование творческое. Например, вы как заместитель главного редактора сидите. Вот вам что-то, например, в статье вот вроде и понравилось, через полчаса вы попили и так раз, уже вам не нравится. А с другой стороны, вы понимаете своим мозгом, что статья-то хорошая, что Юрий, выпускник, он не мог написать плохой статьи. Но вы ему говорите, перепиши не потому... Вы вот не мучаете, ему-то писать только как рыбе вода. Он же с ручкой спит. И с компьютером.
4: Александр, да. Ну, мне кажется, что вы пошли вот на поводу у автора этого письма, потому что он как бы бросил нам упрек вот в этом вот.
2: Мне кажется, он наоборот как-то даже при коммунизме, по-моему, это восхищение.
4: Или восхищение.
2: Даже при коммунизме.
4: Или восхищение. То есть как-то он придал этому какую-то эмоциональную оценку такую. Мы в редакции как-то проще к этому ко всему относимся, потому что в целом, об этом, конечно, никто не сказал, но это важно, у нас все-таки коммерческое издание, так или иначе. То есть мы же работаем не для чистого искусства, и вы понимаете, что содержание мартеновского цеха и медведи, они же едят, и икра, вот все многое то, что нам приходится. Это требует денег, и больших денег, и опять же, вот тоже Юрий молчал об этом, потому что на самом деле статуя, которую ему заказали, это должны были быть городские часы на лобном месте, они должны были стоять, и там был очень серьезный контракт с Паток Филипп, и вот это вот смещение фигур в центр как раз, вот это фирма же на самом деле.
2: Завихрение.
4: Вот завихрение, потому что фигура Юрия, грация вот в центре, это как раз им очень понравилось, мы получили контракт, а вот то, что настаивал вот этот известный, ну не будем называть фамилию, известный скульптор, да, это вот сломало контракт, но мы сейчас отыгрываем эти деньги. У нас договор с факультетом журналистики, и со следующего года вот все уже студенты, первокурсники будут у нашего Мартена, и образование сейчас платное, и мы рассчитываем на очень хорошие доходы, так что и медведи, опять же, тоже, это же тоже не бесприбыльно.
2: А вот, да.
3: Да, а потом вот, понимаете, почему мы вынуждены были отказаться от этого контракта, потому что мы-то мифологию знаем, мы знаем, что грация — это не одна, а три. И, собственно говоря, что надо было поставить три грации. Вот, зачем мы и завели, собственно, медведей. Но в результате, благодаря происку, не будем называть фамилию кого, скульптора какого, вот, как наши медведи не пошли и хотели как-то на Манежную площадь в воду, а что это за медведь там в речке Неглинной, там полоскаться ему совсем не годится.
2: Никуда.
3: Никуда, нет, да. Нет. И в результате вот пришлось отказаться от такого вот выгодного контракта.
2: А вот вы же каким-то образом, я знаю, не нанимали специалистов по уходу
0: уходу за этими животными? То есть вы как на собственном опыте обучались вот, там, скажем, потакать их привычкам? Ведь поди там медведю в его привычке в какой-то там не потакай. Он же, в общем-то, может каким-то образом пометом закидать. Я знаю, что они, если не дотягивают к когтю, то они пометом дотягиваются.
3: Но вы знаете, мы, когда завели медведей, это вообще отдельная история. Мы сделали очень много самых интересных выводов. Во-первых, самый интересный вывод, что за медведем не надо ухаживать. Практически он сам достаточен, самоокупаем. И вообще, вот Алексей у нас специалист по медведям, он вам сейчас все расскажет про медведя. Алексей, вот, пожалуйста, скажи.
0: Алексей, извините, давайте сейчас вот буквально на пару минут, просто фура пришла, надо разгрузить. Сейчас разгрузим. Я вас не буду заставлять никого грузить.
4: Переодеваться?
0: Нет, так... ничего там. Можно прям так. Но если вам не будет холодно.
4: Босиком
0: нормально. Босиком, да. Вот единственное, можно накинуть футболки, потому что сейчас, наверное, прохладно. И... Ксения, вы тоже накидывайте.
3: Да, я ничего накину сейчас.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее личный водитель Алексей Шведов и курьер Ксения Юрий. А вот, кстати, интересные приходят письма нам. Я теперь письма эту называть буду. Например, Олег спрашивает, почему на передачу не пришли журналисты?
1: Как не пришли? Они именно и пришли. Вы что думаете, что курьер, шофер и заместитель главного редактора – это не журналисты? Это именно они и есть. Это те, кто создают печатное издание, полностью определяют его профиль и специфику. Вот Юрий у нас не дурак пописать, да и Алексей, в общем-то, оспаривает практически первенство у нас «Золотого пера». Вот ребята могут рассказать об этом.
2: Ну, мы как-то у себя в редакции вот не придерживаемся такой странной вот иерархии, вот журналист или не журналист.
1: То есть журналистов просто у нас нет никаких.
2: И потом у нас же, понимаете, у нас все-таки «Вояж» — это первое галактическое издание, как-то мы забыли об этом сказать, и у нас есть уже несколько миллионов подписчиков в других галактиках, и неплохое распространение, и просто вот так расходится, как бы. Хотя есть финансовые проблемы вот с конвертацией валют, которые мы получаем из других галактик. И вот с медведями как раз, это же вот продолжение этого, той же самой нашей вот планетарной работы. И опять же Юрий, вот говорит, журналист, не журналист. Это открытие Юрия, это вот его концепт, он развивает эту тему. Вот я смотрю, он молчит. А как однажды мы сидели в курьерской, и вот Юра сказал, что здесь же нельзя жить, сказал. Здесь нельзя жить зимой.
1: Здесь нельзя дышать.
2: Здесь нельзя дышать, да. И мы стали думать о том, ну а кто же, собственно, может жить? Вот кто вот хорошо приспособлен к жизни, вот к зимней. И мы поняли, что вот адекватен, как бы, вот в зиме, адекватен только медведь, и никто другой, да, и никакое иное существо, вот, привычное для нас, оно же не может летом хорошо, зимой плохо. И вот через них, через медведи именно, мы как раз и вот установили контакт вот с галактическим разумом, и они были нашими первыми подписчиками. И вот дальше Юра уже подробнее, наверное, расскажет, как
3: сделать. Я хотел сказать, что не кажется, это заполонение рынка вот этого печатной продукции ужасно все. И поэтому нельзя вдуматься. Понимаете, если, я понимаю, так, вот, была такая вот идея, она, по-моему, растоптана завистниками. Вот, надо было сделать музей одной картины. Понимаете, музей одной картины. Потому что вешаешь картину, входишь, платишь деньги за билет, отрываешь контроль. И подходишь к картине, и ты в нее даже созерцание. Это ваше погружение, такое созерцание. Один на один, ты картина, картина, и ты, понимаете. Взял девчонку с собой, картину, причем это как-то возвышает все, да? И вот журнал «Вояж» у нас в «Вояже», да? Журнал «Вояж». Это же журнал активной жизненной позиции. Помните, было про тех же коммунистов, вот по пейджеру передавали, кстати. Вот «Жить отвечает за все», да? Это же хороший лозунг, просто он был растоптан немножко. И вот что такое вот журнал «Вояж»? Это вот в этимологию слова заглянем. Это «Вояж». Это человек, который активно смотрит, который чувствует себя в мире, который видит мир вокруг себя. Понимаете? «Во», который увидел же что-то. Это восклицание «Вояж». Я и мир. Понимаете, да, Александр? Вы поняли? Я вот по глазам вижу, поняли. Дело в том, что вот про медведей. Медведь – это же… Сначала думали, что медведь – это некоторая модель человека, что вот он играет на поломанном дереве, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Медведь любит мед, сладкий любит, да? Любит побегать за молоденькими барышнями, которые ягоды собирают по лесу, да, любит? Ничего подобного. Это просто некое такое вот… Медведь таким способом пытался войти во внутренний мир человека. Он его так переосмысливал и понимал. Он смотрит на нас, жалких, и думает, интересно, что они там бренькают. Находит какой-то, вот, бум-бум, попробовал, ничего хорошего. Побегал за грибницами тоже, ну, фактически, сами понимаете. И поэтому вот с подачи Алексея было «Зоорум» открыто, и мы решили посмотреть на медведей открытым взглядом. И обнаружили, что медведь медведю…
2: Волк.
3: Товарищ и брат, да. Оказалось, что…
1: Оказалось, что с помощью медведей мы вышли на Вселенскую кармическую комиссию. Потому что, когда мы решили завести нашу зоорум и поселить туда медведей, то нам пришел совершенно недвусмысленный факс от Вселенской кармической комиссии, в котором было сказано, что с 17-го года медведь не подлежит истреблению. И мы первые, кто покусились на то, чтобы держать медведя в неволе и изучать его, что нам делать категорически запретили. Но несмотря на межгалактический запрет, мы все-таки решили провести этот эксперимент, результаты которого потрясли совершенно всех нас. Сейчас я не могу документально подтвердить свои слова, но думаю, что через пару месяцев я уже смогу принести некоторые существенные подтверждения тому, что я говорю. Но выяснилась очень страшная вещь, что наша окружающая действительность, действительность нашей страны – это бред спящего медведя. Буквально. Вот. И вот Алексей сейчас вам расскажет, наверное, об этом подробнее, потому что именно он автор эксперимента, и он проводил эксперимент.
2: Ну, говорить об этом, конечно, страшно, потому что когда впервые удалось заглянуть вот в грезы одного медведя, вы понимаете, всего одного, то... Юра, вот он спокойный же человек, да, и он просто бросил руль. Это, я первый раз его видел таким. Он бросил руль, и Ксения только удержалась вот за руль, и я сам просто с трудом как-то двигался. И когда вот дальше уже с помощью этого медведя мы уже соединились, вот окунулись в грезы других медведей и взглянули на все это вот их глазами, да, конечно, это вот первый это был шок, просто вот эмоциональный шок, культурный шок, вот болевой шок, то есть вот эти искры от Мартена, которые летели, это феерическое было совершенно зрелище и ощущение просто немыслимое, вот это вот соединение с галактическим разумом, который грезит как бы об окружающем нас, и вот и когда мы поняли, что окружающее нас это и есть его грезы, и вот тут вот наступил момент истины, и вот эту истину мы сейчас и пытаемся нести и туда равно, как бы так, и сюда. Вот это то, как раз главное, с чем мы сейчас работаем.
0: А вот пришло сразу письмо вдогонку вашей теории. Медведь неадекватен зиме, он бежит от нее в берлогу и после зимы еле живой. И далее спрашивается, почему у вас иностранное название и какие отношения между вами и журналом «Отдых». Я не знаю, что за такое за журнал «Отдых». Простите, я вообще не могу читать его. У меня в последнее время развивается импульсивное движение зрачков, как клапан один, то другой, то один. То есть, ну, переменная близорукость и дальнозоркость по глазам. Понимаете? Нет? Ну ладно, не берите.
1: Ну, понятно, что я себя. Конечно, ладно, читая журнал «Отдых», разовьется вот этот вот самый импульсивный.
0: Нет, у меня это потому, что это я все время в скважину подглядывал. Есть ли там что-нибудь. Это когда был дефицит с водой у нас, да, меня оставили смотрящим за скважиной. Сокращенно СССР.
1: Ну, с Москвы.
2: Категория вот отдыха. Это понятно, кто прислал это письмо, потому что Юра же сказал, что вот вояж, вот жж, вот жужжание, вот этот напор, а отдых это же другое совсем.
0: Это понятно. Мы речь идет о конкурентах.
2: Это другой взгляд, видимо. Это другая греза. Это греза другого медведя. Это, как мне кажется. Но это, об этом мы будем говорить позже, потому что как бы люди являются продуктом грез разных медведей, безусловно. И вот человек ясно, что он не понимает, о чем он говорит, что медведь бежит в берлогу. Это человек мечется по заснеженным снегам, вот пишет стихи какие-то, песни, да и мерзнет постоянно, да, мерзнет и грезит о том, как он вот залезет в кровать в теплую, да, и будет там грезить. То есть вот такой многоэтапный процесс. А медведь идет прямо. Он прямо идет в берлогу и там грезит об окружающем.
0: Вот вы знаете, Алексей, существует теория у известного ученого Кремезнова, Добрыня Никитич Кремезной. Он считает, что, например, хомячки, обычные, да, хомячки, это, в принципе, те же медведи, только несколько неудавшиеся. Я немножко его понимаю вот в этом смысле. То есть мы сравнивали поведение и тех, вот заводили прям рядом. И, вы знаете, если увеличить, вот, скажем, этого хомячка, да, до размера медведя посредством специального такого увеличительного стекла, через который вот люди заходят и смотрят, да, то практически повадки становятся, ну, вообще в ноль, если его еще так подкрасить. Вот как вы считаете, ведь вот эти грезы медведей, да, вот я имею в виду больших настоящих медведей, они все-таки подвергаются какой-то коррекции со стороны, вот, скажем так, бракованных медведей, как-то, в общем-то, вот, хомячков, МСов, это я имею в виду морских свинок. И же с ними, потому что вся эта братва, она тоже ведь грезит мощно достаточно.
2: Но вот мы
0: они же численность уберут.
2: Ну, мы у себя, например, скажем, в Зоорум, мы не нашли следов этой коррекции. А вот я знаю, чья эта школа. Это университет города Каинска, и вот они постоянно, как бы, и вот Кривомазов, их как профессор, да, вот эта идея его с хомяками, как псевдомедведями, которые могут как-то влиять на что-то. Мы много мы читали об этом. Они к нам заходят, между прочим. Мы спорим, вот, курьерской, честно спорим. Были дуэли даже, вот. Юра несколько раз принимал участие в
0: дуэли. Я видел его после этой дуэли, очень сильно был побит человек.
1: Конечно. Да, он нас защищал. Я вообще, знаете, я не понимаю вот этих вот псевдонаучных концепций. Я совершенно не понимаю, как можно говорить о хомячках, вот всю теорию Кремезнова, по-моему, просто отодвигает на второй план тот факт, что еще пока не решена проблема белых медведей. Понимаете, сначала нужно, вот, господин Кремезной, вы бы объяснили нам, вот, что такое белый медведь. Почему, когда грезит белый медведь не спит? Вот чем это объясняется?
2: И главное, что мы знаем ответ.
1: А мы знаем, мы это выяснили ответ в нашей Зоорум.
0: Ну вот, по теории, кстати, у Урмы, это финская ученая, вы знаете ее, она считает, что белый медведь произошел от рыбы. Вот. И поскольку там постоянный холод, то он вынужден просто пребывать в постоянном движении. Рыба, чтобы не утонуть, он, чтобы просто не замерзнуть. Ну, это понятно, сводится к древнему скандинавскому эпосу, дескать, любое животное произошло от рыбы. У них же есть такие теории, что и они сами, вот финны все, они тоже произошли от рыбы. Поэтому сейчас у них модно наращивать жабры. Вот я тут был недавно в Хельсинки и наблюдал людей с жабрами. Они прям ходят по улице и хлопают ими, ловят мух и друг друга даже иногда защемляют. Я был удивлен, оказывается, все это от эпоса происходит.
1: Но вот вы знаете, опять же, вот господин Кремезной выдвинул интересную, на мой взгляд, теорию, хотя, в общем, она пока ничем не подтверждается, что финны — это народ-пришелец, вообще говоря.
0: Да.
1: Вот. И то, что они провозглашают себя произошедшими от рыбы, и вот вся эта история с белым медведем, в принципе, это косвенно доказывает правоту господина Кремезнова в данном вопросе.
0: То есть они пытаются
1: вопросе
0: таким образом защитить себя и показать, что, дескать, мы тоже имеем какие-то корни вот и в животном мире. То есть, хотя они не понимают, что сейчас приверженность к идеям дарвинизма в плане собственного происхождения только унижает вот.
2: Я хотел бы еще сказать пару слов, что, конечно, вот у нас очень жесткие дискуссии с Кремезным, а что же касается Урмы, то мы уважаем ее опыт. Это традиционная скандинавская школа, и она применила вот этот этнографический скандинавский метод. Она прожила 4 года с белым медведем в берлоге, да, и там был даже вариант такой, что, возможно, было и потомство, но не поняли, как, у кого. Но книга написана, и фильм вот особенно снятый. Он, конечно, мы не согласны с ее выводами, но материалы, которые ей удалось добыть, они, безусловно, бесценны. И сами медведи тоже приняли ее как бы в свои. И вот зачастую мы слышим через их грезы, мы слышим... Я вот с Урмой так и общаюсь. Вот захожу в Зоорум и... Вот через медведя транслирую, я мне, она ей, вот я дупль-6 говорю, она там рыба как-то, ну вот играем тоже. Нормально, то есть коммуникация идет, и с ней надо считаться.
0: Как говорю, все-таки общение происходит, конечно.
2: Конечно.
0: И вот
2: конечно.
0: Немножечко, прошу прощения, отвлекусь от темы. Прапоров прислал письмо, спрашивает, куда выслать дембельские рисунки. Просто мы объявляли конкурс дембельских поделок и рисунков, и я вот объявлю адрес 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Единственная просьба, пожалуйста, не приносите куски казармы и стены, потому что нам доставляли от стены, и надо даже целые казармы, исписанные граффити дембельскими.
3: Да.
0: Мы, конечно, все это строим здесь, пытаемся установить, но проезжают муниципальные милиции и пожарники и требуют деньги. Говорят, дали денег, говорят, все, до февраля мы не появимся. Потом приехали другие, тоже говорят, до февраля. Вот, слышите, вот Это их проблесковый маячок. Едут за деньгами. Вы, Юрий, пока расскажите что-нибудь. Я сейчас рассчитаюсь.
3: По поводу журнала «Вояж» мы неоднократно организовывали конкурс дембельского рисунка, конкурс на лучший дембельский альбом и на лучший дембельский прикид. Серьезнейшие были дискуссии, что лучше стоечки кембрик для того, чтобы подшивка была такой вот ровной, или необходимо подшивку изготавливать из многократно скрученной ткани, а что лучше использовать на каблуки для дембельских сапог, то ли это. Ну, то есть, читайте, вот когда призов осенний, читайте, видимо, октябрьский выход «Вояжа», будут результаты конкурса с фотографиями, с рекомендациями для дембелей «Осень 98». Я думаю, что любой дембель сможет подчеркнуть со страниц нашего журнала исчерпывающую информацию, как ему выйти за ворота части родной, чтобы ему было не стыдно за свои войска, за свою часть, чтобы его девчонка, которая его ждет на гражданке, которая, пока он там в сапогах здесь пирожки хавала, чтобы она его встретила счастливой слезой и могла с ним нормально пройти по улице под руку, чтобы все понять, как загладить шинель, что вот отбивать ее каской уже не модно, понять, ее надо там отпаривать на, вот там есть такие комнаты отдыха, но хорошо, это читайте «Осенний вояж». У нас в ЕЖ, в общем, разные стороны жизни освещаются. По поводу хомячков меня очень-очень...
2: Да, я прошу прощения, хотел сказать, что внимательно читайте, потому что у нас будут выкройки сапог обязательно, и вот технология...
1: Стелек выкройки,
2: да, стельки
1: будут.
2: То есть будет весь и материал, возможно. Вот спрашивали про ароматические вкладки. Возможно, мы будут колодки дембельские настоящие. Ну, мы работаем сейчас над этим номером. Но много будет интересного и практичного, главное.
0: Вот вы знаете, я со своей стороны, может быть, это несколько вас обидит и будет не тактично покажется, но я вынужден сделать, упрекну вас в некотором, скажем так, ну что ли, отставании от мира моды. Дело в том, что высокий модельер, модельер высокой моды, вам наверняка известно это имя, Татьяна Щиколотка, она сейчас, в общем-то, ввела в армейский обиход снова обмотки, так называемые. И обмотки, они все больше и больше вытесняют сейчас сапоги. Я часто наблюдаю сейчас воинов, прогуливающихся уже в обмотках, и все на дембель выходят сейчас только в обмотках. Вот. То есть, мне кажется, вот выкройки сапог, они несколько запоздали. Вы бы вот выкройки беретов или козырьков сделали. Я знаю, что... Юрий, куда вы смотрите? Отвернитесь. Дело это же сварка. А вы смотрите, уставился на сварку, схватит зайчика, потом врежется. Это сварка, да, у нас варят постоянно. Что? Ну что же, ну, человек должен делать работу. Видите, прохудился бак. Воду надо набирать. Вот вы думаете, откуда вода у вас? Из бака из этого. Ну, женщина нанесли, да. И протекает, и сварка. Вы смотрите так, да.
3: По поводу хомячков очень меня раздражает. Вы вглядывались, сказали, хомяк же, он ест за щеку. Он сначала, понимаете, хомяк откусывает, потом этот комок пищи за щеку, да, и оттуда шук-шук-шук-шук. Очень артисты вот воспроизводят иногда натурально. Видимо, что-то общее между хомяками и артистами есть. Понимаете, а медведь, он же куском берет, он же куском и в глотку. Видели, как вот так вот?
0: Да.
3: Поэтому вот это сравнение, понимаете, это ущербные люди могли только хомяка за медведя принять. Понимаете, да? Хомяк, он, видели, как он за щеку, у него даже загривы так раз так сдуваются.
0: Ну, кстати, вот Кремезной, вернее, сын, знаете, сам Кремезной-то сейчас, он в больничке лежит, вот, то есть у него завелся пяточный клещ, это болезнь всех ученых мужей, преследует в это время года, как правило. Это говорит, кстати, об его трудоспособности. Он прислал сообщение, что белый медведь постоянно не спит, потому что именно боится утонуть, видимо, следит за прорубями и полынями, которые открываются вместе с бизоньей дырой
3: достаточно. По поводу медведей, кстати, вот известно же, да, что вот большая медведь, медведица, малая медведица, что это по образу и подобию слеплено все вообще. По поводу финнов очень верно замечено было, у нас неоднократно отмечалось, тут вот курьерской мы давно дошли, известно, что откуда Санта-Клаус? С Финляндии, так? И правильно, и вот в этом году поступила информация по сети, что вот для Санта-Клауса ихнего отстроен новый офис на 1000 человек с интернетской связью и с космическим факсом, понимаете? Потому что Санта-Клаус — это полпред вот этой самой цивилизации медведевой, которая через вот финнов нам все это просвещает. Понимаете? Тут все очень связь вот легко прослеживается. Понимаете? Он же Дед Мороз. Это же явно такая костюмированная фигура. Что у него там под этой бородой, под колпаком, а? Это же чего же можно под этим балахоном напрятать, понимаете? Никто же не видел истинного лика. Вот Санта-Клауса. Вы видели, да, Санта-Клауса?
0: Ну, вы знаете, Юрий, тут дело в том, что Санта-Клаус...
3: А про Снегурочку,
0: себя...
3: если это же... Это
0: вот,
3: же...
0: вот видите, вот Санта-Клаус... Кстати, Снегурочка — это изобретение чисто российское. Вот Санта-Клаус — агрессивная личность. То есть под видом Санта-Клауса может прийти, в общем-то, кто угодно, начиная от педофила, кончая гомосексуалистом или зеленым беретом. Вот. А почему в русском эпосе... Это, кстати, разработка Института базитологии. Почему в русском эпосе возник Дед Мороз, потому что дед — это, в общем-то, своего рода безобидная достаточно фигура, которая не может проявлять насилие. И почему при нем Снегурочка, опять же? Потому что это доказывает...
1: Это женское начало.
0: Да, своего рода эмансипация, но мягкая, сказочная эмансипация. А Санта-Клаус — это фашист, собственно. Это всем уже известно. И известно, что родина фашизма — это Финляндия, на самом деле. Ну, как ни парадоксально. Именно с Санта-Клауса все началось. Тут же все.
2: И в свое время, вот недаром же, вот в России, вот наши предки, они же дистанцировались вот от их. Вот у нас наш Новый год, вот он 14-го, да, января, вот с нашим добрым Дедом Морозом. А их фашистский Новый год, он же был 1-го. То есть четко было ощущение вот хорошего и плохого. Вот это я тоже хотел бы обратить.
0: Безусловно.
1: Ну да, и сейчас акценты сместились, и кроме вот того, что понятно, что Дед Мороз — это эвфемизм Санта-Клауса, ведь откуда идет вселенская климатическая диверсия? Она же идет, естественно, от Санта-Клауса, потому что оттуда же идет вся зима. Зима – это же противоестественное состояние материи, в принципе.
0: Да.
1: Вот, и, конечно, это вот медведи, и главный медведь – это Санта-Клаус, он же биоробот.

0: образом свои потоки строит. Но и то это бывает крайне редко, вот по наблюдениям историков. Вот, кстати, Ксения, письмо для вас персональное от господ из Балашихи пришло. Они вот утверждают, что видели вас, поедающую жареную медвежатину, в одном из ночных клубов Москвы. Правда ли это? Или это дискредита... Это... Нет, как это называется? Юрий, ну как это называется? Дискриминация или дискредитация? Или дискреция? Нет, дискреция — это в Лазаре. Да, в общем, не берите в голову, да.
1: Но это дискредитация, аберрация и, в общем, гнусная инсинуация, я бы сказала, потому что мы в нашем журнале даже не можем помыслить о том, чтобы есть медвежатину, потому что кому как не нам знать, насколько это вредно и практически губительно для здоровья и, главное, для ментальности вот нашего народа. Потому что вот известно, что люди у нас на севере, они иногда едят вот эту солонину, да, она же соленая медвежатина, собственно говоря.
0: Да.
1: Вот, и последствия, пагубные последствия...
2: Да, сразу умирают, сразу это...
1: Конечно.
0: Потому что энергетический дисбаланс в тушке настаёт. Это же не от чисто физического потребления еды, а от того, что входит в энергию. Да,
1: в кровь, да.
0: Вот, Ксения, вот парадокс ведь, вот смотрите. То есть, скажем, вот вы утверждаете, ну, небезосновательно, что вот как, ну, своего рода мир вокруг медведей крутится. А вот, например, алтайские коренные жители, они считают, что марал – это такой, типа, лося, коза, короче, большая, только без имени. Вот, что вот он именно, то есть они считают, что энергетическую роль и какую-то вот кармическую выполняет все-таки марал. Там медведи тоже есть, конечно, но они к ним относятся как медведь в баню зашел, всю баню там попортил, к примеру, да, не более того. А вот марал — это что-то типа там, ну, такой вот, вот как вы считаете, вот разные виды животных, в данном случае, может быть, мы увидим какую-то за такую привязку разных групп животных, то есть, может быть, марал и медведь — это ближе, чем, скажем, хомячок и медведь. Кстати, много приходит писем нам, касающихся вот защиты хомячков. Вот Мила тут говорит, руки прочь от хомячков, вот, к примеру. То есть она подпитывается от хомячков. Ведь от каждого животного...
3: Дело в том, что
0: да. Что-то я вообще запутался.
3: Есть
0: простите меня, я сейчас выдачу.
3: Практика, да, есть порочная практика использования хомячков в качестве сексуальных игрушек.
0: Да.
3: Это очень порочный.
0: Да.
3: Зеленый,
0: да,
3: не раз. Против хомячок после этого употребления выглядит ужасно. Понимаете?
0: Нет. Нет.
3: Хомячок ужасно, понимаете, вот хомячок, он же не может, как кот, сам себя вычистить, понимаете?
0: Нет.
3: А люди после вот этого всего, они же хомячков не чистят, понимаете, у них забиваются слуховые проходы.
0: Да.
3: У них прикус портится от этого ужасно.
0: Да, да.
3: У них воспаление среднего века получается, понимаете, это
0: да.
3: Хомячок, вот известно, что артист Том Круз, он стал импотентом после того, как эта информация проходила по... советской еще прессе.
0: Нет.
3: Александр, я понимаю, что у вас к Том Крузу свое отношение личностное.
0: Да, да.
3: Дело в том, что Том Круз что-то делал с мышкой и стал импотентом. Вы зря улыбаетесь. С мышкой, с грызунами очень страшно. И вот я бы все вот этим милым бы очень советовал, что хомячков употреблять только по прямому назначению. Потому что то, что сегодня приносит маленькое удовольствие, завтра может привести к большой беде.
0: Вот письма приходят очень интересные. То есть, сейчас я вам зачту. Вот, во-первых, объясните смысл сказки «Маша и медведь». Матвей просит. Дальше. «Убийство медведя – большее преступление, чем убийство человека». Пат написал. Далее. Я сразу кучу вопросов вывалил, чтобы вы как, да? «Возможно ли творческие контакты вашего издания с журналом «Медведь»? Читатели Юго-Западно. Согласны ли вы с тем, что ваш журнал весьма скандален? И получаете ли вы жалобы от разгневанных моделей?» Киселев спрашивает. Еще вот, кстати, хорошее сообщение было. Рассказать о подводной ловле рыбы на мормышку. Я знаю, что вы, Алексей, очень любите как раз это. Был ли у вас контакт с инопланетянами? Также спрашивает Жердяев. И присутствует ли телесные наказания внутри вашего коллектива? Потому что у нас иногда бывает такое, что вот бьют кактусом кого-нибудь, но это особо, если провинился, скажем, факс не принял или не послал, вот с кактусом побои наносится.
3: Да, у нас просто самое страшное наказание — 3 дня не пускают на работу. Просто охране вывешивается список нон-грата лиц.
0: А вот деньги таких. Платят?
3: Платят, да. Mm-hmm. Ну, при чем здесь деньги, Александр? Что вы старыми
0: категориями? Я меркантилен.
3: Старыми категориями. Вот...
0: Что, Юрий, что? Ничего страшного.

0: Это бывает
1: очень
0: совсем
1: верно
0: меньше.
1: Попали вот по поводу сказочки, сказочки. Понимаете, да. Вот этому дала... Вот кто ел из моей миски, понимаете? Это же апологетика старого мира. Что это? Кто еще не ел из моей миски? Это еще хоть как-то можно. А там, вы же помните, вот агрессивную эту подачу?
0: Кто? Я помню, я играл в детском саду, кстати, еще вот одного из этих медведей, я приходил и говорил.
1: У преддипломной работы это была тема, вот...
2: Мифологемы медвежьи. Вот вы же помните, что это самая страшная русская сказка. Это про то, как баба отрезала у медведя ногу и варила ее.
0: Да.
2: И медведь, который шел по липовой доске через речку, он шел и говорил следующие слова, от которых я в детстве просто падала в обморок от страха. Скирлы, скирлы,
0: деревянная нога.
2: Скрипи, скрипи, нога, нога липовая. А там дом стоит, а в нем свет горит, и там баба не спит, мою ужас, ногу варит.
0: Ужас. Я помню, я тоже дрожал от этой сказки, и вся запрещал ее рассказывать мне на ночь.
2: Да, и потом, да. Вы помните, ну, уж не говоря про эту сказку, «Маша и медведь», когда медведь поймал, значит, эту несчастную Машу, и когда она была вынуждена забраться в короб, вот, то есть единственное место, откуда она могла просто войти в непосредственный контакт с высшими силами, которые управляют медведем, это был вот этот короб на загривке медведя. Вот это, собственно, единственный способ из-под влияния медведя выйти. Вот, во всех смыслах. Вот в этой сказке это, собственно говоря, апокрифический такой момент содержится. Это способ избавления от медведя. Это тоже мы в нашей Zoorum, собственно говоря, прочитали, потому что до этого никто не знал. Даже я еще в своей работе до этого об этом не упоминал.
3: Причем поразительно, ведь это же древнейший миф, вот Машенька и медведь, это очень старая история. Вот скажем, если мы берем Гомера, да? Ведь мы не находим никаких следов упоминания о медведе ни в Илиаде, ни в Одиссее.
2: А
3: ясно? А почему? Он что-то шифровал, это понятно совершенно. И мы сейчас работаем над расшифровкой этих образов. Кто там Машенька, как бы скажем, да? Телемах, например.
2: Телемашенька,
3: да,
2: это же
3: телемашенька,
2: очевидно,
3: например.
2: Очевидно.
3: Это очевидно.
0: Да,
3: а кто
0: да.
3: Медведь, да, вот тоже сирена, опять же, сирена есть, да?
0: А, кстати, вот заметьте, нет. Вот ведь и в наскальных живописях нам приносили куски скал с живописью на исследование. Очень мало вот встречается образа медведя. То есть тут одно из двух. Либо люди старались не замечать его, либо в то время он им не показывался, либо у них был такой, ну, какой-то страх перед ним, что даже изображение его как-то было, может быть, наказуемо, или они его боялись.
2: Более того, в славянских языках медведь был табуированным словом наряду со словом «смерть». Буквально. Это вот несколько десяток или два десятка слов, среди которых вот практически во всех языках встречается медведь. Вот. И, конечно, еще один вот пласт, который мы еще пока не затронули, это все сексуальные мифы, связанные с медведем. Это же очень интересная вещь, потому что медведь – это вот такое одно наземное животное, у которого в известном месте есть кость.
0: Да, у кита еще есть.
2: У моржа.
0: У моржа.
2: У моржа, да.
0: Ну, это такие.
2: Но это все-таки водоплавающие, да? То есть это более высокого развития категория.
1: А вот, причем, если вспомнить вот литературу, великую русскую литературу, кто был противопоставлен Дубровскому в произведении известном одноименном? Медведь. Кому
3: кто
1: он?
3: Кто мог ему противостоять,
1: да,
3: Дубровскому?
1: Да,
3: две
1: очевидно, силы. Сила земная наша, понятная, сила неведомая. Медведь загнал Дубровского в угол, тот выстрелил ему в ухо из дамского пистолета. Фрейд бы здесь
2: отдохнул,
1: да, просто, понимаете? И еще вот, например, белый медведь, он же это явно некое искусственное образование, когда бурый медведь перешел некие рамки, и ясно, что он стал доминировать и давлеть вообще в психологии, в мифологии, в сознании человека, был тут же быстро придуман такой антитеза белый медведь бурому медведю. То есть некое обеление, осветление. Но он попал, это было очень поспешно сделано, он поэтому несколько неуклюжий, он попал совершенно не в те же ареалы обитания, как и бурый, и стал такой чудной. Вот эта вся умка, эти вот мультфильмы, видно, что это такой медведь гротескный, который быстро научили прикрывать черный носик, ловить рыбку там. И именно то, что белый медведь, первое, что известно, он ворует консервы, понимаете, ворует предметы высоких технологий.
0: У полярников.
1: Он же не жрет, у них там пятки не обгрызает, торчащие из палатки. Да. Он ворует консервы. Именно это его вот это высшее происхождение прослеживается.
0: Я слышал такую теорию, что в свое время кто-то из покорителей вот Дальнего Севера, где были холода, просто взял свою буру у медведя, именно чтобы о него согреваться, пить его там молоко, но медведицу. Вот зная о фантастической выживаемости медведя. Вот. А потом, когда сам он все-таки замерз и погиб, то вот этот медведь каким-то образом то ли был беременный, то ли отпочковался. То есть, в принципе, вот белые медведи, как форма жизни там, она появилась все-таки от бурых, случайно завезенных туда, а не наоборот. Вот.
3: Ну, из этой истории я бы не стал делать такие далеко идущие выводы, потому что известно, да, известно как бы имя этого полярника. Это, кстати, вот предок Криворогова или Кривомазова, вот нашего этого конкурента. И дело в том, что тот медведь был фантастически ему предан. И вот чтобы как-то увековечить вот их дружбу, вот эту вот нечеловеческую, я не побоюсь этого слова, дружбу, он вот и произвел трансформацию, он стал из бурого белым, он превратился в живой памятник вот всему происходящему.
0: Но самоотречение.
3: Самоотречение полное произошло одновременно с, вот, с увековечением имени друга.
0: А вот вы не считаете,
3: с заменой, да, цвета даже.
0: Вот, Алексей, вот пришло письмо нам, что сейчас я вот, определение медвежьей фрустрации. Может быть, тут был элемент фрустрации в этом, да?
3: Ну, не знаю, мы можем это рассматривать как бы совокупную сублимацию двух этих особей, одного другого. Кто-то, может быть, из них и фрустрировал. Но вообще фрустрирование вот в полярных льдах, вот при температурах близких к минус 50, это
0: опасная
3: достаточно тема. Да. Вот. Ну, как форма замещения чего-то чем-то, может быть, консервов, которых нету. То есть тут есть о чем поговорить. Зигмунд Сигизмундович Фрейд, он просто умер. Он как раз начал писать.
0: А вот он подписан, да, его именем, Фрейд.
3: Сигизмундович?
0: Ну, может, брат его.
3: Брат мой. Тут Зигмунд Сигизмундович, да, должен быть.
0: Вопрос пришел от Максима Чоса. Письмо следующее. Маленький медведь коала — это символ неполноценности южного полушария? Юрий, я знаю, что у вас дома коала живет.
1: Дело в том, что коала...
0: От вас же эвкалиптом прет немерено. Вам, кстати, никогда не говорили, что настораживает этот запах женщины, там, что Юрий...
1: Завяло мое бергамотовое дерево. Дело в том, что коала — это единственное существо на планете, которое после того, как его обижает, не убегает, не сопротивляется, а садится и начинает рыдать. Коала — это как раз позитивный медведь, это существо, которое было альтернативными силами, тоже инопланетными, инсталлировано с целью противопоставления хоть чему-то вот мрачному образу медведя. То есть это с виду мишка, а на самом деле это существо светлое, хорошее, это такая здоровая альтернатива. И именно поэтому коалы настолько ценны, они запрещены к вывозу из той страны, потому что они могут энергетически обитать только в Австралии, понимаете? По поводу медведей, здесь же очень все сильно. Вспомните, как звали, вот по поводу цикла 17-й год, там, 87-й, да? Вспомните, как звали последнего, первого и последнего президента СССР, да? Вспомните, какой был символ Московской Олимпиады, да, понимаете, что вот это все, как вот шампиньон из-под асфальта, это же все пробивается, это можно вуалировать, на это можно заговаривать, это можно пытаться не видеть, понимаете, это все равно вылезет, понимаете, как и всякая вот такая вот коренная правда, вот, не делайте такие.
3: Ну вот как вылезли каллы, например, да, мы же не знали про них, люди не знали до какого-то времени, потом узнали, и мы их, например, сейчас рассматриваем как вот единственную форму реальности, потому что если все остальное является бредом медведя, а сами медведи являются продуктом совокупного бреда еще чего-то другого, того, с чем мы и коммуницируем, то каалла, вот это чистое, светлое начало, вот стоящее где-то посредине между одним и другим, это, видимо, и есть в сущности. Вот нам нужна же точка отправная. И вот каалла — это и есть наша отправная точка. Это вот такая реальность. Ну, мы считаем кааллу реальностью, хотя в других школах, конечно, считают, что это тоже чей-то бред. Ну, вот наша, как бы, символ веры.
0: Вот пришло сразу опять же два письма. Одно зачитывается ли вам: не трогайте, пожалуйста, медведя. Во время Олимпиады он являлся фаллическим символом России. Вяземский подписался, не разобрался. Просто Вяземский, о чем разговор. И сразу же вот еще письмо, которое, я думаю, в общем, тот с человеком, который его послал, должен разбираться господин Вяземский. Нет ли у вас лишних медведей, чучельник Влас. Да.
1: У нас в ВИЖ, понимаете, к этим вот апологетам очень такое серьезное отношение. У нас есть специальный вот отдел, Ксения не захочет, видимо, о нем рассказывать, который этим занимается. Я хотел сказать, что мы, как ведущие средства массовой информации, как журнал для всех просвещенных людей, мы занимаемся многими проблемами, в том числе проблемами любви, как общечеловеческой, так и любви межличностной. И я раскрою вам секрет, Ксения ведет факультатив, платный факультатив, очень дорогой вообще журнал для тех, кто...
0: Говорите открытым текстом, не смущайтесь, Юрий. Что же вы так покраснели?
1: Понимаете, я еще не являюсь настолько advanced, настолько продвинутым. Я однажды стоял за приоткрытой дверью и услышал там такое, понимаете, моя сексуальная жизнь открылась совершенно новыми красками абсолютно, потому что у нас в ВИЖ, оказывается, существуют люди, которые могут изменить жизнь человека к лучшему, привнесению новые звучания, новые краски. Вот у нас в ВИЖ, я помню, в курьерской, например, появилась новая раковина и выгородка с ширмой, понимаете, вот, то есть вот наконец-то на нужды человека взглянули. Опять же, проблемы дембелей наконец-то у нас будут освещены нормально, потому что, в общем, дембель несчастный человек. Он, с одной стороны, имеет право уже спать, не раздеваясь, да, не то что
0: он духи там. Он должен быть готов к свободе.
1: Вот.
0: Вот в чем дело, Юрий. Это же Александр, психологическая адаптация индивидуума.
1: Александр, вы знали, Александр, вы знали.
0: Ну, конечно. Я же три раза занимался дембелизацией. Ну ничего, что-то я все о себе продолжаю.
1: Может, вот Ксения рисует некие знаки.
0: Я думаю, не свастики, надеюсь, на стене, потому что у нас кто-то нарисовал.
2: Нет, ни в коем случае.
0: Ну хорошо, да.
2: Хотя свастика — это солнечный символ, и вот так как его сейчас принято рассматривать, я считаю, что это совершенно неправильно.
0: Неправильно.
2: Вот, и солнце должно светить, и не затем ли люди едут отдыхать, вот читая наш журнал, в разные страны, чтобы подвергнуться массированному солнечному полезному, я подчеркиваю, облучению. Вот. А что касается вот того факультатива, о котором вскользь упомянул Юрий, я не могу о нем вот вам, к сожалению, пока подробно рассказать, потому что эта методика сейчас только апробируется мною. Вот. Но я могу сказать, с чего это все началось. Потому что действительно я поняла еще до сотрудничества с этим журналом, что многие люди и многие мужчины нуждаются в психологической адаптации. И прежде всего в нашей стране нуждались просто в искоренении такие явления, как дендроанонизм и орнитоложество. Вот. И, конечно, с чем, в общем-то, нам пришлось столкнуться с огромной проблемой. Вот. И моя была разработана методика, как эти вот явления подавить. Вот.
3: Дендроанонизм искоренить. Там же надо было корни
2: обрубить. Вот. Но орнитоложество
3: и такой грохот, крылья. Топора стоял в редакции.
0: Корчевка в полный рост.
3: Да, и щепки вот эти. Вот,
2: ну да, и тут вот как-то я позволю себе скаламбурить. Прорубилось даже окно в Европу, пока мы вот рубили корни дендроанонизма. Вот. И мы сейчас сотрудничаем с Кацаналенбогеном, небезызвестным сексологом австрийским. Вот, и вместе с ним сейчас готовим монографию по искоренению дендроанонизма не в одной отдельно взятой стране, а на континенте.
0: Вот, если позволите, я хотел зачесть еще ряд писем, на мой взгляд, достаточно интересных. Дело в том, пишет нам наш радиослушатель.
1: Кстати, могу вот матерям молодым и не очень рекомендацию дать. Чтобы ребенок не занимался анонизмом, ему на запястье надо вешать бубенчики, понимаете? Поэтому где бы он ни скрылся, это просто вот ноу-хау такое маленькое. Определенное позвякивание будет быстро говорить о своем, понимаете? Вот элементарно просто. И ему вроде, на тебе бубенчики, хватит ему на запястье, и все, понимаете? Очень легко. Выяснил, что многие вопросы решают очень легко.
0: Хороший метод.
1: Изменение формы унитаза, там, и сужение
2: стен. Решает проблему геморроя.
0: Да. Так вот, дело в том, чучело панда вам предлагают, кстати, в редакцию.
2: Нет, чучела нам не нужны никакие.
0: Чучела не нужна. Дело в том, я сейчас все хочу, да, что в Австралии есть эвкалиптовые деревья. Коалы не могут жить без них, так как для них листья эвкалипта являются мощным природным торчем. Так написано торчем. Вопрос, что же все о бурых и о белых? Есть еще гризли, замечательные гималайские. И объясните любовь Сеттона Томпсона к гризли. С уважением, Амалия Викторовна. Я знаю, что вы, Ксения, являетесь большой любительницей и поклонницей Сеттона Томпсона. У вас фотография его даже в кабинете стоит.
2: Конечно, и Джеральда Даррелла рядом.
0: Ну, да, я думал, что это как какой-то трубач почему-то.
3: Нет, причем есть несколько фотографий Сеттона Томпсона, потому что я думаю, что наша уважаемая слушательница знает, что Сеттон Томпсон был медведем.
0: Да.
3: Конечно. И вот последовательно, вот он бедняга, ему тяжело очень жилось, и постепенно его мучила тяжелая неизлечимая болезнь, он вынужден был, чтобы как-то продлить свои дни, вот трансформироваться в человека, а в этом обличье ему было сложно, он начал писать. И вот так появились. Это, в общем, его рассказы, это рассказы о его друзьях. Вот все эти лисы, вот хомяки, вот то, что он писал. Да, это его друзья и приятели в его медвежьей жизни.
0: А он просто адаптировал это так, чтобы кого-то он наблюдал со стороны, да, хотя да, он был в кругу общения.
3: Да,
0: вхож в круг, скажем.
3: Да,
0: вот Аллочка спрашивает у вас, вот, можно или спросить ваших гостей, всегда ли медвежья услуга приносит вред? Хороший вопрос. Я знаю, что Юрий, вот у нас вот специалист по услугам, вы как-то находите вся общий язык в своей курьерской работе. Все довольны, я знаю.
1: Дело в том, что услужливость, она вообще не входит в число добродетелей медведев, понимаете? И поэтому медвежья услуга — это некий такой вещь вне себя, понимаете? Это некая такая пустота, символ. Я не знаю, Александр, вы, по-моему, специально пытаетесь сбить меня с толку.
0: Это не мой, это Аллочка спросила некто. Я о ней причем. Я ничего не знаю, и не надо меня винить, пожалуйста. И, да, отпустите его мой локоть, Юрий. Ну что же меня так схватили и держите?
3: От вас эвкалиптом просто прет, Александр.
0: Будет, естественно, переть.
2: Корни надо обрубать.
1: У нас выезжение не такое, конечно, видели, Александр. Приходят разные люди, понимаете, но...
0: Вот Матвей спрашивает, может, на этот вопрос вы, Юрий, ответите. Можно ли носить медвежью шапку или шубу? Ведь раньше бояре носили старую, говорит, медвежью шубу с царского плеча.
1: Дело
0: боярин
1: в том,
0: говорил
1: что
0: ему.
1: Это самая жестокая разновидность манкуртизма. Что если одеть медвежью шапку, читайте Бурана, Едыге и прочие золотые страницы нашей литературы, то она просто ведет к прямому зомбированию. Вот есть медвежий дух, да, там... Там сильнейшее поле. Под медвежьей шапкой человек меняется неузнаваемо совершенно просто. Начиная от формы и направленности потенции, кончая какими-то социальными реакциями. Поэтому очень осторожно. Почему все вот эти вот монстры, да, там вот, что натворил в свое время Иван Грозный? Он носил, мы же все видели, картину с натуры написано. Он носил эту медвежью накидку. Она изменила ее до неузнаваемости. Были боли в позвоночнике. Потом...
0: Остеохондроз.
1: Да, и все. Вот.
3: И вот, скажем, когда стали разбираться вот с Брежневым, да, вот эти все странные вещи, которые происходили, то, в общем, это у нас докопались, да. В нашей ЗОРУМ проводились исследования, и выяснилось, что с того момента, когда на заводе ЗИЛ автомобиля Леонида Ильича Брежнева вот, была применена меховая полость, да, это был ЗИЛ.
0: Вы имеете в виду обшивку?
3: Нет, кабриолет, вот когда он ездил, его накрывали ноги ему вот меховой полостью. И вот это было как бы, не это было мета-зомбирование, потому что зомбировался не только Леонид Ильич, но вообще те, кто ехал с ним в машине.
0: Кто покрывал от моли, обрабатывался.
3: Да, вот Помпиду, вот все те, кто приезжали тогда, это было тотальное зомбирование, и, в общем, последствия были ужасные, планетарно, так сказать, для всей планеты.
1: И вспомните символ вообще извращения. Это поиметь негритянку на шкуре белого медведя, понимаете? Это сведенные воедино. Вот. Вы поняли меня, Александр. Вот раскрыв ваши губы,
0: да.
1: Вот этот влажный взгляд, я понял, что на чью мельницу вы воду льете.
0: Вы знаете, мне сейчас нужно выйти.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее водитель, личный водитель-шофер Алексей Шведов и курьер госпожи Соколовой Юрий. Речь у нас идет, ну, вот как-то сейчас она пошла все больше о медведях, и, вы знаете, получаем мы много откликов на данную тему. Я, если позволите вам, мои уважаемые, зачитаю целый ряд. Вот, например, письмо опять же от Максима. Да? «Александр, вы, как музыкант, должны испытывать отвращение к медведям. Медведь — это символ причины плохого слуха. Медведь на ухо наступил». И, кстати, еще одно письмо, независимое от этого. «Уважаемый, поясните, пожалуйста, откуда пошло выражение «медведь на ухо наступил»? Почему именно медведь, а не слон или еще какое-нибудь мощное животное?» Мощное животное мне нравится. Мощное животное. Так можно даже женщину назвать. Мощное животное. Ну, в смысле, мощное, да? Амалия Викторовна спрашивает. Нет, Юрий, вы не обижайтесь. Я вам подложил кнопку на стул, а вы так...
1: Дело в том, что если вспомнить схожий этимологический термин «медвежья болезнь», то станет все ясно, понимаете? Это связь магистральная верха организма и низа организма. В курьерской не раз отмечал, что как много мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки, понимаете? И вот...
0: Угу. Исчерпывающий ответ.
2: И потом, вот, Саша, вот эти ваши постоянные шутки с кнопками, вы уже вот пятый раз вот упадете на кнопки, я хотел вам сказать, что кевларовые трусы — это у нас обязательная, в вояже это обязательная форма одежды, и носки у нас кевларовые, потому что работа опасная, с медведями все-таки работаем как-никак. Так что вы эти шуточки-то бросите.
0: То есть я только канцелярии перевожу.
3: Ну, в общем, да, техники безопасности
0: у нас. Я не учел. Кстати, хорошая идея. Надо тоже нас завести.
2: Да. Вот Ксения, вот когда нам подкладывает, да, это специальные титановые кнопки, там, заказанные в Америке с ядерными сердечниками. Вот они, да, они прошибают кевларовые трусы. Это вот вы спрашивали, форма наказания есть, да, такая у нас в редакции.
0: То есть спецкнопки.
2: Ну, конечно.
3: Если... Это редчайший случай.
1: Кроме шуток, да, вот медведь на ухо наступил, это просто такая квинтэссенция такое вербальное выражение того, что творится в нашем шоу-бизнесе. Потому что медведь — это известный музыкант. Он как видит сразу вот поваленное дерево, он сразу трынь-трынь и на нем играть, да?
0: Ну, скорее тогда чукча.
1: Нет, ну, причем чукча играет на вот такой...
0: Ну, это его же привлекает этот звук, вибрацию, он же медитирует под это. Мы проводили исследования, зрачок смотрели.
1: Болезнь радиоведущих, как зацепится за слово, и трандеть. Ужасно, Александр. Ну, что вы, я не знаю, нормальный человек просто, как диджей.
0: Я сейчас вообще уйду.
1: Оставайся.
0: Да.
1: Дело вот.
0: Американка, подождите.
1: Ну, подождите.
0: Ну нет, вы подождите в конце.
1: Он как раз на корягу подходит другой, да, думает, да, я тоже сыграю. Тот ему на ухо раз как наступит, мне фигу, я играю, понял? И это вот клюнуть верхнего, столкнуть ближнего,
0: насрать на нижнего. Хотите сказать, что у них уши, как у кокер-спаниеля. Я так понял. Как же он ему на ухо? Он должен лечь. У них ушки-то,
1: Александр,
0: ушки-то маленькие.
1: Вы же интервьюер. Тогда не спрашивайте. Чего перебиваете?
0: А это не я. Я читаю, что приходит.
3: Ну, не спорьте.
0: Да. Нет, мальчики, не спорьте. Да. Американцы считали, что в России лишь ядерные ракеты, пьяные мужики и медведи являются ли все эти три вещи носителями космической кармы?
3: Абсолютно. Вот,
0: да?
3: Да. Это абсолютно четкое определение страны, духа страны. Это медведи, ядерные ракеты и пьяные мужики. То есть это вот три вещи. Это алкоголь, ядерные боеголовки и менталитет медведя, он же медвежий бред. Это то, что определяет нашу действительность от и до.
1: Пьяный никогда вот упадет, никогда не разобьется. Понимаете, в него вселяется космическая сила. Угу. Пьяный треснется, но вернется. Даже шишки не вскочат, понимаешь?
3: А потом помните вот эту вот фигурку, известную игрушку богородскую, когда сидит мужичок и медведь, и они так молоточками колотят.
0: Да.
3: Так они ядерный щит страны куют, в общем-то, это же понятно, откуда взялось.
0: Вот намек на что.
3: Да.
0: А потом никто же сверху-то не смотрит, потом почему они колотят, все только сбоку.
3: Конечно, никто не задумывался, чего они там колотят.
1: Потом их на орало перековали, на орало, понимаете?
3: И орут теперь, на ухо наступают тому, кто орет. В общем, дело такое.
0: А вот вопрос еще пришел. Тоже, как вы относитесь к тем людям, которые заставляют медведей кататься на велосипеде? Кстати, действительно, на фигурных коньках юбки одевают. Вот, ну, скажем так, использование данных животных в качестве веселья для людей. Вот, Алексей, ваше мнение.
2: Да. Ответ очень прост. Дело в том, что ни один из тех вот так называемых вот медведей, вот которые, они, конечно, не являются медведями, это понятно. Это либо переодетые актеры, либо какие-то там биороботы, либо иные структуры. Но очевидно, что это не медведи, потому что, ну-ка, подумайте сами, вот медведь на велосипеде, да? Саша, ну это нереально.
3: Ну, нонсенс.
2: Это нереально. Или медведь на коньках. Ну, ясно, что это нонсенс, поэтому не стоит серьезно об этом говорить.
3: Ну, а потом это такие, в общем-то, старинные традиции, это ритуальные танцы, собственно говоря, еще вспомните всякие вот пасхальные представления с медведями. Это когда люди пытаются вот в ритуальном танце одержать победу над вот этим вот вселенским давлением со стороны медведей. Вот, и поэтому переодевают актеров медведей. И вот попытка заставить играть на балалайке медведя — это такая вот как бы гипотетическая победа вот над вселенским злом.
2: Причем существует мнение, что, скажем, вот ходили скоморох, да, и медведь. На самом деле, да, на самом деле это были просто два медведя. Просто второй медведь, он гримировался под скомороха, потому что им как-то надо было... Ну, конечно, из берлоги видно неплохо. Вот белые медведи транслируют информацию. В общем, есть представление о том, что происходит. Но порой надо было выйти вот как бы в мир, да, в бред, как бы в люди, да, что одно и то же. Посмотреть, вот как-то так решилась проблема обратной связи. Вот два загримированных медведя. И на улицах, кстати, вот часто вот взгляните в глаза, вот, Саша, вот я смотрю сейчас в ваши глаза, да?
0: Да.
2: Вот и Юра тоже, вот я смотрю, смотрит в ваши глаза. У нас сейчас мы работаем, кстати, над индикатором, вот, как бы, медвежести, да, вот, градус медвежести, выявление переодетых медведей, скрытых медведей. Ну, это тоже часть нашей работы. И...
0: А вот в процентное содержание медвежести в человеке на каком рубеже начинает идти во благо человеку? Вот мне интересно узнать.
2: Ну, в основном вот этим занимается журнал «Медведь», конечно. Это вот не наша работа. Они интуитивно тоже где-то мы подошли. И вот кто-то им оказал вот медвежью услугу, вот направив их в этом направлении. И вот они как-то что-то пытаются выявить, но, по-моему, достаточно неудачно. У нас мы поставили сейчас машину, у нас есть, конечно, компьютер, который меряет, обсчитывает, но вот о результатах точно пока рано еще говорить. У Юры есть эмпирические определенные наблюдения.
1: Да, совершенно верно. Кстати, вот в следующем номере «Воежа» можно у Ксении спросить, когда он выйдет. А когда будет?
3: Ну, следующий, 5 июня номер.
1: Вот номер должен выйти, да. Там есть тест, медвежий тест. Каждый может у себя на косяке оставить царапины. Понимаете?
0: Кто же будет портить все это? Если
1: кому-то это интересно. И поэтому вот очень психотип человека легко определяется. Каждый может... Ну, можно выйти, в принципе, береза, если растет у кого вот во дворе. Можно выйти, оставить в ней царапины. Вот шик-шик-шик, да. И по форме этих царапин из 5 номера «Воежа», по-моему, на 30-й полосе, там есть тест, можно легко определить вообще будущее человека, его потенцию социальную, сексуальную, деловую, понимаете? Очень легко, потому что ясно, что каждый метит территорию по-своему, да? Кто-то расставляет там забор с телекамерами, да? Кто-то пустыми бутылками ее как-то там метит, да?
3: Потом мы выяснили одну интересную подробность, когда проводили такие камерные тесты у нас в Зоорум, что граждане, благосостояние которых находится на достаточно высокой отметке, обладают очень высоким коэффициентом медвежести. То есть вот среди владельцев 600-х мерседесов выявлена медвежесть просто близкая к 100%. То есть из этого можно делать вывод, что медведи захватывают экономическую власть над людьми. Вот что страшно.
0: Угу.
2: Или наоборот, почему, хорошо.
0: Да, да почему страшно? Вот как-то вот вы расходитесь, по-моему, с Алексеем, Ксения, в эмоциях на это.
2: Вот поэтому у нас в машине и три руля, потому что каждый рулит в свою сторону, а результирующая, она и дает нам вот этот истинно правильный курс. Поэтому мы никого и не сбиваем, и движемся так равномерно и постепенно.
0: Сообщение интересное получили мы только что. С советской мультипликацией создан стереотип, что белый медведь питается исключительно одной лишь рыбой. Какая цель достигается при навязывании детям такой чуши? Ну, вообще, он рыбу еще заедает снегом, я вот знаю, в лапу. Также и птицы очень любят клевать, собственно, снег. Мы наблюдаем зимой, что они клюют, клюют. Мы думаем, снег клюют, подходим. Действительно, снег, потому что ничего там не лежит, как правило. Вот это. А склевать они так быстро не могут, Юрий, согласитесь. Мы же с вами подходили, смотрели. А ходят, клюют, а снег.
1: Ну, вообще, куда количество... подевались воробушки? Воробушки клевали снег московский. Вот по поводу...
0: Да. Снег, да, снег был, был.
2: И вообще количество вот разных мифов на вот постсоветском пространстве... И мифы эти, между прочим, спродуцированы самими медведями. Оно фантастическое. И миф о том, что медведь белый питается только рыбой, это один из многих и не самый интересный, как мне кажется, для рассмотрения.
0: Ну, может быть, для привлечения вкусовых интересов населения к этому продукту, к рыбе. Потому что я помню, все стояли тогда, что докторскую колбасу, там биточки по 7 копеек. Вот я вижу, Ксения помнит это очень даже. Я тоже помню. Несмотря, да. Кстати, на склероз ваш, да, тем не менее.
3: Ну, как забыть биточки.
0: Да, а рыбу-то в то время она не пользовалась популярностью, согласитесь. То есть как-то так...
2: Да, ассоциировать ее как продукт с позитивным, да, с белым медведем, и тем самым двинуть на рынок, возможно, это был хороший мультипликационный ход, но мы должны поискать, кому это было выгодно и кому заплатили. То есть если мы найдем мультипликаторов, которые построили вот дворцы, ездят на 600-х, то будет понятно, откуда шел заказ, как он шел, и что, кто продвигал эту рыбу, и какую рыбу, опять же.
3: Но мультипликаторов ты теперь, наверное, не найдешь уже, далеко они. Вот. А мысль Александра вполне подтверждается тем фактом, что вот после этой рыбной эпопеи, вот этот Севрыбфлот, потом госзаказ получил после этих мультфильмов. Вот. А потом в массовое сознание внедрялся миф о том, что белые медведи крадут консервы. Завтрак туриста, как вы помните, не пользовался популярностью среди населения. Да. Вот. Ну и опять же вышла серия статей о том, что медведи крадут у полярников консервы. Вот. Ну и, как вы помните, смели, в общем, все запасы завтрака туриста и других консервов. Вот. То есть это четко прослеживается, четкий рекламный ход. Вот, хотя говорят, что вот на советском пространстве рекламы фактически не было, но она была, хотя вот в таком виде.
0: На уровне, скажем, мультипликации каких-то.
3: Да, безусловно.
1: Вообще вот совершенно понятно, что медведи – это придуманные искусственные конструкции, потому что даже дети знают, нельзя сидеть на льду, попку застудишь. А медведи сидят на льду целые дни, совершенно прикрывая нос, ожидая рыбы, и ничего не студит в себе.
0: Ничего
1: там
0: нет.
1: Внутри явно ничего нет вообще. Как-то.
0: У медведей-то?
1: Конечно.
0: Не, но у них, может быть, нет ничего ниже диафрагмы. А так выше-то есть там что-то. Мы вроде так проверяли, там просвечивали, какие-то потроха имеются. Вот ниже там уже какие-то такие пустоты наблюдаются.
3: Не, ну сверху это вещество, которое пока мы не можем определить точно его химический состав.
0: Не, ну, это наличие, как раз то есть тут же главное, что наличие.
3: Да, это то, что продуцирует как раз вот этот вот бред действительности, да, бред отношений.
2: И это изменяемая псевдоматерия, и вот мертвый, как говорят, так называемый мертвый медведь, да, которого натурально едят. Это вот он продуцирует вот такую отравленную субстанцию, которая каждый, кто ее ест, практически умирает. И известно, что поевшие медвежьего мяса, люди умирают в страшных мучениях. То есть самая жестокая смерть – это смерть через мясо мертвого медведя. И некоторые племена до сих пор наказывают, дают кусок сырого медвежьего мяса. И...
1: Да, но... Шкура убитого медведя – это символ яблока раздора.
0: Да, всегда
1: убитого,
0: был.
1: Не убитого, там какого-то...
0: Делят шкуру медведя. Да,
1: да, это просто...
2: Причем я обращаю внимание, что шкуру не убитого медведя, то есть вот эта бессмертность как бы медведя, она здесь подчеркивается.
0: Это Гикачей бессмертный, получается.
3: Конечно.
2: Вот, Качей – это древнее название медведя в русской мифологии. Качей,
0: да,
2: – это, ну, конечно, да, медведь.
3: Да. Это эвфемизм. Да.
0: Я думаю, что недавно... Не я, автор данного послания, думает, что недавние пакистанские события напрямую связаны с тем, что в этой стране полностью отсутствуют медведи. Возможно, чтобы прекратить ядерные испытания в Пакистане, надо завести пару-тройку особей. Подпись Софьи Перовская.
2: Как-то я думаю, мы хотели бы пригласить Софью к нам в журнал, потому что хотя у нас нет... журналистов у нас, вот курьеры, водители, вот мартеновский цех у нас люди работают. Да,
0: выпечка, я знаю, там производится.
2: Да, сунщики, там, выньщики, супорщики, то есть много разных профессий, но нам, конечно, интересно было бы с ней поговорить, потому что ее догадка, мне кажется, абсолютно верна, и вот и пакистанская история, это чисто медвежья история, и я думаю, что в следующих номерах мы обязательно будем разбираться. Может быть, я вижу, что у Юрия, вот он только что вернулся из курьерской, и, видимо, ребята уже обсудили этот вопрос. Юр, что там в курьерской говорят по поводу Пакистана?
1: Дело в том, что я тут, у меня вот знакомая одна работает у индусов. И они так радовались этим взрывам. Они теперь говорят, наши американцев завалят, мы тоже тут подскребемся, тоже взорвем, и все дела так будут, понимаете? Это очень все серьезно, понимаете? Вот здесь даже на медведей бы не стоило бы отвлекаться, понимаешь? Я думаю, что у нас выезжает и найдет отражение все на страницах, да? Я не знаю, даст ли Ксения телефон выезжать сейчас. Он был засекречен до прошлой недели. Теперь, по-моему, он появляется в некоторых справочниках. Но у нас курьерская не раз отмечалась, что очень тема серьезная, вот это Пакистан, эти взрывы, понимаете? Вот у Александра даже впервые морщина лоб надломила, мысли незваные, понимаете?
0: Нет, это все... не мысль, это для ловли мух у меня устройство.
1: Не знаю, сможет ли как-то вот Ксении контактный телефон дать выезжать? Нет, вот, потому что люди, может быть, что-то привнесут.
3: Но вы знаете, я думаю, что пока еще рано, вот, потому что сейчас мы ведем очень серьезные разработки, и когда они закончены будут, мы дадим об этом знать в следующем номере, в котором все могут увидеть также и телефоны, рекламные службы.
0: И чертежи даже.
1: Потом да, чертежи. Вот очень сексуальные игры медведей. Это очень интересный момент. Выяснилось, что Камасутра практически срисована с медведей, понимаете? Вот же символ совокупляющегося медведя, это оказалось это очень надкосмический символ абсолютно. Все знают, вот как занимаются любовью лоси, лошади, там, я не знаю.
3: Даже киты.
1: Киты, да, запросто.
0: Бабочки тоже очень интересно, мы наблюдали.
1: Никто никогда не видел любящих друг друга медведей. Выяснил, что это просто...
3: Этого нет.
0: Нонсенс. Нету этого. Они в одиночку.
2: Вот Василий Михайлович Песков, например, который много писал о животных, он однажды просидел 2 месяца на дереве, вот, подкарауливая самку медведя, вот, чтобы у него был период течки, и как раз драматическая история, потому что когда вот все это только самое началось, вот это вот дерево, на котором он сидел, оно упало. И снимок не вышел. И так вот, история пока не закончена, но Василий Михайлович говорил мне, что он будет, несомненно, работать, и он хочет сделать. И это будет снимок века, как бы. Этого никто не снимал.
0: А вот вы знаете, Алексей, мы, кстати, сейчас отбираем в нашей экспедиции вот ученых с более легким весом. Мы наслышаны об этом печальном случае, то есть только легких ученых. Вот, Юрий, к вам интересный вопрос, на мой взгляд. Думаю, вы на него ответите. Расшифруйте, пожалуйста, этимологически по слогам, как вы это сделали со словом «вояж», название последнего диска Лаэрского в имя.
1: Дело в том, что у любого творца на определенном этапе проявляется такая вот область, симптом недолюбленного ребенка, понимаете? Что вот всегда детям Новый год, день рождения – это праздник, да? И они ждут, то есть остальным членам семьи уже как взрослым не дарят такие подарки, не оказываются такие почести, знаки внимания. А ребенок ждет каждый раз Нового года, потому что он будет вот таким избранным, обласканным, да. В какой-то момент, в каком-то возрасте, вот это вот количество и качество этих подарков начинает существенно убывать, потому что ему там 14 лет, 15 лет, и окружающим понятно, что нефига больше его баловать, он уже сам большой, пусть идет машина, мой, деньги зарабатывает.
0: Да.
1: А ребенок, он привык получать, понимаете? Так же и каждый творец. Вот в начале там его творческой карьеры он привык получать некие знаки внимания со стороны аудитории, выходы его альбомов ждут, на его концерты девчонки лезут, там визжат все, Саша, Маккартни наш, да, вот. Потом в какой-то момент он или забывается немножечко, или ему хочется большего.
0: Да.
1: Большего не дают. Поэтому появляется противостояние «я», там вот «я» и «эпоха», да, «я» и «общество», «я» и «моя дорога», «my way», там все дела, да. И поэтому «вымя» — это «вы меня», а «я вас», понимаешь, «вы меня достали, блин». Понимаете, «у я вам, блин». Здесь купишь, а там такой просто ураган. Понимаешь, типа «вы меня, а я вас сейчас сделаю». Это такой, это вот, это эгоцентризм, нарциссизм такой материализированный, вербализированный. Понимаете? Каждого вот этого, каждого ребенка, в которой каждый вот этой звезде, он обязательно там вот в середине сидит. Понимаете? И он такой вот ребенок обозленный, недолюбленный, недоцелованный. Понимаете? Ему шоколадку не дали, а мячик не дали. У него уже нет рака легкого. Кто же ему мячик подарит? Понимаете? И вот это вот возмущение, вот это вербальное, а русский язык, он великий, могучий, он такой... Увы, мя. Да, с фантазией. Понимаете?
0: Да.
3: Да.
0: Да. Вот вопрос еще пришел. Уважаемые гости, почему созвездие Большой Медведицы в виде ковша? Астроном-любитель спрашивает. На мой взгляд, достаточно интересный вопрос. И сразу, может быть, еще вы на один ответите. Вопрос, уважаемые гости. Объясните, как связана огородная насекомая медведка с медведем Киселевым? Прислал таковое письмо. Будете отвечать или нет? Нет, не хотите, не надо, не хотите, не отвечайте.
2: Нет, ну, нет, ну касательно, нет. Касательно Большой Медведицы, это нет. Она в виде ковша только над нашей страной, и, в общем, это известно, потому что над Австралией, например, она выглядит как большая коала, например, хотя называется также Big Bear, да?
0: Да.
2: А выглядит совершенно по-другому. Над Америкой тоже по-другому. И когда мы смотрим рисунки созвездий, допустим, от инков, которые нам остались, да, там Большая Медведица выглядит совершенно... Совершенно по-другому. Это фаллический, мощный такой символ, который впоследствии трансформировался на небе. Поэтому и с Малой Медведицей происходит приблизительно то же самое, на самом деле. Она отовсюду смотрится. Это единственное созвездие, Большая и Малая Медведица, которые с разных точек Земли выглядят по-разному. Это очень важно.
3: Нет, кстати, ну а потом да, простейшее да. Объяснение, что это ловушка, в общем-то, это ковш, это ловушка, это такая медвежья лапка ковшиком, знаете, такая бывает, цап, и все, и нет.
0: Ну, кстати, ведь не факт, что вот все народы воспринимают это как ковш, потому что, может быть, откуда-нибудь с Чукотки там совершенно другое видно, и вот как-то уже стереотип, да, навязали, что, дескать, ковш.
2: Только над Россией ковш, над
0: вот дети же, да, и даже и каждый человек может по-своему видеть, просто детям говорит, созвездие ковша, и уже этот стереотип навязан, он не может сказать, мама, я там вижу не ковш, скажем, а там верблюда какого-нибудь, да, или круг, да, на него как на дурака посмотрят, на ребенка, еще могут кактусом отходить, поэтому, естественно, он сам себе внушает, что, дескать, ковш и ковш. Вот, Ксения, к вам интересно сообщение. Ксюша, если это действительно вы, пощупайте, пожалуйста, Юрий, Ксению. Ну, я имею в виду так, это осторожно, да. Она, да. То я вас приветствую и очень прошу позвонить, если вы помните меня и мой телефон. Тут дан телефон Натальи Исаковны. Помните вы Наталью Исаковну, Ксения?
3: Да, помню. Здравствуйте, Наталья Исаковна. Очень приятно, что вы меня слышите. Я вас помню. Я вам позвоню.
0: Вот, а телефон тут есть. Ну, вот еще сейчас, если вы позволите, ряд вопросов. Про медведку не будем отвечать, да? Не будем, я так понял, да?
2: Нет, медведка — это слишком углубленная, потому что все-таки это подземные, это ход, и это очень сложная тема. И вот то, что она роет эти ходы. Вот эта микро, вот эта микромедвежесть, которая в ней присутствует вот эта миниатюрность. Вообще сам микрокосм — это не тема журнала «Вояж». Мы все-таки глобальное, я еще раз напоминаю, что мы глобальное космическое издание. И вот есть действительно журнал «Медведь», который занимается вот некой конкретикой такой. Это вопросы не к нам. Это журнал «Медведь».
0: Еще вот меня, например, интересует проблема таксизации страны. То есть раньше была коллизация, я имею в виду породы собак, да? Колли, там, левритизация, она как-то все-таки Россию не особо затронула. А сейчас идет мощная таксизация. Вот, на мой взгляд, собака-такса — это тоже достаточно такое углубленное все-таки создание, своего рода уникальное. И я знаю, что многие... черпают в такси какое-то, скажем так, энергетическое вдохновение. Вот мне интересно услышать вот ваше мнение, уважаемые, вот это вдохновение, оно однополярно с вдохновением, которое черпают люди от медведей? Или это разум? Вот таксы и медведь, вот давайте их сопоставим. Ведь
2: дело в том,
0: медведь что... норное животное?
2: Тут не в этом дело. Тут дело именно как раз в полярности. Что, так сказать, мы хорошо знаем, что такса — это двуполярное животное. Она вытянута как бы в длину, именно поэтому, естественно, как бы на одном конце таксы содержится один заряд, я не буду его называть какой, а на другом конце таксы, на неназванном, также содержится другой заряд.
3: Но это абсолютно. Принцип катод и анод, да?
0: А
3: но
0: по это, центру это тогда, чтобы... получается, ну, руку особо опасно нет. класть вот в этом давайте... треугольнике или можно? Нет, а тут вопрос
2: не будем уже считать, безопасности. Не будем считать слушателей глупее, чем они есть на самом деле. Вот эта аналогия с катодом и анодом, дайте говорить о полярности, которая есть у таксы, безусловно. Да. И когда вот все же знают, что такса всегда спит на кровати. Такса спит на кровати, и она всегда спит на кровати у хозяина в ногах. Потому что возникают вот эти естественные силы электрического притяжения, да, или иного какого-то, но притяжение. Потому что вот полюса, то есть от тела человека известно, что у него в ногах один полюс, а в голове другой полюс. А у таксы также полюса на концах. И давайте попробуем, посмотрите, что происходит, когда такса располагается поперек ног, да. Автоматически либо ноги вытягиваются, либо такса поворачивается. Но невозможно добиться того, чтобы их разъединить. То есть где ноги, там и такса. В некоторых случаях бывает наоборот. Там, где такса, там и голова. Для нас важна структура притяжения вот этого бесконечного и неразрывности. Я знал только одного человека, которому удалось добиться, чтобы его такса не... как бы вот оттягивалась от него. Или он оттягивался от такса. Это знаменитый вот наш телеведущий. Александр Шашков, но это человек, который много работал над своим собственным полем, и в конце концов он создал такую вот как бы бесполярную, как бы вот такую эфирную субстанцию, каковой он сейчас и является, и поэтому его такса исчез, вот этот механизм взаимопритяжения вот человека и таксы, я не говорю собаки, таксы это безусловно, как медведь это не животное, так и такса это не собака, как и человек это не человек, а бред медведя, но притяжение внутреннее, вот треугольники, о котором мы говорили, это все, конечно, существует, и разорвать это можно все, только разрывая вот внутренние связи, внутренние структуры, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся.
3: В этой связи, в связи с таксами, интересна этимология слова «таксидермист». Вот, чучельник. Вот не вдуматься ли нам в это? Вот такса, то есть это очевидно, да, откуда первая часть слова берется, а вот откуда берется вторая часть слова? Не очевидно ли так же, что вот дермист – это как бы все понятно? Вот что это такое. И из этого нельзя ли нам сделать вывод, что вот изучая, так сказать, экскременты этой собаки, вот, то есть занимаясь таксидермизацией, мы как раз можем подойти к разгадке двухполярных...
2: Шкуры неубитого медведя.
3: И тут вот и к двухполярному мирозданию подойти, которое есть не что иное, как медвежий бред. Вот.
2: Вот пример однополярного животного, например, питбуль-терьер. Вот это его постоянное, вот о чем сейчас много пишут.
0: Это какая-то круглость такая.
2: Да, вот и бросаемость его. Вот он все время бросается и кого-то загрызает. Это однополярное животное, которое бросается.
0: А, кстати, вы знаете, я слышал и наблюдал неоднократно вот их, наоборот, дружелюбность как раз. То есть вот они как-то и бросаются по-доброму. То есть вот такой вот агрессии я не видел. А даже наблюдал, как выходила семья из лифта вот с бультерьером. И прям мужчина пинал его очень сердито ногой в бок и говорил, ну что ж ты, свинья под ногами путаешь. Что-то вот даже не кусался, шел очень добродушно. Меня удивило. Я как-то тоже считал их свирепыми. Говорят, очень дружелюбные, милые собаки. Я не могу ошибаться.
1: Они очень мудро спроектированы. Они накапливают вот эту агрессию. Чем больше его напинаешь, тем круче он потом вцепится, понимаете?
0: Конденсатор.
1: Да, да, он очень...
0: Вот к вам, Юрий, вопросы почему-то начали приходить. Вы пользуетесь вы популярностью благодаря установленным тут скрытым...
1: У нас курьерская, это не секрет, абсолютно давно уже.
0: Да?
1: Конечно.
0: Вот такой вопрос интересный. Юрий, расскажите, пожалуйста, видели ли вы берлоги вблизи Москвы? Просто все знают, что вы изучаете подмосковный лес, вас часто можно видеть за московской кольцевой дорогой.
2: С мормышкой, да.
0: С мормышкой.
3: С корзинкой, с грибами.
0: Да, да, с ножиком.
1: Дело в том, что Москва средоточие всего античеловеческого, начиная от биополей. Вы же, вот если кто изучал электротехнику, он поймет, что совершенно нет необходимости в таком количестве трансформаторных будок. Вот эта натыканность будками, вот это их гудение. То есть трансформатор, он же не может так громко гудеть, если он исправен. Трансформаторная будка гудит на два двора, понимаете? То есть это поля, так? Потом пейджинговая связь, да? Сотовая связь. Вы же представляете, сколько полей навстречу, да? Единая пейджинговая слева лупит, да? МСС справа лупит, да? Медведь, он же не дурак. Мы же поняли это напрочь просто, да? Он не дурак. Он же не будет спать рядом со всем этим, понимаете? Такса, она заряжена. Ей пофигу, понимаете? У нее потенциал уже накопленный, да, природный. Медведь, он же не дятел. Абсолютно, так? Медведь, у нее же, если вылезет ворс, да, ворс. Это же, блин, неизвестно, что будет, не медведь. Поэтому медведи не спят под Москве. Медведи могут прийти, так? Дело медведь же сделать, так? Оставить там. Раз, так. Кто сидел на моей тумбочке? Все дела, да? Кто ел из моей миски? Бац, разобрался, высоко сижу, далеко гляжу и ушел. Поэтому однозначно отвечаю. Никаких берлогей в области московской нету. Понимаете, потом вот эта вот свистопляска с руководителем администрации Подмосковья. Медведя терпеть не могут нестабильность вот этой самой вот этой вот...
3: Власти.
1: Они абсолютно не переносят, понимаете? Они могут так, ель завалил на путя, так ушел. Все. Это Калужская область, Ярославская область, там уже как-то полегче, понимаете? Поэтому спокойно можете спать под его елью, там все. Медведей спящих не встретишь. Шатун. Что такое медведь-шатун? Это медведь в командировке. Нифига он не злой там, да, он просто, он занимается своим делом, понимаете? У медведей очень все строго.
0: Бдит.
1: Да, понимаете, в наряде просто.
2: И вот касательно вот гудения избыточного, вот оно, конечно, что-то дает, потому что вот Юра правильно сказал, что когда проходишь мимо трансформаторной будки, чувствуешь, что она гудит, вот, ну не может там быть такого трансформатора. Это медведь разводит пчел, это понятно, потому что у медведя хобби – это вот слушать жужжание пчел. Видимо, вот пчелы как звезды. Мы, это наша гипотеза, что вот пчелы, почему медведь любит пчел? Он ассоциируется у него вот с галактиками, которые медведи покорили ранее. Вот как, помните, вот музыка сфер, да?
0: Да.
2: А для медведя вот это музыка пчел. И вот когда что-то гудит вот в Москве или там в Подмосковье ближнем, в трансформаторной будке, это вот медведь, вот пчел как-то тренирует на гудение.
0: А вы знаете, кстати, мамы одних из детских яслей московских подали в суд на уборщицу, директора и повара, и весь персонал данных яслей, поскольку те во благо детям установили кондиционер там, и в тихий час его включали. И дети не могли потом в дальнейшем засыпать без фонового гула вот этого кондиционера. Пришлось родителям тоже покупать кондиционер. В общем, пошла такая телега, что, дескать, это был рекламный ход фирмы-производителя данных кондиционеров, чтобы как-то больше их пропихнуть, продать. Но смысл в том, что вот это монотонное жужжание, ведь медведь по своей натуре все-таки животное достаточно спокойное, как вы выше об этом говорили. И в данном случае вот этот гул, вот эта частота какая-то постоянная, скорее всего, действует на него как-то вот, ну, заставляет его входить в состояние, может быть, его медвежьей медитации. Отсюда да. Генерирование вот новой реальности, в которой... Это что было? А, да, ну ничего. Вот, которые, да, ну вы понимаете, что я хотел сказать. Вот просто тут, почему еще спрашивают вопрос, откуда там взялось название микрорайона Медведково? Тоже, Юра, вот к вам вопрос. Вы же, я знаю, составляли альтернативную карту Москвы. Свои все улицы переписывали, названия давали, несколько раз носили это, присылали главному по городу, его заместителю, дескать, что вот все улицы переименовать.
1: Все, что касается родного города Москва, это просто тракторным путем пролегло диагональю через мою душу, поэтому не могу я в суе об этом говорить, потому что слезы души, это гнев, возмущение дыбом топорщит волосы мои. Поэтому я предлагаю не сходить с пути нашей беседы, говорить о медведях. У нас в ИЖ А если какая статья начинается про что-то, она обязательно про это же и заканчивается, в отличие от других изданий, понимаете, вот этих наших.
3: Да, это у нас непреложное правило. А что касается Медведкова, я просто быстренько отвечу за Юрия. Там все очень просто. Там наибольшее количество трансформаторных будок, куда и приходит как раз огромное количество медведей, где разводят они пчел на мед, вот, как известно. Вот. И поэтому все называется вместе Медведково.
2: А и можем в Курьерской, мы, да. Простите, Александр, и в Курьерской разрабатывалась еще одна версия, что, как всегда, в сталинское время все перепутали, потому что этот район Медведково, это имя должен был носить район Марьиной Рощи, где вот, всем известно, что в истории, история России в какой-то момент повернулась, она пошла неестественно, это после того, как Иван Грозный убил медведя.

0: имел другое название, и вот пришлось назвать другой район. Но самое интересное, это как раз, конечно, встреча вот самого Ивана с медведем и последствия городской истории. У нас есть отдел, который занимается этой темой, потому что, если вы вспомните историю России до Ивана Грозного, как бы, и куда двигалась Россия, вот, к северу или к югу, или, и куда она повернула после вот этого убийства, как бы, вот, ритуального Ивана медведем, многое становится понятно.
1: А вот пришло уже мне такое послание. Александр спрашивает, а вы они с Горыныча Алексей, почему нам сейчас не дали? Ну, я объясню, потому что вы, видимо, приехали вот к нам сюда под окна, и нашим девочкам заявили, что, дескать, я вам советовал это, вот. А они очень дисциплинированные у нас, насколько вы все знаете, и боятся каким-то образом связываться со знакомыми. Это то же самое, что вот, не положено чинить свой автомобиль, скажем, если вы директор автосервиса, в своем же автосервисе, потому что от страха его сделают плохо, понимаете?
0: Да это просто форма инцеста какого-то, да, да, да, поэтому ничего что-то хорошего от этого.
2: Кстати,
0: быть не
2: про любовь очень верно замечено, потому что медведь — это секс-символ. Вот если вы смотрели не наш Винни-Пух, а импортный, вот транслировался по одному из каналов российского телевидения, то во что одет импортный Винни-Пух? Он одет в маечку и все. Понимаете?
3: Да.
2: То есть
3: да.
2: Это... Вот все, кто видел порнографические картинки в школе, передавали такие вот, да? Вот там же маечка, такая короткая ночнушка, это самое развратное одеяние. И вот в детском ролике медведь бродит только в маечке. Причем маечка топик такой, аж пупок наружу. Более разнузданного зрелища просто представить невозможно. И медведь — это такой агрессивный экспансия в детское сознание. Понимаете?
0: Вот. Причем демонстрация, вот мы много раз наблюдали эту картину, что вот у нас в Зоурум, что вот демонстрация медвежьего пупка, вот демонстративно, когда медведь скидывает лапы и показывает пупок, это шок, это медвежье оружие, это вот говорят о третьем глазе у людей, у медведя есть пупок, то есть вот именно так он, оттуда исходит энергия, вот так он обольщает медведицу или поражает врага, то есть медвежий пупок, вот там именно концентрируется вся
1: эта сила. Это своего рода, поскольку у медведя все-таки мимика не богата, это своего рода одна из гримас его тела, я бы даже так, видимо, сказал. Показ пупка.
0: Ну, в общем, да, и как-то выражение, и энергия тоже, вот насколько мы сейчас понимаем, она вот как раз из медведя вырывается вот рык одновременно с демонстрацией пупка. И вот мало кто может выдержать. Охотники же всегда... Известен факт, что никто из охотников никогда не попадал в медведя. Нет, когда медведь поднимается на дыбы, все мажут, это известно.
1: Но иногда он молча стоит. Вот я наблюдал сам лично, он вышел, вот когда мы плавали в экспедицию на Алтай, ездили там, он вышел на тропинку, я шел по великой канатной дороге, дабы как-то совершить ежеутренний ритуал, а он вышел, встал прямо передо мной, вот пупок вытряшил и не рычал, молча стоял, и я, естественно, молча
2: стоял.
1: Потом
2: оказалось, что...
1: Не донес я ничего, Юрий.
2: Старший сержант Иванчук просто, понимаете?
1: Нет, самый настоящий медведь там очень большой, и потом он всю баню нам переворошил. Вот, кстати, у меня почему-то спрашивают, но я думаю, это нужно тоже к Юрию вопрос переадресовать. Саша, вы более информированы по этому вопросу. Расскажите, пожалуйста, схему построения медвежьей берлоги. Вот действительно интересно, ведь вот, Юрий, я знаю, что вы облазили все норы, и таксовые норы, и даже каким-то образом умудрялись микрокамеры внедрять в норки дождевых червей. То есть вы специалист по норам, достаточно известный.
2: Я вам могу сказать, что все вот эти вот модные перепланировки — это жалкие перепевы нормальной медвежьей берлоги. Вот это объединение гостиной с кухней, со стойкой бара, вот это все, вот это... То, что сейчас пытаются сделать после волны евроремонтов вот в Москве, это просто жалкое. Вот. То, что если берлога, она спланирована идеально абсолютно, понимаете? Она настолько функциональна, настолько... Кстати говоря, схему берлоги можно найти в августовском номере «Выезжа» на третьей обложке. Там отлично, это в изометрии 3D-студио технология, очень хорошо нарисовано. Рекомендую, покупайте журнал «Вояж», там это все будет.
0: И есть реклама знаменитой английской фирмы, которая сейчас пришла на наш рынок, «Берлога Лимитед», которая занимается исключительным строительством берлог. Причем есть берлоги в ближнем, действительно, Подмосковье. Это берлоги, понятное дело, это берлоги для людей, потому что, если вы обратили внимание, то, конечно, никто

0: из новых русских сейчас уже не планируют, не идут, да, не планируют жить уже в этих каменных особняках. Уже, конечно,
1: не
0: вот,
1: модно,
0: да, не модно. Вот стиль как бы берлога. И вот уходящий евроремонт, потом укроремонт, и вот теперь на смену ему идет
1: укроремонт.
0: И сейчас идет вот берлога, так что будем смотреть.
2: Ну, потом все эти особняки — это только декорации, под которыми находится
1: настоящее жилье.
2: Настоящая берлога.
0: Нового русского, да, безусловно, с бассейном, вот.
1: Уважаемый, объясните, пожалуйста, тот факт, правда ли, что Шишкин застрелился от того, что узнал о том, что медведица, которую он нарисовал, не могла быть стройной? Иваныч написал. Я не знаю эту историю. Вот Юрий, как выпускник Литинститута, я думаю, по Шишкину специалист. Хотя Шишкин — это поэт был, да, Юрий?
3: Дело в том, что Шишкин был моногам. И когда выяснилось, что медведица ушла в соседний лес, он просто этого не пережил. Ведь там же вся эта картина, она пронизана светлой любовью, личностным отношением автора к персонажам, понимаете, и вот эта семейная идиллия, даже Франциско Гойя не смог столько света, столько тепла и именно человеческого отношения к своей возлюбленной, сколько вот это вот.
0: Причем хорошо известно, что Шишкин сам изобразил себя на этой картине, вот там справа есть такой, сзади стоит. Он как бы использовал это, такая реплика с Гойи, да, вот Гойя на картине стоит сзади, живописцем он себя изобразил. Вот так же Шишкин изобразил себя в виде медведя, и, конечно, вот вся его дальнейшая жизнь была связана с этой. Это его лучшая картина.
2: Но он не только в виде медведя себя изобразил, он изобразил себя, в общем-то, в виде трех медвежат. Вот. Тем самым вот как бы три ипостаси медведя, вот, небесная, земная и духовная, вот были выражены таким образом.
0: Это сильнейшее полотно, там же слышен звук пчел, вот если встать перед картиной.
2: Это гудение.
0: И, да, гудение, его отчетливо слышно, но только перед подлинником. Вот те, кто был в Третьяковской галерее, вот посмотрите, две минуты.
1: Ну, некоторые качественные репродукции тоже жужжат, но уже не настолько.
3: Нет, для
1: вот
3: этого это качественно. Оболгали технологию, предлагают заткнуть нос, не дышать 4 минуты. Это начинает гудеть в голове, понимаете?
1: Ну, это да, в музее, говорят, попробуйте, гудит, дескать.
3: Да,
1: из серии вот как колдовские, дескать, вот нагнитесь, там встаньте в неудобную позу в какую-то, и, говорят, чувствуете, вам в голове приливает кровь, там, естественно, прильет, там еще и кактусом, если его ударить, вообще можно там онеметь просто. И вот у нас остается сейчас немножечко времени, нам нужно снова этот выйти разгрузить. Я хотел такой вопрос, там тоже приходило письмо.
0: Саша, вы с нами еще за прошлую фуру не расплатились.
1: Да?
2: Да. Да.
1: Так, ну мы же сейчас, он придет, и все, завтра, как обещал. Ну сейчас, ну еще-то одно сделаем, да, ну что, Юрий. Здоровый мужик, возьмем это.
3: Александр, да. Помните, вот в 95-м году?
1: Нет, не помню.
0: Забыл. Саша, у нас есть свидетели, не надо.
1: Да?
2: Плохую память мы лечим.
3: Людям расскажем. У нас в ИЖе не про таких писано.
0: Так что сначала стулья, а потом фура.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

отверстие в земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год или два.

весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет.

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж ее», водитель, шофер Алексей Шведов и Юрий, курьер. Вот, Юрий, в столь ранний час пришла мне в голову следующая мысль. Ведь вы курьер, а вы еще вдобавок выпускник Литинститута. Пишете сам, да? Наверняка вот от Ксении вам самые разные пакеты приходится переносить туда-сюда, в общем-то, перевозить какие-то посылки и бандероли. Неужели ни разу любопытство вас не заедало до такой степени, чтобы вскрыть и посмотреть содержимое того, что вы возите? Потому что я слышал, что в ряде ответственных организаций курьерам специально, чтобы они жирок не нагуливали и как-то не обленились, заставляют возить пустую тару, ну, нагруженную, скажем так, чисто фиктивным грузом, там, обрезками макулатуры и так далее, чтобы просто они, во-первых, чувствовали себя нужными как-то, свою значимость, и, во-вторых, действительно не теряли стремительности бега, поскольку курьера мы узнаем по походке. Курьер идет, говорим мы.
1: Но курьер в России больше, чем курьер.
0: Да.
2: Совершенно верно. Дело в том, что мы просто курьеры новой школы. У нас в ВЕЖ абсолютно
0: новой формации.
2: Принцип функционирования. Ксения вызывает меня и говорит: нет никаких пакетов, понимаете? Курьера же можно перехватить, курьера можно обокрасть, ограбить, подкупить, да, там. Подкупить нет, нельзя. В ВЕЖ нельзя. Дело в том, что Ксения меня вызывает и говорит: Юрий, пожалуйста, мне необходимо такое-то официальное письмо. Я его должен сформулировать. Оно у меня должно сложиться, понимаете? Я должен прибыть на место назначения. Мне выдается чистый лист бумаги. Я его тоже пишу. Или там: Юрий, мне необходимо быстро послать материал о Касабланке. Я должен быстренько, опять-таки, быстренько прибыть на место назначения и быстренько выдать этот материал о Касабланке, понимаете? Курьер новой формации, курьер ВЕЖа, это курьер, который может воспринять задание, реализовать его, и прибыть на место назначения с готовым, понимаете, сформулированным заданием. Поэтому меня абсолютно не имеет смысла обкрадывать. У меня есть единый билет проездной, понимаете? Все, ну что, украдут мне ВЕЖ, новый тут же купят абсолютно. У меня есть великолепный водитель, который работает со мной в связке. Он не мой водитель, он в связке работает, понимаете?
1: Причем связка очень важна, потому что иногда, вот когда курьер получает задание, он приходит вот с этим чистым бланком, садится напротив того человека, которому его послали, и подпись которого надо получить, вот он формулирует все это, и дальше он вежливо просит, у нас очень вежливый курьер, он вежливо просит: подпишите, пожалуйста, вот документ, ну это какое-то ходатайство или прошение. Вы знаете, иногда отказывают. Это редкие случаи, у нас очень квалифицированные курьеры отказывают. И тогда вот эта связка, плотная такая связка, водитель-курьер, она оказывается чрезвычайно эффективной, потому что Юрий обычно работает слева, я справа, иногда мы меняемся, потому что вначале говорили, сверху, что Ксения снизу, сверху, да, снизу, да, Ксения нас путает зачастую, потому что мы стремительно очень движемся, и человек в кабинете тоже этого не понимает. Но правило простое: мы никогда не возвращаемся с задания вот с неподписанным там требованием каким-нибудь или статьей, что-то еще. Это вот принцип нашей курьерско-водительской службы. Вот
2: и степень нашей квалификации и доверия руководства ВЕЖа курьерско-водительской службы, что мы со своей стороны тоже можем воспроизвести подпись любого официального лица ВЕЖа, понимаете, она по качеству и количеству будет абсолютно идентична, даже операционистского банка не отличает, это неоднократно проверено при проведении платежей, поэтому если посмотрите, полпрезами ВЕЖа, любое вот лицо техперсонала ВЕЖа может произвести подпись начальства, имея на это негласное право.
0: То понимаете? Есть практически полная взаимозаменяемость, да?
1: А вот мы так все и подписываемся, у нас подпись стандартная, сначала у нас, знаете, когда берут вот в нашу редакцию, то в начале первые полгода это тренировка, отработка подписи. Вот Соколова у нас, все подписываются Соколова. И когда уже вот мастерство уже операционистка в банке уже не может отличить, вот тогда человеку доверяют первое задание, которое он должен выпустить, то есть принести.
2: Причем отбор естественный. Те, кто не прошел, отбор просто забирают и все. И там, 5,
0: ну, потому что их срам начинает колбасить, что, дескать, так кто-то может,
2: срам?
0: А
2: просто
0: я не...
2: Просто уголовка, просто...
3: Да, да, и вот
1: да
3: это
1: нет, водитель... Ну, и медведей кормить надо.
3: Да-да-да, водительская курьерская служба мне заменила фактически целый штат внешней разведки, огромный, который приходилось содержать. Вот. Ну и к тому же вот этих наших ветеринаров и всех остальных лиц сотрудников. Вот. И фактически вот так вот ребята для меня прекрасно работают и исполняют все мои поручения.
1: Если вы видели эмблему нашей курьерской службы, вот ползущая улитка, вот эта вот спираль замкнутая, то есть откуда вышел, туда и ушел, да.
0: То есть, ну там еще у вас плавник к ней приделан, что странно, вроде не крыло, а плавник к улитке.
1: Это не плавник, Александр, это руль. Это руль, второй символ нашей курьерской службы.
0: А вот насчет неуставных отношений. Вот насчет неуставных отношений в вашем коллективе вот интересуется, случается или нет. Ну, естественно, вы правду-то не скажете, поэтому вопрос, наверное, снимается. Да, Юрий, вот скажите, вот что касается, вот существует клановое, скажем так, ну,
2: дело в
0: да.
2: том, что в других редакциях курьеров бьют. Бьют, понимаете? Часто войдешь в курьерскую, как в другой редакции, метелят. Понимаете, у нас это давно изжито. Абсолютно. Во-первых, мы все ходим с медведями. Понимаете, лицом к лицу. Поэтому ты в вечность заглядываешь через день буквально. Во-вторых, у нас опять-таки, я уже повторялся, странно, что не запало к вам в мозг. У нас такие межличностные отношения всеобщей любви, понимаете, всеобщей привязанности, за стопроцентной лояльности, понимаете? У нас есть такой совместный полдник, когда всем разносят кефир с вафельками, понимаете? Вот это вот совместный руководящий состав, понимаете, курьерская, шоферская, там, техперсонал, уборщики, понимаете, сидят, у каждого совершенно одинаковые три вафельки.
0: Сухарики, я видел у вас пакетики с сухариками,
3: кефир,
0: в прошлый раз я наблюдал.
3: Да, кефир наиболее рациональная диета, как выяснилось.
0: Вот. И работоспособность повышается. Дело в том, что частые отлучки в клозет, они... Да отстаньте вы от меня, Юрий, что же у меня все время кто на ногу наступит, какой-то он у вас странный. Ну, Юрий,
1: он
0: я
1: не
0: вот...
1: странный, просто дело в том, что у него там медведь голодный за дверью. Может,
0: он
1: тревожит, да, он нервничает сейчас. А потом, вы знаете, Саша, вот неуставные взаимоотношения. Дело в том, что, может быть, сегодня как раз вот раннее утреннее время, и, наверное, сейчас можно открыть одно из наших главных тайн. У нас действительно есть, мы скажем об этом, у нас действительно есть устав. И первый пункт этого устава гласит, что все взаимоотношения в редакции являются неуставными.
0: Ну, совершенно правильно. Совершенно правильно. Юрий, да отстаньте вы от меня. Что же вы ко мне с вашим плакатом лезете? На плакате написано: вызовите полицию, нужна помощь. Ну что
3: конечно,
0: у вас?
3: Медведь голодный.
0: А, Юрий, я вот о чем хотел. Да отстаньте вы от меня, в конце, какой нервный. Да. Юрий, скажите мне, пожалуйста, вот существует семейственная, скажем, семейственность в профессиях, например, потомственный сталевар, потомственный там птицелов, да, а потомственный курьер существует, и, например, вот, например, ваша курьерская любовь, в чем она выражается? Вы же, например, курьеры видите друг друга издалека, вот этот мечущийся взгляд, такой легкое совершенно косоглазие, поскольку вы должны и вперед смотреть, и, соответственно, под ноги вы же мечете.
1: На медведя постоянно, то есть да. Медведь же сбоку, поэтому глаза. Да. Левый глаз прямо, правый на медведя. Это еще полгода тренировки.
0: Вот
1: иногда
0: только...
1: наоборот.
0: Вы же узнаете друг друга на улице, как
3: на
0: вот женщины там ходят, тоже курьеры туда-сюда. Вот эта, скажем так, клановость, она помогает вот вам в общении.
2: Александр,
0: да подождите вы.
2: Александр,
0: в самом деле, в общении, понимаете, с женщинами, я говорю, с женщинами, да.
2: Вы музыкант, вы человек ошпаренной рампой, поэтому вам очень трудно, понимаете? Замечено, что у музыкантов ногти пальцев ног всегда такие скручены. Они просто ошпаренные рампой.
0: Это потому, что они постоянно скребут паркет.
2: Скребут.
0: Нервничать отбивают. Я знал одного музыканта, которого выгнали из группы за то, что в момент записи он играл на акустической гитаре, сильно сопел от волнения, и все его дыхание забивало громкость гитары. Я не знаю, к чему я это рассказал, Юрий, извините. что я вас перебил. Так что с женщинами, да, как? Женщины-курьерши или курьеры? Почему не дали девушке тазик, спрашивает Алексей. Успела Ксения стукнуть уже куда следует. Ну что вы молчите, Юрий, что вы в самом деле уставились на меня? Понятно, да. А как вот, что касается шоферской профессии, вот как вот у вас вот отношения? Вы же, я видел, вот когда ехали сегодня, вы постоянно всем вот женщинам, которые за рулем, махали и, в общем-то, кидали им всякие одуванчики какие-то. Вот это.
3: Ну, на этом ограничивается шоферское общение с шоферками.
0: Вот. С шоферками.
3: С шоферками, угу. Да. Нас шофер шоферок не любит.
1: Ну, вы понимаете, у нас все остальные...
0: Ничего, продолжайте.
1: Все остальные водители у нас слепые, поэтому как бы я не могу за них ничего говорить. А я, в общем, руководствуюсь обычно тем, что мне говорит курьер, потому что он глаза... У нас принято как? Курьер, глаза и уши шофера.
2: А все вот... паркуются на слух. Это очень эффективный способ парковки, потому что неизбежно ищется оптимальное место совершенно. Дело в том, Александр, мне вот очень интересно, я так приглядывался чисто по-курьерски, с таким курьерским пытливым взглядом к вашему ведению. Как-то у вас очень тенденциозно все, Александр. Как-то вы в людях ищете все худшее, понимаете? Вот если у вас в жизни что-то не ложится, да, не складывается, вы пытаетесь идти от хорошего, понимаете? Вы же вот... Александр,
0: а?
2: Ну куда вы там?
1: Вот сейчас вот вы скребете ногтями яростно. Вот,
2: это
1: просто...
2: медвежатина вас прет, Александр, понимаете? Вот вы когда подъедете, вы чем пахнете? Вот мышкой потной или другим каким зверем?
0: А я в воске, я не потею. Вы разве не знаете, сейчас новая методика, это затык пор. То есть операции даже делают пластические. И вообще, Юрий, вы взрослый человек, вы должны знать, что пахнет не пот.
1: А что?
0: Тушка сама. Пот абсолютно не имеет ни запаха, ни цвета.
2: Если вы прочитаете вот по дерматологии учебничек, то прочитаете там, что пот — это жидкость по химическому составу, сходная с мочой. Так что знаете.
0: Совершенно неправильно. Этот учебник, видимо, Геннадий писал. Я знаю, что в последнее время он промышляет
2: потом,
0: именно
2: вот. Почему вы сели на пейджер, вы умалчиваете какие-то звонки?
0: Нет,
2: почему? Наших читателей.
0: Это, там... это вы меня вашим плакатом смутили. Расскажите, пожалуйста, кто отвозит материалы Пескову и используются ли медведи в лабораторных опытах? Если используется, то... сейчас, секунду, тут еще кто-то влез. Да. Если используется, то в каких? Магомедов спрашивает вот вас. Юрий. Ну, вы, я вот знаю... А, кстати, вот Юрий, вот смотри, вот Даша и Света, ну, вы же любите женщин, тем более студенток медвуза, вот они просят, спойте что-нибудь или почитайте стишки на сон грядущий. Юрий, действительно, давайте спойте, я вам могу даже подпеть, давайте вот, например, вот вашу студенческую.
2: У нас есть такая вот курьерская, да, песня.
0: Да.
2: Припев. Синь-бери-бери, синь-бери-бери, есть, синь-бери-бери, синь-бери-бери, синь-бери-бери, синь-бери-бери, синь-бери-бери, синь-бери-бери,
0: синь-бери-бери. Нет, ну еще надо, еще. Ну что, это короткая песня.
2: Это курьерская песня, дорожная.
0: А, то есть за это время уже успеет он проходить. Да, ну так что насчет этого опытов и так далее? Ну, спрашивали, опыты проводятся?
1: Ну, опыты
0: ну,
1: обычно...
0: Ну, вот, кстати, я считаю, что вы опыты и проводите, потому что...
1: Опыты мы проводим обычно все-таки у нас курьерской, все-таки мы проводим друг над другом, так вот, честно говоря, потому что проводить опыты над медведем, это известно, что это и для жизни опасно, и для медведя это опасно. Вообще-то шутки как бы, вот история с Пакистаном, например, да, и вот эти ядерные взрывы. Пошутил у нас один, провел небольшой опыт, не дал медведю есть. Вот результат. Сначала Индия, потом Пакистан. Поэтому мы таких вещей больше не делаем. Человек этот строго наказан, естественно, как это принято у нас в редакции. Так что только друг над другом и никак иначе.
2: Кстати, вот очень бы хотелось, вот сейчас звонили Маша и Даша, да, по-моему, как это вот там, кто был?
0: Да, Маша.
2: Курьерская у нас неоднократно муссировалась, очень тревожная ситуация, очень девушки сейчас предпочитают выбирать...
0: Даша и Света, Маша и Даша, это не те.
2: Даша
0: и Света.
2: Дашок и Светок.
0: О-о-о.
2: Да. Александр Алексеевич, не перебивайте меня. Очень тревожная тенденция, что девушки выбирают себе спутники жизни охранников. Это, конечно, их...
0: Кто выбирает?
2: Девушки. и женщины. Им импонирует, конечно, их подтянутость, их красивая пятнистая форма, их береты, их ботинки на высокой шнуровке. Но я бы предложил девушкам обратить внимательное внимание на шоферов и курьеров. Понимаете, это люди уже абсолютно следующей эволюционной ступени развития. Понимаете, это уже... Несмотря на некоторую неброскость внешнего вида, мы же не можем обращать на себя внимание. Мы же умом берем, умом, понимаете? Скрывается за нашей подчас неброской внешностью такие глубины, понимаете? Мы столько можем рассказать, показать, что вот... Не знаю, Ксения, как женщина, как...
1: Причем вот это... американский бестселлер, как бы «Сексуальный курьер», вот тот сейчас, который послушал, книга вышла, фильм сейчас будет сниматься. Там уже что-то, они что-то уже понимают в этом. То есть американцы, они опять оказались...
0: Они впереди, просто, просто немножечко обгоняют события, скажем так, мобилизуются и пытаются сунуться туда-сюда, и получается, очень часто совпадает. То есть вот не факт, что, например, сейчас вот с курьерами вот совпало. То есть это, вернее, может быть, случайно совпадает. Падение. Это не обязательно просчитанный ход.
1: Нет, возможно, что это просто тенденция какая-то, на которую они случайно натолкнулись, тыкаясь туда-сюда. Это тоже можно.
2: Вот, пользуясь неформальностью обстановки, я бы хотел заместителя главного редактора спросить, и как женщине, кто больше импонирует? Вот охранник, наглаженный в хорошо завязанном галстуке, который на первом этаже выезжает, или вот...
0: В берете, вы говорили.
3: В малиновом. Да. Ну, я отдаю должное моей курьерской службе и понимаю, что без нее было бы очень трудно журналу работать. Но должна сказать, что еще стереотипы сильны. Люди, девушки, вот женщины думают, что охранник — это куда круче, чем курьер. Вот, и курьер — это просто чуть-чуть вот лучше собаки. И я хочу сказать, что это на самом деле совсем не так, что... Девушки и женщины, курьер — это вот практически вот курьерский поезд, такое космическое явление совершенно. Вот. И поэтому, пожалуйста, всмотритесь в курьерские глаза внимательнее и прочтите там просто ум, доброту
2: и преданность.
3: И преданность делу. Вот я вам говорю, как начальник курьерской службы.
0: А также позитивная упертость. Известно, что медведь — животное травоядное. Собираетесь ли вы организовать выпуск медведей на специализированных пастбищах с целью повышения объема тушки и пушистости шерсти, спрашивает Сергей.
3: Ну вот опять какая-то изумительная глупость, потому что кто сказал, кто говорит, что травоядное животное медведь?
0: Сергей сказал.
3: Сергей, вы не правы. Медведь — это хищник, который ест руки, ноги, там, я не знаю...
0: Мяско.
3: Мяско, тушку. Он...
0: Тушку ест. Тушку, да, ест, да,
3: тушку,
0: да,
3: ест,
0: да.
3: И не одну. Вот. И не питается.
0: Лягушек ловит хорошо.
3: Не питается он травой, поэтому не нужно...
0: Не, питается тоже и травой. Он все ест.
3: Но он травой питается, он и гвоздями. Ну, он
2: бы и если тушка лежит
3: гвозди,
2: на траве, да,
3: он бы и гвозди ел, понимаете? Ел бы, да. Если бы вот не было тушек много, а тушек сколько угодно.
1: И потом по нашим наблюдениям...
3: Не нужны пастбища никакие.
1: Да, по нашим наблюдениям ведь функция это совершенно другая. Это же медведь пасет колхозников, да? Перемещая колхозные стада, он автоматически пасет, то есть стада двигаются с севера на юг или с юга на
0: за
1: север.
0: За ними колхозники.
1: Да, гонит их медведь, за ними идут колхозники, то есть речь идет о выпасе человека медведем, а не наоборот. Здесь какое-то недоразумение у автора письма.
0: Нет, ну, может быть, тут как-то вот бывает же, что иммунитет, например, природный пропадает в связи с долгим контактом с человеком все-таки. То есть у них же тоже есть своего рода проявление гуманизма. То есть вот Ксения сказала, что они там ноги, руки едят, но не у всех, некоторых они жалеют, и в общем...
2: Нет, потом
0: но...
2: я...
3: Да, да, вот мы сейчас как раз проводим исследование, и по нашим данным есть, кажется, такая формация интересная, это человек-медведь.
0: Да.
3: Вот. Это вот целое совершенно новое явление, еще совершенно не изученное. Вот. И это медведь, который обладает признаками человеческого интеллекта. Вот. Кроме того, иногда его можно опознать по неправильно развитым когтям. Вот. То есть это вот как раз когти, которые напоминают несколько отросшие ногти музыкантов. Вот. И пока это вот единственный отличительный признак внешний.
1: Нет, но есть еще один, конечно, признак. Это четко выраженный гуманизм. Единственное, вот этих особей. Единственное, что мы давно уже поняли у нас в журнале, что для медведя гуманизм — это часть его кулинарного мира восприятия. Вот. и он чрезвычайно развит у этих вот смешанных человек.
0: А может, это просто равнодушие такое? Ну, да. Дескать, чего там
1: в кулинарии равнодушие не бывает. Не бывает.
3: Да, вот правда, подумали,
0: что-то я погорячился.
3: Вот вы рассказывали, да. Что видели, да, видели, как медведь показывает пупок.
0: Я еще видел,
3: вот
0: как
3: это,
0: он...
3: Вот а, ну это да. Был тот самый медведь-гуманист, потому что, на самом деле, немногие, практически единицы вообще за всю историю человечества видели, как медведь показывает пупок. Потому что вот если это был настоящий медведь,
0: да,
3: то
0: да,
3: человек просто от этого зрелища не выдерживает нервы, и от шока человек умирает, как правило.
0: Не, ну я был с бодуна, честно говоря, Ксения.
3: Я думаю, что это медведь был гуманист на самом деле.
2: Вы можете заметить, кстати медведь, говоря, да. Что начиная с Проспера Мереме и кончая Голливудом, да. Все людей преобразуют в волков. Хотя волк, так вот визуально, куда дальше от человека? Вот у Проспера Мереме человек, волк был оборотень, да? Николсона тоже волка переделывали в известном одноименном фильме. Хотя, в общем-то, медведя легче себе представить, севшим на велосипед, опять-таки, героем сказок, прямоходящим, да? То есть здесь есть какая-то очень глубинная такая вот причина. Кроме того, вот хочется сказать, что, например, медвежатником называют не какого-то громилу, а представителя высшей квалификации человека, который может открыть сейф. Понимаете, здесь столько есть парадоксов.
1: То есть попасть в тот самый ящик, с помощью которого, из которого Машенька и могла управлять медведем. Вот откуда медвежатник. То есть,
3: да, вот в этот ящик,
1: коробок,
3: песок.
1: Да, точка, из которой можно, единственная точка, из которой можно управлять медведем.
0: А вот заметьте, что вот в этих всех вампирских сказках и так далее, да, вот, ну, историях вообще не фигурирует свинья, хотя по анатомии она ближе всего к человеку. Вот была бы свинья, ну, все они прожались, ну, в кабана, Юрий, ну, в кабана, не обязательно в свинью, а в кабана с клыками, вот не в волка. Это было ближе, ну, то есть гораздо
2: проще. Если вы смотрели «Ось счастливчик» с Макдауэлом, то там кабан фигурирует.
0: Да.
2: Вы, Александр, недообразованный чего-то.
0: А существует ли у медведя алкогольная зависимость? Митяев интересует.
2: Запросто.
0: То есть вы проверяли, уже проводили эксперимент.
1: И не только алкогольная,
3: наркотическая
1: тоже. Иногда он так опьяняется вот своими грезами, что не может выйти из этого состояния.
0: Угу.
1: И вот как раз... Вот эти вот 70 прошедших лет, это как раз вот, это называется, есть даже специальное название, вот такой медвежий наркогрёзотоксикоз, и вот как продукт, именно вот группа, это был ошибочный путь. Группа медведей пошла по пути вот такого замкнутой, такой тяжелой очень грезы, вот такой вот типа по типу ЛСД. И вот как результат этой грезы и появилась вот наши последние 70 лет нашей истории. Выход был очень тяжелый. И вот сейчас мы как раз присутствуем при вот то, что называется отрезвление.
0: На выходе.
1: Ломка, да, раз, ломка была тяжелая очень. Вот распад Союза как раз. Это фаза ломки. А сейчас мы вот на стадии уже светлого сна такого. Фаза быстрого сна.
3: Сейчас, да, ну и есть у нас сейчас такое мнение, что медведи-шатуны – это как раз такие медвежьи наркокурьеры, которые переходят от одной берлоги к другой, потому что известно, что медведь, когда он на спячку, он ложится, он там забивает себе задний проход. Это все
0: да,
3: знают.
0: Да,
3: но никто
0: да.
3: не спросил никогда, чем он его забивает.
0: А потому что стромятся все. А в этом вопросе нет ничего срамного.
3: Совершенно
0: ничего.
3: Верно.
0: То есть, потому, совершенно
3: да,
0: естественный вопрос.
3: Даже забивает ее наркотиком, как всем понятно. Вот. А переносчики этого наркотика – это медведи-шатуны.
2: Торпедоносцы, да, это называется.
0: Торпедоносцы. Я слышал, вот она, то, кстати, Урма тоже вот в своих мемуарах написала о таком явлении. Гостям Александра. Вот рабочие метро, которые убирают помещение, когда у них перерыв, они свой ужин выкладывают на общий стол, в общую миску. А у ваших гостей как? Савелий спрашивает.
1: Ну, Саша, ну вы могли бы ответить сами. Вы видите, наша миска, которая сейчас стоит перед нами, если бы вот не история с вашими ногами, то, наверное... У нас был бы нормальный, как у настоящих рабочих, метро и других, был бы нормальный завтрак.
0: А так все простаивать, потому что мы оставим это все утренней смене все-таки, я думаю, да? Сколько могут мои гости, спрашивает опять же Савелий, наспор съесть ливерной колбасы за полчаса?
3: Юрий, скажите.
0: Юрий.
3: Им.
1: Но Юрий у нас чемпион.
0: Вообще вот такие, скажем, споры, связанные
2: дело
0: с потреблением,
2: в том,
0: да.
2: Дело в том, что у нас курьерский ливер уже лет 7 как не едят, понимаете?
0: А что значит курьерский ливер, объясните?
2: Александр, синтаксис соблюдайте, синтаксис и пунктуация.
0: А, да, все, я понял, да, продолжайте.
3: Юрий хотел сказать, что, дескать, у нее в курьерской ливер не ест уже 7 лет. Да? Или нет?
2: Спасибо, Ксения. Я просто...
0: Мне просто интересно, что такое...
2: Словей нету, Александр.
0: Нет, курьерский ливер — это тоже что-то такое мне понравилось. Я просто подумал, что вот у вас есть курьерский значок, бляха.
3: Видите, благосостояние моих курьеров постоянно растет. Я просто хочу вот официально заявить. Ливер есть не приходится. Все перешли на сырокопченые дела уже давно. Вот, поэтому насчет ливера даже, я не знаю, вопрос, считаю, не к нам, в общем-то.
0: Не, ну я думаю, Юрий в тайне все-таки подъедает немножко ливерка. Нет. Ну ладно, не будем. Да, вот мы, кстати, обошли своим вниманием все-таки тему. То есть мы действительно затронули там бурых, белых медведей и так далее. Но мы коалу даже затронули в какой-то степени, да. Но мы оставили вне поля нашего внимания гризли и так далее. Вот как вы считаете вообще, вот скажем, а бурый медведь воспринимает медведя гризли как представителя другой национальности или как вообще другой вид? Ну вот как птица, к примеру, ворона, она воспринимает воробья как, скажем, человек воспринимает другое живое существо размера...
2: Как вы думаете, там, да, вот проститутка с Монмартра?
0: Так.
2: Проститутку с трех вокзалов. За кого вот так вот?
1: Ее держат, да.
2: Лексически.
0: За коллегу.
2: Однородные понятия, да, коллега, понимаете? Но они же даже идентифицировать друг друга не смогут. Вы понимаете?
0: Могут, почему? Они всегда из вежливости называют друг друга коллегами.
2: Я помню, вот в армии, да, какой парадокс.
0: Сегодня на Монмартре, завтра на вокзале. У них это... Понимаешь, дело в том, что это единственная профессия, в которой непредсказуемость вот происходит по служебной лестнице, причем в процентном соотношении, как правило, именно вот с каких-то высших ступеней происходит сползание на низшие. Обратите внимание, да.
2: Вот ВИЖ, да, вот в ночную смену в 4:41 минуты. Никогда такие вот как-то у вас вот сублимируются, что-то не то. Какие-то ночью, утром, да, должна же тема быть общечеловеческие, понимаете? Когда вот одна душа рвется вот к другой душе, понимаете? Если вот мальчик любит девочку, понимаете? Если что-то между ними возникает большое такое, понимаете? Если просто вот вся жизнь что до, уже совсем не то, что после, понимаете?
0: Да.
2: Если что-то вот... А вы, Александр, как вы можете, я не знаю, что... Вот вы в это время чем занимаетесь, обычно скажите?
0: Читаю вот послание. Ксюша, извини, приду завтра. Подпись муж.
3: Отлично, спасибо.
0: Да, ну так приходит. Вот я чем занимаюсь?
1: Это вот опять курьерской службе придется доставлять. Вот специфика
2: нашей работы. Завтра. Что значит приду завтра?
1: То есть придется его создать, да,
2: выбрать.
1: Подписать.
2: Ты сегодня мужем, ты сегодня мужем работаешь.
3: Да, я бы вот дорогим гражданам сказал, чтобы вот не создавали лишнюю работу курьерам моим и не присылали послания насчет мужа и так далее, потому что...
0: Личное не должно присутствовать служебно.
3: Конечно, это же, понимаете, создать этот фантом под названием
0: муж, да.
3: На это как минимум 2,5 часа уходит, понимаете, а дела-то поважнее.
1: А мне вот лично вот за гризли обидно просто, честно говоря. Просто обидно. Вот все время они говорят гризли, гризли. Вот чувствуется
3: удавили.
1: Чисто фонетическое, вот это неприятное ассоциирование, вот медведи вот сгрызть. Ну,
0: то ли вот говорят
1: да.
0: Бурый медведь, да,
1: да
0: вот бурый медведь,
1: бурый, белый.
0: Да.
1: А здесь вот гризли, вот как-то не сравнивать. Зачем сравнивать вот медведя одного с другим? Они оба медведи, вот что надо сказать. И гризли, и бурые, они оба медведи. Для нас
0: но
1: важно
0: вот,
1: это.
0: А кто насорил-то имя? Вот я хочу спросить.
3: А вот тут мы подходим к самому главному. Пожалуй, сложно нам ответить на этот вопрос. Есть такое учреждение, Вселенская кармическая комиссия называется. Вот. И, видимо, оттуда за сорту медведями пришел. Вот. Но пока мы очень осторожны в оценках в данном случае.
0: А вот Вселенская вот эта, она же ведь наверняка, раз Вселенская, значит, для нее как бы каждая планетка — это своего рода город, который нужно заселить определенными, скажем, ну, грубо говоря, живыми какими-то организмами, да? Вот как, на ваш взгляд, в других городах какая-то альтернатива медведям живет? Или все-таки вот те же самые обычные, также медведи? Ну, то есть, каким образом? Может быть, это стадия у них эксперимента, вы вот не узнавали?
3: Ну, это медвежью грезу всю историю. Это нужно рассматривать в масштабах земного шара.
0: Исключительно, конечно.
3: Медведями охвачена, безусловно, вся территория. Вся поверхность Земли. На полюсах живут наблюдатели, это белые медведи, они населяют полюса. Вот. Ну и в остальных регионах живут, ну, как мы знаем, у нас бурые медведи. Это самый сильный регион и самый сильный представитель пока. Вот. И поэтому, так сказать, России принадлежит в медвежьих грезах, наверное, самая сильная часть. Вот. А медведи-гризли, медведи-каалы – это развивающиеся медведи, развивающие свое влияние на Вселенную. Вот, поэтому медведи абсолютно все охватны, да, ну и понятно, что над нами сияет большая медведица и малая медведица.
0: Ковши, то есть два ковша.
3: Но на самом деле все эти ковши, как мы уже сказали, видят по-разному, каждый человек воспринимает этот ковш по-другому.
0: Кто-то вообще вот видит в кучу это все, говорит, одна звезда,
1: Александр,
0: ему показываешь.
1: Да, да. Вы приблизились, собственно, к главному вопросу, это и есть смысл всей деятельности нашего журнала, то есть понять, что было первично, человек или медведь. То есть сначала ли возникли люди, да, а затем только, так сказать, из космоса или откуда-то еще появились медведи, которые и навеяли этим людям грезы и стали ими управлять. То есть, может быть, события развивались таким образом. Может быть, наоборот, сначала возникли медведи, и как бы из их бреда и родилось человечество. Но это две разные параллельно существующие субстанции. Отличаются они тем, что медведи идеально приспособлены к проживанию на Земле, а люди нет. То есть, если бы мы нужно было найти на Марсе, как бы, медведей, да, там дуют сильные ветры, вот что-то, что несется, как бы, вот по песку свободно, вот, ничему не сопротивляясь, это и будет медведь. А то, что сопротивляется, вот, живет плохо, это и будет, как бы, марсианский человек.
0: А вот почему тогда, на ваш взгляд, например, не заслали медведя в космос, а заслали эстонского правозащитника Генриха Лайка под псевдонимом Лайка? Взамен высшей меры наказания. А до того засылали обезьян. То есть, по идее, ведь медведь, будучи универсальным таким животным, он должен в какой-то степени больше подходить. Ведь люди же, чем дальше двигается прогресс, тем люди находятся, как ни парадоксально, дальше от такой понимания природы, да? И вот этот прогресс отстраняет их от какого-то подсознательного понимания того, что, скажем, медведь больше подходит для роли космического посланца, нежели обезьяна. Вот,
1: Саша, вы понимаете, вы говорите о традиционной, вот, официальной космической истории, которая охватывает только запуски только русских и американских кораблей, а вот многочисленные китайские секретные запуски, о которых сейчас мы пишем, и, естественно, у них первые, это был первый китайский космонавт, это, естественно, был медведь, потому что это древняя цивилизация, давно коммуницирующая с медведями, и, конечно, первым у них полетел медведь.
0: Это, кстати, к вопросу, который Федул нам прислал, он спрашивает, какое место в медвежьей иерархии занимает панда? Именно панду и засылали, насколько я знаю, первую, причем самку и самца.
2: Дело в том, что я хочу сказать, что каждый...
0: Мне оставлять, это я...
2: Каждого человека курирует какой-то медведь, понимаете? Есть такая неразрывная связь. И поэтому, если, например, ты человека постоянно оказывается в местах заключения, значит, его медведь находится в зоопарке. Если у человека какая-то другая кармическая зависимость, значит, его медведь там находится в аналогичной жизненной ситуации. Поэтому для чувства самосохранения имеет смысл, во-первых, освободить всех медведей, находящихся в неволе. Во-вторых, оказывать, опять-таки, чувство не то, что там медведелюбие, а просто самосохранение. Всяческие содействия всем медведям, бороться за их укрепление позиций, за выделение к ним заказников отдельных, понимаете? Если что-то не складывается в твоей жизни, надо просто выяснить, каково живет твоему медведю. Панда – это избранный медведь, это медведь, соответствующий каким-то гениям литературы, искусства, кино.
1: И в данном случае тоже уже сейчас для нас это не тайна, потому что именно та конкретная панда, которую запустили китайцы, это панда, которая была связана с Мао Цзэдуном.
0: Да.
1: Их ученые, как бы, они решили, это правильная была мысль, что если забросить панду обратно в среду ее естественного существования в космос, то она будет жить там вечно, и, следовательно, Мао будет вечно жить. И, собственно, так и происходило, потому что, если вы помните, Мао Цзэдун умер внезапно, но мало кто знает, что именно в этот день советский спутник «Восток» 764
0: столкнулся
1: вот с китайской ракетой.
0: А вот, знаете, Алексей, мне понравилось вот ваше размышление, касающееся того, что медведи уже отвоевали все-таки. Вот Юрий, кстати, привилегированное достаточно положение сейчас на земном шаре. То есть практически их особо и не уничтожают и так далее, да? Но здесь по даже... Кошки, я хочу сказать о кошках. Кошки — это вообще же по отношению к людям, в сравнении с медведем, просто какие-то рэкетиры. Вот они крутят людьми, как хотят, вот заметьте. То есть домохозяйки, у которых живут кошки, практически потакают этим животным, ну, вообще во всем. То есть там не то, что неприкосновенность, там просто крутят практически люди на служение у кошек. Вот давайте-то сопоставим энергетический вес медведя и кошки. То есть мы с таксами сравнивали. Да, вот кошка и медведь.
2: Вы меня спрашиваете?
0: Нет, я просто смотрю на человека, который за вашей спиной возник. Это кто?
2: Я хочу сказать, что кошки — это абсолютно другое дело. Кошки — это энергетические сгустки, которыми надо обращаться очень осторожно. О кошках отдельный разговор. Даже у нас в курьерской о кошках разговоры ведутся весьма сдержанно и аккуратно. Кошки запрещены к вносу на территорию вояжа. Предыдущий заместитель главного редактора был уволен за то, только что у него в тумбе стала жила кошка. Дело в том, это очень серьезный момент. Что касается медведей, я хотел бы, завершая тему, сказать, что живя, любя, работая, нужно помнить, что где-то обязательно есть твой медведь, он тоже живет. Вы связаны с ним неразрывными нитями. Поэтому думай сначала о нем, о медведе, только потом думай о себе. Так ты поддержишь свою связь с космосом, так твоя тропинка жизненная не прервется на неожиданном повороте, ее не избороздят обрывы, овраги, буераки. И любовь к медведю — это вынужденная, но великая наша обязанность, что твой медведь обязательно к тебе придет. Ты можешь не понять, что это он, но ты потом это почувствуешь. И я хочу сказать, что мы, вы же, как руководство, так и мы, курьеры и водители, это узнали, мы несем это знание, попытаемся донести до каждого нашего читателя.
0: Что, Кашпировский?
3: Твой медведь придет за тобой.
0: Вопрос к гостям. Помнят ли они с самого раннего детства, когда дома застольный праздник? Какие песни взрослые люди пели за столом? После какой рюмки начинали? И какая первая была песня? Мне кажется, что вот кто-то с горочки спустился, а последний шумел камыш. А как у них в памяти отложилось? Подпись Савелий, и пусть споют.
2: Я думаю, что вот это вот изгаживание серьезной нашей темы, низведение ее до застольной беседы, это
3: первые
2: просто...
3: Рюмки,
2: вот первые это, рюмки, да. Камыш, да, вот эти вот...
1: Даже образ, вот спуститься с горочки, вот все надо опустить просто, я не знаю, вот какая-то зонная такая, уголовная лексика, вот опущенные с горки,
3: с горочки, вот
1: с горки скатить. Вот,
0: а помните, такая игра была «Царь горы»? Когда один вставал на горе, и остальных просто пинал, как хотел, чтобы не допустить. Кстати, мы сейчас после окончания эфира поиграем. У нас щебенка насыпана.
1: Нет, мы вас вызываем на игру в слона. У нас, редакционная. Мы обычно в курьерской играем в слона.
0: Это заткнуть ему хобот, ну, так, чтобы он посинел, заткнуть хобот нос. Так мы тоже тут играем. Я знаю, это жестоко. Нам Greenpeace запрещает затык хобот.
1: Нам Greenpeace не указ. У нас крыша медведи, поэтому нам Greenpeace не указ.
0: Тогда я обязательно приду, потому что у меня затык мощный. У меня как раз ладошка под его пятак. Ну что, пойдемте в «Царя горы» сыграем, что ли?
1: Или все-таки по нашим правилам слона?
0: Не, сперва лучше в горы.
3: Может, дурака?
1: Саш, сначала надо расплатиться за фуру.
3: А, да, кстати, за две уже.
2: У нас уже с этим строго.
0: А, ну сейчас вот деньги принес. Ушел, смотрите, молча. Значит, принес. Когда молчит, значит, принес.
1: Саня,
0: обычно
1: всегда. Скажите нам, а вам не страшно иметь дело с нашей медвежьей крышей?
0: Дело в том, что я слонов затыкаю мощно.
2: По-моему, «Эхо Москвы» на вояж не подтянет.
0: Легко.
1: А ты уже видишь, как выглядит тот медведь, который к тебе придет?
3: Ты уже понял?
0: Это будет
2: если
0: маленький,
2: ты
0: маленький.
2: Если ты увидишь на твоей входной двери царапины, значит, твой медведь уже приходил.
0: Нет, это, знаешь, приходил сосед с шестого этажа.
3: Твой медведь стоял за дверью.
0: Нет, нет.
2: Сначала к тебе придет медвежья болезнь.
3: Твой медведь дышал тебе в затылок.
0: Как ты угадал?
2: Твой будильник прозвенит вовремя.
1: Сань, проще заплатить за фуру, ей-богу.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И сегодня 7 опять же сентября, я напоминаю, но это, в общем, кому как, кому 7, кому, в общем-то, уже 13 июля. Вот 13 июля, я знаю, Кирилл, это день, который именно для тебя ознаменован некоторыми такими тревожными событиями. Не мог бы ты сказать, что в твоей жизни все-таки означает 13 июля? Ну, июня тоже. Я знаю, что июня, 11 июня и 13 июля — это два дня, которые, в общем-то, не пользуются у тебя такой огромной популярностью. А еще я должен сказать, что я обращаюсь к Кириллу Немоляеву, который сейчас гость программы «Монморанси». И да, и всех давай поздравим с 8-м.
2: Да, мы всех поздравляем с 8-м. Доброй ночи, наверное, уже. Ну вот твоя фраза, Александр, она была построена так, что в определенный момент ты сказал, не мог бы ли ты сказать. И я вот, пользуясь этой ситуацией, могу ответить, что, к сожалению, не мог бы.
1: То есть тебе тяжело вспоминать
2: об
1: этом?
2: Да, мне непросто. Ну, понимаешь, может быть, вспомнить-то мне и как бы не тяжело, а легко. А вот как бы рассказать тяжело. К тому же мы с тобой не одни.
1: Да, и, кстати, достаточно много людей в последнее время ходят здесь по этим пустынным коридорам. Вот, ощущение такое, что они здесь просто встречаются.
2: Ну, в общем, да.
1: Вот, и ищут какие-то предметы. Вот, к примеру, была же такая игра «Жмурки».
2: Да, в свое время. Вот. Но более того, она сейчас тоже имеет место.
1: Вот, наконец, ты меня выслушаешь. Это я по поводу того человека, который в лифте на тебя напрыгнул с завязанными глазами. То есть ты там просто говорил, я к вам больше никогда не приду, на меня наскакивают люди с завязанными глазами. Дело в том, что еще месяц назад у нас был чемпионат Москвы по игре в жмурки, вот в высотном здании. Вот. И это как раз вот один из людей, который в «Московском имуществе» главный. Вот, он с тех пор вот как бы и тут ходит, ищет вот, своих партнеров по игре. Так что ничего в этом страшного нет.
2: Но да. Я сейчас уже отошел, поэтому все нормально.
1: Да, но тем не менее, я как бы уже рассказал нашим геройским радиослушателям, что я оставил тебя на попечении двух дам, вернее, двух дам оставил на попечении тебя, то есть кого-то они проехали по бутылкам, и ты менял диски.
2: Я менял диски. Я, кстати, выменял, здесь было несколько редких винилов.
1: А, ну я уже выменял, вижу, то есть ты принес сюда, да, такое количество.
2: Я выменял Африксимон, это не просто выменить, понимаешь, это пластинки можно выменить не везде, а тут как бы мне удалось несколько дисков выменить.
1: Кстати, вот русский язык очень такой богатый созвучиями, да?
2: Безусловно.
1: И, вот, например, ты сказал слово «выменить», а мне слышится слово «вымя». Вот, мне кажется, «менять» и «вымя» — это где-то очень близко. Мы должны проследить закономерность. Вот,
2: ну, давай начнем отслеживать.
1: Давай начнем отслеживать. Итак, первый человек, который сказал слово «выменить».
2: Ну, это вопрос сложный. Может быть, подключим наших радиослушателей?
1: Да, по телефону 203-19-22 вы можете предлагать свои версии. Но я тут думаю, что, знаешь, отсюда произошли и новомодные CD-чейнджеры. Вот, то есть слово «выменить» и слово «вымя» и слово CD-чейнджер — это одно и то же. Поскольку, значит, телят несколько. Предположим, он один. Ну, да? То есть остальных, типа, убрали, сказали, идите туда. Там они ушли. Вот остался один. Он отсасывает из каждого соска, он вертится по кругу. Это получается своего рода такая, как бы, циркуляция телка вокруг вымени, правильно? Вот отсюда и прет. То есть он меняет соски. Вымя, выменял. CD-чейнджер. Что это такое? CD-чейнджер — это тоже
2: меняющие диски.
1: Поэтому, как бы, я предлагаю кинуть огромные деньги. Вернее, не кинуть, а просто сказать, чтобы нам дали денег. Нам, русским людям, дали денег люди, которые придумали слово «change». Ну, потому что все это от слова «вымя» идет.
2: В общем, попросить как бы можно, но мне кажется, что... Зачем
1: попросить? Надо топнуть ногой, в конце
2: топнуть
1: концов.
2: Ногой?
1: Топнуть ногой. Но да вы садитесь, что вы стоите,
2: да,
1: как бедные.
2: Да, действительно, вы
1: садитесь. А, они сейчас жарят шашлычок уже, я вижу там. Вот листик этот металлический есть у нас. Да-да-да, вот этот листик постелите.
2: Ага, все. И все-таки мне кажется, что, Александр, твоя версия, она не может быть единичной. Ведь существуют какие-то еще версии. Поэтому насчет можно вот... насчет вымени.
1: Насчет имени. Нет,
2: мне кажется, что хотя нашим радиослушателям будет трудно очень подняться на тот уровень мышления, на котором мы с тобой находимся. Мне кажется, вот по поводу... Даже я тут ни при чем, это твоя, в общем, гипотеза об имени.
1: Нет, нет, просто дело в том, что все люди относительно друг друга находятся в таком пространстве, которое именуется междурамье.
2: Так.
1: что так.
2: Ну, не, а мне кажется,
1: нет, ты сейчас смотришь, я вижу, что ты ищешь между рамами холодец. Сегодня не праздник, холодца ты там не найдешь, как в прошлый раз. К тому же вечерняя смена его весь слопал, если он там и был. Я вижу, ошметки висят, вот, видишь, кусочек копытца.
2: Ну, мы о между рамами говорили. Ты считаешь, так что вот, все находятся?
1: Нет,
2: там?
1: Не то, что тут не бывает уровни выше или ниже. Бывают параллельные междурамные уровни восприятия. То есть они видят нас сквозь холодец, мы их. Вот, очень... дело все зависит от количества чесночных долек в этом деле, потому что чесночные долики, кстати, лишают холодец прозрачности. Настоящая хозяйка чеснок режет мелко. Это я тебе говорю, как...

0: звезды. Диктор-телезвезда. ДТЗ. Диктор.
1: Дизентерия.
0: Правильно мыслишь, мне нравится. Так вот, он сказал, что, видимо, дизентерия всех так прохватила исключительно из-за того, что работники пищеблоков, это я цитирую, так, не соблюдали санитарию, понимаешь? То есть в наше время у нас сейчас...
1: Дизентерия, санитария, работники пищеблоков не соблюдали санитарию.
0: Полны блохов.
1: Полны блохов, и отсюда дизентерия.
0: Между прочим, человек отличается от животных чем? Большим умом и пониженным иммунитетом к болезням. Пониженный иммунитет к болезням у человека вызван тем, что он лишен естественных паразитов, свойственных живым. То есть паразиты, живущие на теле обезьяны, птицы, это своего рода прививка. Прививка природы против внешнего мира, правильно? Вот. А люди, они тщательно моются, так, там бреют подмышки, прочие там части тушки, да?
1: Так.
0: Результат болезни... Извиняюсь, жидкие канаты.
1: Вариант не мыться тоже спорный.
0: А ты знаешь, кстати, что крестьяне раньше никогда не мылись? Ну, мылись, то есть у них была там, по-моему, один раз в неделю банька, и они при этом не воняли никогда. То есть,
1: вот вопрос важный. Как они этого добивались?
0: Организм сам регулировал потоотделение. Чем чаще смывать пот, тем он тут мне кивают головой, что, дескать, не так. А я-то знаю, что это так. Потому что другой версии нету.
1: Да, другой версии здесь другой версии нет, ее просто быть не может.
0: Не может, потому что даже если она появится, то мы выключим микрофон, ты понимаешь?
1: Да мы ее не включим.
0: И не включим даже просто, да. Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Рассказывайте.
1: Где вы там?
2: Говорите громче.
1: Пожалуйста, погромче.
0: Нет, я вас выключаю, вас плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
1: Алло.
0: Так,
1: ага.
0: Так, понятно.
1: Ну, я не уверен.
0: Нет, тут дело в том, что как бы я все-таки думаю, что мода на тапочные помпоны пошла, скорее всего, от домохозяйка.
1: Ну, это спорно.
0: А я объясню, почему. Я тебе объясню, почему. Потому что домохозяйка, она чем занималась? Приготовлением пищи. Как правило, кухонка, в которой она занималась этим, ну, была небольших габаритов, и мебель вся, ну, кухонная утварь, да, стояла, ну, недостаточно высоко или не вплотную к полу. Поэтому очень часто бывали, так сказать, расперды между полом и нижней частью мебели босой ноги хозяйки. Поэтому помпоны изначально вот эти были сделаны как предохранитель, чтобы нога не застряла вот куда-то между каким-то, ну, в щель, грубо говоря. Это некрасивое слово «щель», оно мне очень не нравится. Я предложил уже...
1: Я предлагаю его исключить сейчас.
0: Да, да. Причем, как бы даже я думаю, что сейчас мы пошлем факс в Думу.
1: Ну, не сейчас, утром. Пораньше.
0: Ну, а утром еще один.
1: Ну, можно, хорошо.
0: Потому что, ну, отчетен, да. Вот, поэтому помпоны оттуда пошли. И, кстати, наша помпонная фабрика где-то вот, начиная года с 88-го, неплохо поднялась.
1: Ну, все-таки нам до западных помпонов, мне кажется, еще далеко достаточно. Вот можно послушать, мне кажется, радиослушателя.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вот узнать, какая была необходимость минут 15 назад дать музыкальную передачу, в которой песни были с самыми неприличными словами?
0: А не могли бы вы сказать, вот какие неприличные слова вы там слышали?
3: Да повторить невозможно, они матерные.
0: Нет, тогда мы не можем вам верить, извините. Вот как мы принимаем только постфактум. То есть если вы как-то уловили что-то для вас оскорбительное, вы должны нам как бы... предъявить доказательства.
3: Ну, вот. Тогда придется только в письменном виде, потому что я даже передать, да, это, мне стыдно их повторить.
0: Нет, но тут следующее...
3: Ведь я не одна это слышала, это же было... Угу. Все, кто слушали вашу передачу, все это слышали. Угу. И вы тоже ведь слышали.
0: Нет, зачем, вы знаете, у меня в этот момент не было. Я помогал девушкам вместе с Кириллом менять колесо.
1: По-моему, дело в том, что мы-то как бы подошли буквально позже. Минут 15, поэтому
0: назад.
3: Вот было, ну, это вот у вас сейчас идет разговор, а до этого была музыкальная передача.
1: Ну,
3: я
1: мы же,
3: не слышу.
1: Да, но мы же разговариваем, поэтому... А была музыкальная передача, это как-то не совмещается,
3: ну,
1: уже
3: хорошо,
1: друг с другом.
3: Тогда... как дозвониться сюда, как спросить, потому что я в полном недоумении.
0: Вот а вы спрашиваете, что вы... Мы вам ответим, вы спрашиваете, что вы хотите узнать, мы сейчас...
3: Какая необходимость была в праздничный день давать такую передачу, в которой в тексте песни...
0: Так.
3: Музыка, может быть, и хорошая была. Были матерные слова.
0: Хорошая музыка, матерные слова. А да. Вы знаете, вот мы сегодня шли по улице с Кириллом,

0: и очень много около этого автомобиля, который проколол колеса, собралось людей, ну, попросту говоря, сочувствующих, которые вот именно этими словами нас подбадривали. Поэтому не как бы это на улице тоже звучало. Вот, то есть, как
1: ну,
0: бы...
1: тогда не знаю, тогда нет слов.
0: Но вы справа вот, узнаете, вы... нет, вы... вот у них тоже не было слов, поэтому они употребляли эти. То есть сейчас мы дойдем до того, что и вы начнете их употреблять. Вы справа разберитесь, что вы хотите спросить, а потом звоните.
1: Нет,
0: извините,
1: я...
0: с праздником вас, до свидания. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире.
2: Алло, доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Дело в том, что я абсолютно согласен с предыдущим звонком.
0: А мы даже не понимаем, что хотел товарищ. Он позвонил женским голосом,
3: Саш,
0: женским
3: нас...
0: голосом что-то протестовал.
3: Если у нас музыкальная передача, то есть, прошу прощения, у нас как бы разговор идет, а речь шла о песне, которая...
0: Вообще непонятно. Может, человек вообще смотрел другой канал телевизионный, их настолько развелось.
2: Мне кажется, что это происки врагов, никак иначе.
0: Я бы даже сказал вражин.
2: Да, ну, а вот у меня версия созрела, я могу высказать насчет имени. Мне кажется, это изобретение принадлежит дядькам с сотовыми свистками. Так как выменивать, это изначально их не свойства были. Но если вы скажете, что это крестьяне изобрели, то я вам скажу, что в деревне вымя именуется иным словом. Как бы титька.
3: Хорошее слово.
0: Ты так сейчас сделал, что аж компьютер погас.
3: Видишь, как?
0: Да. Нет, на самом деле, мне кажется, что вот...
3: Ну, мне титька меньше нравится.
0: Вымя
3: более благородно.
0: Благородно. То есть все-таки дело в том, что тут нужно рассмотреть само строение этого органа. Ведь что есть такое, извиняюсь, титька? Это как бы вот именно сам сосочек.
2: Но это нечто глобулярное.
0: Да, но на вымени, на самом, то есть оно устроено, на нем несколько этих колоколен все-таки. В общем, ситуация. Поэтому как-то вымя более объем. То есть вымя — это дающая жизнь. Некий орган, дающий жизнь. Тогда как вот титька — это что-то такое скорее конкретное, это больше принадлежит к роду людскому, мне так кажется. Ну, обычно говорят, ты там еще у мамки титьку там сосешь, а уже отцу советуешь, как оглоблю запрягать. Вот я помню, в кино мы видели это. Вот. Ну, с другой стороны, ваша версия, в общем, тоже не безинтересна. Вот, мы сейчас дадим задание референтам, чтобы они в компьютере каким-то образом отследили ее истоки этой версии. Может быть, мы выясним сейчас для себя что-то новое. Спасибо.
2: Да.
0: Спасибо вам
2: за...
0: До свидания, удачи. Ну что же,
3: можно пьесу. Да,
0: сейчас
3: пьесу.
0: Будем слушать пьесу. А ты, кстати, вкратце расскажи вот о этой новой пластинке ансамбля Бони Нем. Ой.
3: Это пластинка ансамбля Бони Нем. Вот она действительно пластинка в прямом и переносном.
0: Пластинка.
3: Как ты видишь, это компакт двухсторонний.
0: Да, да.
3: Я не уверен, что многие радиослушатели, да и некоторые телезрители знают о том, что как бы существуют двухсторонние компакт-диски, а вот они такие
0: тут,
3: есть. И...
0: Тут видишь, как это делать? Я, может быть, открою небольшой секрет, потому что сейчас многие наши радиослушатели в недоумении пребывают, дескать, что мы как бы им неправду говорим. Дело в том, что этот компакт-диск представляет собой обычный компакт-диск, у которого запись с двух сторон. И прилагаются две наклейки. В зависимости от прослушивания стороны, то есть сторону, которую вы не прослушиваете в данный момент, вы наклеиваете наклеечку, как бы снятую точь-в-точь с винила. И слушаете ту сторону. То есть эти наклейки тут, по-моему, тут как раз 10 штук. То есть он предназначен, я так понял, для 10-кратного прослушивания. Да?
3: Ну и более. Но, в принципе, наибольшее качество достигается... Вот от первого прослушивания до десятого наибольшее восприятие.
0: Ну, по количеству наклеек.
3: Поэтому здесь огромное значение имеет, чтобы человек не спешил с прослушиванием, потому что у него есть возможность прослушать только 10 раз этот компакт в том качестве, в котором мы его записывали. Поэтому нельзя его заигрывать. Его нужно, может быть, переписать на кассету и слушать, но как компакт его нужно, можно послушать только 10 раз. И тогда
0: это
3: достигается наибольший эффект. Но, в принципе, мы это сделали сознательно, потому что, ты же знаешь, что тогда музыка как бы надоедает, когда ее слушают часто. Поэтому мне кажется, что настоящее искусство и настоящая музыка, она должна звучать редко. Только тогда она как бы доставляет наибольшее удовольствие.
0: Ну, даже ведь были такие эксперименты. Мы как-то это делали, проводили такой эксперимент технически-творческий, когда, ну, это правда, с кассетами было. Когда кассета воспроизводилась, и сразу этот же фрагмент стирался. То есть это была кассета единоразовая вообще. Вот. Ну, и люди относились с почтением. То есть вот так огульно не ставили. Просто сейчас сейчас послушаю-ка я эту подводочку, да, там. Вот,
3: вот ты сейчас говоришь да. совершенно правильные вещи, но мне кажется, здесь есть небольшой элемент издевательства, когда совсем одноразовая кассета, mm-hmm. потому что, понимаешь, за 10 раз можно практически уловить все нюансы, которые mm-hmm. записаны на альбоме. Так а лучше... с первого раза многие, они...
0: Но есть коммерческий хороший вариант купить 10 кассет.
3: Есть, да, это вариант коммерческий, это исключительно для очень таких, что ли, рьяных поклонников ансамбля Бонни-Нем. Вот можно послушать одну песню, и что интересно, что сейчас, прослушая эту песню, как бы в зачет эти 10 не идут. Ты понимаешь? То есть это как бы дополнительная возможность послушать еще раз.
0: Бонус раз.
3: Вот, совершенно правильно. Своеобразный, я бы сказал, бонус раз.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев, лидер группы «Бонни Нем». И мы слушаем новую пластинку, которая называется, я даже не знаю, как называется, «Монстры».
2: «Монстры попа» — это наше зарубежное название, когда мы будем завоевывать мировой шоу-бизнес. А пластинка называется «Мелодия, ритм, зарубежная эстрада. Выпуск
1: 2». Оформлена она действительно очень красиво. Я сперва, честно говоря, когда ты положил ее передо мной, я подумал, что это вот как-то люди начали прикалываться с пластинок, с виниловых печатать, с родных какие-то эти старые вещи. То есть так напоминает, знаешь мне, что это музыкальный, центральный музыкальный магазин города Солнечногорска.
2: Ну, мне, честно говоря, было вот очень интересно в таком виде оформить альбом. И, в частности, я думал, вот приду к Лаэртскому на эфир по радио, как бы стыдно будет с плохим оформлением приходить. Поэтому вот отчасти частичка есть тут как бы твоего авторитета, чтобы я не облажал. Вот мы оформили.
1: Я, кстати, вот тут вижу, что ты что-то сам вот этой красочкой дорисовал на обложке. Вот, кистью прям очень красиво.
2: Есть такие маленькие тут дорисовки, как бы это на каждой пластинке они разные.
1: Если позволишь, я зачту аннотацию к альбому.
2: Да, было бы интересно, поскольку как бы мы давали на рецензии эту пластинку нашим критикам, которые рецензировали наши альбомы, вот советские, советского периода, вот, зарубежные пластинки 70-х, вот начало 80-х годов. И вот один из таких критиков, я не могу сейчас называть его имя, но вот он написал такую статью. Мне было бы приятно, если бы ты ее прочел.
1: А, извини, можно я просто попробую угадать фамилию, имя критика? Дело в том, что ведь известно, что под псевдонимом, вот под псевдонимами совершенно разными тех времен писал один человек. Ну, их было трое. Но я попробую его назвать. Рустам Каримович Гмыри. Он?
2: Нет.
1: Нет. Значит, еще два осталось. Значит, все догадались, кто.
2: Да, ну.
1: Все, тогда не будем говорить. Хорошо. Ансамбль «Бонни Нем» — явление на нашей эстраде неординарное. Их яркие самобытные аранжировки популярных мелодий 70-х, 80-х годов сразу же привлекли внимание многомиллионной аудитории любителей хорошей эстрадной песни. Впервые молодой коллектив заставил заговорить о себе после триумфального выступления на фестивале «Мариинское биеннале» 93.
2: «Мариинское биеннале».
1: Извини, пожалуйста.
2: Ничего страшного.
1: Просто мне с итальянским плохо после того случая. Где музыканты получили сразу несколько наград, в том числе престижный диплом Международной ассоциации музыкальных критиков «Золотая струна». Кстати, я вижу на тебе футболку с копией этого диплома.
2: Да, несмотря на то, что у нас разделяет тут как бы и пульт,
1: и стеклянная перегородка бронированная.
2: Стеклянная перегородка, тем не менее.
1: Кстати, эту стеклянную перегородку, которую вот сейчас ты видишь перед собой, она так немножко заляпана, я спер из одного банка, где вот обменный пункт был, прям вынес целиком. Вот. Ну, пуля непробиваемая, не потому, что там тут часто стреляют, просто иногда бывает плюются жеванной промокашкой из трубочек в меня.
2: Ну, это да, это
1: ну,
2: бывает.
1: Это, знаешь, люди разные приходят, я так.
2: Но я могу сказать по поводу майки, что маек таких всего где-то порядка 20, насколько я знаю. Вручались они только обладателям как бы премии «Золотой, золотой струны». Да. Вот, поскольку сами «Золотые струны» как таковые...
1: Ну, они... Я вижу, у тебя на шее вот висит здоровая так.
2: Ну, это нет, это немножко
1: по-моему,
2: другое.
1: По-моему, грамм 200 весит.
2: Нет, значительно меньше, значительно меньше. Потом все-таки это как бы это другая струна, потому что та струна, она как бы си.
1: А-а-а.
2: Понимаешь? Ну, то есть не си, она шестая, так можно сказать. И она последние 10 лет вот на этом конкурсе не выдается, поскольку как бы она считает, что это не совсем верно, и в последнее время денежный приз можно получить. И в советские времена можно было получить золотую струну и как бы этим как бы быть жутко довольным. А сейчас немножко времена изменились, и поэтому денежный приз выдается. Золотые струны, они как бы уже... Как бы отошли, видимо, да, уже. Не котируются. И сейчас, вот помимо майки, в которой ты вот, меня видишь, золотая струна, помимо этого, вот мы получили небольшой денежный приз.
1: А, кстати, я знаю, что на этом же как бы конкурсе «Золотая струна» был приз зрительских симпатий. Это ужин в «Макдональдс» на двоих.
2: Ну, ты знаешь, как бы, поскольку у нас в ансамбле 12 человек, поэтому получить как бы такой ужин очень бедный был, и мы от него отказались.
1: Ну, правильно, потому что...
2: Ну, а что,
1: только ехать на путь туда-обратно потратить больше...
2: Совершенно справедливо.
1: Дальше продолжаю читать. Да. В 1994 году выходит первая долгоиграющая пластинка группы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», ставшая своеобразным итогом творческих поисков музыкантов и разошедшаяся тиражом более 500 тысяч экземпляров. А вслед за успешным дебютом ансамбль отправился в шестимесячное гастрольное турне. Красочные представления Бонни Нэм собирают полные аудитории в крупнейших концертных залах Польши, Чехословакии и Румынии. Побывали музыканты и на Кубе. Тут я знаю, что вы сыграли огромную роль в вывозе хрущевских ракет из Кубы. То есть даже мало того, что вы в своем купе вывезли одну... Вот,
2: Мы вывезли ракетку. Ты немножко здесь перепутал. Мы возили ракетки.
1: Ракетки.
2: Да, понял. Поэтому здесь чуть-чуть иначе. Но не страшно, это не страшно.
1: Да, хорошо. Еще более напряженным выдался 1996 год. Ансамбль принимает участие в ежегодных фестивалях Братиславской лиры. Я помню, ведущая еще была женщина такая на тонких ножках со здоровым бюстом.
2: Совершенно справедливо. Она и сейчас ведет этот фестиваль.
1: Кстати, у нее смешное было имя — Марыля Гусли.
2: Да, действительно, как бы по поводу ее имени ходят такие, не то что легенды, но, по крайней мере, каждый раз вот это имя, оно обыгрывается на фестивале, мы тоже очень смеялись.
1: Зелёна Гура.
2: Ну, кстати, тоже здесь Мария Гусля и Зелёна Гура.
1: Гуру. Ну, это так, сопот. Да. Кстати, сопот по-болгарски — это хобот. Ну, в смысле,
2: я знаю.
1: Сопот. Как поживает сопот твоего слонка? Спрашивают друг у друга болгары. Это про женщин, а не так. Где становится дипломантом, а также получает специальный приз за элегантность.
2: Вот это очень интересный приз. И его присудили, ну, как бы за всю историю фестиваля СОПа только один раз. Нам. То есть, как бы это был такой, видимо, я так предполагаю, что наш ансамбль произвел какое-то совершенно неизгладимое впечатление. И было ясно, что нам необходимо присудить как бы приз, но вот те категории музыкальные премии, которые существовали в условиях конкурса фестиваля Сопотского, они как бы, видимо, мы не попадали вот в эти категории ни в какую. И поэтому нам был учрежден специальный приз за элегантность. Я считаю, что это очень интересный приз. И вот на Сопотском фестивале мы исполняли песню, которая как бы сейчас вот как раз на пластинке у нас идет следующей после композиции из репертуара Демиса Руссоса.
1: Ну, давай ее прослушаем.
2: Да,
1: а
2: безусловно.
1: После этого как раз вот со строчки, со слова «параллельный».
2: Да, я хочу вот сказать, что когда песня пройдет, и если вы услышите слово «параллельный», это значит, мы продолжаем читать вот статью «Критика». А песня из репертуара Марыли Радович, она рассказывает нам о разноцветных ярмарках, красках и рассказывает также о деревянных качелях.
1: Что очень важно.
2: Это очень важно.
1: То есть деревянные качели — это, в общем-то, сложные архитектурные, на самом деле.
2: Ну, это...
1: Важно, чтобы не рассыхались они, потому что разные, в общем-то, люди сидят. Бывает, что некоторые как бы и не просто сидят.
2: Особенно, особенно на ярмарках разноцветных, где все практически могут сесть на качели,
1: там,
2: но
1: доступ,
2: не каждый...
1: Доступ просто
2: не каждый может с них в результате подняться.
1: Слезть, подняться, да.
2: Прослушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы слушаем композиции с новой пластинки группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады. Выпуск 2». Вот. И также общаемся с вами по телефону 203-19-22, поскольку сегодня стукнуло 8, они все радуются. Вот. А я хотел спросить тебя вообще о твоем отношении к юбилярству. Ну, вообще к юбилеям, к юбилярству, к круглым датам, к круглым цифрам. Дело в том, что ведь 850 — это просто праздник, не связанный с календарной датой. Так же, как и 8. Вот что значит 8? Это не значит, что им исполнилось 8 лет, да, или там 1. Не значит, что ему годик. Так же и 850. Оно и через 30 лет будет 850. То есть главное объявить. Я предлагаю объявить, что вот каждый 7 сентября каждого года это будет 850. А каждый 8 это будет 8.
1: Ну, как бы...
0: По-моему, разумно. Надо же дарить людям праздник.
1: Вот это совершенно верно. Поэтому здесь дело даже не в том, что 850, а дело в том, что необходим праздник. Поэтому это вторично, понимаешь, 850, это почему, а что значит 850, а почему, допустим, 851, что значит, лажа, что ли, фуфло получается?
0: Получается, как бы, а чем
1: странно.
0: Он хуже?
1: А чем он хуже, действительно, а чем число 851 хуже, чем число 850?
0: И почему все там считают, что, например, там, разменял полтинник?
1: Да, то есть, как бы, а что значит, если 49, значит, фуфло, то есть, как бы,
0: это совершенно
1: неправильно, поэтому...
0: Это, кстати, тягость к каким-то круглым цифрам, типа 60 лет, 50 лет, круглая дата. Что значит круглая дата? Оканчивается на ноль, а ноль-то это ничто.
1: Безусловно, ноль-зеро как бы ничто.
0: Вообще-то ничто. Ерунда какая. То есть нужно отмечать какие-то даты почтенные, потому что 61, 62, 63.
1: 61 это говорит о том, что уже как бы перевалило за 60. Уже 61.
0: Вот. А как раз круглые даты, их нужно как-то стыдливо замалчивать, краснеть, переминаться с ноги на ногу, кусать ногти и сильно краснеть.
1: Ну, определенная логика в твоих словах есть. А возвращаясь к юбилеям, я считаю, что здесь дело не в юбилее, а дело в том, что необходим праздник как таковой. Просто как необходим, как таковой праздник, понимаешь? И вот он есть, вот все вышли на улицы, все раскидали, разбросали. Вот и вот, и как бы вышла эта энергия, которая копилась. И это очень правильно, потому что если сразу все выбросить, понимаешь, все разбить и все выбросить единовременно, то потом, моментально собрав, можно какое-то время вообще ничего не собирать, потому что никто почти ничего выбрасывать не будет, потому что уже единовременный выброс произошел.
0: То есть лимит уже как бы...
1: Да, определенный лимит. Да. То есть чем как бы мощнее устраивать праздники, тем больше их копить, а потом их неожиданно устраивать, тем вот как бы больше будет этот выплеск, и тем в дальнейшем будет столице легче.
0: Это во-первых. Во-вторых, произойдет некоторая разгрузка по количеству человек на метр квадратной площади города. То есть вот сейчас мы вот с Кириллом сидим, честно говоря, на подоконнике, свесив ноги на 14 этаже.
1: Ну, у нас мы не упадем, потому что...
0: Там снизу строительная люлька висит.
1: Ну, вообще,
0: вот.
1: Как бы
0: мы есть... иногда белим еще, то есть... кисточками вот этими. Ну, это как бы открыл маленький...
1: Так.
0: В общем, все, кто вот сейчас находится недалеко от Калининского проспекта, могут наблюдать двух людей, как бы сидящих и накрасящих. Это мы. У нас микрофоны такие тут подвешены, и мы, в общем-то, общаемся. Да? Но мы видим огромное количество. Видишь, вот упал человек. Вот, пожалуйста, пьяный.
1: Ну, он упал. Он шел...
0: поднялся, мужественный.
1: Да, но он как бы шел и упал, поэтому
0: да,
1: не дай бог нам с тобой упасть. Совершенно другие ощущения.
0: Нам не нужно этого. Ты держись, кстати, за эту штуку.
1: Ну, завтра у меня вообще ответственный день, поскольку завтра встреча с авторами книги «История СССР», а авторы книги — это я и Николай Семашко, поэтому мне никак нельзя сейчас падать.
0: То есть ты теперь поэт?
1: Нет, я поэт, не поэт, не песенник, а я как бы историк и прозаик. То есть мы историк, публицист, поэтому все-таки, если говорить о поэзии, то это сфера, которая будет освоена несколько позже. Сейчас этап жизненный сопряжен с историческими такими исследованиями и сублимированием их, что мы уже сделали в некую книгу, которая имеет реальные совершенно очертания. И вот завтра, а если говорить точнее, то сегодня, я не знаю, многие ли знают, хорошо, как сказал, что существует раз в году некая международная московская книжная ярмарка. Происходит она на ВДНХ, вот, допустим, в павильоне 57-й. И она происходит с 3 по 8 как бы сего месяца. И завтра предпоследний, да, прошу прощения, уже сегодня предпоследний день. Вот сейчас мы
0: поедем туда сейчас,
1: правда. Несколько поспим и поедем туда, да. Потому что в 11 часов у нас будет я и мой коллега Николай Семашко вот у стенда А41 издательства «Чаро» будем отвечать на многочисленные вопросы. Но если кто-то сейчас заснет неожиданно или только проснется и завтра не сможет прийти на встречу вот с авторами, то есть с Николаем и со мной, то, в принципе, мы можем провести некую небольшую пресс-конференцию в эфире «Эхо Москвы». То есть достаточно удобно. Для тех, кто интересуется этой проблемой, потому что книга нами писалась 6 лет. Начало написания книги сопряжено еще с творчеством на радио СНС. Была такая радиостанция в свое время очень популярная. И,
0: пока там не прорвало трубу, к сожалению, этот трагический случай.
1: Это был только повод, который повлек за собой целую цепь последствий, приведших в результате к полному уничтожению станции как таковой.
0: Да. Ты знаешь, я хотел еще отдельно поговорить о Валентине Карасе, художнике оформителя, который, в общем-то, непосредственно занимался не только оформлением книжки замечательной, но также и вручную переплела весь тираж. То есть, когда ей говорили, давай сделаем, Валь, это все, собственно говоря, полиграфически, то есть массовым тиражом, да, там есть станки, и она говорит, нет. И так любовно подошла к каждому экземпляру книги, что вот каждый стежок...
1: Дело в том, что, как бы, настоящее имя Валентины — это Сергей Новиков. Это как бы женщина, которая скрывается под мужским псевдонимом.
0: Да, а настоящее имя Валентина Карась.
1: А настоящее имя Валентина Карась. То есть здесь небольшая происходит путаница. И в этой связи скорее Сергея знают как Валентину. И, соответственно, как бы Валентину как Сергея.
0: То есть они даже иногда вот созваниваются, говорят, ты кто?
1: Да, да, ну типа такое
0: парадоксальные вещи, да.
1: Какие-то парадоксальные вещи, потому что как бы так же, как и Валентина, Сергей — это совершенно реальный человек.
0: Вот, и мы даже сами можем иногда не разобраться.
1: Ну, путаница происходит, но в этом-то и интерес.
0: Она срезвит, эта путаница даже.
1: Безусловно, происходит интерес, и поэтому вот наш конгломерат Сергей Новиков, Николай Семашко и я, это даже некое такое, некий симбиоз, вот три человека.
0: Валентина Карась — это-таки квартет.
1: Ну, безусловно, да. Я как бы ее в данной ситуации использую как Сергея Новикова.
0: Это получается Сергей Новиков в квадрате.
1: Ну, да, или как бы Валентина Карась минус. То есть своеобразный.
0: Минус, да, то есть квадрат минус.
1: Да.
0: И, вот корень-низ, я помню.
1: Да, да, корень-низ.
0: Корень-низ.
1: И мы, соответственно, вот около стенда 41-го ЧРО, вот через буквально, это будет через 7 часов будем. Эта книга, мне кажется, она, по крайней мере, задумалась нами как хрестоматия по изучению истории, хрестоматия для чтения вслух, и будет рекомендовано, мы будем стараться. Министерство просвещения уже как бы дало добро, и мы будем стараться, чтобы она была своеобразным учебным пособием для средних и старших классов. Это интересно, да. И мне кажется, что радиослушателям «Эхо Москвы» это будет интересно как бы в большей мере, чем радиослушателям какого-либо другого радио.
0: Давай послушаем, кстати, мнение наших
1: радиослушателей.
0: Может
1: быть, интересно.
0: У вас, уважаемые, появились какие-то вопросы к нашему гостю. Напоминаю, что в студии «Эхо Москвы» в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Кирилл Немоляев. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему любые вопросы, которые хотите задать нашему гостю. Это как ужасный каламбур.
1: Ужасный.
0: Ужасный.
1: Но, тем не менее,
0: я больше не буду так поступать.
1: Постарайся.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас...
1: Ну так. Вот.
0: Так, судя по всему, это произошло из-за заклина.
1: Да, это произошло из-за заклина. Другое дело, надо постараться, чтобы заклин...
0: Чтобы не было заклина.
1: Да, чтобы не было заклина.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Добрый вечер. Доброй ночи даже.
0: Угу. То есть смысл в том, то есть я позволю себе перевести вопрос, а насколько там часто в этой книжке иллюстрации, и будут ли они вообще переложены папирусной бумагой, как это делалось раньше в книжках нашего с тобой любимого писателя Мичурина?
1: Безусловно, это как бы будет происходить. Более того, бумага будет офсетная. И будет ощущение того, что эта книга написана именно вот в конце 70-х годов, когда уже как бы Мичурина и практически не существовало.
0: Да, и списался. Кстати, нужно сказать, что спонсор — это АО «Финский лес».
1: Ну да, это ты как бы выдал определенную. Издательство «ЧРО» вместе с достаточно интересным, на мой взгляд, спонсором, и мы собираемся сделать очень большой тираж. То есть, но мы его собираемся сделать потом, а вначале он будет очень маленький.
0: Ну, естественно, поскольку он весь пойдет как бы в подарок именно финским лесорубам.
1: Безусловно.
0: Изначально, которые как бы... То есть дело в том, что каждый человек, который живет в Финляндии и работает в лесопромышленном хозяйстве, рубя свою елку или кедрач, он знал, что именно вот этот кедр пойдет целиком на эту книжку. И там каждая книжка будет именная. Это Юстасу, это там этому Коломяки-Йо. Там финская знатная лесорубка Коломяки-Йо и памятник установлен в Хельсинки с топорищем, с таким, со здоровым.
1: Дело в том, что как бы мы все зависим от денег. И
0: конечно,
1: когда,
0: безусловно,
1: когда
0: с этим сложно
1: финские,
0: не согласиться.
1: Финские вот наши друзья решили нас спонсировать, то, естественно, пришлось как бы пойти тоже на определенные уступки. И первые 8 именных книг лучшим ледорубом как бы вычленить из тиража, и они будут особыми, поскольку там будет 3 главы переведено на финский.
0: Да, ну еще, а 2 лесорубам. То есть они поделят между собой ледорубы, лесорубы как бы будут как
1: о
0: бы
1: ледорубах у нас есть тоже отдельная глава о первых советских ледорубах, и мы приводим в книге уникальный список 18 первых, как бы 18 ледорубов, которые работали, шли перед ледоколом Бонч-Бруевич и кололи лед, как бы.
0: Коловоротами.
1: И... Да.
0: Причем самого главного звали Иван Коловорот, он был по национальности ивенк, я вот насколько я знаю, да?
1: Ну, это вообще интересный человек, поскольку он в свое время проиграл соревнования, ведь первый ледоруб был Сергей Карпенко, он работал на ледоколе Липецк, и он находился на носу ледокола и огромным ломом колол лед. И вот тот человек, о котором ты только что говорил, он как раз проиграл это соревнование, и он смог стать только ледорубом на ледоколе Бонч-Бруевич, а он был бригадир бригады из 18 человек, которая бригада на ледокол уже не поднималась, поскольку Карпенко погиб. Он попал...
0: Утянуло просто.
1: Да, его утянуло под лед. Но он был огромный человек совершенно. Он призер был спартакиады 55-го года по тяжелой атлетике. Рост у него был 2,12.
0: Вот. И очень тучный при этом.
1: То он есть, был очень
0: это
1: тучный.
0: Это не смотрелось как жир, а он был крепкий
1: совершенно
0: мужчина. Сокращенно КМ. Его звали. Где наш КМ?
1: Да.
0: Надо сказать, накорми лед, Коля, это говорили.
1: Что интересно, что как бы он был спортивным, и в результате он мог поднимать и вот опускать достаточно большой частотой, приблизительно порядка 20 в минуту. Огромный лом.
0: Молоток, считай,
1: да, огромный 5-метровый лом. Но, к сожалению, Карпенко погиб, и тогда было решено уделить приоритетное внимание безопасности профессии ледоруба, вследствие чего бригада из 18 человек уже не поднималась на борт, а шла впереди ледокола, была оснащена всем необходимым, запасы продовольствия и маленькими ломами. Частота ударов, естественно, увеличилась. Порядка 120 ударов в минуту маленьким ломом нужно было нанести, чтобы расчистить лед перед атомным ледоколом Бонч-Бруевич. И эта практика показала, что это единственный выход из создавшейся ситуации, потому что ни для кого не секрет, что ледокол как таковой ничем не отличается от обычного корабля и просто не может... То есть, атомный ледокол — это ледокол, где есть атомный реактор. Но это ничем не отличается от обычного ледокола, а от обычного ледокола ничем не отличается от обычного корабля, и, соответственно, никаким образом не может колоть лед, поскольку это абсурд.
0: Нет, но есть одно только отличие. Дело в том, что как бы из скромности, чтобы вот у людей не возникало лишних вопросов, на атомных ледоколах убрали иллюминаторы просто. Дескать,
1: совершенно точно.
0: Больше
1: совершенно
0: ничего,
1: точно.
0: Все остальное.
1: Что интересно, Саш, ведь у нас написано это в книге, а ты как бы лишний раз подтверждает о том, что ты тот человек, который...
0: Конечно.
1: Интересуется этим вопросом.
0: Судостроение — это мое второе «я».
1: Да, ну...
0: Я бы сказал, второе имя — судостроение. Вот. Можете звать меня сегодня судостроение.
1: Послушать интересно наших радиослушателей, если они завтра не смогут прийти вот на выставку, где мы будем с Николаем Семашко отвечать на все вопросы.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: А я не понимаю, какой-то есть какой-то элемент иронии. Вот это всегда неприятно, потому что как бы передача, мне кажется, такая достаточно серьезная.
3: Да. Почему? Нет. Да. Иронии абсолютно никакой. Но дело в том, что я когда начинала дозваниваться, просто говорили насчет праздника там.
0: Да-да-да.
3: Угу. Вот. А сейчас ситуация абсолютно переменилась. Я вот думаю, говорить или не говорить.
0: Да лучше говорите, потому что вас сейчас слышат вся Москва, и тетя тоже. Тетя тоже слышит.
3: Ну, дело в том, что просто я вот хотела поделиться вот...
0: То есть вам назвать наш счет расчетный, куда прислать?
3: Да нет.
0: А, не этим поделиться, понятно, да?
3: Нет, я говорю, поделиться вот праздником нашим и вот тем уже есть, что мы сегодня вот поимели.
1: Вот, вот оно. Вот это правильно. Давайте, и мы, мне кажется, сконцентрируемся на том, что вы сегодня поимели. И вот исходя из того, что вы поимели, мы уже сочтем необходимым, стоит ли нам это принимать, соответственно, вам стоит ли этим делиться.
0: Да. Вот, расскажите, как вы сегодня провели день? Много. Нет, вот лично вы, как сегодня провели день? Как вас зовут? Давайте начнем.
3: Меня Ольга зовут.
0: Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Саша. Вот моего собеседника Кирилл. Ольга, как вот вы сегодня во сколько проснулись?
3: Ой, проснулись мы сегодня часов 9. Ага. И довольно-таки долго тюхались. И потом пошли вот на наш праздник, и мы на нем были целый день.
0: То есть, и во сколько вы вернулись домой?
3: Можно сказать, только сейчас.
0: Толь, и где же вы сегодня побывали?
3: Ой, в нашем муниципальном округе.
0: Ага, а встречались ли вы с командиром? Встречались ли вы с командиром вашего муниципального округа? С товарищем Гринько? Его же Гринько фамилия, да?
3: Нет.
0: А, значит, извините, то есть я перепутал.
3: Другой муниципальный округ.
0: А, понятно, понятно. Ага, ну и что он вам сказал? Какую-то речь, наверное, как-то...
3: Ну, конечно.
0: Выступали артисты, наверняка танцевали дети.
3: Артистов много было, и это вообще был такой кайф.
0: А
3: то,
0: скажите,
3: что мы вообще сегодня вот видели, это был такой кайф, конечно, это...
0: А скажите, вот что вы собираетесь делать завтра? Во сколько вы завтра собираетесь проснуться и куда вы собираетесь направиться?
3: У нас завтра продолжение банкета намечается. Но вот мы вот только вот еще не знаем, пойдем мы на него или нет.
0: Ну как же, это же не просто святое, банкет пройдет без вас, а никак. Гринько обидится, во-первых. То есть нет, стоит обязательно пойти. Вы знаете, спасибо вам. Действительно, мы очень вам признательны за то, что вы с нами поделились. Это действительно бесценная информация. Мы вам очень признательны. Слушайте нас дальше. Ну, а мы слушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Рассказывайте, уважаемый.
4: Алло.
1: Да-да-да. Доброй ночи.
4: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Это мы к вам попали?
1: Нет. Ну, вообще навряд ли.
0: Потому что вы звоните на мобильный телефон, поэтому очень дорого стоит. Мы едем сейчас. Рассказывайте.
4: Вот у меня вопрос только к Кирилловне Маляеву, да?
0: Да.
4: Это их Москва, насколько я понимаю.
0: Ну, называйте это так.
1: Можете называть, пускай так.
0: Хотя мы сейчас в такси, уже едем домой. Да.
4: Вот есть такая была раньше передачка, очень хорошая такая нержавеечка. Вот, и там просто очень сильно рекламировался такой прибор, как Петурваки на Бетса.
1: Да, это интересный прибор, мне приятно, что вы о нем помните. Это очень редкий прибор.
0: Ты чертежи взял?
1: Нет, чертежов сейчас здесь с собой нет, но завтра на выставке, а точнее сегодня через 7 часов, на выставке будет встреча с Николаем Семашкой, и как бы, поскольку этот прибор сконструирован Николаем, то я думаю, что здесь вопрос скорее к нему, и я думаю, что он ответит, поскольку сейчас вот прямой связи с Николаем нет.
4: Это вообще в серийную продажу как таковой?
1: Нет, этот прибор снят, производство. Там же было всего 2 прибора таких настоящих и 4 его точных копии.
4: Понятно. Вот, ну, завтра куда на выставку?
1: Это выставка на ВДНХ. Павильон 57-й, это если вы идете по прямой от центрального входа и не доходя павильона «Космос», с правой стороны вы увидите павильон номер 57. Если вы вошли в павильон, сразу идете налево, и стенд называется А41, издательство «Черо». И там будем мы с Николаем Семашко, мы ответим на все ваши вопросы, вы сможете нас пощупать, и мы будем слушать... Да, поэтому я приглашаю, а Коля, у него, возможно, будет с собой прибор, и мы сможем сделать соответствующие замеры.
4: А только возьмите его обязательно завтра с собой на выставку, потому что мы придем с товарищем, вот, просто вот сделать надо необходимые замеры.
1: А, ну хорошо. Вот. Хорошо. Еще... Дело в том, что прибор у Николая, я не знаю, в каком он состоянии, я имею в виду прибор.
4: А вот еще вот будет вот по телевидению показываться вот передача типа нержавеечки там или еще что-нибудь?
2: Ну, я не знаю, я склонен к радийным вещам, потому что мы сейчас с Николаем так выглядим, что нам невозможно выступать по телевидению. Поэтому...
4: Подвиглись, да?
2: Да, случились разные вещи. Мы совершенно не телевизионного вида. Вместе с Сашей тоже.
0: Да,
2: вот
0: мы
2: Саша...
0: как бы все...
4: Это,
0: все...
4: наверное, после праздника. Все.
0: Нет, нет, дело в том, что это связано со случаем, который произошел с нами всеми вот где-то месяца 4 назад. Мы просто не можем о нем говорить, нам очень неприятно.
2: Нет, дело в том, что, как бы, слава богу, с нашим здоровьем как бы все нормально.
0: Даже лучше стало
2: и
0: после
2: внешне,
0: этого.
2: Да, и с внешним видом все нормально, но вот выходить в эфир по телевидению
0: не можем.
2: Нет никакой возможности.
0: Никакой просто. Вообще, просто как бы никак.
2: Поэтому все будет в радиоверсиях, и вот вы можете слушать радио «Эхо Москвы» или радио «Рокс», в общем...
0: Ну, кстати, еще хочу сказать, что также будут, конечно, видеокассеты выпущены, правда, без видеоряда, просто
2: да,
0: один аудиоряд
2: да.
0: на них, но чтобы...
4: Там все это будет, то есть там все будет. Ржавечка, да, вот эти вот все...
0: Да.
2: Все вот эти будут, все вот эти, но это будет, я говорю, аудиовариант на видеокассете.
0: Не, ну, кстати, там если вы и сейчас...
4: Да, там все да. это будет продаваться, все будет там.
0: Продаваться будет
2: это...
0: все.
2: Продаваться будет
0: да.
2: все,
0: а... еще я хочу сказать, что вот действительно вопрос такой злободневный. Если вы сейчас нажмете 4 раза кнопочку 8
4: я
0: на вашем телевизоре,
4: да,
0: в прямом эфире
2: все
0: будет трансляция.
2: Правильно.
0: Спасибо вам за
2: спасибо
0: звонок.
2: Спасибо большое, очень было приятно.
0: До свидания. Кстати,
2: счастливо.
0: Я хочу еще сказать, что, в принципе, вот существует пятый ведь копия прибора, но маленькая. Я просто наблюдал сегодня очень ответственного человека на празднике 8-го, который проходил сегодня на Пресне. У него висела эта копия на... таком насморке 8-карат.
2: Да, но она неправильная. Дело в том, что она как бы фальшивая копия.
0: То есть не функционирует.
2: Нет,
0: просто.
2: Она, во-первых, не функционирует. И вот если говорить о приборе Бутурлакина Беца, мне интересно, что зашел об этом разговор, потому что прибор был анонсирован и показан в эфире, ну, наверное, лет 5 назад. И вот с тех пор люди знают этот прибор, а он же прибор как бы отвечает за то, что он определяет степень воздействия тяжелой музыки на организм подростка. В общем, здесь как бы речь идет о несколько узконаправленном действии прибора, но все-таки вот прошло 5 лет, а человек об этом помнит, и эти вопросы его волнуют.
0: А скажи, вот я знаю, что к тебе обращался господин Золотой. Сильва Золотой. Это один из администраторов политехнического музея, который просил вот один из экземпляров туда, но ты почему-то отказал. Вот в чем причина отказа? То есть, вроде бы почетно стоял бы он себе, и люди бы смотрели.
2: Ну, дело в том, что количество приборов, оно неумолимо сокращалось. Если изначально у нас существовало 2 прибора и 4 его точных копии, то к моменту требования Золотого у нас было всего 2 точных копии без оригинального прибора. А показывать прибор в копии, это как бы, мне кажется, что просто...
0: Ну, обман,
2: ну,
0: фикция
2: обман,
0: получается.
2: И поэтому просто неуважение к посетителям.
0: Понятно. Ну, давай послушаем композицию.
2: Да, безусловно. Она как раз рассказывает о полярниках. Мы несколько минут назад говорили о полюсе и о том, как работают ледорубы. Здесь немножко другая тематика, полярная тематика. Песня «Огонек в ночи» из репертуара ансамбля «Secret Service».

0: напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши телефонные звонки. Вы набираете номер 203-19-22, мы с радостью выслушаем ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Приветствую, уважаемых.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Аналогично.
1: Дело в том, что... Можно я вкратце выскажусь о празднике сегодняшнем?
0: Конечно.
1: Там вопрос будет. Вот, да. Дело в том, что праздник мне не очень понравился, в силу того, что элементы американизма присутствовали. Вот в шествии на Тверской очень было похоже вот на то, что по телевизору показывают, как вот Микки Маусы всевозможные лазают вот по Диснейленду. И все это как бы сделано было с целью обогащения ларьков, в которых цена на стакан пива достигала 18 тысяч рублей. Угу. Как-то все искусственно получилось слишком. Вот. И вопрос Кириллу стоит в том, что о чем, собственно, книжка и какой контингент читателей будет привлечен.
0: И какого она объема еще, я от вашего имени дополню? Сколько страниц, дескать?
1: И еще к Александру. Да. Дело в том, что с моими сокурсниками разгорелся у меня спор относительно того, что песня Владимира Семеновича Высоцкого «Канатоходец» и «Канат» не имеет ничего общего. Подтвердите это, пожалуйста, на всю страну.
0: Да, спасибо.
1: Вот, собственно, и все. До свидания.
0: Спасибо. Ну, я, если позволишь, сперва вот насчет...
2: Да, конечно.
0: Да, дело в том, что действительно эта песня ничего не имеет общего со словом «Канат». Со словом «Канат» имеет общая вывесочка, которая висит в самолетах гражданской авиации, спасательный канат. Мы спросили, дескать, что это такое, и нам стало смешно, а с стюардесса очень серьезно нам сказала, что от этого каната зависит ваша жизнь.
2: Спасибо, Александр. На самом деле, вот правильно, что такие вопросы задаются.
0: Правильно. Потому что нужно всегда быть откровенным. Все правильно. Спрашивать то, что интересует.
2: Если просто такой вопрос не был бы задан, соответственно, мы многие не узнали о таком ответе, о том, что как есть что на самом деле.
0: Да, как есть на самом деле.
2: А если как бы продолжая тему возвращаться о нашей книге, хорошо сказал, продолжая тему возвращаться о нашей книге, то вот так, меняя местами слова, можно добиться полнейшего абсурда, что, мне кажется, нам подчас удавалось. За 6 лет, которые были посвящены написанию книги, 200 с лишним страниц были написаны. Почему такая низкая продуктивность? Дело в том, что как бы вся книга основана на документальных материалах, и были проведены большие исследования, был получен доступ к неким серьезным скрытым ранее запрещенным архивом, который нам удалось раскопать, если так можно выразиться. А книжка из себя представляет вот именно хрестоматию по истории СССР. То есть она и так называется, как бы книга «История СССР», хрестоматия для чтения вслух, и включает в себя 20 глав, в которых рассказано о таких событиях в нашей жизни, как, допустим, если говорить с первого события, то это падение Тунгусского метеорита. Мы высказываем истинную версию о том, как же, собственно это говоря, происходило. Мы рассказываем об истории субботника, о том, что субботник изначально должен был происходить в понедельник. Но поскольку в понедельник не может происходить понедельник, и была бы путаница. Но это очень сложная тема отдельная. Далее мы идем и рассказываем о метрополитене, о строительстве первого метрополитена, о Валерии Чкалове, первом метростроевце.
0: Да, да, да, да.
2: Далее мы рассказываем...
0: Известный, кстати, человек.
2: Далее мы рассказываем...
0: Незаслуженно забытый.
2: Ну, в какой-то степени, да. Чкаловская, единственное, что Чкаловская станция метро, это, может быть, единственное напоминание о том, что...
0: Даже без профилей, без барельефа.
2: Далее мы списываем события космические, самая темная сторона жизни, истории нашей страны. И здесь речь идет практически о всех этапах, как о первых шагах, о Королеве-конструкторе, и также о неизвестном конструкторе Вадиме Алексееве, который разрабатывал идею внешней тяги. И, соответственно, не хотелось бы сейчас подробно рассказывать, но это сложный материал.
0: С иллюстрациями, с нормальными все это.
2: Да, иллюстрации подобраны все.
0: Документы.
2: В центральном архиве, да, фотодокументы. И мы рассказываем, если продолжать космическую тему, о стыковке и расстыковке, о питании космонавтов, называем имена стыковщиков. Ну, как бы впервые в официальной печати приводятся эти имена. Мы говорим о том, как космонавты питались, что существовали два скафандра модели Потапова, Гурзо и Грушина. и как зависела продолжительность, из-за чего зависела продолжительность полетов. Мы рассказываем о том, как Алексей Неволин вышел в открытый космос, чтобы выбросить контейнер с отходами. Это интересные темы, мы рассказываем.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Ну вот, собственно, мы остановились. Я его выпроводил, ты видел, что как бы он принес в фартуке это, и я ему сказал, это нам сегодня не нужно.
2: Все правильно.
0: Ну зачем здесь?
2: Все правильно, абсолютно верно.
0: Плодить такие вещи не стоит. Потому что мы можем скомпрометировать себя в лице общественности.
2: Но это, наверное...
0: В глазах, в смысле.
2: Да, наверное, ну не самое плохое, но это и не самое хорошее.
0: Не самое хорошее. То есть лучше не экспериментировать.
2: Да.
0: Но только что касается космического брудершафта.
2: Космический брудершафт — это интересная тема. И дело в том, что она войдет во вторую часть. Даже не во вторую часть, а во второе издание нашего учебника.
0: Во второй том, видимо.
2: Нет. Это первое издание. Выходит издание первое сокращенное. А полное издание будет вторым. И вот в это второе издание войдет тема космического брудершафта. Туда войдет тема рыбного дня. История рыбного дня. История картошки, как бы, как обряда. Соцобряд. Вот рыбный день и картошка. И туда войдет идея очень интересная. Это параллельного, даже не параллельного, а горизонтального вылета космических кораблей,
0: вот
2: который
0: это,
2: существовал.
0: Да, да,
2: используя
0: да,
2: эффект Потемкина, корабль космический рано или поздно в любом случае улетит в атмосферу. Что такое эффект Потемкина? Это как бы эффект, подтверждающий то, что Земля круглая. И поэтому, если космический корабль запустить, особенно в Байконуре, в степи, как бы как самолет, то он будет медленно очень нестись, как бы по степи, но рано или поздно он все равно оторвется и улетит
0: конечно
2: в космос. И это значительно более экономично, чем вертикальный взлет, который требует огромных энергетических затрат.
0: Плюс несколько тонн практически керосина на прогрев
2: да
0: двигателя
2: безусловно
0: уходит.
2: Безусловно, вот эти несколько тем войдут во второе, более полное издание книги. А первое издание сокращенных, я уже сказал, также включает в себя интересную тему о повороте рек. Дело в том, что сначала было же решено повернуть озеро Байкал на 360 градусов в качестве эксперимента.
0: Просто развернуть его, не меняя
2: да
0: геометрической формы.
2: Да. И как бы вот профессор Климук, о котором у нас идет речь в книге, он как бы выдал такую историческую фразу, он говорил, что получится это, получится и все остальное.
0: Ну, совершенно правильно.
2: Вот. В нашей книге рассказывается о Московской Олимпиаде и о том, что происходило под
0: землей. За кулисами.
2: Да, за кулисами.
0: За кулисами.
2: А точнее говоря, под землей. И рассказывается о самая такая печальная история. Это глава, которая носит название «Big Toy Story», то есть «История большой игрушки». О падении олимпийского мишки недалеко от пансионата «Вымпел».
0: Да, это было. Причем засекреченная была информация.
2: Безусловно.
0: Одна маленькая газетка областная, вот, к округу, который принадлежал пансионат «Вымпел», опубликовала, опрометчиво в

0: этим.
1: Как бы они легче почитать. То есть легче, наверное, прочесть, чем просто так вот в прямом эфире рассказывать. То есть книга объемная, книга больше 200 страниц. Мне кажется, что она рассчитана, вот если отвечать на вопрос, на самых разных пользователей, начиная от учащихся средних и старших классов, заканчивая историками, людьми, которые интересуются просто историей, а это могут быть и люди даже пожилого возраста. Поэтому она достаточно охватывает широкий спектр вот пользователей, читателей.
0: Я знаю, что ты являлся одним из авторов методического пособия для учащихся высших медицинских учебных заведений по практическому применению медицинских резиновых перчаток. Вот, ну, да.
1: Я как бы, когда прихожу к тебе в эфир, иногда ну, намеренно не говорю о каких-то вещах и даже не знаю, что ты о них знаешь. А вот ты, поскольку у нас прямой эфир, и мы ни о чем заранее не говорим до момента выхода в этот прямой эфир, то всегда ты меня застаешь иногда врасплох, и, соответственно, я как бы вынужден подтвердить твою теорию о некоем моем участии в разработке и вот в пользовании этих резиновых перчаток. Ну, все-таки тема отдельная, можно подключить наших радиослушателей вообще.
0: Если кому-то это интересно.
1: Если кому-то интересно вообще то, что, о чем мы сейчас говорим, то можно не выключать приемник, а наоборот позвонить по телефону.
0: Да, 203-19-22, звоните, мы вас с радостью выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте.
2: У меня три вопроса к вам обоим.
1: Но здесь нас двое, поэтому тут как-то вопрос непонятно.
2: Нет, три вопроса и умножить на два, это будет, значит, шесть вопросов.
1: Ага.
2: Угу. Во-первых, ну, недавно поднялся скандал вокруг уплаты налогов с разными артистами.
1: Угу,
2: вот
1: да.
2: Вы оба весьма популярны, я бы сказал, исполнители. Своевременно ли вы подали декларацию о доходах?
1: Декларация.
2: И нету ли к вам, значит, претензий в налоговой инспекции?
1: Так.
2: Второе. Во-вторых, будете ли вы участвовать в съемках фильма «Старые песни о главном», номер три, о песнях 70-х годов? Если да, то что вы будете петь? А если нет, то какие песни той поры вы хотели бы исполнить? И третий вопрос. Как вы относитесь к деноминации российского рубля?
0: А к чему, простите?
2: К деноминации.
0: К деноминации.
2: Уменьшение его в тысячу раз.
0: Понятно.
2: Как это на нас всех отразится?
0: Убирание нулей.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо вам за ваши интересные вопросы.
1: Я бы хотел ответить, наверное, на первый вопрос, потому что об уплате налогов у меня есть претензии некой к Саше, поскольку я не совсем знаю о том, как вот этот вопрос он решил. И я знаю, что практически больше ни у кого нет никаких претензий к Александру по этому вопросу. То есть здесь можем в прямом эфире просто буквально выяснить, расставить точки над «и».
0: Ну, в общем, дело в том, что я и программа «Монмаранси», в частности, была организована, то есть эта идея была общая коллективу программы «Монмаранси» как некой благотворительной организации. Вот. Как вам известно, в общем-то, организации, занимающиеся в какой-то степени благотворительной деятельностью, они, в общем-то, платят гораздо меньше налогов. Вот. Ежели умножить благотворительность на 2, вот, и заполнить 4 документа, то практически налоги снижаются до нуля. Вот это первый момент. Второй момент, что как бы огромное количество работников налогового управления, налоговой полиции, в общем-то, во многом нам обязаны своим вашим созданием и своей, вообще своей работой, тем, что они существуют. Поэтому, честно говоря, мы как раз та инстанция, которой платят налоги сотрудники налоговой полиции. Я понимаю, что вам это покажется странным, но тем не менее вот та очередь людей, которые сейчас сюда вот в наш офис, это как раз сотрудники налоговой полиции, которые принесли свои декларации, заполненные нам.
1: Ну, ответ на самом деле интересный, ответ принят, мне кажется, он принят не только мной, но и нашими радиослушателями. А если говорить обо мне лично, о группе, об ансамбле «Бони Нем», то мы напрямую связаны с благотворительностью, так как просто в определенной степени дарим наши кавер-версии радиослушателям. И более того, мы не будем умножать благотворительность на 2, поскольку...
0: Она и так велика уже.
1: Да, она так велика. Мы ее разделим. То есть мы будем делить благотворительность И, соответственно, когда ты делишься с чем-то, это добавляет тебе определенных как бы положительных знаков, и как бы ты становишься еще более открытым в глазах общественности.
0: Это ионизация общества.
1: Да, да, происходит своеобразно, и, соответственно, здесь уже ни о каких налогах и речи быть не может, поскольку мы и так уже делимся.
0: Делимся.

0: Что касается сборника старой песни, о главном номер 3, то я, наверное, открою наш общий секрет, что мы сразу, минуя его, уже, в общем-то, забили весь репертуар сборника 4. То есть там будет только я вот и Кирилл. Вот. Ну, а третий будет... сборник мы поэтому туда не полезли из скромности просто.
1: Но дело в том, что это будет такой локальный сборник.
0: Да, да, да, да. Да.
1: Вот. И, так соответственно, что... как бы его будет непросто, его можно будет только получить наложенным платежом.
0: Мы, кстати, в конце нашей программы скажем сегодня, какие, куда адрес, в общем-то, куда вы должны направлять заказы.
1: Да, но это нужно будет направлять как бы через полтора года,
0: поскольку не раньше,
1: сейчас,
0: не
1: сейчас
0: раньше.
1: Работа только началась, соответственно, чтобы мы не показались как бы голословными и не содрали с вас деньги и не прислали вам этот сборник.
0: Ну, что касается вопроса о деноминации рубля, то я могу сказать одно, что лоханулся тот, кто выкинул все металлические деньги или раздарил их, потому что маленький секрет, который мне рассказал мой товарищ, который, в общем-то, является министром финансов России. Вот, он мне сказал, что, говорит,
1: неплохой
0: Санек...
1: Неплохой у тебя товарищ.
0: Да, он позвонил, говорит, Санек, а это как бы папа моего школьного товарища, которого я часто бил в туалете за то, что он играл в трясучку. Да. Ну так вот, он мне сказал, Санек, типа, говорит, металлические деньги, вот старые вот эти рубли, да, они будут котироваться как рубли. То есть, если, например, 100-рублевая бумажка превратится в рубль, то металлический рублик так и останется рубликом. 10 рубликов так останутся 10 рубликом, понимаете? Поэтому я советую срочно к бабушке в сумму.
1: Нет, да. Но это как бы было, в общем, мне кажется, естественно, но все-таки предположить это было очень сложно. Поэтому, да. Я думаю, интересен вопрос тем, что сейчас мы, может быть, помогли многим в какой-то степени
0: подняться, подняли людей, называется.
1: Мы слушаем любые, отвечаем на звонки,
0: поэтому на любые вопросы отвечаем.
1: Практически любые вопросы, как связанные с нами, так и не связанные с нами никак.
0: Мы постараемся вам помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Александр и Кирилл.
0: Точно
2: так. Это наш постоянный радиослушатель Александр, хоккеист.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Владимир.
0: Приветствую вас.
2: У меня вот технический вопрос такой к Кириллу. Может, он уже дал мне ответ, но я просто тут вернулся недавно домой с этих базедовых событий. И поэтому...
1: Ну что же, давайте послушаем.
2: Вопрос следующий. Ну вот я приобрел кассету, выпуск второй вашего, значит, альбома.
1: А это ложная кассета. Я честно вам скажу, что необходимо ее выбросить, поскольку она как бы своеобразная псевдокассета. Я рекомендую купить компакт-диск, потому что на кассете совершенно...
2: Не хватает двух песен.
1: Не хватает двух песен. Более того, там первая песня сыграна не нами, а другим ансамблем. И в оформлении не хватает порядка 5-6 страниц. То есть это ложная, так называемая ложная кассета.
0: ЛК.
1: Да, сокращенно ЛК. И таких кассет как бы порядка 10 тысяч. Вот. Поэтому я просто рекомендую вам и вашим друзьям срочно ее выбросить в помойную яму. И, соответственно, постараться все-таки купить компакт, потому что, ну, во-первых, он долгосрочный. Несмотря на 10 эфиров, мы говорили, что его можно прокрутить будет только 10 раз. Но вы его сможете переписать на кассету, и у вас будет хорошего качества фонограмма, качественная.
0: Или можете записать на эту кассету молодого сейчас таджикского певца Вагифа Хикметовича.
1: Можете записать Вагифа Хикметовича. Дело в том, что Вагиф Хикметович входит на одну сторону 90-минутной кассеты.
0: Легко.
1: А на вторую сторону можно записать ансамбль Бонни. И вот на контрасте, слушая эти двух исполнителей, добиваешься максимального эффекта от прослушивания Хикметовича, не говоря уже об ансамбле Бонни Нем. То есть ведь мы знаем прекрасно о том, что все познается в контрасте. И чтобы понять суть ансамбля Бонни Нем, необходимо, чтобы у вас на другой стороне кассеты существовала некая полярная музыка. И вот методом от противного мы пришли к выводу, что вот известный таджикский певец, о котором мы только что говорили, является неким... как бы полюсом по отношению к ансамблю Бонни Нем. И в этой связи нужно поступить именно так, а запись его можно купить практически в любом магазине.
2: Да. Это хорошо.
0: То есть просто смотрите, ВХ. Где видите ВХ? То есть Александр... не ХВ, что значит Христос воскрес, а ВХ наоборот.
2: Александр, да. А я вот вас хотел спросить, а что у вас с альбомом происходит?
0: Значит, альбом закончен, сейчас уже ведутся переговоры с фирмами, которые, видимо, будут его издавать. Альбом называется «Вымя», в него включено 18 пьес, и я обещаю, что как только в общем-то, будут подписаны соответствующие бумаги, радиослушатели «Эхо Москвы» и программы «Монморанси» самыми первыми услышат этот альбом целиком в нон-стопе. Прям такой будет подарок, я надеюсь, он вам понравится.
2: Замечательно. А вот вы как провели сегодняшний день, не могли бы рассказать?
0: Во-первых...
1: Раздельно.
0: В принципе, да, мы с Кириллом увиделись только вот недавно.
2: Я сегодня видел сегодня Сиамского.
0: То есть он на сцене, вот, по-моему, около Кремля, вот на этой сцене выплясывал.
2: Да нет, знаете...
0: По разнарядке у него там было, на самом деле, выступление. Да. А я, вы знаете, я на самом деле открою секрет, что я был под колоколом. Вот вы, наверное, видели колокол, около него были народные танцы.
2: Да.
0: Вот, я был под колоколом, я изображал язык колокола, и меня никто не видел, но я звенел при этом мощно.
2: Я Кирилла видел стоящего в одной из станций метро, он изображал рабочих.
1: Это было в течение где-то 3-4 минут всего лишь навсего.
0: Да
1: потом,
0: ладно.
1: Это известный факт, ты замираешь на какое-то время за границей, такое очень распространено. Стоишь, кого-то изображаешь, потом тебе дают денежку, и ты уходишь.
0: Или шевелишься.
1: Да. И начинаешь шевелиться.
0: Да,
1: то есть, но в условиях нашей страны я рекомендую, когда тебе дают денежку, сразу с ней уходить. Это более экономично.
0: Экономично и безопасно.
1: Да, и ты можешь перейти на другое место, там замереть, и получив денежку, потом вернуться на исходное.
0: То есть миграция называется. Да. ДМ, денежная миграция.
2: Угу.
0: Ну так.
2: Ну, успехов вам, Сеть.
1: Спасибо за звонок.
0: Спасибо, удачи вам. До свидания.
2: Спокойной.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нам, мы с радостью на них будем отвечать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вопрос к Кириллу.
1: Это неожиданно.
3: Дело в том, что я уже понял, так же, как и у Александра, и у вас, очень недосягаемая, по-моему, высота мышления. И, может быть, мой вопрос будет не в попад. Вот вы говорили о книге своей, да?
1: Ну, было дело, да.
3: И столько много, в общем-то, не совсем значительных тем вы поднимали в этой книге. А вот такую значительную, всеохватывающую тему, «Вымя», и, кстати, одноименный альбом Саши, который выходит скоро, да, с этим именем. Вот почему-то это, мы как-то не обсудили это.
0: Нет, извините, пожалуйста, просто в самом начале программы мы обсуждали CD Changer, «Вымя» и еще такое понятие, как «Титя».
1: Дело в том,
0: было,
1: что
0: было, совершенно,
1: да,
0: в,
1: это
0: мы начали с этого программы.
1: Это действительно верно. А если говорить о нашем учебнике, то мы как бы были зажаты в определенные рамки, поскольку это же учебник истории, и мы, как бы следуя поступательным движениям, отображали моменты истории, которые были отображены в учебниках истории. Поэтому мы просто не могли настолько как бы удалиться и поднять аграрную тему.
0: Это во-первых. Во-вторых, просто попросту говоря, нельзя же законспектировать Коран.
3: Нет, я как раз хотел сказать, что тема-то достаточно незначительна по сравнению с темой «Вымя». Просто
1: но это вопрос спорный ведь.
3: Я хотел бы развернуть вот само понятие «вымени».
0: Да,
3: потому что у меня такое ощущение, что вы несколько не понимаете всю социальную значимость этого слова.
1: Ну давайте развернем.
0: Во всяком случае,
3: такой значимости, так как ее воспринимали наши предки, наши прадеды, прапрадеды, в общем, может быть, даже те, кто жил до основания Москвы. Понимаете, это же слово тогда еще существовало.
0: Ну, я немножко поясню, что как бы вымя в данном случае является органом, от которого человек зависит достаточно сильно, но при этом идет, то есть парадоксальная ситуация, когда есть такая зависимость пассивная, и в то же время вымя, оно агрессивно своей пассивностью, понимаете? То есть вот эта зависимость от вымени в дальнейшем сильно сказывается на психике субъекта, им вскормленного. Ведь доказано, что при ближайшем таком микроскопическом рассмотрении анализа крови, взятой у грудного ребенка, эта кровь состоит из микровыми, буквально. То есть происходит накачивание, то есть в данном случае продукт, вот молоко матери, оно несет в себе не только питательную функцию, но и как бы определенный генетический код, уже порядком подпорченный общением матери с внешним миром, вот о чем я хотел сказать. То есть таким образом это своего рода вымя, это как бы шприц, который дает определенную инъекцию, прививка такая. А вот тут уже вопрос в том, идет ли эта прививка на пользу грудничку или нет.
3: Александр, я хотел сказать, что чрезмерное познание, биологические познания, вот как раз немножко снизили вот эту рамку, обычно которую вы перепрыгиваете, эту высоту, это орлиность, вот такую вашу героическую орлиность, когда вы охватываете, скажем, ну, слишком широко охватываете вещи. Дело в том, что вымя – это сложное слово. Это сложное слово. Оно состоит из местоимений «вы» и «меня». Дело в том, что наши предки просто сокращали местоимения. То есть это глубокое соотношение общества и личности. «Вы», «меня». Понимаете?
0: Согласен. Но в данном случае, если мы берем вымя как орган отдельный, то вот ребенок – это он, а вы – это и есть это то самое вымя, понимаете? То есть это индивидуальный подход к тому, о чем вы сейчас говорите. Вот ребенок может смело вымя не сказать «вы меня». Вот в чем дело. То есть ведь, как сказал один замечательный человек, что спасение мира нужно начинать со спасения одного единственного человека. Также для того, чтобы погубить мир, нужно погубить одного единственного человека. Вот, или засунуть ему вымя, понимаете, чтобы он сказал «вы меня».
3: Да, это один из аспектов вот отношения. Это ребенок относится к матери. Ну, к матери, к отцу он относится уважительно.
0: Ну, а вот почему вот вы сказали уважительно? Вы не задумывались о том, правильно это или нет? То есть он же вынужден от них зависеть. Вот поймите, то есть вот они же уверены в том, что они ему необходимы. А так ли это? Ведь ребенок в момент, когда он только что родился, он знает и, в общем-то, чувствует гораздо больше, чем чувствуют и знают они. И вот эти знания, которые в нем есть, они их пугают. Поэтому постоянно ему говорят «нельзя» и суют в имя. Вот в чем фишка. Потому что мама подумала, даже не успела подумать, а ребенок уже знает то, что она сейчас сделает. Вот что вещь.
3: Да, ну, скажем, вот вы идете по улице, и вам надо спросить у прохожего, сколько времени, вы обращаетесь, вы же вежливый человек, я знаю, Александр, вы говорите ему «вы».
0: Да,
3: но,
0: да.
3: Скажем, прохожего вы уважаете формально, да? Просто у нас так принято говорить. Ну, это уже второй аспект вот, взаимоотношений общества и личности. Только не, это же не обязательно к матери относиться. То есть прохожий какое-то отношение имеет тоже к вам, правильно? Потом, вы – это целая общность, может быть. Вот никто не рассмотрел отношения, скажем, просто какого-то соседа, которого вы называете на «ты», правильно? Вы же соседа не всегда на «вы» называете. Ну, такой сосед, с которым вы иногда выпиваете, иногда...
0: Да, с которым мы часто вместе вяжем на балконе.
3: Да-да.
1: Здесь еще идея «тымени», то есть это...
3: Да-да, вот я как раз хотел продолжить. «Тымени», почему нет этого слова? Есть «темя». То есть... У наших предков не было, скажем, такого пристрастного отношения к одиночным таким соседям, с которыми можно вязать, что вы сказали?
0: А, ну, мы часто вяжем, там вот перчатки связали
3: перчатки,
0: с одним пальцем, да.
3: Вяжете, да?
0: Да, что
3: то есть, это совершенно не волновало наших предков, а волновало общность соседей. То есть, если бы их было трое, с которыми вы вязали, ну, скажем, три пары перчаток, да?
0: Да, да.
3: То Эти отношения уже волновали бы. И поэтому здесь очень сложно затронуть вопрос темени, вот этого слова, этимологии его поднять и обсудить. Понимаете?
0: Знаете,
3: хорошо, Кирилл, это он, в принципе, верно сказал, что темени нет, но есть темя, понимаете?
1: Это а темя это другое. Мне кажется, просто нет слова... как бы тымя по причине того, что в древности люди очень уважительно к относились друг к другу и как бы практически не употребляли слово «ты».
0: Или боялись.
1: Или боялись, да. И в этом, как бы, в этой связи...
0: Не, ну, с другой стороны, он же все там говорил, ты, о, великий царь, на ты,
1: государь. Ну, государь, это, вот было условно.
0: Условно. Это было условно. А то есть тут же важно, что человек генерирует. Он говорил ты, а думал вы. Поэтому все-таки вот в имя пугающее.
1: Подсознание, оно, да, подсознание же, да, первично в любом случае.
0: Вот, ну, вы знаете, нам просто необходимо сейчас ненадолго прерваться. Спасибо вам за звонок. Я думаю, что мы эту тему еще поднимем. Вот.
2: Спасибо.
0: Да, и сейчас мы после небольшой паузы продолжим разговор с Кириллом Немоляевым. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться с ним в прямом эфире. Я поднимаю телефонную дудочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Кирилл.
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый.
2: Вот, у меня такой музыкальный несколько вопрос, Кирилл. Вот группа «Бонни Нем», так же, как и бывшая его группа «Кардан и Вал», играл довольно-таки, ну, можно сказать, агрессивную металлическую музыку. Вот мне интересно узнать, а какие вкусы в металлической музыке именно у Кирилла.
1: Ну, спасибо. Я бы хотел начать, наверное, с первой части. Даже это не вопрос, было некое утверждение, потому что, в общем, по большому счету, если говорить о нашей новой пластинке, то здесь она вообще эстрадная по своей сути, и это как бы практически неоспоримо. Просто приемы металлической игры в ней присутствуют, но суть самой пластинки совершенно эстрадная, и поэтому, если говорить о металлических моих пристрастиях, то они с ансамблем Бонни Нем, они, то есть, имеются, но они с ансамблем Бонни Нем никак не связаны. Но я люблю много разной музыки. Мне нравятся классические произведения Deep Purple, мне нравится Uriah Heep, Black Sabbath. Я очень люблю произведения прогрессивные, арт-роковые, утяжеленные группы типа Dream Theater, Fate Warning и Queensryche. Ну, тяжелая музыка, она в моем понятии должна быть прежде всего музыкой, поскольку во многом для многих ансамблей это просто выплеск энергетики, чаще всего отрицательный, а мы не затем живем на этом мире, чтобы выплескивать на слушателей отрицательную энергию. Поэтому я сторонник, по большому счету, просто всего положительной, прежде всего положительной энергии. И в тяжелой музыке она присутствует, но не в той степени, в которой хотелось бы. И поэтому новые какие-то металлические произведения, они мне скорее чужды, чем близки.
0: Хорошо сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте, вот, пожалуйста.
4: А?
0: Рассказывайте.
4: Вот. У меня вот первый такой встречный вопрос. Распай Сивый Железных, он еще живой, да?
1: В общем, да. Распай Сивый Железных образ собирательный, поэтому он как бы не подлежит уничтожению ни в коем виде.
4: А вот, то есть у меня вот просто предложение такое возникло сегодня. Просто взять и Распай Сивый возникнуть там в мэра Москвы. А нашего сегодняшнего просто мэра взять, ему морду набить. Просто за то, что он сделал сегодня в метро, просто я считаю, что это ни в какие рамки просто не лезет.
1: Но мы вот обсуждали с Александром о том, что как бы здесь дело не в, даже в мэре, а просто дело в том, что существует вот некое празднество для нашего народа, которое совершенно не важно, с чем сопряжено, да, Александр?
0: То есть, как бы таким же праздником был путч, как ни странно, вот, то есть как бы любой повод потусоваться.
1: Да, для... то есть повод, да, выйти потусоваться. Другое дело, что сегодня это приобрело какие-то чудовищные размеры. Я думаю, что большее количество людей получило, как бы, выражаясь так как бы поприличнее, ну что ли, приличный такой геморрой.
4: Нет, сегодня из-за этого геморрой просто взяли, перекрыли, например, метро Университет, проспект Вернадского и так далее. Просто взяли наглым образом, все перекрыли.
0: Ну правильно, потому вот, что как бы рельсы не железные, правильно?
1: Безусловно.
4: Вот просто мало того, что они стояли там 3 часа, непонятно зачем, вот еще пешком там, короче, шли.
0: Да, нет, простите, а вот другой вопрос. Да. Как бы люди, которые вот пошли на этот праздник, да, вот на Воробьеву гору смотреть Дидье Маруани. Вот, а они же как бы знали, что они идут там туда, вот, да, смотреть вот эту Марадону. и знали, что, в общем-то, как бы возвращаться оттуда будет затруднительно. Поэтому, как бы, в основном люди взрослые, они знали, на что идут. Безусловно. Поэтому тут сложно винить мэра и еще кого-то.
4: Сегодня, походу, то, что звучало просто из толпы, вот, то есть крики по поводу нашей мэрии, я считаю, что просто об этом никто не догадывался, что будет вот такой, извиняюсь, еще раз геморрой по поводу транспорта.
1: Нет, ну а как бы вы же давно живете в нашей стране, вы должны были догадываться. Вот мы лично с Александром догадывались об этом. И прежде всего, единственный вопрос, какой нас волновал, по поводу сегодняшнего эфира, выйдем ли мы в этот эфир по причине того, что добраться до этого эфира.
0: То есть мы выехали за 4 часа раньше, на самом деле, а вы хотели как бы и рыбку съесть, и это.
1: Поэтому, понимаете, это вопрос сложный. Поэтому, на мой взгляд, это самые трагические дни, самые такие дни, когда не нужно выходить на улицу. Вот я лично единственный раз вышел на улицу сегодня, чтобы доехать в эфир к Александру.
4: Просто вот как вот вы поддержите мой такой план, что просто взять Распаев Силыч железных
1: Натрона? Ну, вы знаете, Распаев Силыч, он все-таки человек локального характера. И поэтому мы не найдем того понимания о широких народных масс. Поэтому это очень, как бы, его можно выдвинуть в душе. И это, я считаю, более достойно. И обратиться с этим лозунгом к многим поклонникам тяжелой музыки, да и вообще просто к хорошим людям, выдвинуть Распаев Силыча в душе мэром и жить с этой мыслью.
4: То есть, это, понимаете, это будет мысленно. Вот, а нужно прямое действие.
1: А прямое действие...
4: Мысленно это вот выпил водки и все, и живешь мысленно. А здесь нужно, так сказать, прямое действие.
1: Нет, вы немножко неправы. Совершенно неправы, потому что выпил водки, мне кажется, и живешь действенно. А мысли, они как бы...
0: А мысли, они делают действием. Тут вы неправы. То есть все зависит от мыслей.
1: Вот, мысли, они просто первичны.
4: Да. Я думаю, что мы каждый останемся вот на своем мнении. Так, ну, предложение
0: это
4: мое
0: правильно,
4: выдвинуть, это правильно. Распаев остается в силе.
1: Хорошо, спасибо.
4: Просто набить морду.
0: Спасибо вам за звонок. До свидания. Ну, нет, насчет набития морды, это пусть занимается, как бы, вот тот, кто предложил. Мы совершенно не агрессивные, мы добрые, милые люди. Вот, и будем тут. Мы лучше будем цветы разводить.
1: Совершенно
0: здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Здравствуйте,
0: уважаемый.
5: Кирилл, я бы хотел коснуться вашей как бы не музыкальной ипостаси.
1: Ну, по радио коснуться чего бы то ни было, это непросто. Единственное, что могу вам порекомендовать, это каким-то образом коснуться радиоприемника, но и то эффект будет порядка 5-7%, этого недостаточно.
5: Ну, может быть, я его могу вообще выключить, если это мешает как-то.
1: Это как бы возможно сделать, и подчас это очень интересно, потому что потом, когда вы его неожиданно включаете, это новые ощущения, новые впечатления, новая радость.
0: То есть вы входите в контакт с миром, да.
5: Моя тирада, она посвящена непосредственно радиоприемнику, то есть я как бы хотел бы поговорить о вашей работе на радио.
1: Вот,
5: у вас была замечательная передача, вот, которая называлась «Отзовитесь в гарнир».
1: Да, было
5: на радио СНС.
1: Очень приятно, потому что это, да, действительно, это было самое, наверное, интересное в творческом плане время. Такое непрофессиональное, такое безумное.
5: Ну,
1: вот сегодня присутствовал здесь в условиях «Эхо Москвы», радиостанции, но он находился в непосредственной близости от эфира, а в эфир не выходил Сергей Новиков, который участвовал в нескольких передачах «Отзовитесь гарнир». Завтра мы вместе будем с Николаем Семашко на международной книжной ярмарке в 57-м павильоне, у 41-го стенда. И вот один из результатов нашей программы «Отзовитесь гарнир» — это вот та книга, о которой я сегодня говорю.
5: Нет, а как бы я хотел бы немножко продолжить эту тематику. Вот, вы не собираетесь немножко вот эту свою журналистскую как бы карьеру несколько продолжить?
1: Вы имеете в виду радийную?
5: Радийную, да, и чисто радийную.
1: Ну, дело все в том, что очень сильно изменились времена, и как бы я думаю, что станции, радиостанции, где бы могли существовать программы типа «Отзовитесь гарниры», их практически просто нету. И в этих условиях мы можем говорить просто о каком-то наличии вот моей персоны на радио, и это будет иметь место, я надеюсь. Но пока я не хочу говорить на каких волнах и где. Все дело в том, что мы сейчас разрабатываем концепцию информацию. Александр, я хочу вот тебя подключить к разговору.
0: Да, конечно, нет, я просто я разглядываю вот эти фотографии и смотрю, что вот на самом деле вот эти люди, вот ветераны Мозамбикской войны, вот смотри, какие у них просветленные глаза. Вот,
1: я согласен с тобой.
0: Я не понимаю, откуда взялся тот этот фотоальбом. Видимо, до нас тут была какая-то передача, посвященная ветеранам Мозамбикской войны.
1: Видите, вы даже
0: все готово, да. По съемке пошла. Так что насчет
1: мы
0: радио?
1: Мы говорим
0: какие
1: о том, что сейчас мы вплотную подошли к созданию радиосолидность, некой радиостанции для элиты московской.
0: Радиосолидность, да.
1: Да, своеобразная радиосолидность, которая... А я как бы не вижу никакого юмора, поскольку это будет элитарная станция, слушать которую смогут единицы буквально людей, поскольку прямого доступа она как бы не имеет.
0: Она будет по проводам.
1: Ее можно будет... Ее можно будет ловить с помощью специальной приставки.
0: Да.
1: И ради... Нет, а... Нет, как бы дело в том, что многие люди, которым мы рассказываем этот проект, они как бы вот так же реагируют. А на самом деле все приобретает реальные черты, и эта приставка, она уже готова. Это специальный маленький блок, который необходимо будет... с помощью специальных штырей вставить в пазы радиоприемника. И тогда автоматически радиоприемник настраивается вот на шкалу радиосолидность. И здесь еще речь можно вести о том, что радио будет передавать исключительно солидную музыку.
0: Солидную.
1: И диджеи...
0: Почтенную музыку.
1: Вот, совершенно правильно. И диджеи апеллируют несколькими понятиями. Одно из основных понятий...
0: Маркетинг.
1: Это диджея-маркетинг, и фраза «это солидно».
0: Это солидно, да.
1: Или та музыка, которая нежелательна для эфира, она отвергается при помощи фразы «нет, это не солидно».
0: Это не солидно. Кстати, еще хотел сказать, что по плану вот радио «Солидность» будет полным антиподом, но это коммерческая такая фишка наша, радийная, вот, полным антиподом РБЖ, то есть радио беременных женщин, которое вещает сейчас на средних волнах. Я не могу вам сказать частоты, поскольку это будет рекламой, но как бы я являюсь его учредителем, там работают только беременные.
1: Да, это действительно будет совершенно иным своеобразным антиподом, и радиосолидность, оно будет единственное, где ловиться, это бизнес-класс, допустим, бизнес-класс самолетов.
0: Да.
1: И чтобы купить эту приставку, с помощью которой можно будет поймать радиосолидность, а даже не надо было ловить, просто приклеил приставку, и самоконтролируемые частоты радиосолидности, они как бы сразу выходят в эфир. И чтобы купить эту приставку, необходимо иметь высшее образование, поскольку радиосолидность — это радио элитарных людей. Существует у нас специальный лозунг, который как бы будет воплощен в виде плаката и будет распространяться. А суть его такая: радиосолидность — защита от постороннего.
0: Да, да, то есть то же самое. Кстати, еще тут такой момент, что каждому абоненту радиосолидность, так же, как, кстати, и каждому абоненту или абонентше РБЖ, будет выдаваться доверенность, ну, даже не доверенность, а документ, как на автомобиль, так и паспорт.
1: Вот абсолютно верно, абсолютно верно.
0: При этом, как бы, можно будет выписывать лицу, обладающему этим талоном, генеральную доверенность на прослушивание этой станции.
1: Здесь еще вопрос интересен в том, что лицо, имеющее вот эту лицензию, специальную доверенность, оно может как бы передоверить его исключительно близким родственникам. Ну, здесь и идут...
0: Ну, в РБЖ, конечно, слабинка есть, там можно подружки, у которой уже родила, там
1: она собирается. В РБЖ это все-таки отдельная станция, а радиосолидность, здесь же смысл в очень эксклюзивности большой, поэтому можно будет передать только ближайшим родственникам. И радиостанция будет иметь очень высокий рейтинг.
0: Естественно. Потому что опрос рейтинговый будет производиться, естественно, только среди слушателей этой радиостанции.
1: Безусловно.
0: И печататься. То есть,
1: А ведь сейчас известно, что все опросы, они происходят, как бы каждая станция проводит опрос, находит людей, которые слушают ее, и дает свои социальные исследования. Поэтому радиосолидность — это как раз к вопросу о будущем, о том, чем мы будем в дальнейшем заниматься. И, Александр, я вот хотел бы даже тебя привлечь к работе на этой радиостанции.
0: Единственное, я не буду это самое заниматься уборкой и мытьем окон, потому что первое предложение было такое от тебя.
1: Я тот момент, когда я предлагал тебе такую работу, во-первых, не шла речь о радиосолидности, поскольку, исходя из того, из концепции радиостанции, просто не солидный это.
0: Нет, кстати, кажется. Вот, наверное, многие... Да, спасибо вам за звонок, до свидания, уважаемый. Я что-то забыл, я выключить нашего абонента, а я слышу, там уже сипит. Он, ну, уснул человек, видимо, в позднее время все-таки. Да.
1: Не солидно.
0: Не солидно, не солидно. Так вот, как бы наверняка многие интересуются, какие взаимоотношения вообще между радиостанциями, да, эти столько радиостанций в Москве, ФМовских и там прочих. Вот, на самом деле, как бы, существует негласная договоренность, как бы ДЧ, то есть дело чести, что сотрудники одной радиостанции обязательно моют и чистят помещение другой. Вот, таким самым оказывается взаимовыручка, взаимопомощь, сближение коллективов, то есть все друг друга знают. На самом деле, даже существует, так сказать, ДР, это дети радиостанций, смешанные ДР, это СДР, значит, СДР — это смешанные дети радиостанций. Ну, например, диджей одной радиостанции переспал с диджейкой другой, получился вот СДР. Вот. А почему он, спрашивается, переспал? Потому что она убирала помещение этой другой радиостанции, или он приходил мыть окна этой. Поэтому всегда, постоянно, то есть это все радиостанции подчинены, на самом деле, одному лицу. Это не секрет. Мы не будем называть его имени. Вот. Все это как бы его щупальца. И щупальца должны взаимодействовать.
1: Особняком, да, я должен сказать, что стоит радиостанция, которая не находится в здании на Пятницкой, где все радиостанции.
0: Конечно.
1: Поэтому, потому что помыть соседнее окно — это не так как бы сложно, как приехать, вот, допустим, на Арбат в условиях радио «Эхо Москвы» и помыть здесь окна.
0: Вот, поэтому... А сейчас вот видишь, люди с эмблемой одного известного радио занимаются как раз помывкой вот в данный момент.
1: Но в этом плане в какой-то степени можно назвать элитарным радио «Эхо Москвы», на котором мы сейчас находимся.
0: И а это так и... оно называется. Я просто, честно говоря, путаюсь всегда.
1: Ну, безусловно, я как бы тоже, поскольку...
0: А я вижу, вот сзади тебя висит.
1: Да, плакат своеобразный.
0: Да, такой. Это, конечно... дартс. Для игры в дартс я обычно играю в дартс. Всегда попадаю в кольцо.
1: Сколько выбиваешь?
0: А видишь, там в середине ничего нет уже. Это все мои дротики.
1: Радиослушатели мы можем послушать.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, доброй ночи, или скорее начало утра.
0: Рассказывайте, уважаемый.
6: Я вам звоню, все никак не могу дозвониться, потому что...
1: Это неправда, потому что вы в прямом эфире, значит, вы уже дозвонились.
6: Да, я послушал здесь одного философа, который вы мне практически не отличил.
0: Да-да.
6: Это меня очень так передернуло. И второго, который стакан водки там дернул, не мог доехать. Я вот хочу что сказать. Я просто-напросто, я говорю, поехал за грибами. Да. И в электричке там, ну, как говорится, два мужика сели. Вмазали, стали и людей поздравили в электричке. Ну, там немножко возмутились. Говорят, дайте нам спать. Идите вы нахрен со своим праздником. Просто-напросто. И обратно то же самое было.
0: Ну.
6: Домой приезжаю, у меня сын ездил на Манежную площадь. Говорит, я отлично провел время. Правда, добираться, говорит, трудно было. Вот и кого слушать. Ну, там в электричке, понимаете, бабушки-старушки и большинство такие, ну, пожилого возраста.
0: Да, да.
6: Они говорят, лучше бы какое-нибудь пособие дали, чем там эти открытки поздравительные от Ельцина.
0: Не, ну это понятно. Кстати, было же, да, спасибо вам за ваш звонок. Мы получили, безусловно, ценнейшую информацию. Мы изначально предлагали вообще, что каждому москвичу с пропиской вот выдавать в специальных пунктах передвижных курицу. Ну, как бы, да, вот, в подарок курицу, на которой стоять будет татуировка такая, бляха-муха, цветной, 850. Причем лет не будет написано, просто 850 цифра.
1: А там могут подумать, что 850 лет — это курица.
0: Да, мало ли что.
1: Поэтому...
0: Вот, но отвергли это. Дело в том, что Останкинская птицефабрика выразила протест. Дело в том, что они перебирали уже лимит мясных кур, и нужно было для того, чтобы всех москвичей снабдить курами 850, нужно было уже перейти на яичный запас, то есть на куриц не сушек, сокращенно КНов. Вот, а КН это КГНЗ. КННЗ это такой, ну, спросите у любого коровода, он просто вам скажет, что это святое, как бы, то есть для него. Вот, и этот проект, к сожалению, провалился, но мы обещаем, что на 8-е мы всем, кто женщина, вот, старушка или грудник женского пола, по курице выдадим. Вот, с надписью 8.
1: Ну, вообще, это как бы более логично, когда люди получают материальные блага, как бы, в какие-то праздники.
0: Да,
1: а не просто
0: да.
1: какие-то мифические гуляния, когда люди не могут никуда доехать, выехать, приехать не могут.
0: И да, там, покупают и там, пиво за 15 тысяч рублей.
1: Да, и там находиться тоже никакой возможности нет. Поэтому это неправильно, необходимо, мне кажется, просто какие-то материальные поощрения, люди более благодарны будут.
0: А вообще, кстати, даже вот в таких массовых празднествах, то есть, ну, когда вот огромное количество людей выходит на улицу, да, ведь выгодно, что вот там, например, торгануть пивом по 15 тысяч, да, но вот не гибкая в данном случае была политика, то есть нужно было целиком прекратить трансляцию телевидения и радиовещания, чтобы людям нечего было делать дома, чтобы на улице вышло в 5 раз больше народу, вот, и тогда им некуда деваться уже, кроме как покупать пиво.
1: Есть некая такая данность, которую вот ты сейчас расшифровал, я бы сюда добавил только то, что может быть, это покажется перебором, но я бы не то, что не отключал бы свет, а не включал. То есть, как бы подача электроэнергии в домах в вечернее время...
0: Не была бы ее, не было бы, да?
1: Ее не было.
0: Нормально, она, нормально, да, хорошая тоже тема.
1: Была бы сведена к минимуму. Тогда в любом случае люди уже выходят из своих квартир и спрашивают,
0: а
1: что случилось.
0: Да, тут уже ларек. Как типа, бы, да. уже они вышли, уже повод для праздника. Отключили
1: да.
0: свет во всем доме.
1: Да,
0: уже
1: значит,
0: праздник,
1: уже можно
0: тусовка,
1: сплотить,
0: уже надо,
1: тусовка.
0: Значит, выпить, уже значит, ларек
1: выпить,
0: окупится.
1: Да, уже ларек. То есть здесь как да. бы можно идти, совершенствоваться, и бизнес может быть блестящий.
0: Конечно. Ну, просто, к сожалению, наш отечественный бизнес еще вот не настолько развит, чтобы сделать такой серьезный маркетинг, вот просчитать все это и понять.
1: Я хочу да. в этой связи вот предоставить в пользование радиослушателям одну из композиций нашей пластинки. Она называется «Life is Life». Она не немножко за другим номером, Александр, она за номером 9. Я думаю, что не так сложно поменять немножко кнопочки.
0: Да.
1: Вот. И за номером 9 эта композиция, она как бы своей энергетикой говорит о том, что жизнь — это жизнь, и не нужно ничего принимать серьезно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы слушаем новую пластинку группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады», выпуск 2. И общаемся с вами по телефону 203-19-22. Звоните нам, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте. Вам аналогично.
1: Погромче постарайтесь, пожалуйста.
2: А, вот так нормально?
1: Да, вот так лучше.
0: Отлично.
2: Меня зовут Андрей.
0: Угу.
2: Так, я хотел бы спросить. Я сейчас подумаю даже, что я хотел бы спросить.
1: Вот это, кстати, хорошо.
0: Да, да, это очень впечатляет.
2: Я могу сказать, что я очень рад, что не пошел на торжество.
0: Давайте сделаем так, подождите, давайте сделаем по-другому. Вот, просто нам с Кириллом будет интересно. Сейчас я выведу в эфир второго радиослушателя, а вы зададите ему вопрос, который вас интересует. Хотите? Давайте.
2: Да,
0: здравствуйте, пожалуйста. Вы тоже в прямом эфире, алло.
3: День добрый, очень приятно.
0: Вот, пожалуйста, мы с Кириллом сейчас уходим отсюда, а вы общаетесь, пожалуйста. Вот вдвоем знакомьтесь, давайте, разговаривайте. Давайте.
3: Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Как тебя зовут-то?
3: Меня зовут Лев Натанович.
2: Ух ты, как интересно. Ну, Андрей меня зовут.
3: Очень приятно.
2: Вы знаете что-нибудь о Кирилле Немоляеве, вот так, когда-нибудь, который сейчас в эфире?
3: Который в эфире? Да вот знаю, вот слушаю его. Вот, вот это и знаю.
2: В студенческие годы мы слушали SMC, и там было очень весело, когда мы слушали все эти...
3: Как... Нет, замечательно. Вот я еще очень хочу сказать, правильно совершенно поступил, Андрей, что не пошел вот на этот праздник. Там, знаешь, тут такие вот разные козни строили.
2: Я вот сам... бывает праздник.
3: Да, вот я знаю, я вот работаю в УВД по охране московского метрополитена, и знаю, почему все метро было закрыто. Это мы его закрыли. Мэр тут ни при чем, тут звонили, говорили мэру морду набить. Ну зачем? Мы вот так просто постояли чуть-чуть, думаем, ну что, мы не люди что ли? Надо тоже устроить праздник для души. Взяли, закрыли к черту это метро.
2: А у нас с вами тоже праздник для души. Нам в прямом эфире дали пообщаться.
3: Ну вот именно.
2: Мы, наверное, никогда друг друга не увидим.
3: Чудеса электроники.
2: Но я запомню этот случай.
3: Я тоже, пожалуй, запомню.
0: Ну что, договорились?
1: Мне кажется, что интересная практика общения, и можно строить на этом целые программы.
0: Ну вот еще, тогда нужно, чтобы это самое, как бы сделать ноу-хау, или как это называется?
1: Хау-хау.
0: А, хау-хау, это чау-чау, такое животное, из которого у меня воротник. Кстати, как тебе нравится моя шубка?
1: Ну, честно говоря, как бы не очень по сезону, но с перспективой это...
0: Только сегодня взял, я же должен, чтобы все видели.
1: С перспективой.
0: С перспективой, то есть, как бы... Ну что, следующий телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я бы хотел затронуть вопрос севера.
0: Вот это хорошо.
1: Это...
4: Вы
1: я...
4: говорили там, как вот корабли плавают.
0: Да, да.
4: Я предлагаю еще вперед, ну вот смотрящих. Который должен идти и смотреть, а за ним должна идти бригада, которая должна расчищать снег.
1: Но вы знаете, дело в том, что тема интересная. Но если мы представим себе ситуацию, когда есть вперед смотрящий, есть бригада, которая расчищает снег, и есть бригада ледорубов, которые как бы рубят уже лед, то как бы чисто с экономической точки зрения это раздувание штата элементарное. И ни один ледокол атомный не мог себе позволить такого количества людей.
0: Тут даже задержать. Дело немножко в другом-то, извини, что я тебя перебил, дело в кормежке. Ведь доказано, что 1/3 груза любого атомного ледокола — это корм для моряков, так? Раз. Два. Плюс общество защиты Арктики от загрязнения категорически возражает, когда, извиняюсь, на белый девственно чистый снег откладывают канаты. Люди, то есть гадят, попросту говоря. И чем больше канатов, тем больше общество возмущается. Это тоже один из элементов вынужденной экономии.
1: Понимаете? Видишь, Саша, получается даже, что ты более полно, чем я, ответил на вопрос. Хотя
4: а
1: я
4: можно
1: думаю...
4: перебить?
0: Да, конечно.
1: Пожалуйста.
4: Там плавают всякие подводники типа Кусто.
0: Так.
4: Ведь может корабль задеть как-нибудь?
1: Ну, ну, Арктика же большая.
4: Мы не увидим подводных одиссей.
0: Нет, дело в том, что как бы подо льдом оно не плавает ничего. Дело в том, что там толща большая, там нечто другое. Кстати, вы знаете про такое явление, как антарктические черви? которые прогрызают толщу, и действительно, это реально живые существа, которые ползают, и, кстати, едят лед и гадят льдом. Вот, они-то буравят все. Вот, кстати, мы наладили тут в нашем магазинчике внизу выпуск, даже не выпуск, а продажу таких червячков. Дело в том, что домашние хозяйки огромное количество времени тратят на разморозку своих морозильников. Просто они приходят к нам, сейчас покупают коробок этих червей антарктических, закидывают, а те буравят, и все, и сразу рухлить из-за льда получается. То есть, кстати, можно класть в коктейль их. Вот, то есть достаточно их сразу запустить в морозилку, отловить, пока они погадить не успели, и кинуть в коктейль.
1: В коктейле.
0: Наполнитель такой.
1: Да. Я считаю, что это может служить как бы несколько по-другому. Допустим, вот заказываешь ты себе какой-то коктейль без льда, а неожиданно как бы тебе дают со льдом. И ты просто запускаешь туда червя, он моментально...
0: Из коробочки, принесенной с собой просто.
1: Ну, а как бы она может быть всегда с собой. Запускаешь туда антарктического червя, и как бы в течение нескольких секунд...
2: Можно еще раз перебить?
0: Да, конечно.
2: У меня вопрос к Александру.
0: Да.
2: Я его страстный поклонник такой. Вот хотел бы спросить, кто такой И. Заховатский?
0: Кто-кто?
2: И. Заховатский.
0: Заховатский?
2: Да, Заховатский.
0: А простите, откуда вы знаете это словосочетание? Просто я сейчас посмотрел сразу на свое тело, у меня такой татуировки нет. У меня вся информация мне близкая в виде татуировок расплескана по моей тощей тушке. Заховатского тут нет. Сейчас еще в одном месте. Нет, здесь тоже.
2: Кто такая Беатриче?
0: А, вот Беатриче. Беатриче это была такая, ну, одна из первых проституток еще в советские времена. Вот, она самая первая, она занималась этим у гостиницы «Космос», где я имел счастье в свое время работать оперуполномоченным вот этого участка. Вот, мы ее несколько раз забирали. Она первая, в общем-то, одела действительно кожаную юбку. Вот, сейчас она живет в Финляндии, вышла замуж за финского коммерсанта, в то время уехала в Финляндию и опубликовала книжку спецслужбы Финляндии против России. То есть дело в том, что в Финляндии, не знаю как сейчас, но в то время проводилась очень серьезная пропаганда спецслужб против русских вообще России. То есть на самом деле самый страшный национализм — это финский национализм.
1: Круто. Спасибо.
0: Да, спасибо. Ну что же, следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы вас спросить, вы не в курсе, вот как Нефертити, вы помните такую царицу? Естественно, египетскую.
0: Безусловно.
5: Ну да. А вот ее девичье имя, вот я вот спорю с друзьями, я как не могу понять. Девичье...
0: Елизавета.
5: А?
0: Елизавета.
5: Нет, неправильно. Видимо, неправильно. Потому что ее продали там за золото, там...
1: Ну, это не аргумент в пользу того, что она не Елизавета.
0: Да, то есть, как бы, если ее продали, то Елизавету продать можно легко.
5: Нет, она не Елизавета.
0: Ну, сейчас она Нефертити. А была Елизавета.
5: Нефертити, это нет, уже она... потом ее супруг.
0: Нет, дело в том, что на самом деле Елизавета, Лиза и Люси — это одно и то же. Поэтому что Люся, что Лиза, что Елизавета, да, я полностью...
5: Это входящее солнцем. Там, Нефертити, это входящее солнцем.
0: Да.
5: А вот ее вот, я вот не помню, вот честно говоря, если вы... То есть ее девичье имя, когда ее продавали, принцессу.
0: А, понятно, понятно. То есть вы бы тогда не с ней спрашивали, понятно. Сейчас, спасибо, сейчас вот я обратил, спасибо вам за вопрос. Дело в том, что девичье имя матери Нефертити была Зия Ульхака. Вот, соответственно...
1: Я не просто не знаю, Александр, извините, насколько вот имя, именно эта информация может помочь в определении девичьего имени Нефертити.
0: Нет, а дело в том, что по египетским обрядам нужно убирать последнее слово, поэтому если ее маму звали Зия Ульхака, то Нефертити девичье имя было Зия Уль. Вот дочку, соответственно, Нефертити бы девичье имя было просто Зия. Вот, а, соответственно, уже дочку дочки звали бы просто никак, то есть без имени. Вот, и просто Нефертити, то есть после трех поколений она становится тоже Нефертити. Ну, просто говоря, Нефертити. Это, дескать, поди сюда, и все. Ну, я думаю, исчерпывающим.
1: Я думаю, что да, в определенной степени, да.
0: Вполне. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Вы знаете, очень интересные передачи и очень веселые.
1: Спасибо большое. Спасибо. Вот нам мало женщин звонит.
6: Но, знаете, вот мне как-то очень удивительно, что Кирилл Немоляев, который автор альбома «Бонни Нем», да, и предыдущего, занимается такой серьезной темой, как история СССР. Вот, ну, конечно, эта тема очень нужная, неоспорима. Вот, но для меня, например, конечно, такой вопрос, как сила тяги или питание космонавтов, это, конечно, не мой вопрос. И я, к сожалению, конечно, не буду, вероятно, читательницей. Но вот музыка, которую он сегодня заводил, мне очень понравилась. И вот у меня большая просьба к Александру.
0: Да.
6: У меня позвонила моя подруга, и которая придет ко мне в гости завтра.
0: Да, вот, да, я знаю, я виделся. Да,
6: да, вот, в прошлый раз был в гостях Марио Корти.
0: Корти, да, Марио Корти.
6: Как?
0: Корти.
6: Корти?
0: Да.
6: Да, ну вот, Марио Корти. И он совершенно неожиданно дал в конце, вероятно, это он притащил, арию из итальянской оперы, совершенно редкостную запись.
0: Это, по-моему, была как бы... это было, по-моему, произведение, одно из произведений господина Сальери.
6: Нет. Упаси Боже. Александр, это уж я точно знаю. Я знаю слова перевода на русском языке этой оперы.
0: Вы знаете...
6: Россия ты мне дана, но на итальянском не знаю. Угу. Дело в том, что эти люди, которые придут ко мне завтра, представляете, Александр и Кирилл, что сказала мне моя подруга со своей маленькой девочкой? Она говорит, я приду, и мы хотим душевно обогатиться. Вы понимаете?
7: Да,
6: вот
7: да,
6: как раз эта ария, она и явится, как бы если бы мне удалось ее сегодня записать, душевным обогащением этого ребенка.
0: Вы знаете, ну, честно говоря, так сразу в лед, это же мы же приносим эти пластинки снизу, из амбара нашего.
6: Ну, это естественно. Знаете, если Александр нельзя, так нельзя. Закину удочку. Может быть, можно, потому что душевно обогатить ребенка, конечно, очень бы хотелось.
0: Вообще, вы знаете, обычно, чтобы ребенок духовно обогатился, вот его раньше ставили на горох в угол на коленке.
6: Ну, нет, нет, Александр. Это как раз противоположная мера. Нет, это не то.
0: Понятно. Вы знаете, давайте сделаем так. Сейчас просто у нас совсем немножечко остается времени.
6: Спасибо вам большое, Александр.
0: Вам спасибо.
6: Запишу.
0: Разлука обязательно. Сегодня разлука обязательно прозвучит.
6: Я разлуку запишу, и пускай откатывается. Обогащается русской.
0: Это хорошее слово. Пускай откатывается, это хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, вот что касается классической музыки, я как бы с радостью, я знаю, что ты закончил Гнесинское училище по классу гусли. Нам в оркестр, камерный оркестр канонического импрессионизма «Голоса родных» не просто необходимо сейчас какой-то внести элемент народности. Мы...
1: Ну, Александр, ты же действительно хорошо осведомлен о моем творческом пути. Все-таки мы уже как бы не мальчишки, а многое то, что делалось, оно было как бы в глубокой юности. Поэтому факт окончания факультета в Гнесинском училище.
0: Геннадия Гнесина.
1: Да, имени Геннадия Гнесина. Он действительно был, но если сейчас ты меня попросишь играть в прямом эфире на гуслях, которые я как бы захватил.
0: А зачем ты их там носишь?
1: Ну, это как бы часть имиджа, как у любого человека. Я сейчас не смогу тебе как-то
0: вразумить. Лучше ты их не распаковывай.
1: Нет, они как бы будут здесь, я это чисто хотел тебе просто...
0: ты их оставить хочешь вообще?
1: Нет, я могу их оставить здесь, но...
0: Поиграть дай тогда.
1: Ну, вообще, домой я... В такой ситуации-то я тебе как бы просто их могу подарить.
0: Нет, спасибо. Я их, пожалуй,
1: ну, они-то, как ты видишь, они такие уже большие. Это же мини-гусли.
0: Ну, представляю, когда как выглядят нормальные гусли. Да. Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
8: Здравствуйте еще раз, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз. Это уже вы опять?
8: Да.
7: я задавал вопрос о музыкальных пристрастиях Кирилла.
8: Ага.
7: Вот, мне бы хотелось у Кирилла такой еще вопрос спросить. Как получается тот вокал, который я могу услышать и на кассетах или компакт-дисках?

0: непросто, и приходится подчас даже вуалировать собственное имя, поскольку, если говорить серьезно, то к ансамблю Бонни Нем я могу как бы чисто относиться как, вот, как художественный руководитель относится к ансамблю, которого он как бы является вот, руководителем Куэлла. То есть, ну, здесь не более чем какое-то руководство происходит, а вокал — это такой вопрос коллективный, и достигается он, как я уже говорил, усилиями нескольких людей, имена которых я просто не имею права называть.
1: Ну, тут еще действительно хотел сказать, что вот ваш вопрос вполне такой понятен, он носит в себе определенный смысл, естественно, насчет вокала, да, но это то же самое, что спросить у дирижера, например, симфонического оркестра, скажите, как вы добиваетесь такого звучания струнной группы?
0: Вот, вот, кстати, Саш, очень хорошее как бы сравнение. Я надеюсь, что мы не обидели нашего радиослушателя, а может быть, его слегка заинтриговали. Но правда есть правда, и как бы умалчивать об этом я просто...

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Александр Минаев. Мы начинаем сейчас принимать ваши телефонные звонки и отвечаем на любые вопросы. Мы даем любые советы и консультации. В общем-то, естественно, на те темы, в которых мы что-то соображаем. Соображаем мы во всем. В первую очередь такой пришел на пейджер вопрос. Повторите, пожалуйста, телефон для связи. Подпись Гриши и Иры Самоса. Значит, для связи в прямом эфире телефон 203-19-22. 203-19-22.
1: И еще один телефон, я скажу. 203-19-22. Это третий телефон.
0: Да, или последние цифры можете набрать 19-22. Первые остаются те же.
1: 203, да.
0: 203,
1: можно,
0: да.
1: 203-1. И 922. 2000, да. 2031, 922.
0: Или просто набираете последнюю двоечку.
1: Дальше. Лучше вообще ничего не набирайте. Оно тоже неплохо получается. Тоже импровизация уже такая.
0: Дядя Саша, передай новые координаты рафт-клуба. Загадка полная. Ты что-нибудь знаешь про это? Что такое рафт-клуб?
1: Я не знаю, что такое рафт-клуб. И выговаривается даже неудобно. Вот. Но еще надо... Вы тогда адресуйте, кому вопрос. Потому что здесь два дяди Саши, которые пялят друг на друга.
0: И будем переводить друг на друга непонятные вопросы. Да. Еще хотел сказать.
1: Насчет дебильных. Мы только что...
0: дебильных.
1: Ну, говори, ты же начальник программы.
0: А, да. Такие некоторые дебильные вопросы, которые приходят на пейджер, мы игнорируем. То есть это будет своего рода эдакая лакмусовая бумажка.
1: Это мы. Лакмусовая,
0: да,
1: бумажка общества.
0: Да, мы. То есть если вы скидываете какой-то вопрос, предположим, ответа на него нет, значит, вам нужно, в общем, анализы, в общем-то, подвели.
1: Задуматься. Мы советуем вам призадуматься.
0: Нет, даже не так, насторожиться.
1: А потом задуматься. Насторожившись, задуматься. Да.
0: Мы поднимаем дуду.
1: Поднимай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Удивлен, что дозвонился, на самом деле.
1: Ничего удивительного, мы все подстроили.
2: Спасибо, ребят.
0: Я
2: хотел вас спросить, вы вообще курите?
1: Ну, как сказать, мы выпиваем в основном.
2: Ну, я, понимаете, что я имею в виду, да?
1: Ну, естественно, мы же талантливые люди.
2: Я очень рад. Вот хотелось бы как-то популяризировать этот вид.
1: Вид отдыха?
2: Да.
1: Ну, боюсь, что, наверное, это все-таки не к нам. Потому что мы вот выпить, закусить в дружеской компании, это хорошо.
0: Или, например, сходить на каток.
1: Ну,
0: покататься.
1: Посидеть на катке.
0: Да, так что.
2: Парк имени Горького.
1: Вот. На катке поездить.
0: Шары покатать.
1: Да.
0: Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Спасибо, уважаемый.
2: Ну, всего доброго.
0: Вам всего доброго. Не пересушите гортань. 203-19-22. Любые ваши вопросы. Мы на них отвечаем с Александром Минаевым.
1: Не задумываясь. Не задумываясь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Уважаемые Александры,
0: рассказывайте.
3: Вам такое маленькое предложение. Вы вроде как поэт у нас и знаменитый. Я верно говорю?
1: Ну так себе, так.
3: Ну верно, так, верно. А у нас вот поэтический вечер завтра, и никаких знаменитостей не будет. Не могли бы подчалить к редакции газеты «Эль Бимбо»?
0: А у нас это вот реакция газеты такая, да?
3: Да, могу адрес сказать, если заинтересует.
1: Я боюсь,
3: хоть
1: что...
3: один знаменитый поэт.
0: Да, тут, да, нет, да, но... мы тут, у нас завтра это, мы...
1: Не, со знаменитыми...
0: Ну, как, ну подожди ты. Ну, сейчас, давай со
1: знаменитыми. Я хотел со знаменитыми поэтами, да. Все-таки, наверное, здесь...
3: 11 часов дня сбор.
0: Во сколько?

0: Это нереально.
1: Нет, в 11 дня. У нас высадка деревьев за кольцевую дорогу Москвы состоит.
2: А, за кольцевую. А скажите, пожалуйста, в каком районе?
0: В разных. В разных
1: преимущественно северо-восточный. Мы, например, будем будочку ГАИ выносить туда вместе с посадкой.
2: Посадкой. А вместе с гаишником тоже?
0: Нет, наверное.
1: Ну, это успеет убежать.
2: Ну, то без. Успехов вам.
1: И вам.
0: Спасибо, да.
1: До свидания, уважаемые. Да. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Паша.
1: Угу.
3: А о чем вам рассказывать?
1: Ни о чем, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот, меня зовут Саша, вы меня, наверное, уже узнали. Я
1: конечно.
3: Я вас, наверное, самый первый, самый последний слушатель.
1: Ну, вот с 14-го этажа
0: единственный.
1: Нет,
3: Александр, с 15-го. Вы как-то мне сказали.
1: Ага, то есть вы пятый тогда уже сейчас.
3: Да, с пятого. Нет, почему? Нет, с первого.
0: Ну, этот, инфляция сильная идет, и падают вообще... цифры.
3: Нормально еще пока. Средненько.
1: Тем не менее, мы слушаем ваш вопрос.
3: Вот, вы знаете, я просто вас хочу поблагодарить.
1: Угу.
3: Вот, за передачку.
1: Александр, передачка как... в тюрьму обычно приходит, а у нас программка.
3: Да?
0: Так сложилось.
1: Спасибо за передачку.
3: Да, Дед, ну а что? Вот я вот вам, кстати говоря, на пейджер сообщение послал. Знаете, я с вами хотел поговорить лично.
0: Ну и как?
3: Вы мне перезвонили.
0: Ну что же, если так вот...
1: Я Саше передал, а то к нему все.
3: Да, вы знаете, вот если вам придет на пейджер сообщение, первые три цифры, только первые три скажу. Вот, чтобы телефон никто не звал. 360. Вы мне позвоните, пожалуйста.
1: Ну, понимаете, дело в том, что у меня пейджер прям по выходу со станции отбирается. И выдается по входу. Поэтому это очень сложно. Вы можете ваши конструктивные предложения сказать прямо сейчас. В этом нет ничего страшного. Даже наоборот, пусть это услышат люди, да.
3: Нет. Просто мне очень нравится вот ваше творчество.
1: Угу.
3: Вот, знаете,
1: ну, я через пейджер не смогу вам помочь ничем. Поэтому вот представьте себе, что мы общаемся вот так вот, да, по телефону.
0: Я
1: вот,
0: помолчу.
1: Да, вот.
3: Нет, это одно дело прямой эфир. Я хочу с вами лично поговорить. Просто мне очень нравится вот, ваша передача. Я слушаю все. Вот, абсолютно.
1: А хорошо. Пожалуйста. Александр, что я могу лично для вас сделать? Вот,
3: позвонить мне.
1: И в дальнейшем что? Вот что в дальнейшем?
3: В дальнейшем?
1: Да, ну вот я позвоню.
3: Знаю.
1: Ну, а смысл этого? Понимаете, дело в том, что там, где я живу, на вырубке, там телефон один.
0: Нет,
1: ну, он есть, но там...
0: Он
1: да,
0: начальство.
1: Ну, да, он начальство.
3: Такой, да?
1: Нет, там находится это как песчаный карьер, директором которого я сейчас...
3: Ну, хорошо, если вы мне не можете позвонить, тогда сделайте, так сказать, благородное дело для меня. То есть вы меня должны помнить. Помните, я пел, кстати, песни из репертуара Юрия Антонова? Это вот я... тот самый. Помните? У вас был эфир?
0: Вряд ли он помнит, потому что что-то он уж больно у него с глазами произошли метаморфозы. Да.
3: Но вы, кстати говоря, попросили меня спеть песню в эфире.
1: То есть вы хотите еще раз спеть песню, то есть мне уже по телефону вне прямого эфира?
3: Ну, в принципе, может. Вы знаете, Александр, ну поставьте что-нибудь свое, пожалуйста.
1: Это уже звучало же только что.
3: Да?
1: Матерная песня была.
0: Ну, в исполнении Моторхеда.
1: Да. Ладно, Александр, спасибо. Извините.
3: Так, говоря, Александр, а вы можете подарить свой компакт-диск?
0: За деньги.
1: Увы, к сожалению, нет. Дело
3: в том, кассету?
1: Кассету. Мне нужно ее где-то отписывать будет, понимаете? Я же не храню дома вот кассеты. Я так же, как вы, там могу пойти в ларек и их купить. Поймите меня правильно, Саш. Ну как, а у меня же дома не склад. Это...
3: Ну, понятно,
1: и дома-то у меня нет. Да? У меня там вот это действительно стоит сторожка. Я, значит, расписываюсь за приходящий песок и уходящий. Мы делаем кольцевую дорогу, Саша.
3: Ага, хорошо.
1: Вот так вот.
3: Хорошо.
1: Спасибо. Так что ждем от вас кассеты компактов.
3: Ага.
1: До свидания.
3: Пока.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Алло,
1: пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрейший вечерок.
4: Добрейший, но скорее уже на утро.
0: Какое же утро?
4: Полярное.
0: Ну это смотря где, если, допустим, может, в какой-то другой стране, тогда и... Ну неважно, не будем на этом заострять внимание.
4: Вот у меня к вам обоим, Саша, вопрос как к людям творческим. Вы знаете, вот это вот дико инфернальное явление под названием российская эстрада, вот там вот практикуется такое вот совершенно бесчеловечное действие, как выступление не только под фонограмму, но еще и под голограмму. Это вот я узнал из достоверных источников. Вот вы, как люди творческие, вы когда-нибудь позволяли себе выступление под голограмму?
0: Ну, естественно. Мы, в принципе, вот лично я, конечно, позволял, только я первый раз об этом слышу от вас. Но я, если вот это было еще и не было у меня, то обязательно будет. Потому что, так как мы люди творческие, вот мы все время стремимся к чему-то новому, хорошему. Вот, фанера отлично. Если будет еще и голограмма, вообще прекрасно. Никуда ездить не надо.
1: И даже давайте вспомним, как развивалась вот, ну, эстрада, как вы ее называете, да, вот наряды. Да, спасибо вам за звонок. До свидания, собственно. Вот, и как развивались наряды артистов, да, манера поведения, да. Вот, например, кто первый вышел с такой, значит, в кожаных штанах на толстых ляжках? Первый вышел фашист из ансамбля «Скорпионс», который спел базитическую песню и стряхнул с волос первый перх.
0: Да. После чего у него волосы стали выпадать.
1: Выпадать резко,
0: и он начал в кепочке играть.
1: Кепочки,
0: но кожаные штаны, наверное, не снимает. Они, по всей видимости, прилипли.
1: Знаешь, вторая кожа.
0: Да. Очень, кстати, удобно, наверное, он себя чувствует.
1: Сразу после этого появилось такое вот течение, когда все стали одевать кожаные штаны. Многие стали выступать в кепочках. Также и здесь. Пошла волна фонограмм, пойдет волна голограмм,
0: мы же в первых рядах потому что мы вот все новое нам не чуждо.
1: Ничто не чуждо.
0: Мы же идем в авангарде.
1: Нет, нам и старые не чуждо.
0: Нам вообще ничего не чуждо. Чем хуже, тем лучше, как говорится.
1: Главное, чтобы было меньше деревьев.
0: Правильно, а потому что тогда через них голограмму не видно. Ну, если деревья, правильно, мешают же.
1: Мешают.
0: Ничего.
1: Или какая-то она изломанная получается.
0: Ну, конечно, смысл какой.
1: И крон должно быть. Если уж дерево, то без кроны.
0: Да, без батарейки кроны. Знаешь, батарейки кроны такие. Вот, деревья будут без них.
1: Без них.
0: Да, будут на аккумуляторах все деревья.
1: Снизу
0: подпитаем, подключим, пусть растет, зеленеет.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, уважаемый.
5: Смерть мясным.
0: Отлично, очень хорошо.
1: Вы мудрый?
5: Вали свиней, мочи торпеды.
0: Во как, хорошо.
1: А это стихотворение?
0: Нет, не стихотворение, это как это называется, по-моему, болельческие кричалки.
1: Нет, я могу сказать, что это очень тяжело. Можно я правду скажу?
0: Ну, давай.
1: Это дядя Прохора. Дело в том, что он раньше играл музыку, у него не получилось. Он решил стать администратором. Тоже не получилось. Вот в результате он просадил там кое-что, пропил. И сейчас очень... Ну, не то, что озлобился, а у него неудача. Ничего, уважаемый.
0: Нервничает.
1: 50 капель валерьянки.
0: 55.
1: Ну... А не сдохнет?
0: Нет.
1: 55. И все нормально.
0: Да.
1: Дядя 55. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте. Алло.
0: Что-то тихо. Здравствуйте, очень тихо.
1: Да, говорите громче.
0: Вы можете орать в микрофон, можете, телефон?
1: Вы, наверное, знаете как?
0: Вот, так орите.
1: Вы, наверное, стоите на балконе пятиэтажного дома, который не обладает телефонизацией, а напротив, в другой пятиэтажке, стоит ваш товарищ, который протягивает вам телефон, и вот через весь двор кричите, да?
0: В свернутый рупор из ватмана.
1: Да?
6: Нет, я стою на крыше, он внизу там, на земле.
0: Ага, лежит.
1: Да.
0: Ясно.
1: Рассказывайте.
6: Можно вам песню заказать?
1: Ну, попробуйте.
0: Ну, да, может быть, и получится.
6: Нам что-нибудь из «Металлика».
1: Сейчас будет. «Металлика» над «Металликом».
0: «Виталика». «Виталика» какого-нибудь. Сейчас будет.
1: Давай «Виталика».
0: Ну, сейчас найдем «Виталика» и поставим его. Гугл поставим.
1: Дай звонок сейчас еще
0: примем. Давай,
1: потом
0: «Виталика». Потом «Виталика».
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Алло.
1: Да, вот это понимаю.
7: Руки вверх, вы окружены.
0: Давно?
7: Вот недавно.
1: У нас канат уже полез от страха.
7: Стихотворение можно вам?
1: Давайте.
7: Свершилась воля роковая, и над страной под вопли матов взметнулась надпись огневая «Совет народных депутатов». Понравилось?
1: О, я догадался, кто это звонил. Это Светланов Евгений Федорович. Я недавно видел по телевизору, точно так же говорит, он еще и стихи пишет.
0: Стихи отличные, великолепные. Стихи,
1: замечательно.
0: Вот надо к этой газете, чтобы это стихи, вот на куда нас звали завтра?
1: Подходите завтра к 11. Туда. Ну что, Виталика послушаем?
0: Давай, у нас какая Виталика сегодня?
1: Виталика вторая.
0: Диперплическая сегодня. Давай.
1: Виталик.
0: Да.
8: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
9: Я напоминаю вам, что мы с Александром Минаевым в прямом эфире отвечаем на любые ваши вопросы. Вот, в частности, пришел вопрос на пейджер от человека по имени Герасим, такого содержания. Что делать человеку, когда его тянут за канат? Подпись Герасим. Ну, видишь ли, Герасим, тут, как кажется нам, все зависит от того, в какой местности это происходит. Во-первых, если это происходит в городских условиях, то явно то, что тебя тянет за канат, пытается посредством тебя вылезти, в общем-то, из белой телефонной трубки, на которой в данном случае восседает твое канатомечущее великое ухо. Ежели это происходит... Ежели это происходит в лесной чаще, то, соответственно, мало вероятность, что кто-то хочет воспользоваться тобой, чтобы вылезти. Значит, кто-то хочет утянуть тебя. В любом случае, что нужно делать? Упасть на карачки и стараться заняться перетягиванием каната в свою сторону. Единственное...
0: И выиграть.
9: Но в городских условиях нужно вовремя постараться ловким ударом ладони, как это было у Джеки Чана, перебить канат.
0: Карате.
9: Да, когда вот оно уже начинает вылезать. Тогда как в чищобе, в общем-то, этого делать не обязательно.
0: Ну, палкой можно.
9: Можно палкой.
0: Вот. Или если, допустим, Герасим, вот непосредственно вы, у вас такие проблемы есть, можно сказать, кидай муму. Вот. Кидай муму и все.
9: Ну что же, а теперь, я думаю, примем.
0: Примем.
9: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
10: Добрый ночи, еще раз, уважаемые. Здравствуйте. Оба Александра.
9: Здравствуйте, уважаемые, рассказывайте.
10: Здравствуйте. Так вот, значит, у меня еще парочка вопросиков к вам есть. Во-первых, вашу рецензию хотелось бы на альбом «Ботаника» Армена Григоряна. И что еще новенького в крематории выйдет? Это первое. И второе. Вот слышу все время там на общественных работах, то на севере, то где-то еще деревья копаете и так далее. У нас прекрасный музей-ансамбль Царицына, и парк пропадает. Многие деревья гибнут от поражения грибком их. Может, там бы поработали, в парк
0: мы...
10: и заодно на дворцы бы посмотрели.
0: Вы знаете, спасибо, я вот сейчас сразу на второй вопрос отвечу. Мы лучше займемся грибком, который это жрет все подряд, потому что удобнее разводить. Не надо особо много геморроя, не заработаешь. Он сам, ты только занимаешь, говоришь, что разводишь грибок, а он сам разводится. Понимаешь, это вот очень хорошо.
9: А я-то на первый вопрос отвечу, если позволишь. Дело в том, что я, к сожалению, не слышал «Ботаники».
0: Вот, и да, наверное, да, ну все-таки вот это лучше у Армена Григоряна спрашивать. Мы к творчеству его ансамбля имеем отношение, в смысле выпить-закусить вместе.
9: Да, вот.
0: А вот насчет музыки мы слабоваты, наверное.
9: Мы как-то не соображаем, мы пытались аккорд даже подобрать. Вот.
0: Ну, вообще нормальные аккорды у него там, неплохие есть.
9: Нормальные, да, да.
0: Вот. Вообще мне нравится этот коллектив.
9: Хороший, да. Хороший коллектив. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Здорово, геройски.
9: Здравствуйте, уважаемые.
0: Наше почтение.
11: Да, да. Здравствуйте, Александров. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Другой Александр.
9: Здравствуйте.
0: Вот, и тут вообще Александров как собак не резал.
11: Да, да. Ну, я, к сожалению, нет.
0: Может быть, это наоборот, повезло. Потому что тут уже... А то пока, скажем, Александром поздороваешься, и вот, собственно, время, отведенное на вопрос, уходит.
11: А, кстати, что это вам не спится?
0: Ну, а что нам делать-то еще? А вам тогда все не спится?
11: Ну, у меня ночной образ жизни.
0: А у нас что, дневной, что ли?
11: Ну, это не важно.
0: Да, это, собственно...
9: Ну, вы давайте к вопросу.
11: Вопрос к Лаэртскому.
9: Да.
11: Господин Лаэртский.
9: Да.
11: Надвигаются выборы 2000 года президентские.
9: Да.
11: И не собираетесь вы свою кандидатуру выставить?
9: А, безусловно, она будет
0: выставить выставлена. На бабки причем.
9: Она будет выставлена.
11: А вы это... не задумались, что у вас...
9: А шансы велики, потому что мы же выиграли вот эти выборы. Вы знаете, что реально сейчас партия правит ЗОП, что значит за общественную безопасность. Все остальные марионетки.
11: А как с электоратом у вас?
9: Что-что?
11: С электоратом стоит дело.
0: Нормально.
9: Все там хорошо, все схвачено.
0: Электорат лекции посещает.
9: Мало того, нам даже не хватило вагона силиконовых зубов, которые мы вшили вот всем членам нашей партии. Вот, пришлось сейчас еще поставка. Даже некоторым мы вшили по силиконовому вымени вместо зоба. Они согласились на это.
11: Что вы говорите?
0: Да, чтобы было.
9: Чтобы, потому что иначе никак. Иначе...
11: Может быть.
9: Так что в 2000 году даже все эти выборы, естественно, вы как взрослый человек понимаете, они фиктивны. Потому что что мы выиграли уже и 2005 года выборы. Всегда ЗОП.
0: Ну, все уже поделено до нас.
9: Да.
0: Скажем так.
11: А как с командой? Команду какую будете набирать?
9: А вы что, хотите что-нибудь это поучаствовать?
11: Я предложить просто.
0: Во что играете? Мы будем футбольную команду
11: набирать. Нет, команда в смысле правительства.
0: Ну, так.
9: Ну, мы подберем красивых людей. Приличных. Разного цвета, приличных, да. Разного цвета кожи, разного размера обуви обязательно. Так? Да,
0: чтобы разноплановые все было.
9: Чтобы разного пола были.
0: И разнополые.
9: Да. И посадим их, скажем, говорите то, что мы вам напишем.
0: Сначала надо сказать, сидите, а вот когда вот сядете, тогда будете говорить.
9: Да, да. То, да,
0: а то, что... если они будут говорить стоя, то это уже получается не, это, не то, что нужно.
9: Правильно.
0: Я так понимаю.
9: Плюс кадыки мешают обычно.
11: Что-что?
9: А, да не важно.
0: Да
9: ну, спасибо.
0: Так, это мы своем, с вами. Да.
9: Спасибо, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемый.
12: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
12: Я вот первый раз к вам дозвонился.
9: Угу.
12: И вообще это очень удивительно, то, что я вот вообще себя слышу вот в другом углу комнаты. И вот что-то там говорил.
0: Ну, вы в курсе, да, что в прямой эфир попали, да?
9: Да.
12: Ну, вообще-то да.
9: Что ничего страшного.
0: Это все нормально. Тут... Имейте в виду, мы из вас звезду делаем. Да. На полстраны вы сейчас можете сидеть и рассуждать.
12: Я даже, в общем-то, чувствую, что это, в общем, даже и не больно.
0: Ага, что тут больного-то?
9: Говорите, уважаемый.
12: Ну, вот я хотел вас спросить вообще, вот как художник, вообще рисовать умеете?
0: Не то слово.
9: Безусловно.
0: Мы не только рисовать, мы можем даже раскрашивать. Вот эти книжки-раскраски, знаете, такие есть? Вот увлекаемся очень этим делом.
9: Мало того, если вы сейчас нажмете вот 5 раз кнопочку 8 на вашем телевизоре, вы увидите вот интерьер здесь. Вот.
0: Нет, это нет. Я сейчас скажу так.
9: Ты камеру сдвинул, что ли?
0: Я все сдвинул.
9: Спасибо
0: за
9: звонок вам. Спасибо.
0: Сейчас я разовью эту тему.
9: Давай, конечно.
0: И хотелось бы все-таки немножко мотологии добавить, если конечно, можно, конечно, если позволишь.
9: Нужно.
0: Дело в том, что если у вас есть приемник «Сокол» отечественного производства, «Сокол», повторяю, «Сокол».
9: Это то, еще птица
0: это
9: есть.
0: Птица-то и она есть, но приемник «Сокол», значит, задняя стенка этого приемника мажется йодом обильно, и после этого вы спокойно сможете не только слушать, но и наблюдать нашу программу в диффузорах ваших радиоприемничков.
9: Только на «Соколе».
0: Только на «Соколе», только «Онли».
9: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
13: Здравствуйте, уважаемые.
9: Здравствуйте, уважаемые.
13: Вот, очень приятно вас слушать.
9: Еще бы.
13: Вот, значит, хотелось бы такой вопрос задать. Во-первых, я хотел бы сказать, что очень люблю и ваш Александр творчество, и вас.
0: Александр, да, понял.
13: Вот, и мне интересно было бы, значит, задать такой вопрос, услышать ответ. Не хотели бы вы вместе как бы сотрудничать, дать какой-нибудь такой прикольный альбомчик?
9: Спасибо.
0: Вы, кстати,
9: Попали прямо в теме.
0: Не то чтобы в теме, но вы не оригинальны в своих идеях. Дело в том, что мы уже воплотили совместный проект.
9: Да,
0: это рэп-дуэт.
9: Да.
0: Вот, под названием «Ревущий анус».
9: А пластинка называется, состоящая из одной песни, «Срущая овчарка».
0: Да.
9: Так называется.
0: Сначала она была «Ревущая», по-моему, или «Орущая».
9: «Орущая».
0: А потом, да.
9: Потом цензура зарезала, сказала.
0: Да, это неприлично, да.
9: Вот, кстати, на пейджер еще раз напомню, 956-32-32, абонент 109-279. Пришло сообщение следующего содержания. Чем отличается рэп от рейва? Если отличается, то что вам ближе? Подпись Гусинский.
0: Ну, я тоже могу не задумываться. Это буквами? В рейве больше букв, чем в рэпе. Если вот это... Ну, ты сам посуди. Хватит хихикать. Делом занимайся. Значит, смотри, рейв, там 4 буквы.
9: 4.
0: И разные.
9: И тяжелее пишется.
0: Пишется неудобно. Неудобно. Вот. А в рэпе 3 буквы. Рэп, так сказать, если читать по-русски, яр получается, только я наоборот.
9: Или пёр.
0: Это уже
9: ну,
0: так...
9: рэп, пёр. Рэп, пёр.
0: Рэп, эп, пэр.
9: Пэр.
0: Да. Вот, Перес де Куэлли же есть такой, есть. Сокращенно. Это, собственно, от его имени-то и пошел этот стиль.
9: Вот так.
0: Он его первый заиграл еще тогда, в те далекие годы.
9: А как это у него происходило? Ну, в те моменты, когда он срезал опята.
0: Ну, с банановых деревьев.
9: Ведь срезание опят — это весьма ритмичный процесс.
0: Ну, только с шашкой.
9: И он так, первый, второй, вот и все. Первый, второй. Оттуда же и произошло вот это, на первый, второй да. раз считаясь. Потому что больше трех Педро не считал.
0: Нет. Он и Педером-то, собственно, и не был.
9: Не был, да? Ну, я думаю, ему ответили исчерпывающе.
0: Да, естественно. Я даже не сомневаюсь.
9: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
14: Алло.
9: Алло.
14: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
14: Дорогие мои друзья.
9: Здравствуйте.
14: Абрам Самуилович я.
9: Здравствуйте.
0: Очень хорошо.
14: Я вот, мне 70 лет, и я хотел бы узнать, скажите, а вы еврейскую музыку будете когда-нибудь передавать или не будете?
9: Безусловно, безусловно, будем. Мало того, да, спасибо вам за звонок.
14: Знаете, хотел что сказать. Я вот всю ночь сидел и смотрел, я парализованный, концерт Иосифа А. Кобзона. И вот там выступил камерный ансамбль турецкого вместе с Кобзоном.
9: Да, да, да.
14: И он произвел на меня ошеломляющее впечатление.
9: Вы знаете, я тоже был сражен, я глазам своим не поверил.
14: Ага, вот когда они там вот делали. Вот,
9: я прям пришел в восторг.
14: Вы знаете, я прям чуть не задвигался.
9: Вот, да.
14: Вот, это... Я прошу вас очень передать опять этот турецкого, чтобы он звучал у вас почаще.
9: Хорошо, спасибо. Мы обязательно постараемся выполнить вашу просьбу. Спасибо.
14: Благодарю вас.
9: До свидания.
14: Я с надеждой буду слушать это.
9: До свидания.
14: До свидания.
9: Вот так вот. Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
0: Наше почтение.
15: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
15: Скажите, пожалуйста, правда, что вы снимались?
9: Вы имеете в виду Тверской, что ли?
15: Дюма мать сценарий писала.
9: Я что-то не понимаю. Можно поотчетливый?
15: Да нет, просто некоторые товарищи, вот, что вы видели вас на экране телевизора в каком-то. Можете
9: описать? А вы спрашиваете у Саши или у Саши?
15: А, нет, у Саши Лаяшко.
9: Вот как. Ну, видимо, были какие-то. Я, правда, честно говорю, да, в «Утренней звезде» я в конкурсе был.
0: Ну, ты ж крутой теперь. Вот тебе и на газеты не подъедешь теперь.
9: Так. Нет, было, действительно, что-то было. Кстати, вот, видимо, нужно сказать, что мы совместно с Александром также приняли участие. Я не помню, все время забываю название этой программы. Это вот что-то снова...
0: «Новый год нон-стоп».
9: Да, вот, и там будет композиция «Тайм-аут», и моя тоже будет звучать. Вот. У вас снова альбома какого-то?
0: У нас снова, но старая песня. «Буратино» там будет звучать во всей, так сказать, его красе.
9: А у меня вот совершенно новое. Так что, в общем-то, смотрите. Я думаю, вам будет приятно видеть молодые, красивые лица на пыльных экранах ваших этих диапроекторов.
15: Спасибо.
9: Спасибо вам.
15: Где-то моего чистого глаза.
9: Сегодня нет. Спасибо. Такой вопрос. Планируете ли вы открыть свой новый сайт в интернете? Подпись «Спасибо, Сплин». А у тебя есть сайт?
0: Это что значит сайт?
9: Ну, вот я страница, хотел узнать.
0: Что ли? Видимо, у нас есть. Но я, к сожалению, не могу сказать. Хотя, в принципе, ты знаешь, я сейчас вот пластиночку нашу разверну, и вполне возможно, что я могу сказать электронный адрес.
9: Ну, посмотри, может, что там сказано.
0: Сейчас скажу. Вот. А, нет, это не тот. Адрес странички «Тайм-аут».
9: Ты смотри, не дай случайно свой домашний.
0: Не-не-не.
9: Как в прошлый раз.
0: Электронный. Значит, что еще могу сказать? Есть у нас страница по адресу программы «А», там можно найти. А можно найти нас вот здесь, в интернете. Я не знаю, как это правильно читается. Это http://www.apostrof.ru/music/timeout.htm.
9: Вот это как. И есть рэп, кстати.
0: Ну, а я же говорил, что у нас рэп-дуэт. Если бы мы играли какую-то другую музыку, я бы по-другому читал.
9: Вот, кстати, пришло сообщение хорошее. Камерный ансамбль турецкого будет петь 19 числа в проекте «Голоса родных». Это ансамбль канонического импрессионизма
0: «Голоса родных». Ну, видишь, как мы в жилу со, своей, это вот, со своими телефонными разговорами.
9: А, кстати, я тоже так в легкую-то отрекламирую. Да, 19 декабря вот в овальном зале вот этих музыкантов вся энтреприза снова будет концерт «Голоса родных», где будет огромное количество классических. Это будут ремиксы пьес всяких композиторов, угу. Да, подпись «Макароны». Ну, следующий телефонный звонок.
0: Да.
9: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
16: Здравствуйте, я
9: здравствуйте.
16: Здравствуйте. Как здоровье?
9: Вот да, шалит.
0: Да, ну, не то, чтобы шалит, балуется потихонечку, да. Да.
16: Это «Эхо Исраэль».
0: Как?
16: Это «Эхо Исраэль».
0: Не, вряд ли это «Израиль», это просто «Эхо».
16: А что вы это так похожи?
0: А да? Ну, мы, значит, стараемся.
16: Ну, спасибо вам за внимание.
0: Пожалуйста.
9: Да, вам спасибо, бесспорно спасибо. Здравствуйте.
0: Иришка.
9: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
17: Доброй ночи, уважаемый.
9: Здравствуйте.
0: Добрейший.
17: Здравствуйте нафиг.
0: Здравствуйте нафиг, дорогой.
17: Во-первых, спасибо Александру за чудесную песню, прозвучавшую вот в начале передачи.
0: Какому?
17: Лаверскому.
0: Ну, вот надо конкретно надо говорить.
17: А вот единственная была песня на русском языке?
0: Нет, нет.
9: Еще
0: дело
9: была.
0: В том, что была одна как раз песня его, а вторая как раз песня моя.
9: Да.
17: А, вот. Да, точно.
0: Вот.
17: Ну, в общем, та тоже хорошая, но она как бы уже старенькая.
0: Да, она не новая.
17: Новенькая.
0: Она не новая.
17: Да. И вот у меня вопрос к Александру.
9: Вот какому?
17: Лаверскому.
9: Ага.
17: Как-то раз зашел разговор в передаче о вашей записи, вот этой пиратской. Музыка в стиле Кин, которая на горбушке подается.
9: Да, да, был дело, да.
17: Да. Ну вот вы прошлись по ней так очень негативно, что она, дескать, вам не нравится. Но, по-моему, это одна из лучших ваших записей, собственно. Но не в смысле качества звука, а в отношении вот аранжировок всего этого дела.
9: Да, вполне возможно.
17: Вот я хочу спросить просто. Вот у вас в группе такие чудесные музыканты играют. Вы сами.
9: Ага.
17: Замечательный певец. Вот почему бы вам, вашему коллективу, не выпустить пару-троечку концертных альбомов. И нам радость большая, ну и вам, наверное, выгодно.
9: Ну, понимаете, что это сложно технически. Вот Саша не даст соврать, как они писали вот свой этот концертный альбом. Это работает, то есть это не просто пришел и записал концерт. Вот, типа, и все готово.
0: Это сопряжено с большими финансовыми трудностями.
9: Да, финансовые трудности.
0: Оборудование нужно же везти в зал.
9: Да. Из зала потом.
0: Из зала потом вести.
17: Ну, можно же один раз сделать.
0: Ну, я не знаю, как вот насчет моего коллеги, сидящего напротив меня, но мы смогли вот такую себе возможность предоставить. Всего лишь один единственный раз у нас есть концертная пластинка одна. Вот, но это...
17: Квачи прилетели, да?
0: Да, квачи прилетели. Это концерт, да, живой, не монтированный, все как сыграно, так оно, собственно, сведено и выпущено. Но определенные трудности, естественно, есть. Это технического порядка, поэтому здесь действительно...
17: Нет, а собраться-то и отыграть можно, в конце концов, и в студии.
9: А смысл тогда?
17: А группой.
9: Это получится нет, не концертный нет, нет. Альбом.
17: Ну, это я понимаю, что уже не концерт,
0: ну, вот мы все
17: так, групповой.
0: Ну, если опять касается нашего коллектива, то мы так и делаем. Собираемся в студии и играем все это дело там. И записываем. Но это совершенно другая энергетика.
17: Ну, а у Александра-то у него альбомы... Его, Александра Лаевского, не группы Лаевских.
9: Ну да, да.
17: Там инструменты-то электронные всячески, а не акустические.
9: Ну у меня потому что происходит сочинительство всей этой байды в студии, вот в этом вся сложность. То есть,
17: ну, а партитура-то у вас есть, то есть когда
9: вы
17: в группе играете?
9: Вы же взрослый человек, ну какая партитура? А, когда в группе, конечно. Да. Когда в группе потом музыкант вот, переигрывает это, снимают, у них, конечно, есть.
17: Ну так можно же все это сыграть в студии?
0: А смысл,
9: если это уже записано? Нет, я понял. Будет идея такая, вернее, она уже есть, сделать Greatest Hits, сыгранный вживую, вот, в концертной форме, или, ну, как минимум, вживую. Вот это мы планируем сделать, но тоже пока что есть другие дела. Знаете, вот высадка, разгрузка.
0: Сейчас.
9: Не до музыки, понимаете?
17: Уже хорошо.
9: Время трудное. Трудное время.
17: Да.
9: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, классную мостовую бутылку поставили. Я даже не обратил внимания. Вот на Арбате. Тут ты, наверное, не помнишь ничего, да?
0: Когда?
9: позавчера, что ли, тут?
0: Конечно, ничего.
9: Она сейчас стоит тут такая здоровая.
0: Да?
9: Да.
0: Это хорошо.
9: Выросла.
0: А к чему ты это?
9: Да просто что-то в голову вступило. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
18: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
18: А вот такую вторую пластинку, вот грачи прилетели, а то бомбы прилетели, или там стукачи у Дзержинского, или ходоки на финишной прямой.
0: Это кому,
9: спасибо, спасибо.
0: Кому вы предлагаете это записать?
18: Ну, вот вам.
0: Нам. А давайте лучше мы вам предложим записать эту пластинку, и вы принесете на эфир, мы с удовольствием сделаем, значит, презентацию вашей пластинки, вот эти ходоки на финишной прямой вместе с Дзержинским.
9: Да.
0: И вот, и с грачами и бомбами. Вот. А также мы напишем, значит, одну критическую ругательную статью.
9: А другую очень, хвалебную.
0: А другую хвалебную. В очень, так сказать, солидные издания, мировые. Ну, что это? Например, там в Билборд. Вот, на иностранном языке.
9: Тоже.
0: А в бильярд
9: сходим
0: потом,
9: потом.
0: Будем, после презентации, после банкета будем играть в бильярд.
9: Спасибо.
18: Алло, сон приснился после прошлой передачи. Вот я у негров всех собрал в Москве и спрашиваю, почему у вас кожа черная, у нас белая? Они говорят... А у вас одного слоя не хватает. Вы биологию знаете? Я вообще два класса кончил. И ну, меня по форсочкам запускали. Там.
0: Не, ну биология... Ну, спасибо, мы по ботанике специализируемся. Мы же вот ботанические академии заканчивали. Один первую, а другой вторую. Вот, я имею в виду мы с Александром Лаерским.
9: Нет, еще я закончил вот студию лепки имени Сечкина.
0: Ну, это правильно. Лепишь, сечешь. Лепишь, сечешь, что лепишь-то
9: да.
0: вообще? Так, вот. А так мы больше все-таки по растениям. Вот он же говорил, что он разводит эти деревья, а я развожу грибок, который деревья пожирает.
9: Да, так что мы целиком при растениях и при делах.
0: Преимущественно на бабки разводим все это дело.
9: Конечно, преимущество. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
19: Доброй ночи.
9: Доброй ночи.
0: Добрейший.
19: Очень рад вас слышать.
9: Угу.
19: Обоих.
0: Бога.
9: Бога.
19: Ну, главный у меня вопрос такой. Почему передача пропала, где Акакий Назарыч, так сказать, и все остальные квачи принимали непосредственное участие в ежедневной передаче, доставлявшая столько минут, так сказать, приятных поклонникам?
0: Понятно.
9: Спасибо за вопрос.
0: Я не знаю, как на него ответить. Дело в том, что она не пропала, она есть, но она идет на другой радиостанции, скажем так.
9: Да, по средам.
0: По средам, могу время сказать, в 23:00, так что сами понимаете. Покрутите ручку радиоприемника, услышите знакомые голоса и, значит, найдете, если нужно.
9: Да.
0: Программа так и называется «Здрасте, нафиг, квачи прилетели».
9: Я еще раз напомню, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Минаев, один из участников группы «Тайм-аут».
0: Представитель, художественный да. руководитель и, на секундочку-минуточку, внимание, еще и музыкант ансамбля «Тайм-аут», ансамбля модологической музыки «Тайм-аут». Вот
9: и мы отвечаем на любые ваши вопросы в
0: каверзные,
9: прямом эфире.
0: Желательно,
9: да. 203-19-22 – это телефон прямого эфира.
0: Значит,
9: также
0: да.
9: пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Мы всегда готовы.
0: Еще хотелось бы только добавить такие вещи. Вот вдруг кто-нибудь только что включился, что мы игнорируем дебильные вопросы.
9: Да.
0: Вот, значит,
9: а также те вопросы, которые нам покажутся дебильными.
0: Да. Значит, если ваш вопрос проигнорирован, и, значит, мы вам советуем призадуматься и, так сказать, как ты тогда еще сказал-то?
9: Пойти и сдать повторный анализ.
0: Да. Ну и еще сказать такую вещь. На каверзные вопросы мы будем давать каверзные ответы.
9: А также оставляем свое право не отвечать на вопросы.
0: На любые.
9: На любые.
0: Даже и не дебильные.
9: Да.
0: Все равно задумайтесь.
9: Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
20: Здравствуйте. Вот потрясающе, уважаемый Александр. Третий раз к вам дозваниваюсь. Знаешь, теперь вопросик у меня такой к Александру Лаэрцку по поводу программы «Монморанси». Насколько я понимаю, это названо в честь персонажа произведения «Джером Каджером. Трое в лодке, не считая собаки». А где же у вас Харрис, где же у вас Джордж и другие персонажи этого произведения? Это первый вопрос.
0: Можно я сразу на него отвечу? Просто это не Лаэрский, я знаю историю этой программы.
9: Да, да.
0: Дело в том, что рассказ «Трое в лодке, не считая собаки» был написан после того, как эта программа первый раз вышла в эфир. И вот именно «Монморанси» содран отсюда.
9: Прототип.
0: Да, писателем великим Джеромом Кайф Джеромом.
20: А второй вопросик такой.
2: Пожалуйста.
20: Замечательный коллектив у вас был в гостях. Это Франц Квартет.
1: Да.
20: И вы вроде сказали, что как-то с ним сотрудничать будете. Одну песенку уже спели. Что-то ничего не слышно о вашем сотрудничестве.
1: Ну, понимаете, на все же нужно время. Они тоже люди заняты. То есть дело в том, что то есть, кто там пуделя стрижет, кто ручки полирует, кто памятники чистит от снега. Это же все тоже. То есть люди все при деле сейчас.
20: А еще раз они не смогут появиться в вашем эфире?
1: Смогут.
20: Это же такой замечательный коллектив.
2: А вот я тоже можно встряну в разговор?
1: Конечно, ну, конечно.
2: Я хотел бы вот вам, так сказать, вопросом на вопрос ответить. Вы говорите, что вы не слышали, что там происходит с творчеством Лаэрского и вот этого коллектива. У меня такой вопрос. А где вы слушали?
20: В смысле, где я слушал? Я и на Горбушке довольно часто появляюсь, и в кинотеатре «Авангард».
2: Нет, это вот вы там смотрите. А вот
20: я
2: где
20: имею
2: вы слушали?
20: На носителях, на CD, на магнитофонных кассетах.
2: Ну, тогда это другое дело.
1: Это другое дело.
2: Да, это будет, наверное, выпускаться только на видео.
1: Видимо, на видео. Видимо.
20: Хотя бы.
1: Вот. Но мы сразу сообщим же.
2: Но там будет только саундтрек прописан. Там
1: а видеоизображение не будет, конечно. А это и ни к чему.
2: Да. Зачем? Так что вам придется сначала приобрести хай-фай видеомагнитофон и опять же стереофонический телевизор.
1: Или наушников достать.
2: Лучше наушники, да.
20: Всего доброго. Да.
1: До свидания вам, до свидания. 203-19-22. Ну, все ваши вопросы сегодня тут найдут ответы.
2: Я все-таки думаю, что лучше ему купить телевизор. Он дороже. Я к тому, что, ну вот в предыдущем разговору. Вот. Потому что наушники стоят намного дешевле, а так, чтобы человек в долги влез, понимаешь, хоть почувствовал себя как-то неуютно.
1: Но с другой стороны, если он будет в наушниках, то можно за его спиной греметь чем-нибудь, тоже свой плюс. Хлопать там.
2: Ну, тогда пусть купят телевизор с наушниками.
1: Вот это еще лучше. Тогда телевизор
2: с наушниками. И магнитофон хай-фай.
1: Да, совершенно.
2: Ну а куда же без него делать? Или можно, кстати, будет на видеокассетах в монорежиме выпускать. Это саундтрек в монорежиме. Не стерео, то бишь.
1: Ну тогда нужно будет каким-то образом делать тоньше пленку.
2: Тоньше пленку, правильно. А в другой посторонний шум. А в другой канал посторонний шум.
1: Для сравнения.
2: Чтобы постоянно мешало. Чтобы невозможно было слушать.
1: Чтобы нельзя было отвлечься и расслабиться. Потому что расслабление мешает усвояемости.
2: Да, продукта.
1: Расслабляться нельзя. Нужно всегда быть в напряжении.
2: Давай.
1: Пусть шумит.
2: Давай, там, видать, кто-то очень...
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
21: Алло.
1: Да-да-да. Здравствуйте, уважаемый.
21: Саш,
1: да.
21: Хотел поинтересоваться, как продвигается написание твоей сказки? Помнишь, вот ты у Деброва что-то рассказывал?
2: А, это ко мне вопрос, я так понимаю.
21: Да-да-да, Саш, да, к тебе.
2: Ну как, я... закончить я ее, собственно, еще пока не закончил, но она в стадии близкой к завершению, и как только она будет закончена, естественно, я попытаюсь ее издать. Это так, сказка, это имеется в виду про таракана Бобсона.
21: Да-да-да-да.
2: Вот, будет все это дело издаваться и читаться.
21: Эта сказка безумно понравилась всей семье моей, особенно дочке, представляешь? Умиляет просто.
2: Ну, старался от души.
1: Мало того, я открою маленький секрет, что Александр еще будет ставить кукольный спектакль по этой сказке.
21: Вот это да. Вот
2: в театре Образцова.
1: Да, там таракана Бобсона будут аж 4 артиста исполнять, потому что у него много крыльев разных, этих усов там. 4 человека. Вот так вот. 4 Бобсона.
21: Ну, да. Спасибо, Саш, за матологию. Всего доброго.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо.
21: Спасибо.
1: До свидания, до свидания. Ну что, следующий звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Вы как бы угомоните вот этого сверчка. Да-да, нет, да. Это не к
1: это
2: вам.
1: Это не вас, да.
22: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
22: Ну вот я звоню по поводу Раста-клуба, я на пейджер прикинул.
2: А что это такое, да?
1: Да.
22: Ну, когда-то была передача, посвященная регги.
2: Значит, это не ко мне вопрос.
22: Да, да.
1: Это да, так вы имеете в виду не Рафт-клуб, а Раста-клуб.
22: Да, да, но там
2: что... Раста так...
22: сидит, он не понимает, о чем он там
1: пишет. Я понял.
2: Раста-то мы знаем, что такое.
1: Да, и какая информация?
22: Ну, вот меня интересует. Раньше они были, по-моему, на авиамоторной, а где они теперь?
9: А, этого мы не знаем, извините. Не знаем. Тут и да.
2: Тут не до этого. Нам сейчас не до этого. У нас проблема.
9: Да, у нас тут проблема.
2: У нас надо этот дуэт поднимать, дуэт на ноги ставить. Да. Альбом выпускать.
9: Кредит отдавать.
2: Ну,
9: здравствуйте.
2: Брать. Сначала взять надо, да.
9: Вы в прямом эфире, мы полны
3: комнаты. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, рассказывайте.
3: То есть, если вы сейчас выглянете в окно, то вы увидите меня, прицепившуюся к подоконнику студии.
2: Мы это не видим, мы это чувствуем.
3: А, вы меня уже не увидите, я уже падаю.
2: До свидания, молодой человек.
9: Да, да. Ну все, то есть полетел, что ли?
2: Ну нет, что-то еще это...
9: Кричит. Ну уже слышно вас очень плохо.
2: Алло.
9: Все. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Добрый день.
9: Здравствуйте.
4: Вы знаете, очень трудно к вам дозвониться.
2: Это популярная радиопередача.
4: Вы понимаете, Александр Минаев,
2: да,
4: он такой веселейший, что он буквально нашего любимого Александра Лаэртского чуть либо не зашибет. Веселим.
2: Да нет, такого не бывает.
4: Ну, я тоже думаю, что Александр Лаэртский напряжется и выдержит.
2: И вы, конечно, выдержит.
4: Он выдержит.
2: Тем более, что я же...
4: с этого веселья съехать и спеть какую-нибудь песенку, такую грустную и, знаете, душевную.
2: А в чьем исполнении?
4: О, ну, конечно, в исполнении гостя.
2: Сейчас мы сделаем...
4: Если Александр Лаэртский споет, мы тоже будем рады.
2: Сейчас я вам найду песенку.
4: Ну,
2: а вот, знаете,
4: Александр
2: номер...
4: Минаев, ну, найдет что-нибудь грустное.
2: Будет грустное.
4: Такое душесчипательное.
2: Будет грустное.
4: Вот слеза так потечет, потечет, потечет.
2: И потом высохнет.
4: А, и так, ну, соответственно. Привет.
5: Опять приходит осень, когда никто не просит, под ноги листья бросит, дождем холодным косит, да.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Минаев. Мы в прямом эфире отвечаем на ваши вопросы, причем любые. Также посредством пейджера, его номер 956-3232, абонент 109-279. Вот. Пришло сообщение, касаемое песни о лысых.
1: Про лысых. Ну, да. Сегодня она не сможет прозвучать. Я просто не взял эту пластинку, где она записана. Если какие-то вообще из модологического ансамбля интересуют песни, у меня с собой только пластинка, к сожалению, «Жертва научной фантастики». Вот, это наш вроде как последний. И вот оттуда мы сможем что-то... А так вряд ли.
0: Понятно. Расскажите что-нибудь об азедовой болезни и базитизме в частности. Ну, дело в том, что у нас были большие спецпрограммы, посвященные этому тяжкому, ну, явлению, поскольку это не болезнь, а явление. И для этого необходимо присутствие Андрея Орлова, нашего базитолога. Он это сделает гораздо лучше. Александр, можно пожить у вас на радиостанции «Дима»? Да, Дима, конечно, но для этого вам нужно сдать анализы, собрать все справки и также подписать обязательства о том, что вы не будете тут ходить, потому что убирать некому
1: совершенно. А если анализы у вас будут плохие, вам придется пить козье молоко.
0: Да, или просто выйти вон.
1: Ну, вместе с анализами.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло?
0: Ну, не хотите, не говорите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Алло?
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрейший вечерок.
3: Это Коган.
0: Здравствуйте.
3: Который голый завтрак и так далее.
0: Безусловно.
3: Вот. У меня к вам одна просьба. Моя дама уже уснула. Она ждала одну вещь. Вы можете ее поставить?
0: Ну, если она уснула,
1: а вы кого вы спрашиваете?
3: Ну, у вас под рукой есть вещь Rolling Stones?
0: Увы, вот нету.
1: Нет.
0: Под рукой прям нету.
1: Нет.
3: Пожарьте рукой.
0: Господин,
1: ну, шарю,
0: Коган,
1: шарю.
0: Господин Коган, вы, наверное, несколько ошиблись. Дело в том, что мы не выполняем заявок. Для этого есть другие радиостанции. Мы отвечаем на вопросы. Извините, привет жене. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я вот хотел бы... Вот, значит, мы вот задавали вопрос по песне про лысых. Вот, к сожалению, она вот не смогла прозвучать в вашем эфире. Нам очень жалко. Мы очень любим вашу программу. Извините, я не поздоровался. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Вот, мы сейчас... самбаню вам.
1: Сам-сам-баню.
4: Отлично. Доброй вам ночи. Ну, как бы я вот хотел бы вам задать... Я вот... на самом деле зубной техник. Вот.
1: Зубы я по дешевке предложить хотите?
4: Нет, я хотел бы вам задать вот вопрос, вот что вы думаете по поводу протезирования вообще как бы стоматологического?
0: Хорошо это или плохо?
1: С точки зрения матологии?
0: Спасибо, ну, спасибо.
1: Вообще это великолепная вещь, протезы, понимаешь? Я бы даже сказал, это заменители органов определенные. Вот что тебе нужно заменить?
0: А я уже...
1: Моментально. Ну вот если обращаться к предыдущему оратору, можно только зубьев тебе в два ряда напротезировать.
0: А у нас же даже была целиком передача, опять же, вернее, программа, вот, что говорит о том, что вы все-таки не постоянный наш радиослушатель. Когда приходил известный стоматолог, я, к сожалению... фамилия его была Геннадий Витальевич Успехов. Вот, он рассказывал о новом методе зубопротезирования. Это когда вставляются вместо зубов клювы птиц, вот, которые очень твердые,
1: нормально.
0: Ноздри отдельно сперва это запломбируются, и потом они... То есть, вот, достаточно...
1: Немецкие пломбы лучше всего использовать.
0: Да,
1: это я как специалист говорю.
0: С бляхой BMW.
1: Да,
0: там,
1: да,
0: такие,
1: да.
0: Они,
1: да.
0: Ну,
1: прям
0: любая там.
1: Полный рот.
0: Полный рот.
1: На этих, да.
0: Вот, даже видно. Да.
1: Очень удобно.
0: Также делаются на передних отрезцах рельефы родных. Вот, например...
1: Можно инкрустированные сделать.
0: Инкрустацию. А у нас был товарищ один, вот наш хороший, помнишь, да, Гену? Вот тогда вот он улыбался, когда брался замочку уха, у него два передних резца были сделаны в форме кремлевской стены, и загоралась кремлевская звездочка.
1: У него там с батарейками, что ли?
0: Ну, там у него было в ухе какая-то батарейка, потом выбили ему эту байду.
1: Это, наверное, была та самая крона, без которых деревья сейчас вот.
0: Да,
1: без
0: вот,
1: крона,
0: все,
1: без,
0: да. Вот. Ну что же, телефонный звонок. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, ребята.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вы знаете, вы отвечаете на вопросы. Как-то давно был ваш такой материал. Вы помните там про сомиков и про влагалищных ежиков? Вот.
1: У меня
2: я своим
1: не было
2: знакомым
1: такого.
2: Дамам рассказал.
0: Да.
2: Они не поверили. И сказали, что если бы они знали, они бы с удовольствием не спали, послушали. Мне этот материал очень понравился. Вопрос, нельзя ли его повторить, вот ту передачу?
0: Я понял, понял. Вы знаете, как-нибудь в удобное время, я вам это обещаю, сомик, как же он на У назывался, я, к сожалению...
2: Ну, вы помните,
0: да. Ну,
2: о чем?
0: Да, да, да, да, да. Обязательно, спасибо, спасибо.
2: И вы знаете, да. Еще одно. Вы большие молодцы. Вы, во-первых, классно ведете передачу, и даже вот когда там разыгрывают между собой, когда вот этот, который сейчас звонил, говорил, что ему 70 лет, ну это, конечно, явная понтяра, у него молодой голос.
0: Не, ну это просто наш референт, он в соседней комнате сидит и иногда разбавляет.
2: Вы
0: понимаете,
1: да.
0: Что...
1: Но это... вы в курсе, что вы тоже в соседней комнате?
2: Да, да, я в соседней комнате, но только далеко.
1: Да, далеко в соседней комнате.
0: Да, далеко.
2: Слушайте, ребята, вы честно большие молодцы, мне... 62 года, я старый бабник.
1: Это очень хорошо.
2: И ценю вашу передачу.
0: Спасибо.
2: Уверяю вас, что вы молодцы.
0: Спасибо.
2: Вы, во-первых, с юмором ведете ее, а потом, вы знаете, на полном серьезе. Это, то есть ваша передача стоит эфира. Здоровья вам, мужики.
1: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: И честно. Про сомиков еще раз.
0: Обязательно. Ну, конечно. Конечно, конечно. Вот на пейджер пришел вопрос к тебе.
1: Я вот, сейчас, тебе, да, я вот насчет ежиков только могу сказать. Вот, про, это, да здравствует ежини черноземья. Еж, капузный, еж, капуза, капуза, немного жира. Покупайте капузу, товарищ Капуздина в Капуздина.
0: Пап, что это было?
1: Это про ежей.
0: А, понял. Пишет ли Александр Минаев ортопедическую музыку? Подпись Гусинский.
1: Ну, если надо, я, в принципе, стал писать на заказ. Я, на социальные заказы я написал 2 песни на заказ. Вот. И если Гусинскому господину очень нужно ортопедическую музыку, сделаем.
0: А как тебе понравилось, вот помнишь, я пел таким высоким женским фальцетом «Солита».
1: А, отлично, ну, да.
0: Лучшая моя работа. Да.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Ну, не хотите, как хотите. Здравствуйте, мы полны
1: вот
0: внимания
1: к вам. Вот мы как раз, вот это и был проигнорированный.
5: Здравствуйте.
1: Да. Да.
5: Меня, кстати, тоже Александр зовут.
1: Вообще трое.
5: Да, да, вот предыдущий вот референт, да, я так понял.
0: Который
5: да,
0: молчал, да, да вот.
1: Ну, вы тоже, кстати, референт.
5: Вот перед этим звонил.
0: Ага.
5: Он сказал, что с юмором вы ведете. А почему юмор молчит?
0: А юмор, честное слово, сейчас...
1: Он уже он старенький,
0: нет,
1: он уже спит.
0: На разгрузке он, Саш, на разгрузке.
1: Ну, я просто не хотел на этом акцентировать.
0: Да?
5: Да.
1: Потому что сразу начну спрашивать, что он разгружает.
5: Да ладно, бог с ним. А вот вопрос мне такой
0: да,
5: интересует.
0: Да, кстати, он скоро будет с ним, судя по его состоянию.
1: Да. Да-да, мы слушаем.
5: У меня один дружок, значит, завел собачку.
0: Ага.
5: Она исключительно человечной питается. Вот что делать? Потому что она вроде убивать-то не хочет,
1: ага.
5: А другой пищи пока она, вот, ну, как бы не принимает.
1: Он женатый?
5: Сложно сказать. По-моему, он разведен давно уже.
1: Да? А то я просто хотел это предложить ему к теще в гости сходить.
5: А может быть, это не собачка уже?
1: Ну, не ладно.
0: А мне кажется, что... Вот я... Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот если бы вы на пейджер это сообщение прислали, мы бы на него не откликнулись.
1: Проигнорировали. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
6: Я одессит из Еревана. Угу. Здрасте.
1: Здрасте.
6: Я в секс-шопе побывал и там узнал, что уважаемых в народе педерастов сегодня величают гиперсексуал. А знаете ли вы, что этот самый гипер распространяет сифилис и трипер? И ежели он с вами переспит, то запросто получите мастит.
1: Это вряд ли.
0: Этого мы не допустим.
6: Я одессит с Азербайджана, здрасте. И я узнал, что в Западной Европе тот может называться педерастом, кто побывал хотя бы разочек в шопе. Ах, наконец-то по разврату догнали все же мы Европу. И за умеренную плату возможно сдать в аренду что-то.
1: Отлично. Угу,
0: спасибо.
1: Да.
0: Спасибо. Ну, Кстати, объявление можно сделать небольшое? В наш секс-шоп, который называется так же, как и наша программа, Монмаранси, поступила новая партия поросячьих хвостиков. Так что всех туда милости просим, пока она хватит на всех.
1: А я вот про гиперсексуалов хотел сказать.
0: Давай.
1: Это, значит, происходит слово от слова гиперболоид. Вот. Только тот лоид... Понимаешь? А этот совершенно не лоид.
0: Ага. Вот тут вопрос тебе на коробочку, пейджер. Следующее. Знаком ли вам новый музыкальный стиль глумкор? Поясню, это почти то, что делаете вы.
1: Да, ну в таком случае знаком, если это почти что. А я думал, это когда, знаешь, там корреспонденты глумятся, глумкор.
0: Глумление.
1: Глумление над корреспондентами, скажем так. Да, знаком, потому что мы этим постоянно занимаемся. Ну вот.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: Кузьма, ты наверняка слушаешь этих двух шутников, позвони мне домой. Спасибо за эфир.
1: Пожалуйста.
0: Слушай, а почему бы нам не открыть пейджинговую компанию?
1: Не надо. Не надо. Надо нам какую-то другую компанию это открывать. Потому что, ты знаешь, я бы, если бы человек, допустим, не повесил трубку вовремя, я бы, наверное, ему за вот такую гениальную мысль, потому что очень хорошая мысль, я бы, наверное, ему даже какой-то приз бы от себя вручил. Но... Не складывается у него с призом, потому что...
0: Торопливый он наш.
1: Был, потому что... Ну, меня порадовало вот
0: меня
1: это.
0: Меня тоже. Хорошая фишка.
1: Да.
0: 203-19-22. Ну, учтите, что бомба попадает в одну воронку один раз.
1: Да, дважды. Один раз, дважды, один раз.
0: Понял, почему я это
1: ну, что, все, призы мы просто не дадим, потому что уже никому. Да, кто вот второй раз, если даже будет перезванивать этот же человек и говорить, дайте приз, шикарный у меня приз, я его тебе отдам.
0: Давай.
1: Вот. Нет, на самом деле, ну я же вот обещал тогда принести.
0: Да, все,
1: вот.
0: Да.
1: Ну нет, не дам. У меня уже теперь жаба задушит. Надо было сразу.
0: Да. Сразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да-да-да.
8: Вот, я смотрю, это все на стакан напрашивается, все звонят.
1: Конечно, все выжрать охота.
8: Конечно, а вам председатель не нужен?
1: Да, смотря чего.
8: Ну, компании.
1: Председатель. Ну, мы сами здесь начальники неплохие.
8: Ну, вот когда я Лениным-то был, я же сидел за плату за тройную.
1: Ну.
8: Да.
1: Это хорошо.
8: А когда на воле, так...
1: Нет, я боюсь, что, наверное, к нам...
0: Спасибо,
1: мы сами
0: спасибо.
1: За тройную плату отсидим.
0: Спасибо, спасибо. Да, слушай, как все-таки, конечно, вот экологическая обстановка меня начинает тревожить, ты знаешь.
1: Ну ничего, потревожить немножко. Поматросит и бросит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Я все боялся, что не туда попаду.
0: А ну, вот если бы вы попали не туда, вот что бы вы делали? Вот представьте себе, что вы попали не туда, а в квартиру.
9: Вот именно.
0: Да, и чтобы, ну что бы было страшного? Да ничего страшного.
9: А вы до которого часа будете?
0: Вы имеете торговать до которого?
9: Да.
0: Круглосуточная торговля у нас.
9: Спасибо.
0: До последнего клиента.
9: Спасибо.
0: До свидания.
1: Да. Ну,
0: бомба такая в окно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Спасибо, Сергей. Доброй ночи.
0: Пожалуйста,
1: Вить.
10: Алло.
0: Да, Вить.
10: Вы знаете, мне никому не хочется передавать привет. Вот, и не спрашивать, до которого часа работает ваш рынок.
1: Угу.
10: Мне бы хотелось послушать, и я...

0: Александром Минаевым, участником группы «Тайм-аут». Отвечаем на ваши вопросы, причем на любые вопросы, связанные не только с музыкой, даже лучше, если они не связаны с музыкой, в прямом эфире по телефону 203-19-22 или посредством устройства, именуемого пейджер, 956-32-32. И ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А также слушаем разную музыку. Например, только что пел Фрэнк Заппа. Ну что, поднимаем свисток.
1: Да, естественно, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здрасте, нафиг.
1: Добрейший вечерок.
2: Я бы вот хотел бы передать вот заявочку, вот как бы вот из того диска, который у вас есть, жест научной фантастики, передайте нам заименную песню, пожалуйста, если вам не трудно.
1: Ну, давайте не сразу мы ее поставим, мы сейчас.
0: Конечно. А мы запомнили ее.
2: Да. Вот. И еще как бы такой вот я хотел бы вам прочитать стишок один. У меня друг есть один. Вот. Ну, стишок, я не знаю, как вот на ваше мнение.
1: А длинный?
2: Нет, не длинный, он очень короткий.
1: Это уже хорошо.
2: Вот, слушайте. Я негров с детства не люблю, и убивать их буду. Достану бомбу, пулемет и нож большой добуду. Поймаю негра поутру и сразу расстреляю. А если жалко вам его, и вам накостыляю. Как вам вот такой вот стишок?
1: Стих хороший, но очень кровожадный.
2: Ну, да, есть немного.
1: Я все-таки сторонник более каких-то мирных таких стихов, там, про ежей, например, ну, про кого там еще?
2: Про влагалищных?
1: Ну, и про них тоже, очень тоже такая занятная.
0: Про ногти, например.
1: Про, да, про что еще там? Ну, про кукушек разнообразных. Так.
0: В общем, про животных.
1: Про животных, да.
2: А, понятно. Вот вы знаете, у меня тут девушка моя рвет трубку, она тоже вам хочет задать один вопросик, если не трудно, выслушайте.
1: Любой каприз.
0: Любой. Не, ну не всякий.
1: Почти любой.
3: Алло.
0: Да-да. Рассказывайте.
1: Здрасте.
3: У меня вот один вопрос такой. Значит, мы сидим,
1: кому?
3: Пьем пиво.
1: А,
3: нам
1: пиво.
3: Пришел друг.
1: Так.
3: И вот мы думаем, заняться ли нам любовью втроем.
1: А, ну, вы знаете,
0: если я... друг не животное, да, то займитесь.
1: А друг-то сам вообще не против? Вы друга-то хоть спросили?
3: А друг стесняется-то, я думаю, что он не против.
1: Ну, займитесь сначала вдвоем, а он потом, когда раскрепостится, к вам присоединится. Я так думаю, что тогда будет сначала это парные выступления, а потом групповые.
3: Ага.
0: Вот так. Спасибо вам.
1: Пожалуйста.
0: Удачи.
1: Я рад, что смог это как-то помочь, разрешить эту ситуацию.
0: Да, пожалуйста, щекотливую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Алло.
0: Да-да-да, рассказывайте.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Ночь.
4: Можно вас вопрос?
0: Вас вопрос,
1: можно.
0: Давайте.
4: Такой вопрос у меня, как жить дальше?
0: Ну, спасибо, как? Спасибо, хороший вопрос.
1: Можем, значит, что я могу посоветовать для себя? Желательно жить регулярно дальше. Чем вообще размереннее будет и регулярнее ваша жизнь, тем дольше вы сможете ею жить. Скажем так.
0: А еще лучше, например, вот чего-то ждать. Ну, к примеру, если ждать особо нечего, то можно ждать, пока сойдет снег.
1: У моря погоды очень хорошо ждать.
0: Да, или у моря погоды, то же самое.
1: Так добраться что... надо сначала до моря, а потом ждать.
0: О-о-о.
1: Как завернул.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Такой вопрос.
0: Да.
5: Сколько может тушка... средневзвешенные, на 60 кг произвести в день кнаков.
0: 60 килограмм тушки?
5: Да.
0: А возраст тушки обязательно? Возраст.
5: Около 60 лет. Сколько она весит, столько ей лет.
1: Ага, логично. Значит, там
0: спасибо.
1: Килограмм в год.
0: Спасибо.
1: Значит, сколько может кнаков это отложить, я так понимаю? Это уже чисто по моей специальности.
0: Безусловно.
1: Значит, я насчет разведения и... откладывание кнаков, значит, что я могу заметить? Дело в том, что, дорогие друзья, кнаки надо откладывать в строго определенное время и в строго определенном месте. На квачином, естественно, побережье. Значит, что еще хотел сказать? Что кнаки надо откладывать кучками. Два – это не кучка, три – это кучка. Говорят, два ореха – это не куча, а три ореха – уже куча. То же самое и с кнаками. Значит, дело в том, что 60-килограммовая тушка вообще кнаков не может откладывать, если так вот, положа руку на сердце сказать. Но если вам очень хочется, то еще раз могу сказать, что в строго определенное время, сколько она сможет, столько она и отложит. А вообще этим занимаются квачи, откладыванием кнаков.
0: А вот все-таки, что касается возрастного ценза, то есть 60 лет для 60-килограммовой тушки, это уже такой как бы кнаковый климакс, как и...
1: Ну, может...
0: По идее.

0: Ты знаешь, я все-таки больше по квачам специализируюсь, по тушкам я... Не знаю.
1: Ну ладно.
0: Да, ты меня насчет климакса поставил просто в тупик.
1: Приветствуется ли ножной скреб близлежащих кнаков в большую кучу, или все-таки это запрещено?
0: Скреб или сгреб?
1: Сгреб.
0: Сгреб, это да. Значит, когда сгребаешь.
1: Сгребал.
0: Чужие. Это.
1: Все подряд.
0: Конечно, приветствуется. Это вообще
1: хорошо.
0: Мы приветствуем, ну что, значит, подхалимство очень, это взяточничество, очень хорошие вещи. Значит, что мы еще приветствуем? Украл, выпил в тюрьму. Вот, это
1: лоббирование.
0: Да, это тоже нам подходит. Никому помогать не надо. Вот это вот примерно тезисы такие.
1: Мне это нравится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да-да-да, говорите.
2: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Александр. Пятый раз дозвонились, но такого ни разу не было. Я вот тут кроссвордик еще подразгадываю. Тут вопрос. Девушка, вступающая в жизнь, полную приключений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь букв, предпоследнее «Т». Не поможете?
0: Предпоследнее какое?
2: «Т», предпоследнее всего, букв семь. Задание еще раз повторю. Девушка, вступающая в жизнь, полную приключений.
0: Я другое слово знаю. Оно для кроссворда, наверное, не подойдет.
1: Вряд ли.
0: Вот. А так...
2: Предпоследний «Т», а не третий сзади, еще раз напоминаю.
0: Это, для нас это одно и то же. Что третий сзади, что предпоследний. Это, в принципе, то же самое.
1: Что сверху вниз, что
0: снизу вбок.
1: Да,
2: нам же 7 букв, а не 3.
0: Ну, а как вы хотели?
1: Так нет, нам все равно, хоть 5.
0: Нам-то что?
1: Да. Это же вы кроссворд разгадываете.
0: Это мы.
1: Да, что?
0: А вообще я бы рекомендовал уже, наверное, пора спать, ложиться. Время.
1: Да, да.
0: 02:11:33. Вот.
1: Это что сейчас
0: это
1: было?
0: Это я время такое.
1: А, время, да, что-то.
0: Да, я по-своему.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Еще раз добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Да.
3: Вот, вы знаете, у вас великолепная программа сегодня.
0: Мы стараемся со страшной силой.
3: Спасибо огромное. Вот я хотел бы задать вопрос Александру.
0: Какому?
3: Не Лаверскому, Минаеву.
0: Да.
3: Вот, вы не можете рассказать про свою работу на СНС? У вас было квачи, прилетели, если не ошибаюсь.
0: Да. Ну,
1: спасибо, спасибо.
3: Там работалось.
0: Ну, как работалось? Работалось хорошо и весело. Программа была, называлась «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». И что еще? Ну, в 92-м году на соискании Золотого Остапа выдвигалась эта программа как самая юмористическая радиопрограмма. Потом при переходе СНС на частоты FM она прекратила свое существование. Так что мы к развалу радиостанции никакого отношения не имеем. Со Стасом Наминым у нас добрые, хорошие отношения по сей день. И, кстати, по сей день, я вот уже говорил, сохранилась программа «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Она идет на одной из московских радиостанций в диапазоне FM. Каждую среду в 23:00, если вы покрутите ручку настройки вашего радиоприемника, услышите знакомый голос мой и Гагея Сикорского-Конченого, мы сейчас с ним ведем программу, то вы, естественно, сможете все мотологическое, значит, все мотологические новости последние слушать. Так что добро пожаловать.
1: Александр спрашивает нас посредством пейджера, это ко мне вопрос. Угу. Подарите ли вы Александру по окончании вашей встречи цветы, подпись Леонид Цупак? Видите ли, Леонид, дело в том, что у нас по-дружески так принято дарить только полезные предметы.
0: Деревья.
1: Деревья, например, да. Вот я, например, подарил Александру щеточку для сметания со стола хлебных крошек. Ну,
0: да.
1: Очень красивую.
0: Да.
1: Гжельская роспись.
0: Ну,
1: и подносик к ней.
0: Да, да, а я ему хлебные крошки подарил.
1: Да.
0: Потому что у меня две щеточки было.
1: Да, вот так что мы предметы должны быть полезные и занятные.
0: Угу.
1: Вот в чем дело. Чтобы хотя бы минут 10 можно было как-то...
0: Чем
1: вот,
0: заняться.
1: Да, чем...
0: А еще этой щеточкой можно зубы чистить.
1: Ну, очень осторожно.
0: Причем не себе.
1: А, тогда можно нормально.
0: Да, нормально чистить, да, это не себе. Это, ну, допустим, кому надо почистить, и как начистил зубы ей гжельской щеткой.
1: Получится улыбка широкая.
0: Улыбка
1: человека,
0: будет, да, да, до ушей, и рот до ушей, хоть завязочки пришей. Вот так вот.
1: Я чихнул.
0: Да это мне, собственно, все равно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, рассказывайте, уважаемый.
4: Я с большим удовольствием слушаю ваши передачи, ну, так, пару лет. Вы знаете, вы напоминаете мне мою молодость. Ну, это где-то порядка 40 лет тому назад я был молодой.
1: Uh-huh.
4: И я вспоминаю, знаете, я учился в институте, у нас был такой преподаватель сопромата.
0: Я проходил сопромат.
4: Тоже проходили, да? Жуткий предмет. Хорошая наука.
1: Жуткая наука.
4: Ну, жуткая, но тем не менее очень интересная.
1: Полезная наука.
4: О.
0: Она нам очень в матологии помогает.
1: Да, да. А нам в разгрузке.
4: Вот матология, разгрузка, все. Я, знаете, почему вспомнил? У нас, он всегда так говорил, когда мы его так мозги, значит, пытались закомпасировать. Он слушал, слушал, никогда не возражал. Потом говорит, сам дурак, из меня дурака делаешь. И вот когда я слушаю вашу передачу, я вспоминаю этого преподавателя. Сам дурак, из нас дураков делаете.
0: Но получается?
4: У вас?
0: Да.
4: Не-а.
0: Ну и хорошо.
4: Вот то, что вы дураки, получается, а то, что из нас сделают, не.
0: Но мы так мы же гордимся этим.
4: А?
0: Мы же гордимся этим. Великий Травладнор Петрович Пуздой говорил, я дурак, этим горжусь.
4: Ну, вот гордитесь.
1: Вот. Ну, так. Спасибо, ну, спасибо.
4: Делаете.
1: Спасибо, спасибо. Ну,
0: да, собственно, самоцель-то и не была из кого-то делать дурака.
1: Нет,
0: главное, себя выказать в неприглядном виде.
1: Нет, вообще тут даже ситуация в том, что встретились три человека, которые изучали сопромат. По-моему, это уже говорит о многом.
0: Это уже, да, диагноз одинаковый.
1: Просто один из нас этот диагноз не признает. Значит, самая тяжелая симптоматика уже. Тут нужно вам, уважаемые, насторожиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
5: Очень
1: говорить,
5: приятно. Пап. Доброй ночи вам, Александра.
0: Да.
5: Очень прекрасные люди, понимающие людей. И я хотел бы ответить человеку, который Александр звонил, как жить дальше.
1: Да-да.
5: Хотел бы предложить, играй в хоккей вместе с Чубайсом в одной пятерке или в одной шестерке.
0: В шестерке лучше.
5: Ага.
1: А, спасибо, хорошая, кстати,
0: все,
1: тоже.
0: Да. Возьмем
1: лучше,
0: на вооружение.
1: Лучше-то одевать коньки снегурки, а то можно упасть и ушибиться.
0: Гаги,
1: такие,
0: гаги,
1: знаешь,
0: очень
1: такие,
0: хорошо,
1: такие,
0: я знаю.
1: Кругленькие.
0: На валенки прикручивают веревочки.
1: Да, да, замечательно. По-моему, сейчас они уже не производятся.
0: Они просто не модные.
1: Не модные. Если у кого есть,
0: если ты в снегурках сейчас на улицу выйдешь, тебя не примут.
1: Не поймут,
0: ты в крутую тусовку не войдешь. Рейв танцевать не будешь?
1: Не буду.
0: В снегурках рейвы не танцуют.
1: Саша, это, видимо, уже меня спрашивают, как передать вам кассету с демо с записью?
0: Вашей, причем.
1: Да, да.
0: С вашими новыми песнями.
1: С вашими новыми песнями. И куда привезти, Вася Кустов? Вася, подвози эту кассету на Новый Арбат, дом 11. Точный адрес: улица Новый Арбат, дом 11. На входе позвонишь наверх, там скажешь, на «Эхо Москвы». Вот, и тебе, в общем-то, передадут там все, чего надо. Либо просто почтой посылай. Сейчас назову адрес: 121-203, Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, программа «Монморанси». Так что все-все-все посылайте сюда. Деньги тоже.
0: Шлите, да.
1: Шлите деньги.
0: У меня к тебе вопрос. Можно
1: давай,
0: задать?
1: Давай.
0: Почему ты, когда говорил про адрес, бил себя по голове?
1: Это потому что у меня там выпирает шишка. А дело в том, что лучшая борьба. Ну, ты же видел, когда я заходил сюда, как я сильно стукнулся.
0: Ну да. Мне кажется, что даже ты специально стукнул.
1: И, безусловно.
0: Ну, вот.
1: Я удивился, что ты этого не сделал, хотя знал, что это, в общем-то, знак приличия определенного при входе сюда.
0: Ну, я же неприличный человек.
1: А,
0: я
1: вот...
0: талантливый, но, понимаешь, талантлив, что еще, скромен, приятный собеседник, но неприличный.
1: Тут вот спрашивают, какое это самое. Но это тебе не важно, знаете, да? Лучше в прямом эфире. Здравствуйте. Мы вас...
0: Ой-ой-ой. Вот так вот. А вы нас.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
6: Вот. У меня, значит, два таких вопроса, связанные с наступающими новыми годами.
1: Значит,
6: первый вопрос к Акакию Назарычу.
1: Слушаю.
6: Могли бы вы рассказать об истории матологического Нового года и ответить на такой вопрос. Существует ли новый старый матологический год? Ну, как обычный праздник существует.
0: Ну, естественно, да.
6: Вот. И, значит, вопрос к Александру Лаэртскому.
1: Да.
6: Александр, не могли бы вы, значит, рассказать о такой вещи? То есть года где-то два назад у вас под Новый год была, значит, был такой проект, как бы в каждом доме выставлять себя и, значит, соведущих программ на Маранте, видите, там елки, сугробы и так далее.
1: Да, да.
6: Вот. Будет ли это проводиться в этом году?
1: Спасибо. Понятно, спасибо. Ну, я думаю, сперва, наверное, Александр, да, ты.
0: Ну, хорошо. Значит, там история мотологических новых годов, да? Мотологические новые года, как известно, встречаются не первый раз в этом году. Это история довольно-таки длинная, долгая. И сразу я сразу на два буду вопроса отвечать. Там был вопрос про старый новый мотологический Новый год. Все дело в том, что вот, вот сейчас в декабре мы и будем отмечать старый новый мотологический Новый год, который мы отмечаем по просьбам трудящихся. Дело в том, что на обычный мотологический Новый год, он наступает 23 июня. А это по старому стилю, вот он по старому стилю плавающий. Если, дай бог памяти, в позапрошлом году у нас был 20 октября Новый год, мотологический, подчеркиваю, значит, в прошлом году, по-моему, 28 ноября, в этом году он, получается, выпадает у нас на 12 декабря. Это плавающий мотологический Новый год, но он старый, по старому стилю. И, опять же, по просьбам трудящихся, так как отметить широко и массово летом не получается, вот эти самые трудящиеся, которые просят, они разъезжаются в разные стороны, значит, греться на солнышке, вот, а потом осенью приезжать. Поэтому мы это дело делаем либо в самом начале зимы, либо осенью. Я думаю, что я правильно изложил. Могу просто про атрибуты сказать, как
1: вот
0: надо вообще
1: важно,
0: встречать.
1: Это важно.
0: Значит, наряжается лимонное дерево разнообразными, причем елочными украшениями. Вместо конфетти используется рыбья чешуя. Так что это очень удобно. Желательно рыбу брать типа леща, покрупнее. Он, правда, я не люблю лещи, они невкусные и костлявые, но чешуя у них отменная.
1: А можно от соленой взять?
0: Ну, она...
1: Сухая, нормальная будет.
0: Ну ты такая... знаешь, ну можно от соленой, конечно, можно. Голь на выдумке хитра, скажем.
1: Нет,
0: так.
1: Просто нам сейчас пришла, вот мы сейчас растаможку делаем.
0: Вот,
1: как
0: рыба,
1: раз вагон
0: соленый. Как раз к новогодним мотологическим праздникам.
1: Да, так что...
0: Вот. Это хорошо. Ну и вместо шампанского используются напитки сильно газированные, типа пива, но не пиво. Вот мы сейчас, кстати, выпустили мотологический «Эль», «Тайм-аут» называется. И вот на Новом году она, собственно, и будет. Эти напитки при открытии бутылки фактически вся она выливается.
1: Это хорошо.
0: Вот. И выпить-то, собственно, ничего не остается, зато грязи полная квартира.
1: Вот, и, приятно очень.
0: И желательно справлять мотологический Новый год в комнату какой-нибудь ковер с длинным ворсом, либо что-то звериные шкуры тоже с длинным мехом накидать, для того, чтобы как можно сильнее втоптать рыбью чешую в этот
1: ковер. А можно
0: ведь
1: обложиться вот такими длинношерстными персами, кошками?
0: Они живые.
1: Живые, да. Я
0: или
1: не подумал,
0: если убить их и
1: перед
0: съесть.
1: Этим.
0: Да.
1: Перед этим.
0: Кошек убить, съесть, а шкуры разложить на полу.
1: И ну, это как пример. Вот
0: ну
1: добавил,
0: да, потом, да, когда... Да. Дело в том, что когда потом все это дело сметаешь месяца через два, знаешь, и находишь что-то там, то здесь опять чешую, у тебя сразу приятные воспоминания в мозгу возникают. О, типа, да мы же полгода назад отмечали Новый год, а чешуя до сих пор на полу прилипла, знаешь.
1: Светлые воспоминания.
0: Да. Так что вот, все, я думаю, ответил.
1: Уважаемый, пригласите меня к вам на эфир, я работаю на БЦО, это очень обширная тема, ну видите ли...
0: А что это такое? Я вот...
1: Ну, во-первых, мы должны проконсультироваться, что это и не
0: может
1: будет
0: быть,
1: ли главное...
0: Может быть, мы что-то такое сказали сейчас в эфир, что это просто...
1: Что вообще беда.
0: Да. Ты
1: мы
0: думаешь,
1: отмотаем
0: ты
1: сейчас назад.
0: В следующий раз думаешь.
1: Так, отмотай пленку назад.
0: Мотай.
1: Все, режь с этого. Все, вот тут. Все, ничего не было. Вот видишь, все нормально. Да. Что касается выставления себя там на окна и так далее. Дело в том, что у нас умер человек-сугроб. Который является неотъемлемой частью...
0: Растаял.
1: В общем, получилось, да. Поэтому свободна должность новогоднего человека-сугроба. Если, в общем-то, у кого-то есть желание, звоните, приходите, пишите. Вот, потому что одна елка, она вот, ну, не может прийти без человека-сугроба в дом, логично.
0: Ну, смысл тогда.
1: Смысл просто.
0: Я же говорю, что три ореха — это куча, а два — не куча. Ну, понимаешь, да. Это та же самая, два сапога — пара. Сугроб и елка, день прекрасный, еще ты дремлешь, друг прелестный.
1: Да.
0: Понимаешь, там все взаимосвязано. Вставай, красавица, ёкси-мокси.
1: А если, понимаешь, без сугроба, так никуда.
0: Ну куда?
1: Как
0: и
1: рыба
0: не упасть, никуда, и не поупасть в него лицом.
1: И не пописать
0: и
1: на него,
0: и,
1: что,
0: конечно,
1: в тоже иногда
0: желтые
1: важно.
0: Желтые пятна остаются, красота.
1: Да,
0: очень.
1: Вот, но, в принципе, мы найдем замену, то есть мы будем все-таки катать снежных баб повсюду. Катать и рушить, катать и рушить. И
0: так накатал, проведем, накатал побольше,
1: накатал,
0: а потом
1: накатал,
0: порушил. Да, у меня трактат есть, примерно. примерно на эту тему.
1: А можешь вызвать?
0: Ну, я, ты знаешь, у меня нет с собой, я на память так примерно.
1: Конечно,
0: значит, сейчас. Трактат называется «Если бы я был жуком-короедом». Если бы я был жуком-короедом, я бы грыз кору, грыз побольше, а потом бы ее ел. Я бы ее ел долго, облизываясь, чавкая, брызгая слюной. Я ел бы ее до блевотни, до одури. Нагрыз бы побольше, а потом бы всю ее съел. Да, жалко, что я не жук-короед.
1: Да.
0: Это вкратце, он на самом деле намного длиннее.
1: Ну, по крайней мере, очень аппетитное. Очень аппетитное. То есть я советую, когда мы откроем ресторан «Пищеблок» с казино в Име, который будет работать круглосуточно, вот там повесить это на красивые деревянные досочки.
0: Да, мало того, я, значит, сейчас, опять же, на одной из радиостанций в программе «Здрасте, нафиг, квачи прилетели», открыл рубрику о невкусной и нездоровой пище. Uh-huh. И несколько рецептов там зачитал. Так что, ну там, да, я сейчас на память тяжело вспомнить, но там типа того, что, например, железнодорожная путейская, это гравий с железнодорожными костылями, тертые шпалы, приправленные криозотом. Знаешь, вот такие uh-huh. вот блюда. Или суп навозно-торфяной протертый. Вот такие вот дела. Я тебе могу просто эти рецепты дать, и желающие просто могут отведать.
1: Безусловно.
0: На кухне.
1: Безусловно,
0: приличной,
1: потому что я тоже интересуюсь.
0: Невкусный, нездоровый.
1: Вот буквально вчера я почивал людей влагоприемными катышками.
0: Очень тоже замечательная
1: очень вещь. Замечательная пища.
0: Да.
1: Ну что, телефонный звонок. Да. Да? 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня участник стоматологической группы «Тайм-аут» Александр Минаев, и мы стараемся отвечать на все ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите,
7: алло,
1: пожалуйста.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: У меня к вам такой вопрос. У меня под окном иногда члены правительства собираются и поют песни «Козла забивают».
0: Угу.
7: Пробовали звать милицию, они приезжают, подъедут.
0: А что, хулиганы? Да,
1: хулиганы уедут, да?
0: Орут, да.
7: Вообще, козла забивают там, рыба орут.
0: А сколько же у них козлов-то? Что же они постоянно, что ли, забивают?
7: Вот не знаю. Приезжают милиции.
1: Вы знаете, дело в том, спасибо.
0: Значит, вы скажите сейчас адрес, мы займемся этой проблемой.
1: Ну, даже более того, я хочу сказать отдельно. Дело в том, что для... Вы говорите, члена правительства, да?
7: Ну, а как же?
1: Да, то есть, понятно. Дело в том, что для всех членов, ну, правительств всяческих, все вот эти приблуды, да, вот игральные, кости игральные, домино,
0: козлы,
1: бильярдные шары, это все живые предметы. Например, неоднократно на приемах в стенах Кремля я наблюдал, что там такие, ой, бля, ой, я думаю, что такое? Это шары орут бильярдные, по ним бьют. Также орут и доминошки вот эти, они козла забивают.
0: Ну, конечно.
1: Все. Поэтому все это нужно в
0: Гринпис.
1: Козлы
0: сами орут, знаешь как?
1: В Гринпис. Только в Гринпис обращаться.
0: Да, но адрес вы свой оставьте.
1: Адрес вы свой.
0: Мы проверим, да, мы проверим паспортные данные.
1: Но мы издалека проверим, мы так не будем.
0: Мы не больно проверим, да.
1: Мы так издалека посмотрим, если что, мы чтобы, как будто...
0: Мы и не мы.
1: А может, не будем проверять?
0: Ну, нет, ну надо сказать, что мы проверим,
1: а сами, да,
0: проверять,
1: да,
0: ничего не будем.
1: А правильно, да, что-то я...
0: Ну, адрес вы оставьте.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
8: Молодые люди, скажите, пожалуйста, как вы считаете, с Нового года повременная оплата за разговоры по телефону будет?
0: Думаю. Вы знаете, да, мы вообще считаем, что давно пора вводить, потому что очень много людей, которые трепятся просто так по телефону, бестолку, занимают телефонные линии. А тут иногда звонишь кому-нибудь и дозвониться не можешь. Я не знаю, мы будем ставить вопрос о поднятии, будем поднимать этот вопрос о том, чтобы взималась плата.
1: Да, вот тут очень хорошее сообщение. Я просто, извини, пропустил всю телегу.
0: Да.
1: Я тоже за деньги. Чем больше денег, тем лучше. Да, вот хороший вопрос. Уважаемый Александр, у каждой популярной группы есть только один хит. Не могли бы вы завтра предложить в комитете по культуре, ну, ты знаешь, что я там гость всегда, да, в комитете по культуре назвать группу по названию хита. Например, «Иванушки», группа «Тучи». Подпись Татьяна Буланова. Ну, в таком случае, вот у группы «Тайм», вот, например, ну, берем любую песню, где там, ну, где у тебя там,
0: да. Какую, нашу-то?
1: Да, ну, давай.
0: А,
1: вот,
0: на,
1: ну, давай.
0: Да.
1: То есть переименовывается тогда «Тайм-аут», например, в «Буратино».
0: Нет,
1: либо группа,
0: ну, у нас,
1: «Буратино».
0: Понимаешь, у нас уже есть, мы, в принципе, ты уже переименовались, только «Флегматичные шары» у нас коллектив называется. Вот, «Флегматичные шары». Но дело в том, что никак не можем мы перепечатать. Надо же сейчас...
1: Всё, вынуть тираж весь.
0: Да, надо сейчас, понимаешь, какая штука.
1: Пленки вывести.
0: этот, как он называется-то? Надо сейчас организовать сбор носителей, ну, в смысле, компактов и кассет уже проданных
1: и озимых, у людей. И озимых тоже, потому что они мычат уже.
0: Вот. А мы будем что делать? Собирать наши пластинки, уже проданные у народа. Вот. Переделывать обложки и по новой им продавать. Да, поэтому вот скоро будет.
1: А за эти деньги, естественно, никакие возвращаться не должны.
0: Нет, есть, нет, нет, все, да. Мы же...
1: То есть по новой продаже будет.
0: Да. Ну, в смысле, как по новой продаже? Мы будем брать адреса у тех людей. Mm-hmm. Просто на дом им будут перевозить, и они будут оплачивать транспортные расходы и полиграфические. Да. Все это
1: а будет... я думаю, что еще пусть и кружок тоже за сохранность. Ведь складское помещение
0: ну,
1: там...
0: Ну, естественно. Пока, нет, да, там есть... будут все накладные расходы.
1: А,
0: будут
1: вот
0: учитывать.
1: Это важно. Да. То есть ты, главное, вот это не проворонишь.
0: Да нет, ну что.
1: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
9: А хотел бы вот сразу вопрос двум Александрам.
1: А извините, я, кстати, сразу должен перед вами извиниться, потому что когда мы начинали наш с вами разговор, я сказал 23-е, а уже 30-е.
9: А, ну ничего, я первого тогда.
1: Угу.
9: Вот, скажите, пожалуйста, каково ваше отношение к рекламным роликам вообще? Какие вот у вас любимые рекламные ролики? И не отказались бы ли вы, вот особенно Минаев Александр, сняться в рекламном ролике и в каком?
1: Спасибо.
0: Ну я в любом ролике могу сняться. Естественно, сами понимаете, не просто так.
1: А снялся бы ты, извини за нескромность, в ролике вот новой женской прокладки.
0: Ну а чё? Только не в роли прокладки самой. Хотя можно и подумать. Это все зависит от гонорара.
1: Вот да.
0: Это все зависит от гонорара.
1: Нет, просто так. То есть она вот эту байду раскладывает, там капают этой штукой, там что-то отдирает.
0: Меня раскладывает, да?
1: Нет, а там потом вот эту байду отдирает, там твое улыбающееся лицо.
0: Здрасте, нафиг, квачи прилетели. И уже ничего у нее не будет течь после того, когда и прокладка такую телегу прогонит.
1: Моя самая любимая реклама — это вот такие слюнявые, значит, создания ездят на деревянных лошадках, ковбои. Утверждают, что они ковбои. Я записал ее себе на кассету в лонгплей на 4-часовую.
0: Угу.
1: И склеила она по кругу, у меня я... постоянно идет. Да.
0: Вот. А вообще я...
1: Я бы хотел быть одним из них.
0: Ковбоем? Или лошадкой деревянной?
1: Едут они, и вдруг выезжаю я.
0: Да, типа,
1: опа!
0: Да, это вот стоит. Да.
1: Все зависит от гонорара, конечно. Все от гонорара. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Алло.
1: Алло.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Привет.
0: Привет.
10: Как вы относитесь к хирургии?
0: Ну, смотри, какой, если к микрохирургии, то не особо, а просто к хирургии довольно-таки замечательно. Вот, например, как возьмешь что-нибудь, как отрежешь, красота.
1: Мало того, мы же в свое время наладили, так скажем, набор «Юный хирург» для ребенка, где была птица, скальпель, вот все эти прибамбасы.
0: Ну да, со всеми, да. Вот этот зажим, тампон.
1: Зажим, тампон. Потом пришел министр, погрозил нам пальцем, забрал все это.
0: И сам играет.
1: И сам играет сейчас, да.
0: Поэтому тут...
1: Так что отношение к хирургии у нас самое теплое.
0: Только не к микро.
1: Не
0: там ничего не видно.
1: Ничего не видно.
0: Там невооруженным глазом ничего не видно. Надо только вооруженным.
1: Ну, вообще микро очень не любим вещи.
0: Макро — это другое дело.
1: Макро, вот макрохирургия — это вообще любовь.
0: Это топором.
1: По нам. Здравствуйте, вы в прямом... О, что же вы так кричите-то? Подождите, подождите, извините. Алло, алло, извините.
11: Да,
1: простите, простите, подождите, подождите, простите, подождите. Сейчас, значит, вы успокойтесь. Давайте помедленнее, помедленнее. Давайте, так, здравствуйте.
11: Значит, в одной из передач вы, Александр, я имею в виду Александр Лаэрский, говорили относительно того, что коллектив постоянства памяти распался из-за того, что некоторые люди, в общем-то, отчалили за пределы Родины.
1: Угу.
11: И кто-то там встречал одну из участниц этого коллектива на танке. В общем-то, кто отчалил и кто так ужасно попал в такие страшные части? Ведь в Израиле с танком негде развернуться, территория маленькая.
1: Нет, спасибо, спасибо. Вообще, в Израиле есть реально танковые войска. Это действительно факт. Во-вторых, ничего ужасного в этом нет. Там служат все, и для них как в пивнушку сходить. Вот, поэтому они так долго не могут разобраться с арабами и наоборот, что у тех армия вот какая-то очень...
0: Служит
1: так,
0: не в ту сторону.
1: Не в ту сторону, да, повернуто все. Вот. А кто уехал, понимаете, дело в том, что все.
0: Ну и на этом.
1: На этом мы отдохнули. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Нам реклама ухудшает...
1: Не хочу больше, утомил он меня. Здравствуйте, вы в прямом... А?
0: Ну ладно, все, да, все равно уже.
1: Здравствуйте,
0: все.
1: Вы в прямом эфире, Мас, мать на слушаю.
12: Напитки будут в вашей столовой?
0: Еще бы. Естественно, коктейль, удар ежом ниже пояса.
12: А кураре?
0: Это я не знаю, что это такое.
12: Когда живот заболит, вот напиток кураре пьют.
0: Да? Харакири будет напиток.
1: Да, но это для особо
0: одаренных.
1: Так, одаренных. Вот следующий вопрос. Много ли вы даете каната, Вова и Настя? Вова и Настя, дело в том, что если вас так встревожил этот вопрос, то, очевидно, неспроста. Вы наверняка мерились как-то канатами, смотрели. Я думаю, у Насти, естественно, он меньше должен быть.
0: Но вот. Это ты знаешь, это все зависит
1: факт,
0: от...
1: думаешь?
0: Конечно. Я думаю, что это зависит от питания. Напрямую причем.
1: Нет, еще зависит от передвижения, количества, сколько ты там прошел и так далее, от пола, от возраста. Вот. Поэтому, если мы, например, сейчас назовем точные цифры, сколько мы сегодня с тобой выдали, то поэтому ориентироваться. Да, ну, люди, ложный ориентир.
0: Конечно, будет. Мы же не эталон.
1: Да, ни в коем разе. Хотя я думаю, что.
0: Мы лакмусовая бумажка.
1: Да, мы лакмусы.
0: Это разные вещи, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: И хотел бы узнать. Какую вы вдвоем любите песню Макаревича «Две»?
1: Спасибо.
13: И так. Можно было ее исполнить?
0: Можно было бы, конечно. Но дело в том, что мы больше любим песню нашу совместную из репертуара рэп-дуэта «Ревущий анус».
1: Да.
0: Вот, а барабанов нету, так что петь сегодня, наверное,
1: никак.
0: Вряд ли.
1: Вряд.
0: Мы потанцуем.
1: Мы станцуем,
0: да.
1: Обязательно в конце. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
14: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: Доброй ночи.
1: Да. Вам также.
14: Вот я лежу и слушаю вашу передачу, и вам тут позвонила девушка.
0: Угу.
14: Вот она собиралась, ну там...
0: А, я понял, о чем разговариваю. Вы свою кандидатуру хотите выставить?
14: Я хочу, если она слушает, то пусть оставит свой телефон.
1: На окне напишет. На окне пусть напишет, на своем, да? А вы будете гулять по Москве и ночным тоскливым взглядом всматриваться в освещенные эти... Что-то из меня сегодня поэт не выходит.
0: Сейчас из меня выйдет.
1: Да. Нет, только не здесь.
0: И напевать песенку. Я люблю бродить один и глядеть чужие окна. Кстати, из репертуара группы «Воскресенье».
15: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
16: Что такое за звуки, а?
17: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей нашей сегодняшней программы. Это известный достаточно певец Эрик Курмангаль.
1: Ты охуел, блядь?
0: И искусствовед. И замечательный искусствовед, которого зовут Эдуард Гамазда.
2: Вот. Добрый вечер.
1: Гамазда?
0: Гамазда, фамилия вот человека, который...
1: Да, где её, я с ним слышу.
0: А вы вообще как вы относитесь к профессии искусствовед? Вот есть человек, который творит искусство, а есть человек, который, собственно, так сказать, искусствовед. Вот,
1: Я вижу хуи какие-то летающие, летящие.
0: Это просто Прохор наша, Прохор, да, как бы здесь...
1: Да, да. Да.
0: Так, возвращаясь к искусствоведам.
1: По поводу искусствоведов, я думаю, что это большая ошибка.
0: То есть вы хотите сказать, что я зря родился?
1: Может быть, вы, да, конечно, да.
0: А вот, скажем, более узкая еще специализация, вот искусствовед, да, он, соответственно, включает все там такие понятия, как и, ну, он может рассуждать, например, и ведать и там в изобразительном искусстве, и в музыке, да, есть еще понятие музыковед. Вот как вы считаете, музыковед – это половина искусствоведа или это вообще отдельный человек?
1: Абсолютно совершенно.
0: Разные люди.
1: Конечно.
0: Ну а ваше отношение к ним? Как вы вообще относитесь, например, к журналистам, к искусствоведам? Считаете ли их как бы одной какой-то такой вот, как это называется, такой подушкой, пришитой сбоку?
1: Да, конечно. Я думаю, что журналисты абсолютные подушки.
0: Но все-таки вот мы искусствоведы лучше, чем журналисты.
1: Нет, абсолютно совершенно.
0: Тоже.
1: Абсолютно совершенно.
0: Ну что, я предлагаю послушать музыкальный фрагмент, записанный вами. Вот судя по надписи на этой пластинке, запись была сделана... Пластинка, конечно.
1: Мальчик, куда пошел?

0: В гостях у нас Эрик Курмангалиев и искусствовед Эдуард Гамазда, который, как мы выяснили, родился зря. Ну, по утверждению Эрика.
1: Что, зря?
0: Конечно, это вы же сказали.
1: Я родился зря.
0: Конечно. Нет, Эдуард, понимаете, родился зря. Скажите, Эрик, вот несколько грустный период вашей жизни хотелось бы мне затронуть. Это действительно грустный период, это период сапоготоптания, так называемой службы в советской армии. Я знаю, что вы его прошли, и, по идее, уже тогда вы были как бы таким серьезным, в общем-то, исполнителем. Вас не миновала чаша сия.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Что хотите?
0: Каким образом вам там служилось-то? Как это все происходило? Потому что, опять же, я знаю из, так сказать, некоторых информированных источников, что вас заставляли там исполнять какие-то совершенно вам ненужные композиции.
1: Композиции.
0: Да, какие-то там песни, которые, собственно, никакого отношения...
1: Да, конечно.
0: То есть это была служба такая, типа, там...
1: Ну, возможно, конечно, да.
0: А в каких же войсках? Ну, как? В музыкальных? А, мотострелковый войск.
1: Да, а что такое?
0: Угу.
2: А, простите, а ваша боевая специальность?
1: Боевая специальность? Я полюбил, наверное, ну, это не важно абсолютно, господи боже мой.
0: То есть вы наводчиком были?
1: Что?
2: На боевой машине пехоты.
0: Ну, наводили на цель дуло там и был, а производился никаких, отстрел мишени там.
1: Никаких я дул не наводил. Извините, я...
2: Эрик, вы изумительно смеетесь. И как вам кажется, вот не стоит ли, так сказать, в будущем организовывать такие фестивали смеха?
1: Будущем.
2: Фестивали вот именно профессиональных смехунов.
0: Смехунов. Но ведь есть люди, которые смеются там очень по-разному, но весьма заразительно. Вот собрать их вместе. Но есть же такой, помните, мешочек со смехом такой продавался. Ну, раньше. Кстати, бешеных денег, уважаемые, стоил. Мечта была все.
2: Безусловно. Дело в том, что японская валюта, она тогда была очень...
0: В цене.
2: В цене, да. Это наша гастроль. Вот вы, наверное, помните, была... небезызвестная певица, я не буду просто сейчас называть ее фамилию, она тоже в опере пела. И вот как раз гастроль ее мы устраивали в Японии, и считалось очень престижно получить не иенами, а вот этими мешочками, да, потому что выходило очень хорошо.
1: А может быть, островами, может быть, вы хотели получить?
2: Нет, островами это они с нас хотели получить.
0: Но, кстати, островами было бы идеальней, в принципе, поскольку туда же входит как бы фабрика по производству мешочек.
2: Да, да.
0: Причем пошив этих мешочков производился, кстати, женщинами вручную, они изумительно пели тоже, потому что, ну что еще делать, когда занимаешься вязанием, да, женщина сидит, вяжет.
1: Ну, конечно,
0: да?
1: Милый мой.
0: Кстати, ведь доказано, что огромное количество именно вот людей, у которых хорошо поставлен голос от природы, им никто его не ставил.
2: Они рукодельные.
0: Они рукодельные, все, они делают подделки всякие, там, кто из пластилина.
1: От природы?
0: Конечно, от природы. Или вы считаете, что от природы не может быть у человека хорошего, вот, хорошего голоса такого? Я не имею в виду даже там какого-то...
1: Вот я была сегодня на спектакле в Большом театре, милый мой, прекрасная Рудакова.
2: Бесподобно.
1: Клянусь.
2: Я сам, вы знаете, у нас просто разнарядка поступает, мы тоже должны...
0: Вы понимаете, вы ходите это в плане, так сказать, проведения досуга, вы знаете, а нам приходится по работе, то есть от зари, грубо говоря, до зари.
2: Сейчас же очень много театров, которые с 6 утра начинают работать.
0: Да, чтобы, как сказать, чтобы поток желающих...
2: Потому что
0: туда...
2: просто подстраиваются под новых
1: Похуй,
2: русских.
1: Похуй, блядь, суки, блядь.
2: Мы просто подстраиваются под новых русских. Тут, кстати говоря, ничего смешного нет, это чистая конъюнктура.
0: Да.
2: Ну, поскольку сейчас же все на самоокупаемости. Я вот знаю, вы в курсе, что, по-моему, завтра, что ли, будет где-то тут на какой-то площади сбор музыкантов, да там что-то там связано с какими-то финансовыми делами, что-то там у музыкантов урезали деньги.
1: Абсолютно совершенно.
2: Не в курсе. То есть вы не...
1: Я должен сказать.
2: Давайте про большой все-таки.
1: Вот именно.
2: А, да.
1: Хуев.
2: Нет, про большой театр. Это большой театр. А что, есть, кстати, такой тоже? Вот?
3: Ну, это, по-моему, в Казанской филармонии этим занималась в свое время, но что-то они не продвинулись в решении этого вопроса.
2: А,
3: хотя,
2: потому, что,
3: знаете,
2: так,
3: это,
2: видимо,
3: может быть,
2: это
3: более
2: название.
3: Свежая информация. Так все-таки о Большом театре, что Рудакова? Вот как ваше мнение? Потому что мне действительно понравилось.
1: Я, эта певица блистательнейшая.
3: То есть, на ваш взгляд, она действительно вот занимает достойное место на сегодняшней
1: Конечно.
3: Большой классической
1: Абсолютно
3: сцене?
1: Абсолютно совершенно.
3: А кто еще вам понравился вот, чисто из сегодняшнего?
1: Агафонов. Роскошный. Альфред.
3: А вас не приглашали именно выступать в Большом?
1: Ну, это было очень давно.
3: То есть, нет, на постоянной основе. Нет, на постоянной основе.
2: А на постоянной, наверное, невыгодно этим заниматься, да, просто.
1: А ты вообще давно, ну, что, хуил, блядь.
3: Муха тут какая-то залетела, Александр.
2: Это птицы, которые тут мы сейчас разводим, они только вот вылупились, начался вылет, вы их не трогаете.
3: Ну, проконсультируйтесь у нас, мы можем подобрать колер. Тот, который необходим.
2: Ага, хорошо, хорошо, спасибо. А скажите, вот если возвращаясь к Большому театру, ну мы-то как бы, нас-то не пускают там на сцену никак. Вот вид со сцены на Большой театр, он впечатляет? Вот если выйти на сцену... Ну,
1: хуйня полная.
2: То есть вообще никак не нравится, да?
3: То есть слепят очень, да, видимо, глаза?
1: Абсолютно, хуйня полная.
2: А вот эти узкие там же, вот зал, да, вот зал. Ну, я просто давно был в Большом театре, в общем, и меня поразили узкие какие-то вот там коридорчики проходят. То есть он с виду здоровый, а внутри-то он не такой уж и большой, да? Ну, как бы.
1: И вот... Огромный театр. И счастье петь в этом театре, в этих золотах. Но вы понимаете, что... Довольно странная вещь.
3: То есть вот это вот, кто смеются постоянно вот эти, да, которые зрители.
1: А что я должен сказать?
3: Не, ну как вот на ваш взгляд все-таки? Вот что вам там показалось необычным? Вот это золото или огромная люстра?
1: Мне очень показалось то, что...
2: Ну просто вот необычным. Это бывает. У меня тоже иногда ничего вроде особенного. Раз, и вдруг не
1: обычно.
2: Все-таки так вот там.
1: Конечно.
2: Да.
1: И цинизм.
2: А скажите, вот раньше эти явления тоже там присутствовали? Или все-таки это как-то
1: со временем? Ну, конечно, присутствовали, естественно. Но они присутствовали в другом смысле, абсолютно совершенно.
3: А вот скажите, на мой вопрос просто чисто профессиональный, как искусствоведа, вам где более импонирует выступать? В таком помещении, как Большой театр, таком, где выступали
1: Абсолютно.
3: Знаменитые музыканты, либо же, так сказать, в какой-то более такой как бы клубной атмосфере?
1: Что значит клубная?
3: Ну, в более уютном помещении, где небольшое количество зрителей, которые, где они могут насладиться вами в полной мере, в виде вас, так
1: Абсолютно.
3: Сказать, с небольшого расстояния.
1: Юрочка, ниже. Абсолютно, совершенно. Все кончено. Понимаете, что нужно положить конец свой.
3: Вы имеете в виду конец карьеры?
1: Да, конечно.
2: А есть... почему такие вот у вас какие-то прогнозы не светлые? Вроде бы возраст у вас еще... Насколько я знаю, тоже я консультировался, что люди, которые занимаются вот вокальным искусством, они весьма-весьма...
1: Потому что искусство требует таких жертв.
3: Да.
1: Никогда в жизни. А это абсолютно совершенно... Искусство, возможно, требует жертв, конечно.
2: Ну, а если бы вот... если бы у вас не было бы, так скажем, вот возможности заниматься вот именно музыкой, то кем бы вы были по профессии? Ну, вот...
1: Я был бы пастухом.
2: Пастухом?
1: Конечно.
2: А то есть это как бы необходимость или, ну, то есть фатальность какая-то? Вот, быть, или это, или вам это именно нравится?
1: Вы понимаете, это почти надо ступать. Если бы Ельцин, извините меня, пожалуйста, конечно.
3: Это вот Тимофей Яковлевич, да?
1: Возможно, охуевший.
2: Ну, Эрик, вы сейчас вот отдаете себе отчет, что вас слушает огромная, абсолютно, большая совершенно аудитория, абсолютно, и, то есть, как бы вы выступаете перед людьми, которые, как бы, может быть, очень любят вас вот как исполнителей.
3: И вы их, ваши слушатели.
2: И вы их, как, может быть, травмируете. Вот, то есть, просто это несколько невыгодно, вот, мне кажется, в вашем положении, вот, как бы, так эпатировать людей, потому
1: что... Все кончено, милый мой. Никогда в жизни... Это не имеет никакого смысла. Абсолютно.
3: То есть вы считаете, что ваше искусство для вас исчерпало себя?
1: Конечно.
3: Оно не дает вам больше никакого, так сказать, заряда. Нет, ну в плане творческом. Меня просто это интересует чисто профессионально, потому что мы к своей профессии тоже творчески подходим.
1: Вы понимаете, что всякая политика это...
3: Не, ну мы сейчас не о политике, мы все-таки об искусстве.
2: Да, это разные же совершенно вещи, конечно.
1: Хорошо. Ну хорошо, дорогой.
3: Ну так все-таки, как вам кажется, вам уже вы исчерпали себя в плане творчества?
1: Я не знаю. Возможно. Нужно все-таки в конце концов пригласить людей, учитывающих, что они должны делать. В смысле того, что
3: то есть они должны вас оценить, вы хотите сказать?
1: Нет, не меня, не думаю. Я не хочу ничего говорить об этом.
2: Ну, давайте так, пока послушаем музыку, чтобы
1: конечно,
2: нам собраться.
1: Конечно, милый, конечно, да, конечно, да.
2: Эрик Курмангалиев.

0: исключительно тем, что тяжела, действительно тяжела вот работа и вот дело тяжелое, которым занимаются люди такого уровня, понимаете? Ведь не, так сказать, чтобы поддерживать в себе талант, нужно очень много работать. И вот нервное какое-то перенапряжение. Вот, к тому же, опять же, плохая экология, все-таки сделали свое дело. Но, тем не менее, я благодарю замечательного певца Эрика Курмангалиева и искусствоведа Эдуарда Гамазду, который родился зря, за то, что они сегодня нас посетили. И дальше мы будем слушать с вами беседу с еще... Нет, неправильно я сказал, не так. Надо сказать, чтобы сказать грамотно, с людьми, которые не менее интересны. Это я содрал в одной модной там программе. Ну что же, здравствуйте, уважаемая Алиса, очень рад вас тут... Кстати, отряхните, у нее вся спина в перьях, это я нашим референтам. Все стряхнули, просто дело в том, что человек только что из клетки. Ну, я не в том смысле, что вот он из клетки там постоянно живет. Это так называется, насколько я знаю, на профессиональном языке людей, которые ухаживают за птицами и знают птиц, типа только что из клетки, это как типа только что с работы. Ну, вот, например, типа звонит ребенок домой к такому человеку, ухаживающему за птицами, да, там, или он там, ну да, с работы ребенку звонит, типа, а тот спрашивает у него: мама, когда ты из клетки вернешься? Ну, там, не с работы, а из клетки, правильно я понимаю?
1: Да, конечно.
0: То есть именно такая вот терминология применяется. И, да, можете поздороваться, я что-то...
1: Ну да, собственно, здравствуйте. Это действительно такой, в общем-то, профессиональный жаргон даже, наверное, можно выразиться.
0: Да, и, соответственно, очень много, действительно, у нас очень много тем, очень много вопросов, я даже несколько теряюсь, с чего начать. Ну, сколько вам денег платят за вашу работу?
1: Ой, и не спрашивайте. У женщин не спрашивают о возрасте и о зарплате, насколько я знаю.
0: Угу, понял, понял. Ну, я вот еще вижу, что с собой вы принесли вот эту авоську вот с яйцами. Извините меня. Вы как бы, вот я хочу спросить, из зоопарка, то есть из клетки, или это вы вот купили чисто домой, вот в универмаге?
1: Да нет, ну как, зачем я буду яйца покупать в универмаге? Достаточно много могу у себя... интересных яиц поднабрать. Ну, кроме того, некоторые друзья очень любят всевозможные там коллекции составлять. Ну, яйца же там, они различные по размеру, по цвету, вообще там по вкусу, кроме того. Вот, так что, ну, зачем мне прибегать к услугам универмага?
0: А скажите, пожалуйста, вот, собственно, вы орнитолог по призванию или по образованию? Ну, бывает так, что человек, когда вот выбирает, куда пойти учиться, он идет туда, где ближе. Вот, скажем, как у вас с этим было? Или вы уже в самом детстве, вам снилось, как вы там вот с гусями всякими, с птицами там вот общаетесь? Может быть, у вас по наитию откуда-то свыше этот дар? Это же очень сложно, то есть вот так посвятить. Я вот, кстати, еще хочу сказать, что это ведь отражается общение с теми животными, вот с которыми человек как бы очень долго пребывает, оно отражается и на психике не только животного, но и человека. Вот как бы вы, наверное, все-таки по своему психическому складу значительно отличаетесь, например, вот от Федота. Я знаю, у вас есть Федот Задрыга, замечательный парень, который вот ухаживает за медведем там, да? Вот
1: он. Да.
0: То есть вот если вы, например, сюда Федота сейчас вести, вы же и подраться можете прям. Вот как бы.
1: Да, скорее всего, я просто отойду подальше. Он такой замкнутый человек, от него непонятно, чего, собственно, вообще ожидать. Ну, вообще, он, конечно, добродушный на вид, но как-то вот что-то во мне такое тревожное при его виде.
0: Ну, а вот насчет все-таки образования, как это получилось?
1: Ну, сложилось это, так сказать, очень давно. Образование у меня, наверное, очень специального нет, если иметь в виду какое-нибудь государственное учебное заведение. А так с ними я общаюсь уже, наверное, где-то полжизни. Ну, наверное, достаточный стаж для того, чтобы немножко их узнать. Угу. Вот. Ну,
0: то есть, ну, общаетесь, имеется в виду, уже профессионально, потому что...
1: Ну, начиналось это общение, конечно. Не,
0: ну, общение, оно, понимаете, может быть как? Вот, например, вот я вот яичницу делаю, это тоже своего рода общение с птицами.
1: Ну,
0: то есть,
1: достаточно опосредованное, я бы так сказала. Угу. Вот. Ну, как начиналось, естественно, все с молодых ногтей, там, убирать клеточки, там, чистить там перышки, там, готовить еду. Но дальше больше, там, как-то уже интересует поведение,

0: какие-то закономерности, естественно, там наблюдаются. Вот. Потом какие-то уже возникают там такие околонаучные там гипотезы, в общем-то, какие-то эксперименты уже, в общем-то, ну, в более зрелом возрасте, в общем-то, можно ставить, участвовать там в какой-то там чужой научной работе, какие-то собственные делать, в общем-то, шаги. Вот. Так что, ну, наверное, вот какая-то у меня такая жизнь меня образовала, я бы так сказала, потому что все-таки биологический факультет был моей мечтой, но вот мечта такая не сложилась. Угу. Вот, но у меня достаточно такого жизни, наверное, опыта. Вот, ну, вот в плане взаимодействия с ними, потому что далеко не всякий тот же самый обучающийся на биофаке человек как бы имеет столько, имел столько возможностей для общения с птицами, ну и, соответственно, может быть, если бы там был кто-нибудь из моих птиц сейчас со мной, они бы как-нибудь могли подтвердить, в общем-то, свое такое заинтересованное ко мне отношение.
1: А вот, кстати, можно я, Саш, тебя перебью? Тут есть очень интересный момент в том смысле, что Алиса сказала, вот если бы сейчас птицы были со мной, а это отчасти правда, потому как, насколько я знаю, вот у вас прямо там на работе стоит приемник, и сейчас, насколько я знаю, вы дали установку птицам вот слушать вас, ваш голос. То
0: да,
1: есть они там сидят и слушают, это правда, да?
0: Конечно. Они потрясающе совершенно реагируют на интонацию, на голос, на походку человека. То есть вот, ну вот, визуально они очень здорово выделяют вот, из толпы совершенно знакомого человека. И вот что еще гораздо удивительнее, они делают это на слух.
2: То есть вы хотите сказать, что, как ты говоришь, птицы не по барабану, кто за ней ухаживает? Ну вот, например, были случаи, когда... Вот я, например, не считаю коллега, скажем, вот попугайчик волнистого птицы почему-то. Ну для меня это как вот, скажем, как левретка. Вот как-то вот сегодня мне позвонил один дяденька и зачитал, по-моему, из Шекспира или от какого-то другого там хорошего дядьки, зачитал от него цитату, что, дескать, правду из дома гонят, как сторожевую собаку, а ложь лежит в доме и воняет, как левретку. Вот, типа того. То есть, действительно, вот для меня волнистый попугайчик нечто такое совершенно нелепое. И ведь известны случаи, когда хозяева, например, типа вот он им надоел, они его берут и передают каким-то другим людям, не думая, может быть, о том, что птица травмируется этим психически. Вот что вы на это скажете?
0: Это действительно, в общем-то, очень серьезная психотравма для птицы, потому что для птица очень важно. Ну, собственно, образ мира вообще, особенно если птица с молодых ногтей живет у каких-то определенных людей, образ мира формируется, исходя из окружающего народонаселения. И когда происходит какая-то такая жестокая совершенно передача, просто рушатся вообще все основы бытия. То есть вообще происходит совершенно полное изменение. Вот то же самое, что сейчас вас взять за шкирку и перенести там на какую-нибудь, ну, грубо говоря, другую планету или в другую цивилизацию совершенно.
2: То есть для них это еще гораздо более глубоко, нежели даже для нас. Если, например, там сейчас вот мы резко окажемся на улице все, вот прям вот раз, вот так же за этим же пультом, но на улице. Мы, конечно, удивимся, а для них это еще будет, то есть, серьезнее.
0: Ну, мы это осознаем, а они совершенно... Они совершенно не могут себе как-то представить. То есть для них вот этот человек, эта клетка, эта обстановка, это для них все, это для них мир. И когда все полностью меняется, это, в общем-то, очень тяжелая травма. Они могут начать там грустить, болеть. Я знаю печальный случай, когда в отсутствие хозяйки в долгое птица просто умерла от горя, хотя там...
2: Ее кормили до пуза.
0: Ну,
2: да?
0: Начала облизать, и несмотря ни на какие витамины, несмотря ни на какие лекарства вообще, умерла, причем именно от горя, потому что другого объяснения этому быть не может.
2: А все-таки вот вы... Если вернуться к попугайчикам, ну, даже давайте так вот немножко более мы это конкретизируем, так сказать, зависимость интеллектуальную, если можно так выразиться, конечно, по отношению к нашим пернатым двуногим друзьям, интеллектуального какого-то их качества и от соотношения интеллекта с размерами. Вот, ну, например, многие наши радиослушатели постоянно посещают зоопарк. После наших особенно программ это стало повально. Кстати, зоопарк нам много денег должен, потому что мы... просто агитируем людей, они то ломом валят, вы видели наверняка.
0: Да,
2: прям
0: конечно.
2: Вот каждое воскресенье после нашей программы, особенно летом, прям ломом.
0: Толпами. Пройти просто нельзя. С ведрами просто идешь и расталкиваешь.
2: Да, вот. Собственно, и все замечали такой момент. Вот, скажем, стоит вольер с мелкими птицами. Ну, там, возьму, я не знаю.
0: Ну,
2: там,
0: певчие всякие.
2: Да, там такие. Вот. Они, ну, не то, что там с рук корм не берут. Хотя я знаю, что запрещено давать. Это отдельная тема, почему мы об этом поговорим. А, вот. И какая-то крупная птица, вот, например, сидит, да, и она смотрит, у нее взгляд, как, скажем, у Акса сокала какого-то, ему тюбетейку напяли, он все знает. Понимаешь, вот он сидит, у него клюв здоровый, он смотрит, и создается ощущение глубочайшего интеллекта какого-то. Вот как вы считаете, Алиса, вот действительно, скажем, сравнить, например, маленькую певчую птицу, ну, например, этого какого, Кеннери. Кеннери, я знаю птицу Кеннери. А еще есть такой Валентин Кеннери, раньше работал у нас звукооператором, потом его уволили за то, что он микрофон спер. Вот, и, скажем, взять птицу коршун. Вот птицы коршун. Вот как вы сравните их чисто способности мыслить, если это к птицам применимо?
0: Я бы не стала, наверное, врать, собственно, против истины, если бы сказала, что интеллект больше всего связан с жизнедеятельностью. Какая жизнедеятельность, собственно говоря, у Кеннери? Он кушает зернышки. Ну, ходит все, кушает, находит, да? А у хищной птицы, у любой, тут же надо, чтобы себя накормить, кого-то изловить и подъесть. Вот себе представляете, летит, смотрит, ну, например, мышь. Ну, неважно, ну, вот самая такая простая. Это ж нужно сообразить, эту мышь выследить, ее поймать,
2: геометрически рассчитать траекторию, вот, ну, падение, да, на нее когтями.
0: То есть тут идет такой алгоритм совершенно сложнейший. Некоторое такое планирование собственной деятельности, для которого просто необходимы достаточно развитые лобные доли, насколько я вообще разбираюсь в анатомии. Вот. И хищные птицы, они эволюционировали именно, я так подозреваю, таким, то есть их мозги, они по объему занимают гораздо, ну, относятся к объему тела. То есть их гораздо больше, чем у, там, у павлина, предположим, у того же, с очень красивым хвостом.
2: А, кстати, вот вы считаете все-таки павлина тоже тупым. Я, кстати, тоже вся почему-то к нему испытывал не то, что неприязнь, а думал, что, ну, хвост этот, подумаешь, там он хвост веером. Некоторые он пальцы веером делают, а толку, что вот один вошел, постоянно так, вы не бойтесь, это просто он репетирует, он еще в театре играет вечерами, вот, в театре про тюрьму, он сейчас порепетирует и выйдет, он видит, что вы испугались, довольный сразу. Вот, то есть, да, павлин действительно птица, скажем так, какая-то, вот, несмотря на свой размер.
0: Весьма тупая, я, да, бы сказала. Да, да. А вот крик, вы слышали этот дурной, совершенно кошачий крик? Идешь вечером по зоопарку, кошки орут на душе. Но это не кошки, это павлины, которым делать нечего.
2: Которого... То есть они ночами, типа, больше орут?
0: Ну, у них на закате такая вообще вечерняя песня. Совершенно омерзительные, душераздирающие крики, как будто вот кошку терроризируют какие-то злые подростки.
2: А скажите, кстати, вот многие наши наверняка радиослушатели, может быть, этого не знают. Вот павлины орут вообще от балды, когда хотят, или только в брачный период? И кто у них орет, мужчины или женщины? Или они так бы вообще совместное у них творчество в плане? Вот.
0: Нет, ну вообще у всех птиц, как правило, подает, так сказать, красивый голос мужчина. И мужчины там или разбираются между собой, собственно, зачем вообще голос подавать, или показывают самкам, какие они из себя красивые, умные, чудесные, прельщают всячески женщин к себе. Вот. Так что подает голос исключительно мужчина. Ну, естественно, у него там существуют какие-то потребности, там, территорию свою обозначить, что вот он здесь такой. Правда, вокруг, в общем-то, павлинов больше нет. Но все равно надо. Да так, мало ли, вдруг появится. Вот. Ну, кроме того, помнится, они у нас сидели с индюками. Ну, конечно, перед индюком тоже обязательно надо повыделываться.
2: А вот, кстати, такой вопрос. Наверняка сейчас многие наши радиослушатели, которые находятся в грудничковом возрасте, ну, это я имею в виду, там, лет, может быть, там, от 15 до 20 где-то, да? Наверняка многие из них сейчас сразу всколыхнулись так и спросили у вас. Вот. А мне это передалось. Вот. Типа... А если, например, подерется павлин с индюком, кто победит?
0: Ох, индюк, он, конечно, помощнее. То есть там ноги серьезные, такое вообще. И тело в нем побольше. Но у павлина как-то вот авторитету больше. Так что тут не совсем вообще понятная такая получится история. Вот. Но, помнится, они у нас как-то относительно мирно уживались, так делили. Несмотря на то, что у нас маленькая достаточно площадь, они все-таки как-то так судорожно делили все-таки место.
2: Ну, для вот. Них это вообще противоестественно, скорее всего. Все-таки двое разных совершенно подвида.
0: Ну, индюк, вообще говоря, птица, ну, более или менее домашняя. Хотя, конечно, есть дикие индейки. Вот.
2: А есть еще, кстати, новая порода. Я недавно видел, индоутка называется. Ужас. Адская птица.
0: Да.
2: Ужас.
0: Ой, что-то я слышала, но...
3: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: 73,82 МГц.
1: И напоминаю вам, что у нас в гостях Алиса Таргопанова. Вот в первом часе как бы она сказала, что не имеет какого-то специального, дескать, образования биологического. Правильно я понял, да?
2: Да.
1: Было так. Но мало-то, в общем-то, этого, как бы, пусть вам это, вас это не смущает. Дело в том, что, несмотря на свои вот, как бы, вот эти слова, сказанные в первом часе, тем не менее, Алиса является ведущим орнитологом московского зоопарка. Это не слабая должность. Конечно, на 600-м Мерседесе с шофером она не ездит, но все равно это ведущий орнитолог. И, мало того, она заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы». Ежемесячно, по-моему, этот журнал выходит. И автор книги, известной книги, которая называется «Они должны жить». Там птичка такая, слева вверху нарисована птичка. Вот вы увидите слева вверху птичка. Это, значит, книга Алисы Таргопановой. Вот. И поэтому человек вполне, в общем-то, компетентный. И как бы закончили мы наш разговор об... В общем, о птицах на индюках, индоутках и прочих вот этих, в принципе, мало, по-моему, относящихся все-таки к птицам, птицах. И я хочу сразу так прям вплотную-таки перейти к московскому зоопарку. Вот вы, поскольку главный орнитолог, то, если это, конечно, не засекреченная информация, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, сколько вообще видов птиц в этом зоопарке. Ну, не общая численность, это мы потом тоже обговорим, а сколько всего видов. Я не считаю приблудших ворон вот в этой, по-моему, в 9-й клетке, которые там так и выросли и поселились, а именно вот таких, которые в списке есть. И есть ли какой-то журнал у чего-то птиц? Как вообще все это там у вас устроено?
2: У меня настолько много журналов учета, что вот сейчас прямо так сразу... Ну вот если что-нибудь конкретное, а вот сразу всех давно не считала. Они плодятся, размножаются, прилетают, улетают. Ну, примерно как-то так. Что-то, конечно, роятся, какие-то у меня числа в голове. Вот. Ну, может быть, там поконкретнее что-нибудь там. Ну, можно там про хищных птиц, там можно там про уточек, про каких-нибудь, там или там, ну, про журавлей, например.
3: А скажите, вообще у вас есть вот свой любимый вид птиц, которым вы занимаетесь, или с которым связана непосредственно ваша специализация?
2: Ну, моя такая давняя любовь еще с очень молодых ногтей, это такая бразильская курица под названием Гололицей Гокко. Такая черная, толстая, чудесная курица с такими курчавыми перьями на голове. Очень общительная, такая, ну, очень разговорчивая, ну, в своем роде. Вот. И в достаточно юном возрасте совершенно так чудесно там общаешься, там чем-то кормишь, там прыгает по плечам, по голове, что-то такое очень уютное там говорит. Вот. Ну и уже во взрослом возрасте также поддерживает такую собственную репутацию чудесную. Вот. Как-то так очень приятно просто так, проходя мимо так, подходишь там гоченько так, там сразу там свой хохол поднимает сразу. То есть вот как-то эмоциональное проявление вот в таком, в общем-то, ну, может быть, не очень интеллектуальном теле, как-то так, что-то родное в этом, такое какое-то близкое такое, ну...
1: А они вообще, вот эти курицы, извините меня, они вообще летают, или они только ходят, как обычные куры, и могут там перелететь, типа там насест и упасть?
2: Нет, ну, конечно, они...
1: То есть летучие, типа?
2: Ну, в принципе, в природе они... Ну, так, я не могу сказать, что вот они прям могут перелететь там через Индийский океан, и, в принципе, они, всякие их родственники, они такие курицы, в общем-то, сорные. Они там любят в лесу где-нибудь рыться. Они любят перелетать с дерева на дерево. Но вот когда кончаются деревья и нужно лететь к следующему лесному массиву, они, конечно, напрягаются. И все-таки вот летят. Но я не могу сказать, что это, наверное, их любимое занятие. Ну, могут, конечно, если вот очень надо.
1: А скажите, пожалуйста, вот когда вы устроились на работу в московский зоопарк, собственно, вот первая клетка, в которую вы вошли, была с каким видом птиц?
2: Ну, вы меня как-то так погружаете вообще в давние сентиментальные какие-то времена. Ну, возможно, это были... Ну, или это были утки, или гуси, или фазаны. Вот что-то такое, наверное, я бы сказала, одно из трех, но как бы точный ответ теряется где-то во мраке веков.
1: А вообще, вот как бы есть у вас сейчас в данное время какой-то тип клетки, в которой вам заходить боязно? Ну, вот типа, прям вот как-то ну, не хотелось бы туда заходить. Вот у вас там есть, если пройти вдаль туда, то по правую сторону такая птица с желтым таким клювом здоровым, она ходит по земле, типа коршун, и прямо она подходит к решетке. Я видел один дядька, прям она у нее за штанину порвала. Ну, за штанину схватила.
2: Ну, за дело, видать, порвала. Вообще, я уважаю, когда птицы каким-то образом так вот дают понять посетителям, что, в общем-то, посетители своим поддразниванием, ну, надоели, ну, достали. Ну, сколько можно пытаться обратить на себя внимание? Сидит себе птица. И круглый день вообще с утра до вечера идут, идут, все дразнят, все тыкают палками. Ну вот вы себя поставьте на место птицы. Сколько вообще, ну как вообще можно вытерпеть все это? Естественно, когда попадается какой-то очень доставучий деятель, и птице удается что-нибудь такое гнусное сделать, ну, я могу только радоваться, честно говоря.
1: Ну, вот, вот все-таки насчет.
2: Да, а в ответ на, собственно, ваш вопрос, есть у нас, да, там такие вольеры с хищными птицами, достаточно большой по площади, и сидят там все эти птицы по палкам, по полкам по своим. Так заходишь, и вот непонятно, что же тебя ждет. Потому что один вот мой знакомый, работавший вот именно с хищными птицами, зашел так это, ну, как-то неосторожно, не посмотрел вокруг, там, особенно наверх. И, помните, хоккеанская орлица слетела ему на голову, и давай, ну, там, разбираться с его головой. Вот. Ну, клюв у нее такой мощный, сантиметров, наверное, так 10 будет в длину. Ну, и такой очень, вот так вот, специально не заострить так. Очень надо долго. Вот. И парень долго где-то, наверное, я думаю, я помню, недели, по-моему, 2 или 3 ходил там с повязкой. Потом непосредственно по прецеденту выдали строительные каски, такие рыжие, с надписью «Строитель». И все, в общем-то, желавшие заходили, ну, и до сих пор заходят в клетки с хищными птицами именно в таких главных уборах.
1: Я вот как раз хотел спросить, почему у вас вот в рюкзачке каска лежит, думаю, может, как-то случайно нашли. Теперь вот получил сразу вопрос на ответ.
2: Нет,
1: это... То есть, в принципе, поклёвы каким-то образом все-таки случаются. Вот. А скажите, пожалуйста, вот были ли серьезные какие-то вообще случаи вот, нанесения поклёвов и увечий работникам зоопарка именно птицами? Ну, вот это мы не считаем, там пару волос мы там выдрали, череп немножко пробили. А вот какие-то совсем такие серьезные, когда... Вот,
3: заклевали насмерть.
1: Ну, предположим, да. Ну, мы можем за всю историю зоопарка вспомнить.
2: Я могу припомнить, когда вот слон человека придавил, было дело на моей памяти. А вот насчет того, что птицы, они все-таки не настолько, наверное, опасны для человека, чтобы... Ну, или, может быть, орнитологи просто такие ловкие подбираются, что все-таки уносят ноги. Вот. Ну, был, конечно, прецедент у нас, когда я работала с журавлями. Одной моей сотруднице очень так серьезно повредили ногу, но все-таки клюв-то такой не слабый. Там...
1: Как копье.
2: Ну да, но птица вот повыше меня будет, 1.70 метра ростом.
1: Я Кстати, я еще хочу сказать, и... там нашим радиослушателям, те, кто не знает, у журавля в носу дырка сквозная. Вот можно прямо, но, вот, если он встанет на краю поляни, то через ноздрю всю поляну видно. Я сам видел, правда. У него сквозная дырка. Он, кстати, если ему клюв зажать вот так вот это место, да, там в воду окунуть, он вдохнет и прям сразу напьется воды. У него потому что ноздри же напрямую с клювом, но не как у всех птиц ближе к голове, а у него прям в клюве.
2: Да.
1: То есть вот, в принципе, там дырки идут. И, кстати, такое очень свирепое животное. То есть, в принципе, поклёв состоялся серьезный, даже прокол, да?
2: Ну да, дама где-то неделю не ходила на работу, сидела на больничном, там хромала жестоко.
1: А скажите, вот, в принципе... По степени как-то, ну, там вот известно, у собак бывает, да, там одна собака, она типа куснет, отбежит, там бультерьер, он типа зажевывает, да, еще кто-то там еще как-то. Вот как-то различаются у вас птицы по методу поклева, там, ну, кто-то поклев, зажим, потому что я помню в детстве один раз подобрал воробья, и когда я его там, типа, что-то уже мне показалось, что мы друг друга полюбили, вот, я его взял, значит, в руку, он мне вцепился прям в палец, вот не клюнул, а прям вцепился и висел, как сопля на пальце, я вот тряс пальцем, он висел прям там, вот, я его прям так в окно и стряхнул, улетел туда, родимый, да. Вот, собственно, как-то у вас, а чисто с профессиональной, меня это удивило, что вот воробей так себя повел.
2: Ну, а, собственно, почему бы ему так себя не повести? У вас возникло впечатление, что вы уже друзья. Но вы, собственно, не справились у воробья лично. У него, вероятно, подобное впечатление не возникло. Вот. И, ну, вот даже если брать, например, тех же самых журавлей, там совершенно различные возможные варианты. Там, ну, даурские журавли, живущие, собственно, на Дальнем Востоке, твари весьма агрессивные и обязательно метящие, или там, где у вас там глаза находятся, значит, или где у вас там ноги. Была у меня даже парочка знакомая, которая, он занимался головой, она ногами. И вот так вот, зайдешь летом, там шорты, вьетнамки, ну, все понятно. И уже выходишь, кровоподтеки совершенно неизбежны.
1: То есть они вот сами напрыгивают прям, да?
2: Да, они...
1: Но у них, вот скажите, вот журавли, все-таки, я так понял, это поклев такой. Ну, то есть, в смысле, удары вот колющий, да? То есть как они...
2: Они могут еще и ногами очень здорово царапаться, весьма неприятно. Вот. Могут бить там, ну, вот сухожилия там могут перебить там. Могут, ну, в глаз, если желаете, подставить. Вот. А, собственно, ну, конечно, фазанов я не могу причислить к каким-то опасным птицам, хотя тоже мне садились пару раз на голову. Ну, это так, в общем-то, достаточно игрушечные все-таки. Вот. А, ну, хищные птицы — это самое такое серьезное и самое опасное явление, бесспорно. Вот. И от них, в общем-то, самые серьезные можно ожидать получить телесные повреждения. Например, ну, я бы все-таки, наверное, остановилась вот на выше проведенном случае, когда парню расклевали достаточно серьезную голову, то есть ему там, по-моему, даже зашивали кожу на черепе. Вот, потому что именно сама форма клюва, загнутая с очень острым концом, приспособленная для того, чтобы рвать мясо, она очень здорово подходит для того, чтобы рвать то, что находится, например, на голове или в любом другом месте у человека.
1: Угу. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, вот сейчас наверняка многие наши радиослушатели, там, ну, кто выпив, кто пыхнув, кто еще чего, они сейчас так типа взапали. Да я бы сейчас этому, если бы он мне на голову сел, я бы ему махнул раз колотушку, и он бы и свалился в кусты со своим клювом. Вот скажите, насколько реально отбиться человеку от хищной большой птицы? Вот неужели этот молодой человек, которому расклевали голову, не мог там люто ей дать там промеж глаз?
2: Ну, понимаете, если вы встречаетесь где-то там в каньоне, не знаю, там, в диких условиях, и у вас идет борьба за жизнь, это совершенно один коленкор. И тут вы применяете все свои вообще силы, возможности, ужимки и прыжки осуществляете для того, чтобы там, грубо говоря, остаться в живых. Вот. А здесь, в общем-то, у нас несколько другая ситуация. Здесь вроде бы как мы на службе у птиц, и, в общем-то, в некотором роде их капризы должны выполняться в первую очередь. Но, конечно, когда речь идет о жизни человека, тут уже, ну, там, можно каким-то образом там, серьезно повредить птицу. А в данном случае, в общем-то, человек был все-таки заинтересован в том, чтобы птица осталась, ну, достаточно цела, жива и здорова, потому что потом ему же, в общем-то, заниматься выхаживанием птицы, если бы он ей как-то повредил.
1: А скажите, вот такой тоже вопрос, несколько прикладного, я бы сказал, да, характера. Вот самая дорогая птица в московском зоопарке по деньгам – это кто? Ну, где она сидит, можете не говорить, но есть же такая самая-самая дорогая, которая стоит очень дорого и которую охраняет два милиционера, например.
2: Ну, собственно, цена очень сильно зависит от степени краснокнижности, я бы так выразилась. Но существуют птицы, которых достаточно много. Ну, например, там, ну, вороны, да, там, голуби, там, да, воробьи. А существуют птицы, которых вообще по всем, ну, на всем земном шаре, ну, не так-то много. И они заносятся в Красную книгу. Ну, там существуют разные степени этой краснокнижности, там, кого совсем мало, кого там побольше. Вот. И вот самые такие редкие птицы, они, в общем-то, и очень дороги. Именно за счет того, что их мало. Вот. То есть, конечно, там, ну, есть достаточно там редкие там те же хищные виды. Есть редкие утки, там, казарки, есть, ну, вот очень действительно редкие и размножающиеся там краснозобые казарки, предположим. Они стоят там что-то в тысячах долларов, там какие-то вообще страшные суммы совершенно. То есть я даже, ну, у нас все это через бухгалтерию проходит, в общем-то, я конкретно с деньгами не связана. Вот.
1: То есть... А они там, типа, вот их несколько таких тысяч долларовых бегает. Ну, прямо вот они бегают. И, то есть я просто... почему? Как-то вот, в принципе, зоопарк конкретно... вот, ну, понятно, что к медведю только дурак полезет, да, там туда вот просто там с палкой даже или еще что-то. Вот. А птицы, на мой взгляд, достаточно не защищены там в зоопарке вообще от проникновения каких-то внешних там раздражителей. Вот как бы делается все-таки различие какое-то между охраной, например, тех же ворон, которые там водятся, и охраной вот этих вот краснозобых.
2: Казарок.
1: Да.
2: Ну, я, наверное, не сказала бы, что как-то очень сильно делается различие, но существует там каким-то образом такая сконструированная вольера, в которую, ну, при желании, в общем-то, в любую клетку, в любую вольеру можно пролезть, если там иметь какой-нибудь, я не знаю, там автоген, разводной ключ. В общем-то, можно пролезть хоть даже, наверное, в Белый дом. Вот. То есть, ну, в принципиально, наверное, невозможно все-таки защититься от похитителя, который очень хочет нечто похитить. Другое, вот что менее еще приятно, это бывают такие совершенно бессмысленные случаи хулиганства. Как, например, я помню, года два назад какие-то пьяные сволочи залезли к пеликанам и забили единственного красноклювого пеликана вообще, ну, во всем Советском Союзе был единственный красноклювый пеликан у нас. Они его забили палками, ну, птицы достаточно беззащитные против нескольких пьяных мужиков. Вот они его зажали и совершенно вообще измочали, то есть, когда его принесли там в эту лабораторию, уже в качестве трупа, там не было ни одной целой кости. Вот. То есть, вот такое...
1: Ну, это какие-то, видимо, груднички, то есть, вот там лет по 20 такие, типа...
2: Ну, я, честно говоря, не помню, но вот сам такой вандализм и полная бессмысленность меня как-то жутко огорчило. Вот. Я могу понять, когда воруют там гуся на жаркое. Это я еще как-то могу понять. Хотя, в общем...
1: А были такие случаи тоже?
2: Ну да, как-то утащили. Идут мужики, несут гуся ночью. Там к ним на страже порядка. Вы, собственно, что делаете? Да гуся несем. Да посадите его лучше обратно. Ну, посадили, конечно. Может, потом опять поймали.
1: А скажите, вот еще такой момент у меня тут назрел в голове. Вот, скажем, ну, если взять пражский зоопарк, да?
2: Да.
1: Доводилось вам быть?
2: Вот в берлинском доводилось... Про пражский только так, наслышано несколько.
1: В общем, смысл в том, что там как бы вообще кормить птиц, ну, не то, что не положено, там это никому не придет в голову. Ну, поскольку я сам тоже очень уважаемый, как вы знаете, орнитолог,
2: да,
1: в этой,
2: конечно,
1: стране, да, я как бы не могу пройти равнодушно мимо просящих клювиков и ротиков. Я всегда беру с собой какой-нибудь деликатес, причем предварительно пробую его на себе, не скрою, если у меня там не пропоносит или что-то, я смело несу его пернатому двуногому другу. Вот. Но, тем не менее, понимаете, вот когда я в Праге как-то вот, мне никто ничего не говорил, но на меня смотрели как-то, скажем, на косом. Пигмея в «Шевроле», скажем так. Ну, не, да, косом. Но это даже, может быть, мягко сказано. А вот, скажем, у нас здесь, я просто, ну, прям скажу, может быть, грешил. Вот, прям с батоном я приходил, ну, свежим батоном, прям всех птичек щедро одаривал, понимая, что, может быть, как бы это я со свежим батоном, а какой-то грудник придет там спецом, там какой-нибудь гадостью траванет, да? Вот каким-то образом производится, да, контроля в совке никакого. То есть там-то понятно, вот в пражском зоопарке там как бы контроль внутри у посетителей, они понимают, да, что это их общее достояние. Вот. А у нас, поскольку, в общем-то, 80% населения — это грудники, то очень сложно как-то полагаться на их внутренние какие-то там дисциплины. Вот. Каким-то образом производится ли борьба вот с этим бесконтрольным кормлением, и правильно ли, что вот бытует такое мнение среди простых, скажем, любителей птиц, что вот птица, сколько ей не да, она все сожрет. Ну, то есть, батон, да, она его сожрет и может прям и сдохнуть тут же. Вот перекормят, так бывало, их, они и подыхают. Насколько это все взаимосвязано?
2: Да, в общем-то, в природе все взаимосвязано. А, ну, вот насчет культуры, я, в общем, даже не знаю, как бы с чего начать. Культура у нас не рожна. Это действительно так. Вот. Но, с другой стороны, вот стоять около каждой клетки и упорно отваживать этих наших чудесных, любимых, сильно любимых посетителей от всяких гнусных действий, ну, это дело такое очень утомительное и, главное, ну, достаточно безрезультатное, потому что каждый... там 5 минут появляются новые и делают ту же самую, ну, очень деликатно сказать, нелепость. Если не просто какую-нибудь вредность и гнусность.
1: Ну, а то есть они-то как вот про себя думают, типа, раз птица жрет, значит, вот, типа, какие, дескать, говорят, сволочи, значит, ее тут не кормят.
2: Да,
1: значит,
2: да.
1: То есть насколько они-то правы по-своему, вот вы скажите,
2: это
1: вас все слушаются.
2: Это-то я слышала, что вот она просит, значит, ей голодно. Но я, в общем-то, как человек, имеющий некоторое психологическое знание, могу совершенно честно заявить, что птицы еды в достаточной мере хватает. Но птицы, как, в общем-то, всякое там думающее существо, ей не хватает общения. Поскольку в природе у нее много достаточно времени затрачивается на то, чтобы там искать себе корм, у нее уже может не возникать дефицит общения. А так как здесь ей приносят сразу, то, пардон, что же ей делать с утра-то и до вечера?
1: А вы же сказали, что ее посетители раздражают. Вот они там должны радоваться.
2: Вот, ну, вот в том-то и дело, что это такой, ну, я бы, может быть, сказала, парадокс некоторый. Но птица как-то... она, в общем-то, реагирует на этот стимул в виде посетителя. Но, в общем-то, она им интересуется, поскольку ну, там, ей там как-то там скучно, грустно, там, достало ее, это надоело, но потом, через некоторое время, ну, вот так она пореагировала, она насытилась этим вниманием, и, в общем-то, ей уже хватит, а посетители, естественно, все идут, идут, идут. То есть, ну, кроме того, вот посетителям, как они могут повзаимодействовать с птицей? Они же не могут туда зайти ее погладить. Даже если бы они туда зашли, птица, ну, убежит, скорее всего. Или бросится, или убежит.
1: А есть такие птицы, которые безропотно бы дали себя погладить вот у вас в зоопарке? Ну, кроме, я имею в виду, больной или дохлый, естественно.
2: Нет, ну, есть некоторые ручные птицы, конечно. Но достаточно многие птицы... Ну, вот те птицы, которые из природы, они вообще очень дикие и страшно бьются об стенки, там, об дверки, обо всякие там. Вот. Ну, есть некоторые ручные птицы, которые сами там идут на взаимодействие, но, в общем-то, их не очень много. И, кроме того, в общем-то, ну, не всегда понятно, что от птицы ждать, если это там, ну, не курообразное, а нечто покрупнее. Характер туман вообще там.
1: А, кстати, вот заметен ли вот среди птиц какой-то индивидуализм? Ну, вот в плане какой-то именно характер. Вот там живут, например. То есть у каждой все-таки свой нрав, там, да, такие вот.
2: Нет, ну там действительно существует. Ну, вот я просто помню, чудесная была такая семейка журавлей. Значит, такая женщина Куни, мужчина Хасан, японские журавли. И был у них ребенок. И вот у них лакомство мыши. Ну, обычные белые кормовые мыши.
1: А там, кстати, в зоопарке я видел, бегают обычные серые мыши и прямо воруют у птиц их жрачку.
2: Даже ну, и крысы, и кошки, собственно, воруют. Так что там воровство процветает. То есть вот мужчина, журавль, проявляет некоторое благородство. То есть то, что полагается, в общем-то, по штату ему, он отдает своему там сыну или дочери, там кто из этого ребенка вырастет. То есть вот это вот удивительное качество, в общем-то, говорят, что альтруизм присущ только людям, однако вот нет. Mm-hmm. То есть вот птица отказывается, причем это было замечено, в общем-то, именно вот в этой паре мной, птица отказывается от своего вообще любимого лакомства ради своего ребенка. Ну, я... Вообще, он часто так попадал, ну, в некоторый просак.
1: Там, может, он просто старенький постоянные... уже был и не додумкивал, что-то не успевал?
2: Нет, нет. Это была такая молодая, в общем-то, очень такая здравая пара, чудесная вообще по характеру, по всем параметрам. Но вот такое в нем было удивительное благородство. Жена у него, ей только дай. Она, в общем-то, у ребенка тоже увести может. То есть это не присуще всем птицам. Вот. А мужик, мы просто вообще потрясались его какому-то прирожденному благородству. Нам так очень... Там, ну, в пример приводили там своим, вот, там, ну, там, своим сотрудникам. Ну, да, там.
1: Федоту, вот я знаю, тоже он там прям подводили его, вот, который за медведем. То есть... А скажите, вот, ну, в принципе, вот насчет такого характера птиц действительно заметно. Я помню, в ленинградском зоопарке уже, в питерском, я, значит, кормил страусов один. Я вот, кстати, потом мы поговорим о поле птиц, то есть, может быть, вы дадите совет как-то нашим радиослушателям. Ну, сейчас. Вот один из них, значит, из страусов, он прям чуть ли там на колени не встал передо мной за полбатона. А другой, короче, так ходил в стороне, отстраненно и гордо смотрел, типа, дескать, что это там уроды эти делают. И так он такой прям гордый был. И видно было, что ему хотелось, у него слюни текли. Кстати, насчет слюней. Там же в этом, в питерском зоопарке, существует видеосъемка, когда я кормил здорового коршуна хлебом. А он хлеб не хотел брать, и он на меня шипел. Прям вот шипел, и у него слюни текли, он меня съесть хотел. Я так врубился. Это, кстати, возможно или нет?
2: Ну, конечно, возможно.
1: То есть он думал, я добыча, типа. Правда? Правда?
2: Нет, ну, вообще совершенно непонятный тут вы высказываете совершенно непонятную претензию к коршуну. Какой это такой вот, ну, наезд, если выражаться нашим таким, ну, несколько сленговым человеческим языком. Коршун так это воспринимает. Что такое вообще? Приперся на мою территорию.
1: А я в клетку не лез.
2: Ну, но все равно, стоял, да. Все равно рядом. Как-то вот непонятно вообще, что здесь делает. И что-то от меня хочет. А я вообще тоже, может быть, от него что-нибудь хочу. То есть как-то, ну, захотел, наверное, так разобраться.
0: 73,82 МГц.
3: Мне хотелось бы немножко вот от практики и повседневной жизни зоопарка перейти все-таки к вашим научным разработкам и исследованиям. Насколько я знаю, у вас их очень много, и вот одна очень сильно нас с Александром заинтересовала. Это вопрос перелетов птиц. Ну, если хотите, вы начните рассказывать сами, а если у меня возникнут какие-то вопросы, я вам их задам. По-моему, тема очень интересная, и интересная всем без исключения, и, так сказать, всех волнующая.
1: Просто я еще, извиняюсь, что вступаю, сделаю некоторую перебью вас. Просто сиамский близнец, это тоже активный участник нашей программы. Хорошо, что его сегодня здесь пока нет. Вы его не видели. Вот. Он очень так настойчиво втирал что-то, что они организовали центр по, так сказать, координации полета, направлений полетов птиц. Поскольку, дескать, птицы очень глупые и сами давно не врубаются, куда лететь. В силу плохой экологии у них компасы все сбились. И вот их типа направляют. Ну, как бы, естественно, мы уважаем его, но если у вас что-то есть на это сказать, существует ли такой центр или его не существует?
2: Честно говоря, я не в курсе насчет существования конкретно такого центра. Я знаю, что существует такая любопытная организация, Ассоциация зоопарков СНГ, которая, в общем-то, была создана достаточно недавно и занимается многими интересными научными разработками. Вот. Ну, отчасти, в общем-то, и люди из этой ассоциации принимали участие вот в разработке идеи насчет перелета. Ну, вот я сейчас так немножко конкретнее остановлюсь. Тут, в общем-то, и научный интерес, и некоторый такой экономический. Ну, я не могу сказать, что мы сейчас богато все живем. Подвиг нас на то, чтобы разработать такую вот интересную программу. Ну, у нас есть птицы, которые, в сущности, зимуют вот где-то так в районе того места, которое раньше называлось Республика Азербайджан, конкретно вот в Кош-Агачском заповеднике. И у нас существует вот группа пеликанов, которую мы ежегодно отправляем на зиму в Кош-Агачский заповедник. Также группа султанов.
1: В смысле, своим ходом?
2: Да.
3: Да тут даже интересный момент в том, что их организованно отправляют, а там их организованно встречают. Вот в чем тонкость.
2: Да, и вот группа фламинго. Причем, естественно, я не говорю, что это магия. Существуют такие факторы, как там эндокринологические перестройки у птиц. Существует очень важный фактор, как световой день, который является в некотором роде пусковым механизмом для отлета птиц. Но, в общем-то, мало того, у нас еще существует такая, в общем, достаточно любопытная разработка. Мы учитываем примерные рамки светового дня, когда птицам по природе, в общем-то, полагается лететь. Но у нас еще существует такая разработка, как специальная... такое вот музыкальное произведение, может быть, это можно так назвать, стимулирующее конкретно вот их отлет в определенные рамки для того, чтобы их могли адекватно встретить вот в этом самом Кош-Агачском заповеднике, потому что, существует там, естественно, определенный расчет там скорости полета, существуют там выясненные более-менее маршруты вот их пролетов. Вот, но вот что интересно, ведь у людей, у птиц диапазон слышимых звуков достаточно сильно различается. То есть у нас есть общий диапазон слышимых звуков, но вот, например, инфракрасные, звуки инфракрасного диапазона человек не может слышать. Но человек может их продуцировать с помощью некоторых там каких-то физических хитрых приборов. В общем, я в физику не очень вмешиваюсь, я мало в ней смысла. Вот. Но я знаю, что птицы очень тонко реагируют на вот инфракрасное звучание, и с помощью вот определенных таких музыкальных программ мы можем провоцировать вот группу. Вот у нас есть кудрявые пеликаны, вот красные и розовые фламинго и султанки. Это у нас, в общем-то, экспериментальная группа. Уже 3 года мы... То есть, первый год там, конечно, в общем, не совсем все это получилось, даже как-то вспоминать неприятно. Вот. Но потом все вообще устроилось на удивление. То есть, вот западные коллеги сначала даже не верили. Вот. Но именно вот весь смысл, собственно, в том, что для птиц лететь на зимовку именно... Вот примерно в это место для них достаточно естественное место зимовки. А, собственно, почему они возвращаются к нам? Потому что они выросли в московском зоопарке, и для птиц совершенно характерно и естественно возвращаться на то место, где они выросли.
1: То есть вот где их вылупили там?
2: Да.
3: Угу. Да. А вот можно я еще задам, конечно, такой вопрос? Здесь интересно, что ведь их же ждут практически вот в какое-то конкретное время, там условно, с 3 до 5 дня вот эта группа птиц должна прилететь. А неужели не бывает никаких никогда задержек в пути, изменения скорости, травматизма?
2: Нет, конечно, бывают катаклизмы, бывают совершенно... такие достаточно неприятные истории, то есть вот самые неприятные истории, не связанные с нашим экспериментом, то, что я знаю, что где-то в начале 70-х годов вся московская популяция ласточек по пути из Африки в Москву была застигнута жестоким вообще там штормом-ураганом и, в общем, погибло. Собственно, почему сейчас в Москве ласточек вы так с трудом можете наблюдать?
1: А еще, кстати, пропали снегири. Я не имею в виду нашего друга Валентина Снегиря. То есть он всегда обижается, так кому упоминаем. Но их мало. Вот снегирей, синиц стало очень мало.
2: Тут, конечно, еще там всяческая экология. Это все в грязное, в общем-то, время. В экологическом смысле мы с вами живем. Но если говорить обо всяких возможных таких природных явлениях метеорологических, никто их не может предугадать, ни мы, ни птицы. И тут, конечно, возможны сбои. Потому что, например, если птицы летят в очень какую-то пасмурную, такую дождливую, туманную погоду, то они, в принципе, так могут сбиваться, там, предположим, там, лететь на маяк на какой-нибудь ближайший, потому что это единственное, что вообще радует их взгляд. Какое-то светлое пятно во всем этом мареве мерзостном. И, в общем-то, могут там даже разбиваться. Там.
1: Прям целой стаей?
2: Ну, в некоторых печальных случаях существуют такие вот моменты в истории, когда они там разбивались там тысячами.
3: Вот. Но и все-таки возвращаются в нужное время. Да? Вернее, да. Прилетают.
2: Ну, то есть я не могу, конечно, сказать, что это с точностью до часа, но вот где-то в масштабе суток, как правило, они добираются. Потому что, ну, редко бывают какие-то там, ну, смерчи, ураганы, это все-таки, в общем-то.
3: А вот вашу еще научную группу пытались обвинить в некой вот корысти, связанной с вашим экспериментом. Дело все в том, что, ну, птички летят, птички, они как бы вот не певчие, достаточно крупные, поэтому им на ноги там или на хвостик, или на шейку можно привешивать своего рода посылочки или конвертики и
1: или
3: переправлять...
1: Там пакетики с кокаинчиком.
3: Вот о том как раз и шла речь. И переправлять из одного места в другое, минуя все таможни и все, так сказать, полиции. Вот правда ли это и насколько это реальность?
2: Нет, ну, мы, конечно, там...
1: Мосточек, может, ласточек отловила другая группировка?
2: Я, конечно, не могу сказать, что мы прям вот настолько меркантильны, что мы этим каким-то серьезные научные эксперименты ставим с такой вот какой-то конкретной такой прагматической целью. Но другое дело, что, конечно, Азербайджан такой чудесный, теплый, славный вообще край, и много там чего растет. Вот. И как бы какую-нибудь весточку, например, там наши азербайджанские друзья нам могут передать, и там какой-нибудь, там, не знаю, там гостиница, там к празднику весны, предположим, с прилетом птиц. Вот, но я не скажу, что вот прям это было какой-то там нашей серьезной глобальной целью. В общем-то, это так, какая-то пришла случайно эта идея, и, в общем-то, это сейчас, ну, на уровне каких-то таких, ну, маленьких сюрпризов что-то такое существует, но никакого там планомерного бизнеса на этом мы совершенно не строим, а это, в общем-то, подлая ложь.
3: То есть это просто коллеги обмениваются такими
1: любезностями,
3: приятными,
2: ну, да, какими-то там, ну, вот, подарочками, там, ну, что-то такое, в общем, достаточно мелкого плана.
1: А скажите, вот все-таки наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задали себе вопрос, а в чисто прикладном смысле, вот, мне, например, очень интересно, вот передо мной там небольшого размера птица, да, ну, относительно небольшого, куда и что можно привязать, она же тоже живая, она типа может перегрызть, ногой стряхнуть, или ее там друзья, когда они прилетят, вся сядут и там ее, например, там подружка или там бойфренд возьмет и отгрызет эту штуку. То есть куда им обычно привязывают вот, что какие-то посылочки? Но это я так, если вы не хотите как бы разглашать тайну, то не разглашайте. Ну, просто, мне кажется, интересно бы это было.
2: Но существует такая система кольцевания птиц, как известно. Вот. Ну, это вообще для... Ну, это такое маленькое такое предисловие. Вообще, эта система, собственно, была изобретена для выяснения как раз вот миграции птиц. То есть отлавливается птица, надевается ей на ногу кольцо, и птица дальше летит. И вот дальше в каком-то... Да, а на кольце, соответственно, какой-то там идет там номер и примерно место там, ну, там, МГУ, предположим, там, или Московский зоопарк, там номер такой-то. Вот. И, соответственно, потом, когда эта птица попадает кому-то в руки или опять ее кто-то отлавливает, это кольцо посылается вот в это вот место, где оно было надето, и таким образом собирается информация о там, миграциях пернатых. Вот. Ну и, соответственно, ну, там, где это вот алюминиевое кольцо, в принципе, можно к нему что-нибудь такое приторочить.
3: Но или как... даже вовнутрь.
2: Да, но вот в том-то и дело, что если как-то это серьезно использовать, то должны быть какие-то такие, ну, производственные масштабы. А для птиц это достаточно, ну, я бы сказала, неудобно.
1: Ну, в общем, да, противоестественно, как вот наручники, например, человеку.
2: Ну, да.
1: А скажите, Алиса, вот просто многие наши радиослушатели часто звонят и спрашивают, вот какая наиболее распространенная болезнь у птиц? Ну, вот на примере только вашего зоопарка. Ну, и есть ли у них, вы уж извините за такой, может быть, несколько нескромный, я бы сказал, вопрос, наверняка он тоже многих интересует, есть ли у птиц аналоги нашего там сифилиса или прочих вот таких болезней, передающихся половым путем?
2: Ой, это, тут вы меня, конечно, озадачили. Вот насчет венерических заболеваний у птиц. Что-то я, наверное, не припомню. Вот, но... Ну, если брать обычные, там, конечно, это аспергиллез, там, какой-то туберкулез, ну, всякие такие, там, ну, сальмонеллез, наверное, редко, но тоже есть. Ну, в общем, достаточно всякие такие гадкие вещи. Причем вот что печально с птицами, если брать. У птиц настолько хрупкий организм, что болезнь достаточно быстро им овладевает.
1: И... А, маленькая сама птица.
2: Да. Ну, даже если птица большая. То есть, когда уже видно, что птица заболела, а какой-то признак, в общем-то, самый такой элементарный, у птицы всегда такое гладкое, чистое оперение. Она постоянно чистится. То есть, вот, ну, очень часто это делает там все перья вообще один к одному, там все эти бороздочки на перьях.
1: Это значит, что она болеет?
2: Нет, это значит, что она вот в здравом, ну, в здравом состоянии. Если птица перестает чиститься, значит, она уже слаба, и у нее нету сил, чтобы себя чистить, значит, она больна. Но очень быстро у них все происходит. И заметив, что птица больна, в общем, далеко не всегда удается там каким-то образом ее спасти, потому что там, ну, быстро все поражается, и, в общем-то, нередко они умирают, несмотря ни на какие, в общем-то, лечебные меры.
1: А скажите, вот еще такой вопрос, какие существуют способы лечения птиц? Ну, я не имею в виду, там, какие-то лекарства им в корм подсыпают, а, скажем так, хирургические, или вот там, ну, вот мы знаем, что в свое время был налажен выпуск клизм для попугайчиков, обо всем этом мы рассказывали, вот, а в зоопарке, каким, ну, есть ли так, делают ли птицам уколы, и вообще, как это происходит? Вот вам доводилось самостоятельно этим, например, заниматься?
2: Нет. Ну, конечно, и уколы делают.
1: А куда? В какое, извините, место?
2: В мышцу. Ну, например, в ногу. Вот в бедро. Да.
1: А попугайчику, ну, маленькому тоже. И могут любой птицу делать.
2: Нет, ну, внутримышечные уколы делают в мышцу. То есть, в сущности...
1: Так у нее иголка-то, вот она здоровая, у нее нога-то размером.
2: А иголки тоже маленькие бывают.
1: То есть вообще микроиголочки?
2: Нет, ну, там совсем маленькие, там, какие-нибудь шприцы, ну, все. Это все элементарно, тем более, если брать забугорные какие-то... приблуды, так сказать, медицинские, это совершенно ну, совершенно элементарно. Вот. Другое дело, что очень трудно отмерить ну, какой-то там четверть грамма лекарства, потому что...
1: Ну, передозировка.
2: Да, обычные лекарства исчисляются там на килограмм живого веса. Если птица весит там 540 грамм, то там какую-то это 1/8 там грамма, там как-то вот с этим, в общем-то, могут быть проблемы, и могут быть печальные там передозировки. То есть, если не дозировка никакого действия, а передозировка — это смерть. Тут это, ну, в общем-то, проблема.
3: А вы просили вам напомнить, что ровно в 2, мы, правда, немножко задержались, птицам, которых вы оставили у радиоприемника, пора ложиться спать, но без вашей команды они спать не лягут.
2: Да, ну, это был такой задуман некоторый, ну, может быть, эксперимент. Ну, даже не эксперимент, а такой наглядная некоторая демонстрация, правда. Я сомневаюсь, что кто-то сможет из радиослушателей убедиться в том, что заснули птицы или нет.
1: Нет, ну, наверное, те, кто живут рядом с зоопарком, они сейчас там орут, там хлопают крыльями, чистят перья, и вот этот постоянный шелест стоит. И вот после установки, которую вы сейчас дадите, резко настанет тишина, я так подозреваю. Ну, там какие-то другие там будут живы.

интересами или как-то были связаны, ну, в общем-то, с животным миром, причем, ну, были близки как-то там к птицам. Вот. Значит, итак, мои уважаемые, любимые, дорогие птицы, слушайте меня внимательно. Даю установку. Вам пора заснуть. Вы уже достаточно долго сегодня бодрствуете. Совершенно неожиданно долго для вас, слушая мой голос. И вот сейчас, вот прямо в данную минуту, вам просто необходимо так тихо, спокойно сесть по своим насестам, присадам, гнездам, ящикам, по всем чудесным любимым местам и заснуть. Заснуть. Просто взять, закрыть свои чудесные глаза с третьим веком, сложить свои крылья, засунуть головы под крыло и заснуть.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Я напоминаю вам, что в Москве сейчас 23 минуты третьего, и в гостях у нас Алиса Трагопанова, ведущий орнитолог московского зоопарка. И, собственно, речь у нас идет о птицах. Несколько позже мы вполне возможно пообщаемся с вами по телефону. Вернее, вы пообщаетесь с Алисой, зададите ей вопросы, касающиеся вот ее работы, ее деятельности в зоопарке. А сейчас вопрос задаст всем вам известная девушка.
2: Как бы вскользь, как бы ненавязчиво и вот случайно перед этой композицией вы коснулись сонливости тех людей, у которых она должна была бы возникнуть или возникла вот после вашей установки, которую вы давали птицам. И еще такая фраза была произнесена, что, может быть, эти люди в прошлой своей жизни были либо связаны с птицами, либо как-то с животным миром. А сегодня, как среди толпы на улице или, может быть, дома, мы можем узнать по внешнему виду человека, который мог бы быть связан с птицами в прошлой жизни?
1: Или, может быть, даже, чтобы было проще, у него есть, так сказать, маза затесаться в будущей жизни в птицу. Он сразу помрет, и там станет птицей.
3: Ну, это, в общем-то, два вопроса, я бы так сказала. Человек, который каким-то образом раньше был связан со всем этим чудесным птичьим миром, тут вот есть такая очень общая манера нахохливаться. Ну, знаете, там постоянно там, вот, ну, мерзнет там всякая печуга. И так это как-то вот, ну, голову в плечи втягивает, там как-то перышки топорщит.
1: Это во время холода, вот это
3: да.
1: Нужно определить, как раз сейчас.
3: Да, во время холода, вообще во время какого-то любого дискомфорта. Вот. И, ну вот, существуют люди. Ну вот, если человек вот не просто, он там, ну, сутулится как-то, а вот что-то такое есть, какое-то неуловимое, вот именно, ну, нахохливание, я бы так это назвала. Вот эта вот черта, она как-то... Ну, наполовину интуитивно ее можно вычислить. То есть я не могу сказать, что вот там положение каких-то мышц соответствует там этому состоянию. Но это глупость. Вот, но что-то в этом... То есть это можно как-то вот интуитивно в человеке там, ну, может быть, вот именно по его моторике, по его, может быть, выражению глаз какому-то такому чуть-чуть отстраненному, так какому-то немножко там, может быть, тоскливому какому-то. Вот.
2: А вот в журнале «Птицы и мы» там еще была ваша статья на эту тему, ну, как бы с таким предисловием, что, дескать, конечно, никак это невозможно

0: проверить, и все это на уровне гипотезы и предположения. Там вот мне запомнилось, что речь шла о частом смаргивании. То есть примерно 8 где-то смаргиваний в 10 секунд.
1: Ну, как сказать, у птиц там несколько другая система вообще всей этой регуляции глазной, чем у человека. Ну вот я, собственно, уже упоминала там про это 3 века. Вот. И там действительно необходимо постоянно увлажнять, собственно, ну, сам глаз для того, чтобы он отменно функционировал. Потому что для птиц совершенно необходимым и, наверное, главным органом вот в ориентировке служит именно глаз, в общем-то, функция зрения для них, то есть, ну, больше там, может быть, даже там, чем для человека, я бы так сказала, потому что, ну, там, слух, ну, в общем-то, у каждого живого существа какие-то эти анализаторные системы все каким-то образом затронуты.
2: А скажите, пожалуйста, Алиса, вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас, ну и вообще в полжизни вот до вашего появления здесь у нас пребывали в недоумении. Вот, ну, многие покупали себе птиц, там, канареек, там, всяких, да, попугаев, и, как правило, ну, существуют какие-то общие такие общебазитические рамки определения пола птицы. А, ну, там, типа, клювик желтый, клювик синий, поет, не поет, да. А вот вы, например, можете, вот только из яйца вылез вот он, да, вы можете взять его и прям сказать, типа, мальчик это или девочка. Есть какие-то вот методы определить пол птицы любой породы, совершенно действующие безотказно?
1: Ну, он действует безотказно, но я бы не сказала, что это очень приятно и безболезненно, собственно говоря.
2: То есть для птицы?
1: Ну, да, ну, то есть совершенно элементарный способ залезть, ну, грубо говоря, во внутренности, ну, не совсем, конечно, внутренности, но и посмотреть, чего там у нее расположено. Или эти самые там яичники, или там эти семенники, ну, совершенно такие физиологические подробности.
2: То есть, подождите, я извиняюсь.
1: Лапароскопия, так это называется, то есть, ну, там выворачивается у них эта клака, и как бы все это дело смотрится и выясняется. Но это такой достаточно болезненный процесс.
2: А и вот вообще этим приходится часто заниматься в зоопарке? Ну, видимо, идет же обмен между зоопарками мира разными. Там, например, самцов, например, такой-то птицы больше здесь, а там их меньше. Значит, они делают заказ, типа, какой-то, там, как-то, чтобы их не обмануть. То есть приходится, наверное, выявлять пол птицы.
1: Или... Ну, по возможности, там, где это реально, стараются все-таки по поведению, по всяким внешним признакам, ну, в большинстве случаев это все-таки можно сделать, именно там вот сообразуясь там с какой-то там песней, с взаимоотношениями, потому что, ну, как правило, там самец там проявляет себя таким гордым начальником, серёть всех окружающих там, ну, женщины так достаточно тихо и скромно себя ведут. Хотя, конечно, везде есть, ну, странности. То есть там случаются, например, такие удивительные моменты, как формирование гомосексуальных пар у птиц. Mm-hmm. То есть они там друг друга любят, там чистят друг другу перышки, там даже спариваются. Но вот почему-то яйца не несут. Что же такое? Как бы вот, ну, удивляются. Что-то не так. Потом, в общем, так, все-таки занимаются выяснением. И...
2: А у барышень есть такие моменты? У птичек,
1: вот,
2: я имею в виду.
1: У барышень, честно говоря, я не сталкивалась с подобным проявлением у барышень. Скорее всего, потому что, ну, они достаточно, ну, они гораздо пассивнее. И, ну, как бы, они, вероятно, ждут какого-то проявления внимания к себе. А вот у нас были 2 бородача, ну, такие большие, совершенно красивые, хищные птицы. Вот, такие орлы с маленькой такой чудесной беленькой бородкой под клювом, с собственно, и с красными такими, ну, как бы очками. В общем, ну, собственно, за эту бородку они и бородачи. И вот у них действительно была долго, очень, очень долго считали, что это семейная пара. Но, правда, потом выяснилось, что, в общем... потомство от них ждать очень сомнительно.
0: Простите, а вот я тут вмешаюсь, поскольку да-да. Здесь перед программой очень интересная была сцена. В кружок собрались все наши референты вокруг Алисы, и единственный вопрос, который почему-то их всех волновал, был вот вопрос по поводу яиц. Ведь не из всех же яиц, спрашивали они, вылупляются птенцы. Почему вот так происходит?
2: Ну, то есть вот говорят, что, скажем, если взять деревенские вот эти расклады, то есть там вот петух, там курица, да, то вот те яйца, которые, скажем, покупаются вот в диете, вот здесь за углом на всю радиостанцию утренним референтом, вот, они, так называемые, неоплодотворенные яйца. То есть что птицы несутся и в холостую, это у них физиологический процесс.
1: Да, это действительно у них вот такая нормальная, совершенно нормальный физиологический процесс. Они несут яйца. Несут они себе, несут. Есть петух. Оплодотворяет он курицу. Она несет яйца с, возможно, ну, с зародышем, который может развиться аж даже в целую цыпленка, ну и так далее. А если петуха нет, то курица все равно существует, ну, потребность их нести. Ну, так как природа, в общем-то, определила такую необходимость. Вот. Угу. Но то же самое, что у женщины каждый месяц происходит там это отторжение.
2: Да, я вот хотел сравнить с этим, но потом подумал, что вдруг наши радиослушатели...
0: А это так?
2: Ну, это так оно и есть, да, вот эти холостые яйца, это те же пироги. Ну, мы все понимаем, что мы имеем в виду.
1: Ну, конечно.
2: А вот хотелось еще-то спросить, то есть как бы вернувшись в некотором роде к извращениям сексуальным между птицами. Вот, как вы говорили, гомосексуальные пары у них там образуются... А вот случалось ли в зоопарке, например, что какой-нибудь голубь возьмет да напрыгнет на страуса? Ну, это утрированный же голубь на страуса.
0: Или наоборот, страус на
2: да,
0: голубя.
2: Да, вот какие-то такие моменты. То есть, как вы вообще считаете, то есть я вот сразу углублюсь, может быть, несколько, как вы считаете, вот птицы разных пород относятся друг к другу как к птицам, ну, вот как мы, например, видим, идет, скажем, человек негроидной расы, мы видим, негр идет, ну, и тоже человек, либо они относятся друг к другу, как, скажем, мы к собаке, ну, вот собака там и собака, вот как у вас ваши соображения и исследования, что показывали?
1: Ну, как вам сказать, вот я сталкивалась не единожды с тем, что птица запечатлевается на человека и воспринимает человека собственным половым партнером, там такует, изображает из себя там страстную любовь, там всякое там засовывание лакомств разных в ухо в плане вот, ну, или там, ну, или там куда-нибудь, как бы в плане проявления собственной благосклонности. А, но это именно происходит из-за типично птичьего такого явления, как импринтинг, поскольку у птицы, вот свежеродившейся, существует такой достаточно недолгий период в самом начале жизни, когда она воспринимает того, кто за ней, так сказать, ухаживает как родителя, независимо от того, кто это есть. И если это оказывается человек, то совершенно конкретно и железно далее человек воспринимается как родитель. Вот. Собственно, вот почему происходят такие странные некоторые запечатления. А вот насчет восприятия как-то близко других птиц, ну, я думаю, конечно, они воспринимают друг друга, ну, достаточно близко. Ну, вследствие того, что они вынуждены жить вместе. Ну и в природе они там каким-то образом взаимодействуют со своими сородичами. Вот, у них там, ну, бывают какие-то скандальные выяснения отношений.
2: Там... С другими сортами, то есть.
1: Да, породами. С другими видами. Там они друг другу устраивают трёпки, там какие-то игрища. То есть это достаточно интересно наблюдать. Помнится, кажется, у нас была целая компания индюшек, и было две лосухи. Они все вместе росли. Лосуха — это такая утка. Ну, достаточно любопытная тем, что обычно у уток на ноге существует плавательная перепонка. Ну, такая кожа между пальцами, как бы натянутая. если можно так сказать, с помощью чего, в общем-то, утка достаточно резво передвигается по воде. А вот и самые лосухи, у нее нет перепонки, у нее только вокруг каждого пальца такое, ну вот как бы обрамление этой самой кожи. И за счет того, что у них нет перепонок, они плывут не, ну, двигаются по воде не плавно, а какими-то такими рывками, потому что им, ну, нужно прикладывать достаточно много усилий для того, чтобы как бы отталкиваться от воды. Вот. Ну, в общем-то, многим она еще интересна. Так вот, было у нас. Росли вместе вот эти вот две лосухи, компания из 10 или 8 индюшек. И вот эти лосухи издевались по-страшному над этими индюшками. Ну, индюшки, в общем-то, они туповатые, конечно, по сравнению с этими хитроумными утками создания. Они устраивали там какие-то игрища. Например, встанет там одна за домиком, а другая так это посередине вольера. И давай там на индюшек ругаться. Индюшки, там паника сразу. И давай бежать за дом. А за домом их встречает другая лосуха и навешивает им тренделей. Вот. Ну, это, в общем-то, если выражаться таким некоторым жаргонным образом. Вот. И в результате они гоняли этих бедных индюшек достаточно долго и упорно, пока у тех не хватило ума, собственно, остановиться и вообще подумать, а что же мы-то делаем-то? Вот. Эта сцена была совершенно потрясающей. То есть, как бы никто не стоял никакого эксперимента, а две лысухи просто развлекались. Это удивительно вообще. То есть, или там, например, тем же самым, как бы, этим лысухам там принесли, там, мы положили в клетку там апельсин, разрезанный пополам. Естественно, что обе лысухи, в общем-то, утки, в общем-то, ну, наши, европейские, никогда не пробовавшие такого экзотического цитруса, ни родители этих уток, никто, подошли. Каждая встала около своей половинки, индюшек вообще не подпустили даже близко. Все это дело подъели. Индюшки подходят, ой, корочка там. Ну, потыкались, нет ничего. В общем, ну, много разных таких чудесных случаев.
2: И 45 минут третьего в Москве, или по-другому без 15:03, собственно, пришло время предоставить слово уважаемым радиослушателям. Пожалуйста, звоните нам и задавайте ваши вопросы Алисе Таргопановой. Я напоминаю вам, что это ведущий орнитолог Московского зоопарка, также заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы» и автор книги «Они должны жить», посвященной тоже, соответственно, птицам. Будьте, так сказать, по конкретному в выражении ваших мыслей, пожалуйста.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Катя, добрый вечер, уважаемые гости Алисы. Это Владислав.
2: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
4: Вот, я хотел бы задать такой вопрос, ведь как изначально вот игнорируется тенденция вот по поводу того, что происхождение человека от птицы, оно как бы независимо друг от друга. Вот, ведь если вы помните, если вы знаете, как видно на рентгене, зародыш вот человеческого грудничка вот мало чем отличается от птичьего. Вот, и в связи с этим у меня такой вопрос, вот вообще имеет ли эта теория под собой какие-то основания? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, уважаемая Алиса, и я хотел бы, как всегда, ну, не знаю, по традиции, если это вообще возможно, предоставить вот такое небольшое, правда, немного тему, это было прошлой, вот вчерашней передачи, это про грудничков, но человеческих, ну, то есть наших. Вот, и, то есть, хотел бы насчет того, ну, нельзя, что грудничок – это продукт человеческой деятельности, просто к тому, что вот бывает у людей, у кое-каких людей относительные страхи относительно них. И то есть они секрет, что все страхи живут внутри нас, и от них нельзя спрятаться, потому что вот они нас, если живут внутри нас, знают, где нас всегда найти. Вот и по этому поводу можно как-то?
2: Да, да.
0: Да, да, пожалуйста.
4: Угу. Вчера от ужасной болезни скончался один грудничок. Его очумелое тельце меня ненасытно влечет. Держу его, нежно целую, в холодные щечки и лоб. А сам ощущаю смертельный и пахнущий гнилью озноб. Улыбка не сходит, как прежде, в глазах отражение дня. Но вдруг грудничок засмеялся и злобно вцепился в меня. Безумные адовые муки полезли глаза из орбит. вонючие, гнойные руки, в меня запускает зомбит. И понял я, встретившись взглядом с безумным кровавым зрачком, любви добиваться не надо с покойником злым грудничком. Но поздно, Каитиус сбылся, свершился безнравственный акт. Во мне грудничок поселился, как глист в теле дохлых собак. И нынче брожу я скиталец, смотрю на народ без зрачка. Глядят сквозь глазные отверстия чужие глаза грудничка. Это просто все к тому, что порой у человека, как принято считать его нормальным, у него появляется совершенно другое мировоззрение. И практически то, что вот сейчас я прочитал, то, что вот я сочинил недавно, это давно уже происходило и продолжает происходить с многими людьми. Я не считаю, что, например, это как-то плохо. И, пожалуйста, если можно, вот, Алиса, ответьте на вопрос относительно, вот, имеет ли теория происхождения человека, связанная с птицами, имеет ли вообще оно под собой какие-то либо основания.
2: Спасибо за вопрос. До свидания.
0: Может быть, если вы не знаете, здесь стоит конкретизировать. Это вообще друг нашей программы такой. У нас есть Бодлер, он все время звонит, читает свои стихи вот на различные темы. Они у него всегда мрачные, всегда. Это не единственная тема, которая его в мрачном ключе беспокоит. Ну, просто чтобы как бы вы не восприняли это как-то с бухты-барахты.
1: Нет, ну, я как-то так... Ну, достаточно адекватно, по-моему, восприняла. Там, ну, не испугавшись, там, не впавшись там в какую-нибудь черную меланхолию. Хотя, вообще-то, навевает. Вот. А ежели в отношении конкретного вопроса, я, наверное, скажу, что птица — это тупиковая ветвь эволюции, как известно. Потому что для того, чтобы летать... Птицы избавились от очень многих вещей там в собственном организме, максимально облегчили скелет, там, ну и у них там произошла трансформация легких, вот. А человек пошел по несколько другому пути, вместо того, чтобы летать, он стал каким-то образом приспосабливаться к существованию на Земле и, соответственно, стал развиваться в этом направлении. Так что, ну, несмотря на некоторые, в общем-то, сходства зародышей птичьего и человечьего, я бы, наверное, все-таки, ну, не стала особенно доверяться подобной теории, поскольку, ну, чисто эволюционно она совершенно не подтверждается.
2: Предоставим слово следующему радиослушателю.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. И... Здравствуйте. И вот, пожалуйста, ваш вопрос к Алисе.
5: Да, мне... Это эхо, да?
2: Да.
5: Ой, это Александр беспокоит.
2: Очень приятно.
5: Вы так очень похожи. Вы знаете, мне трудно сформулировать вопрос, но я о театре.
2: Ну, извините, это вы позвоните, пожалуйста.
5: Нет, я о том, что о представлении, насколько естественен театр для людей, для...
0: А, да, пожалуйста.
2: То есть, а как это сформулировать?
5: А вот как сформулировать, то есть представление, насколько естественно для людей, для птиц, все вот это нормальная вещь или ненормальная?
0: В смысле, когда птица в роли кого, зрителя или актера?
5: Нет, я к Алисе хотел сказать. Вот птица может...
2: А, то есть существует ли у птицы воображение, вы хотите?
5: Вот, да, представление. То есть может она играть. Угу. Вот она может жить нормально. Вот насколько это естественно. Театр в животном же мире.
2: Угу. Хорошо, спасибо. Сейчас Алиса ответит. Спасибо.
1: Ну, я могу сказать, что у птиц существует, естественно, своего... рода представления. Ну, там, самый элементарный пример — это там брачные игры, брачные танцы, всяческие турниры. Тоже, как правило, происходящие там весной и на очень какие-то определенные такие заданные темы. И там, ну, там два глухаря, предположим, разыгрывают вообще перед дамами такое сражение. Причем, ну, совершенно не обязательно оно должно быть кровавое, но всякие там топорщины перьев и принимание очень таких устрашающих поз, это совершенно естественно. Но я бы сказала, что это не театр ради самого себя, а именно ради какой-то совершенно конкретной прагматической цели. Другое дело, что еще существуют такие у подростков особенно развитые игры.
2: У птичьих?
1: Ну да, ну у любых подростков, в принципе, существуют там родители, что-то им показывают, они каким-то образом там играют, но это все очень имеет какую-то прагматическую цель под собой. То есть просто вот, как сказать, искусство для искусства, что существует, в общем-то, у человека, наверное, у птиц не существует, потому что абстрактное мышление все-таки несколько для них чуждо. У них все привязано к каким-то потребностям и нуждам.
0: А вот в этом ключе уместно было бы спросить, наверное, по поводу еще одного вашего эксперимента. Это по поводу птичьего парада под вот музыку, которую сочиняет Матвей для круга узких специалистов вашего зоопарка.
1: Ну, это, я бы так сказала, в общем-то, некоторый научный курьез, некоторое такое хобби, существующее у некоторых, опять-таки, если повториться, сотрудников нашего зоопарка. Это, ну, естественно, существуют птицы более, естественно, там с каким-то таким вот адекватным восприятием там музыки, опять-таки, достаточно мирно относящиеся к людям. Ну, мирно именно, я не имею в виду агрессию, конечно, я имею в виду не боящиеся людей. Ну, если вот в чисто биологическом смысле брать, то птицы с несколько извращенной психикой, потому что, ну, нормальные там птицы и животные из природы должно человека бояться по-хорошему. А в данном параде участвуют птицы, в общем-то, ну, достаточно прирученные уже. Вот. Или каким-то образом для себя понявшие, что, в общем-то, человек не представляет опасности, и каким-то образом взаимодействующие, имеющие какую-то выгоду от этого взаимодействия.
0: А вы не могли бы буквально вот в двух словах описать, как происходит этот парад? Просто я понимаю, что большинство из наших слушателей никогда на нем не побывает, а это очень интересное зрелище.
1: Ну, у него, я не могу сказать, что там существует какой-то конкретный жесткий сценарий, но просто вот каждый, собственно, из этого, ну, достаточно узкого круга занимается с какой-то птицей там. Ну, там, ну, есть там сокольничьи у нас, которые занимаются соколиной охотой, и, соответственно, они демонстрируют собственные успехи там, ну, вбрасывается в воздух куропатка, отпускается этот сокол ловчий, и он непосредственно летит, хватает эту куропатку, то есть вот разыгрывается такой маленький спектакль вот на тему там соколиной охоты. Вот. Там может еще разыгрываться спектакль. Ну вот, я, например, очень люблю, ну я, в общем-то, уже упоминала гололицевого гокка. Вот эту такую, ну, чудесную бразильскую эту сорную курицу. Вот, у нас с ним есть небольшой номер. Вот, есть с журавлями, правда, но вот с большими это опасно. В общем-то, они все-таки такие серьезные птицы. Есть такой груз монаха, черный журавль, маленький такой, он метр ростом. И, ну, с ним как-то так взаимодействовать так полегче. Вот. Ну, там тоже инсценируется. Вот, ну, такая какая-то такая. Мне даже трудно как бы описать. Ну, то есть происходит некоторое такое. Я не могу сказать, что номера связаны очень сильно. Хотя можно, в принципе, объединить какой-нибудь мыслью. Вот. То есть это некоторая такая художественная самодеятельность, но с птицами. Наверное, это было бы лучше назвать даже так, а не каким-то парадом. Ну, потому что никогда нельзя вообще-то ожидать, что вот птица выполнит все четко и ясно, и так, как ты велишь, потому что, ну, у каждого там свой характер.
6: Что такое за звуки, а?
7: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Алиса Таргапанова, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Соответственно, сейчас вы можете позвонить и задать ей интересующие вас, собственно, вопросы, касающиеся вообще птиц зоопарка и не только зоопарка. Телефон вам напомнит механический голос.
3: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
8: 203-19-22.
2: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Екатерина. Доброй ночи, Алиса.
1: Это говорит Саша. Доброй ночи.
9: Вот. У меня, значит, ряд вопросов. Первый вопрос. Есть такие рыбы летающие. Это, собственно, что? Птицы или птицы, которые, в общем-то, упали, и них, которые хотят стать птицами?
1: Нет, скорее, это все-таки рыбы, которые хотят летать.
9: Понятно. Следующий вопрос. Вы, наверное, смотрели фильм Альфреда Хичкока «Птицы». Ну, фильм вопрос, что, в общем, кроме каких-то природных климатических условий, там, погодных стихий, излучений, может объединить всех птиц?
2: То есть на борьбу с какой-то единственной целью?
9: Ну, на борьбу или...
2: Ну, воодушевить их на какой-то, скажем так, поступок с большой буквы, как Ленина.
9: Да-да-да, вот идея сама. Вот, далее вопрос. Вот известно, что, в общем-то, птицы собираются в косяки. Вот, есть ли там какая-то порядковость, когда они летят туда, и сохраняется ли эта же самая порядковость, когда они летят оттуда?
2: Угу.
9: Вот. И еще, ну я, в общем, не понимаю идею Ганса Христиана Андерсена относительно того, как может вообще гадкий утенок стать там лебедем или там каким-то гуськом очаровательным.
1: Это метафора, скорее всего.
9: А, вот. И, Саш, еще да. К тебе. Вот можно у тебя, так сказать, будет следующее, вот зайти там взять кассетки?
2: Смотри, какие.
9: Ну, я вот тебе приносил как-то пару.
2: А, да, конечно. Единственное, в следующий раз передаст, и, наверное, Екатерина их.
9: Понятно. Я тогда завтра, то есть, ну, в смысле, в следующую передачу зайду.
2: Да, заходи.
9: Вот, вообще спасибо вам. Интересно достаточно говорите.
2: Старались. Спасибо.
9: Вот, до скорого.
2: Вопрос, который задал наш уважаемый. Первая идея – это идея глобального. То есть что-то, что способно объединить. Ну, то есть, скажем, вот сейчас, скажем, человечество, там, разрозненное, воинствующее, может объединить, может быть, прилет инопланетян, визитирующих, которые захотят всех тут просто. Вот, есть ли какая-то что-то такой объединяющий фактор для птиц? Или они настолько как бы тупые, что им по барабану все?
1: Ну, я сомневаюсь, что они настолько тупы, что им по барабану все. Но мне почему-то сразу представилась картина лесного пожара, когда всякая живая тварь спасается вообще кто, как мог, там, и какие-то хищники, и те, кто, в общем, те, кто едят, те, кого едят, вообще все сверутся, устрашаясь стены огня в каком-то там направлении, где этого огня нет. Какой-то, ну, то есть, я думаю, все-таки, ну, не какая-то абстрактная хорошая идея, а именно какая-то большая глобальная опасность, что, собственно, приходит мне в голову.
2: Угу. И второй вопрос касался порядка расстановки отдельных индивидуумов в общем косяке, летящем сперва туда, потом обратно. От чего это зависит, как они там строятся, там кто у них главный, там правда ли, что в самом хвосте летят самые опущенные птицы?
1: Ну, во всякой социальной структуре, как и у людей, так и у птиц, и у животных, существует своя иерархия. Вот. И летит там, ну, вожак, летят, значит, там по краям какие-то самые сильные, и в середине летят всякие там женщины, молодежь. Ну, то есть те, кому может понадобиться помощь, и те, кто менее защищен от всяческих внешних опасных воздействий. Ну, как в любом там стаде, в животном, так и, в общем-то, в птичьем косяке. Именно, ну, то выживание максимально возможного. работает. В общем-то, очень все так банально. Ну, не
2: а вот помощь. Вы сказали помощь, ну, предположим, какого плана? Если, например, эта беременная женщина там решит выпасть из стада, ну, то, типа из стаи, из косяка, то есть они что, ее будут ловить или как-то нести там? Вот эта сказка-то, как мальчонку маленького гусь унес, там, типа, он на нем все путешествовал. То есть, скажем, если какая-то птица из стаи, там, устав, притомившись, начинает падать, они ее будут поддерживать или им по барабану, и она так и разобьется в одиночку?
1: Ну, в принципе, существует такое, я не знаю, поверье, не поверье о том, что они там друг друга поддерживают. Ну, в общем-то, там действительно существуют всякие такие, ну, относительно интеллектуальные, там, какие-нибудь там, ну, лебеди, я не знаю, у которых подобное, в общем-то, может фигурировать. И даже может, там, предположим, если кто-то очень устал, стая может опускаться, предположим, там, ну, на какой-нибудь водоем, если под такой обнаружится внизу, вдруг неожиданно, и там отдыхать.
2: То есть чисто из-за какого-то одного там объекта?
1: Ну, в принципе, если очень какие-то тяжелые условия и нет никакой возможности там отдохнуть, то, наверное, в общем-то, ну, его предоставят самому себе, то есть если очень как-то напряженно. А если, в принципе, как бы есть возможность, ну, вот просто сесть там на это озеро или там, не знаю, какой-то подаем, и это не повредит ни, ну, остальным членам этого коллектива, то, в общем-то, это реально.
2: А вот как сейчас, вы... Катя, извини, пожалуйста, а вот такой момент, предположим, какой-нибудь грудник там сшибает из кустов рогаткой вот главаря, вожака. То есть все, весь косяк распадается или там существуют заместители?
0: Он на той главарь, что его не сшибешь.
2: Ну все, вопрос снят. Да, Кать, твой тогда.
0: Правильно или я влезла тут неуместно?
1: Ну, я думаю, что это достаточно верно, потому что главарь, он наиболее там смекалист, умен, ловок и так далее и тому подобное. И, в общем-то, максимально умеет избегать всевозможные гадости.
0: А вот с вашей точки зрения, с точки зрения орнитолога, скажите, как вы думаете, что более гуманно по отношению не к личности, наверное, а к коллективу? Такое отношение к старикам, как в птичьей стае, то есть, в принципе, никто же не будет возиться там со старой птицей. Она, если ей суждено умереть, она ослабла, она умирает и предоставлена, как вы сказали, самому себе. Или вот все-таки человеческое общество, на то оно и человеческое, на то оно и развитое, что по отношению к старикам шагнуло вот так далеко, что придумало для них всякие социальные льготы, отдохновение, таким образом их образуются целые скопище у подъездов, бесполезно шатающихся по улице туда-сюда. Вот как бы вы, скажем, предпочли видеть общество? Более похоже на стаю птиц или в том виде, в котором оно существует сейчас?
1: Ну, это уже вопрос совершенно не орнитологического свойства, а какого-то морально-этического, я бы так сказала. Но я бы еще выразилась в том плане, что несколько различна ситуация в обществе орнитологическом и в человеческом по некоторой той причине, что, во-первых, некоторый жизненный опыт птичий, приобретенный птицей за ее жизнь, каким-то образом она передается там своим потомкам. И она не хранит опыт за много-много-много поколений. Вернее, он у нее постепенно накапливается, она его в таком накопившемся виде передает и потомство воспринимает, и далее уже, в принципе, не может взять слишком много от старой птицы, потому что старая птица, в общем-то, уже все отдала, и очень много опыта у нее по-любому останется индивидуального. Вот. Ну, это вот, в общем, более биологическая сторона. А более морально-этическая – это, ну, как правило, птицы там несут яйца, выращивают своих детей и расстаются с ними. И далее пути птицы и родителей расходятся в совершенно разные стороны. То есть на будущий год мамаша уже не признает то, что это был ее ребенок, просто для нее это будет там молодой, там, не знаю, там гусь, журавль, ну, не принципиально важно.
2: А бывает так, что смешение происходит, что, например, вот этот молодой гусь-журавль там наскочит на свою же собственную матушку?
1: Может быть.
2: Да? А как же в таком случае вырождение? Ну, вот посмотрите на лицо Павла Первого. Вот, когда были царские вот эти кровосмешания, и в результате олигофрении на лицо.
1: Нет, нет, ну в том-то и дело, что природа защищается от подобных кровосмешений. Такие контакты возможны, но в результате их рождается или нежизнеспособное потомство, или неплодовитое потомство. Таким образом, подобные контакты, они есть, но продолжение рода подобного, оно, как правило, не происходит, потому что ну, ребенок, грубо говоря, родившийся от подобного контакта, он умрет наверняка раньше, чем вырастет. Или потом какие-нибудь каверзные природные условия его все-таки погубят скорее, чем кого-то от нормального такого брака.
0: А вот здесь вы затронули вот эту этическую тему, вернее, я спросила, а вы, так сказать, ее развили. И дело в том, что вы сказали, они птицы потом забывают, кто есть чей ребенок и сын. А вот как-то, может быть, вам приходилось сталкиваться с тем, что у нас люди в меньшей степени, что ли, грубо говоря, инфантильные, гораздо реже видится со своими родителями, вообще возникает у них желание им позвонить, чем люди, скажем так, инфантильно зависимые. И вот как бы даже есть такая одна мысль на тему, что гораздо большего добивается человек, когда он в зрелом возрасте со своими родителями меньше в цимусе жизненном. Это я к тому сказала, может, не очень понятно. Продолжая тему об каким бы вы предпочли видеть общество, заботящимся о стариках или просто вот ответшим им свое место, и вот то как бы на это место никто не претендует, но и чтобы они не претендовали на место зрелого, полноценного там индивидуума.
1: Достаточно легко рассуждать, собственно, об абстрактных материях, там, о счастье всего человечества и обо всем прочем, но когда там встал вопрос, как бы, что же делать с сестрой моего деда, который, в общем-то, в достаточно старом, достаточно печальном состоянии осталась одна, не возникло вообще мысли о том, что там оставить ее там умирать одинокой, покинутой в комнате на произвол судьбы.
0: Это правда, конечно.
1: Нет, вот в том-то и дело, что вот каждый конкретный случай, он оказывается, ну, более значимым, чем просто абстрактное рассуждение о том, что, да ну, блин, бесполезные старики шатаются.
0: Но вряд ли вы будете в этом случае уповать на общество, и что общество придет поухаживать за вашей сестрой.
1: В том-то и дело, что каждый значимый для меня старик будет ухожен постольку, поскольку у меня на это есть силы. И в обществе, ну, мне кажется, что каждый человек, имеющий... Вообще, черт его знает, это, конечно, моя проекция чисто психологическая. Но мне кажется, что, ну, я не могу оставить человека какого-то, сколько-то там мне близкого, родного, старого, на какой-то вообще произвол судьбы, даже не потому, что я от него получу какую-то, там, не знаю, там, ценную информацию биологическую.
0: Ну, конечно, но
1: речь... просто потому, что меня так воспитали.
2: Вообще, на самом деле, все это для меня вот сравнимо, Катя. Ну, вот, в принципе, ситуация такая бросовая. Ну, когда там, скажем, молодая там птица совершенно там, ну, скажем, кладет с большим прибором на старую. Это происходит не потому, что там какие-то моральные, этические нормы у них отсутствуют. Просто совершенно, мне так кажется, как тоже орнитологу, совершенно связано с внешней формой. То есть, если, скажем, просто она зависит около гнезда этой старой птицы, ее саму сожрут, или она от голода сдохнет. Они же постоянно в движении что-то добывают. То есть ситуация здесь очень сродни с ситуацией военной, когда, например, раненый политрук говорит бойцам, выносящему, бросьте меня. То такая ситуация. То есть пока вот общество поставлено в такой, в такую экономическую ситуацию, что вот эти старики, они, в общем-то, ну, не особо уж так тяжким грузом висят, то, естественно, как бы в обществе и о них заботятся. Как только сейчас настанет разруха, их просто съедят.
1: Да, вероятно.
2: Вот. Ну, это тоже, как бы, может быть, прогноз. Давайте предоставим слово радиослушателям, которые зададут Алисе вопрос, касающийся птиц, надеюсь.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
10: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
10: Меня зовут Саша. Вот, мне, наверное, помните. Вот, я, правда, давно вам не звонил, но сейчас вот просто очень интересная гостья у вас. Вот, вы знаете, Алиса...
1: Да.
10: У меня к вам два вопроса.
1: Я слушаю.
10: Вот, но вы знаете, птицы бывают разные, как мы знаем. Бывают большие, а бывают маленькие. А вот можно по поводу маленьких спросить?
1: Конечно.
10: Вот вы знаете, у меня вот дома живут кенара. Вот я не помню, кенар, кенарка или два кенара. Ну, в общем, неважно, два мальчика, два девочки. Вот вопрос такой, вы знаете, просто хочу услышать мнение специалиста. Значит, первый момент. Сколько они живут? Вот, потому что очень много версий и нигде не дают конкретного ответа. И второй вопрос. Вот, знаете, от перегрева, значит, солнечных лучей, то есть могут ли они болеть вот от солнца? И третье, значит, вот Катя сказала по поводу того, что, значит, стаи, птицы, значит, то есть она сама по себе, но я бы просто хотел сказать, просто у меня, когда, значит, один кенр заболел, то есть, как сказать, ну, старший, вот, а младший, так сказать, наоборот получилось, то, что старший заболел, то есть...
2: То есть вы имеете в виду старшего, это не по возрасту, а как по хан типа их?
10: Да, да, да.
2: Но вот. Вы так и выражаетесь, яснее.
10: Вот, а младший его кормил. Вот, поэтому, так сказать, стаи-то по-разному бывает. Это же, в принципе, двое, это же тоже стая, так, такая мини-стая. Вот, поэтому, в общем-то, и такие случаи бывают. И сейчас, в общем-то, поправился. Так что вот...
2: Выходил товарищ, называется.
10: Да, да, да.
2: Ну что ж, сейчас...
10: Пожалуйста.
2: Сейчас дядя Саша Алиса ответит. Спасибо.
1: Ну, там действительно могут быть совершенно различные взаимоотношения. И, в общем-то, ну, никоим образом нельзя утверждать, что вот именно такой жестокий закон джунглей царит во взаимоотношениях птиц всегда и везде. То есть, ну, в общем, меня не совсем удивляет история, рассказанная вами, о том, как там, ну, друг спас жизнь друга, так сказать. Вот. А вот в отношении солнечных лучей, ну, в сущности, любой переизбыток сильный, как и любой недостаток каких-нибудь воздействий из внешней среды, он, естественно, пагубно скажется. Там, как то же самое, там, недостаток солнца, предположим, если круглые сутки там в каком-нибудь бетонном таком помещении будет печуга сидеть, в общем-то, ей от этого будет не слишком хорошо.
2: А вот, кстати, еще такой момент, а место расположения клетки с птицей, как вы называете, с печугой, вот в основном держат птиц на кухнях, как, насколько это, там же угарный газ, там тефтели жарят, катышки разные, яишки те же, кстати, вот птица же видит, как каждое утро выходит в трусниках в семейных какой-то там демон и разбивает яйца его сородича на сковородку. Это как?
0: Не то что демон, а, так сказать, кормилец этой птички-то.
2: Да, он предстает, ну, он поэтому и демон. С одной стороны, вроде кормилец, а с другой стороны, вот так обходится.
1: И, кстати, вот что интересно, Мало того, что он сам себе их разбивает, так еще той же самой птичке он может в качестве лакомства покрошить желточек от вареного яйца,
2: да,
1: и птичка с удовольствием его съест. Даже она, даже как бы если, ну, предположим, если там у них живет там какая-нибудь перепелка, которая несет яйца, ну, такая маленькая, классная такая тварь, она регулярно может нести такие очень диетические яички, и там, ну, чуть ли не ее же можно кормить ее собственными яйцами, она будет их с удовольствием есть.
2: Круговорот яиц в природе и птиц. То есть можно вообще ее купить, она будет на полной самоокупаемости, получается. Сама несет, сама ест.
1: Но в принципе гораздо выгоднее, если ее, конечно, кормить и даже яйцами, то лучше, может быть, все-таки куриными, потому что она-то несет яйца диетические, которые можно есть любому человеку, даже тому, у которого аллергия на куриные магазинные яйца. Такая вот, ну, в общем-то, интересная такая маленькая деталь. Ну, вот. Ну, в общем-то, не обязательно кормить там эту самую перепелку яйцами.
2: А скажите, да, вот там был такой вопрос все-таки насчет возраста этих канареек, хотя бы так приблизительно. Мне, например, известно, что вообще зависит от цвета и размера зоба. То есть нужно прощупать и сделать так называемую пульпацию зоба, и уже поэтому определять на месте возраст птички. Вот.
1: Ну, я, собственно говоря, я, наверное, затруднюсь ответить на вот именно этот конкретный вопрос, потому как ни странно, ну, там я имела дело там, ну, не знаю, там, с фазанами, с журавлями, там, ну, даже, может быть, там, с воронами, с хищными птицами. А вот именно на попугайнике, где у нас содержится всякая такая мелкая там
2: живность,
1: лесная птица, всякая такая певчая, меня вот ни черт, ни бог туда не занес, и поэтому собственные знания я почерпывала именно из общения с теми, с кем я работала.
0: Да вот. Вы знаете, здесь можно предложить такой эксперимент нашему дорогому слушателю, ведь ни для кого не секрет, что ровно в 8 часов утра мы будем выходить отсюда все с радиостанции, а вы будете выходить вот, собственно, с этой клеточкой, в которой принесли свою кукушку. Подходите, пожалуйста, и спросите у этой кукушки, сколько осталось жить моему кеннеру. Кукушка вам ответит.
2: Да, тоже, кстати, хороший метод. И еще я хотел спросить, скажите, Алиса, вот существует такое понятие, как зоб. Ну, то есть я не имею в виду, опять же, вот большого друга нашей программы Бориса Геннадьевича Зоба, который, в общем-то, и не имею в виду нашу организацию, нашу, так сказать, партию, которую мы организовали, которая называется «За общественную безопасность», то есть тоже Зоб, это наша с Катей партия, мы самые главные.
0: А больше-то никого и нет.
2: Да, собственно. То есть мы даже нам не нужно баллотироваться, мы и так сбалластировались. Вот, а именно зоб, существует ли у всех птиц зоб или нет? Вот у журавля у него длинная шея, и что-то там не видно зоба. У пеликана этот мешок. То есть вообще, что есть зоб, и для всех ли птиц это характерный орган?
1: А сколько мне вообще не заменяет мое знание анатомии, зоб, он очень характерен для зерноядных птиц. Для всяческих там, ну не знаю, каких-нибудь голубей, там...
2: Попугаев там,
1: ну, тех. Ну, там, попугаев. Ну, в принципе, я думаю, что и для всех. Скорее всего...
2: Для курицы, по-моему, это же тоже.
1: Ну, в сущности...
2: Ну, всех, которые просом питаются все.
1: А может быть, кстати, я...
0: Не-не-не, вы совершенно правы. И более того, вы знаете, даже если вы где-то что-то упустили, я думаю, что в сущности вот это совершенно правильная позиция — относить зоб к достоинству зерноядных. А почему я здесь как-то взяла на себя функцию проводителя всяких аналогий с человеческим миром? Так дело все в том, что вот теория зоба, относящаяся к зерноядным, она она укладывается вот в нашу теорию базитизма. Гораздо больше вероятности, что зоб появится у бездельников, правильно? Ну, то есть в соотношении
2: кому не надо добывать
0: хищника пищу. И зерноядного, естественно, бездельником является зерноядным, да. Поэтому базедова болезнь скорее разовьется у него, и зоб, соответственно, тоже.
2: Это к вопросу о больших птичках и маленьких. Хотя вот у кенарейки, по-моему, зоба нет, надо прощупать. То есть многие просто принимают неопытные наши с вами коллеги зоб за кадык и наоборот.
0: Сейчас принесут референты, можно будет даже...
2: Чертежи, мы посмотрим. А вот скажите, пожалуйста, Алиса, ваше соображение на такую тему. Скажем, известно, что у большинства зерноядных птиц, ну вот, например, очень многие домохозяйки до сих пор, будучи совершенно неграмотными женщинами, разрезая курячье брюшко, готовят похлебку себе и своему мужу, который вот сейчас, уже вот через буквально пару часов вернется с ночной смены, с удивлением обнаруживают в желудочном мешочке, ведь у птиц же не желудок, а мешочек желудочный, мы это с вами знаем, обнаруживают там огромное количество камней, которые работают как жернова. Это не секрет, это для перетирки вот этого зерна. Правильно я говорю, да?
1: Да, конечно.
2: Полное отсутствие желудочного сока. А представьте себе, родилась маленькая птица из гнезда в домашних условиях. Вот тут у нас с вами родилась. Вот она вылупилась, камней нет вокруг. Чем она набьет свой желудок и чем она будет в дальнейшем переваривать? Она как вообще, то есть может ли, грубо говоря, ну возьмем обычного цыпленка, обычной курицы. Вот если его взять домой, выживет ли он без этих камней? Мне просто этот вопрос мучает с самого очень раннего возраста.
1: Ну если не быть жестоким человеком, лучше все в кормушку этой печуги, ну или даже можно, в общем-то, в отдельную плошечку положить песочку мелких всяких, всякого такой, всякого зелья, подобного каких-нибудь камушков маленьких, ракушечника какого-нибудь. А в самых элементарных условиях банальной толченой скорлупы от сырых яиц. Потому как никоим образом не могут формироваться кости нормально при таком условии. И пищеварительный тракт, опять-таки, не может нормально функционировать. Поэтому если мы ему, этому самому бедному цыпленочку, ничего не дадим, ни там костной муки, ничего такого, то, ну, в общем, не будет у нас с вами цыпленочка.
2: А в природе
1: Он ходит и собирает на земле, там, ну, он выбирает себе нечто, там, что ему по нраву, и закидывает себе...
2: В зоб.
1: Да.
2: Ну, я предлагаю еще послушать наших радиослушателей, чтобы все имели возможность задать вопрос, касающийся вот орнитологии, такому интересному собеседнику, которым является Алиса.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: И ваш вопрос Алисе Трагопановой, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
11: Добрый вечер.
2: Александр. Добрый вечер.
11: Добрый вечер, Катя Половинкина.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Ну, я орнитолог-любитель, так сказать. Вот развожу всяких там кенарей, попугайчиков. Вот вопрос такой. Вот с виду-то они все одинаковые, птицы-то. Вот что самец, что самка. Вот что кена, что канарейка, попугай, попугайха. А как же их отличать-то вот так вот? Просто, понимаете, приходится ездить на птичий рынок.
2: А вы знаете, в принципе, уже как бы мы об этом говорили, если вы внимательно слушали нашу программу, то где-то в первой ее части как раз был разговор о половых признаках. В общем, для того, чтобы серьезно определить, в общем-то, вот пол вашей птицы, вам придется проделать с ней весьма неприятную процедуру, о которой, я думаю, мы не будем повторяться. В общем, смысл в том, что все равно вы толком не определите.
11: Да, в общем, правильно, Саша.
2: Спасибо.
11: Абсолютно правильно.
2: Ну, спасибо.
11: Всего доброго.
2: И следующий телефонный звонок сразу мы примем здесь. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
12: Добрый вечер, дядя Саш, добрый вечер, тетя Катя. И вот тетя Алиса тоже добрый вечер.
1: Здравствуйте.
12: А вот меня такой вопрос интересует. Я как бы птицами мало занимался, я в основном рыбами. А вот существует ли у птиц такая ужасная вещь, как внутривидовой каннибализм? И если да, то у каких птиц?
2: Замечательный вопрос. Спасибо. Еще есть какие-то вопросы?
12: Да, в общем, больше нет.
2: Спасибо. О, кстати, этот вопрос, да, внутривидовой каннибализм, то есть... Ну, вы понимаете, что это. Ну, скажем, у чаек-то существует. Во. Я знаю, что на море видел, когда одна чайка, там то ли ее там какой-то водолаз трубкой нацепил на брюхо, то ли вот этот, который в небе летает там, ну, возят там таких базетов толстых над морем, они там 15 минут свободного полета, и вот то ли это ее сшибло, ее прям своя же там вот эта братва так все и заклевала.
1: Ну, это, конечно, существует у птиц внутривидовой каннибализм. Ну, если... Ну, в общем-то, и у моих любимых этих куриных, у них достаточно агрессивные вообще между собой отношения. Если кто-то слаб, то его, в общем-то, могут забить до смерти. Другое дело, что они, ну, не очень они, конечно, питаются там мясом, но, в принципе, могут так немножко приобщиться. Но вот у хищников, конечно, это более развито. В принципе, вот в тяжелых каких-то условиях, в условиях недостатка пищи, в общем-то...
0: Скушают старичка-то, поди.
1: Ну вот особенно, я бы сказала, вот не те, кто...

0: удивительный, на мой взгляд, эксперимент. В чем его суть? Да суть в том, что, ну, например, в зоопарке, естественно, самые разные породы птиц. И одних из этих птиц, ну, например, вывезли из Австралии, где в то время, как у нас лето, у них зима. И, скажем, в то время, как у них, у нас осень, у них весна. А брачные периоды их с нашими не совпадают. Ну, то есть вполне логично, что брачный период там у нас весной, потому что летом гораздо проще вырастить птенца. А вот здесь начинается, значит, такая вещь, как брачный период в период осенний, извиняюсь за тавтологию. И вот научная группа как раз работала над тем, чтобы давать конкретные свои установки птицам. Здесь опять это, наверное, связано с экстрасенсорными способностями Алисы, возможностями, чтобы как раз вот этот брачный период или там приблизить к нужному времени, либо же наоборот
1: оттянуть. Да, и, кстати, удобнее, когда все птицы, они несутся в одно время. Ну, то есть, по крайней мере, я знаю, что у вас практиковалось в зоопарке. Одно время вы даже достигли вот этим экспериментом такого результата супер положительного, когда все птицы в один день разродились яйцами, вы все эти яйца собрали и положили под одну самую толстую большую птицу, чтобы она обогревала их, то есть таким образом вы сберегли вот этот жизненный ресурс остальных, и все вот эти яйца наблюдали, так сказать, с одной позиции, вам не нужно было бегать по клеткам, смотреть там, что подкладывать им, правильно?
2: Ну, в общем-то, да. Хотя мы, конечно, еще и техническими средствами пользуемся, потому что все яйца под одну большую птицу не поместились. Некоторое количество пришлось положить в инкубатор, и там средствами современной электроники за ними наблюдать. Вот и воздействовать на них всякие.
0: А расскажите, вот, может быть, как воздействовать? То есть как вам это удается воздействовать здесь на половую функцию птиц? Ведь это же непросто. То есть, вы знаете, вот нас наверняка слушают там мужчины уже, которым за 40, за 50, они... Кто из них откажется от такой установки там расы и брачный период?
2: Понимаете, тут все не так просто. Но ваша аналогия, мне кажется, несколько, ну, не совсем близкой, потому что в сущности речь-то идет о птицах, у которых все более или менее в норме, только нужно это сдвинуть, ну, чисто во временном отношении. А нечто возобновлять, это, в общем-то, конечно... Ну, по крайней мере, я как-то этим не занималась. Хотя, может быть, это и реально, что, в общем-то, я вполне допускаю.
1: А существует вообще у птиц такое понятие, как импотенция?
2: Я думаю, что у них существуют там какие-нибудь проблемы там со спермой у этих, предположим, у самцов, или там у самок какие-то неувязки. Это все очень здорово связано непосредственно с пищевой базой, то есть если там недостаток каких-то микроэлементов, витаминов, то у них происходит некоторая неувязка и очень тонкий момент, как бы из-за чего не происходит. Грубо говоря, ну, этого снесения оплодотворенного яйца. Это тонкая проблема. Но у них, в общем-то, запросто могут возникать проблемы, в общем, достаточно много проблем по вине самца, по вине самки там. Вот. То есть, в общем-то, у них тоже все не так изящно, как хотелось бы видеть.
0: Но все-таки всех всегда в таких случаях интересуют, может быть, подробности и, может быть, профессиональные секреты. Вот, то есть, какие методы воздействия на этот брачный период, на половую, собственно, функцию птиц?
2: Ну, в общем-то, какой специалист будет делиться своими сокровенными профессиональными секретами, вот, я не знаю. Вот, но, как я, в общем-то, уже сказал, очень один из факторов, такой довольно банальный, связанный с именно с питанием, потому что это очень действительно важно. Если увеличить... Ну, вот если по логике вещей рассмотреть, наступает весна, ну, неважно, в какой части света, и там вырастают там свежие травки вылезают, какие-нибудь там, я не знаю, там букашки просыпаются.

0: от зимней спячки. И, соответственно, как раз перед тем, как размножаться, птица все это дело поглощает. То есть, ну, такая существует некоторая стимуляция размножения, какая-то некоторая такая причинно-следственная связь. Вот. И один из факторов — это кормление птицы именно какими-то такими адекватными для нее там, ну вот, свежевыращенными там какими-то зелеными кормами.
1: Или жучками вот какими-то, да, набранными там.
0: То есть вот, ну, это вот, так сказать, это тот секрет, которым, ну, в общем-то, ну, достаточно безболезненно поделиться, потому что в нем нет никакого там моего такого тайного открытия, который, в общем-то...
1: Ну, вообще у вас существуют свои секреты, которые вы сейчас нам не расскажете.
0: Нет, ну, собственно, у нас же там есть всяческие авторские права и всякое такое прочее, достаточно тонкие вещи.
2: Если подходить к этому вопросу утрированно, мы-то с Сашей недавно такую сцену наблюдали, вот у вас есть там достаточно пожилой сотрудник, сейчас он, мне трудно сказать, чем он сейчас занимается, но, видимо, какой-то технический работник, там, ухаживает, может быть, за лошадьми. Так вот, он всю свою жизнь проработал в зоопарке, и в последний раз мы его видели около клетки с лебедями, он подошел и прям, ну, он, естественно, он разговаривает с животными, он, наверное, уже вот как профессиональная болезнь немножко тронулся на своем деле, вот, и он пришел и рассказывает им, вот, посмотрите вокруг, пришла весна, неужели вы не видите? То есть у вас нет каких-то таких, вернее, ну не только же с какими-то материалистичными, да, вещами, там, с кормлением связаны ваши установки. Наверное, что-то еще есть такое на более высоком уровне.
0: Ну, есть, конечно, какое-то взаимодействие на более высоком уровне, но это уже гораздо более тонкая вещь, про которую, ну, гораздо труднее как-то говорить.
2: Ну я, да, да, конечно.
0: Я взяла кормление как чисто такой логический, стройный пример. Совершенно обоснованный такой. А вот в какое-то такое вот взаимодействие, такое, я бы сказала, личностное, это уже, ну, это вот как отношение там с хорошим человеком. Вот тут как-то очень много энергии такой вкладывается в это дело. И об этом гораздо труднее говорить. И, в общем-то,
2: нет, ну, конечно, здесь, ну, какие-то мы уже не настаиваем.
0: Тут суеверия какие-то уже могут фигурировать, там, типа, ну, можно побояться там сглазить какой-то такой вот... То есть, ну, в общем-то, с одной стороны, мы, конечно, там, все приверженцы науки, но в глубине души какие-то суеверия от темного прошлого остаются. И я, наверное, ну, все-таки предпочитаю какие-то такие вот тонкие вещи оставлять, ну, про себя.
1: Ну, а скажите, пожалуйста, в более такую прозаическую вернемся, как бы... Слово это я забыл, но прозаическую. Вот наверняка многие наши радиослушатели прям завтра же, то есть, вернее, сегодня, проснувшись, побегут в зоопарк. Возможно. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в это время, сейчас ноябрь, выпал снег, каких из птиц можно увидеть на улице? Или вы всех их уже перенесли в эти вольеры?
0: Нет, на улице можно увидеть... Журавлей различных видов.
1: То есть
0: видов.
1: Им снег вообще ни в коей
0: нет,
1: мере?
0: Нет, ну как, там индийские журавли, например, они достаточно теплолюбивы, но тоже они где-то до минус 5, они совершенно хорошо гуляют. Японские журавли так прямо за минус 20 выдерживают у себя в японских краях, у них же в Японии снег-то выпадает. Вот, даурские журавли, живущие на Дальнем Востоке нашей страны, тоже там где-то до минус 15 очень спокойно гуляют, совершенно не нуждаясь в помещении. Также стерхи, живущие у нас в Якутии, тоже где-то до минус 10, до минус 15, очень спокойно, в общем-то, гуляют на пруду. Это птица, естественно, кроме того, что на прудах у нас очень большое количество уток, гусей, казарок, всевозможных таких.
1: А им же нужна вода, а пруды замерзают.
0: А в том-то и дело, что пруды замерзают, но на каждом пруду стоит такой маленький электрический ящичек, компрессор называется. От него протянут шланг с водой, которая нагревается. И можно очень интересную картину наблюдать зимой. А когда идешь, там на пруду остается такая, ну, не очень большая полынья, вокруг которой сидят птицы, которым, ну, нужна же им вода, они же водоплавающие. И вот идешь издалека смотришь, они сидят по какой-то странной линии рядом, одна с другой, вот как, ну, как на веревке. А посмотришь, подойдешь поближе, а это вот этот вот теплый шланг, чуть-чуть притопленный из-за того, что на нем как бы сидят птицы, Вот. Они сидят просто и греют свои там озябшие ноги на нем. То есть именно полынья сохраняется за счет того, что подогревается таким вот шлангом вода.
1: Ну и уже остается немножко
2: времени. Да, да, поэтому мне хочется все-таки прийти на помощь к тем людям, которые, вот исходя из нашего эфира сегодняшнего, из вашего очень интересного рассказа, узнали в себе птиц, которыми они были в прошлой жизни. Что бы вы в двух словах посоветовали им, как себя чувствовать, где жить, как вести себя? Ведь, наверное же, птиц в них узнали не только они сами, а их близкие. Возможно, начнутся сейчас всякие подколки, подначивания.
1: Сейчас к тому же близятся праздники, и представьте себе, что вот он там все время привык, то всем наливают, типа и салат кладут, московский или оливье, или столичный, да, ему раз и зерно насыпят в блюдечко. Типа так, шутка такая будет. Как теперь этим людям адаптироваться и вообще как быть?
2: Ну не то чтобы теперь, а вообще, что сделать для облегчения их существования?
0: Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что их существование так уж тяжело, потому что теперь-то они уже люди.
1: И пока они еще люди.
0: Да, и пока они еще люди. И каждый человек, ну, в своей мере адаптирован к окружающей реальности, а то, что в них существуют какие-то, может быть, ну, трудно уловимые, но бывшие, будущие, что-то такое, неуловимое птичье, это, в общем-то, больше гораздо связано с каким-то их все-таки внутренним миром и с каким-то их взглядом на жизнь, нежели... Ну и с их каким-то восприятием жизни. То есть это гораздо более какая-то их личная внутренняя такая, может быть, проблема, чем, ну, какой-то такой вот внешний серьезный повод. И, в принципе, я думаю, что у большинства этих людей найдется достаточно спокойного чувства юмора, чтобы, ну, без агрессии отнестись к подколкам окружающих, если таковые будут, а у окружающих... Найдется, опять-таки, достаточно здравого смысла, чтобы, ну, так как-то спокойно и без злобствования отнестись к некоторым легким странным, новым обнаружившимся странностям их знакомых. В принципе, я сомневаюсь, что очень много нового кто-то, в общем-то, узнал, потому что если в человеке есть, ну, вот это вот какая-то такая внутренняя душевная потребность так тихо хохлиться и уходить в себя, то как она была, так она и продолжит быть и останется. Но просто вот как-то изменилось, ну вот информация какая-то новая поступила, в общем-то, ну это не слишком значимо. Вот. Это, в общем-то, повод именно самому задуматься.
1: Ну и я думаю, что вот у вас есть, так скажем, прекрасная возможность, я думаю, полезная возможность обратиться с каким-то таким глобальным, может быть, пожеланием, или если вы хотите дать какой-то совет вот, конкретно, я думаю, тем людям, которые вот придут в зоопарк завтра или там в другой какой-то день, посмотреть именно на птиц, ну, главным образом, ну и уже там вообще посетителям этого замечательного зеленого уголка нашего города. Вот какое-то такое у вас есть. Что им сообщить?
0: Наверное, я скажу им вот что. Ну, зоопарк достаточно уютный, маленький такой уголок зеленого природного какого-то такого места посреди, в общем, достаточно экологически неблагополучной Москвы, и в котором живет, соответственно, очень много совершенно разнообразных, в общем, достаточно часто удивительных там птиц, животных, всякого такого разнообразного народа. И, наверное, приходя вот в зоопарк, удовлетворить свое любопытство и, может быть, снять какое-то такое нервное напряжение, ну, не стоит вызывать у птиц, ну, в общем-то, у всех этих самых живых существ какую-то сильную агрессию своим поведением, а просто так как-то так спокойно, с каким-то спокойным таким достоинством и ну, не слишком выпячивающимся любопытством. Ну, просто вот походить и посмотреть, и, может быть, немножко посопереживать им, потому что, в общем-то, ну, не все так просто и безмятежно, и красиво и в жизни животных, и в жизни людей. И, в общем-то, ну, как бы всем нам по-своему тяжело. И можно от них чему-то научиться, некоторому, там, ну, величавому спокойствию журавля, или там какой-то там находчивости там того же гепарда в его безысходной жизни в вольере. В общем-то, то, что вот, вот, вот живет такая красивая, чудесная африканская кошка, а почему-то ведь, ну, ну не опускает лапы и там не накладывает их. Вот. В общем-то, ну, давайте относиться друг к другу так, как нам хотелось бы, чтобы относились к нам. В общем-то, очень такая старая истина, и ее можно запросто приложить в отношении и с животными, и с людьми. Наверное, ничего нового. Вот так.
1: Спасибо, и это в гостях вам. У нас была Алиса Трагопанова, которая, в общем-то, является ведущим орнитологом Московского зоопарка, и я думаю, что, в общем-то, мы еще как-то встретимся, она, может быть, еще согласится к нам прийти в эфир, рассказать какие-то, так сказать, новости о птицах. И спасибо всем, соответственно, нашим геройским орлам, которые нас слушали и, собственно, которых заинтересовала эта тема.
3: Из дневников опоссума.
4: Этот кобель Монморанси — большая дура.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И мы приступаем, так сказать, к обсуждению важной темы. Опять же, темы, которую вы в своих многочисленных письмах, так сказать, просили поднять и обсудить. Это тема альфанизма. Я специально попросил на сиамских близнецов Энджелса и Торшина как-то отнестись посерьезнее на этот раз к этой проблеме. Они, значит, проштудировали огромное количество различных печатных изданий, там, в общем-то, видео, фильмов и так далее, разных публикаций. И, кстати, их тоже эта тема серьезно, в общем-то, волнует по вполне понятной причине. Во-первых, наш сиамский близнец достаточно молод, я имею в виду физиологический возраст, и, в общем-то, его некоторые экзотические, скажем так, особенности привлекают к нему огромное количество старых бабочек. Так он, любя, называет вот тех, значит, женщин, которые пытаются на него, значит, напрыгнуть. Ну, и я предоставляю слово вам, Энджел Свиторшина.
1: Да, альфанизм присущ только, так сказать, монолюдям, но, в принципе, в природе и в законах есть масса исключений. И, в принципе, последнее время я избрал эту профессию для себя, чтобы, так сказать, нажить в некотором эксклюзиве денег немножко и поднять свое благосостояние, Торшина благосостояние, благосостояние, так сказать, моих средств передвижения и уйти в мир иной, то есть куда-нибудь уехать в страну близнецов или еще куда-нибудь. Ну, в закордонье. Это, вот. Дело в том, что альфанизм – это, в принципе, болезнь чисто женская, так как... Но, правда, при современном развитии технического прогресса эта болезнь перешла и на мужчин. Вы все знаете, как такие мужчины называются. Я не могу это слово произносить вслух, это все-таки радио. Вот. А так это чисто... Ну, будем брать старые времена, ну, хотя бы лет 10-15 назад, советского времени. Потому что за кордоном-то им там всегда было все равно. Вот. И как бы альфанизм всегда был чисто женской такой болезнью. Женщины, особенно богатые, почему-то болели этой болезнью. Среди бедного населения женского это как-то даже и в голову не приходило пойти себе мужичка взять на прокат.
0: Нет, ну, вполне возможно, что это было, ну, как но бы прокат было... был не оплачен. Например, вот в той рукописи, которую вот недавно мы нашли при раскопках, вот тут под Кремлем, значит, там сказано, что вот еще греки древние, молодые, значит, в таких в шапках с рогами, ну, не с рогами, а тут шапка и гребень такой, иракез медный, да, и в латах, значит, они подвергались около колодцев нападению, значит, престарелых гречанок, как правило, которые, в общем-то, прикидывались нищенками, ну, или видимо, да, и были таковыми. И вот он, значит, подходит с гребнем, значит, к колодцу, значит, набрать воды для войск.
1: Им обычно по вот маске давали колотушкой, да, резонировала она, он...
0: Оседал прям.
1: Конфуз происходил такой.
0: Да, и происходил, значит, напрыг нищенки на него.
1: Вот, соответственно, в этот момент мышцы все напряжены, соответственно, то есть организм начинает функционировать во всех своих действиях. Да. Вот, и в силу того, что, так сказать, мужской пенис имеет такое свойство, что когда уже энергии... Организм настолько перенасыщается энергией, что остальные организмы уже не двигаются, то мужской пенис, он как раз наоборот, вся кровь начинает к нему притекать, и он, соответственно, получает эрекцию, так сказать.
0: Даже вот в той же рукописи сказано, что именно из древней Греции появилось такое выражение. Ну, первое выражение «ты думаешь задницей», это для уже старых, как бы совсем. А другое выражение «ты пенисом, что ли, думаешь?» Вот как бы древние греки, они были не дураки, они судно, потому что построили с мордой льва, значит, ну, таким большим львом, ну, да, ощеренным, там он щерился. Вот.
1: А у меня, кстати, дома висит вот морда убитого такого льва.
0: Да, я на нее обычно, когда прихожу навестить тебя, я вешаю шляпу, да, на клык прям. Удобное, удобное, да, место. Да. Вот. Так вот, как бы действительно этот орган, он особенно в древние времена жил совершенно расхлябанно, вот, и, так сказать, не управлялся мозгом, как говорится, концом туда, концом сюда. Это
1: да,
0: было
1: очень. Ну, даже вот оттуда же идет такая пословица: у него своя голова, у меня своя голова. То есть мужчины обычно так же говорили.
0: Да, да, вот. И только вот как бы мы вот в институте базитологии и всеведения на историческом, на кафедре истории Греции, собственно, изучили, так сказать, логический вот этот, логический этот путь огромный, длинный, который прошел, значит, прошло человечество с тех времен, как мы обнаружили рукопись, и вот заканчивая сейчас. И поняли, что, в общем-то, исключительно, так сказать, вот моральные нагрузки, которые постоянно, значит, приходится испытывать, значит, головному подкапотью, вот, они, в общем-то, сроднили вот эти две головы, и теперь, в общем-то, импотенция такая.
1: Да, но вообще греки на самом деле это такая цивилизация, которая всегда была продвинута в сексуальном плане. Так сказать, если в те времена в Америке еще было очень глухо с сексом, то в Греции уже вовсю этим занимались везде. И даже вот он идет в латах, да, такой, ну, ему, ну что, колотушка ему, да, его же раздеть еще надо. Вот, а у греков всегда такая потребность была, вот он идет, да, так, идет и клава идет тоже где-то рядом.
0: Греческая.
1: Даже не идет, а белье вешает. Из вот, корзинки да. Белье, она же нагибается, у нее сразу возбуждение, а греки, они же близки к этим всем азиатским народам, да. Типа грузинов, армянинов. Вот. У него сразу же все датчики приходят в форму повышенной возбудимости. Кровь отовсюду отливается.
0: Туда прям приливает.
1: Да, она прям как вот в горловину. Так...
0: Как все, воронка такая.
1: Да, и все да. Прям туда.
0: И кстати, даже вот, я извиняюсь, что вот вас перебиваю, просто тут нужно сказать еще об одной особенности. Молниеносно происходило побеление, значит, цвета лица. Вот это к тому,
1: ну,
0: мы говорим, что...
1: Отток
0: крови, он был заметен очень. Да. То есть, и когда, например, вот вы заметите, если сейчас взять древние холсты, где, например, написано, ну, в смысле, надпись сделана, я имею в виду, да. Там, значит, ужин древнего протокола, там, ну, так вот, имеется в виду имя, там, значит, человека такое, вот, то мы обратим, что все краски, которыми нарисованы, значит, бубны их, они значительно блеглее, нежели вот там коленки и окорока, значит, поедаемые и сами шлемы с гребнями. Потому что художники в то время, они были, так сказать, реалистами, ну, почти как Церетели, вот, который Петра Первого поставил. Петр Первый, он такой и был. На самом деле, большой и красивый, да. Вот, и действительно, в момент, значит, поедания пищи древними греками, значит, желудок начинал работать, и кровь к нему активно притекала изо всех там частей тела, в общем, сверху к низу, и они прям бледнели. Вот. А потом уже доказано, что современный человек обладает гораздо большим количеством крови в организме и кишков.
1: Не, дело в том, что как бы при еде человек стал больше совершать функции. Если раньше греки, вот те же, они отдавались еде полностью. Они вот сидели и ели.
0: Да.
1: Там, сидели,
0: потом
1: ели.
0: Они даже были
1: вот,
0: так
1: у них
0: вот...
1: организм в это время ничего больше не делал. Он ел. То есть мозг был занят.
0: Ну,
1: они
0: здесь,
1: даже
0: здесь
1: хуже
0: немножко,
1: видели.
0: Здесь вы немножко не правы, потому что как бы вообще греческая трапеза, как бы, я не побоюсь этого слова, она как бы непосредственно имела близкое отношение к акту дефекации. То есть, значит, была прорезь в стульевом, значит, подситки, и канат постоянно лез. То есть, это
1: и такая... был еще таз, куда они сблевывали все это.
0: Да,
1: дело.
0: Периодически. Кстати, именно вот вторую традицию вот, это позаимствовали потом русские купцы уже у греков. Они как бы, потому что видели все время там на картинах, вот и в этой рукописи написано, значит, в смысле нарисовано, что, значит, как бы постоянно они желудок опорожняли не только посредством, значит, каната, мета, но и, значит, вот, значит, выкидывание. Ну, как это говорят американцы, значит, звали Ральфа. Ну, в белый телефон. Пойду, говорит, позвоню в большой белый телефон Ральфа. И так, Ральф. Вот. То, как бы, вот это то, что творилось над столом, это, в общем, запечатлено и на холстах, и во многих...
1: Ну, по-моему, вот сейчас Третьяковка открывается. По-моему, там будут даже представлены эти холсты.
0: Да, и фрагменты еще будут их увеличены. То, что творилось под столом, как бы, все-таки эстетические нормы древних греков не позволяли изображать. Поэтому эта традиция не дошла до, так сказать, русских купцов, но, тем не менее, то, что, значит, греки сразу, причем обеих полов, то есть, как бы, и мужчины, и женщины, и дети, они сразу вот и ели, и канаты в рам валились. И специальные, значит, слуги порабощенные там, вот, они сразу, то есть, один был, стоял, подавал пищу, другой относил, значит, тазик с, значит, результатами общения с Ральфом, а другой, значит, отвечал за канаты. Вот так и звали канатный. Ну, вот, типа, позовите мне канатного, говорил грек, самый главный. И канатный приходил прям, и вот прям уносил.
1: Даже есть этому доказательство. Не зря же до наших веков дошли вот эти вот детские стульчики с прорезями. Вот. Ну, то есть
0: как
1: это
0: средство прям,
1: да,
0: вот...
1: Вот. И потом видел даже картины альтернативных художников, где они даже подстолье изображали. То есть, в принципе, их задача была именно... То есть, ну, это в некотором смысле некоторая, так сказать, противоположность этого искусства. Ну, как всегда.
0: Ну, то есть, это как бы уже в то время был такой андеграунд вот в изобразительном искусстве все-таки.
1: Да.
0: Вот. И я, кстати, знаю вот по этой рукописи, мне это ее довелось тоже все-таки почитать, что эти художники, они, как правило, вот очень недолго существовали, потому что вот жрецы их сразу прям...
1: Ну да, тогда же все было построено на язычестве, и это как бы было глумлением над поеданием еды.
0: Да.
1: А еда тогда была просто возведена в культ, там, священность.
0: Ну, потому что надо уважать как бы животных, даже мертвых, вот, да, если ты его поедаешь, животное. Вообще тогда считалось, что вот многие животные, они как бы считались вот даже не то, что наравне с человеком, а прям вот они главнее были во всех, собственно, отношениях. Вот. И, естественно, их поедание как бы вот только великие удоставились. Поэтому вот великие, значит, поедали животных. И, значит, вот, кстати, телефон для вызова Ральфа, он был золотой. И также был золотой, значит, канатный тазик из чистого золота. А потом, в дальнейшем, когда разграбили Грецию всю, потом эти тазики, значит, богатые люди купили себе. И сейчас говорят, что это древнегреческая золотая посуда. И вот на приеме там партийные боссы, там приемы, свадьба, и крузни едят. Да, но это просто в силу вот того, что рукопись была найдена гораздо позже. Да, так вот, значит, нужно вернуться к теме альфанизма в Древней Греции. Мы все-таки начнем, так сказать. А вообще, вот, как вы считаете, так сказать, родина альфанизма, она где?
1: Ну, наверное, все-таки, если, так сказать, основоположниками секса были греки, я думаю, что, в принципе, с точностью до города даже можно сказать. Это, по-моему, город, наверное, все-таки Афины был. Так вот мы по звездам с бузитологом все это дело просмотрели, и прям точка показала прям вот. Ну, по-моему, все-таки в окрестностях. Мы, видно, надо еще поискать рукописи. Вот. И, наверное, все-таки там будет что-то сказано о каких-то окрестностях Афин. Потому что точка не упала точно. Может, мы, конечно, в дробях где-нибудь ошиблись. Но все-таки вот... Да, и, в общем, идет этот путник весь в доспехах. Там, да. Он же железный, он видит эту клаву, у него все процесс пошел. Там.
0: А, кстати, прошу прощения, тут еще тут такой момент, как все знают, что вот, значит, древнегреческие воины ходили вот в этой, значит, такой папахе с ирокезом металлическим, с коротким мечом, значит, в таких латах.
1: И круглый щит такой, блины, да, на нем жарили еще.
0: Кстати,
1: раньше
0: в походах, да, на костре подвешивали, да, лепешки, вернее, ну, как бы блины, ну, блины их можно назвать, да.
1: Ну, пусть будут лепешки.
0: Лепешки.
1: Тогда не было слова блины, тем более это в России блины-то были.
0: Нет, на самом деле...
1: А тогда и России, наверное, не было.
0: Ну, была, но дело в том, что вот вообще, дело в том, что один раз вот в Сибирь приплыл такой, значит, татарский путешественник, блин, и как бы поработился, и именно вот слово блины, они так же, как и ненормативная лексика, оно, значит, было привыто вот, собственно, завоевателями. Ну, потому что откуда русскому человеку такое слово блин? Ну,
1: но, насколько я помню, в рукописях написано, так сказать, расшифровка слова блины, это, так сказать, хреновая лепешка.
0: Да, да.
1: Почему есть... отсюда и пошло первый блин комом там, то есть вот когда, то есть вот кухарка там, да, нет, в походах не кухарка, а старший поварной, вот, он около костра с щитом со своим там кидает вот шматок вот этого,
0: да,
1: куска,
0: да,
1: из того, что должно получить лепешка, и он не получается, не отдирается, тот кричит, блин, там все в него плюют, вот, и, в общем... Он заново все отмывает щит этот, потому что,
0: да,
1: щит...
0: прям в водах, вот, да, в водах. А, собственно, вообще изначально как бы этим продуктом кормили вообще военнопленных на грибных судах, то есть, когда вот, они плыли.
1: Они это гребут, грибуны, к ним подходят и каждому дают укусить, и вот проходит.
0: Большой блин, а поскольку как бы ситуация такая, как бы судно должно плыть и никогда не останавливаться, то как бы особо им не до, так сказать, вкусовых качеств, главное, чтобы калории.
1: Вот там на кораблях были тоже канатные вот эти.
0: Канатные,
1: вот,
0: да, они там сидели. И прям даже...
1: И лавки у них все в дырках были.
0: Все в дырках. А когда, значит, судно плыло, то вот если бы в то время перенести, так сказать, наш вертолет, какой-нибудь там МиГ, там, я не знаю, с какой-нибудь мощной фарой и с видеокамерой, мы бы увидели прям такой канатный шлейф и огромное количество рыб. Потому что, значит, они так вот все гребли, что и настолько все-таки желудки были непривычны, и вот к пище агрессоров, к этому, значит, блину плохому, они так сказали, просто... блин, опять несут, что не допереваривался, и прям голодные рыбы прям...
1: накидывались.
0: Да. А вот, значит, сами поработители, они уже, пользуясь этим, производили отстрел этих рыб. Таким образом, значит, поработители питались
1: гоняли
0: рыбами.
1: Гоняли вот этих мужиков по кругу.
0: Да, чтобы тех канат был, так сказать, менее переваренный, значит.
1: Вот это опять, вот это же изречение, опять же, доказывает то, что, в принципе, раньше организм у человека был проще. Вот видите, он гребет, организм у него сразу отключается на еду.
0: Конечно.
1: И пища непереваренная сразу... канатную уходит.
0: Ну да, она немножко в желудке отсосет что-то в легкую.
1: Она мягче становится. Все, ее прям можно просто брать и глотать, и вообще она переварится.
0: Или даже вот можно было вот современным рыбакам вот вместо манки брать кусочек первобытного каната, так на крючок налепить, прям поплевать, и типа рыбу.
1: Кроме лепешек там не ели ничего. Ну, в эти гребцы вот эти вот.
0: Конечно.
1: У них же там одно весло на 10-х, вот они его подымут, бревно такое, и на себя. Ну, там, правда, все здоровые такие, у них даже были не цепи, а их там чуть ли так вот железным обраблением не прибивали к этим стульчикам.
0: Да, прям брали вот забор кованный, разбирали, вот этими прутьями прям огибали, он даже не вставал. Вот, но... как бы это мы уже перешли в область мореплавания, хотя действительно это тоже интересно. Еще у нас как бы такая тема...
1: Кстати,
0: как...
1: оттуда и пошел секс между мужчиной и мужчиной, потому что даже не брали, так сказать, женщин.
0: А как же, они же были, значит, прутьями прикованы и гребли.
1: А вот дело в том, что это все, понимаешь, во все века и во всех народах как бы вся культура идет сверху. То есть нам моду показывают более высокие. Там, допустим, наверху стали яйцо чистить с острого конца, и все с острова начали там глумиться друг над другом. Мужеловство так называется. Они сверху, и все остальные соответственно.
0: То есть как бы такое, значит, простонародное обезьянничье, дескать.
1: Да. Вот, и там пошло дело так, что как бы этот гребет едет, да, а начальник подошел к нему там, присунулся слегка и ушел, в общем. И
0: то
1: нормально.
0: Есть, как бы вот в суе, дескать, я как бы проверил работоспособность грибной единицы, дескать.
1: Вот, но он в то же время, ну, в силу простейшего организма того времени, у него сразу все отключалось, и организм только работал на пенис, и все.
0: А вот хотелось бы знать, ведь в рукописи гораздо более позднего, правда, происхождения сказано о том, что на каждом таком грибном судне, значит, там в 50 каторжных сил грибных, значит, существовали специальные и женщины для, вот, ну, как вот, значит, старший поварной для выпечки, значит, лепешек. Ну, лепешки, кстати, тут нужно сказать для так, капитана и вот основной команды для там стрелков, лучников и латников. Они были нормальные, а вот как бы неудачные, то, что назывались блины, их, значит, вот выдавали грибунам. То есть, ну, сейчас бы их можно назвать клапана или вкладыш.
1: Ну да, что-то вот из этой серии. Не, наверное, скорее всего, поршня.
0: Нет, поршня бы вот этот бы не стал бы иметь, он бы стал, может, вкладыш иметь. То есть поршня это называли тех, кто именно следил за грибунами. То есть подходил и сёк их, сёк и плёткой. Там же были...
1: создавал это, давление.
0: Создавал давление. А это всё-таки скорее вот это вкладыши такие как бы. Ну вот... И там специальные были, значит, еще вот помимо главного поварного существовали, значит, женщины с целью, значит, разгрузки какой-то, так сказать.
1: А, ну, дело в том, что, насколько я помню, в рукописи написано, что это было только на судах более-менее богатых людей.
0: Ну, конечно, конечно.
1: То есть он мог себе позволить там завести несколько девочек для вот этого состава прикованного. И они прям сидят, гребут, и женщины их обслуживают. То есть, ну, в силу простейшего, там, то есть на один ряд весельный давалась одна женщина, чтобы как бы она обслуживала одного, он уходил в отключку, остальные гребли. То есть,
0: да,
1: от,
0: чтобы
1: он ушел, отдохнул, она к другому перешла.
0: Потому что, в принципе, еще такая вот ситуация, что им спать особо не давали, там как бы...
1: Ну, они вообще практически не спали.
0: В силу простейшего организма, собственно. Вот, ну, а тут, как вы сами понимаете, как бы, чтобы, значит, взять такую нормальную женщину, то есть это слишком им жирно, ну, типа, как бы, потому что была такая попытка, так столько пошло сразу народу в грибуны.
1: Да, лишь
0: что,
1: бы...
0: Да, поэтому, как бы, поэтому, значит, они и стали брать, как правило, женщин таких престарелого возраста, там, подберут на улице Рима какую-нибудь, значит, женщину старую,
1: там, какую-нибудь. Это, кстати, да. Тоже это дело такое, чем старее, тем опыт богаче.
0: Да, ну, я, так сказать, мягко
1: перехожу
0: к теме альфанизма.
1: А, альфа, ну это уже как бы...
0: А ведь и грибуны-то, они тоже не вечные. Они некоторые потом как бы там, то есть вкладыши-то меняют, а старые выкидывают. Да, выкинут старые вкладыши на свободу. А они уже как бы настолько привыкли вот, значит, иметь дело в этом плане, значит, с такими уже пожилыми, что как бы и на молодых фей там и не смотрят. Ну, это я говорю исторически, а поскольку тогда практически все транспортные средства, это было судно, и на всех мест вкладышей, значит, вот, и клапанов существовали грибуны.
1: Да.
0: Да, ну я вас перебил насчет вот...
1: А, ну вот он идет, да, и как бы, чтобы совершить акт, вот, ему нужно как-то раздеться, он весь в латах и...
0: А, извиняюсь, я немножко перебью, прошу прощения. Тут дело-то в том, что как бы все помнят вид, значит, древнего грека, значит, с мечом коротким и с такой круглой, значит, шишак, значит, надет гребень, латы тут на локотнике, значит, золотые перчатки.
1: Юбочка.
0: И вот, это самое главное. Но мало кто знает, что есть под юбочкой, потому что мы как бы предложили вот нынешним владельцам лондонского музей мадам Тюссо поставить там настоящего, значит, грека, там древнего изготовленного здесь всеми сотрудниками нашей радиостанции. Тут все сложился, каждый по детали приделал. Вот, ну, прям вылепил и приделал. Вот. На самом деле, под этой юбочкой, если поднять его, вовсе не то, что вы сейчас все ожидали, а тоже латы.
1: Да, я вот об этом и хотел сказать.
0: Кстати, именно от этих лад пошли так называемые пояса верности в дальнейшем.
1: Да.
0: Но я думаю, но попозже.
1: Вот насколько это. Ты помнишь, вот эта юбка, она состоит из таких пластин.
0: Да, пластины.
1: Вот эти пластины, они очень легко раздвигаются.
0: Это типа как вот жалюзи на сейчас в офисах.
1: Нет,
0: нет, жалюзи у них там... Ну, тут ты зря оглянулся, здесь я домой унес их уже.
1: Это вот типа шторок.
0: Шторки.
1: Да, так раздвинулись. Вот, а там уже вот эти...
0: Трусняк такой металлический.
1: Да, вот. А в этом труснике, так сказать, такая заслонка, ну, типа форточки. Ну, вот, так открыл.
0: То есть, и типа...
1: И все, он уже...
0: Ну, да. Там, кстати, тут нужно сказать так, что как бы их две. Одна, так сказать, канатная.
1: А, вот, ну, это вот, естественно.
0: А другая, вот, значит, для мытья палубы.
1: И вот даже такая, как бы сказать... Не легенда, а традиция, что ли, была, как определить, что человек пьяный идет.
0: А, вот.
1: То есть он идет, он гремит всеми этими заслонками, потому что забыл их все выключить. Вот. То есть не выключить, а закрыть. И, значит, вы там сидите дома, там курите сигару, слушаете там рок-н-ролл. И тут идет что-то такое там. Злям-блям, что-то так гремит, все, посмотрели, а это он идет форточками своими разы.
0: Они постукивают одна в другую, а об жалюзи.
1: Да, об все, ну, гром такой, вот. И то есть видно, что человек напился и...
0: А вот ведь бывали такие случаи, как бы вот в силу примитивности организма древних греков, и, соответственно, чем организм примитивнее, тем он ближе к организму животного. Есть такая, значит, такое понятие, как медвежья болезнь. Ну, все знают, что это такое. И у большинства вот древних греков в момент, когда они, значит, шли в атаку, эта болезнь случалась. Вот. И, кстати, вот этот трусняк металлический, он был герметичный. Ну, то есть, поскольку срам же было бы, если бы, значит, вдруг стал так канат как-то вообще струится, ну, прямо перед,
1: да,
0: врагами.
1: Страшно там, то есть, да. Чтобы, так сказать, не показать врагу, что он боится.
0: Что, дескать, боязнь идет. Вот, поэтому как бы часто случались такие случаи, что если древний грек, значит, уже победил всех, то он вообще забывал открывать форточки, прям падал пьяный, и вот, значит, у него происходила прям беда и срам. Вот, а тут ведь ситуация такая, что вот этот трусняк, его нельзя было снять вообще никак, пока ты служишь, значит, в древнегреческой армии, потому что вот, ну, как бы это типа как кандалы были, они, значит, на поясе так крепились, вот, открывалась только та форточка и это. Вот, и военачальник, он как бы после каждого боя, значит, ходил и делал лобнюх. Там, если, значит, человек... соответственно, там у него как бы канат какой-то сгустился, то, значит, он либо пьяный был до этого, либо, ну, естественно, когда он в бой идет, чтобы форточки не гремели, их закрывали, да, значит, да, либо он, значит, осрамился в бою. И тогда такого, как правило, в гребуны разжаловали, и уже все.
1: Не, ну, это самое первое время, так там чуть ли вся страна гребунами не стали. А потом их просто прутьями металлическими, по металлическому их корпусу и стегали. Это на самом деле еще больнее, чем по живому телу.
0: И, кстати, ведь и отпускали посрамленных и помятых, и тоже не снимали
1: вот
0: ничего.
1: Вот от этого получались нищие.
0: Да. Вот, но они же, вот, так сказать, вот эти выбоины на труснике, они внутрь тушки прям...
1: Да, и он, ему трудно было ходить, там, переломы ребер, но все время давит, там, даже не то, что переломы, организм приспосабливался к этой кривизне, и сам организм... Да. То есть, в итоге, когда потом уже раздевались, с него латы снимали,
0: ну, причем
1: видели
0: это тоже делали...
1: изогнутость, допустим, руки, то есть, волной как-то прошла, да, и ребра, там, вот это все. Вот. А... Ну да.
0: Ну вот вообще на самом деле, так сказать, освобождение вот бывшего латника от его лат, это мог себе позволить только либо его военачальник, либо, значит, вот какие-то такие тоже андеграундные методы демократические.
1: Но это, по-моему, тогда не было еще медалей, орденов, и как бы вот награда была такая, что как
0: пищу
1: бы...
0: давали.
1: Нет, вот латы можно было снимать после боя. То есть можно было ходить без латы.
0: Ну, это только башмажных, ведь это такая редкая была, типа, как герой Советского Союза.
1: Там только старшему офицерскому составу.
0: А вот Спартак, вот он был вообще самый крутой, у него только одна лата была, даже в балете показывали.
1: А я не помню.
0: Ну, и неважно, я знаю зато.
1: Вот не, там, ну, Спартак, да, это вообще культовая личность, это чуть ли не бог всей Греции, а бог, так сказать, этих гладиаторов.
0: Да, вот. Ну и, собственно, как бы вот все эти латы сейчас, естественно, у нас радиослушатель спросит, а как же вот, дескать, они производили омыв тушки, собственно. А очень просто, значит, делался подвяз, значит, латника на такое специальное приспособление, типа мельницы такой в быстром ручье, и там запруда была. Значит, это, значит, мельница, она вертела такую хреновину, типа бабы, которая долбит землю. Ну, знаете, такая привязанная такая... такая конструкция остроугольная, и она вот на стройке долбит землю, баба называется. Uh-huh. Вот. Вместо бабы, значит, подвязывали латник, и совершенно устрашающей быстротой кунали, значит, вверх-вниз. Таким образом, значит, все остатки канатов, зерен, разных там других, значит, в общем-то, вещей, которые там... Вот, все это омывалось вот в это озеро. То есть, ну, это типа как бы... ну, как вот там... как моют, например... кефирные бутылки. Только вот если бы ёршиком был латник.
1: Mm. Ну да.
0: Ну там это даже схема нарисована.
1: Ну да, понятно.
0: А, ну мы так отвлеклись, значит, вот про альфонизм.
1: Альфонизм вообще пошел из Греции в силу того, что греки очень любили воевать. А так как они любили воевать, то средний возраст мужчины достигал не больше 35 лет. Да. И то старший офицерский состав. Вот. А... так как женщины жили гораздо дольше, у них средний возраст составлял 60-63 года, вот, то им, женщинам вот этим, ничего не оставалось, так как все мужчины до 35 жили, им ничего не оставалось, как общаться вот с молодыми людьми.
0: Да.
1: Да, вот. И очень большой дефицит мужчин приводил к тому, что женщинам состоятельным приходилось платить за это деньги. Так как когда этот грек, воин, он находился на войне, в силу простейшего простоты своего организма, у него вот эти все половые функции как бы автоматом выключались. И он, то есть там... проходили специальные политинформации.
0: Нет, ну то есть он мог вполне...
1: Показывали фильмы специальные, настраивали...
0: Нет, ну не фильмы, а как бы наглядные пособия. Тогда не было кинематографа.
1: Я перепутал.
0: Вот вообще организм мог в то время выполнять как бы только вот взаимосвязанные функции. Да, вот, там, и... Если он ест, то канат. Если, например, там он плывет, то пьет. Если он воюет, то он защищается. Ну и так далее. А вот, например, там есть одновременно, значит, заниматься сексом или там канат секс. Или там, скажем, канат и плыть. Но это он мог, если он только упал в воду и плывет, убегает от врагов.
1: А, вы имеете в виду плыть по воде?
0: Да.
1: А, ну тогда да.
0: А, ну я вас перебил, собственно.
1: Вот, и с тех времен как бы и пошло вот это вот, чтобы женщина платила. И даже начали создавать дома терпимости, брались мальчики вот в возрасте 10 лет. И...
0: Чтобы вот именно латы еще не одевали.
1: Да, то есть без латов, на которые... Вот, девственники, так сказать, в этом смысле, в латном. Вот. И они с 10 лет начинали проходить курс обучения. Когда они достигали половой зрелости, то бишь 13-14 лет, вот, их уже начинали выпускать, так сказать,
0: на
1: даму.
0: Улице прям.
1: Нет,
0: а, извините.
1: Там, они обычно там же, ну как, улиц не было тогда.
0: Кого не было?
1: Улиц.
0: А мне показалось, сказать куриц. Кстати, куриц тоже в то время не было. Это курица, это, как сказать, мутирующий голубь вообще.
1: Да, в силу повышения радиации на 0,3 децибела.
0: Причем скачнуло это очень резко.
1: Да, почему-то непонятно. Голубь сразу так разросся, отупел в нулину просто.
0: Да, и стал вот куль. Да. А вообще изначально, как бы вот свинья, она была, любая свинья, она была проворная, как собака. Вот. И даже вот дикие свиньи, вот те, что сейчас вот она там кабанчики разные, их же не сравнить с первобытными их предками. Не, то есть те были, они прям как шакалы напрыгивали на жертву, валили, жрали, даже могли ходить на задних ногах, собственно. Вот это потом, когда человек решил приручить там некоторые экземпляры, вот получилось
1: им
0: такая...
1: специально вот на шею вешали очень большие куски железа, чтобы они не могли на двух ногах ходить.
0: И чтобы менее шустро двигались, совершенно верно. Кстати, или списанные латы вешали, прям
1: вот,
0: комок.
1: От их шустроты только осталось одно явление, они вот очень так шустро двигают хвостиком своим.
0: Исключительно, да.
1: Это,
0: как
1: это вот единственное, на что уж не стали вешать, там...
0: Ну да, да.
1: Грузики всякие.
0: Так же, собственно, произошло вот и с далеким, так сказать, предком голубя-курицы. Вот тот голубь, который сейчас вот сидит тут, видишь, за окном, он, собственно, совершенно не такой, как он был раньше. И сложно сказать, что он и курица — это одно и то же. Потому что тот голубь, он первобытный, он был размером с воробья. Вообще такой очень маленький, очень шустрый.
1: Они, по-моему, все были почтовые.
0: Да, и это, кстати, вот сейчас понятие почтовый голубь — это совершенно не почтовый голубь, это просто более, так сказать, быстрое, но не менее глупое создание, нежели его собрать. И те голуби были действительно размером с воробья, но очень сильные. Случались, например, случаи, когда такой вот голубь мог перенести в подарок от скифского царя греческому царю меч.
1: Ну, как бы не один, а не стаи. Там дело в том, что там
0: Я просто в рукописи читал, что могли, а вот подробности.
1: Наверное, перевод у вас, наверное, плохой был перевод. Главное, в чем переводе это читать. Вот. Дело в том, что там тогда ум голубя был очень интересен тем, что они думали все одинаково, вся стая. Они брали этот меч и несли туда, куда сказали это одному голубю нести.
0: Ну, или делали подвяз просто лапный.
1: Ну, даже нет, подвяз, даже не было ниток.
0: Ну, как, на женских волосах это все. Там нитки заменяли и канаты, вот я имею в виду канаты, это такие, на которых...
1: Да, да, да.
0: Вот, их плели из женских, собственно, волос, причем, как правило, у рабынь, потому что... В общем, высочайшему наказанию.
1: Отстригали их на лысо.
0: Да, потому что своих там гречанок, как бы это было очень позорно. То же самое, что вот латник, например, уснул пьяным и забыл открыть, значит, тростниковые форточки. Также вот срама, да, не дай бог с ним приключилась, значит, беда дефекационная. То же самое, как бы вот с женщиной. Там самый срам был, это если ее постригут как бы на лысо. То есть это значит, что она уже все, ушла в тираж. Вот, а с этими, значит, со свиньями, да, их тоже получилось и голубей приручили. Вот. И в результате таким образом вот мы видим то, что мы сейчас видим. Да, ну, к альфанизму.
1: Да, альфанизм. Ну, в принципе, Наверное, надо потихоньку все-таки от истории переходить к современному альфа-анизму.
0: Нет, ну вот он идет.
1: А, они выходили с такими плакатами. Вот, где было нарисовано все. В общем, написано, то есть...
0: По-греческим древним.
1: Да, сколько стоит, кому он принадлежит и так далее.
0: А
1: и...
0: вот интересно, как бы вот хозяину он отдавал какой-то процент? И...
1: А хозяину он отдавал все. В основном это дело происходило только за кормежку.
0: А вот он не мог...
1: И то это были блины, опять же.
0: А спрятать там, скажем, где вот деньги он не мог, имеется в виду под каким-нибудь камнем.
1: Ну, за это отрубали головы. То есть, в принципе, вот эта Клава, которая его снимала, должна была потом в течение 3 дней прийти и сообщить.
0: Что, дескать, как
1: заказ был, да.
0: А, то есть могла стукнуть на него просто. Да?
1: Ну, как
0: а
1: бы...
0: Вот, а да. Обязательно голову не пытались ли там как бы промежуточного наказания, значит, отдать в грибуны вот...
1: Не, ну в основном в это дело были задействованы вот в начальной стадии 14 лет.
0: Ну так он как раз...
1: Вот и в грибуны. Дело в том, что грибуны это сильные мужчины в плане рук. А и как бы в силу простоты организма там все это дело концентрировалось в основном на этом. А здесь с самого детства ребенку внушали, обучали его именно другому.
0: Ага.
1: Вот, и даже там была даже такая формула, она к нынешним временам оказалась утерянной, так сказать, увеличивали размер полового члена до нужных. Вот, и как бы в публичном доме таком были все... размеровые стандартные категории.
0: То есть вот она могла прийти. И, кстати, ведь тут еще так нужно сказать, что в силу примитивности организма они не различали, так сказать, лица друг друга. Ну, у них понятие красоты было. Это если, значит, гребень выше и блестящий, и меч там короче, ну, шире. Вот так же и здесь, как бы, вот она приходила в этот публичный, значит, дом, и там, в общем-то, были выставлены не целиком работники, значит, вот, а только их вот эти части, так сказать. Да,
1: вот, и, кстати, вот это вот объясняет то, что вот особенно ранние греческие художники рисовали так называемых инопланетян, как мы сейчас думаем, вот эти размытые лица, как бы глаза,
0: да,
1: рот.
0: Да.
1: На самом деле они рисовали портреты, даже автопортреты.
0: Просто не было в силу примитивности восприятия.
1: Они не видели другого.
0: Черты лица не воспринимались. Тут дело в том, что, видимо, природа просто немножко поторопилась и дала, значит, человечеству черты лица, которые то еще не могло воспринимать.
1: Да.
0: Вот, ну, и как бы, и, кстати, вот сейчас вот есть некоторые такие ученые, которые, вот, в частности, в Институт базитологии приходят с проектами, то есть, что вот даже те черты лица, которые мы сейчас видим друг в друге, они вовсе не соответствуют нашему истинному виду.
1: То
0: вот.
1: Есть наш интеллект еще не дошел до того, чтобы
0: оценить,
1: видеть
0: наше
1: лицо. На самом деле, если, так сказать, как говорят, мы созданы так богоподобны, ну, неужели Бог такой урод? Вот.
0: Действительно, ни в коем случае этого быть не может.
1: При том, при всем, что, как говорят ученые, вот, наши братья, что у кошек и собак рот чище, чем у человека. Вот, как бы доказали это.
0: Какая гадость.
1: Это вообще, это, как говорится, там только что мухи не летают.
0: А вот, собственно, кстати, вот такая оценка, например, вот как бы женщины, они способны, как им опять же кажется, оценить красоту мужчин, а мужчины как бы способны оценить красоту женщин, да, вот, но как бы красоту друг друга они вот как бы, ну, не могут там как бы полностью оценить, видимо, в силу того, что если, так сказать, половая ориентация совершенно нормальная, то как бы отсутствует какое-то еще чувство вот оценки в данном случае. Вот приблизительно исходя из этого, вот наши коллеги-ученые и выстроили свою теорию, что если, например, мы не можем, там, люди одного пола не могут оценить адекватно друг друга, то как бы это является одной только пятой частью причин, по которой сам человек не может оценить свой облик или вообще облик.
1: Ну да. Да. То есть вот если, допустим, я встаю перед зеркалом, говорю, фу, какой я урод, а все эти дамы говорят, ты просто симпатичный, очаровательный. Вот. А мне так не кажется. Но еще, так сказать, наши коллеги-ученые выдвинули, доказали такую версию, что как бы женщины, между женщиной и женщиной, они не могут видеть красоты женщины, а мужчины не могут видеть красоты мужчины.
0: Да, да.
1: Ну, они только могут видеть вот красоту противоположного пола.
0: И то, как бы, как мы уже сказали, не совсем до конца. Дело в том, что, как бы, скажем, визуальная оценка архитектурных каких-то, значит, красот, ну, скажем, вот мы идем и говорим, вот там, какое красивое здание там в готическом стиле и какие красивые башенки, да, то вот как бы с этой же позиции, по мнению наших, значит, нашей профессуры знакомой, вот, нужно оценивать человеческое лицо чисто с архитектурной точки зрения. Вот, ну, представьте себе, что вот, например, этот замок, он, значит, как бы резиновый, оживает и тоже может строить гримасы. Вот, как бы человеческое лицо и тушка вообще, она с точки зрения этой профессуры должна рассматриваться как вот, значит, движущийся вот этот замок. Вот, просто как бы ведь замки, они тоже не оценивают друг друга.
1: Да, вот если исходить из этой теории, то, конечно, можно прийти к очень серьезным выводам. И я думаю, что если это в ближайшее время докажут, это очень повлияет на будущее нашей планеты. То есть, если сейчас вопрос стоит ребром, что к 2000 году будет так называемый Армагеддон, то если все-таки доказывают эту идею, то, наверное, все-таки Армагеддон отодвинут еще на столетие.
0: Вот, а вообще, конечно, вот, ну, например, там вот созваниваются там, да, во имя Шсова, типа, как вот там тебе та там рыженькая, да ну, какая там Шнобель такой.
1: Ну, и, да, правда, еще есть противоположность вкусов. Это да. Дело в том, что...
0: Нет, я просто сейчас о другом немножко не предупреждаю. То есть, или там, типа, а, там у него там компостер там такой кривой весь, да, ну, или там, да. Или они там мешаются, а этот тебе как этот, да, ну, у него там, типа, щеки здоровые какой-то там, ну, или там другое что-то там, или там, значит, глазовые узкие, к примеру, то здесь будет по-другому, как бы, ну, а как вот, типа, тебе, ну, вот у него бойницы немножко там узковаты и кирпич, типа, в амху, вот такой.
1: И неровно лежит еще, кладка
0: неровная. Да, то есть плохо, плохо построен, то есть нельзя говорить, типа, красивый или не красивый, так плохо построен, как бы, и дело в том, что такое вот осознание и такой подход к визуальному, так сказать, восприятию друг друга, он поможет развиться новому виду хирургии. Не той вот пластической хирургии примитивной. Это то же самое, что, вот, например,

0: вкуса. Дело в том, что, допустим, есть нормы красоты какие-то, да, и если тебе вот эта норма уже не нравится, значит, в тебе, как в мужчине, присутствует очень большое количество гормонов, и ты, соответственно, уже не можешь воспринимать красоту женщин.
1: Я знаком с теорией этого ученого, зовут Саврас Евгеньевич Дуга. Вот. Дело в том, что хотел сразу сказать, что Саврас Евгеньевич, он, ну, как бы это правильнее выразиться, он вот так заостряется на избытке гормонов или их недостатки в силу своего врожденного гермафродитизма. Вот всем известно, что Саврас Евгеньевич, он как бы полумужчина, полуженщина, причем как бы неисправимый.
0: Ну да, встречаются сейчас такие люди, это, конечно, печальный факт нашей истории, но...
1: Послушаем композицию.

0: Вообще альфанизм в жизни человека сделал некоторый, так сказать, прогресс. Он приблизил людей ближе к Богу намного вперед, чем весь остальной млекопитающий мир. Вот. И как бы, то есть они, так сказать, заслужили это. Вот именно, то есть как бы это в копилку всех вот этих интеллектуальных человеческих проблем собралось, и Бог посмотрел и понял, что, допустим, надо не обезьян высшую расу выбирать, а людей, или не свиней, хотя говорят, что свиньи, у них самый приближенный организм к человеку, хотя это такая неправда, такая хинея.
1: Нет, ну почему? Вот последнее вскрытие, оно показало, что вот похоже. То есть...
0: Не, ну похоже действительно человек, который ведет свинячий образ жизни.
1: Да нет, ну как бы кишочки те же. Вот мы проверяли, значит, состояние.
0: Не, ну я-то имею в виду внешне.
1: Внешне, ну, как бы, поскольку мы уже
0: у
1: договорились,
0: тебя же,
1: что мы
0: нету копытц.
1: Да, но мы же не договорились, что мы вроде не можем оценивать адекватно внешность, так сказать, друг друга, ну вот человек человека.
0: Нет, не человек человек, а по половым признакам это надо различать.
1: Нет, по половым как раз отличие.
0: Нет, мужчина мужчина, женщина женщина.
1: Нет, почему? Как бы это самая примитивная форма осознания того, что люди не могут различать внешность друг друга, а на самом деле мы же вроде как бы пришли к такому выводу, что вообще люди не могут адекватно оценить внешность друг друга, и что как бы ну, с позиции архитектурной исключительно. Вот.
0: Ну,
1: а это и есть самое главное.
0: Не,
1: ну а так, как иначе? Вот, например, какая разница? Вот, например, ты можешь сказать, вот, вот оно, дескать, красивое, да, а вот откуда ты знаешь, что оно красивое? Если у тебя...
0: Не,
1: бы,
0: взять каталог,
1: нет,
0: норм
1: линзы,
0: красоты.
1: Линзы, как бы, вот у тебя, они все равно не передают мозгу. Вот, то есть мозг способен воспринять и оценить информацию визуально гораздо больше, нежели пропускают линзы. Но это как бы вот как сложная видеокамера какая-то. Она зависит от, так сказать,
0: от
1: того стекла. Нет, нет, совершенно нет. От стекла, из которого сделан объектив. И как бы микросхемы способны там уже на многое.
0: А, ну,
1: а
0: да,
1: вот частота изображение, поэтому как бы, а вот у любого человека как бы все эти хрусталики, они значительно мутнее, нежели способен воспринять мозг. То есть, если, например,
0: даже они зернисты, скажем так.
1: Да.
0: Как вот телевизор зерна. Вот,
1: вот, вот. Почему, например, животные редко воспринимают телевизор? Потому что их глаза, они устроены совершенно по-другому. И тут
0: они,
1: тоже
0: по-моему, вообще даже вот это свечение не видят, животные.
1: Ну, они вообще не видят. Но они как бы вот способны как бы оценить какие-то вещи, которые не способны оценить люди. Вот, например, с точки зрения вот твоего подсвинка, который на ВДНХ, вот ты красивый или нет? Вот. Вот, я думаю, что он видит в те некоторые черты, которые вот теперь никто из окружающих тебя не видит.
0: Не, но он мне лижет руку при встрече, наверное, это о чем-то говорит уже.
1: Ну, скорее всего, это подобострастие просто, потому что ты, наверное, его бьешь.
0: Не, ну, пинчище-то я ему всегда вот как

0: Ухожу, чтобы не расслаблялся.
1: Это такой вибромассаж, я знаю, ты говоришь в обществе защиты животных, что это вибромассаж, потому что даешь ему, значит, пенчину под полуягодицу, он потряхивается весь до пятака.
0: Ну, правда, как бы жир разгоняется широк, немножко, да. Да, а то он зажирел.
1: Да. Вот. Ну, так, собственно, вот...
0: Я начал-то с того, что бы альфанизм... Дело в том, что животным альфанизм не присущ. Он как таковой просто отсутствует. Потому что у них как бы вот этот биологический возраст, он не считается.
1: Ну, это
0: вот
1: как...
0: У меня кошка есть дома, да?
1: Да.
0: И она вот что... 10 лет назад была, что сейчас одинаково.
1: Ну,
0: то есть у нее не выпадают зубы.
1: Во-первых, морщин не видно.
0: Потом...
1: Вымя не обвисает.
0: Вымя обвисает только после беременности. Но это ясное дело.
1: Это как бы да. Потому что происходит оттяг губными, значит.
0: Да.
1: А вот другой тут момент, что как бы, значит, вот взять биологический возраст, например, кошки, да, вот там, значит, котенок, ему, скажем, ну, сколько там, вот половозрелый, там, не знаю, там я в кошках не разбираюсь. Ну,
0: например... в каком смысле? Ну, с человеческим возрастом.
1: Ну, с человеческим, ну, сравним, что котенку, скажем, там, 15 лет, а кошке, скажем, 70 лет. И это вовсе не значит, что вот этот котенок не взгромоздится, значит, на эту 70-летнюю кошку.
0: Взгромоздится с таким же удовольствием.
1: Да, безо всяких каких-то комплексов.
0: Тем более, в основном, если вот взять человека, то к старости уже становится вся дряблая.
1: Ну, я не думаю, что здесь...
0: Толстая такая.
1: Нет,
0: не кошка, а
1: да, я не думаю, что, так сказать, здесь, опять же, ты несколько неправильно подходишь. Ты оцениваешь визуальный какой-то вот признак, мне кажется.
0: Ну, по архитектуре все.
1: Ну, по архитектуре, да. Но плюс, как бы, к этому, то есть, визуальное восприятие вот этой архитектуры, значит, оно, в общем-то, играет всего где-то на 10% вот эту роль.
0: Вы забыли еще про эротическое восприятие. Это очень важно для человека.
1: Да. Да, тут еще 10%, а вот 80% это все-таки прежде всего моральный какой-то устой, внушенный обществом, что вот, дескать, там, ну ведь случаются примеры, когда молодой, здоровый, так сказать, лохматый парень, скок на старушку, вот, и так, вот, как бы тут уже сложно.
0: А у нее в устоях уже денег на тумбочку ему положить?
1: Ну, во-первых, ну, как бы, это с точки зрения, значит, морали как бы плохо, а у животных этой морали попросту нет.
0: Ну, у них и денег даже нет.
1: И денег нет.
0: Как-то вот. Странно, да? Как-то живут все без денег. И нормально. Вот. И в отличие от проституции, альфанизм, он настолько развит, что как бы даже мужчин покупают настолько глубоко, что они даже живут с этими женщинами.
1: Прям долгие годы там.
0: Да.
1: Вот. А бывали случаи, когда, значит, она обещает оставить ему в наследство такой маленький Боинг для перевозки не менее чем 500 килограммов груза. Вот там. И, значит, золотой брошку своей бабушке, хотя сама уже бабушка...
0: Наверное, величиной щит вот этот греческий.
1: На котором блины жарили, да. Вот. И, в общем-то, а потом неожиданно с утра помирает, а обнаруживает, что, в общем-то, заявление, то есть это завещание написано на там ее пуделя там.
0: Не, но более продвинутые альфонсы, они с самого начала заключают контракт вот, на какую-нибудь долю состояния и живут припеваючи, ездят на Порше там. Все нормально. И никакие эти вкладыши не меняют.
1: Да, ну да. Ну и, кстати, не вставляют дополнительно бортовые компьютеры, которые должны быть изначально в конструкции. Вот, вот собственно, о животных, так сказать, об альфанизме у животных. Ведь уже существует...
0: А
1: вот,
0: что о нем говорить, если он там не существует?
1: Вот сейчас я тебе докажу, что существует. По,
0: в
1: так
0: некоторых
1: сказать,
0: позициях,
1: сводкам,
0: да?
1: Просто вот некоторых там...
0: Чего-чего?
1: По сводкам некоторых источников, да, доказано, что некоторые, значит, престарелые особи женского пола, человеческие, они, значит, используют в качестве любовников молодых животных.
0: Мог бы сказать не только молодых, но и я смотрел некоторые порнофильмы с участием таких животных, как собаки. Кстати, съемки проводились в России, и прям русский разговор шел вот, с лошадьми.
1: Так.
0: И с какими-то другими животными.
1: Вот я знаю, вот со змеями.
0: А, со змеями это вообще, это, ну, конечно, ядовитые эти, ужиков берут.
1: Ужиков, ужиков. Вот. Ну, таких уже взрослых.
0: Либо это, удава, то есть это вообще вверх блаженства там. То есть...
1: Ну, это и стоит дорого, я так знаю.
0: Это очень дорого.
1: По сводкам дорого.
0: Такие змеи, их дрессируют специально, чтобы не уползла куда не надо. Вот, а то уползет там, потом ищи. Вот, и как бы... Очень дорогое удовольствие. Так что, женщина, если у кого есть очень крутые деньги, я вам советую просто попробовать.
1: Нет, ну зачем ты советуешь такие страшные вещи? Мы же выступаем против применения животных.
0: Нет, ну, мы против, ну так как мы участники Гринписа, но я для тех, кто очень любит секс, советую.
1: То есть и любя относится к этому животному.
0: Да.
1: Хорошо его кормит.
0: Да. Вот, потому что, когда вы получаете этого ужика, вам дают инструкцию, как правильное питание, одно питание.
1: Куда блюдечко ставить с молоком?
0: Вот. И потом они же питаются вот этими французскими лапками от лягушек.
1: Это дорого.
0: То есть надо водить в ресторан этого ужика, чтобы там отведать этих лапок. Вот. Ну, вот даже я сейчас часто очень вижу, вот сидит дама с сумочкой.
1: Бальзаковского
0: рядом.
1: Возраста.
0: Да, из сумочки выползает ужик.
1: Причем как бы даже с бабочкой, лап... со всеми приблудами.
0: Ну, да, в смокинге, в таком, сделан в такой, из полиэтилена причем.
1: Потому что он склизкий. Да. Ну, так, нет, вообще на самом деле нормальный ужик сухой, конечно. Ну-ка, если он, так сказать, готовится уже к бурной ночи,
0: вот
1: он
0: это,
1: склизок.
0: Да, да. Вот это вот выделение, смазочка такая небольшая.
1: Ну, пот, такой пот ужинный. И змеи, они тоже потеют. Кстати, вот индусское такое племя тафов, оно для них это высшее наслаждение. Вот, значит, облиз потного ужа по кругу. То есть специально сажают, значит, змея в целлофановый пакет, вот, или в бычий пузырь. Ну, в что-то герметическое достаточно и кладут недалеко, значит, от костра. Значит, животное там сидит и, кстати, млеет. И вот пот прям стекает с него. И как бы сперва, значит, пьет самый главный вождь в перьях, затем там, его, значит, жена, там дети, потом первый шаман, второй шаман, третий, ля-ля. И понеслась. И уже, а самый, значит, последний, значит, воин, которого вот индейцы между собой называют там засранец. Ну, потому что есть там пять перьев,
0: засранец,
1: три
0: белое перо.
1: Нет, он без перьев.
0: Ну, или бесперый.
1: Бесперый, да, то же самое. Вот. И он просто уже облизывает ужа. Вот. И, кстати, тут доказано, что вот можно удава довести до размера ужа путем вот такого пропотевания.
0: Зализа и пропотевания.
1: Да, именно оттуда, вот, кстати, и взяли, так сказать, на вооружение многие, значит, толстушки, это обматывать тушку целлофановыми пакетами и бегать по утрам.
0: Да.
1: Вот, так сказать, а пототерапия.
0: Особенно в дождь они почему-то бегают в этих
1: пакетах. Это чтобы не было видно, так сказать, мокрых пятен, вот, выступающих на тушке, значит, естественного происхождения.
0: Да, да, да.
1: Вот, да.
0: А еще вот я читал в научно-популярном журнале «Животные и мы», вот, что как бы вот уж средних размеров выделяет пота, они вообще уже очень потливые.
1: Очень.
0: Да, в год 100 литров.
1: Причем высококачественного.
0: Да, вот. Пота, а не то, что мы выделяем.
1: А вообще, вот совершенно недавно состоялся, так сказать, форум участников защиты животных, общества защиты животных, где, значит, рассматривался вопрос о, так сказать, запрете перевозки животных авиатранспортом, значит, в силу того, что кроме как клюва, значит, все остальные зверьки, они очень плохо реагируют на такие резкие перепады давления. Так, например, змеи, которых перевозили, собственно, вот, буквально после двухчасового полета, значит, уже становились импотентами, не могли размножаться. То есть, значит, змеиные яичники разрушались под воздействием вот этой вот перепада давления.
0: Ну, атмосферные вот эти все дела, они очень влияют.
1: А вот, кстати, я просто, мне нужно было выйти в момент, так сказать, когда делался доклад о влиянии, значит, авиатранспорта на вот с подсвинков, вот их вот, я, по-моему, вы не выкатывались в этот момент, может быть, вы ознакомите вот, как бы.
0: Да, дело в том, что с 1985 года провоз животных в самолетах запрещен строго-настрого. И вот эта вот навязчивая идея о том, что лайк и белка, да?
1: Нет, как? Ну лайк, это уже доказано, что ты эстонский правозащитник, сосланный просто.
0: Ну да, то есть я их
1: взамен вышки,
0: сказать,
1: его, дескать, туда.
0: Вот, что в космос летали собаки, и до сих пор это все бред. Потому что в космос собака, она не пролетит и километра вверх, она просто произойдет молекулярный распад.
1: А вот, кстати, недавно прилетели обезьяны, дескать, и одна, дескать, умерла. Так никому не секрет, что их никуда и не посылали, потому что, во-первых, стало целиком очевидно, так сказать, полная бесполезность этого полета, поскольку, ну, это какая-то шаловливая затея. Все равно, что дети, например, занимаются тем, что подсоединяют к хомякам электрический ток, и просто какое-то любопытство
0: объясню,
1: дебильное, да. Ну, да.
0: Дело в том, что в конце года, так сказать, начинается обсуждение бюджета на следующий год.
1: У НАСА.
0: Да, и они уже ухитряются вот выделывать эти штуки, запускать немыслимые корабли там ни с чем вообще, просто пустые. Главное, чтобы им выделили больше денег на следующий год.
1: Главное, чтобы их было видно, эти корабли, на радарах, потому что какое-то должно быть доказательство, что спутники...
0: А обезьяны, они даже рулить кораблем не умеют, поэтому и не имеет
1: никого
0: смысла...
1: Да,
0: что они там будут стоять привязаны, глазами хлопать в
1: мониторы,
0: никакого. Это ни к чему не нужно.
1: Никакого. Хотя я знаю,
0: сейчас
1: что...
0: отломают что-нибудь.
1: Да, я знаю, что вот замечательный человек, Осип Валерьевич Жингл, это один из, так сказать, сильно разбогатевших людей здесь, наш соотечественник, он, значит, предлагал большие деньги вот самому главному там в комитете по космическим исследованиям, чтобы, значит, те послали в космос вот его жену с любимой баллонкой. Ну, как бы дело в том, что жена, значит, она кокаин много принимает, и у нее, значит, вся ботва отъехала наглухо, она вот с любимой собачкой хочет, так сказать, объять Вселенную и, значит, там испытать оргазм во Вселенной, вот как бы.
0: Но и для этого, наверное, берет собачку.
1: Нет, просто как бы для этого она берет массу других приобретений, купленных вот в нашей лавочке снизу. Там, в частности, поросячьи хвосты, ну и так далее. Ну, это тебе известно все. Вот. Но как бы вот такой добровольный полет поощряется. Плюс, если, так сказать, Осип Валерьевич Жингл еще денег как бы дает на это дело там целиком на свой...
0: Ну, по-моему, вот этот бюджет годовой весь и проплатил
1: практически
0: за этот эксперимент.
1: Практически, да. Вот. А вот что касается засыла, значит, в космическое пространство как бы животных против их воли, то вот тут мы немножко, конечно, против, бьем там всякую тревогу, и так бьем, что уже их и не посылают. Вот. Но тем не менее, вот вернемся к эксперименту с, значит, свинками, посланными со свиньями, то есть которых посылали на самолете перелет, вот там докладчик в момент, когда я выходил, что он там рассказывал. Мне просто интересно, поскольку, как мы сегодня говорили неоднократно о близости, значит, кишечников и лопастей, значит, внутренних органов человека и свиньи.
0: Дело в том,
1: это,
0: что...
1: Мы сейчас, мы просто таким образом приблизительно представим себе картинку, насколько, значит, меняется внутри у человеческой тушки баланс, например, свиньи.
0: Ну, как бы для человека это, конечно, не те высоты. Человеку нужны более высокие высоты. А вот дело в том, что все, что про космонавтов нам рассказывают, это, конечно, ну, по-моему, просто бред. На самом деле человек дальше вот черной атмосферы не улетал. Потому что, ну, он там просто не может жить, это безвоздушное пространство, несмотря на то, что, как бы, он в скафандре. Дело в том, что безвоздушное пространство создает настолько сильное давление, что, когда корабль летит, идет некоторое даже потрескивание корпуса.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: И он прилетает на землю, он просто весь растрескавшись.
1: Прямо типа как вот автомобиль первой модели «Жигулей», который вот стоял в свое время на морозе. Вот, такой
0: на обочине еще.
1: На обочине. Он там весь такой в побрызгах, и его можно шилом, говорят, проткнуть, или даже
0: пальцем.
1: Пальцем даже, да, вот из этой серии. Поэтому, конечно, живое там существо вряд ли, видимо, уцелеет. Хотя уголь, там же есть уголь.
0: Не, ну посылали же вот Гагарина того же, куда он пропал, все интересовались.
1: Не хотел совершенно человек лететь.
0: Да, и послали, и, пожалуйста, получили результат. Просто приехал корабль на землю пустой.
1: Вообще, да.
0: Вот, и Вот на примере свиньи я вам сейчас покажу, насколько происходит эта ситуация.
1: Ну, правда, слайды не все увидят, но я буду, так сказать, по мере рассказывать о том, что я вот вижу на изображении, а вы, соответственно, комментируйте.
0: Ну, вы ручку диафильма крутите так, помедленнее, чтобы текстовочку было видно.
1: Вот, первый кадр.
0: Свиньи, они, в принципе, похожи на человека по организму, но...
1: Ну да, вот я сейчас прокомментирую.
0: Менее вынослив.
1: Да, вот здесь как раз на этом кадре, который мы видим, значит, стоит свинья и на карачках человек. И внешность их действительно, лица очень похожи. Я не знаю, откуда вы взяли. Похож, кстати, на одного политического деятеля. Ну нет, это у меня померещилось.
0: Да, вот. И, значит... При достижении определенной высоты тушка свиньи или человека начинает молекулярно распадаться. Вот. И если,
1: Это вот уже съемка происходила, я так вижу, в этом батискафчике, да?
0: Ну да, то есть вот...
1: Здесь что-то вот непонятное.
0: Батискаф был помещен в самолет.
1: Так, так.
0: Вот, и создалось некоторое ощущение невесомости.
1: То есть как бы вот батискаф — это с целью, если произойдет разрыв тушки, я так понял, чтобы не забрызгать трюм арендуемого самолета.
0: Да, да, потому что фирма...
1: Но здесь поэтому как бы и не видно.
0: American Airplanes очень запретила.
1: Здесь на кадре просто, значит, вот трюм самолета и круглый предмет, в котором, знаешь, даже пока свиньи не видно.
0: Да, и вот этот батискаф находится в бизнес-классе. Этим вот мотивируется, вижу, что батискаф, потому что этот батискаф ни в какой другой отсек самолета не помещал.
1: Видно, что там сидят люди в лисьих шубах, в бриллиантах и пьют коньяк какой-то вот прям. Вот так вдалеке, видите? Так,
0: ну да, на первых рядах там сидели действительно ученые люди.
1: Так, следующий. Ой, а это, по-моему, вот что-то уже неприличное.
0: Нет, это уже начинает происходиться первый, так сказать, распад. Дело в том, что в этом эксперименте произошла такая очень удачная маленькая экспериментюшка, что как бы достигли нужной высоты и резко пошли на более низкую высоту.
1: То есть это и сделано с целью, как бы вот, чтобы был более резкий перепад давления, видимо.
0: Ну да, чтобы
1: Это случайность была.
0: Ну как бы да, это была случайность. Это
1: Но на самом
0: так,
1: деле что... закономерность.
0: Ну потом вывели в закономерность это. Потому что получилось так, что как бы молекулы начали распадаться, и две свиньи находились рядом. Вот представьте, вот сейчас мою голову и свою.
1: Да.
0: Они начали распадаться, и все молекулы перемешались. А потом все пошло вниз.
1: Осыпалось.
0: Нет, самолет пошел вниз, пришло в норму давление, и все как бы встало на свои места, но перемешано.
1: Ну-ка, вот что.
0: То есть вот срастание головами. Вот эти.
1: Вот следующий, видите, кадр. А кстати, вот там видно, что даму в лисьей шубе, у нее вот воротник поднялся, и значит, как бы так вот морда, извиняюсь, лицо очень красное такое стало.
0: Ей потом еле отстригли этот лисий воротник, потому что как бы молекулярно воротник начал распадаться, и как бы уже начала подходить та высота, когда у человека начали молекулы слегка немного отслаиваться. Вот. И...
1: То есть как бы вот воротник получился, сроднился с холкой как
0: Да, то есть ей отстригли, и у нее теперь шея вся в рыжих волосах.
1: То есть такая щетинка как
0: Да, она теперь бреется даже.
1: А вот мужчина там, вот я вижу мужчина, как бы вот он вообще голый почему-то сидит такой. Но только вот цепь эта здоровая, золотая, весь...
0: А нет, это мы забрали с Иордании одного мужчину.
1: А,
0: мы
1: просто не имеет
0: его отношения. Ограбили, да, это наш, так сказать, новый русский.
1: То
0: просто
1: есть там
0: летит, да.
1: Всякими
0: классфелинами, вот. А вот видите, мужчина сидит с такой шикарной шевелюрой.
1: Да, кстати, да, я вижу. Я почему-то думал, что это женщина сперва.
0: Это, так сказать, айсберг. Нет, я имею в виду фамилию, профессор Айсберг.
1: А, так
0: Варфоломей,
1: вот как он
0: выглядит. Айсберг, да. Ну, вы его, я понял, почему не узнали, потому что он раньше был лысым.
1: Вообще лысый был,
0: да,
1: как
0: а это
1: коленка.
0: У него,
1: вот.
0: Да, это у него шапка из кролика.
1: О.
0: Вот, она вот тоже молекулярно распалась и, так сказать, врослась. И на этой основе сейчас институт прически разрабатывает новые, так сказать, вживляемые парики от животных.
1: То есть можно как бы на большой высоте посадить лысого и с ним любое животное. И...
0: Нет, не то, что животное, а даже шкурку. Ну, прикинь, там, леопарда какого-нибудь посадишь, он его загрызет. Там,
1: то лысину. Есть чисто шкурку?
0: Да.
1: А для этого нужно как бы постелить шкурку на лысину?
0: Да, ну, естественно, чтобы произошел распад, отслоение. От,
1: а это туда-сюда?
0: Скальпа молекул, и чтобы все это врослось, потому что, так сказать, как бы врастает шкурка, и происходит, так сказать, фрагмент червя. Когда червя разрубаешь пополам, то у него вместе разрыва или отруба произрастает голова либо попа.
1: Ага. А вот как бы вот со свиньями что произошло? Давайте
0: они срослись пятаками. Вот, о, посмотрите. Вот
1: я вижу. И, кстати,
0: они прям точно... Потому что они когда обалдели, они стояли, не понимая, морду, да, не понимая, смотрели глазами друг на друга, хлопая ресницами.
1: Так вот, кстати, вот здесь видно, что они уже мертвые, видимо, они задохнулись, поскольку...
0: Не, ну в итоге, да, они прожили 3 минуты 43 секунды.
1: Вот видно в таймер, да, тут как бы стоит. Вот, и синие лежат все.
0: И все.
1: И ну, прям, я кстати, думаю, тут даже будем... можно сказать, что вот они срослись так, что вот даже как бы у них... Два глаза на двоих, то есть, а вот передние части морды срослись, то есть уши, 4 уха на 2 глаза, то есть прям так, настолько плотное сращение.
0: Да.
1: А вот скажите, вот как бы при осмотре тушек там не видно ли было каких-то еще дисфункций там, например, там, я не знаю, внутренних органов, то есть там, значит, хвосты, я вот вижу сейчас, что вроде они нормальные совершенно.
0: Ну вот покрутите немного, сейчас, так сказать, линзу, наведите резкость.
1: Так.
0: Вот мы отчетливо видим, что как бы произошло расслоение ушных раковин.
1: А, то есть они как-то
0: видите,
1: принялись...
0: получается, что как бы одна прослойка вверх смотрит, другая вертикально... Ой, вниз, а другая вертикально вверх, а третья назад.
1: То есть вообще какая-то свастика прям даже ушная.
0: Да, вот как бы так получается.
1: А вот это как бы случайность или так это просто такое расперды чисто физическое? Или все-таки
0: это молекулярные расперды.
1: А, ушной молекулярный расперды. Сейчас, а что за следующий кадр? А, так это вы, я вижу уже, как
0: да,
1: бы, на
0: это
1: отдыхе.
0: Вот
1: это
0: мы
1: как бы...
0: на этом эксперименте попытались молекулярно отщепить торшина, но почему-то из этого ничего не получилось.
1: Ну, зачем же такое вам это понадобилось?
0: Ну, как бы торшин верещал, а... суеверности своего тельца.
1: А, суверенности, вот он, суверенитет,
0: да,
1: дескать.
0: Не суеверенности, а суверенитет.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Но он осмотрится этих телевизионных программ.
1: И давай суверенитет требовать. Вот. Хотя сам дурак не понимает, что прожить-то в одного не сможет, засохнет.
0: Ну, как бы да, все-таки. Вот. Ну, ему дали автономию пока.
1: Ну да, выключим, да, этот диапроектор.
0: Да, все, уже можно выключать.
1: Угу. Да, ну что же, достаточно
0: давайте
1: такой...
0: Давайте музыкальную паузу, наверное, сделаем.
1: Давайте.
0: У нас еще не позволяет
1: нет,
0: регламент.
1: Нет, можно и сейчас.
0: Можно и сейчас. Да, слушать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И я думаю, если вы позволите, конечно, вот пообщаться с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22, вы можете, так сказать, задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Мне, собственно, тоже. Мы как бы с радостью расскажем вам то, что мы знаем. И если это вам будет интересно, я поднимаю первую телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дмитрий, я один из постоянных слушателей вашей программы. Случайно сейчас попал на вас, потому что как бы смотрел телевизор.
0: Понятно, что не на деньги попали, да.
2: Да, это приятно тоже. Кстати, было такое. Вот в свое время, слушая вашу передачу, зная как бы заранее, что она как бы веселые, там есть такие хохмы, есть такие смешные люди, которые дозваниваются до вас, спрашивают какую-то глупость, когда они вот не очень понимают, о чем вообще идет речь.
0: Ага. Ну, например, вот, например, заказывают песню какую-нибудь.
2: Ну да, да, вот «Машину времени», я помню. Вот,
0: да, да.
2: Это, конечно, людям, которые слушают эту передачу настойчиво, они, им, конечно, становится смешнее еще больше. Но в свое время как-то была какая-то передача с каким-то, кажется, то ли поэтом, то ли нет, что на протяжении около, ну, долгого времени, то есть она стала принимать какой-то серьезный характер, потому что затрагивались темы какие-то серьезные. А не знаю, почему, как бы, в моей там дурацкой голове такая информация, ну, не информация, а мысль залеглась. Я полный нормальный человек, я как бы не такой, не сякой. Но сегодня, опять же, вот смотрел по дурацкому нашему телевидению какие-то там вот... Ну, в общем, тема Чикатило и вот всех этих убийц и так далее. Когда вот как раз было раскрытие всех этих вот ужасных его преступлений, в то время выступал психиатр, который как бы занимался этим делом, и в котором у него, значит, вырывалась, ну, можно сказать, мольба такая к людям, то, что те люди, у которых есть проблемы, звоните, вот. И, то есть, этих людей, которые могут совершать такие-то ужасные преступления, безусловно, ужасные, их можно как-то от этого оградить. То есть, ну, просто им помочь.
0: То есть вы нам помощь предлагаете?
2: Нет, я просто хочу, чтобы эта тема тоже, как бы, хоть она и... Ну, она, конечно, серьезная, да.
1: Я думаю, наш редактор сейчас слушает этот звонок, да, и, наверное, примет к сведению и это, подготовит нам материал.
2: Да, это, кстати, достаточно глобальный материал, но я понимаю,
0: да,
2: что...
0: Да, к нему нельзя подходить.
1: Кстати, а ваша фамилия, имя, чтобы мы указали, так что в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, чтобы вы на нас потом в суд не подали.
0: Да, да, за тему.
2: Фамилия с удовольствием, моя фамилия Козлов.
0: Записали. Так вот, собственно, да, ну как бы... В общем-то, как это ни странно, первопричина, в общем-то, вот всех этих явлений неприятных, о которых вы вот сейчас, так сказать, нам поведали, она, в общем-то, кроется
1: это
0: как
1: про
0: раз...
1: Про щекотки, да, было, по-моему? Щекотили там кого-то.
0: Она как раз как бы сводится к, так сказать, выступлению от подобного рода психиатров по этому ящику, вот, вообще к этому ящику, как ни странно. Понимаете, да?
2: Я немножко не уловил.
0: Ну, да, я дам вам время на, так сказать, обдумывание, да. Вот. А вам, тем не менее, спасибо за звонок. Вот. И
1: спасибо за идею, конечно.
0: И за идею. Спасибо, до свидания. Okay. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, эх, Москва.
0: Здравствуйте.
3: Сразу, так скажу, о законе об авторских правах, свою фамилию. Угу. Пусть звонит вот такие звериные фамилии. И хочу сказать, вот... Затрагивалась
1: тема. Недаром мы в обществе Гринпис состоим.
3: Да, вот затрагивалась тема беременности, там всяких разных зверей, там.
1: Угу. Кошек.
3: И о продолжительности жизни человека. Вот что хочу сказать. Вот читал давно, что период половозрелости надо умножать на 15. То есть, если человек, так сказать, в среднем 15-16 лет половозрелый, вот на 15 умножить, это почти 230 лет получается. Это же устанешь жить.
0: Угу.
3: Вот. А второе, чего хочу сказать, вот был у вас на концерте, в смысле не на концерте, а на вечере, вот «Эхо Москвы»,
0: да,
3: в концертном зале Чайковского, и меня вот обломали.
0: Что сказали?
3: А сказали, вот выиграл я музыкальный центр «Samsung».
0: Так.
3: пятый ряд, пятое место у меня было. И там мне на пульте так рукой помахал хорошо. Я уже встал, с матерью был там. Мать там вся радостная была. А оказалось, там партер.
0: Указан.
3: Ну, там типа указан не был, но там много всяких рядов было. Там партер, там...
1: А вы где, на галерке
3: театр,
1: сидели?
3: Второй театр, там много чего было.
0: Вот так правильно. А как бы даже есть такая вот игра, ну, когда пишут...
3: Угадай мелодию или разобрал?
0: Нет, мелодию, это да. Я, честно говоря, смутно понимаю. Вот вы, наверное, по телевизору что-то видели, вот в смысле...
3: Да-да-да,
0: вот,
3: да, да,
0: вот, бывает. Нет, я включаю. Как бы не понимаю этого. А другая игра, когда один человек, значит, пишет какую-то фразу на маленьком листочке бумаги, и говорит.
3: А для умных.
0: Нет, ну да, просто там называется. Что-то там слово из там трех букв, да, там из четырех. Вот. А другой рисует клеточки такие пронумерованные, берет этот листик и начинает класть на цифры, которые
3: да,
0: говорят.
3: Да, вот, да, это да. Вот, и там несколько. Каналы появились, вот, типа там РЕН-ТВ, что ли, там.
0: В этом сложно, я тоже понимаю. Это старая такая игра, старая, типа.
3: Да, там...
0: И там, вот как бы эти номера, они повторяются иногда. И когда, значит, он говорит, ну, например, номер 5, да. Вот. И кладет эту бумажку на пятый номер. В это время тот, кто, так сказать, разводящий, он говорит, нет, не на этот пять. Берет эту бумажку, перекладывает на пять в другом углу. А за это время ловким движением пальцев подкладывает свою бумажечку.
3: Вот разводящий в армии называли мы половник.
0: Ну, это как бы не важно. Тот, кто, так сказать, игру ведет в данный момент, да. Вот, и так далее. Потом говорит, ну, теперь иди эту бумажку не разворачивай, сожги и принеси мне пепел. Пока, значит, тот ходит лохушка, значит, сжигать бумажку, этот разворачивает подмененную, читает слово, уже его знает, потом растирает, значит, этот пепелок и с мудрым видом рассказывает, значит, поет песню о том, какое слово там написано. Поэтому вам нужно было сразу изначально
3: бежать,
0: вот прям я, ломиться и с улыбкой.
3: Ломиться было некуда. Там, понимаете, там вот с амфитеатра надо было выходить там через фойе, там туда-сюда, надо было через голову бежать.
1: А я и говорю, в театр надо вчера, с пистолетами ходить.
3: А вот вчера, да, с оптическим прицелом обязательно. Потому что там бинокль выдают, это лишнее. А вчера
1: а бинокль шел... можно к пистолету приделать.
3: Я шел мимо вашей радиостанции. Так. 5 часов 9 было вечер, наверное.
0: Угу.
3: И перекурил у Черкизова. Так случайно так получилось. Я шел, у меня зажигалка. Вот запропастилась.
0: Угу.
3: Черкизов вышел. Я так к нему подхожу, говорю, ба. Он говорит, я не ба. Я говорю, ну в смысле, вы Черкизов? Он говорит, да, я Черкизов. Говорю, ну ладно, с праздником. Он говорит, с каким праздником? Я говорю, как с каким? С Новым годом. Он говорит, ну народ у нас. До сих пор Новый год празднует.
0: Угу.
3: А сегодня здесь пошел к приятелю. А меня тоже с праздником поздравили.
0: Во как.
3: Да,
0: ну, правильно,
3: оказывается, сегодня-то вот 19-е.
1: Ну,
3: да.
1: Сегодня же праздник.
3: Сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. И вообще вся страна, так сказать, на преддверии порога кануна праздника постоянного.
3: И вот хочу вас тоже поздравить с праздником.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый
3: спокойной
0: товарищ Гусев. Спасибо. А я, собственно, ну, нужно же порадовать, что как бы центр этот, он был совсем маленький, тем не менее мы его поделили, он был нераздельный, ну, там,
1: да.
0: Целиком одним блоком, но мы распилили его. Значит, одному досталось, так сказать, тюнер, другому компакт-диск, третьему усилитель и колонки. Вот, поэтому как бы даром он не пропал. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь.
1: А, по-моему, даже это место оказалось пустое.
0: Вообще.
1: 5,5.
0: Потому что именно на это место билет как бы...
1: И не продали. Вот, чтобы зажать его на радиостанции.
0: Правильно. Так как хотели все совершать.
1: Спонсоры денег мало выделяют, и вот эти все дела, которые идут на подарки, они зажимаются.
0: И делятся.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Да. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Так это вы все в Бритни сядете, да?
0: Простите, вы...
4: Я впервые вас слушаю.
0: Так.
4: Вы извините меня, это все бред, да? То, что вы говорите.
0: Простите,
4: игры, да?
0: Вы как бы, собственно, те темы, которые вас интересуют, видимо, в корне расходятся с теми темами,
4: нет,
0: которые затрагиваем.
4: Нет, вы говорили о полете, а я как это самое приняла это всерьез. Это неправда ведь?
0: Почему? Совершенная правда. Вот. Просто как бы мы только когда передача зарождалась, мы вели рассказ о там, скажем, о том, как правильно вот жарить сосиски, чтобы они не лопались. Это тоже тема очень важная.
4: Нет,
0: вот.
4: Нет. Я поняла, что вы это самое занимаетесь сатанизмом.
0: А что, простите?
4: Натурально занимаетесь сатанизмом. Вы путаете людям сатанизм. Сознание. Этого делать нельзя. кто-то за игры, я не пойму никак.
1: Сатанизм — это та же культура, что и богопоклонение.
4: Нет, ну нельзя это делать, милые мальчики. Ну поговорили бы о чем-нибудь хорошем.
0: Простите. Простите, вот, собственно, эти темы мы тоже периодически затрагиваем.
4: Послушайте себя со стороны, это же волосы дыбом встают. Не то, что там шапка вырастает.
0: Так это же
4: извините
0: очень хорошо.
4: Меня, Бога ради.
0: Так нет, ну что вы, это спасибо. Это очень хорошо. Как видите, женщина не осталась равнодушным. Во-первых, как бы нет необходимости производить накрутку, значит, бигудей, потому что волосы дыбом на женщине, это как бы она приблизилась к...
1: Их уже и не накрутить.
0: Она к высокой моде вполне приблизилась. И самое главное, что ее качнуло, понимаете, ее качнуло. Она не верит в прогресс. А все почему? Вот как нам звонил Дмитрий Козлов и сказал там такую вот тему. Я ведь неспроста сказал, что телевизор, он несет в себе серьезную нагрузку. Как раз то слово, которое имела в виду наша замечательная Серафима Ремарковна Ноздрей, она, в общем-то, оно скорее применимо к телевизионным эфирам, где, так сказать, несутся, в общем-то, как сказать, на уровне какой-то догмы какие-то вещи. Вот. Мы как бы рассказываем о том, что есть, что может быть, и, в общем-то, никому не запрещаем думать. Если как бы вот у вас, Серафима Ревмарковна, как-то с трудом этот процесс происходит, то прежде всего нужно прекратить смотреть телевизионные программы, слушать, так сказать, радио для тех, кому
1: за 40 и так
0: далее.
1: Потом наши передачи надо слушать подготовленным людям. Просто так вот с ничего прийти и включить, вот как вы сказали, включить это самое, я включил приемник первый раз. И
0: конечно.
1: Надо подготовиться. Мы каждый вечер советуем в конце передач своих читать литературу нужную для будущих, чтобы слушатель уже нас понимал, чтобы мы говорили на одном языке, а с вами мы разговаривали просто на разных.
0: Да, и что касается, опять же, вот споре о разных видах, так сказать, культур, о разных совершенно вероисповеданиях, тут тоже споры совершенно неуместны. Существует и то, и другое, и как бы заниматься оспариванием и заострением каких-то углов на этом, это
1: ну,
0: как
1: вот
0: бы...
1: Женщина выглядела так же, как ну, те смешно, гречки,
0: да,
1: которые...
0: Смешно.
1: И даже размытость лица не определили.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Энджелс.
0: Здравствуйте.
5: Это говорит Саша Токарь. Я хочу
1: Прежде всего
5: извиниться, ну, за предыдущий звонок. Это звонила моя бабушка Вероника Пупуина Зюля.
0: А, я перепутал вот Серафим и Ревмарк.
5: Нет, ну они одногодки просто.
0: А, понятно.
5: Вот. Но дело не в этом. Я вот хотел задать такой вопрос. Саш, почему вот и ты, и Энджелс, умалчиваете о первом вообще опыте, ну, эксперименте относительно космоса? Это туда же ведь черепашек заслали на самом деле.
0: Было такое дело.
5: Вот. И еще такой момент. Я не знаю, то ли у вас перевод несколько не тот был, то ли еще в чем-то дело. Относительно вот промыва лад в Греции. Вот ты говорил, что их раскручивают там... как на мельнице, да?
0: Нет, мельница, она дает вращательное движение и переводит вращательное движение в поступательное. Вот их, как бы, я же привел пример с бабой строительной.
5: Я понял, но есть такой момент, центробежная сила.
0: Да, естественно, на колесе этом.
5: Вода, на самом деле, была нужна для охлаждения тушки этого грека.
0: То есть вы думаете, что кожа, значит, древних греков, вы думаете, была столь пупырчатой, что трение о воздух приводило к ожогам, что ли? Совершенно не правы. Нет. Именно был водяной омыв тушки.
5: Происходило иногда даже вскип грека внутри лад его.
0: Нет, ну бывало, конечно, то есть вода после окунания, там, половина войска, она была теплая уже.
5: Ну, конечно.
0: Понятно. И ее, кстати, потом применяли для стирки, потому что подогрев уже не было необходимо делать подогрев.
5: Ну там, то есть, это стирка, это было перманентное состояние, потому что там сначала замачивание, когда только начинали этих...
0: Да, уже бельишко
5: уже
0: там, да. Так что, как бы, ни о каком, так сказать, трении о воздухе не было речи. Совершенно правильный перевод.
5: И еще такой момент. Ведь раньше в Греции, в общем-то, то есть ежи, вот обычные ежи земляные, откуда пошли? Из Греции. То есть там ученые каким-то образом вывели ежа. И вот относительно всяческих перепадов давления, я бы хотел сказать, есть такие, значит, морские ежи. Ну, то есть это обычного ежа, там, в экспериментальных целях, туда, значит, в глубину.
0: Ну, а происходило же вшивание жаберных, естественно.
5: Ну, да, или мутация. Ну, в общем, неважно. Вот. А также, собственно говоря, откуда черепашки-то пошли? Это, в общем, несколько деформированные ежи после всяких испытаний в воздухе.
0: Да, да.
5: Вот, то есть происходил слип их иголочек.
0: Нет, вообще, да, спасибо, спасибо.
5: Нет, до свидания.
0: А вообще, насчет, так сказать, происхождения черепах, существует, так сказать, теория, что, как правило, какое-то существо доходит до определенной стадии своего развития и потом зависает в достаточно таком статичном состоянии и уже никак там дальше не изменяется. Вот черепахи существуют достаточно много лет в том виде, в каком они существуют. Значит, до того, как они приняли этот вид, просто на это существо много раз наступали. Ну вот, предположим, почему одевают на себя золотые слитки там некоторые сограждане наши и так далее. Это все от недостатка вот этих золотых слитков в их далекой юности. То есть они как бы компенсируют вот тот недостаток этим. Значит, черепахи были какими-то животными. Вполне возможно, что это просто какая-то микропорода кошек, которые постоянно путались под ногами и подвергались, значит, наступу со стороны, да, значит, домохозяек. Да. И в результате...
1: Природа совершенствовала их.
0: Да. Да.
1: Делал панцирь.
0: Вот, ну что же, прервемся на небольшую музыкальную паузу.
1: Да, совсем небольшую.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Хотелось бы затронуть еще такую проблему. Вот очень многие нам звонят, спрашивают, присылают письма. Это проблема, так сказать, сухопутных животных, воле-поневоле оказавшихся в водной стихии. Ну, так, например, многие подводники берут с собой как бы на службу, значит, на подводные лодки кошечку, собачку, то есть как корабельные животные. Вот одно дело, если как бы собака палубная, ну, так и есть, палубная собака, она, значит...
1: Ну, вот как фильм был снят «Соленый пес» по реальным событиям.
0: «Соленый пес»?
1: «Соленый пес», фильм такой был. Там палубный пес был.
0: Я понял. Ну да, вот типа такого, да. Это как бы, в принципе, можно понять. Ну, плывет все, значит, но все равно под его почвой, значит, твердый, там, под ногами твердая почва. Вот, другое дело, когда, значит, в подводное плавание берут с собой животных. Вот так, например, долгое время с командой известнейшего Кусто плавал попугай. Вот, кокоду такой, ну, поменьше размером.
1: И он, по-моему, разучился говорить в итоге вот под влиянием морского давления.
0: Да, там, во-первых, давление, во-вторых, как бы вот сам вот иллюминаторный вид, он чушь, так сказать, птицы, потому что, скажем, вот представьте себе, что чувствует рыба, которую извлекли, значит, из морских глубин на сушу. Во-первых, ее внутренне...
1: И поставили на подоконник.
0: Да, во-первых, изнутри у нее такое давление, которое на морской глубине компенсируется давлением, значит, морских этих вод там внешним, что когда ее вынимают, ее начинает просто пучить, и у нее там происходит...
1: Расперды, по-моему.
0: Да, там вылезают все кишки и прочее. Плюс, как бы, ее глаза, они предусмотрены все-таки к созерцанию, так сказать, вот каких-то объектов, преломленных струями, понимаешь, вот. А, значит, когда вынимает, это сушняк такой сразу глазовой, и она вот прям...
1: Там выжигает, по-моему,
0: со страшной силой, да. То же самое для птицы, окунутой в море, там, как бы, совершенно другая. Но, тем не менее, люди, не спрашивая у животных разрешений, берут...
1: Значит, но это вот не досматривает Greenpeace.
0: Да, вот я знаю, что вы тоже проводили на кафедре вот, подводных исследований при Институте базитологии всеведения эксперименты, связанные с посылом животных домашних, собственно, в морские пучины. И в частности, вы посылали бычка туда. Сегодня вот, вроде год быка объявили всем. И вот как бы в связи с этим хотелось бы узнать поподробнее об этом эксперименте. И я вот опять вставляю очередные диафильмы.
1: Дело в том, что сначала мы поставили туда кошку, подводную лодку.
0: Не в смысле, быка, поставили, а... то есть как бы ей нельзя бегать, что ли, она как-то фиксируется, я так понял.
1: Ну, действительно, да, потому что у нее происходит такое же всеобщее расперды, только из нее ничего не прет, а у нее сокращение мышц очень часто. И она начинает носиться по всей. И мы ее просто прям в бетон опустили лапки и заморозили это все дело. Она, да, она в лапках, лапками, ну, она лежит там, конечно, в бетоне в этом.
0: Не только на пузике, видимо.
1: Не, ну как-то вот лапки в бетоне, она ложится на пузик, на бочок, как там кочевряжется. Вот, ее все время носит, она еще при этом носится. Вот, но
0: а
1: все...
0: то есть как бы это такая плита, видимо, бетонная, да. Ее как переставляют, кому неудобно.
1: Ну, да, как бы.
0: Чтобы под ногами не путалось. Там можно на подоконник поставить.
1: Даже вот один раз было настолько сильное извержение мышечного движения, что она вместе с плитой как бы начала двигаться. И мы ее уже прибили гвоздями там, ну, эту, ну,
0: скобы,
1: плиту.
0: Скобы, видимо, такие проделали, да.
1: Да, чтобы уже к полу.
0: Через прям дыры, значит, на винторезах прям посадили.
1: Вот, и очень такая еще особенность была, у нее было шерстяное расперды.
0: Так вот, интересно.
1: Вот, происходила очень сильная ионизация этой тушки.
0: А вот это интересно вызвано, так сказать, внутренними движениями электронов по проводке лодки, или все-таки это чисто, значит, соприкосновение с водной стихией, как бы моральное вот это?
1: Я думаю, что электропроводка не дает никакого влияния на тушку, потому что они, то есть проводка очень изолирована в подводной лодке, не дай бог. Вот. Может быть, может, то есть профессор Сечкин допускал такую возможность. профессор Сечкин допускал такую возможность в силу того, что лодка была атомная, и как бы вот это расперды получилось из-за присутствия атома.
0: Ну, так как, вот. А вот скажите, собственно, ведь как бы кошка, она должна питаться и, собственно, отбрасывать канат, значит, это каким-то образом, значит, после отброса каната у нее есть такой инстинкт, значит...
1: Подлиз делать и вот, закапывать.
0: Закап, значит, задними лопастями, активное шерушение вот у собак, у кошек. А здесь, как бы, поскольку она в цементе, вот, как бы, эта функция у нее не просто... Это отвлеченная тема совершенно.
1: Да,
0: значит, по поднятии наверх и разбетонирование, значит, животного, эта функция у нее пропала. Или я вообще рано затронул эту тему, может быть, оно и не вернулось?
1: Нет, ну почему? Не то, что рано, не поздно. Эту тему можно затронуть в любом вообще разговоре. Вот. Дело в том, что эти инстинкты у кошек настолько врождены,
0: ага,
1: до мозга корней.
0: Угу.
1: Нет, до корней мозга. Вот. И, то есть, ну вот это то же самое, что человека отучить дышать.
0: То есть,
1: это невозможно, да. А по пришествии, то есть мы эту кошку, она все-таки дожила, странным образом дожила.
0: Правда.
1: Мы ее кормили, убирали за ней, все вот это.
0: Канат
1: дело.
0: Этот смотрели, да.
1: Вот. И как мы ее наверх думали, как же это самое, освободить ее от бетона, то ножом же.
0: Этой вот, дышкой.
1: Нет, решили просто простым способом.
0: Да.
1: Вспомнили старые фильмы, когда там у мещан стояли на полочках вот эти кошечки с прорезем для копилочки. И просто один там матрос, средний механик,
0: в смысле, средний по умственным способностям?
1: Нет. А. Там просто есть старший механик, средний механик и механик.
0: И еще есть поммех.
1: Поммех, это да, это уже вообще.
0: Это он даже в трюме и не вылезает.
1: Это который сразу... уголь кидает,
0: да,
1: в шахту.
0: Его сразу начинают это самое, в шахту реактора.
1: Это как
0: надо...
1: грибной вот на тех греческих.
0: Даже
1: лодках.
0: Под грибной.
1: Да, тоже подобная лодка.
0: Запасной пригребли,
1: вот.
0: Как
1: и он прям, вспомнил, схватил эту кошку и об асфальт шандарахнул. Она же, соответственно, на лапы стала.
0: Ага.
1: Вот. И вот эта плита, она в дребезге.
0: И кошка свободна.
1: Кошка от ужаса вообще сорвалась и побежала.
0: Мы надо было наступить только... на канаты, она бы...
1: Надо было, а вот никто
0: не успел.
1: Да,
0: никто.
1: Там все потерялись, пыль вот эта еще прямо в глаза поперла. И мы потом кошку еле нашли, ее задрали собаки.
0: Какая печальная история.
1: Да,
0: а вот вы знаете, я вот теперь как бы вижу очень часто, что вот ведь домашние животные доставляют огромное беспокойство их хозяевам. Ну, то есть бегают, вот кошки там царапают, значит, занавески, собаки,
1: ой,
0: значит...
1: ужасно, кресло,
0: да,
1: дорогую мебель.
0: Да, птицы, значит, постоянно летают, поэтому я знаю,
1: на лысину какают.
0: Вообще, да. И я знаю, что вроде бы сейчас вот этот метод научный, вот, взят на вооружение, то есть вы можете спокойно, так сказать, в зоомагазине или где-то даже у частных лиц по спецзаказу заказать себе животное, у которого лапа, так сказать, уже в бетонную плиту заперта. То есть живое животное, вы его кормите.
1: Ну
0: так
1: да,
0: же.
1: Это плита, она имеет такой газончик.
0: То есть
1: травочка,
0: ну, выглядит
1: так,
0: с точки зрения эстетической очень красиво.
1: Да.
0: Вот. И как бы вам остается только канат, значит, подметать и давать, значит, корм. А так вы даже можете это животное поставить в любое место, где вам хочется. То есть если вы захотите, знаешь, если это, так сказать, кошечка, и вы захотите, чтобы она легла у вас в ногах, вы, значит, одеваете на бетонную плиту специальный такой ворсистый чехол, сделанный из шкуры натуральной тоже кошки, но задранной собаками, там, погибшей в результате какого-то катаклизма. И таким образом всю эту конструкцию кладете к себе, значит, свою живую мурлыку, эту вот мандулу здоровую. Вот,
1: она
0: так...
1: мурлыкает, а эта кожа-то согревает.
0: Да, плюс, что касается птиц, это вообще идеально, например, чем иметь чучело, гораздо лучше иметь живую птицу,
1: да,
0: которая
1: кормить
0: стоит...
1: кормить ее.
0: Да, и она будет, кстати, канат выкидывать прям четко в мишень. То есть ведь недостаток птиц в том, что она летает и всюду, значит, гадит.
1: Да-да-да, а тут она уже летать не сможет. Она только поклюв может непроизвольно сделать, если вы мимо проходите.
0: Ее можно отставить подальше.
1: Но на клюв, опять же, можно надеть колпачок от ручки.
0: Кстати, да, если это птица, вот, да, колпачок от ручки, ну и вообще какую-то любую штуку там. Вот.
1: В зависимости от клюва.
0: Да, от там диаметра. Ну вот, а как вы относитесь к этому методу? Ведь как бы именно вот ваш зав лаборатории, к сожалению, нынче уже покойная Марина Михайловна Сыпь, это был вот ее, собственно, метод, я знаю, вот для эксперимента с кошкой на борту подводной лодки.
1: Да, и чего? Я не понял вопрос.
0: Ну, а вдруг это используется коммерчески?
1: А, ну, в законе об интеллектуальной собственности есть такая статья, что если автор мертв,
0: так,
1: то это можно уже как бы в на халяву делать.
0: Ага.
1: Если он не написал завещание на кого-нибудь.
0: Ну, давайте посмотрим все-таки вот фрагмент диафильма про кошку или про бычка уже как
1: нет,
0: бы сейчас.
1: Нет, вот давайте сейчас вот столкнемся с такой проблемой, что если все-таки хозяева не хотят делать искусственную бетонировку тушки.
0: А, то есть, а как бы хотят успокоить так?
1: Нет, то есть, если им животное доставляет неудобства только в смысле сброса каната.
0: А, так.
1: Вот, как с этим бороться? Я бы посоветовал вам либо просто презерватив, либо
0: так перчатку сказать, резиновую можно натянуть.
1: Можно резиновую перчатку. Но в силу того, что памперсы это очень неудобно.
0: И дорого.
1: Да, а презервативы можно вот
0: себе позволить успехом, вполне, да, да. Ну что же, диафильм включаем?
1: Да, диафильм.
0: Вот первый кадр. Я вижу. Здесь, извиняюсь, только филейную часть какого-то животного, но совершенно нельзя понять пока что.
1: Это бок свиной. Вот, значит, свиной бок рослой свиньи уже. Ее вес 72 килограмма. Вот, возраст 3 года. Вот, это как бы боров. Вот, то есть филейная часть
0: странный,
1: применяется,
0: кстати,
1: для изготовления
0: такой
1: шейки, для изготовления карбоната. Очень вкусно и питательно.
0: Так, следующий кадр. Вот здесь я вижу как бы копытца почему-то.
1: Копытца, да, очень-очень хороший продукт. Применяется для холодца. Очень вкусный холодец получается. Как варится холодец сейчас?
0: А скажите, вот, кстати, качество холодца зависит ли от возраста? Вот,
1: да, естественно. Чем моложе свинья, тем холодец
0: хуже, видимо.
1: Нет, лучше, он упругости. То есть, если вы подаете гостям холодец, и он такой весь размазанный, слизлый, то это уже свинья, которая почти умерла естественным путем.
0: А скажите, вот поскольку как бы организм человека все-таки напрямую похож с организмом, значит, свиньи, то почему бы вот вместо силикона, значит, в имя не загонять холодец?
1: Ну, дело в том, что боятся самопожирания.
0: А, организм будет питаться, подпитываться.
1: Да, да, да.
0: Кстати, это хороший метод для подразделений, которые воюют в пустыне. Солдатам можно как бы промеж лопаток впендюривать такой холодцовый ком подкожный.
1: А
0: как
1: он
0: верблюд.
1: Растает, жары. И течет в пятки. Вот самое.
0: И будут так они передвигать... Хлюпать.
1: Да, значит, идете по пустыне и хлюпаете.
0: Совершенно, то есть нельзя.
1: Ужасная,
0: да,
1: картина, она очень травмирует. Мы проводили такие эксперименты.
0: То есть вы как бы вот, как бы видите, все
1: предусмотрели. И потом холодец, он выпаривается, он выходит вместе с потом.
0: Фу, какая вонища, наверное.
1: Да,
0: ну что, следующий кадр. А, вот здесь я вижу именно хвостик. Ну, хвостик мы знаем, это применяется в секс-шопах в основном.
1: Да.
0: Поросячий хвост, об этом мы неоднократно. Так, это вот я что-то не пойму, что это что-то такое вообще странное, но ворсистое.
1: Да, это пятачок.
0: О,
1: он сделан во весь кадр.
0: Страшная вещь. Я думал, что это какой-то тоннель
1: это как бы,
0: для паровоза.
1: Сказать, шутка создателей этого диафильма.
0: Да, хороший шутник. Да,
1: это как бы просто шутка. Она не объясняется, это просто шутка.
0: Ну, а, собственно, вот приготовление какое-то или...
1: А, приготовление пятачка. Из пятачка получаются очень прекрасные двухстворчатые, двухотверстные котлеты отбивные.
0: А смысл?
1: Ну, смысл. Берется пятачок,
0: так,
1: и обрезается. Примерно обрез делается в сантиметр. То есть у вас в ладошке такая лепешка.
0: А скажите, вы не проверяли ли так способности, вот, собственно, к восстановлению пятачка? То есть, так сказать, к...
1: А, вживлению или...
0: Нет, ну, имеется в виду...
1: Самопроизвольного.
0: Да, произвольного.
1: Нет, но как бы пятачок восстанавливается, но вот ноздревых отверстий уже...

0: быть, даже практично, значит, отрезается родной пятак, как бы, значит, происходит нарастание другого, правильно?
1: Да, вот. Его можно опять отрезать.
0: Да, но, ведь он наверняка начинает расти внутрь и в сопельные каналы, то есть вы достаточно его надрезать и вынуть, вот получится такой пятак и два корня, как морковки длинные, это же практически тот же пятак, просто да. Он будет гораздо больше и вкуснее, то есть практически две кишки размером с сопельные каналы на халяву, то есть, как, дескать, плюс две бесплатные или там плюс 10 и за ту же цену.
1: Да.
0: Да, 200%
1: нет,
0: годовых.
1: Нет, там, кстати, да. Уже не за ту же цену, а по граммам считают, это для того, кто производит, это для того халява.
0: А, ну понятно.
1: Кто как бы нет, тот...
0: Ну что, следующий кадр,
1: да? Пожалуйста.
0: Так, здесь я что-то вижу.
1: А это группа ученых. Это группа ученых. Они просто
0: странный
1: сидят...
0: какой-то ракурс, да, как даже нет, неприличный.
1: Вот мы с вами разговаривали о греческом застолье. Ага. Здесь тоже показано застолье. То есть репродукция повторена полностью только сотрудниками нашего НИИ.
0: Вот я вижу Павлов, академик там.
1: Да, да, все они.
0: Все сидят.
1: Куяц, да? Вот сидит, видите, да, слева?
0: Да, да, да, да.
1: Матрена Евстигнеевна Рубец вот тоже тут.
0: Я вижу, кстати, Генриетта Тихомировна Спи. Ну, кстати, она все лишь лаборанткой тогда была в то время замечательная черно-белая. Да.
1: Не, ну это, так сказать, заслуженная лаборантка. Кроме нее, то есть, неправильно, ее затмить никто не смог.
0: Из лаборантов, типа.
1: Да.
0: А, кстати, вот ведь редкие случаи, когда вот из обычной лаборантки человек вырастает до уже зав. Кафедры, да, вот Генриетта Тихомировна Спи, она как бы прям вот буквально умерла на следующий день после того, как ей дали должность.
1: А дело в том, что это очень просто объясняется, как бы человек выполнил свою миссию на этой земле, он добился того, чего хотел, то, что ему было начертано. Вот. И как бы она сама сказала, я еще помню, еще в 77-м году она сказала: я не умру, пока не стану кандидатом наук.
0: И как бы даже в том анекдоте, типа, все у нее спрашивали: и как здоровье, Генриетта Тихомировна, она и не дождетесь, я помню. Да. Шутила все старушка так. Ну что, следующий, я думаю, кадр. А здесь почему-то вообще какие-то только надписи и графики. Это совершенно непонятно. Это техническое...
1: Я сейчас объясню. Вот тут вот как раз мы производим расчеты попадания в сопельные каналы. Вот. Но я не буду рассказывать эти формулы. Это очень достаточно сложно. Я не думаю, что среди радиослушателей сидят математики, и если я начну загибать что-то в стиле синуса косинусов, то вряд ли что можно понять.
0: Да, но тем не менее, я так вижу, вот тут пласты вырисованы вполне грамотно. Я думаю, кстати, именно отсюда стали вот запекать целого порося с двумя маклами в сопельных каналах.
1: Ну, как бы там. Да. Но это при нашем институте уже есть кулинарный отдел.
0: Это как бы даже, я знаю, не кулинарный отдел, а отдел изучения кулинарных пристрастий слоев населения по социальным признакам.
1: Отдел, да.
0: А другой отдел?
1: Да, это другой отдел этим занимается.
0: А кстати, вот мне интересно, вот этот отдел изучения кулинарных, так сказать, пристрастий.
1: Он занимался разработкой книги о вкусной и здоровой пище.
0: То есть для среднего класса населения?
1: Ну, там есть как, для малоимущего,
0: да, да,
1: для
0: да.
1: среднего и для богатых.
0: Ага, то есть три как бы основных категории.
1: Да.
0: Ну, правильно. А вот по возрастному цензу как-то кулинарные пристрастия сильны ли? Вот,
1: в основном разделение идет на грудничковый период и негрудничковый.
0: А, ну ведь грудничковый период может продлиться и до 40 лет. Вот как
1: может.
0: Бы это учитывается тоже.
1: Да,
0: то есть анализы
1: то есть
0: нужно
1: есть
0: сдавать.
1: Есть отклонения эти, все. Без проблем. Если вы хотите поменять свое питание на грудничковое,
0: приходите, брат.
1: Да, приходите в наш кабинет.
0: Анализы приносите.
1: Подростковой переориентации, и вам все сделают.
0: Ну что же, я предлагаю послушать вопросы наших уважаемых радиослушателей по телефону 203-19-22. К сожалению, конечно, вы не могли видеть этот замечательный видео, извиняюсь.
1: Диафильм, потому что сегодня 8-й канал не работает.
0: Почему-то но я нам... как бы думаю, что мы растиражируем это и будем в таких...
1: Не, но мы достаточно так подробно
0: ярко
1: описали.
0: Все... Ну, мало ли, может быть, кто-то как бы захочет.
1: Не, ну вот эти, конечно, там 3 в квадрате не видно, но
0: ничего страшного.
1: Да.
0: Ну что ж, здравствуйте, вы в прямом эфире.

0: вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
1: А вот вы знаете, вы как раз ошиблись. Я наблюдал в подзорную трубу.
0: Неправда, вы нас это самое обманываете, как потому что у нас шторки. Да.
1: А, признайтесь, почему вот, например, Генриетта Тихомировна изображена черно-бело, а все остальные в цвете?
0: Ну вы где-то видели просто эту фотографию и все, до того.
2: И при том эта фотография, это просто удачно смонтированная фотография, потому что Генриетта, она никогда не фотографировалась в последнее время.
0: Это было почетное, ей как бы почетное.
2: То есть а последняя же, фотография только черно-белая не была.
0: Пришлось как бы вот ее вмонтировать почетно на почетное место среди Павлова. Там.
1: Хорошо, а скажите, пожалуйста, да. Вы тут... Значит, заявляете, что являетесь активистами Гринписа, так что же вы сейчас делаете на радиостанции, когда все активисты разгребают мазут у японских берегов?
0: А мы, так сказать,
1: чем вы занимаетесь?
0: Мы активисты каждого... мысли.
2: Нет,
0: у каждого свое место у станка.
2: Это... Вот, да.
0: Вот.
2: Да. Мы в Гринписе делаем свою работу. И вы нас не можете упрекнуть.
0: И к тому же тут дело в том, что, как бы смотря что вы подразумеваете под Гринписом, то есть вот у нас Тимофей Гринпис главный, и совершенно не имеет отношения он к мазуту. Он ничего совершенно не разливал, чтобы мы собирали.
1: То есть это подпольная организация, как бы.
0: Вот, видимо, та другая, да.
1: А. Понятно.
0: Потому что мы о ней что-то слышали, там даже видели, там да. По диапроектору показывали
2: я
0: что-то.
2: Я думаю, настолько человек сомневается, что ему, наверное, стоит завтра подъехать, чтобы мы показали документы.
0: Нет, подумайте сами, да, какое общество, так сказать, охраны животных будет показывать по диапроектору для, в общем-то, населения, среди которого прям практически процентов 40 грудничков, да, там про как убивают китов и прочих. Это полный абсурд.
1: Понятно.
0: Да. Спасибо, до свидания.
2: Спасибо, до свидания.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять господин Гусев.
0: Здравствуйте, господин Гусев.
2: Здравствуйте.
3: Вот знаете, что я хотел сказать? Вот, да. Я, конечно, про свиней очень интересно было, там про Гринпис, там все. Но вот хожу в бассейн так изредка, в Олимпийский, и там вот Макаревич организовал секцию такую подводного плавания. Там вот рыба стоит, у нее типичный растопыр. Растопыр такой, то есть.
2: Расперды.
3: Расперды, да.
0: Да-да-да.
3: Ее вот подняли с большой глубины, видно.
0: Ага. Ее выпучило.
3: Выпучило страшно. Ага. Слово. Вот надо заняться этим.
2: Что да, вы, будет? Пожалуй, не ходите в этот
0: не
3: я вот там боюсь. Мне, как мне такое расперды не вышло.
2: Кстати, то есть... очень возможно.
3: Да, вот да. Фамилия Гусев, да?
0: Нет, да, просто если как вот ну, вам нужно срочно, так сказать, замерить давление.
3: Вот мерю постоянно теперь. Так. Боюсь даже в бассейн ходить. Справка даже кончилась.
0: Да, ну
3: не
0: что же.
3: Теперь.
0: Спасибо вам за серьезную проблему поднял господин как бы Гусев. В принципе, самая лучшая проверка вот, давления на прочность, это как бы не те вот шланги, которые вокруг там, значит, ручной обматывают, прикладывают какую-то, значит, плюшку сюда, слушают там что-то. Вот, на самом деле, не подумайте, как бы не поймите превратно, лучшее измерение давления это как бы автомобильным насосом. Вставляется посредством клизмы туда же, куда и клизма, и делается несколько качковых движений. И если держит 50 атмосфер, то вы можете смело плавать. Нет, я что-то не то сказал.
2: Нет,
0: брат.
2: Все нормально.
0: Нет, вы как-то так... Нет, может быть, я атмосферы как-то?
2: Я про другое. Я вот хотел добавить, что на примере, так сказать, гражданина Гусева мы видим, что аномальные явления животного мира очень плохо психологически влияют на человека.
0: Конечно, конечно.
2: Вот, и поэтому я вам, так сказать, дорогие радиослушатели, рекомендую не заводить дома чучельных животных.
0: Лучше вот залитых в цемент
2: ногами. Да, лучше, потому что, когда вы видите чучельного животного, вы как бы начинаете дисгармонировать. Вот, вы видите перед собой смерть постоянно. И вот как показал социологический опрос, в таких домах люди умирают чаще.
0: Да, да.
2: Вот, кончают жизнь самоубийством гораздо чаще. Так что у кого есть... Вот даже сейчас такой кризис по Москве. Куда-то повымирали все преподаватели зоологии, потому что огромное количество фаршированных непонятно чем тушек.
0: Опилками.
2: Да. просто повлияло на них.
0: Травмирует вообще. Кстати, да. Вот мумификация — это как бы не самое гуманное средство. Вот.
2: Вот, да. И сейчас даже институт зоологии педагогический, он просто набирает очень большие конкурсы, так как это огромная вакансия такая, да, в силу вот того, что работы сейчас нету.
0: Ну и вообще как бы
2: общение... И за вредность сейчас доплачивают там.
0: Общение вот с какими-то визуальными, собственно, образами, оно напрямую воздействует на человека. То есть вот доказано, что как бы люди, а как правило это женщины, так сказать, которые прилипают прям к диапроектору в момент, когда там проходит мексиканский, именно мексиканский сериалы, где играют люди с более темным цветом кожи, и у них как бы свои, так скажем, особенности в отношениях там между друг другом, вот, совершенно не свойственные европейскому человеку. Вот эти женщины, как правило, в общем, тоже постепенно у них кожа темнеет, как бы, вот, появляются обязательно родинки на губах, потому что там все, как правило, значит, и когда они с соседками выносят мусорное ведро, они встают не друг с другом, а встают, как бы поворачиваясь к окну, то есть лицом к окну, ну, как это во всех мексиканских сериалах, и общаются друг с другом, не колечком стоя, как вот когда соображают трое на трое, фу, просто троих их мужья после завода, они как бы стоят лицом к окну все втроем и что-то говорят, вот. Поэтому что уж тут говорить о действительно чучелках.
2: Да, вот еще был в нашем НИИ такой случай. Профессор Евстигний Петрович Минута.
0: Хороший весельчак такой. Он сейчас военную кафедру вел.
2: Он шел по улице и увидел разлагающуюся кошку. И в итоге через месяц он сам весь полностью разложил. Тоже сгнил весь изнутри.
0: Поэтому нужно, когда такие картинки неприятные видишь, проходить чур-миниатюр.
2: Их надо психологически задвигать. То есть я вас сейчас научу, как делать. Вы идете и видите дохлую кошку, которая гниет, да? Вы, так сказать, у себя в сознании проецируете картинку, что на самом деле эта кошка не гниет, она просто лежит и устала. Да. Вы ее пугаете, она встает и убегает. И как бы вот этим вы запираете вот это вот страшное осознавание того, что животное погибло.
0: Даже можно похлопать в ладоши и сказать «кыш-кыш».
2: Ну, да, ну чтобы как бы...
0: Подкрепить, так сказать, делом свою
2: мысль. Ветер мысли подобрал.
0: И принес ее как бы к ней туда. Ну, да. Вот, собственно, еще я хотел рассказать такую достаточно, может быть, грустную историю, которая случилась вот с уборщицей, который вот работал в лаборатории. Его звали Снегирь Викторович Гиря. Вот, человек достаточно здоровый, и он убирался как раз на кафедре зоологии, где были все эти чучелки. И потом вот там он... есть опилки, которыми вот посыпают пол в метрополитене повсюду.
2: Да, я помню этот случай.
0: Поедание опилок. То есть опилкомания происходит, то есть набив желудочного мешочка опилками.
2: Не... Вот, кстати, его сейчас тоже, ну, в силу того, что он сам по себе превратился в чучело, его поставили в музей. Но
0: он сам совершенно, и даже вот постепенно еще моргал, я помню, что-то там помыкивал. А сейчас все вообще чучело.
2: У него даже, то есть пульс прощупывается там.
0: Ну, еле-еле. А вот, кстати, ведь это происходит от того, что люди делятся на несколько категорий, но самые две главные, это первые...
2: Дворники и не дворники, да?
0: Нет. Первая категория, это которые при виде животного хотят его съесть, а вторая, которые как бы видят в нем какую-то гармонию с природой, красоту. Вот, и как бы... Гирю он видел именно съесть. То есть, когда, вот, например, он видел, там у вас стоит чучело свиньи, да, там, ну, масса там чучел разных. Вот он, прежде всего, видел в них продукт питания. Ну, и, соответственно, как бы, когда этот продукт питания уже, он же щупал его, там, тыкал, обнюхивал, постепенно ассоциации в его мозгу возникали с этими самыми опилками. Вот в результате он вот именно наелся до состояния полного. Так сказать, произошло самобальзамирование.
2: Да, вот самонабивание.
0: Самонабивание.
2: Вот, я хотел добавить то, что даже один раз он хотел пожарить тушку, набитую опилками птицы. Но, видно, как мы потом подумали, решили, что настолько мозг был распылен тем, что организм требовал еды. И вот как у недаром он был дворником, и как у древних греков, у него отключились все остальные посылы. Он на последнем там содрогании мышц смог отрубить голову этой птицы, и... распотрошить ее, и в итоге чуть не сгорел.
0: Да. Ну что же, музыкальная пауза.
2: Да.
0: И, собственно, вот, возвращаясь к теме вот сериалов, существует такое мнение, что огромное их количество, которое появилось в последнее время, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на диагностику, все-таки их количество только увеличивается. И, как вы правильно сказали, затрагиваются там уже самые любые темы. Если раньше только страдания определенного органа каких-то мексиканских ужасных самочек, то сейчас это и полицейские сериалы, и сериалы там...
2: А выдуманных каких-то бессмертных.
0: Да, да. В общем-то, и как бы бытует мнение определенное, достаточно авторитетное, что все они, так сказать, несут в себе энергию, которая действует разрушительно на мозг, собственно, населения
2: наших
0: этой страны.
2: Домохозяек.
0: Домохозяек — это же как губки, у которых они впитывают только ту информацию, которая, в общем-то, несет в себе то, что нужно людям сильным, способным эту информацию толкнуть, а если информация подается в каком-то более-менее гуманном виде, так сказать, каким-то демократическим способом, дескать, возьми, почитай книжку, да, там все сказано, вот, или на каких-то примерах, которые для губки не вполне понятны, то она уже эту, как бы, не впитывает информацию, получается перекосопырь, значит, весов в одну сторону.
2: По-моему, вообще кинематограф, он заглушает фантазию человека. Если человек как бы сидит, читает книгу, то там описывается, допустим, красота ближайшей рощи около поместья Толстых.
0: Или пень, на котором сидела Генриетта.
2: Вот, человек сидит, читает и фантазирует. Он
0: воображение
2: представляет,
0: да.
2: А в кино ему просто показали, он тупо пропустил эту картинку.
0: Совершенно.
2: До следующего там такого очень атомного действия какого-нибудь, где
0: мечом
2: бьют,
0: срубили ботву кому-нибудь,
2: да,
0: к примеру.
2: Машины там перевертываются. Вот. А вот эти вот моменты яркие, прекрасные, так сказать...
0: Которые создают всю атмосферу,
2: да, я бы сказал. Которые в нас сталкивали такие великие писатели, как Толстой, Тютчев.
0: Многие.
2: Они просто...
0: Намимо. Но вместо этого...
2: На быстрой скорости проходит.
0: Вместо этого, как мы видим какие-то совершенно ужасные мексиканские рожи каких-то тамошних, как вы говорите,
2: клав. Да, можно подумать, мы не можем на наших смотреть.
0: Да, плюс как бы все эти рожи еще стоят на фоне каких-то совершенно декоративных на уровне китча пейзажей и разговаривают какими-то, естественно, несуразными голосами. И спрашивается, значит, вы сами поймите, что все это, естественно, закупается не просто так. То есть за добрые глаза дают в прокат. Естественно, за это платятся деньги, которые берутся у налогоплательщиков. То есть, если вы хотите платить деньги за то, что вам показывали мексиканских, значит, обезьян по телевизору с их страданиями половых органов, то, собственно, вы вправе это делать. Но почему бы каким-то образом тогда уж не субсидировать производство сериалов отечественного? Понятно, что это тоже зло, но оно, по крайней мере, немножко меньше.
2: Да, и потом зарабатывают деньги наши актеры, а не чужие.
0: Какие-то засранцы, да. Вот эта тема серьезная достаточно. Вот. Плюс, как я думаю, что те проблемы, которые затрагиваются вот у этих ужасных, в общем-то, некрасивых людей, они как бы все-таки чужды в основном проблемам.
2: Чужды.
0: Вот. Ну, хотя бы потому, что, например, для всех автолюбителей важно что? Чтобы резину купить шипованную.
2: Да, вовремя.
0: Да, а жена говорит, да ты че, ты лучше купи нашему Тимошке, а Тимошка это баллонка такая, купи ему там мясо, к примеру. Вот эти проблемы, они более свойственно человеку, который имеет глупость жить там, где температура имеет тенденцию опускаться до минус 20 градусов. А что можно ждать от каких-то непонятных...
2: Теплолюбивых, вот
0: каких-то растений каких-то, да. Ну что же, обратимся к телефонным звонкам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Я вот хочу вернуться к теме, которая была до этой.
0: Да.
2: Саша, отмотай.
0: Так, говорите.
4: Ну... я бы хотела предложить более гуманный способ по поводу фиксации домашних животных. Так. Все-таки не цементировать их, чтобы они были так обездвижены совсем.
0: Ага.
4: Вот. Хочу, правда, сказать про волнистых попугайчиков, потому что очень давно занимаюсь этой проблемой. Развожу этих маленьких птичек у себя дома. Ну, они, гады, портят обои, какают везде.
0: Царапают когтями, кстати, вот.
4: Да, колготки рвут, вот, всякие дорогие.
0: То есть, а вы что же, всегда лежите ногами вверх, что ли, как бы, чтобы... Как же они добираются?
2: А, по-моему, на пятки
4: умудряются все равно садиться.
0: То есть, они как собаки набрасываются прям.
4: Да, да, когда их
0: значит,
4: много...
0: вы очень привлекательный, видимо.
4: Видимо,
0: вы, наверное,
4: да.
0: Похожи на цветок, потому что птицы любят садиться на цветы.
4: Да, да. Вот, вы знаете, вот очень хороший способ брать резиночку от бегудей и на попугайчика, на его тушку одевать ее.
2: Фиксировать крылышки.
4: Крылышки, да, потому что и можно вставить в любое место, куда вам
2: не,
4: нравится.
2: Не, ну он тогда прыгать будет.
4: Не, ничего страшного, главное, что он летать не сможет.
0: А скажите, а ведь это таким образом мы перетягиваем ему грудную клетку, и у него,
2: он
0: значит...
2: Он задыхается.
4: Нет, вот в том-то...
2: Сдвигаются ребра.
4: Вот как раз вся прелесть этого метода, что вот диаметр этой резиночки от старых бегудей подходит под диаметр тушки этого попугайчика.
2: А-а-а.
4: Это уже
2: ну, вам-то виднее, вы же, наверное, проводили исследовательские опыты.
4: Да, но это, я вот как орнитолог говорю вам, что это проверено.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы понятно, но попугайчики вот, особо волнистые, как бы у них есть тенденция суетиться, именно, значит, мотая крыльевыми лопастями. А вот ведь существуют птицы, ну, например, там, из серии кокоду, да, которая вот, она не особо летает, но зато ходит небе лежачего.
4: Ну, вот главное следить за попугайчиком, чтобы он не упал с шкафа. Со шкафа или
0: за шкаф,
4: стола, да.
0: За шкаф, главное.
4: И за шкаф, да. То вот. Потом очень сложно будет его извлечь оттуда. Он начнет разлагаться, издавать неприятные запахи.
0: И терять оперение, кстати. А вот если, например, взять и как бы какой-нибудь изящной цепочкой просто приковать в попугайчиках колышку изящную прям врубленную в середь кухни.
2: Это, наверное, более богатых людей.
4: Ой, можно, но если очень много попугайчиков, это ж сколько же цепочек-то надо?
0: Но зато они будут так красиво мельтешить на цепочках таких. Ну как?
2: Развякивание золота, опять же, оно завораживает.
4: Это у новых русских, наверное, такой способ.
0: Живут. Ну, понятно, да. Вот с попугайчиками метод понятен. А вот как быть, значит, с кошками вот там суетливыми, там, которые, кстати, вообще дерут обои.
2: Кстати, мебель дерут деревянную.
0: И уж тут не говоря о колготках, они начинку даже колготок могут порвать вообще. Вот как быть с ними?
4: Начинку? Это что, ногу, что ли?
0: Конечно.
4: Ой, ну вот, да, ну вы же уже как бы про кошек и собак говорили.
0: А, то есть вы все-таки рекомендуете птиц пощадить в этом смысле?
4: Да, да, потому что они все-таки более вольнолюбные.
2: Да. И, по-моему, вот кость птичьей ноги, она очень слабая, она может надломиться, и птичка улетит все равно.
0: Прямо у основания бетона, да?
2: Да.
0: Если она рванется крылами,
2: да.
0: Прямо останутся.
2: Не, ну а будут стоять так покачиваться, да, и в итоге они обломаются, ну там, после третьего-четвертого качка.
0: А вы знаете, действительно, вот ваш
2: поэтому
0: метод,
2: лучше,
0: ваш метод гуманней.
2: Лучше, не, ну...
0: резиночку.
2: Тоже гуманней. Мы все-таки пошли на некоторые разработки и придумали, что нужно по колено, так сказать, в бетон птицу зацементировать, и тогда у нее изгибы будут происходить. Дело в том, что всем известно...
0: А у них бедра тоже, как у индийских танцовщиц, у некоторых птиц, да. Вот они как, да.
2: Дело в том,
0: танцы брачные пеликанов там.
4: А вот если птицу по колено-то замуровать, как же вот ей будет испражняться, извините. Вот,
0: совершенно.
4: Она же... она не сможет...
2: Ну, у же колени-то где?
0: Нет, ну она же ногу поднимает всегда. Ты что, не знаешь, как птицы это делают? Ну, прекрати. Вообще, да, лучше действительно. Вот ваш метод мне тоже как-то ближе. И, кстати, дешевле, согласитесь,
4: да,
0: на порядок.
4: Гораздо
0: да.
4: Дешевле.
2: Животный бетон, он сейчас подорожал нас.
0: Знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок и за этот уникальный рецепт. Спасибо. Я думаю, кстати, что многие вот наши радиослушатели таким образом действительно решат эту проблему. Потому что нежели идти куда-то и, значит, заказывать вот этот, так сказать, биоцемент для закатки, значит, лапок животного, гораздо проще вот одеть. Такие, знаешь, народные хитрости. Это, вот, прям, это, наверное, нам звонила Козьма Прутков прям.
2: Да, вот похоже, что это, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот тут случайно попал на вашу радиостанцию.
0: Угу.
5: Ну, радиостанцию я слушаю днем.
0: Угу.
5: Ребята, извините, вот такую чепуху.
0: Алло, алло, говорите громче, а то слово «чепуха» пропало где-то. В...
5: Просто слушать невозможно. Ну, я понимаю, что вы решили нас всех посмешить.
0: Так, так.
5: Это все понятно, но к вам очень подходит хорошая русская пословица «горе от ума». Вот и все мы такие ребята, ну, такую чушь, это просто невозможно.
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, мы в следующий раз пригласим Ефима Шифрина, чтобы он доступнее, так сказать, донес до вас, так скажем, наши идеи, и вы действительно в волю посмеялись. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
6: слушаем. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вот я совершенно не согласен с предыдущим радиослушателем. То есть, все-таки, по-моему, это довольно-таки очень серьезно.
0: Ну, в общем, да, просто мы уже говорили о методах, то есть, так сказать, донесения какой-то информации до людей. То есть, значит, кто-то способен воспринимать сухую научную лекцию, а кто-то, скажем, какого-нибудь певца-пародиста, то есть для него это смешно.
2: Да,
0: кто-то любит
2: вот
0: капустник,
2: сразу.
0: Да, а кто-то любит, там, я не знаю, гонки Формулы-1, там, к примеру. Поэтому все люди разные, мы не вправе, так сказать, вот, как бы этого несчастного человека, как там, в общем-то, обижать.
2: Ну вот вы, наверное, очень мало смотрите телевизор, а предыдущий радиослушатель много.
6: Да, наверное, просто смотрит человек телевизор, поэтому и... Вот, я, в принципе, хотел спросить вот что. А что делать, если, допустим, вот того же попугайчика, скажем, крылья, его можно перевязать вот этой вот резинкой, а как же быть, если он будет, скажем, клеваться просто?
2: Ну, мы же советовали колпачок от ручки. Или, опять же, в цемент.
6: Ну да.
2: Ну, клюв прям в цемент.
0: Такая цементная бляха будет.
2: Нашлепка.
0: Да.
6: Ну да, а что, скажем, делать, скажем, с петухом?
0: А петухов дома не хранят.
2: Да,
0: это как бы все больше в местах лишения.
2: Лишения свободы.
0: Да, так что уж тут... Это не к нам вопрос.
6: Спасибо большое.
0: До свидания, спасибо.
2: До свидания, пожалуйста.
0: Почему ты сказал «пожалуйста»?
2: А, ну... Но он же сказал «спасибо», и ты сказал «спасибо»,
0: да?
2: А мне что остается говорить?
0: Ага. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
0: Алло, алло.
7: Алло.
0: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Что-то у вас какие-то все мелкопопугайчатые темки-то идут.
0: А поскольку это самый, так сказать, ходовой товар сейчас, то есть птица стоит недорого, правильно? Вот, и плодится быстро.
7: А старичка Дарвина совсем забыли?
0: Кого-кого?
7: Старичка Дарвина-то.
2: Но в нашем институте он...
0: Занимает как... почетное место вот среди бюстиков в коридоре, так что...
2: Да, а это значит, он является большим изгоем.
7: Загипсовали, значит. Да?
0: Ну, что ж поделать, он, так сказать, увековечили...
7: Зооантропоморфы.
0: Как вы говорите?
7: Ну, зооантропоморфы.
0: Нет, вы знаете, как бы это уже совершенно устаревшая тема. Мы ее разрабатывали, сейчас я вам даже скажу точное число. Это было 16 июля в 134-м выпуске нашей программы. И приходил известный вам наверняка человек, ученый, профессор Иван Матвеевич Нерест. Да, так что как бы эту тему...
7: Нерест, простите, это функция.
0: Нет, это фамилия, простите, вы не обижайте профессуру отечественную.
7: Да нет, я не это имею в виду.
0: А как же, а я вот именно имею в виду и Ивана Нереста. Вот,
7: вот
0: тут так и написано. Нет, простите, вот тут написано Иван Матвеевич Нерест, а вы его называете зверем. Одно дело, если бы вы назвали господина КДК зверем, вот после того, что он сделал со всеми экспонатами, вот, с сушеными бабочками и личинками. То есть, да, кстати, с личинками, между прочим, которые, так сказать, общественные, на общественные деньги куплены. То да, можно сказать, КДК, ты зверь. А Иван Матвеевич Нерест, уважаемый профессор.
2: Даже, можно сказать, заслуженный, имел почетные награды.
0: Нет, я не могу разговаривать с радиослушателями, которые не в курсе предмета совершенно. Пожалуйста.
2: Да, видно сразу, что неподготовленный.
0: Неподготовленный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, еще раз.
0: Здравствуйте.
8: Я вот хотел задать близнецу вопрос.
0: Конечно.
8: Вот в животном мире встречаются сиамские близнецы?
2: В животном,
8: как они вообще выживают,
2: да,
8: потом?
2: Выживают,
0: спасибо,
2: ну, по-разному. Вызывают вообще, не вызывают, а выживают. Есть близнецовые рыбы. По их, так сказать, конструкции создали катамаран. Вот. Есть свое, ну, очень много же. Это
0: я просто сейчас
2: литературы.
0: Многие наши радиослушатели, дескать, воскликнули. Как же так? Вот мы там когда ходим, значит, со спиннингом или с жердянкой.
2: Да.
0: Типа рыбу ловить, да? Вот, мы ни разу, дескать, не ловили сиамскую рыбу. Но все правильно, потому что, как бы говорят, одни мозги хороши, а два лучше. Уже двойная рыба не такая дура, чтобы ловиться вот на крючок какой-то, да, собственно. Да.
2: И потом их мало.
0: Да, конечно, то есть в сравнении там это все равно.
2: Я не думаю, да, что кто-нибудь из радиослушателей когда-нибудь увидел вблизи там сиамского близнеца, а не по телевизору.
0: Конечно. Ну,
2: любого пола.
0: И, кстати, мы в ближайшее время будем проводить, так сказать, конкурс. Тот, кто в этом конкурсе выиграет, сможет созерцать вас.
2: Автограф там,
0: Торшин,
2: да.
0: С автографом. Вот. Ну что же, музыкальная пауза.
2: Да.

0: Эхом всю Москву.
1: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полы.

0: И у нас в студии следующий гость, который только что прибыл с тяжелейшего, не побоюсь этого слова, мероприятия, как-то концерт в области Раменки. Дело в том, что раньше Раменки — это был город, и выбирались туда на концерты на санях. Это, ну, была целая акция. Бояре садились в сани, девки с колокольцами, белые кони и так далее. Это Василий Шумов. Здравствуй, я рад снова приветствовать тебя здесь. Как видишь, студия с момента твоего последнего появления здесь стала меньше, поскольку часть ее мы отдали под аренду. Вот этот мужчина, который здесь как бы полулежит, он снимает ее под рекламу гамаков морских. Вот эти лифчики повсюду, эту нижнюю одежду. Но, сам понимаешь, нужно как-то выкручиваться.
1: Идти в ногу со временем. Все так делают, почему бы вам не приобщиться в 21 век, проложить мостик прямо через этот гамак.
0: Ну и, видимо, хотел я спросить у тебя вот что. В последнее время наших соотечественников все больше занимает вопрос о том, что все-таки первичнее, буква или цифра, как понятие, как явление. Первичнее и, самое главное, человечнее, гуманнее.
1: Я думаю, что вопрос совершенно ясен. Это две цифры, ноль и единица. Потому что все, что вокруг тебя сейчас. Вот ты смотришь сейчас. Ну, не смотри на меня, по крайней мере. Куда-нибудь вот посмотри вот направо.
0: Туда я не могу смотреть. Дело в том, что там сейчас вчера не убрано.
1: Ладно, ну вот там ноль и единица.
0: А, вот там ноль и единица?
1: Да, что сейчас играет там на заднем плане, тоже ноль и единица. То есть букв нет. Все вот то, что практически... Но до сих пор еще до нас не дошло, вот до нашего так называемого бади. Все остальное — это ноль и единица. Отцифровано, отдигитизировано и так далее, препарировано. Так что ноль и единица — это две основополагающие всей нашей жизни теперь.
0: Мне недавно подарили пластинку новомодной ансамбля «Продиджи».
1: Есть такие ребята,
0: которые я прослушал, и, по-моему, последняя пластинка, третий трек сделан в классическом рэпе. Угу. Если ты слышал, помнишь.
1: Мне какой вот этот Fat of the Land?
0: По-моему, да.
1: С крабом там на обложке.
0: Да, кто-то его называет этим самым пауком.
1: Понятно.
0: Вот, кстати, очень легко проверять человека на его, скажем так, отношение к природе, потому что у меня был знакомый, который сейчас подтянется, он говорит, это который с пауком на обложке, понимаешь? Угу. Вот ты сказал краб.
1: Ну, кстати говоря, может,
0: крабик.
1: Понимаешь, он, может, имел в виду вообще другой какой-нибудь альбом, где по-настоящему паук на обложке.
0: Ты, кстати, может быть.
1: Тоже. Причем немало альбомов в истории рок-музыки с пауком на обложке. Так что он, может быть, был дезориентирован. Может, у него паукомания, и все, что он видит на любом. Если там какие-то есть какие-то очертания, хотя бы как напоминающие паука, он считает, что это паук.
0: А может быть, даже если ему показать что-то и не похожее на паука.
1: Он скажет, все равно это паук.
0: Он скажет, да.
1: Потому что он сейчас подтягивается вместе с пауками со своими.
0: Там сейчас вылезает уже, главное, чтобы он не покусал там та собака наша. Да, так вот, прослушав этот трек, я не так врубился, что на самом деле... Ну, представил себе, что вот этот человек, он просто прыгает вокруг костра и под какой-то ритм, который звучит только у него в голове, издает вот эти вот свои звуки, скажем так, читает рэп. И почему-то неожиданно мне это очень понравилось. То есть на меня это как-то воздействовало. Я и подумал, что изначально музыка, видать, была такой. То есть ее не могли записать на ноты, а ее исполнение в племени каралось. Ну, представь себе, например, вот сидят люди в племени, жарят барана своего. Вдруг один начинает что-то «Алла-ла-ла» замарать. Ему сразу, в общем-то, дают дубиной, чтобы он умер и не шумел. Логично. Поэтому у каждого была своя музыка в голове. С другой стороны, сейчас идет обратная тенденция. Чем человек больше поет, тем чем он громче поет, чем он чаще поет, тем он почетнее в обществе.
1: Да, и в так называемом белом обществе. Потому что все, что ты рассказал, это обычно было характерно для племен Навахо, Flathead Indians, штата Северная Монтана, или там, где я живу, там племя Чумаш такие есть. Вот. племен там, Юма и так далее. Вот. Но белые люди в силу все больше развивающегося комплекса неполноценности и дикой зависти, типа, знаешь, белый человек, он не может спокойно существовать. Ему нужно обязательно обладать тем, чем кто-то обладает. Поэтому для белых людей совершенно не свойственно такого рода вот музицирование, такого рода гортанные крики. Так, ну не свойственно, ну и почему все тебе должно быть свойственно? А вот белые люди в силу своего вот этого, как тебе сказать, дикого большого ума, такого совершенно гиганта, что вот у них висит там на плечах, вот этого дикого ума большого, особенно тем более, если он еще подкреплен каким-то верхним образованием, типа МГУ, вот, у них зудит везде, что мы должны вот быть так же и уметь вот бить дубины по голове, когда кому-то что-то не нравится, и также делать гортанные крики, ну, по крайней мере, не хуже, чем обычный воин племени Чумаш, которая уже давным-давно вымерла.
0: А с другой стороны, вот так поют, они поют, вот скажем, там племя там, Юмы, племя Чумаш. Они могут, кстати, не обязательно прям петь на улице. Вот мы наблюдали, что он идет и просто поет какими-то даже волнами. А тем не менее, вот нельзя, видимо, сказать, что сейчас черное население чересчур угнетено. То есть даже я бы сказал наоборот, вот происходит нечто обратное, то есть белая раса, она самым банальным образом загибается, это видно по Лондону, где в таких шикарных белых лимузинах ездят дядьки черные с этими соплями мобильными, и у них такие вот эти белые их фаты, придержаны такими золотыми обручами, вот, из чистого, собственно говоря, золота.
1: И увешаны, естественно, бриллиантами.
0: Совершенно. Я был шокирован. То есть, мало того, черная культура активно проникает вообще во все социальные сферы. И даже клерки в маленьком институте биологии в штате Огайо слушают черную музыку. Даже вот то, что у нас идет на подкладе, это, в принципе, в этом есть элемент черной культуры. Тогда как наша культура, ну, возьмем, как пример, русскую, да, в Америке была, может быть, немножечко известна на пение от перестройки, и то там я подарил матрешку одному, он думал, что это презерватив, в результате получил массу травм, подал на меня в суд, мне пришлось отдать. Ну, ты знаешь эту печальную историю, все почти пришлось.
1: Она широко была муссирована NBC, CBS и прочие средства масс-медиа.
0: Да. Так вот, эту же ситуацию, видимо, как-то надо исправлять. Пока что роль щита такого против проникновения черной культуры в белый социум на себе взяли хэви-металлисты и же с ними. Ну, по крайней мере, они так считают.
1: Дело вот в чем, что картина на самом деле несколько даже более печальна, чем ты описал, потому что черная раса, она сейчас ставит вопрос ребром в плане того, что она требует компенсации за 400 лет рабства. То есть черная раса начинает говорить на белом языке. На языке адвокатов, на языке прокурора, на языке обвинителя, на языке присяжного заседателя. То есть они требуют финансовой компенсации в эквиваленте миллиардов и миллиардов деноминированных рублей у белой расы за 400 лет рабства, на что какие-то белые адвокаты пытаются сказать, что ну как же так, ну вы же вот работали там, да, там 400 лет, но дело в том, что вот были такие условия, и мы не знаем даже, как этот вопрос можно и рассматривать. На что черные, уже такие развитые люди, они говорят, да, если даже ничего особого нет, но мы же работали за бесплатно, правильно? Вот мы были там рабами вашими последние там 300 лет.
0: То есть они имеют в виду, что они там возводили здания, они
1: работали
0: просто
1: на плантациях, понимаешь?
0: Ну, так там это можно выдать, дескать, за то, что вы и себя кормили этим.
1: Да, но момент такой, где камень преткновения, и ничего никто сделать не может. Они говорят, мы работали бесплатно, бесплатно. А теперь смотри за ходом мысли. Раз я работал бесплатно, значит, те деньги, которые ты, белая морда, должен был мне платить, так? Ты их себе откладывал в кубышку. То есть ты все равно наживался на мне. Видишь, ход мысли какой? Ага. Довольно-таки такой современный, правильно?
0: Современный достаточно.
1: Вот. И они требуют финансовой компенсации за 400 лет рабства, потому что, допустим, вот ты знаешь, многие сейчас требуют финансовой компенсации с Германии за... Значит, происки вот Адольфа Гитлера и его компашки с разных концов к ним подходят, вот к этим, к современным, значит, лидерам Германии, и говорят: плати.
0: Дескать, денег дай, дескать.
1: Давайте денег.
0: А ты знаешь, кстати, какой удачный способ все-таки вот взять денег с Германии, ну и вообще с буржуев мы все-таки нашли. Ну, даже не мы, а некто, который вот с одной стороны мы этого некто не любим, с другой стороны этот некто реально выполняет функцию по возврату денег. Это пираты, аудио, видео, компьютерные пираты, которые реально за бесценок доставляют сюда нашим бедным пользователям эти программы, эту музыку, тем самым обкрадывая тамошних, в общем-то, мощных усатых бюргеров, говоря им: а мой дедушка воевал с вашим и не пустил его под Курском, поэтому вы мне должны денег. Поэтому, ну, прослеживаешь ход.
1: Да, и теперь дело только встало, что представлять уже сумму, уже разговоров достаточно. Теперь каждый человек, у которого дедушка был под Курском, под Сталинградом или где угодно он был, понимаешь?
0: Ну, там, неважно, конечно.
1: Да. Они просто теперь уже должны переходить от слов к конкретным цифрам, которые все понимают. Я уверен, что там будут цифры в деноминированных рублях.
0: Безусловно, так, все должно учитываться.
1: Что это, там, да, они сами все пересчитают в стойкую вот эту там их Deutsche Marke, или как это называется. Вот, и после этого мы продолжим наш разговор с ними, потому что вот когда дадут уже все бумаги с цифрами, нужный веш, 0 единицы, прям там же, там будет 1 единица и очень много нолей. Так, вот, и наши вот дорогие бюргеры, так, вот эти все там Хельмуты, Клаусы, Ральфы, Флорианы, в общем, все те с теми же самыми именами, которым дали пинка под Курском, так, они опять ощущают боль в ягодицах, потому что придется теперь раскошелиться на деноминированные рубли.
0: А, скажи, мы немножечко оставили в стороне еще одних интересных представителей. Это Хуанов, Марий и прочих. То есть, какова будет их функция в этом круговороте долгов? Ну, здесь, кстати, понятно, что все долги, то есть неграм, ну, с позволения сказать, негроидной расе, черной расе, долги должны будут выплатить их эксплуататоры. Русские негров особо не эксплуатировали. Ну, так, может, пару раз.
1: Так, там, с хуанами дело такое, ну, что хуанами, да, это, как говорят, будет вторая волна. Так. Дело в чем, что когда, значит, будут проведены выплаты за 400 лет рабства, так, неграм, так называемой черной расе, получается такая картина, что большая часть южных штатов в Америке – это Мексика. Так, когда-то была она аннексирована дядей Сэмом. И как они это делали? Они просто приезжали на эти места, где жили мексиканцы, в частности, Калифорния, Аризона, Техас, Нью-Мексико. Это штаты, которые были раньше мексиканской территорией. И они приезжали и просто выдавали всем американские паспорта. Так? Просто записывали, вот ты сидишь там, вот ты теперь гражданин United States of America. Да? И работа за бесплатно. Так? Теперь, значит, глядя на черную расу, так называемая красная раса пробуждается, и уже я чувствую, уже набирает обороты вторая волна финансовых претензий к дяде Сэму. И там тоже будет немало нолей, но только 1 единица. И считать слева направо без точек. То есть вот единица, и пошли нолей. Да? Вот. Я думаю, что количество нолей в каждом отдельном случае будет обусловлено протяженностью имени Хуана. Вот мы говорим Хуан, а там где-то слов 20 у него.
0: Да, да? У него
1: длинный. Хуан, Мария, Карлос, Фернандо.
0: Еще раз Хуан обычно.
1: Хуана, опять Карлос, да, да, Дон, и так далее, Хуан и так далее.
0: Вот тут, наверное, ты будешь тикать как таксы счетчик.
1: Вот, и они скажут так: смотрите, вы нам лучше заплатите, а то мы тебе вернем американские паспорта, мы их сдадим. А человек-то без паспорта нельзя.
0: Нельзя тебе.
1: Нельзя.
0: Это же никак.
1: Если он его сдаст...
0: Что скажет ООН?
1: А их там, не знаю, в одной Калифорнии, наверное, где-то 30 миллионов таких вот, которые могут сдать паспорта и заговорить по-испански только. Так? А кто будет работать в этих... в дешевых Макдональдсах?
0: В каменоломне.
1: Ну,
0: дабы фигурки вытачивать, которые...
1: Кто будет мыть туалет? Кто будет работать на бензоколонке?
0: Без паспорта никак.
1: Во-первых, без паспорта работать запрещено. А во-вторых, что же, белый человек опустится до работы на бензоколонке, он лучше откупится, понимаешь? И попросит опять Хуана вернуться и заправлять бензин.
0: Скажет: Хуан, ну вернись, а.
1: Вот те деньги, я все понимаю, у нас вот мы выдали вам паспорта тогда, но, пожалуйста, давайте сейчас будем глядеть вперед, как американцы любят, давайте оставаться позитивными. В Америке, значит, обязательно нужно быть позитивным. Так, чтобы все предложения были конструктивные, позитивные, чтобы все это было в духе доброжелательном. Так, чтобы никого, значит, не оскорблять, так, вот, и постепенно начнем продвигаться в 21 век, мы вам немножко дадим, значит, что вы хотите, и где-то, как американцы говорят, встретимся посередке, то есть вы двигаетесь с вашей стороны, мы двигаемся с нашей стороны друг другу навстречу, и что получается, вы оставляете паспорта, мы, значит, чуть-чуть вам там что-то даем, и так же все и продолжается, в 21 веке, как говорят, парадиз вот этот такой, рай, где все вместе, так, но черный раз уже немножко отделятся, потому что они резко повысят свой уровень жизни из-за того, что у них будет много денег.
0: Да, они заберут. А скажи, вот в данном случае, можем ли мы каким-то образом сказать дяде Сэму: дай денег, ну хотя бы, скажем, опираясь на запоздалое открытие второго фронта? Или, ну, или хотя бы там на эти их сепаратные переговоры с Германией?
1: Я думаю, надо сказать такую вещь дяде Сэму. Сейсмологи, значит, ведут уже давно наблюдения за новым нарождающимся материком. То есть вот все знают, допустим, что в Японии и на Курильских островах, вот так вот, на этой гряде, на всех этих островах, чисты землетрясения. Потому что там и активные тектонические процессы происходят, так? Вот. Ну, обычно сообщают, что вот было землетрясение там в Японии или там на Курильских островах, но никогда не дают сути дела. В чем дело? Вот почему именно там такая активная сейсмическая зона? Потому что все эти землетрясения, это не то, что вот потрясло, но и все. Так? Там что-то образуется. А дело в том, что там образуется новый материк. То есть вот это, где Япония, эти Курильские острова, так? Это его будет восточная часть. А западная часть, знаешь, где будет проходить? Вот Восточная Сибирь, и вот там начинает Ледовитый океан, и вниз, вот по центру Восточной Сибири, вот смотри так вот, знаешь, вот как еще один...
0: Практически щуп такой, даже не щуп, а как бы хвостик.
1: Она отъедет.
0: Да-да-да. Ну,
1: она отъедет, то есть, да-да-да-да. Так, вот. И туда вниз немножко захватит Монголию, Китай, и вот закруглит сюда, вот где Япония, да? И вот этот весь новый материк получается, так, очень перспективное дело для инвестора. Это уже не получается часть там какого-то, понимаешь, а это новый материк.
0: То есть практически он не создан и искусственно, а какую-то помощь даже, наоборот, в решении этих проблем.
1: Ну, смотри, с точки зрения нормального бизнесмена. Вот смотри, вот ты бизнесмен, так, я к тебе подхожу и слушай, говорю, у тебя есть выбор. Или сделать инвестицию там, в какой-то город в Сибири, так, существующий. Или новый материк. Естественно, ты как человек перспективных и прогрессивных взглядов, конечно же, вложишь деньги в новый материк. Представляешь, какие перспективы? То есть это вообще... Вот где новое мышление-то оно проявится, так? Вот. А за это можно уже начинать распределять вот эту... Вот это весь этот новый материк, так, который там определяется, его расчертить на эти квадратики, так?
0: Вот как, да?
1: И вот дядю Сэму прорвать: слушай, вот на подходе, так, огромное поле для деятельности. Смотри.
0: То есть ты хочешь сказать, просто сказать дяде Сэму купи, когда он уже готовый? Или
1: нет. Нельзя, ну, типа такого, нужно... типа застолбе, да. За определенный, ну, вот, да, взнос. Да. А в силу того, что это материк, это в несколько сот раз ставки выше. Ну, потому что я уже сказал раньше, что материк совершенно новая категория. Так, ну, новый материк. То есть это не страна, это не область, это не какой-то там район, не какая-то окраина или там что-то еще. Это материк.
0: Ну, по-другому, манна небесная почти.
1: Это где это еще было? Обычно, знаешь, вот случалось в прошлом, материки уходили под воду.
0: А тут эти наоборот.
1: А тут появляется.
0: Ну как?
1: Понимаешь, и вот тебе 21 век как раз на подходе. Видишь, как все складывается? Новый миллениум, новое тысячелетие. А ты уже тут как тут. Так?
0: Ну что же, послушаем пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов. Я предлагаю послушать все-таки телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы господину Шумову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Эй.
0: Здравствуйте. Спрашивайте, не стесняйтесь. Не хватило у ослабленной тушки сил.
1: Как жалко.

0: Было столько-то, умерло столько-то. И вроде как натуральное желание, чтобы рождаемости было больше, чем вот смертей, так?
1: Хотя это противоестественно, потому что если они будут рождаться, а умирать меньше, то получится, что их станет больше.
0: А кому это надо?
1: Никому не надо.
0: Вот. И дело заключается сейчас в том, что сама концепция рождаемости, так, она уже своего века отжила. Вот такой традиционной рождаемости, вот как было вот все эти годы. Ну, даже вот на нашем длинном жизненном пути, вот нашем с тобой, так, мы были свидетелями и спадов рождаемости, и резких демографических взрывов.
1: Даже, скажем так, участниками,
0: в каких-то
1: свидетелями.
0: Да, потому что, допустим, когда я учился в институте, у нас типа был девиз такой, ну что, пусть занятия, пойдем сделаем кого-нибудь беременными. Так. Вот мы так пошутили раз, два, три, а потом смотришь, там в районе...
1: На круге уже ходит.
0: А институт был в районе Авиамоторной. Там хоп, через год демографический бум.
1: Опаньки.
0: Так, приходится давать новые трамваи. Все, да, расширение в социальную сферу, потому что... А вот мы начали с того, что пошутили. Так? Вот пошутили, вот чем шутки кончились? И вот я к чему. Что демографическая вот такая статистика, и в том числе и рождаемость, она уже свой век отжила. И уже это никому не нужно. Сейчас входит в моду клонирование. Понимаешь? Потому что мы люди уже все взрослые. Мы все же прошли азы цифровой техники. Вот у тебя же тут все цифровое, понимаешь?
1: Ну, за исключением, может быть, вот этого стаканчика с Гоголем-Моголем, которому я иногда прикладываю.
0: Он тоже цифровой, понимаешь, потому что ты пока еще не получил последнюю информацию от спонсора. Понимаешь, это цифровое. Вот. И клонирование пока еще так в небольших формах, в богатых семьях, так. Ну, я уже был свидетелем, понимаешь, клонирование самого себя. Понимаешь, очень вот про перспективное дело, ты клонируешь самого себя.
1: И отправляешь, например, на альтернативную воинскую службу или куда-то на опасную
0: как
1: работу.
0: Как хочешь, иногда, если хочешь, можешь сам поехать.
1: А его оставить дома.
0: А его оставить дома.
1: Понимаешь, в чем дело? Меня терзают смутные сомнения, что подобные эксперименты по раннему клонированию, или, вернее, эксперименты в области клонирования на ранних стадиях производились все-таки здесь, над нашими соотечественниками. Примером этого может служить, ну, ты знаешь, такое понятие, как среднестатистическое лицо, которое просто не запоминается. Обычно оттуда мы набираем наемных убийц, воров, каких-то шпионов.
0: Посетителей Макдональдсов.
1: Да-да-да-да-да. Вот каких-то таких... Или, может быть, людей в рекламе, которые принимают участие. Особая часть — это служащие госавтоинспекции. Практически все они похожи один на один, как пиписечки новорожденных. Исключительно возраст что-то меняет. Вот, вполне возможно, что эти эксперименты были, ну, как-то не зачтены удачно. Там и вот эти кланы были переброшены сюда каким-то образом, я не знаю, может быть, как иммигранты, или там как попугаев там этих усыпанных.
0: Дело в том, что в силу того, что дело только зарождается, набирает обороты, так, но уже стало ясно, что клонирование – это достижение, которое доступно только богатым людям. Видишь? Так что многие все вот эти бедные, ну а кому они нужны? Бедные рождают бедных. Знаешь, такое есть?
1: Ну, конечно.
0: Вот. И в клонировании это своего рода девиз. Так, понимаешь? Вот. То есть у нас достаточно уже бедных. Достаточно. Так, даже в избытке. Бедных, ну да что говорить, нищих. Так? Нищих, вот. То есть эти нищие уже никому не нужны, зачем их клонировать? Вот. Акцент делается на богатых людей. И поэтому ты можешь заказать свое клонирование. Там уже существует очередь. Так? Вот. За определенный взнос, который вполне доступен человеку с довольно-таки таким высоким инкамом. Так? Вот. И смотри, буквально лет через там 50 будут только одни богатые люди. Ты представляешь, какое будет наслаждение в магазинах дорогой мужской одежды?
1: я про

0: представляю, если бы не некоторые помехи со стороны некоторых, ну, мягко их можно так назвать, сумасшедших или людей не в себе. К примеру, ты наверняка знаешь историю, она во всех газетах была напечатана, во всех газетах всего мира, с пенсионеркой Жанной Арая, которая попросила, чтобы ей сделали ее собственный клон, но так, чтобы у нее вот здесь из груди, в общем-то, присутствовала ее любимая собака породы левретка.
1: Да, дело...
0: Она платила деньги, то есть реально...
1: Дело вот тут... в чем, что, понимаешь, это говорит о ее бедности, о ее нищете. Видишь, собака, как животное, она тоже отживает свой век. Потому что в свое время людям нужен был такой компаньон, то есть спутник жизни. Да? И вот они ассимилировали вот этих бывших диких животных, которые стали домашними животными, в том числе эти собаки. Так? Вот. В силу того, что идет клонирование сейчас довольно-таки так плотно, вот, ты делаешь клон, который тебе заменяет и собаку, и кошку, и соседа. То есть многие твои жизненные концепции, ты освобождаешься от этого, от всего ненужного времяпровождения. То есть ты делаешь клон, клонируешь сам себя, и все остается на свои места, ты становишься намного более высоким существом, бессмертным. Так? Вот в любой момент ты можешь еще проклонировать, ты можешь сделать пяток себя, понимаешь?
0: А скажи, а утилизировать эти клоны куда-то ведь нужно? Ну, к примеру, если мне в какой-то момент этот клон стал, ну, не то, что досаждать, а я вдруг понял, что это досадная ошибка. Ведь были такие случаи, опять же, с Жанной Арая, которая неожиданно потребовала этот клон левретки удалить себя, соскрести.
1: Здесь вступает в силу, опять-таки, естественный отбор. Потому что, когда богатые люди клонируют друг друга, там какой-то лажи не бывает. Понимаешь, ты клонируешь богатого человека. А богатые люди, в отличие от этой всей швали нищеты, которая заполняет все эти вокзалы, так, вагоны метро, переходы, ее просто больше нет. Так что ошибок быть не может. Везде очень хорошие люди. Богатые, хорошие люди с хорошими манерами, так... Лажи просто нет. То есть
0: ты можешь
1: общество становится практически абсолютным.
0: То есть ты можешь мне пообещать, что, например, войдя вот в метро Театральную, я не увижу семью, которая прямо в вагоне метро, разложив на коленях газеты, поедает алчно кур с помидорами?
1: Я думаю, что метро уже тоже отходит, потому что не будет нищеты, метро уже никому не нужно, там ездить будет некому.
0: Ну, а в форме аттракциона надо оставить, как исторический памятник.
1: Нет, я думаю, что богатые люди, они найдут, естественно, применение метро. Там будут открыты казино.
0: Закусочные также.
1: Будут там открыты китайские рестораны. Всякая последняя французская косметика будет так вот в вагонах. Так, поэтому это будет такой, что ли, в стиле шик универмаг. Понимаешь, такой бесконечный универмаг с пересадками из одного в другой.
0: Вполне возможно, что это будет и сеть подземных храмов.
1: Для богатых людей.
0: Для богатых, безусловно.
1: Там будут святые, там планируется в ближайшее время канонизация самых богатых людей, которые дают новый импульс для религии. Потому что, ну что говорить, религия сейчас находится в упадке. Ужу. Потому что религию кто поддержит? Эти нищие. Так?
0: Да.
1: А кому они нужны? Так, ну что он там? Ну ты видел, что творится в местах массовых молебен и так далее. Это сборище нищих, озлобленных, с землистыми лицами, никому не нужных. А почему они никому не нужны? Потому что они на самом деле никому не нужны. Они не нужны друг другу, а они не нужны этой религии. Так? Религия просто делает вид, что там что-то как-то. Религия ждет богатых людей. Чистых, хорошо одетых, умытых, вежливых, которые не знают слова метро, которые не знают слова работа с 9 до 6.
0: И не знают самое главное слово кардан и коробка скоростей.
1: Да. Они не знают матерных слов, потому что матерные слова, это они отпадут как атавизмы Потому что матерные слова, ну, естественно, это язык нищеты.
0: Безусловно.
1: Так, ну кому это нужно?
0: Никому. Давай послушаем телефонный звонок. Давай. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Мне понравилась логика вашего гостя. Я бы хотел вот такой еще вопрос осветить. Недавно Лукашенко предъявил России счет на кругленькую сумму. А аргумент, один из основных, который он применил, это то, что у нас нет общей границы между Россией и Белоруссией. И Белоруссии приходится самой тратиться на границу между Польшей и Белоруссией, ну, обслуживание там и прочее. И это, как говорится, Россия это бремя должна нести совместно с Белоруссией, а Россия ничего не платит. Так вот, я предлагаю предъявить белорусам встречный счет за обслуживание границ с Китаем. Я думаю, что это будет очень правильно. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну, как ну а что? Что, да, довольно-таки современное мышление. Так, я бы вот этого нашего звонящего, к сожалению, не представился. Я бы его прямо сейчас назначил министром иностранных дел. Чувство человека, который звонил, он не бедный, потому что все нищие в данный момент спят.
0: Или просто звонят и говорят, меня зовут, называют имя, потом у них от истощения выпадает трубка. Да, либо ругаются, либо
1: вот
0: как-то...
1: В этот такой замечательный час, так, такого подъема, нам звонит вот этот мужчина, который, к сожалению, не представился.
0: Чувствуется финансист.
1: Понимаешь, чувствуется человек, готов к клонированию.
0: Готов.
1: Да? Вот, и выдвигает совершенно справедливые кое-какие идеи.
0: Которые могут спасти эту ситуацию.
1: Да, и поэтому, так, я думаю, что ему нужно готовиться уже сейчас к заступлению на пост министра иностранных дел России.
0: Ну или хотя бы начать, может быть, с министра финансов.
1: А я думаю, что этот пост будет объединен. И министр иностранных дел и финансов, потому что министр иностранных дел обычно имеет дело с валютой. Так, приходится решать большие валютные вопросы. Я думаю, что это нужно будет объединить. И еще кое-какие посты нужно будет соединить вместе. Потому что богатые люди, так, они могут выполнять одновременно много функций на высоком уровне.
0: То есть не в ущерб одно другое, естественно.
1: А наоборот, одна другую дополняет даже усиливает. Понимаешь? Да. Вот. Очень хорошая идея. Очень хорошая и перспективная идея. Я думаю, что со временем, когда отомрет вся эта никому не нужная нищета, вот эти все поедатели этих каких-то совершенно нищенских Макдональдсов, понимаешь?
0: Ну, Макдональдс — это все-таки следующая стадия. Первая стадия — это, я считаю, отварные макароны и кусок колбасы тоже отварной, который поедается в каждом доме, когда он приходит с утра практически.
1: Да, понимаешь.
0: Кстати, не потому, что больше нет ничего, а потому, что вот это завелось, это исконно, уже идет то есть...
1: Богатые люди генетически не могут перешагнуть порог там Макдональдса или Пицца Хатта. Генетически, понимаешь? Вот, потому что они настолько высокоорганизованные существа, так, потому что они богатые. Вот. У них ноги просто проходят мимо. Даже вот если у него появится какая-то совершенно, ну знаешь, такая авантюрная мысль, а не зайти-ка мне в этот ли Макдональдс, ноги сами проводят его мимо и ведут в ресторан высшей категории с лучшей китайской кухней.
0: Где, кстати, к креветкам, если он не находит лимона, то испытывает мощнейшее недоумение.
1: Его там ждут, конечно, девушки.
0: Безусловно.
1: Так, вот, которые, как бы, что называется, комплиментеры с блюдом, так, они его развлекают, понимаешь? А вот это все порождение вот нищенского мышления с этим Макдональдсом, понимаешь? Но они тоже отомрут вместе с метро, понимаешь, с этим общественным транспортом, все это уже никому не нужно.
0: Отомрет еще, ведь, судя по всему, и обильное ношение драгметаллов на своем скафандре телесном, поскольку это же как погоны. Ну, то есть, к примеру, он сам по себе ефрейтор, а погоны на нем генеральские. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, это обычно говорит о том, что люди нищие пытаются как-то себя обмануть, одевая какие-то драгоценности на разные части тела, что они богатые. Понимаешь?
0: Вот.
1: Ты богатый, когда у тебя не на руках, а где-нибудь в швейцарском банке много.
0: Совершенно верно.
1: Вот. А что у тебя на руках? Богатые люди, если на них посмотришь, они ничего не носят на себе практически. Нет.
0: Ну, достаточно посмотреть на нас тут четверых собравшихся.
1: Да.
0: Конечно. Ну что же, ненадолго отвлечемся, прослушаем музыку, а затем продолжим разговор с Василием Шумовым. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы.
3: Выдох, закручиваемся больше. Выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох. Выдох, выдох, выдох. Хорошо.
4: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. А вот, в принципе, ведь случается как? Случается как, что богатство – это своего рода генетическое явление прежде всего. То есть, например, если генетически человек обречен был быть бедным и, скажем, даже к 20 годам, стал богатым и эмоционально, и энергетически, и финансово, то это вовсе не значит, что к 50 годам мы не найдем его пьющего кренское пиво около забора Останкинской теплоэлектростанции.
1: Да, это исключено, потому что, видишь, это вопрос уже сугубо религиозный, вопрос религии, так? И религия уже начинает более-менее приоткрывать занавес, так, который богатые люди давным-давно уже открыли, то, что богатые люди не избраны Богом, так, который тоже богатый человек. Вот. Потому что если ты нищий, то ты можешь дать, ничего не можешь дать, а Бог он дает. Как солнце, знаешь, он только дает, ничего не берет взамен. Как богатый человек. Так, потому что нищие, они только порождают нищих, так? Вот. А религия учит, чтобы отдавать, так? Отдавать. Понимаешь, ничего не брать, а отдавать. А что нищий может отдавать? Ему отдавать нечего, он нищий. Поэтому религия как бы поощряет и вдохновляет богатых людей быть более богатыми, чтобы еще иногда давать только богатому человеку что-то, понимаешь? Только вот тогда возникает баланс и гармония в обществе, и религия приобретает свои самые наилучшие формы. И рассвет религии уже близится, так как я сказал, потому что нищие люди скоро исчезнут, потому что они никому не нужны.
0: А также, поскольку заканчивается век информации, соответственно, наступает крах средств массовой информации, что, собственно, радостно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: У вас очень интересный разговор, очень любопытный про богатых людей, но ведь богатых людей обслуживает средний класс, так что нет резко нищих, резко богатых. Тот же Макдональдс разбогател тем, кто долларовые гамбургеры. Что вы можете сказать про средний класс? Мое имя Анастасия. Очень приятно.
0: Спасибо, Анастасия. Что бы мог бы ты, Василий, сказать про имя Анастасия?
1: Ну, Анастасия – это имя, которое обычно дают нищим. Вот, это Анастасия. Вот уже как звучит. Понимаешь, практически все имена с первой буквой «А», так, вот в алфавите она «А», это сразу дается нищим, понимаешь? Чтобы тебе дали, и ты свободен. Да? А там уже Б, В, Г, Д. Угу. То есть наиболее богатые люди, они избегают имен, начинающихся на А. Вот. Насчет среднего класса. Так, это, я считаю, что это форма шизофрении нищего. Который нищий, который уже отживает свой век. Но почему ты в силу вот этого психического расстройства от своей нищеты и никому не нужности, и чувство того, что они уже вымирают, так, они в моменты вот этого своего нищенского галлюциноза и вот этого всего, они придумывают какой-то средний класс. Так? Среднего класса не существует. Это просто продолжение нищих. так, который как-то, как колоду карт, тусуй, понимаешь? Вот как ты ее там не снимай, вправо-влево, это та же колода карт, где все нищие. И тут средний класс — это просто нищие.
0: Тут даже, видимо, дело в том, что понятие само средний класс, оно придумано, может быть, богатыми для нищих, поскольку не может же нищий про себя вдруг смело сказать «я богатый». Поэтому, как правило, они всегда... Также он не может про себя сказать «я нищий», поэтому они всегда говорят «ну, я средний класс». То есть тут получается, скажем, скорее такая игра слов, нежели реальных каких-то социальных, экономических отношений.
1: Дело в чем, что все, что есть, это придумано богатыми.
0: Безусловно.
1: Так?
0: Безусловно.
1: Тот же Макдональдс придуман богатыми. Так? Вот. И для того, чтобы, когда вот эти все нищие будут исчезать, вымирать, может даже принять какие-то даже уродливые формы, это массовые, понимаешь, вот эти исчезновения и вот это... не истребление, но такое, как тебе сказать, ну вот вымирание, так? Просто богатые сделали вот ему Макдональдсы, ну, чтобы как-то они более спокойно вымерли.
0: Чтобы они были в каком-то месте скучены, чтобы их всегда можно было найти,
1: Потому что во многих Макдональдсах, вот я уж так приоткрою, понимаешь, раз уж мы заговорили, в гамбургеры вставляются такие маленькие компьютерные чипы, и когда вот нищие едят эти гамбургеры, они это проглатывают, и в любой момент богатый человек может установить, потому что это остается навсегда в организме, это чип. Он
0: втягивается в
1: имплантируется вот это, так, и практически все нищие уже побывали в Макдональдсе, так, и они уже все имплантированы, и богатые люди всегда знают его состояние, температуру, его резус-фактор, так, и, естественно, они просто смотрят, когда он вымрет, так.
0: Ну, даже тут уж, если уже до конца говорить, то мы можем сказать, что практически элементарно нажатием комбинации некоторых клавиш можно сделать попросту уничтожение тушки данного индивидуума легко.
1: А это даже не имеет смысла делать, потому что богатые люди, они очень гуманные, так? Они просто дают ему возможность подохнуть самому.
0: А ты знаешь, хотелось бы еще поговорить о феномене бройлеров в искусстве. Вот, ну, скажем, я к бройлерам в искусстве отношу кого? Ну, к примеру, певицу Наталью Черникову. К примеру, ансамбль «На-на» и целый ряд других лиц, которые вроде как бы они всегда и на виду, всегда лапами копошат, солома летит, яйца тоже летят, но по сути яйца эти холостые, и в общем-то после всего этого, ну вспомни вот Наташу Семенову, певицу, помнишь, в детстве все мы ее как любили. Кто сейчас о ней вспомнит? Также там осталось, что кучка перьев, пара-тройка, значит, скорлупок от яиц, даже внутривенно их не примешь уже, и все, и клюв. Бройлеры.
1: Да, дело...
0: Они все-таки создают музыку, то есть это нищие, видимо, что такое бройлеры? Это нищие, создающие, видимо, музыку, картины, искусство, средства передвижения и так далее.
1: Понятно. Дело в том, что богатые люди, так, живут совершенно по своим законам. У них своя музыка, так, которая посетителям Макдональдса просто недоступна. Ну, недоступна, они ее не слышат. У них не те уши. Потому что у богатого человека у него свой слух, свое обоняние, свое видение мира, так, настоящего мира. Не тот, который открывается ежедневно перед нищетой, а перед богатым мир открывается совершенно по-другому. Так? Вот, и поэтому я даже не вижу особого резона обсуждать вот это все, понимаешь. То, что с нашей высоты оно просто незаметно, оно просто микроскопично. И туда даже смотреть не надо, понимаешь, что там внизу, понимаешь. Мы богатые люди. Ну, о чем говорить?
0: Скажи, вот ведь может получиться немножко другая штука. Я всячески пытаюсь этого избежать, но тем не менее частенько за игрой в преферанс около камина я улавливаю на себе взгляды коллег, в которых сквозит, ну, иногда недоверие, иногда какое-то, ну, презрением это не назвать, а какая-то опасность. Опасливость, что ли, да? То есть в данном случае мы пришли, ну, своего рода такой к центромании лиц, которые видят мир, ну, немножечко, конечно, по-разному, но где-то в одном аспекте. Угу. Вот. У них же все равно будут возникать какие-то противоречия. Каким образом эти противоречия будут решаться? Или, может быть, как-то настолько будет их мироощущение высоко, что попросту эти конфликты будут гаситься локально. Ну, например, там посмотрел в правый верхний угол потолка, и считается конфликт лишен.
1: Дело в общем, что все те богатые люди, которые понимают концепцию центромании, так, то все вот эти конфликты между богатыми людьми, которые живут в стиле центромании. Центромания – это просто синоним жизни богатого человека. Вот. И все вот эти так называемые для нищих, когда они смотрят на богатых людей и думают, что там какие-то есть разногласия и все. Потому что нищие, они ничего в своей жизни не знают, кроме как разногласий, кроме как войны, кроме как убийства. То все, что ассоциируется с нищенским образом жизни. Так? Богатые – это просто… Ну, они развлекаются таким образом. Естественно, там не может быть каких-либо разногласий, каких-то либо нерешенных вопросов. Все это давно уже отдано черни. Это удел нищих в разногласиях тонуть, в каких-то совершенно… Ну, дрязгах какой-то ненависти. Богатые люди, понимаешь, они…
0: Например, завязывание детям косичек так, что у детей вылупляются глаза, это тоже…
1: Ну, понимаешь, это настолько низменное, да. Понимаешь, даже об этом не стоит говорить. Не стоит.
0: Да. Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Алло, добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Вы знаете, интересует такой вопрос. Вот у Василия Шумова выходят альбомы, вот, и вот в сети наших российских рэперов что-то они не появляются. Ведь очень сложно найти.
0: Угу. И суть вашего вопроса, уважаемый, извините.
6: Где же, какая фирма занимается непосредственно распространением этих альбомов?
0: Угу. Спасибо, спасибо. Но это телефон вот… нельзя называть, понятное дело. Сам понимаешь.
1: Нет,
0: да.
1: И дело в чем. Тут нет. Опять-таки, вот видишь, это сразу говорит о том, что центромания – это для богатых. Понимаешь, богатые люди все видят.
0: Все найдут.
1: Да, а нищие, понимаешь, сколько ни смотри, эта центромания, она везде есть. Так, эти альбомы. И… Нищие, они не видят. Они видят другие обложки, которые для нищих, понимаешь?
0: Кстати, действительно парадокс. Вот вроде нигде ничего никто не упоминает, а у всех есть.
1: Конечно.
0: Понимаешь?
1: Ага. Вот. Вот видишь?
0: Ты, вот. Кстати, вот хорошо, хорошо очень сейчас хорошую тему поднял о том, что ведь и не стоит вообще говорить о том, что, где, как, почему, от чего. Потому что многие нищие, они приходят специально, чтобы сказать об этом. А это то же самое, что нацепить себе еще одну звездочку на погону. Погона-то этап отдельный, понимаешь?
1: Ну, да нет, ну вот опять-таки, нет? Это все уже отходит. Отходит. Это отходит. Вы тысячелетие на носу, да? Вот. И вот это тысячелетие, ну, скажем так, оно было отдано, ну, как я сказать, богатыми людьми, ну, чтобы нищие как-то так умерли более-менее, ну, как тебе сказать, в мире с самими собой.
0: Гуманно.
1: Да, для богатых людей это важно, как нищие сдохнут, понимаешь?
0: Чтобы не было хотя бы угрызений совести и беспокойства, да, что, дескать, можно было и мягче.
1: Да, чтобы вот мы ему дали же все-таки, понимаешь, там и…
0: Макдональдс дали.
1: Музыку для нищих, и Макдональдс мы ему дали.
0: Отрекламировали там Марину Черненко.
1: И ему дали, понимаешь, какую-то масс-медию, какую-то газету ему дали, чтобы он читал, понимаешь, пока он дохнет. Ну, чтобы он как-то, понимаешь, все-таки…
0: Сгладить этот процесс.
1: Да.
0: Это и пилюли. Чтобы
1: когда он реинкарнировался на другой звенец системы, в очередного нищего, понимаешь, чтобы он хотя бы хоть как-то, понимаешь, подготовился к более-менее спокойному образу своей следующей нищенской реинкарнации.
0: Скажи, пожалуйста, ведь наверняка многих наших уважаемых сейчас заинтересовал вопрос, связанный с расами. То есть богатые, они, в общем-то, все одной будут расы? Или там вот в Центромании может участвовать и желтый, и черный, и зеленый у нас один ходит?
1: Ну, опять-таки, вот все эти такие как бы понятия рас, национальностей, там, этносов и так далее. Это вот так же, как Макдональдс, понимаешь? Это вот все дано нищим, ну, чтобы хоть что-то у них было, какая-то, понимаешь, эмоциональная жизнь. Потому что это все создано для того, чтобы нищие могли, как бы так, выражать свою нищенскую сущность, чтобы вот ненавидеть другую расу.
0: Или денег требовать с них.
1: Требовать друг с друга, да, понимаешь? Да. Вот. Богатые люди — это сверхраса, понимаешь, которая создана по другим концепциям, по другим понятиям, понимаешь?
0: А женщинки?
1: Это дело такое, которое даже не рассматривается среди богатых, понимаешь? Это так.
0: Согласен.
1: Это
0: согласен.
1: Так. Иногда богатый человек просто, ну что ли, для разнообразия. Иногда, крайне редко, но бывает, и это вполне объяснимо, и это вполне естественно. Он любит посмотреть на женщину как на животное, понимаешь? Потому что в силу того, что собаки вот сейчас отходят, домашние животные, все так, меньше, то богатый человек, он будет иногда, как бы так, ну что ли, чтобы вспомнить, вот как были там овчарки, понимаешь, был зоопарк. Они вот иногда используют для этих целей женщину, так?
0: Там почесать вот за щелкой.
1: Ну, чтобы
0: там
1: она немножко потанцевала в какой-нибудь там, понимаешь?
0: Или протащить за щиколотку ее по полу, да, так слегка, да, да, дескать,
1: то есть отношение к женщине как к животному, понимаешь, это признак богатого человека.
0: Безусловно, безусловно. А скажи все-таки, какие-то животные, они ведь должны присутствовать. Ну, я не имею в виду женщин. Ну, какие-то там развлекательные моменты, там птица, к примеру, рыба какая-то. Что-то такое, что скрашивает хотя бы вот гамму.
1: А женщина выполнит всю эту функцию птицы и рыбы и всего, что хочешь.
0: Ну, по-моему, вообще, да,
1: ты же знаешь, что женщина должна быть свободной, так? Поэтому она, помимо исполнения просто функции животного как женщины, она может выполнять функцию и животного, как реального животного, как рыбы, как птицы, понимаешь, как овчарки, как микробы, понимаешь? То есть это будет настоящая самореализация женщины в виде животного.
0: Даже вот как животное тростник, вот она, палочка такая медленно перемещающаяся, это сложнее всего будет.
1: Конечно, конечно. Ну, они могут, они просто даже пока вот еще не...
0: Потенциал этот не
1: закончен, не закончен вот этот тысячелетний период нищеты и нищих, так? Женщина просто еще даже не открыла саму себя, все ее сильные стороны, как животного.
0: 203-19-22 и ваши вопросы Василию Шумову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
7: Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим.
0: Здравствуйте.
7: Я раньше живу в таком районе. Называется улица Подбельского.
0: Угу.
7: А то, в принципе, все нищие и богатых нет вообще. Что будет с такими районами? И как вообще планируется заселение дальних районов Москвы, так называемых спальных? До свидания.
0: Спасибо, до свидания. Ну, вот улица Подбельского. И, кстати, я знаю, там постоянно на улице Подбельского тусуется один мощнейший белый кадиллак. Ну, видимо, это говорит о состоятельности финансового его владельца, может быть. Хотя кадиллак очень подержан, и я думаю, что ты, будучи давно уже жителем вот той страны, откуда они произошли, наверное, бы понял, что стоит он где-то, может быть, ну, не больше трешечки.
1: Да, я немножко слегка приоткрою небольшую завесу, что будет с районом улицы Подбельского и массой других районов, которые вот созданы дизайнерами, которые были богатые люди. Вот их перспективы. Значит, со временем, когда вот все эти нищие будут, значит, экстерминированы сами собой, когда они друг друга в конце концов убьют, так, то этот весь район будет нивелирован, и там будет разбит очень приятный парк для богатых с фонтанами, с женщинами в образах лебедей и прочих животных для развлечения богатых людей.
8: Так что в новом тысячелетии улица Подбельского и вот этот новый прекраснейший лесопарк, который будет там разбит, поставит точки над «и».
0: А вот, ты знаешь, наверняка многих наших уважаемых радиослушателей заинтересовал такой вопрос. Представим картинку, что иду я по этому прекрасному парку, вижу, значит, эту женщину-лебедь. Естественно, я богат, я вступаю с ней в определенные отношения, и сразу же меня скручивают за зоофилию. Насколько это реально?
8: Нет. В силу того, что животные в том виде, в котором их воспринимают нищие, они исчезнут, потому что нищие исчезнут, и животные будут женщины. Так,
0: да, вполне понятно.
8: Все будет поставлено на свое предначертанное Богом место, который был богатый человек и есть богатый человек. Один из богатых людей. Может быть, даже не самый богатый, потому что, ну, не бывает богатого человека, даже самого богатого, если нет кого-то, кто богаче, понимаешь?
0: Безусловно.
8: Потому что это настоящий такой прогресс цивилизации и религии. Вот. И зоофилия – это удел опять нищих, которые имеют половые отношения вот с их же животными, вот, которые сейчас существуют.
0: Для их же развлечений.
8: Да. Собственно. А когда женщина заменит животных, она уже давно выполняет эти функции, но когда это уже будет как бы так, что ли, государственно принято, и государственная политика будет так, что женщина превратится в настоящего животного, то зоо отпадет. Будет просто филия. Филия – это своего рода любовь.
0: Да, целиком, да? Целиком согласен. Ну. А скажи, вот каким образом и как ты видишь перспективы развития эмансипации как течения?
8: Опять-таки, дело в том, что эмансипация в том виде, в котором кто-то тут пытается ее преподнести среди нищих, так, она, естественно, уйдет вместе с этими нищими. А что-то схожее, ну, в силу того, что уже термин такой привычный, и как-то мы понимаем, что это значит, как люди богатые, эмансипировать будут богатые люди. То есть богатые будут еще более богатые. И более богатые. Эмансипированный богатый – это имеется в виду богатый нового качества, вечно изменяющийся богатый, эмансипированный. То есть это своего рода как бы такой, ну что ли, такое появление богатого человека в разных гранях своего богатства.
0: И своей прелести.
8: Своей прелести, так.
0: А вот ты знаешь, бедный, да, вернее, ну, может быть, не они, скорее всего, кто-то для них придумал такую фишку, что, дескать, именно богатым свойственны всякие гадости, как-то половые извращения, что, дескать, они там у себя в лимузинах вытворяют черт знает что, они там у себя в лимузинах употребляют героин и так далее. То есть считается у них, что половые извращения все-таки присущи как раз богатым. Вот нужно, я думаю, этот туман как-то развеять, разъяснить, что к чему.
8: Понимаешь, опять-таки, вот то, что нищие видят своими нищенскими глазами, так, вот, богатые люди не замечают. То есть для богатых людей, вот как мы, это не существует. Лимузин – это своего рода, ну, как тебе сказать, такая жвачка для глаз, для нищих, так? Чтобы, опять-таки, вот когда они подыхают, чтобы у них был какой-то эмоциональный мир, чтобы они вот могли в силу своей вот нищенской натуры, они могут что-то ненавидеть, так? Чтобы они могли выразить свою ненависть к чему-то, так? Вот раньше как-то они выражали ненависть к Макдональдсу, так? Теперь они как-то так попривыкли, так? Но появляются новые богатые люди, дают им, чтобы вот выразить свою ненависть. Их право на ненависть, это же необходимо богатым обществу для нищих, чтобы они умерли вот в этой же ненависти, так? И, пожалуйста, они дают им там какой-нибудь новенький Линкольн, какой-нибудь Cartier модель. Вот. И он пустой, внутри нет ничего, это только внешняя оболочка, так? Там нет богатого человека внутри. Там просто... Это, зачем темные стекла делаются? Так, чтобы нищие думали, что там кто-то. Кто-то... И, а нищие что могут подумать? Если они что-то не понимают, они, значит, начинают адаптировать себя самого. Вот если бы я бы там был, я бы стал заниматься половыми извращениями с другим нищим. Так, и мы бы вместе умерли потом. Вот. Или там бы занимались наркоманией. Так? Вот. И это все жвачка для глаз, для нищих. Вот все, что они ненавидят, так, это им дано Богом, который богатый, чтобы они могли выразить свою ненависть, потому что ненависть — это часть их сущности нищенской, так? Вот, а пока они постепенно так, ну, уже все быстрее и быстрее вымирают, так? Вот. Поэтому я думаю, что со временем будут еще появляться кое-какие такие возбудители для нищих, когда они попривыкнут к Линкольнам Кортье с темными окнами, так? Вот. Там еще что-то появится, потом еще. Ну, это все будет меньше и меньше, потому что нищих будет все меньше и меньше, так? Это будет пропорционально. Вот. И в недалеком будущем, когда будут разбиты на месте всех этих спальных районов роскошные лесопарки с оркестрами, с шампанским,
0: лебедями,
8: с икрой, понимаешь, вот. Все это встанет на свои места, понимаешь, вот.
0: Но
8: и не будет
0: самое...
8: этих совершенно нищенских позывов.
0: Все-таки самое главное, вот ты считаешь и ты уверен, что такие явления, как половое извращение в Линкольнах, это все-таки порождение сознания нищих, а ни в коем случае не байка, пущенная богатыми для каких-либо сглаживания тяжелой
8: жизни. Это больное шизофреническое восприятие нищими вот этих жвачек для глаз в форме Линкольна. Там внутри же ничего нет. Там и никого нет. Там даже нет шофера.
0: Никого нет. Это и не секрет.
8: Он двигается просто вместо бензина. Он использует эту вот ненависть нищих. Чем больше они его ненавидят, тем ближе мимо них он проезжает.
0: И,
8: тем больше так он представляется в разных цветах,
0: причем,
8: в разных отделках.
0: Чем они пристально вглядываются в эти стекла, чтобы понять, что же за сволочь там сидит, тем эти стекла им кажутся темнее. Вот.
8: Естественно. И более пуленепробиваемые.
0: Более пуленепробиваемые.
8: Конечно, конечно.
0: Что, послушаем пьесу?

0: И мы продолжаем беседу с Василием Шумовым. Только что мы прослушали композицию с альбома, который называется «Крапивное пламя».
1: «Крапивное пламя» — это имеется в виду пламя для богатых?
0: Безусловно, поскольку здесь еще, я так думаю, есть какие-то и этнические корни, потому что секли ведь крапивой, скажем так, на козлах-то людей.
1: Да, дело в том, что нищета воспринимает крапиву как какое-то совершенно орудие принуждения и насилия. Богатые люди крапиву воспринимают как духовное пламя.
0: Безусловно.
1: Вот, и поэтому не обязательно прикасаться к крапиве. Вот. Самое главное об этом знать, что есть такое крапивное пламя для богатых.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Александр, вы знаете, есть такая теория, что вот люди бедные, они ассоциируют длинный автомобиль, скажем, с продолжением своего полового члена, ведь недаром же есть такое распространенное название членовоз. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, насколько я знаю, членовоз — это совершенно другое. Это такой типа жучка Volkswagen надутого до неимоверных размеров. То есть длинный он был не особый. А что касается длинных автомобилей, то это, наверное, к тебе больше вопрос. Потому что я помню, была у них там одно время мода именно на длинное и широкое.
1: Нет, но в силу того, что мы уже как-то установили наши ориентиры, так и приоткрыли слегка завесу. Дело в общем, что опять вот этот длинный автомобиль, которого у нищего человека вызывает естественную реакцию ненависти, потому что больше в эмоциональный мир нищего он состоит из ненависти, один из таких его главных движущих сил к смерти. Ну, скоро, понимаешь. Но вот у него есть ненависть, у него есть злоба, у него есть насилие у нищего, так? Вот. И
0: зависть.
1: Ну, мы все знаем вот эти все, так, потому что тут этого никто не скрывает, понимаешь, тут даже не надо приоткрывать слегка завесу, потому что это очевидно. Вот, и, естественно, у нищих, у них, естественно, комплекс неполноценности по поводу своих гениталий, как каждый нищий, когда смотрит на себя в зеркало или на определенные части своего тела, не только на гениталии, а там на ухо, скажем, на мизинец, на свой. Нищий натурально испытывает чувство ненависти, так как он испытывает чувство ненависти ко всему. Так?
0: Соматическое чувство стыда даже, я бы сказал.
1: И вот, исходя из этого как бы нормальности ненависти к своим гениталиям, так, вот, а это жвачка для глаз, вот эти длинные машины, так, просто им дана, чтобы они могли выразить свою ненависть в чем-то, так, потому что если у нищих не будет ненависти, выхода для ненависти, они просто сойдут с ума и умрут смертью не такой более-менее спокойной, а довольно-таки такой буйной, бурной, так, вот, что это будет негуманно.
0: Например, в какой-то там демонстрации будут придавлены к решетке и так далее и тому подобное.
1: Нет, будут давить себя очень сильно и бить себя палками в своей же демонстрации, будут лупить друг друга, так,
0: да, да.
1: Вот, долго и упорно, так, не сразу умрут, да, вот. А так, это мы все знаем. Понимаешь, ну, мы приоткрываем слегка-слегка завесу вот уже сейчас.
0: А вот ты сейчас затронул очень серьезную и страшную тему. Это тема нарциссизма среди нищих. Известно, что нарциссизм — это вроде такое свойство все-таки богатых более-менее людей. Вот так же, как, например, партийные трусы, скажем, со свастикой и так далее. Вот здесь, если он смотрит на себя в зеркало и ненавидит себя за что-то, идет, покупает автомобиль, значит, с длинным носом, затем все равно это его не спасает, в толпе он себя там губит и рубает. Вот хотелось бы узнать, что же получается, что нарциссизм делится на две части. То есть в этом смысле получается какое-то слияние. у тех и у тех, у богатых и у нищих.
1: Нет, это невозможно. Это невозможно, никакого слияния богатого и нищего, это невозможно. Это будет как-то более широко представлено в недалеком будущем, когда завеса чуть-чуть еще шире будет открыта. Вот я сейчас начинаю это двигать, так? Вот. Но еще не пришло время для так еще ее приоткрыть более. Если ты затронул такое великолепное понятие нарциссизма, что свойственно, в принципе, для богатых, то если ты помнишь, нарцисс, он смотрел куда? Он смотрел в озеро. А вот это озеро, кстати говоря, оно уже было предусмотрено вот этом в новом парке в шикарном, который будет на месте улицы Подбельского. Так? Вот. И когда ты смотришь, ты настолько восхищен сам собой, что ты превращаешься, как тебе сказать, спиритуально в этот цветок. Потому что нищие думают, что нарцисс превратился в какой-то там папоротник. Какое-то это болотное растенице, так? Ну, это оставим это понятие мифа о нарциссе для нищих. Как и оставим их личные ненавистные им гениталии для них самих.
0: Ну, и с другой стороны, следуя тоже какой-то легенде, некто Фафан там с какой-то бабой со своей что-то не поделил. В общем, кто-то из них там превратился в тростник, из которого затем этот Фафан сделал флейту божественную.
1: Но опять-таки дело в том, что музыка, мы уже упоминали, что создана для нищих, в принципе, любое такое времяпровождение, где нищие могут выразить свои основные качества, как ненависть, злоба.
0: Энергию какую-то, да, двигательную.
1: Да, да, да, чтобы они там было была чья-то другая нищенская голова, по которой можно звездануть монтировкой, так? Чтобы была какая-то нищенская дверь, которую можно выломать и украсть там какие-то, знаешь, эти там чьи-то нищенские вещички, так?
0: Или чтобы был откидывающийся вот этот совочек мусоропроводу, куда можно написать.
1: Да, или куда можно там прыгнуть, понимаешь? Да. И пожить там немножко.
0: И пожить,
1: да, потому что, кстати говоря, нищие намного больше предпочитают жить вот там внизу мусоропровода, чем даже в этих спальных районах, понимаешь? Ну же будем до конца откровенными, да? Их дико тянет вот туда, в этот выгребной, вот туда, в основании мусоропровода, так, который дали им богатые, естественно, для того, чтобы они хоть как-то понимали, что иерархия в мире идет сверху вниз, так, и нищие натурально тянутся туда вот вниз, потому что они внизу в иерархической системе мира. Так, вот. И но вот они
0: не,
1: почему вот любой нищий тебе скажет, вот когда они так в минус откровения, что мне время от времени хочется влезть туда вот в мусоропровод и спуститься вниз. Это вот говорит о том, что они ближе становятся к Богу и идут на свое реальное место, а не в этой какой-то однокомнатной квартире, где в спальном районе. Туда, вниз, в основании мусоропровода. Вот там суть нищего может раскрыться, и уже в новой реинкарнации он будет счастлив.
0: Кстати, вот правоту наших слов может подтвердить недавний сюжет в телесериале «Дорожный патруль», который показывали около месяца, может быть, назад, где вот достали человека из мусоропровода. Вы можете поднять документы, если не верите, фотоматериалы, попросить повторить, это реально было. Слушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня вот возник такой вопрос. А почему-то совершенно не затронута тема климата. Ведь для бедных создан климат, создана природа. И они существуют в ней. Ведь сейчас уже научились как-то природу управлять ее. Создаются сезоны всевозможные, допустим, сезон роста мозговолоса.
0: Понятно.
3: Ну, конечно, бывают сбои, там, сезон отстрела богатых, но... бывает, все бывает.
0: Понятен, вопрос понятен. Спасибо. Действительно, насчет климата, вот немножко как-то мы пытались переоборудовать памятник господину Долгорукому в силу неудачно выбранного им места для градостроительства, поскольку ты сейчас видишь, что здесь за окном. Клювы, они все сваливаются, а люди остаются. Это несколько несправедливо, согласись, с одной стороны. С другой стороны, опять же, если человек богат, то для него не существует, в общем-то, климата как такового попросту.
1: Для нищих, естественно, создан климат. И я скажу, наиболее такие вот ветер для нищих, это знаешь какой? И они его прекрасно знают, и они всячески стараются его уловить, дыхание этого ветра. Понимаешь, вот в метро там всегда дует вот один и тот же ветер, понимаешь, который нищие просто обожают. Вот этот ветер из этого черного тоннеля.
0: Ты знаешь, даже так? Не ветер, а запах. Я, извини, что перебил тебя. У нас одна, значит, ей 40 лет, исследуемая. Вот я тебе потом проведу в комнату, покажу, под часами лежит. Случай практически безнадежный. То есть пухнет и волосеет. И что-то бредит. Потом пришел молодой парнишка, ассистент, говорит, а нужно, говорит, просто ее в метро, чтобы она вздохнула запах метро. Вот этот вот, то есть смесь резины и бетона. Мы отнесли ее сюда, вот. Ты знаешь, человек сразу похудел, волосяной покров отпал. Сейчас мы ее только уже держим на легких антибиотиках, чтобы как-то подкрепить. Да. То есть практически это даже не ветер, а именно запах. Это запах от терапии.
1: Да,
0: уже.
1: Ну, да, вот наш звонящий, он справедливо отметил, что да, в нашей беседе мы пока еще не коснулись вопросов климата, но вот если посмотреть вот сейчас, выйти вот на улицу в это время, будет масса нищих, они будут тянуться вот к этим нашим водостокам, так вот, канализационным стоком, они будут стараться упасть на него и вот уловить своим обонянием вот этот весь, знаешь, супер вот этот парфюм, который исходит оттуда. Потому что для нищего это, вот знаешь, это вот его притяжение вот туда, в эти, в стоки, вот в эту, в канализацию, которая там бурлит и прекрасно для нищего, так притягательно, понимаешь, он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой сетке, так, вот, и вдыхает вот весь этот прекрасный для нищего, понимаешь, обоняние, вот этот запах, понимаешь, богатые люди, зная это, добавляют туда больше слегка пахучих кое-каких ингредиентов, поддерживают вот этот движение воздуха, который нищие обожают из черной трубы метро. Так что климат для нищих, он существует, они в нем живут, так они в нем и вымрут.
0: Ты знаешь, такой известный, богатый ученый Герман Сергеевич Клигель-Каландадзе, он придумал одно время, скажем так, для бедных панацею, как вздохнуть город. Ведь все бедные, нищие, они хотят вздохнуть город, вобрать его в себя, сразу целиком почувствовать весь букет запахов с примесью, кстати, и каких-то букетов свойств их только богатым. Для этого Клигель-Каландадзе поднимался на огромном дирижабле в небо, делал специальную воронку, которая накрывала практически две трети центра города. Работали два мотора, которые втягивали запахи города вот в специальную камеру, в которую, в общем-то, за определенную плату сажались несколько нищих, которые дышали запахом города. А запах города — это все, это и те же трубы, и запахи постелей потных, там, нестиранных и грязного белья.
1: Основание мусоропровода.
0: Тоже. И, конечно же, птичьих фекалий, что немаловажно.
1: Абсолютно, да, это абсолютно необходимый ингредиент, так. И вот еще рвоты, кстати говоря. Нищие обожают использовать как вечерние духи вот рвоту свою личную. Они ее коллекционируют, так. Вот, сами даже это бессознательно происходит. Они коллекционируют свою рвоту, так. И когда они вот идут, чтобы упасть вот на эти, значит, канализационные сетки, так они на себя наносят на стратегические точки вот своего нищенского тела вот этот сент этой своей рвоты, так, и совместно вот с этим прекрасным для нищего климатом он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой канализационном стоки, вот на этой решетке, так, и когда смешивается вот эта канализационная климатическая, понимаешь, фактура с его собственной рвотой, которая нанесена на стратегические точки его нищенского тела, он впадает в такой нищенский экстаз. То есть он готов к настоящей смерти, чтобы реинкарнироваться в другой звездной системе еще более нищим.

потом он свет выключает и хрюкает, словно карась, и в темноте сверкает.

И я скрывать не стану до самого конца. Ненавижу я эту гадину моего рода.

0: по телефону 203-19-22 вы все еще можете пообщаться в прямом эфире программы «Монморанси» с Василием Шумовым. Я поднимаю дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Да? Что-то у вас как-то очень трещит слабый шнурок.
1: Сейчас не трещит.
0: Сейчас вот полегче.
1: Да. Меня интересует вопрос. Хватит ли квалифицированных хирургов для того, чтобы помогать богатым прорезывать крылья? Спасибо.
0: В общем, что-то про крылья. Хватит ли квалифицированных хирургов, чтобы что-то про крылья? Я смутно понял, честно говоря.
2: Да, дело в чем, что опять-таки, вот сама концепция хирургии, так, она тоже как бы уже отходит.
0: Да, запомнил.
2: Потому что резать будет некого, потому что пока режут нищих, так, чтобы им опять дать возможность прочувствовать эту боль, вот, в которой они живут, чтобы немножко дать им чувство того, что они еще живы, так?
0: Страдания,
2: да.
0: Опять же.
2: Потом же, знаешь, это же когда вот сейчас со временем все больше и больше нищих будет, значит, умирать естественной смертью, то и хирурги понадобятся, чтобы их расчленять, как-то упаковывать.
0: Утилизировать.
2: Да, да, чтобы когда они будут удобряться вот эти вновь нарождающиеся прекрасные лесопарки, так? Вот, там это будет использоваться плоть вот этих нищих, так, хирурги будут очень нужны, чтобы их правильно, понимаешь, переработать, потому что там определенные части тела хороши в определенных грунтах, там,
0: для
2: где,
0: определенных,
2: да,
0: растений.
2: В определенных, знаешь, там.
0: Ну а что касается
2: климатических зон.
0: Крыльев, то я думаю, просто оперение будет сжигаться, а сами вот эти оперки, они, видимо, будут идти тоже как-то в определенные почвы.
2: Нет, дело в том, что мы опять вот затронули этот вопрос. Вот мы говорили о зоофилии, вот эти понятия крыльев, так? Угу. Это все, опять-таки, мы вернемся, может быть, наша радиослушательница как-то подключилась не к самому началу нашей беседы. То я напомню, что мы говорили, что все, что было с приставкой зоо, и вот такие понятия, как крылья, как клюв, как хвост, как клыки, как когти. Это вот все есть понятие зоо. А все это будет выполнять женщина, как настоящее животное, так? Вот. И поэтому крылья там, они будут такими, ну, появляющимися и исчезающими по мере надобности, потому что женщина будет способна продюсировать крылья, клюв, когти, клыки для развлечения настоящим богатого человека в этих новых лесопарках.
0: Даже не для, может быть, развлечения, а для создания ему какого-то определенного комфорта, уюта.
2: Да, какого-то семиминутного легкого такого моветона.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорить можно.
3: Здравствуйте. Вот вам в прошлом часу звонила девушка, ее зовут Анастасия, и Василий ей сказал, что всех бедных зовут исключительно на букву А. Было такое?
2: Это не то, что было, это даже есть.
3: Вот, Александр, вы бедны, тем более, что вы используете в своем песенном творчестве

0: ненормативную лексику низших.
1: Я вынужден, видимо, с вами согласиться, хотя полное мое имя, ну, в принципе, Саша, понимаете.
2: Дело в том, что Александр – это своего рода жвачка для ушей для нищих. Вот они себя чувствуют более ненавистно и более комфортно, что вот еще кто-то есть на «А». Ну и ради бога, это же вот то же самое, как и Макдональдс. Понимаешь, это все, вот, все, что на «А», понимаешь, это для нищих.
1: А что касается…
0: А меня зовут Василиса.
2: Ну, дело в том, что у вас в имени вторая буква А. Понимаете, я чуть-чуть приоткрою завесу дальше. Если вторая буква А, это то же самое, что и первая буква А. Это то же самое нищенское имя.
0: А у Василия тоже вторая буква А.
2: Ну, это мой, как бы, такой нищенский псевдоним, чтобы всем нищим можно было меня еще больше ненавидеть. Поэтому я...
0: А я вас люблю.
2: Но дело в том, что это полная нищенская шизофрения, состояние любви для нищего. Это такое, ну что ли, настоящее заболевание психическое. Я думаю, что вам нужно вернуться в нормальное состояние ненависти и готовности к убийству в любую секунду, чтобы вы могли спокойно умереть.
0: Я еду к вам.
1: Спасибо.
2: Да, не забудьте захватить лом.
1: Да, или монтировку. Что касается, кстати, матерных каких-то выражений, то они используются с той же целью, с которой вот затонированные стекла в линкольнах, в которых никого нет и так далее. Это же совершенно понятно. Вот. А действительно, Василиса, она немножко мне напомнила сейчас, знаешь, кого? Ну, да не обидится она на меня. Лампочку, у которой соскочила спиралька. И эта лампочка вот по этой трагической случайности стала светить чуть ярче, чем ей положено. Ее нужно взять, так встряхнуть, опять спиралька шлеп на свой вот этот усик, и опять пойдет нормальный 60 ватт.
2: Да нет, я думаю, что 60 ватт это даже слишком. Я думаю, так, ватта 2-3. Для нищих достаточно 2 ватта лампочка, чтобы чувствовать, что они находятся в лучах солнца.
1: А, кстати, действительно в этом что-то есть. Некоторые даже закрашивают, ты знаешь, лампочки какими-то там зеленками, там горчицами обмазывают и так далее.
2: Да, я думаю, что вот уже в стадии такого последнего исторического исчезновения нищих раз и навсегда, то фирмы, которые, значит, богатые люди все-таки что-то еще делают для нищих, чтобы они умерли более-менее спокойно, скоро будут выпускаться лампочки вот мощностью в 1 ватт и в 2 ватта. И для нищих это будет по-настоящему манна небесная, потому что нищие, они любят все, что попрактичнее. Естественно, лампочка в 1 ватт, она будет существовать в 60 раз дольше, чем лампочка в 60 ватт. Нищие это понимают. И поэтому они будут по-настоящему счастливы вот в этой, в таком настоящем солнечном блеске 1 ватта лампочки.
1: Сюда же мы можем отнести и практичность в одежде. Вернее, ты знаешь, даже это нельзя назвать практичность. Вот у нищих нет практичности, у них есть своеобразная смекалка. Скажем, купить носкую вещь. Знакомый ведь такой вот.
2: И еще на вырост.
1: Да, носкую вещь.
2: И на вырост. Потому что нищие, они всегда думают, что они растут.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Вот есть у меня такое мнение, что деньги созданы для нищих. И вот у меня вопрос такой, пропадут ли они вместе с нищими из-за их несовершенства в будущем?
1: Спасибо за...
2: Да, когда пропадет последний нищий в своей счастливой смерти, то... деньги будут положены в музей, и богатые люди время от времени, ну, чтобы иметь же все-таки хоть немножко паноптикума в жизни, знаешь, ну, вот надо бы, чтобы такое было, что-то такое, дьявольщинка какая-то все-таки она нужна в жизни, понимаешь, вот. И эти деньги, все эти деноминированные, номинированные, грины там и всякие тугрики, вот это все вместе, это будет вот как сейчас, вот знаешь, есть музей там, скажем...
1: Ну, как египетский фараон или...
2: Да, нет.
1: Египетские
2: фараоны – это дело особой значимости.
1: Я имею в виду пример, как пример хранения.
2: Нет, я вот думаю, как музей вот, вооруженных сил, вот как там лежат всякие ордена, вот так же будут лежать вот эти все деньги.
1: А это. Ты думаешь, россыпью? Я все-таки думаю, в единственном экземпляре.
2: Я думаю, что потому что они будут таких и россыпью, и в пасечках. Потому что так... нищие бредят вот этими пасечками денег. Они вот так желают их иметь. Так вот, и они всегда вот пачки денег. Вот знаешь, в фильмах, вот, которые делаются для нищих, вот и нищие впадают в экстаз, когда они видят какой-то брифкейс открывается, а там пачечки денег. Пачки, вот да. Пачечка, вот это для нищих, это своего рода такой настоящий героин. Вот увидеть пачечку денег на экране, им становится по-настоящему, они начинают ненавидеть. И вот это все, жизнь приобретает смысл перед смертью.
1: А ведь есть еще и симптоматика этого. То есть, если вот эта ленточка в случае распечатки вот банковской пачечки хранится дольше, нежели пересчитываются эти купюрки, вот, то это уже тревожная симптоматика того, что смерть близка.
2: Нет, дело в том, что нищие ждут не дождутся, когда это вот эта резиночка порвется, и они...
1: Нет, там не резиночка, там вот такая вот бляха такая, она крест-накрест.
2: Ну, знаешь? Неважно, это такая, знаешь, как бы что ли, но небольшая оттяжка вот этого момента нищенского экстаза, когда вот эта пачечка в конце открывается, и там нарезанная бумага вместо денег. Понимаешь, это для нищих это еще больше экстаз, понимаешь? Это сразу же проявляется вот эта их ежедневная ненависть, потому что в основном они получают друг от друга вот эти пачечки, понимаешь, вот с нарезной бумагой, которые, понимаешь, они же, кстати говоря, сами изобрели, чтобы больше еще вот практиковать вот эту свою ненависть друг к другу, давай вот эти пачечки, понимаешь, и потом, значит, хвататься за лом и по-настоящему раскрываться во всей своей, понимаешь, вот в этой ненависти и спокойно и в базе почти умирать для инкарнации в более нищей звездной системе.
1: А вот еще отдельная вещь, отдельная тема — это атрибуты пищи, и в частности выпивки. Вот красивые и затейливые бутылочки, содержание которых, в общем-то, мало интересует. Вот не мог бы ты это прокомментировать? Потому что несут ведь, несут, и в качестве взяток мне несут, и в качестве подарков мне несут, и просто несут, а потом ее от меня несут.
2: Да, дело в том, что нищие наконец-то в своей последней стадии такого исторического конца, они в конце концов, ну, опять чуть-чуть опять двигаю завесу, еще так более становится, кое-что там открывается, они в конце концов получили, чего они так долго хотели, там, столетиями, они получили вот эту выпивку, которая отравлена, так? И по-настоящему вот нищие теперь могут выпить, понимаешь? Вот они когда выпивают, и вот они наконец-то начинают уже умирать, понимаешь? Вот. И вот как бы такая нищенская, такой кайф, понимаешь? Вот ты пьешь, и ты знаешь, что, скорее всего, ты теперь умрешь, понимаешь? А вот чувство смерти для нищих — это, в принципе, их Holy Grail. Это вот квинтэссенция их смысла жизни. Умереть от отравленного напитка — это... настоящая удача, это настоящая карьера для нищего, это смысл жизни, как говорится, достигнут. И они уже реинкарнируются в других звездных системах на еще более нищем уровне и чувствуют себя еще лучше, больше, в большей ненависти и так далее. То есть это...
1: А те, кого они оставили, как правило, говорят, счастливчик.
2: Да, видишь, еще же они же, когда они умирают, они друг друга не оставляют в этой ненависти. Они продолжают и туда уже в новые звездные системы, в своих реинкарнациях и новых проявлениях. Они несут с собой эту святую ненависть прям туда. И коммуникации, вот когда они спят или когда они лежат на этих кондиционных стоках.
1: Вот так распластавшись, да, мы часто видим.
2: Да, вот и значит, вдыхают вот эти великолепные пары собственной блевотины, смешанные вот с этим запахом мертвых крыс. Они, значит, находятся в высшей точке своего нищенского экстаза.
1: Причем это нельзя назвать нирваной в данном случае, а именно какой-то экстаз.
2: Да.
1: Послушаем звонок 203-19. 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот. Я хотел бы затронуть вот какую тему. На данный момент существует огромное количество художественных фильмов, причем все они служат для некого умиления нищих. Она там в бигудях смотрит эту «Пойду» про богатую жизнь, и вот у нее мысли такие, типа, вот бы мне так. Вот. И вот мой вопрос по этой теме, как бы, как будут выглядеть художественные фильмы для богатых, как развлекаловка, если, конечно же, они будут.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Ну, я думаю, что звонящий сам ответил на свой вопрос. Да, да, потому что, да, когда он спросил, а будут ли они, естественно, нет.
1: Естественно, нет.
2: Потому что кинематограф вообще как жанр, он был создан богатыми людьми для того, чтобы опять сгладить вот эту историческую смерть нищих, так?
1: Или сгладить, или каким-то образом в какие-то определенные моменты ее ускорять, чтобы просто регулировать вот эти потоки, массы их.
2: Да, да, чтобы как-то вот эту трупную массу как-то можно было быстрее обработать, так, и как-то ее направить в правильные районы для удобрения вот этих новых шикарных парков.
1: Послушай, а может ли случиться такое, вдруг неожиданно, ну, сам знаешь, там планета как-то не так повернется, или там что-то где-то перемкнет, начнется, например, прилив у всех мозамбийских женщин. Вот. И вдруг опять захочется вот нищих, но, ну, просто станет скучно без них, как, например, иногда бывает скучно без... Вот ты всю жизнь, например, с соседкой враждовала, ее баллонку пинала, и однажды и соседку, и баллонку переехал каток. Первые 2 недели у тебя восторг и пьянка, на третью пустота, а через месяц она уже волком воет, кричит, где моя соседка, ее баллонка. Вот защищены ли по-настоящему богатые люди от все-таки какой-то ностальгии?
2: Да, это предусмотрено. Опять мы возвращаемся к универсальности животного в виде женщины. То есть женская скотинка, вот она будет восполнять, если у кого-то вот это все-таки какая-то ностальгийка будет по дьявольщине, вот по этой, женщина вполне как стопроцентная животная скотинка будет восполнять вот эти небольшие дозы вот этой ненависти и какого-то такого, ну что ли, нищенского ретро.
1: Это такой стабилизатор вот этого чувства.
2: Ну, такой,
1: димедрол,
2: да.
1: Назовем это,
2: ну,
1: так,
2: своего
1: димедрол.
2: Рода такой легкий такой кайф, кайфец на короткое время.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброе утро уже, наверное.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, погромче.
5: Меня зовут Иван.
1: Здравствуйте.
5: Вот, мне хотелось бы задать несколько более земной вопрос. Вот сегодня вечером я наблюдал концерт уважаемого Василия в, ну, не побоюсь этого слова, в фешенебельном клубе «Не бей копытом». Вот. И хотелось бы задать такой вопрос, будут ли еще концерты и где их можно послушать, посмотреть?
2: Дело вот в чем, что когда я выступаю на... Я опять чуть-чуть более еще приоткрою завесу, да?
1: Ну, так немножко.
2: Да. Дело в общем, что эти концерты, они созданы для той же функции, что и вот этот климат в метро, вот этот ветер для нищих, так?
1: Клуб, вот, кстати, тоже создан, тоже с определенной целью, как и
2: Иван Кораш.
1: Как
2: кинематограф, как вот этот весь интертеймент, так называемый, так? То есть я немножко, ну что ли, участвую все-таки, так, вот в финальной фазе полного вымирания нищих, так, давая им надежду на будущий концерт. До тех пор, пока будут нищие, концерты будут, можете не сомневаться. Вот, ищите Центроманию. Если вы увидите Центроманию, там все сказано. Так что вот вперед на Центроманию. Но, к сожалению, нищие не способны ее увидеть. Вот еще какая, понимаешь, тут штука-то. Хотя даже я даю вот эти концерты, так, вот, и говорю о Центромании везде. Иногда я просто забываю, понимаю, что я имею дело с нищими, которые, когда приходят в магазин музыкальный, так, они хватают то, что нищие глаза могут увидеть, вот эти обложки, так, а Центромания обычно, она прям там же стоит, но они ее не видят, так, потому что они своего нищенского измерения, они вот это хватают то, что для них специально и создано. Так?
1: То есть не воспринимают визуально вот это как объект.
2: А, даже аудио. Я вот, кстати говоря, вот он же сказал, что он побывал на моем концерте, так?
1: Да.
2: Он просто побывал, он же не сказал, что он там что-то слышал.
1: Слышал, или так, да. Он... Ты знаешь, кстати, ведь мы делали некоторые зарисовки, например, в Папуа-Новой Гвинеи, мы показывали папуасам обычные кинофильмы и поняли, что их мозг не воспринимает те образы, которые идут там, то есть не воспринимает их как действия. То есть они попросту не видят ничего. То есть мозг их не настроен на переработку информации такого рода. Когда мы ускорили это где-то раз в 20, вот эту пленку, тогда у них появились какие-то рефлексы на зрачках, и мозг как-то стал реагировать. Вот, может быть, вот такое невосприятие центромании связано все-таки с какой-то расовой принадлежностью, тем не менее.
2: Нет, как ни крути, все в конце концов вот сводится вот к этому, к единому изначальному состоянию, состоянию нищеты, так, ненависти, вот этой вони, так, вот, грязи, и поэтому вот эта точка абсолюта вот этого низа, вот что там еще ниже вот этой основания мусоропровода, это же еще не конец.
1: Так? Ну, кстати, интересно.
2: Там еще
1: интересно
2: и дальше узнать,
1: что там дальше.
2: Там еще дальше. А они все знают. Нам даже об этом сейчас не надо говорить, потому что они все туда стремятся. Когда они вот бьются о дно вот этого выгребного места в мусоропроводе. Там еще вот есть какая-то такая, понимаешь, смягчающая, там из банок, понимаешь, крыс. Все-таки еще как-то смягчает, так? А они пытаются еще пойти дальше туда, так?
1: Прорыться, то есть у них уже есть вот ротьевые рефлексы,
2: так называемые. Да, чтобы вот все-таки достигнуть этого абсолюта низа, туда внизу.
1: Так послушай, получается, что, скажем, есть грамотные нищие, которые умеют рекламировать свой товар, попросту говоря, оформляя его элементами какими-то, взятыми из этого самого низа.
2: О, абсолютно. У них есть своя геральдика.
1: И так? Своя художественная, да, если можно так назвать, эстетика.
2: Да-да-да. Вот. А они, находясь, вот представляешь, в силу вот этой своей ненависти, они изобрели свою символику.
1: Да.
2: Так, они изобрели свой язык жестов. Так, они изобрели свою моду. Так, вот это все. И они друг друга очень быстро отличают. Так, и стараются друг друга не оставлять в покое, потому что они в силу своей вот этой нищенской сути, они хотят умереть вместе.
1: Боятся, вернее, боятся умереть по отдельности. Вот в чем
2: боятся,
1: дело.
2: Да, потому что они, когда, кстати говоря, когда они прыгают в это в мусоропровод, так, они ждут, когда они пролетают мимо этажей, они надеются, что там кто-то тоже прыгнет, и они будут так падать вместе. Понимаешь?
1: Или что хотя бы кто-то откроет эту штуку, задержит его и вынет, скажет: подожди меня, я сейчас через пару минут.
2: Да, сейчас я еще своих детей привезу, да, и сейчас мы все вместе туда.
1: Затечь изгоняю.
2: Да, да, да, все вместе.
1: Такая надежда,
2: да,
1: у них, безусловно, есть.
2: Да, да, да, да, да.
1: Мы, кстати, сейчас смазываем постоянно новые указы. С мэра был, это в силу частых таких вот посещений мусоропроводов некоторыми субъектами, смазывать их стены ежедневно специальным...
2: Да, и немножко расширить вот это само, вот это приемники, вот,
1: да,
2: эти,
1: да,
2: открывалку-закрывалку, чтобы они там могли семьями прям залезать,
1: да,
2: и уже двигаться туда, к абсолютному низу, уже прям все вместе, так?
1: И чтобы... с домашней любимой утварью.
2: Да, чтобы в конце концов все это можно было уже сносить, так, все эти, и открывать там места для благодатных парков.
1: Да.
2: Как вот улица Подбельского, допустим. Кстати говоря...
1: Она первая в плане пока.
2: Кстати говоря, он откуда-то это просочилось, представляешь? Ну, он, видишь, как вот нищие, они очень любопытные.
1: А ты знаешь,
2: они пытаются узнать, когда они умрут.
1: Везде есть свои осведомители, я это понял. Везде. В любом месте есть свои осведомители. Причем
2: обязательно,
1: не обязательно платные, а те, которые хотят знать, которые хотят быть при. Вот,
2: да.
1: Я при, но это уже никто не знает. Я должен доказать, что я при. Я возьми, да и скажи.
2: Они хотят узнать все-таки точную дату своей кончины. Им недостаточно, там, скажем, вот, давать там какой-то типа такой, ну, что ли, разброс. Там плюс-минус там 2-3 года ты, понимаешь, подохнешь. Вот. Они хотят точную дату, понимаешь, вот точную дату. Иногда это им дают, потому что это дает им дикий экстаз ненависти и прилив вот этого всего дикого вот этого энергии, вот этого всего, понимаешь, жажды убийства, так еще больше становится вот эта жажда вот этой расовой вот этой всей. Как вот они друг с другом, понимаешь, там внизу. Я их очень плохо вижу.
1: А, ну ведь ты знаешь, существует еще один аспект их скопищ. Дело в том, что когда они вот так вот собираются, чтобы, ну, как говорится, что-то перетереть между собой, там, революцию какую-то, путч или еще что-то, они ведь получают и достаточно мощное сексуальное удовлетворение при трении друг от друга, они, в общем-то, возбуждаются, и, попросту говоря, мы потом находили там огромное количество семени.
2: Да, дело в том, что это совершенно пропорционально их, значит, расположению в трубе мусоропровода. То есть чем ниже они летят, тем у них больше сексуальный экстаз. Понимаешь? Вот. То есть чем ближе туда, вниз, к абсолютному вот началу, низу, туда вот, под вот эту основание мусоропровода еще дальше, да? И там они просто пребывают в постоянном сексуальном оргазме, понимаешь? Поэтому они туда просто рвутся, понимаешь, и семьями, и там целыми расами.
1: Из-за этого у них возникают конфликты. Опять же, богатые вынуждены как-то эти конфликты локализовать воле по неволе, например, теми же мексиканскими сериалами или там какой-то китайской или там...
2: Показывая нищим, что они не одиноки, что там на других материках там есть такие же, как они,
1: проблемы,
2: да, которые движутся туда же, вниз, к мусоропроводу, к его основанию, еще глубже.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Ну, вообще, похоже, что это уже не центромания, а центрофобия. И у меня такое впечатление, что сезон обстрела богатых уже приближается.
2: Ближе к рассвету так начинает проявляться настоящая вот такая ненависть, так? И отлично, все отлично.
1: Нет, да. Ну, посмотри, Дуня уже едет сломом. Здесь явно тут... бывший военный уже целится пушкой. Вот,
2: отлично. Но, кстати говоря, дело в том, что они всегда как-то вот занимаются самообманом. Они могут только целиться в таких же, как они сами.
1: Безусловно. Потому что здесь-то никого нет.
2: Они же сами же вот живут в мире этих своих нищенских пословиц и там каких-то афоризмов. И вы знаешь, у них нищенская любимая вот эта штука — рыбак рыбака.
1: Ага. Или вот это, знаешь, есть такая: чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу.
2: Да, там вот. И, естественно, все эти будут отстрелы, естественно, они будут стрелять друг друга и потом еще ускорить свое полное вымирание.
1: Получится что? Что сейчас Дуня или Василиса, вот это, да, она сейчас придет, значит, с ломом, а этот прикатит с пушкой, и мы увидим сражение их между собой в результате.
2: Не, они будут палить и дубасить все, что будет под руками, так как под руками будут только нищие.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Вот я, в общем-то, сам вот тот агент, который с улицы Подбельского.
1: Да-да-да.
7: Вот я хочу вам просто сообщить, что у нас уже вспышки насилия есть.
2: Так.
7: То есть тут ходит такая женщина, она как бы немного обезумела.
1: Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Опишите ее волосяной покров и ширину. Это очень важно. Потому что вдруг это наш сбежал, и это чисто наш...
7: Волосяной покров, кстати, небольшая усатость есть.
1: Нет, не наш.
7: Ну вот, она пристает к прохожим, начинает кричать таким криком, похожим на обезьяне. В особенности пристает к женщинам с детьми.
2: Нормально. Все идет нормально на улице Подбельского. Это значит с добрым утром.
1: А, по ее по-женски, это значит с добрым утром. Видите?
2: Да.
7: Ну вот, а еще, значит, буквально около моего дома такой был задержан маньяк по фамилии Ершов. Он, значит, у него было 36 эпизодов у него было. Из них он 8, по-моему, убил, и остальных оприходовал, ну, то есть изнасиловал.
2: Угу. Ну что же.
7: Ему было 16 лет всего.
2: Молодец.
7: То есть...
1: Мужчина уже.
2: Молодец.
7: Да.
1: Хороший мальчик.
2: Я думаю, что он сейчас находится где-то уже близко к основанию мусоропровода. Он туда пробивается.
1: Может быть, на решетке лежит.
7: В следственном изоляторе, наверное, где-то.
2: Ну, это просто такой временный зал ожидания перед направлением к основанию мусоропровода.
1: То бишь в рай.
7: А еще из последних новостей, значит, у нас есть дворник, который практически сам не убирается, он нанимает бомжей для уборки, отдает там части из мусоропровода. Там кому-то бутылки, кому-то там пакеты полиэтиленовые. Они их моют и используют, дальше у метро продают.
1: Молодец.
2: хорошие. Ну, все нормально, они, видишь, они друг другу помогают. Да, умирать, да. Умирать так веселее.
1: Ну, знаете, спасибо вам.
7: То есть дворник уже сейчас даже убирается, ты смотри, уже вышел, там сортирует.
1: Спасибо вам большое. Вы в дальнейшем.
2: Вы его поздравьте, что он на верном пути.
1: На верном.
7: Алло.
1: Да, дворник.
7: У меня даже было такое хобби, тут фотографировать бомжей, которые что-то приходят из леса. Главное, что вот именно, ну, где-то с 3 часов они...
2: Извините, лес еще не посажен на улице Подбирского.
1: Да, вы знаете, да. Вы простите, вы не фантазируете.
2: Ну, лес будет после того, когда там все будет снесено.
1: У нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок и ваш вопрос Василию Шумову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Вот вы тут говорите, что нищие там вниз по мусоропроводу, там, на эту решетку. На самом деле это происходит по другой причине. Ведь смотрите, никогда вы не видели, и никто не видел, поскольку этого просто не бывает, что богатые ходили, допустим, в общественные туалеты. Точно так же они не носят анализы своих канатов в обычные поликлиники. То есть тех канатов никто не видел. Поэтому среди нищих ходит много легенд о канатах богатых. То есть вот, знаете, там заяц, а в нем там курица, а в ней там... Ну, это все оттуда. Вот. И среди этих легенд есть такая легенда, что, значит, если найти канат богатого и его съесть, то, значит, вот богатство тоже по судьбе передастся. Вот. Ведь эти все вот... приметы австралийских аборигенов, что якобы если, значит, там съесть глаз врага, который был очень метким, вот как вот в вашей песне там было, вот ножиком его вырезать, значит, там на руку положить и потом или заглотить, вот, то, значит, тоже метким человек станет, ну и так далее. Это, значит, все оттуда идет. И вот, значит, на самом деле нищие, когда они лежат на этих решетках, они надеются уловить запах или просто отловить канат богатого, чтобы, значит, тоже вот в ту категорию перебраться. Они же не знают, что на самом деле для богатых построена совершенно отдельная, секретная канализация. Но они не знают даже и того, что по той канализации на самом деле ничего не ходит. Она как ее построили, так и стоит, совершенно стерильная. Потому что секрет-то в том, что богатые вообще не выделяют канатов. Вот. То есть, в принципе, вот генетическое как раз вот такое вот отличие по карме, по которому точно можно сказать, вот будет человек нищим или богатым, это вот как раз вот в том, может ли он полностью без остатка переваривать все продукты.
1: Вы знаете, спасибо вам большое. Вы, я так думаю, целиком и полностью в данном случае правы. Мало
2: да,
1: того...
2: Да, да, я уже, кстати говоря, абсолютно...
1: Это богатый человек.
2: Абсолютно был. Считаю, что этот наш... друг совершенно спокойно может быть назначен министром здравоохранения уже сегодня.
1: Совершенно спокойно.
2: Уже сегодня, да. Потому что он совершенно правильно оценивает ситуацию между богатыми и нищими и может принести массу-массу пользы для полнейшего и конечного исчезновения нищих с лица земли.
1: Ну, и я думаю, что с замечательным выступлением вот данного нашего уважаемого мы подведем наш сегодняшний разговор с Василием Шумовым к логическому концу. Я надеюсь, что за нашу встречу не последняя, она вторая. Думаю, что ты еще приедешь, и мы встретимся, и поговорим снова. И еще неоднократно. Удачи тебе, успехов в музыке, в центромании особо.
2: Центромания — это только для богатых людей.

становились яснее и яснее. Их тамбурины били тревогу из-за глухого тупика, который только похож на дорогу.

когда в океанах любви появились акулы секса, русалок нежные плавники стали похожи на пистолеты.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему все равно там пусто.
2: И у нас в студии Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт Компот», и второй наш замечательный гость, кстати, которым мы обязаны Вадиму Степанцову, это директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл, Республики Тува, а также он является членом-корреспондентом Академии наук Республики Тува. Зовут его Эрбан Ибишевич Гнездо. И первый, наверное, мой вопрос... во-первых, здравствуйте, безусловно. Условно, здравствуйте.
3: Добрый вечер, доброй ночи.
2: И первый вопрос к Вадиму Степанцову. Чем вызван твой вот такой новый интерес к системе образования? Я сразу скажу, что господина Гнездо нам привел именно Вадим Степанцов. Как вы познакомились? Вроде и края совершенно разные. Тут Москва, там почти рядом с Алтаем. И я вижу перед тобой огромная папка, просто набитая всякими чертежами и прочим. Откуда такая новая забота о детях, о подрастающем поколении?
3: Произошло наше знакомство с Эрбаном совершенно случайно. Было это в Париже, возле собора Нотр-Дам, где я прогуливался, значит, вот буквально этим июлем, накануне праздника взятия Бастилии. Вот так получилось, что мы с приятелем, который, собственно, меня туда и взял, мы там прогуливались и стали прицениваться к картинкам, которые продают местные художники с изображением Нотр-Дам, прочих видов Парижа. Ну, как у нас на Арбате, то есть, ну, все то же. Вот. И стали торговаться по поводу картинки. И, значит, торг происходил на английском, потому что французского мы не знаем. Вот, и заматерились что-то, мол, дорого, значит, товарищ. Вот, а он нам по-русски тоже отвечает, ну, как дорого, вот, все так торгуют на чистом русском языке. Вот, ну, мы растерялись, уже было, полезли деньги отдавать, и тут Эрбан подходит, говорит, вы, ребята, вы что, это же жулье, слушаете, я тут уже месяц на симпозиуме, я знаю же, вот, где это все штампуют, давайте, вот, там за углом, там, нормальные стоят. Парень, хоть он по-русски не говорит, но вам продаст уже картинку в полцены. И мы, значит, вот так вот с Эрбаном потом поездили вечером на речном трамвайчике по Сене, там, вокруг Сите, там, вот. Потом волшебные совершенно совершали прогулки в Море, такой еврейский квартал в Париже. Поднимались на Монмартр, вот, даже там какая-то стычка у нас с местными клошарами произошла, и где Эрбан себя провел, ну, как настоящий тувинский батыр, он просто всю эту алкашню парижскую, неимоверную, которая хотела вытащить наши кошельки, он раскидал. Вот, ну и, конечно, слово за слово, так сказать, мы были восхищены им, его, так сказать, видением мира, его интеллектом, а тут еще вот такие какие-то необычайные физические достоинства, и стали интересоваться, а что, так сказать, откуда вот этот вот букет такой человеческий, откуда в этом теле, так сказать, такой гладиаторский дух. Вот, и Эрбан нам стал рассказывать просто про свою систему, про свою экспериментальную школу. И настолько это заинтересовало меня лично, что вот... Уже в августе с группой «Бахыт Компот» мы слетали в Кызыл и очень неплохие дали благотворительные концерты для тувинских школьников. Ну, об остальном я не знаю, пусть Эрбан рассказывает, потому что мне про свои какие-то там подвиги по поводу благотворительности рассказывать неинтересно, потому что то, что я увидел там, так сказать, те люди, те дети, с которыми я общался, ну, какое-то волшебное и благостное впечатление на меня произвели.
2: Ну, я думаю, что Эрбан Ибишевич, в принципе, наверное, начнет с рассказа о цели вот той конференции замечательной, которая и познакомила вас случайно. Вот. И еще сразу хотел задать несколько такой вопрос. Вы в Париже также были вот в этом замечательном халатике, в такой же вот странной шапочке?
4: Безусловно.
2: То есть в Москве это воспринимается, может быть, быть, как-то еще более-менее нормально?
4: Ну, Париж вообще город многонациональный, и всегда приятно и простому человеку, а уж тем более члену-корреспонденту, посетить его, дабы... приобрести какие-то новые впечатления. А что касается цели моей поездки, то действительно не далее, как в прошедшем июле, была конференция, посвященная подрастающему поколению. И все страны, члены Европейской ассоциации школ, они проводили эту конференцию, дабы не дать значит, следующему поколению дойти до того, до чего оно может дойти, то есть не дать ему опуститься. И действительно, блуждая по Парижу, так сказать, поскольку те аспекты, которые там затрагивались, во многом были для меня новые, поскольку Европа, как известно, от Тувы находится в 5000 километрах, и наш горный климат, он радикально отличается от вершин Эйфелевой башни.
2: Ну, я вот сейчас листаю у вас паспорт и вижу, что тут написано, вот вы извините, просто я теперь у всех паспорта спрашиваю, чтобы каким-то образом, ну, понимаете, знаете, столько людей разных бывает.
4: Дело в том, что просто сейчас в Туве выдаются новые паспорта, поскольку Тува приобрела статус республики, имеет своего президента.
2: А зачем отпечатки пальцев на тут на странице? Практически как на автомобильных правах в Непале. Вот на автомобильных правах в Непале.
4: Да. И помимо того, вот обратите внимание на мою фотографию, она на фоне гор. То есть...
2: Вот, кстати, я вижу, то есть это такой объем приданный, вижу даже орла.
4: Дело в том,
2: это не орел, а точечка какая-то, сейчас я соскребу.
4: В Академии наук...
2: Нет, видимо, все-таки, да, извините.
4: В Академии наук мы, значит, проработали этот вот... вот эти вот фотографии, то есть предложили на такой вариант. Почему? Потому что когда человек, который проверяет вас либо на таможне, в частности, вот французские таможенники были крайне удивлены, конечно, видом меня на природе в полной, собственно, своей форме.
2: Извините, я вот хотел еще узнать, тут написано «родился». Самогалтайский район города Ирбана. Каким образом вот вы из города Ирбана попали в Кызыл? И еще такой сразу вопрос. Вот на всех тувинских паспортах нынешних, а пейзаж позади персонажа...
4: Одинаковый.
2: Одинаковый. То есть это какая-то все-таки...
4: Да, поскольку вот, значит, тут может... Ну, просто если бы пейзаж был разный, то... Тут усмотрели бы элемент сегрегации какой-то.
2: Вот, кстати, ведь это тоже великий момент. Это, я знаю, что именно вы, вот, Ирбан и Бишвич Гнездо, в момент решения вот этих вот всех бумажных вопросов, связанных с перерегистрацией граждан, с выдачей новых паспортов Республики Тува, были идеологом и инициатором создания вот такой фотографии. Я знаю, что вот ваша система учебная, она в себе несет некоторые такие эстетические моменты. Вот ведь, вот заметьте, все американцы и прочие, ну, хотя американцы гормональные, и у них расплывается и так все. Вот. Но, с другой стороны, очень вольно себя ведут на фотографиях, паспортах. У них улыбчивые лица. Вот. А стоит посмотреть на наших граждан.
4: Бдительный взгляд.
2: Бдительный. У кого?
4: У тувинцев. Это вызвано тем, что человек в момент нахмуренности лица, он отражает все свое внутреннее состояние. То есть опытный взгляд, поскольку все, так сказать, постовые и таможенные службы Тувы проходят психологическую подготовку в одном из институтов нашей академии, вот они способны на взгляд по фотографии определить, в общем-то, внутренний мир носителя этого паспорта и выявить, так сказать, заранее, благонадежен он или нет.
2: Угу. Понятно. Вот Вадим мне рассказывал практически перед вот выходом в эфир с удивлением, что дети в Туве теперь ходят именно вот в вашу экспериментальную гимназию, начиная с 3 лет.
4: Да.
2: Вот. С какой целью это делается? Потому что вот здесь, Вадим, ты говорил, что совершенно не понимаешь, зачем это нужно, потому что они там же все в сугробах постоянно. Вот.
3: Нет, я не говорил, что я не понимаю, зачем это нужно. Я привык воспринимать мир и его явление социума как данность. И я думаю, что если ребенка с трех лет вовлекать в образовательные аспекты, так сказать, в воспитательные, то все равно три года уже упущено, да, как говорили древние. Не помню, это, кто автор этой притчи, когда какая-то мамаша, ну, древняя еще с греков притча, приводит своего ребенка к философу, к Платону или к Сократу, неважно, вот, и говорит там: «Отче, товарищ дорогой, а вот дитё подрастает, когда начать воспитывать?» Он говорит: «Сколько лет вашему ребенку?» «Два года». «Вы упустили два года, мадам». Так и сказал. Вот, поэтому с трех лет это, в общем, даже поздновато, наверное. Но, с другой стороны, конечно, невозможно вот просто так вот ребенка отлучить от груди и кинуть его вот в общий котел, в общий кагал. Должно же пройти какое-то время для там, кормления, для того, чтобы ребенок научился ходить, прорезались зубки у него хотя бы. Вот, и тогда уже обучать его всему. Так что три года – это оптимальный срок для начала образовательных программ.
2: Ну, а как ты считаешь, правильный ли подход вот в тематике Эрбана и Бишевича «Гнездо», касающийся возвращения вот старой преподавательской системы, это когда отдельно были классы для мальчиков и для девочек. То есть, может быть, в дальнейшем, я уже слышал от вас уже это, Эрбан и Бишевич, что вы собираетесь в дальнейшем разделить вот свою эту гимназию, эти классы на две гимназии. Да. Одна для девочек, другая для мальчиков. Вот, а насколько с точки зрения вот и Вадима Степанцова, и с точки зрения господина Гнездо, это, ну, с точки зрения господина Гнездо, понятно, поскольку он идеолог этого, то нам бы хотелось просто услышать ваши какие-то совсем веские аргументы и, скажем так, результаты маркетинга. А вот с твоей точки зрения, как
3: ну,
2: это?
3: Я считаю, что это не только правильная система, это веками выверенная система. И более того, мне очень приятно удивило, что в уже таких, ну, скажем, в начальных и старших классах этой гимназии, вот примерно с того момента, когда ребенку исполняется 6 лет, это когда, значит, по нашим там московским меркам, да, он должен только-только пойти в школу, вот уже с этого класса на каждом уроке присутствует вот, отставной военнослужащий, так сказать. Вот. И за шаливших детей, как в старые добрые времена, как вот в революционной России, бьет линейкой по рукам. Это очень правильно, я считаю. Это педагогический эффект вот этого битья линейкой по рукам, он настолько велик, но... И что удивительно, ребята это воспринимают, ну, как должность. То есть есть такое изначально уже выраженное, так сказать, ну, ролевая игра, это называется в психологии. Они понимают, что они в роли учеников. Вот, и что, в общем-то, там они могут так чуть-чуть пошалить, побыковать, так сказать, но не более отпущенных пределов, так сказать. Каждый сверчок знает свой шесток. Вот когда станешь учителем, тогда быкуй вовсю, говоря там по-нашему. Вот, и...
2: А в женской, и... в женских классах тоже стоит отставной военный? Или все-таки к девочкам-школьницам отношения помягче?
3: Ну, девочки-то, они более осторожно себя ведут, в общем-то, так сказать. Как правило, с ними инцидентов не бывает. Вот только-только началась там у них в гимназии эта система разделения по половому признаку. Вот. С девочками всегда проблем меньше, особенно в тех школах и в тех классах, где дисциплина поставлена на хороший уровень, а там она поставлена. Мне это очень нравится. Я очень жалею, что меня в свое время, так сказать, и моих однокорытников вот, в моей школе вот, мало секли линейками, потому что... Моя жизнь, так, класса после восьмого, она могла бы пойти круто, так сказать, по ниспадающей. Вообще у меня класс такой, я учился со второго по десятый класс в городке Узловая Тульской области. у меня где-то человека три уже, так сказать, спилось и умерло из класса, значит, человек шесть отсидело, там, от одной там, до трех ходок все совершили. Вот, причем, ну, такая гнусность какая-то, хулиганка там, кого-то пырнули ножичком на улице.
2: Обычная бытовуха, собственно.
3: Да, только трое там ребят из класса, я там и еще двое какие-то получили какое-то долженствующее образование, да, ну, я вот пошел там по литературно-рок-н-ролльной части, а вот там Леша Кащенко и Славка Мичурин, вот они инженеры. Вот и все. А все остальные очень неудачные. А в принципе все были способные, интересные, энергичные такие ребята.
2: Вот как ты считаешь, вот такова печальная участь и низкий процент благополучия вот выпускников твоего класса, он объясняется прежде всего погрешностью все-таки преподавательской системы или погрешностью общесоциально-экономической системы в то время?
3: Дисциплинарной системы. Я считаю, что в России, во всяком случае, я не буду залезать там в страны с развитой демократией, вот, должна быть во всех сферах авторитарная система. Вот, начиная с самых верхних эшелонов власти, кончая школами, детскими садами, гимназиями, институтами. Обязательно, обязательно должен быть унтер с линейкой, вот, а кое-где и с розгами.
2: А теперь давай узнаем мнение Эрбана Ибишевича Гнездо. Я все-таки знаю, что по некоторым, опять же, высказываниям, что Эрбан Ибишевич человек очень мягкий, и даже были некоторые моменты, когда он прямо растроганно чуть ли не плакал вот, в споре с тобой насчет линейки, вот таких явно, ну, может быть, резких мер. Но тут я немножко, видимо, с тобой даже солидарен. Это все-таки хорошо кому-нибудь это.
3: Не, ну плачет-то он плачет, но у себя в кабинете. Слезы этих, да, ученики не видят, потому что, ну, конечно же, и Ирбан не изверг. И я, в общем-то, не жестокий человек, хотя мне часто задают вопрос, а почему вот вы там в своих песнях так жестоко обращаетесь с героями, там, например, с женщинами. Вот, все это гротеск, так сказать, это все фигуральные какие-то приключения. Ну, Саш, ты знаешь, да, ну, конечно, у тебя тоже безусловно. Там, наверное, в каждой второй песне кого-то режут, там, в каждой третьей кого-то насилуют, там, вот, выжигают половые органы, вот,
2: сажают на кол.
3: Да, но мы понимаем, что это игра, что это разновидность мультсериалов каких-то, да, мы же не запрещаем детям маленьким смотреть мультфильмы про то, как мыши, там, злобные мыши поджаривают каких-то вот не понравившихся им кошек, или, да, там или выдирают Элена, у них усы и так далее.
2: Или «Элена, ребята», сериал, вот. Тоже мы не мешаем смотреть.
3: Да.
2: Что, в общем-то, тоже несет себе явно отрицательное.
3: Хотя я считаю, что лучше бы, конечно, этих мультфильмов детям не показывать изначально.
2: А вот, кстати, я знаю, что в этом вы с Эрбаном Ибишевичем целиком сошлись, что практически инспекция, проводимая, по-моему, раз в месяц, да, у вас обходят ваши инспекторы гимназии, квартиры, где живут дети, и в случае наличия телевизора или вообще любого такого
4: средства
2: массовой информации, практически ребенок исключается.
4: Допускаются только два вида газет местных, наших кызыльских, вот. Одна областная, другая, вот, так сказать, по месту жительства районная. Ну, что касается вот все-таки воспитания, да, дисциплины, да. Тут, хоть я, конечно, и плачу, бывает такое со мной, но приходится, так сказать, статистику изучая, приходить все-таки к тому уже, что действительно должен человек стоять с линейкой, а подчас даже и с указкой наготове, поскольку особенно вот в классы, где мы учим мальчиков, подчас это бывает, ведь любой замкнутый коллектив, особенно мужской, он подразумевает какую-либо иерархию, и вот все, так сказать, наши усилия направлены на то, чтобы ее избежать. Что же касается классов девочек, тут ситуация несколько иная. Мы ставим там не бывших отставных военных, а служащих, вот прапорщиков из ракетных войск, поскольку в городе Кызыле стоит ракетная часть. Вот, и, так сказать, в плане подработки, поскольку наша гимназия, она, собственно, в Туве наиболее такая респектабельная, и учение, обучение у нас, кстати говоря, платное. Вот, и потом считается престижным, то есть благодаря большой...
5: А, извините, такой сразу вопрос насчет того, каким образом существует гимназия. Вот я вижу эти замечательные фотографии, вот этот замечательный мраморный зал, вот, бассейн.
4: Мы довели это дело до того, так сказать, применив метод математического анализа, что на сегодняшний момент стало престижным для любого бизнесмена в городе Кызыле, будь то бизнесмена средней руки или же мелкого спекулянта контрабандными сигаретами, стало престижно спонсировать нашу гимназию, поскольку широкая рекламная кампания, которая в местной прессе, значит, проведена.
5: Вот. Простите, что опять вас перевел, но даже и не в местную. Это на прошлой неделе практически всю неделю крутили по нашему, по ОРТ, вот рекламный ролик с вашей гимназией.
4: Там просто была моя фотография крупным планом на фоне строящегося нового корпуса. Действительно, приходится и таким образом привлекать средства. Но самое главное, что наша гимназия работает всего полтора года. То есть выпускников у нас еще как таковых нет. Но называйте это феноменом как угодно, но люди стремятся отдать к нам своих детей. И вот, в частности, благотворительные концерты группы «Бахыт Компот», они сыграли в этом, ну, пусть не главную, но одну из ведущих ролей, поскольку мы вообще привлекаем многих исполнителей, так сказать, и современных, и уже почтенных, которые находятся в возрасте, и они считают за честь выступить именно в Кызыле, и не просто на каких-то эстрадных площадках, а непосредственно в актовом зале нашей гимназии.
5: Ну, это вот я знаю, что актовый зал было месяца три назад, сейчас у вас уже концертный зал практически, отдельно стоящее здание. Вот.
3: Да, Аман Тулеев, вот, Мангильды. Да, Мангильды Тулеев, он тоже заинтересовался очень этой системой, этой гимназией. Можно по-разному относиться, конечно, к коммунистам, так сказать, и я знаю, что в нынешнем обществе, так сказать, существует такое несколько негативное к этому отношение, но, тем не менее, современные коммунисты, так сказать, не все, может быть, но некоторые, на мой взгляд, они идут в ногу со временем. И вот и Тулеев свою старшую внучку сейчас отдает в эту гимназию. Я слышал, что Явлинский тоже заинтересовался.
5: Да, я вот почему и удивился, что шла эта реклама. Даже у нас тут вот на радиостанции некоторые сотрудники собираются в буквальном смысле отправлять своих детей на обучение не в Париж или куда-то там в Лос-Анджелес,
3: а именно в Тулеев. Сейчас вот наблюдается такая отрадная тенденция. Это первое зернышко прорастает. Вот. Но, тем не менее, уже все понимают, что западное образование, западная система, это как бы...
4: изжило себя.
3: Ну, с одной стороны, она что-то дает, но получается отчасти, что не в коня корм, так сказать, а с другой стороны, какие-то приоритеты, связанные с жизнью здесь, так сказать, с российским менталитетом, они утрачиваются, значит, студентами из-за обеспеченных семейств, да, так сказать. Ну, получается, как это самое, Гоголь говорил, ни богу свечка, ни черту кочерга. Вот, люди очень часто просто сориентированы на западные ценности и, так сказать, уже забывают о России, там, о нашем евразийском пространстве. А вот здесь происходит тяготение.

0: Давайте ненадолго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов и его хороший знакомый, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыль Республики Тувы, Эрбан и Бишевич Гнездо, совмещающий свое директорство в этой школе одновременно с научной работой в Академии наук Республики Тува. Кстати, как вам совмещается вот эта деятельность? Вроде бы наука и административная должность — это такие разные вещи.
1: Но дело в том, что я консультирую в основном в Академии наук проблемы прикладного характера. То есть, имея большой опыт общения с детьми и беря от них некоторые ценные моменты в их поведении, восприятии мира, я могу смело давать советы в таких глобальных проблемах, как проблемы технического характера, проблемы электроники. То есть, ну, прямо скажем, Тува пока еще не вышла на мировой уровень в производстве, в качестве производства своей промышленной продукции. Но вот благодаря моим советам и консультациям, которые я даю в свободное от основной работы время, вот, ну, правда, консультации платные, надо, конечно, подчеркнуть. Получается так, что совместительство, оно приятно и полезно, то есть...
0: Я хочу напомнить нашим уважаемым: телефон в студии 203-19-22. Несколько позже мы начнем с вами общение в прямом эфире, а также телефон для круглосуточной еженедельной связи с программой «Монморанси» посредством пейджера 956-32-32. Это телефон. И затем вы передаете ваше сообщение для абонента номер 109-279. Еще раз напомню, 956-32-32 для абонента 109-279. Ну и я, наверное, сейчас обращусь все-таки к Вадиму Степанцову, а уже затем к Эрбану и Бишевичу, как к человеку практикующими то, о чем я сейчас спрошу Вадима Степанцова. Ну, я имею в виду не практикующими то, а практикующему анти то, что я спрошу. Да, а вопрос следующий. Каковы все-таки, на твой взгляд, сейчас самые главные проблемы в образовательной системе вот нашего государства? Я знаю, что практически всю прошлую неделю ты посвятил объезду школ и в самых отдаленных районах был нашего города, и даже кое-где в области, там к Посадским заходил, вот у селян.
2: В Орехово-Зуево, да.
0: Вот, что тебя поразило, что бы ты исправил, что тебя возмутило там?
2: Ну, как что? Ну, проблема-то у наших школ сейчас одна. Самое главное — это проблема зарплаты, естественно. Вот у меня бабушка в прошлом учительница, конечно. Я не представляю, как бы она сейчас жила вот безо всего. Ну, а не отвлекаясь на какие-то там семейные воспоминания, ну, конечно, проблема зарплат вызывает проблему текучки кадров, так сказать. А все это расшатывает и без того уже не твердые какие-то там устои в педагогике. Даже вот я помню там по своей школе, ну, так хромала у нас изрядно дисциплина. Не каждый учитель, далеко не каждый учитель мог привлечь внимание к своему предмету, там как-то поставив себя с одной стороны, с другой стороны заинтересовав школьников. А сейчас с этим просто беда. И это какие-то редкие подвижники идут в школу сегодня. Вот, это люди просто до безумия влюбленные в свое дело. Но таких всегда во всей эпохе единицы. И этих единиц, конечно, не хватит на всех детей, которых рождается с каждым годом у нас все меньше и меньше. А все это опять-таки увязывается с проблемами там зарплаты, социальной защищенности.
0: А извини, что я тебя перебиваю. Не может быть таким образом вот сокращение сокращение рождаемости и текучесть кадров, и сокращение этих кадров, и есть вот результат иммунитета.

0: это взаимно, поскольку вроде детей меньше, учителей меньше, вроде логика определенная присутствует.
1: Нет, ну, конечно, логика присутствует, но если это сравнивать, скажем, с вселенскими процессами, то нашу страну в таком случае скоро можно будет уподобить красному карлику, то есть, значит, сначала существует некая солнечная система, расширяющаяся, потом она постепенно сужается до размеров красного карлика, там, вот, и потом красный карлик, уплотняя свою массу, он превращается в так называемую черную дыру, которая вот, является какой-то такой прорехой в пространстве и во времени. Эти все процессы, конечно, вот, еще будут изучаться и изучаться, но я не к тому. Мне будет очень обидно, если страна Россия превратится в такую черную дыру, в которую потом хлынут сначала, так сказать, вроде бы как счастливые хлынут там китайцы, там лапландцы, вот, африканцы, но они там утонут, потому что черная дыра имеет тенденцию засасывать, так сказать, все, так сказать, поглощать, перемалывать и превращать в ничто, так сказать, в вечное ничто. Вот. А Россия, на самом деле, великая страна, она способна на такое коварство по отношению к мировому сообществу, которому, в общем-то, насрать на то, что происходит у нас сейчас.
0: Вот. А вот тут я немножко не соглашусь. Мне кажется, что, предсказывая возможность появления такой вот черной дыры, и произошло определенного такого рода раздробление вот этой дыры на большое количество. То есть, ну, представь себе, одно дело водопроводный кран, а другое дело чайная ситечка. Вот сейчас, по-моему, уже чайная ситечка с точки зрения... Вот,
1: телевидение. Это Антенн 2, это мои вот. Парижские друзья, да. Вернее, не мои, как
2: нет,
1: вы
2: говорите. Нет, это мои, да. Мои, да. В это общем, просто да. Дело в том, что канал государственный, президентский, Республика Тува, он действительно называется Антенн 2.
0: А вот. В чем причина?
2: Вроде ну, бы... дело в том, что деньги французские, поэтому, так сказать, а кто платит, тот и заказывает, собственно, музыку. Это достаточно так широко практикующее. У нас в республике такая вот, в общем, так сложилось одним словом. А что все-таки касается черной дыры, то тут я согласен. Но дело в том, что вот к нам, вот у меня уже обучаются и дети одного, двойня одного африканского президента, вот вновь, так сказать, заступившего на престол. Наверное, многие радиослушатели недавно слышали о том, что... Это произошло в одной из африканских стран. И, собственно, не, так сказать, оплачивает он хорошо наши услуги. Но я бы не сказал о том, что мы каким-то образом отторгаем или то, что они захлебнутся. У нас, так сказать, они на хорошем счету, эти дети. Ну, конечно, по цвету они радикально отличаются от остальных учеников. Но отношение педагогов к ним, что самое главное, и как по моему методу, что отношение педагога к ученику, это, так сказать, основа его хорошего усвоения им знаний и хорошего, так сказать, поведения и хорошей дисциплины. Так вот, отношение педагогов к ним совершенно адекватное.
0: А что, подают ли сейчас еще в школьных столовых вот такие жирные блинчики на дрожжах с повидлом?
2: Подают. Но дело в том, что, опять же, как я уже говорил, за все надо платить. То есть, если родители платят, то будут блинчики с повидлом. Если платят хорошо, так и с икрой, в общем-то. Мы учитываем особенности национальной кухни учеников. То есть, ну, все условия, одним словом.
0: Практически получается, что у вас даже питание индивидуальное.
2: Конечно, безусловно. То есть существуют врачи-диетологи передовые. Вот выписали недавно из Малайзии передового диетолога из юго-восточного азиатского региона, который практикует диету на основе морской кухни. То есть специально привозятся такие экзотические для тувинского края животные моря, как омар, лангуст. Вот, и, так сказать, был даже смешной случай, когда сын премьер-министра нашей республики, когда ему подали, значит, за школьным завтраком после второго урока целого омара, он пришел, так сказать, в недоумение, поскольку вторым уроком у него была биология, и, как выяснилось, они изучали анатомию рака, и вот буквально, так сказать, после звонка ему принесли целого омара, вот, и вместо того, чтобы его скушать, он начал изучать анатомию, так сказать, на практике. Ну, учительница помогла ему, в общем, все кончилось достаточно благополучно.
0: А скажите, пожалуйста, Рубан Ибишевич, вот по какой причине вы отменили такой предмет, как астрономия в вашей гимназии?
2: Ну, дело в том, что астрономия, она неинтересна сейчас, не актуальна, я бы так сказал, как предмет, поскольку все звезды уже открыты, существуют справочники, в которых любой маломальски грамотный человек может прочитать какие-то основные для себя понятия, узнать из касающихся астрономического мира. А что касается, конечно, элементарных основ, как то, как утверждение, что Луна крутится вокруг Земли, а Земля, значит, составляет серию планет и крутится вокруг, одна из составляющих серии планет, которые крутятся вокруг Солнца, это мы, конечно, объясняем нашим ученикам, но это в рамках природоведения. Вот, но если, так сказать, захотят родители за дополнительную плату, вот у нас есть штатный астроном, то есть, ну, как он, в принципе, на окладе только сидит, вот, но выполняет дополнительно функции ночного сторожа, вот. То есть, в принципе, наша гимназия располагает телескопом, но поскольку нет такого интереса среди учащихся, вот, да и родители, собственно, не хотят финансировать эти изучения.
0: Туристам вы даете за деньги,
2: да,
0: посмотреть,
2: да, на город. Ну, просто чтобы он сам себя окупал, поскольку обслуживание телескопа.
1: Сегодня интерес к космосу, он несравним с тем, который был в 50-е и 60-е годы. Если тогда, там, я не знаю, на каком-нибудь Сотбисе там клочок шерсти, собаки, лайки, там можно было приобрести за какие-то сказочные деньги, вот за которые, ну, которые сравнимы с приобретением вот каким-то американским ювелиром, да, вот этого желтого алмаза, сейчас самый крупный алмаз, да, какой-то там знаменитый, на Сотбисе продал. Вот тогда шерстку от лайки, значит, продавали. То маленький клочок, только маленький, там несколько волосков буквально Хрущев
2: разрешил. Кстати, как выяснилось, по-моему, это, да, была правда, бровь Хрущева самого.
1: Вот. Вот. Не, ну, это, мне кажется, инсинуация все-таки. Нет.
0: Потому что был же анализ наверняка проведен, и было доказано, вот, что...
1: И там на Гагарина молились, как на Бога, и даже на Титова впоследствии. Ну, уже на Терешкова не так, конечно.
0: А вот современных пошли, космонавтов, да, там, никто вообще не знает,
1: да,
0: по фамилии.
1: Климов и Волков уже. Нет, почему? Все, у нас... всем скучно стало. У нас... Потому что вертится, как топчется на одном месте. Просто топчется и топчется, топчется и топчется. Уже американцы вынуждены были пойти на такой идеологическо-киношный трюк, так сказать, как показать фальшивые кадры об их пребывании на Луне, конечно. Чтобы подогреть как-то интерес налогоплательщиков вот к этим разработкам НАСА, чтобы не очень бунтовали рядовые американцы против вот этих астрономических отчислений в НАСА, то есть Национальную, да, ассоциацию, да, да, так сказать, исследований.
0: Мало того, вообще, собственно говоря, не секрет, что никаких не было этих космических полетов изначально, и только один был полет, у нас даже была целая передача, посвященная этому, приходил к нам в гости все мой хороший старый знакомый, первый в мире грузинский космонавт Туичи Мамукович Пёр, который рассказал, как на самом деле изнутри выглядит космический аппарат. Никаких приборов там нет, там просто три шланга, которые, в общем-то, к причинным местам подводятся, и к, так сказать, мордочке космонавта. Он болтается, как поросеночек, подвязанный подмышками посредине вот этой кабины абсолютно пустой. Естественно, все управление осуществлялось с Земли. Он прошел верхний слой атмосферы, после чего благополучно, в общем-то,
1: нет, и Александр, упал. Не надо путать. Да, есть такие космонавты, так сказать, это, ну, такие фиктивные, как бы, космонавты. Вот, но есть космонавты, которые летают в настоящий космос. Вот, это уже не секрет, конечно, раньше это было все строго засекречено, но вот твоему знакомому не повезло. Он попал, так сказать, в отряд фиктивных космонавтов, хотя там та же зарплата, в общем, там те же льготы. Вот, но...
2: Нет, ну, насколько я слышал, что настоящие космонавты сами платят за полет, а фиктивным, общем, да. А фиктивным наоборот, выплачивают жалование.
1: Ну, такая была тема, да. Да, я думаю, что особенно в последние годы это стало актуально, не случайно. Сейчас просто лезут в космос, в наши корабли, и там и лезут все. Как,
2: то есть даже был, жук, был жаба, случай, да. Что один не пролез, пришлось расширять.
1: Вот, и уже, то есть для наших, так сказать, для российских космонавтов места нет. Уже продаются места, конечно, тем, кто может заплатить больше. А могут заплатить больше развитые страны, конечно.
0: Мало того, даже ведь был печальный совершенно такой инцидент, когда лук, обычный лук-репей, выращенный на космическом корабле в целях эксперимента, затем был продан в один из крупнейших ресторанов, кстати, богатейших ресторанов того же Парижа, и затем из этого ресторана постоянно стали приходить заказы на него, в связи с чем целый ряд космических крупных экспедиций фиктивно был, конечно, контракт такой, что они летят исследовать что-то там более серьезно. На самом деле просто они выращивали этот самый лук.
1: Ну вот сейчас как бы вот это расследование, да. Касающееся гибели принцессы Дианы, показало, что вот она со своим приятелем...
2: Доди.
1: Да, Доди, значит, и с человеком, который их вез, директором, значит, службы безопасности ресторана Риц, отель Риц, вот они как раз-то и объелись вот этого лучку космического. Вот, даже. Да, сначала, значит, грешили на папарацци, потом вроде как на перестачу алкоголя в крови у, так сказать, у водителя, но сейчас уже, так сказать, интерес проявляется именно к вот этим космическим штучкам. Вот. Но я думаю, что на самом деле это опять-таки инсинуация, это очередная попытка западных средств массовой информации или западных спецслужб подогреть интерес обывателя к космосу, чтобы, так сказать, новые и новые деньги, так сказать, налогоплательщиков запустить в космос. Это же сверхприбыли огромные для монополий, которые борются за госзаказ. Ну, не мне вам объяснять,
0: что так, это. Таким образом, получается, что мы очередной раз убедились в необыкновенной дальнозоркости Ирбана Ибишевича Гнездо, поскольку, исключив такой предмет, как астрономия, из преподавания в своей гимназии, он практически отрезал школьникам, своим воспитанникам интерес к этой области, а значит и их способность...
1: Наоборот, запретный плод сладок, этим самым, это тонкий педагогический ход, этим самым подогревается интерес, и не случайно, поскольку исключена астрономия, как обязательный предмет, так сказать, факультатив, да. Астрономический, связанный с ним там, сопредельные дисциплины, там, начало аэронавтики, вот, там, космическая компьютеризация, есть такой предмет, я вот сам компьютером не владею. Да, так сказать.
2: Какое почвоведение?
1: Космическое почвоведение. Луноведение, марсоведение, вот, то есть, как бы... Все грунты там с доступных нам планет вот там пытаются изучать. Вот, безумное количество, так сказать, учеников рвется на эти факультативы, а факультативы это уже за отдельную плату идет.
2: Да,
1: это,
2: безусловно, безусловно. У нас вообще...
1: Дополнительные, конечно, расходы для родителей, но и прибыль для школы.
2: Ну, у нас вообще, так сказать, откровенно говоря, все услуги платные. Вот, более того, если ученик, допустим, не хочет готовить домашние задания, то вот в нашем штате, ввиду того, что вот вы говорили о том, что в подмосковных и в столичных школах учителя не получают зарплату, у нас ситуация обратная. То есть у нас зарплату выплачивают регулярно, и существуют широкие возможности для подработки. То есть если ученик не в состоянии, либо же не готов, значит, сделать домашнюю работу, то существует... учителя, которые за дополнительную плату осуществляют, значит, его домашние задания, либо же, так сказать, занимаются с ним после уроков, в результате чего общий образовательный уровень ученика, естественно, достаточно высок по сравнению с лучшими российскими и подчас даже зарубежными школами. Ну, конечно, это не дешево, но ведь не стоит ли грустить об этих деньгах, ведь они направлены на наше будущее. Ведь мы же сейчас все видим, что деньги тратятся, просто выбрасываются на ветер, покупая за те же самые огромные алмазы за миллионы долларов. Гораздо было бы полезнее внести этот миллион вот в нашу гимназию для того, чтобы мы, так сказать, в дальнейшем улучшали и углубляли наши методики образования и тем самым готовили будущих российских граждан на мировом уровне.
3: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях Вадим Степанцов и член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыле, Ирбан Ибишевич Гнездо. Мы рассуждаем о образовании, о современном образовании, о его проблемах и о подрастающем поколении, попросту говоря, о грудничках, о детях. Связаться с нами можно круглосуточно через пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И также в ближайшее время мы начнем общаться с вами в прямом эфире посредством телефона 203-19-22. Ну вот сообщение пришло на пейджер следующее. Как в ваших школах, уже видите, сеть получается, как в ваших школах происходит борьба с надписями в туалетах и починка текущих раковин? Подпись Роберт Смит. Хотя я знаю, что он не в Москве сейчас. Но тем не менее, кто-то подписался, видимо, его именем.
2: Ну, дело в том, что все упирается, опять же, в оплату. То есть существует группа родителей, в частности, упоминаемые выше Амангельды. Дело в том, что он вот наказал, так сказать, нам в нашем контракте, обусловил то, чтобы его сын посещал отдельный туалет, который, значит, в котором он бы имел право, то есть его сын, расписывать стены, и этот туалет был, так сказать, замаскирован под такой среднестатистический туалет в советской школе с текущими кранами, то есть с унитазами. А вообще все, так сказать, нормальные люди, конечно, хотят, чтобы их дети, ну, у нас это называется не евро, а Азия-ремонт, поскольку мы находимся ближе все-таки к Дальнему Востоку. То есть краны не текут, конечно, сантехника вся корейского производства. Вот. А сейчас вот недавно...
0: водопровод-то существует?
2: Дело там? В том, что водопровод есть, конечно, обязательно, поскольку рядом находится система озер. Вот мы выезжаем с детьми, так сказать, не я лично, а вот учителя географии выезжают на реки, в частности, на Малый Енисей. Вот, и у нас отдельная, значит, идет труба, то есть своя подстанция, поскольку спонсоры нас не обижают, как я уже говорил. Ну, в общем, все условия созданы. Но, опять же, как я уже сказал, если какие-то особые пожелания, то мы можем и баллончики сами раздавать на переменах. То есть специальные люди, которые маскируются под хулиганов, двоечников,
0: чтобы жизнь не была скучной.
2: Конечно, конечно. Говоря. То есть, в принципе, при желании можно сымитировать любую ситуацию, вплоть до экстремальной.
1: Ну, вообще, я хотел бы сказать, что в Туве и в сопредельных республиках, на Алтае, в частности, вот я знаю, ну и в Туве тоже, к воде особое отношение, очень бережное. Там кристально чистая вода, и она на вес золота. И эту воду экспортируют в натуральном виде, делают восхитительные совершенно водки из нее, самые лучшие водки именно, так сказать, оттуда. Этой водки можно выпить сколько угодно, в каких угодно страшных природных, хотел сказать, ну, городских условиях, и голова не будет болеть с похмелья, так что... Ну, это не реклама, поскольку я не буду сейчас называть сорта тувинских водок, но рекомендую, хотя я не пью уже давно сам, но люди, которые пьют алкогольные и безалкогольные напитки, произведенные там, это потенциальные долгожители.
2: Я бы хотел все-таки сказать о водке «Кургутук». Это наиболее, так сказать, престижная водка на сегодняшний день. Она выходит с личным клеймом президента. Вот там и мое, собственно, стоит в углу, внизу этикетки, поскольку я консультировал разработчиков дизайна этой продукции, вот, и тем самым там внес свое имя. А что все-таки касается воды, тут я бы еще хотел дополнить Вадима. Дело в том, что действительно, он правильно заметил, на вес золота, но дело в том, что река в Малом Енисее, она действительно весит как золото, то есть это, в принципе, не простая, а тяжелая вода. Вот ученые физики, они меня поймут. То есть ее можно без всякой предварительной обработки напрямую закачивать, в общем-то, в ядерный реактор, и, так сказать, он будет работать устойчиво и продолжительно. Недаром, собственно, первый ядерный реактор, который устойчиво работает и до наших дней, он находится не так далеко, в Челябинской области был, в общем-то, прорыт канал. Сейчас уже можно об этом говорить. И вот эта вот драгоценная вода, на которую американцы в период разработки своего ядерного оружия там тратили громадные деньги, у нас просто-напросто течет, так сказать, подставляя кружку, наливая, и атомный реактор будет работать.
0: Мы вот говорили о том, что в вашей гимназии отменена такая культура, как астрономия, да?
2: Да.
0: Вот. А почему у вас не преподается математика? Вот, и все-таки немножко мне странно, вот как-то...
2: Ну, дело в том, что сейчас все, конечно, заменяет электроника, то есть... Нет, элементарный счет мы преподаем, но это, конечно,
0: арифметика,
2: но это никак не подходит под статус математики. Математика действительно исключена, поскольку зачем забивать детям голову ненужными цифрами, теоремами? Ведь самые грустные воспоминания человека о школе связаны, с, как правило, либо с геометрией, либо с математикой или алгеброй. Вы поройтесь в своих воспоминаниях и обязательно натолкнетесь на вот эти неприятные моменты вашей жизни. Так вот, мы решили искоренить их, так сказать, на самом корне. То есть у нас не преподается ни алгебра, ни геометрия, ни высшая математика. Нет, конечно, если родители захотят, за дополнительную плату существует штат в академии ТУВы, поскольку я являюсь ее членом-корреспондентом, то есть штат профессиональнейших математиков, которые в течение полутора месяцев сделают из человека, который считает на пальцах или при помощи калькулятора, сделают просто, ну... человек, который может поступить в любое высшее учебное заведение, имея в руках ручку и чистый листок бумаги. Все будет, любые формулы будет знать по памяти, и, так сказать, любое уравнение для него не будет каким-то сложным орешком.
0: Ну,
2: но это, опять же, за дополнительную плату.
0: Вы профессионал вот в своем деле. А мы с Вадимом Степанцовым немножко пошли по другой части. И, тем не менее, я вот считаю, что все-таки математика, ее преподавание, и вот именно те такие факторы насилия, которые все-таки присутствовали при преподавании этого предмета, сыграли какую-то роль вот в формировании характера, ну, по крайней мере, моего. То есть определенные логические мысли какие-то приходят иногда, ну, вот раз в неделю. Вот. А как ты считаешь, вот все-таки, по-моему, это так с математикой Эрбан Ибишевич погорячился?
1: Ну, Александр, вот положа руку на сердце, ты можешь сейчас вспомнить хоть какую-нибудь теорему из тех, что тебя преподавали в школе?
0: Ты имеешь в виду ее содержание?
1: Ну да, я лично помню только одно. При всем при том, что у меня была по математике твердая четверка, я помню из математики только пифагоровы штаны на все стороны равны. И все. А еще помню, великий русский поэт Антиох Кантемир, сын молдавского господаря Кантемира, вывезенного Петром, значит, в 1700 каком-то
2: году. Кстати, его портрет у нас в галерее висит.
1: Да, вот. Он написал бессмертные строки. «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры с числим». То есть, ну, сегодняшняя цивилизация, она прагматическая такая, очень... где все построено, ну, на голом расчете. Там, может быть, кто-то посмеется над тем, что Ирбан вот все время говорит о том, что вот у нас там все услуги платные, там преподавание платное, но мы поставлены в такие рамки вот этой оголтелой культуры, так сказать, оголтелого голого расчета во всем. И вынуждены принимать эти законы этой игры. А законы игры простые, так сказать. Они базируются, в общем-то, на четырех арифметических действиях. Большего сегодня человеку не нужно.
0: Совершенно согласен. Я, кстати, вспомнил теорему тоже, которую я знал. Это равнобедренный треугольник должен быть симметричным. Или вот что-то из этого связанное.
2: Да, это одна из основных теорем, собственно, геометрии, на которой она и стоит. Но дело еще все в том, правильно вот Вадим сказал, что это условие, но относительно оплаты. Дело в том, что не столько даже условия, сколько стиль современной жизни обязывает нас поступать так. Вот мы берем деньги за обучение, но любой человек, любой родитель, который отдает ребенка к нам в гимназию, может спросить нас за некачественное обучение, либо же, так сказать, за какое-то неадекватное отношение к его чаду. И все эти условия оговорены в контракте. Но самое интересное, что все родители наверняка помнят о том, что вот их в школу вызывает директор, либо же учитель, эти неприятные минуты. У нас это тоже практикуется, но опять же за отдельную плату. То есть в качестве создания каких-то дополнительных эмоций тот же, любой из наших, так сказать, клиентов, тот же Амангельды может спокойно внеся определенную сумму, быть вызванным к директору, тем самым получить официальный, значит, повод для отсутствия, допустим, на заседании Государственной Думы, либо же, так сказать, еще где-то. И посетив нашего учителя, который будет с ним крайне вежлив предельно, то есть, ну, там по выбору, либо он вежливо относится и хвалит ребенка, то есть вызывает для того, чтобы похвалить родителей, так сказать. Либо же, наоборот, он может вести себя достаточно гневливо и говорить, кого вы, собственно, воспитываете, посмотрите, до чего вы довели. Поскольку все-таки влияние родителей на воспитание ребенка, оно достаточно велико. Нельзя все списывать на школу, даже на гимназию, и тем более на платную.
0: Скажите, вот на пейджер нашего номера, еще раз напомню, 956-32-32, для абонента 109-279, ваше сообщение можете передавать. Пришло следующее сообщение. Каково количество учащихся в каждом классе в вашей гимназии? И каково отношение к такому явлению, как репетиторство, то есть индивидуальное преподавание?
2: Ну, у нас по 5 человек в каждом классе. То есть всего у нас параллельных классов до 7. То есть А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Вот. Всего полноценно, значит, у нас 11 классов, согласно школьной реформе проведенной.
0: А кто сейчас учится в 11-м, если всего год гимназии?
2: В 11-м учится племянник одного депутата Государственной Думы, но дело в том, что по условиям контракта я не могу разглашать его фамилию.
0: Понятно.
2: Вот, но достаточно известный человек. И, ну, в общем, это, собственно, не о нем речь. А, значит, учится вот он один сейчас. Вот. Мы ему преподаем уроки восточных единоборств. То есть это один предмет, которому он обучается. Вот. Значит, поскольку Кызыл находится недалеко от Монголии, приблизительно в 200 километрах, вот, и были вызваны лучшие монгольские бойцы, вот, которые проводят с ним, то есть два бойца, которые проводят с ним занятия, обучают его вот классической монгольской борьбе, вот, которая на праздниках, значит, применяется. Этот человек решил посвятить, значит, своего племянника вот именно этому, и, так сказать, там он проходит полноценное воспитание именно вот в этом ключе. Остальные предметы ему не преподаются. Такова воля.
0: Вопрос я хотел бы все-таки задать, наверное, Вадиму Степанцову, как человеку, который имел возможность со стороны понаблюдать за вашей гимназией. Вот вопрос такой на пейджер пришел. Просьба больше информировать о воспитательных методиках в Тувинской гимназии номер 7. Ты вот рассказал о отставных военных, которые были тогда в гимназии. Вот, может быть, твой глаз заметил что-то еще, о чем вдруг неожиданно нам постесняется по какой-то причине рассказать Эрбан Ибишевич. Вот каковы там у них методы воспитания грудничков?
1: Ну, что меня поразило и удивило приятно, то, что, скажем, вот в классах, где обучаются девочки, то есть сейчас там еще не выделена отдельная женская гимназия, вот, из общей. Вот это, да, вот, да, уже сейчас это будет скоро. Вот в тех классах, где преподают предметы девочкам, преподают немного предметов, но я считаю самые нужные, самые интересные. Значит, это языки тувинские и русские, причем преподают вместе одновременно. Вот, и происходит просто на наших глазах формирование нового языка, такого, он и не русский, и не тувинский, но, как ни странно, так сказать, понятен обоим народам, так сказать, и, скажем, человеку, который знает только тувинский или только русский, вот этот вот язык, он доступен, и нормально люди на нем общаются. Но я зациклился на предметах. Значит, меня поразило не это, что каждый раз, когда какая-нибудь девочка, значит, успешно отвечает вот на вопрос учителя, учительница подходит и поглаживает ее, так сказать, по голове. Ну, что, это не смешно, это настолько трогательно, это приятно. Вот, и оба, и учитель, и ученик испытывают не просто какие-то приятные эмоции при этом, я думаю, происходит какая-то космическая связь между ними. Вот. Ну, и вообще эта методика, так сказать, раньше применялась, ну, для, скажем, низших млекопитающих, когда, значит, вырабатывалась система рефлекса. Ну, я просто знаю, я так рассказываю подноготно. Вот, что... Вот помещали белых крыс там в три разные вольеры. Вот, их кормили всех одинаково, то есть освещали им клеточки одинаковые, все такое. Вот, но, значит, в одной вольере к крысам ничего не делали, значит, в другой вольере крыс периодически били током высокого напряжения, а в третьей вольере крыс поглаживали. Так вот, в той вольере, где... крыс не поглаживали, крысы вырастали, ну, такие самые тщедушные и маленькие. Там, где их били током, они уже поздоровее вырастали, так, покрупнее, помощнее. А вот там, где крыс поглаживали, вот, они были самые крупные, самые упитанные, самые такие розовенькие, счастливые. И вот таким вот образом, методом поглаживания, учитель, я не знаю, как сказать-то, делает, да, так сказать, ну, такую, создает гармоническую атмосферу, так сказать, именно и в классе, так сказать, и при контакте с ученицей.
0: Знаешь, что мне очень понравилось? То, что ты рассказал, вот так, безо всякого давления с моей стороны или с чьей бы то ни было, о все-таки не карательной методике, а поощрительной. Это приятно, но сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем музыку.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тува Эрбан Ибишевич Гнездо, по совместительству он директор экспериментальной гимназии номер 7 в городе Кызыле, и Вадим Степанцов, которому мы и обязаны сегодня приходом такого важного гостя. Вы можете задавать нам вопросы по телефону 203-19-22 в прямом эфире, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, и сообщение оставляете для абонента номер 109-279. И вот пришло следующее сообщение. Какие московские учебные заведения, гимназии, лицеи обучают по тувинскому методу? Можно ли это пронаблюдать в Москве? Кстати, вот я думаю, что Эрбану и Бишевичу это должно льстить. То есть уже тувинский метод, на самом деле-то этот метод называется гнезда в Туве. В самом, да, то есть, да, по методу гнезда учился,
2: спрашивают. То есть даже, да, гнездование просто.
0: Да, вот, ну, поскольку все-таки в Москве вы первый раз, вот, то, видимо, этот вопрос стоит
1: переписывать. Первый раз надолго, скажем.
0: А, ну, ну, да, да, в этом году. То, да, Вадиму Степанцову переадресуем вопрос.
1: Ну, благодаря тому, что я в свое время обучался в литературном институте на отделении поэзии, вот, я свел Эрбана Бишевича, значит, с ректором литературного института Сергеем Николаевичем Есиным. Вот, известным, известным писателем, вот, который сейчас занимается такой административной деятельностью. И при литературном институте существует нечто вроде подготовительного отделения, и вот там мы, ну как мы, так сказать, я был в роли связующего только звена, вот там сейчас проводится попытка внедрения тувинского метода, где, скажем, вот все методики, ну, связанные, скажем, ну, с тем, что, о чем мы говорили, поглаживанием, например, какими-то такими другими методами физического и биофизического воздействия на учеников, они потихоньку внедряются. Я же хочу поделиться просто своим опытом, поскольку я попросил, будучи в Туве, попросился в одном из женских классов провести урок литературы. Ну, все-таки образование мне дает такое право. Значит, и я провел серию уроков о русской поэзии Серебряного века. И надо сказать, что несмотря на то, что принято сейчас ругать молодежь, так сказать, как невосприимчивую к искусствам, к изящному, к живописи, к поэзии, что, в общем-то, это не так. И в Туве тем более, так сказать, в гимназии, да, номер 7. Да. Вот, уроки были очень плодотворны, и я, ну, я не знаю, я сбился уже со счета при таком внутреннем моем подсчете количества поглаживаний. Я гладил девочек по головам, по плечикам, вот, и, конечно, мне хотелось погладить другие места, что я себе иногда позволял, нет, я позволял все-таки. Но, как говорит Эрбан Бишевич, все-таки это кое-что можно делать только за отдельную плату.
2: Да.
1: Вот. И за отдельную плату вот я гладил те места у девочек, которые, значит, потом у женщин становятся грудью. Вот. Но поскольку они еще не стали таковой, значит, это было можно. Я вот не преминул воспользоваться этим методом, но надо сказать, что вот сейчас мои ученицы там, они мне шлют письма и спрашивают какие-то, о каких-то изданиях, там, например, Гумилева или там Ахматова, или там Тинякова-Одинокова, поэта, которого мало кто знает и в Москве, поэта Серебряного века, но которого, так сказать, я всячески пытаюсь распространить. Я им пишу, так сказать, все, обо всех новинках издательских в области изящных искусств, ну и, конечно же, такую постскриптум всегда пишу, там, глажу вас в тех местах, которых имел удовольствие гладить во время уроков в Кызыле.
0: И у них происходит явно такая на уровне уже
1: потрясающие, потрясающие девочки, да? Потрясающие. Я думаю, что из них вырастет когорта, так сказать, блестящих литературоведов, которые составят гордость нашей Тувинской науки, так сказать, и нашей, и Тувинской,
2: да,
1: вот, и мировой. И мировой.
0: Ну что же, давайте, может быть, послушаем, если вы не против, телефонные звонки. 203-19-22 – это телефон в студии. Вы можете задавать ваши вопросы и Ирбану Юбишевичу Гнездо, и Вадиму Степанцову, а также присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да-да-да, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Добрый говорите. Вечер.
0: Здравствуйте.
5: У меня вот какой к вам здесь вопрос. Будьте любезны, то, что вы все рассказываете, это шутки такие? Это шутка? Или это действительно так?
0: То есть вы имеете в виду последний раз?
5: Ну, может быть, это розыгрыш? Нет, вообще все, вот это не розыгрыш.
0: Ну,
5: вы всерьез об этом говорите?
0: Нет, ну вы вот спасибо вам за звонок. И, да, действительно, может быть, как-то со стороны так это и выглядит.
2: Что любая новая идея, она поначалу вызывает критику.
1: Ну, Циолковского Константина Эдуардовича воспринимали как сумасшедшего просто.
2: Да, кстати, его портрет у нас тоже в галерее висит.
1: Он был городским сумасшедшим, в нем мальчишки кидали там камнями и там...
2: Ну, а взять хотя бы молодого Ульянова. В него же кидали не только камнями, а вот до сих пор, собственно,
0: расплывала. А финская поэтесса Калла Мяки Йо вообще постоянно ходила с травмой черепа, потому что ее в свое время никто и не признавал как поэтессу. А сейчас ей стоит в центре Хельсинки памятник. В одной руке она держит парусник, а в другой маленького финского воина на коне.
2: Да.
0: Вот, так что здесь. Вот, кстати, пришел параллельный вопрос на пейджер. Это вот именно тебе, Вадим, вопрос. Ваша методика обучения взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Привет из Учкудука. Некоего, не знаю, что это. То есть, это, видимо, такая реакция на твой рассказ о воспитательных методах.
1: Это, я, кажется, догадываюсь, кто это написал. Вот, ну, некоторым образом моя жизнь связана с Узбекистаном и Казахстаном. Когда я был подростком, я проживал в Катакургане, в Учкудуке. Вот, потом, впоследствии, уже когда стал закоренелым москвичом, вот, поехал в Казахстан, где, собственно, один уроженец Казахстана меня спровоцировал на пение, дал, скажем так, путевку в жизнь, так сказать, на подмостке большой эстрады. Хотя тогда это все была шутка. Вот. И, конечно же, в связи с распадом СССР, вот с обособлением среднеазиатских республик, какие-то процессы пошли, ну, я не знаю, там вот связанные с усилением исламского элемента в этих республиках, не совсем, скажем так, ну, приятные мне, что ли, вот, но... С другой стороны, всегда интересно, ну, как сказать, полемизировать с людьми, с которыми, ну, ты, как бы, так сказать, играл в одни и те же игры, там вот асыки, такая игра среднеазиатская, это когда из костяшек барана, значит, составляется что-то вроде таких городков, значит, они разбиваются и так далее. Вот. И я знаю, что очень... Многие люди, там, скажем, вот, ну, в современном Узбекистане там, или Туркменистане, которые, ну, может быть, проездом в Москве вот, услышат нашу передачу, они, конечно, с одобрением воспримут, так сказать, все то, что, о чем мы сейчас говорим. Вот. Но, с другой стороны, приехав туда, они, к сожалению, не смогут взять на вооружение тувинский метод.
2: Да.
1: К сожалению, Ну, что говорить, я не хочу говорить о печальных вещах. Я все-таки империалист по натуре. Мне очень жалко распада нашей великой державы, так сказать, что так все произошло. Но я думаю, что свет, который идет из Тувы, так сказать, вот этот свет, он объединит снова нас всех, так сказать. Уже первый шаг.
2: Есть проект наш о том, что Кызыл, в общем-то, будет... Ну, городом-спутником.
0: Столицей культуры новой.
1: Да. А вот, кстати... Да, уже тенденции сближения бывших советских республик имеются. Вот Александр Лукашенко, то есть пытается, так сказать.
2: Мой хороший друг.
1: Да, так сказать. И, кстати говоря, он тоже своего сына отдает скоро в седьмую гимназию. Да. Вот. Процессы интеграции, они идут, и скоро все будет, как прежде, только лучше.
0: Я вот еще хотел немножко прокомментировать это сообщение на наш пейджер, поскольку мне показалось, в нем есть некоторый элемент укора, дескать, вот, а на самом деле это же очень хорошо, если методика каким-то образом негласна, но тем не менее не забывает о воспитании в людях нормальных взаимоотношений полов. То есть не исключено, что это можно делать через какие-то науки вообще неприкладного характера, не относящийся к этому, например, через вождение автомобиля или через уроки труда. Вот, поэтому все школьные методики должны рано или поздно каким-то образом подействовать. Ну, естественно, лучше положительным образом.
1: Да нет, я о своем, конечно, но вот метод поглаживания, он же сейчас применяется не только между учителями и учениками,
2: сейчас
1: практикуется взаимное поглаживание девочек и мальчиков. То есть, что было в прежних школах? Ну, что мы наблюдали? Как дураки там возились, кидались какими-то чернильницами,
0: плевались,
1: дергали девочек за косички, дрались. Но это, ничего хорошего это не воспитывает в человеке. А когда вот так вот внедряется метод поглаживания, то есть, если, скажем, в той школе, где я обучался, я вдруг там на глазах у учителя погладил соседку по парте, там по руке, там или по плечу, или поцеловал бы в щеку, меня выставили там это в лучшем случае, а в худшем там, родители бы куда-то вызывали, там чего-то разбирали бы меня на классных собраниях, вот. А здесь воцаряется гармония между полами, то есть мальчик с молодых ногтей, он приучается к такому галантному, куртуазному отношению к существу противоположного пола.
0: И она, кстати, принимает его поведение как естественное и свойственное. Если потом, повзрослев, к ней подойти с другой методикой, она сразу будет понимать, что
1: будучи студентом Литинститута со своим другом, тоже куртуазным поэтом Виктором Пельнягром, мы часто ходили по Пушкинской площади и обращались довольно галантными речами к девушкам, сидящим на скамейках. Предлагали им какие-то такие доступные студенчеству развлечения. В большинстве случаев реакция была такая, «Любина, сходи мимо», да, как в Одессе говорят. То есть, давай, пацан, топай, откуда пришел. Очень редко в девочках, воспитанных прежней системой, остается что-то такое живое, что при первом, в общем-то, таком невинном контакте не заставляет ее послать там мужчину куда-то подальше.
0: Да, и, кстати, тут получается тем, что послав вас с вашим другом тогда, они, в общем-то, думаю, узнав об этом, сейчас весьма-весьма пожалели бы, даже
1: очень
0: вероятно.
1: Жалеют, конечно,
0: очень
1: жалеют.
0: Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Звоните и общайтесь в прямом эфире с Арбаном Ибищевичем Гнездо и Вадимом Степанцовым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте,
6: уважаемый. Доброй ночи, Вадим. И Арбан Ибищевич, конечно. Меня Андрей зовут.
1: Очень приятно.
6: Мне как-то попалась газета тувинская однажды. И там было сказано о такой новой методе, которую местное начальство всех призвало ввести в свои школы, чтобы уроки физкультуры заменить скаканием на лошадях. Очень тувинский народ, написано было, трепетно к всем животным относится. И первым, естественно, чтобы не смущать публику, должны были выступить директора школ, как бы пример живой показать.
2: Да.
6: Сказано, что это закончилось достаточно плачевно, с коней упали они, многие травмы получили. Вот хотелось бы узнать, Ирбан Ибишевич, как он все трудности преодолел.
0: Спасибо. Действительно, я тоже читал эту заметку. Кстати, она была опубликована в одной из центральных московских газет. Вот, перепечатана в сокращенном виде.
1: «Коммерсант Дейли».
0: По-моему, да. Да, точно.
2: А «Тувинская газета» знамя, то вы. Но дело в том, что наш радиослушатель немножко выдумал там некоторый эпизод. То есть предложили ввести уроки физкультуры не во всех школах, а только в нашей 7-й гимназии. То есть это наказ президента. Дело в том, что, как я говорил, уже его ребенок и дети его родственников тоже обучаются в нашей гимназии. И поскольку, чтобы его не обвиняли в таком протекторате нашей гимназии, он обращается как бы к нам через средства массовой информации. И вот в этой статье как раз он обратился к нам, призвал ввести как основной метод обучения физической культуре, вот метод, так сказать, овладевания верховой ездой. Действительно, я попробовал. Дело в том, что я-то с детства, собственно, на конях. Вот, и немало их...
1: Ирбан мастер в вольтежировке, да, он так скромничает.
2: И все дело в том, что я так как бы к коням-то отношусь.
1: И он, кстати,
2: спокойно
1: возглавляет национальную команду пола.
2: Бурят-монгольскую сборную.
0: А, по конскому полу.
1: Пола, да.
0: Конное поло, извиняюсь, да, конное поло, да.
2: Дело в том, что я к лошадям-то спокойно отношусь. То есть, как только Савраска отживает, я его на мясокомбинат, в общем-то, без зазрения.
0: Извините, я наблюдал сегодня вот вашу сцену братания с арбатским конем. Тут есть арбатский конь. Вот, известная весьма личность на Арбате. Я имею в виду конского пола. То есть это действительно реальные кони. Вот когда мы встречали...
1: Или жеребец?
2: Лошак.
0: Вот, видите, причем это Ирбан Ибишевич определил практически двумя-тремя движениями ощупывающими. То есть, если мне пришлось как-то заглядывать, я уж не знаю, там, ложиться под этого коня, смотреть там с помощью зеркал и всяких, то... Здесь просто пара похлопов по морде, загляд в зубы, поднят, значит, хвост, и все. И сразу так, лошак. Вот, то есть профессионал, действительно профессионал. Но остальные, вот особенно директрисы, там написано, действительно, с коней попадали.
2: Дело в том, что в нашей гимназии достаточно большой штат директоров, как это принято сейчас, мы не отстаем от азиатской моды. Вот, действительно, у нас порядка 10 директоров, то есть это и коммерческий, и директор гуманитарных предметов, директор по истории, то есть он объединяет как бы всех учителей истории, руководит ими. Вот, и таким образом у нас всего порядка 10 директоров, вот, и среди всех них был проведен заезд на скорость, собственно, кто придет первым к финишу. Вот, ну, победил я, естественно. Вот, это, в этом никто не сомневался. Ну да, действительно, у нас одна директриса, вот она уже достаточно давно работала в Академии наук, сначала СССР, потом вот Российская Федерация, сейчас она переехала к нам ввиду того, что условия труда лучше и оклад выше. Вот. Ну, женщина уже достаточно преклонного возраста. Ну, о женщинах не принято разглашать их возраст, но здесь все-таки, я думаю, надо упомянуть, чтобы радиослушатели снисходительно относились к ней. Она, в общем-то, разменяла девятый десяток. Ну, и тут, естественно, все наши ухищрения, значит, были заказаны лучшие дамские седла, но, к сожалению, это не спасло от падения. Но мы все предусмотрели и выслали беговую дорожку, по которой она бежала, в общем-то, матами, благодаря которым бабушка, как мы ее ласково в коллективе называем, собственно, не пострадала.
0: Мало того, она еще весьма стремительно, судя по любительской видеосъемке, произведенной на скачках, успела по этим матам бежать какое-то время впереди несущихся сзади лошадок, и пока ее не догадались сдернуть вот за руку вправо. Да, ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Валерий.
0: Нет, меня Саша зовут.
7: Ваш наших гостей. У меня вот вопрос к Степанцову, к Вадиму.
1: Да-да.
7: Я вот сейчас слушаю вас очень замечательно и нашел тут сборничек, и стишок один ваш нашел. И там вы пишете, значит, как раз вы про свою методику тут там пишете. Это
1: про талантную, да.
7: Собачки называется.
1: Угу.
7: Выходили, ну я не все читаю, а так отрывки. Выходили с ними вдоль платформы, мимо пролетали электрички. Я глазами трогал ваши формы, ваши бедра, плечи и косички.
1: Да-да.
7: То есть вы уже тогда, вот давно, это какие-то 80-е, конец 80-х, наверное, уже тогда задумались над своей методикой, да?
1: Ну, я ее только предугадывал, как блок «Предчувствую тебя, года проходят мимо». Это он о Любови Дмитриевне, кажется, писал. Вот так же я, наверное, в те годы предчувствовал появление в моей жизни такого замечательного человека, как Ербан Бишевич. И все то, что я смутно выражал в своих стихах изящных и галантных, и в своих песнях более таких развязных, все это неожиданно нашло воплощение вот в такой научной педагогике. И поверьте мне, это бесконечное счастье, бесконечная радость жить в атмосфере, пронизанной поэзией, пронизанной любовью, любовью ко всему прекрасному.

0: совместно с группой «Бахает компот» проводит сегодня уже, в воскресенье, да, в 17.00 в Большом зале Политехнического музея расширенный концерт, так сказать, благотворительный. И там будут в большом количестве представлены все наши сборники.
1: Там и старые, и новые.
0: Да, совершенно верно.
1: Расскажите про орден. Там кто сейчас у вас?
2: Спасибо, да, спасибо за звонок.
0: Да, ну, про орден. Значит, ну, помимо действительных кавалеров ордена, то есть поэтов, которые пишут стихи такого определенного жизнеутверждающего склада, вот, к ордену примыкает институт послушниц, куда отбираются девушки, прошедшие некие параметры, соответствующие неким параметрам, вот, но не только внешним, но и, так сказать, внутренним. Они должны очень хорошо разбираться в изящных искусствах и беззаветно любить поэтов ордена куртуазных манеристов. А помимо этого, среди самых достойных людей, проживающих, так сказать, в этом пространстве, мы отбираем фамильяров. То есть фамильяры — это почетный тайный член ордена куртуазных маньеристов. Вот. И среди них есть и бизнесмены, которые не совсем погрязли в цифире, не совсем утрачены для человечества. Есть художники, композиторы, есть один покамест, но...
2: член-корреспондент.
0: Не надо так сказать, величайший педагог наше время гораздо более великий, чем Сухомлинский и
2: Семашко.
0: Да, и все прочие. Это Ирбан и Бишевич Гнездо.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок.
0: Да.
2: 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я несколько раз слышал вашу передачу, и, честно говоря, она хороша. У меня есть к вам одно предложение. Я полагаю, что вот из одной передачи, там был очень интересный момент. Ваш коллега, по-моему, он сегодня в эфире, он рассказывал о выведенных, так сказать, вагинальных ежиках. Так вот, не могли бы вы там в своем этом Урюпинске, или как называется ваш городишко там, в Туве, не могли бы вы в качестве поощрения своих учениц, хотя бы на Рождество или на 8 марта, выдавать по такому ежику ученицам? Спасибо за внимание.
2: Спасибо за вопрос. Но тут, наверное, я отвечу себе, что вот почему именно сейчас в 2:49 на меня снизошло некоторое спокойствие. По-моему, мы спасли некоторое количество грудничков от разрывания их на части тела где-нибудь в Измайлово. Давайте следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: А вот я не очень хорошо расслышал, вы вот учились с Виктором Пелевиным вместе? Или это другая фамилия?
0: С Виктором Пеленягры, но Пелевина я тоже знаю.
4: А вот про Пелевина можете рассказать что-нибудь интересное?
0: Могу.
2: Спасибо за звонок.
0: Могу, значит, у него 6 пальцев на руках. Вот, глаза совершенно остекленевшие от пьянства, но при этом он, конечно, безумный талант. Вот я его еще знал в те времена, когда он был более живым, подвижным, таким мобильным молодым человеком. Работал он в издательстве «Мир». Вот это не тот «Мир» там советских времен, а, так сказать, другое образование. Они потом переименовались. Издательство существовало при Литинституте какое-то время. А вот надо сказать, что тогдашнее творчество Пелевина мне не очень нравилось. Несколько это все было как-то стеклянное, литература для литературы. Но то, что он пишет сейчас, конечно, это просто здорово. Вот такие романы, как «Чапаев» и «Пустота», например, это великие достижения отечественной классики. Но вот между тем, да, человек, конечно, очень экспериментирует со своим здоровьем, к сожалению. Но организм его стоек, и благодаря тяжелой воде, экспортируемой из Республики Тува, ему удается держаться на плаву, так сказать,

0: держать себя в хорошей форме, вот, время от времени, выходя из запоев, заниматься ушу. Вот, и даже появились такие, ну, хорошие симптомы, что вот эти вот лишние пальцы на руках, вот это шестые пальцы, они у него начинают постепенно так бледнеть, вот, атрофироваться, и, вероятно, уже в скорости можно будет произвести операцию по их удалению.
1: Что уже, кстати, хороший тоже. Да. Симптом.
0: Да.
1: Я напоминаю вам, что мы можем также общаться с вами посредством пейджера номер 956-3232, абонент 109-279. И вот следующий вопрос пришел на пейджер. Существуют ли в вашей гимназии какие-либо моральные или материальные поощрения? Подпись Седой. Я думаю, что о моральных поощрениях рассказал Вадим Степанцов. Это поглаживание. Ну и вообще всякие знаки. То есть я, например, знаю, что делают массаж особо отличившимся ученикам. Ну, а вот что касается материальной стороны?
2: Ну, тут, собственно, как я уже говорил выше, все это делается за дополнительную плату. То есть, если родитель желает, чтобы успехи в учебе его ребенка отмечались помимо поощрений морального плана поощрениями материальными, то, конечно, он может, предварительно внеся определенную сумму на счет нашей гимназии, обговорив, за какую оценку или за какое достижение своего ребенка, какую сумму вознаграждению он и получит, так сказать, и все это мы осуществляем. Что касается нашей личной инициативы, то в данном вопросе нет, поскольку ни к чему это.
1: Ну что же, спасибо за полный ответ. И еще один уже телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, говорите громче, уважаемый, вас крайне плохо слышно.
4: Мне очень понравилось, как вы сейчас ответили на мой вопрос. Вот, и у меня есть другой вопрос.
1: Ага.
4: Значит, вернее, даже предложение. Вот вы сказали о разделении вашей гимназии на мужскую и женскую.
2: Да.
4: И я как бы обращаюсь к Степанцову. Хочу сказать ему следующее. Вот представьте, Вадим, что вы вот находитесь в комитете комсомола, там находится некая Лола, правильно?
2: Mm-hmm.
4: Вот,
2: да.
4: И вот вас вдруг резко вот от нее отделили.
2: Mm-hmm.
4: Вот вам было весело, mm-hmm. и вдруг вас от этой Лолы некоторым образом отделили. Mm-hmm. Вот как вы будете себя чувствовать?
1: Спасибо за вопрос.
0: Вопрос, конечно, непростой. Вопрос непростой, потому что то, о чем меня сейчас спрашивали, ну, это как бы сюжет из моей песни, имевший реальную подоплеку. Я действительно состоял в комитете комсомола литературного института, был ответственным по сбору взносов. Вот, и девушка Лола, которую я, опять же, я не знаю, я встречу с ней, могу сравнить только с таким подарком в судьбе, как встреча с Рыбаном Ибишевичем, вот, потому что эта девушка была поистине прекрасной, была, ну, как бы физическим воплощением евразийской идеи, то есть ее мама...
1: Значит, мама латышка.
0: Значит, отец монгол, потрясающей красоты девушка, потрясающего вулканического темперамента. И я не представляю, как это было бы, если бы в те годы нас разлучили. Хотя у меня было много девушек в Литинституте, аспиранток умных, как аспиранток, так сказать, с внешностью манекенщиц, и манекенщиц умных, как аспирантки, и разных других. Но Лола — это было нечто. И вот если, скажем... Сейчас лишить меня возможности общаться с Ну, я не знаю, как даже сформулировать, я настолько волнуюсь. И с Ирбаном Ибишевичем, и с его подопечными, так сказать, и вообще просто стереть какой-то файл в моей памяти, так сказать, вытереть из памяти вот это вот все, связанное с Тувинской гимназией номер 7, то я, наверное, почувствую себя пустым местом, очень обделенным человеком. И я не знаю, как я буду дальше жить без этого ощущения, без ощущения того, что я причастился чего-то высокого, чему, чего больше нет в нашей жизни.
1: Вадим Степанцов уже уехал, поскольку у него дела, а директора школ и гимназий ночами должны либо отдыхать, чтобы с утра с свежими силами прийти и воспитывать граждан своей страны, либо работать на просвещение своей же просветительской деятельности. Поэтому в гостях у нас, напоминаю вам, член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла Ирбан Ибишевич Гнездо. Вы можете задавать Ирбану Ибишевичу ваши вопросы по телефону 203-19-22, это прямой эфир, и также посредством пейджера 956-32-32. Набрав этот номер, вы можете оставить сообщение для абонента 109-279. Но прежде я хотел задать вам, Ирбан Ибишевич, вопрос. Почему в вашей гимназии, чуть было не сказал, школе не преподают еще и физику? То есть, ну, математику Вадим Степанцов достаточно так объяснил. Я вижу, что вы сошлись на этой точке зрения. Вот. А что касается физики, почему?
2: Но дело в том, что физика – это предмет, который в настоящее время не так актуален, как, допустим, десяток другой лет назад. В чем вот это вот неадекватность сегодняшнего восприятия физики? Да в том, что, попросту говоря, никаких плодов в быту она принести не может. Но за исключением того, что печка топится дровами, а горячий кран обычно метится красной точкой. Поэтому мы на педсовете еще в момент выработки генеральной стратегии нашей образовательной линии решили физику как обязательный предмет не преподавать. Факультативно, конечно, за, опять же, дополнительную плату этот предмет преподается, если родитель предполагает в дальнейшем поступление своего чада в какое-то высшее учебное заведение с обязательным экзаменом по физике, либо же, так сказать, с ее дальнейшим углубленным изучением, то такие услуги мы оказываем, поскольку, опять же, как я уже говорил выше, в нашей академии, где я, значит, по совместительству, так сказать, являюсь членом-корреспондентом, физиков, собственно, пруд-пруди, вот, поэтому эту проблему мы решить сможем. Но, как я уже говорил, за дополнительную плату. А физика, как и другая, собственно, любая другая точная наука, она в настоящее время не востребована. Гораздо важнее, на мой взгляд, преподавать такую экзотическую, собственно, науку, как спелеологию, то есть гляциологию, изучение пещер, поскольку и горных массивов, поскольку Тува располагается в предгорьях, западных предгорьях Алтая, вот, и там мы можем на таких вот радикальных примерах, как пещера Ундерташ или же гора, самая высокая гора, которая в республике Туве находится, это гора Ак-Дувурак. Вот, можем показать учащимся, собственно, те катаклизмы, которые привели к образованию сегодняшней структуры, вот структуры поверхности, которые в нашей республике не без гордости это скажу, на данный момент присутствует.
1: Скажите, вот такая известная всему во всем мире женщина-спортсмен, женщина-альпинист Анна Ильинична Мальчик, которая вот от старости умерла буквально в прошлом году, она покорила самую первую гору как раз эту Агдавурак.
2: Вот. Да, и... это было еще в 2019 году, собственно, тогда, вообще надо сказать, что в Республике Тува советская власть восторжествовала только в 2021 году, поэтому восходилось ей на гору-то достаточно свободно.
1: А вот скажите, ходят слухи, что ее... чуть ли не правнуки или внучатые племянники обучаются тоже в вашей гимназии, но что, дескать, да. Это льготная какая-то программа,
2: да, поскольку дело в том, что они
1: национальный
2: не
1: символ Тувы ведет,
2: да, Анна Ильинична Мальчик. Вот здесь многие могут меня упрекнуть в том, что хотя она гимназия, в смысле, и самостоятельная, но здесь она все-таки получает бюджетное финансирование, поскольку эти ее потомки, они как бы являются почетными гражданами Республики Тувы, и поэтому в них, в бюджете Тувы, отдельной строкой прописано финансирование в нашей гимназии. Она выбрана, и я не без основания горжусь этим, что именно наша гимназия была выбрана вот в качестве той... того учебного заведения, которому доверили обучение вот этих вот потомков почетной скалолазки.
1: Mm-hmm. Вот следующий вопрос, он пришел на наш пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. А преподают ли в гимназии номер 7 химию?
2: Ну, дело в том, что с химией тут ситуация несколько другая. В обязательный курс химии входит, но на каком уровне? Да на уровне второго класса средней общеобразовательной школы, поскольку, собственно, более не надо. Ну, достаточно внести, так сказать, знания, просвет в знания учащегося в такой области, как смешивание различных видов напитков, дабы, так сказать, не породить дальнейшее пагубные пристрастия к ним.
1: Или гастрит.
2: Да, да.
1: Что важно.
2: Да, то есть внести ясность в происхождение минералов на Земле. То есть таблицу Менделеева мы изучаем, но дело в том, что не совсем правильно называть ее в нашем, именно в нашем учебном процессе таблицей Менделеева, поскольку, попросту говоря, это... таблица Менделеева составляет приблизительно 280 элементов на сегодняшний день, а у нас это 280 оттенков цветов,
1: да.
2: Вот, и каждый цвет ассоциируется, то есть каждый минерал ассоциируется со своим цветом, и введены, то есть параллель не молекулярная, не атомная масса, и не порядковый номер, а вот именно цвет, то есть какой-то минерал, ему дается русское, не латинское название, то есть ну, нефть называют свинцом, ураном, вот, и вот на таком уровне, так сказать, и мы считаем, что этого достаточно. Ну, конечно, если, в частности, Амангельды Тулеевич Тулеев, он попросил, поскольку его племянник, он проживает в Кемерово, то есть это страна, то есть область, регион, который дает уголь.
1: И известь, вот, известь,
2: да, огромное количество. Поэтому, так сказать, мы привезли огромный, значит, минерал, то есть естественный, можно сказать, самородок угля, вот, весом порядка 3 тонн был привезен специально, вот, и такой же приблизительно сопоставимый по размерам глыбу известняка, вот, и uh-huh. его племянник в данный момент вот проходит эти два минерала, вот, и мы по взаимному соглашению решили, в общем-то, и ограничить его познание, поскольку этими минералами, поскольку ну, собственно, в Кемерово больше и из горной, так сказать, науки знать и больше не нужно.
1: А вот скажите, из центральных средств массовой информации вся Россия узнала о повышении в процентном отношении именно в Тувинской области заболеваемости гастритом. Исследования ученых показали, что это происходит из-за того, что, ну, известно, что тувинцы, они употребляют в пищу серый илистый мох, да. Национальная, да, приправа это... ко всем блюдам.
2: Да,
1: вот
2: да, да.
1: Что из-за того, что этот мох в течение течение долгих лет накопил в себе разные радиоактивные вещества, какие-то экологические дела. Все
2: не, вот ну это, тут объясняется да. все достаточно просто. То есть как раз этот мох, он долгие годы был единственным островком экологической чистоты в рационе. Вот. Но дело в том, что в последнее время и в граничье с нашей республикой Монголией произошли всем известные перемены. Вот. И было осушено озеро Упсунур в Монголии. Да, то есть воды этого озера были повернуты вспять, дабы построить горно-обогатительный комбинат в связи, так сказать, с тем, что в монгольских степях нет другого источника заработка. Вот. И поэтому изменилась структура циркуляции воды вот, в биологическом процессе размножения и жизни этого мха. И ввиду этого, поскольку мох является неотъемлемой частью рациона коренного тувинца, уважающего местные обычаи и традиции, исповедующего буддизм, то невозможность отказаться от такого важного элемента в рационе, и в то же время, то есть были оповещены люди, писали, в частности, Знамя Тувы писал огромные статьи передовые, что вот в связи с тем, что озеро осушено, структура мха поменялась, вкусовые ощущения изменились, но дело в том, что вот, так сказать, народная вот эта вот вера, народные устои, они настолько крепки, что люди не могут позволить себе отказаться от этого. И вот вследствие того, что молекулярная структура мха изменилась, то есть микроэлементы, которые были естественными для него, сейчас приобрели несколько другую структуру. И в связи с этим, поскольку организм был привычен к определенной номенклатуре микроэлементов, а сейчас она поменялась, и вот такие гастриты. Но опять же, у нас в гимназии мы эту проблему мы решили, вот, нашли спонсор, это, вот, значит, было смоделировано на деньги спонсоров такая вот экологическая система, в которой мох развивается нормально и содержит все те микроэлементы, которые должны в нем содержаться, исторически содержались, и вот дети получают полноценный здоровый мох.
1: Вот хотелось бы, наверное, нашим радиослушателям узнать о роли замечательного тувинского буддиста, так сказать, папы тувинского буддизма Шуши Ираклевича Ступени. Вот правда ли, что вы вместе с Шушой Ираклевичем обращались в Академию наук вашу на предмет того, что исчез в водоемах жук-головчун, то есть главный жук, обитающий на сером илистом мхе, и что этот тревожный сигнал поступил от вас, тогда еще молодого, в общем-то, аспиранта, да. Вот, практически лет 10 назад, но никакой не было реакции. Что вот сейчас, опять же, благодаря в основном Шуше Ираклевичу Ступеню и благодаря вот Ирбану Ибишевичу Гнездо, вот, снова популяция жука-головчуна, живущего на сером илистом мху, пополнилась.
2: С жуком-головчуном тут вообще интересная ситуация. Дело в том, что я еще в молодости увлекался энтомологией, поскольку с насекомыми Тува не богата. То есть это практически единственная как бы область животного мира, в которой не богата Тува. То есть во всем остальном в Туве просто, ну, можно сказать, изобилие. Из 10 тысяч видов животных, которые известны, приблизительно 10 тысяч видов, которые известны современной науке, в Туве обитает порядка 8,5 тысяч. То есть если взять любой другой регион России, да и, в общем-то, подчас некоторых стран на других континентах, то в пересчете на удельную единицу в Туве больше всех на данной территории видов животных, проживающих совместно. Вот с насекомыми, так сказать, тут в силу горного расположение республики с насекомыми здесь, ну, можно так сказать, беда. И вот действительно головчун, он являлся единственным, по существу, единственным объектом для изучения внутреннего строения насекомого и такого высшего насекомого, которым является жук. Так действительно, концом эпохи коммунизма природа, даже и Тувы, несмотря на малый Енисей с его изумительной чистой тяжелой водой, она все равно подрывалась. Накапливались многолетние шлаки, последствия ядерных испытаний из недалеко расположенного Семипалатинска. И все это приводило к постепенному вырождению Головчуна. То есть были случаи, что, кстати, вот Головчун, опять же, название его, оно сформировалось как в научной литературе только на рубеже 80-х-90-х годов. То есть, когда жук, который поначалу имел нормальное телосложение, то есть, в принципе, он являлся классическим жуком. То есть, имелись и надкрылья, и малые маховые крылышки, то есть о шести лапках, о двух усиках, вот, и о двух глазках. Был классический жук, то есть нормального, как бы, нормальный комплект.
1: Но такой, только там не было зацепок, нужно сказать, да, поскольку это все-таки был водный жук. Такой, да.
2: У него там были ласточки. Да, гребни.
1: Гребни, да.
2: Вот, гребни. Гидродинамические гребни, как мы энтомологи говорим. Так вот, на рубеже 80-х, 90-х годов этот жук просто перерос. То есть ввиду того, что стронций 90 накапливался в его, да, да, вот, тканях и органах, по существу это была уже голова. То есть голова о двух ногах. Усики рудиментировались.
1: Своего рода такой безмозовый головастик.
2: Да, да. И поэтому мы предложили вот такое вот название Головчун. То есть, и оно закрепилось, потому что истинного, реального Головчуна, который был 20-30 лет назад, было крайне сложно найти. Отдельные экземпляры сохранились на реке Хамсыра в Истоке.
1: Да, да, да, да. Но, я помню, была целая программа
2: по телевидению. Ввиду трудодоступности, поскольку она находится в крайне тяжелом, трудодоступном месте, очень сложно было добыть.
1: Но такой, зато вот это расположение такой реки Хамсыры, неудобное для цивилизации, для проникновения туда цивилизации, спасло популяцию вот жука Головчуна.
2: Да, ну и не только.
1: Да.
2: Тут я бы еще хотел отметить пример такой небезызвестной рептилии, как малый тувинский крокодильчик. Дело в том, что нельзя, так сказать, его стопроцентно идентифицировать как крокодильчика. Нет. Но его внешнее строение отдаленно напоминает эту теплолюбивую рептилию. Но, конечно, по своей сути он относится к пластинчатым иглам, собственно,
1: аксолотлям,
2: да, рептилиям, да. То есть, но ввиду того, что рептилии представлены крайне бедно.
1: Так аксолотли же они вообще для вот территории России, а да. Тува до недавнего времени туда входила.
2: Да, ну вот, она сейчас, собственно.
1: Да, извините, да, так вот, аксолотли настолько несвойственны, я даже помню, что вы делали большие поставки вот аксолотлей, да, для вашего террариума.
2: Да, потому что все-таки детям,
1: без аксолотли никуда.
2: Никуда. А о чем, собственно, ведь мы сейчас говорим, почему мы затронули этого жука и мох, и, собственно, крокодильчика.
1: Казалось бы, реку Хамсыру.
2: Да. Дело в том, что нормальное становление ребенка, а тем более в такой элитарной гимназии, как наша, нормальное становление его как личности невозможно без общения с природой. Почему президент обязал нас ввести коней? Да просто в силу того, что ни один тувинец без коня, то есть тувинец без коня — это все равно, что автомобиль без колес.
1: Или вот просто, что серый илистый мох без жука Головчуна.
2: Да, да, поэтому те деньги, которые поступают к нам в виде оплаты за обучение, либо же как спонсорские пожертвования, и вот даже концерт группы «Бах и компот», который она давала благотворительно, мы билеты продавали. Вот. Но, естественно, деньги мы брали себе. Кто-то может нас обвинить в жадности. Да нет. Ну, вот та программа спасения жука Головчуна, она стоит достаточно много денег. И вот деньги, собранные от этого концерта, они весомой каплей влились в тот поток, который способствует уменьшению все-таки головы и обретению жуком его первоначальной, собственно, формы. А потом ведь дети, когда видят, что ихними руками животные из немощного, подчас нежизнеспособного состояния превращается в окрыленную летающую, половозрелую особь. Ну, ребенок испытывает такие чувства, которые не сравнишь ни с каким поглаживанием, и тем более уже не сравнишь ни с каким ударом линейкой.
1: Вот на наш пейджер пришло следующее сообщение от Евгения. Налажено ли, спрашивает Евгений, в Туве охрана Острожилова Иглобрюха и расписного Маслюка? Ну, что касается расписного Маслюка, то я совсем недавно получил информацию через посредством вот интернета, мы постоянно там сейчас лазим, что, в общем-то, он вычеркнут уже из Красной книги в силу того, что попросту исчез с лица нашей
2: планеты.
1: Ну, не
2: совсем исчез. В Республике Тува есть несколько экземпляров, поскольку Республика Тува вообще богата, и не только животными. А все-таки, что касается иглобрюха, тут ситуация несколько сложнее. Почему она сложнее? Да дело в том, что этот червь, он обитает-то, собственно, только на японских островах. Видимо, наш радиослушатель слышал звон, да не знает, где он.
1: Понятно. Вот. Понятно. А вот что касается расписного Маслюка, тут уж я скажу, я смотрел вот и вне, пока шла музыка, вне разговора, мы разгадывали фотографии, где вот ваша гимназия.
2: Я держу на руках.
1: Именно вот его, и это является символом вашей гимназии.
2: На гербе гимназии отмечено это животное.
1: Да, вот.
2: То есть помимо моего портрета на коне.
1: Да, и вот рядом вы в руке тут держите на поводке Маслюка, что, кстати, странно, поскольку Маслюк это достаточно дикое животное, чтобы для
2: Ну, видите, для того, чтобы дети получили полноценное воспитание, мы идем даже на такие жертвы, как удаление лобной доли мозга, которая вызывает свирепость
1: у детей,
2: Маслюка.
1: А, у Маслюка.
2: Нет, ну, к детям мы относимся более ласково, более нежно. Понятно. Мы удаляем, то есть при нашей гимназии существует очень хороший медицинский мини-центр, в котором родители могут не беспокоиться о здоровье своих детей, то есть полное обследование, помимо всех нам известных с детских пор вот этого медицинского кабинета, в котором кроме градусника и шприца ничего не было. Вот мы решили отойти от этой практики. Нет, ну, конечно, за отдельную плату у нас есть и такой кабинет. То есть, вот, в частности, Григорий Алексеевич вот попросил, дабы не разбаловать своего племянника. Он значит, попросил, чтобы медицинский осмотр проходил он в привычной обстановке.
1: В кафелированной комнате.
2: Да, да, безусловно, на клеенчатых, значит, вот топчинах и как положено. И медсестра соответствующим образом подготовлена. А, вот. А что касается, так сказать, нормальных родителей, то, конечно, они хотят, чтобы их ребенок получил полноценное медицинское вспоможение. Вот. Для девочек у нас существует хорошо оборудованный смотровой кабинет, поскольку становление, превращение девочки в девушку, оно должно сопровождаться хорошей медицинской базой. И
1: должно быть на глазах у педагога.
2: Да, угрожу, обязательно, обязательно. Вот. И поэтому тут, конечно, более того, у нас при каждом классе, так сказать, в девичьем крыле существуют такие, значит, медицинские работники подготовленные, которые круглосуточно дежурят. То есть в любой момент, если что-то, не дай бог, мы всегда готовы прийти.
1: То прям сразу, да?
2: Да.
1: Да. Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла Ирбан Ибишевич Гнездо. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемые.
6: Вот,
5: во-первых, спасибо, Александр, за новые музыкальные пьесы. Мне очень понравилось. Вот. И я хотел бы задать вопрос Ирбану Ибишевичу. Вот, вернее, парочку даже. Мои школьные воспоминания, лучшие воспоминания, связаны с переменами, на которых мы с старшеклассниками бегали за пивком. Ну, или курили в школьных туалетах. Причем, если нас заставляли за подобным занятием, то наказ для нас нещадный. Вот. И мне интересно, практикуются ли вот такие дела среди ваших гимназистов и как вы к этому относитесь? Вот. И сразу задумаю второй вопрос, да?
6: Да.
5: Вот. Я вспоминаю, что был вот такой предмет, как пение или музыка, я не помню, как точно так называется. Вот. И нас вот первоклассников заставляли петь всякие героические песни, там, про Чапаева, про Ленина и других персонажей. Мне интересно, существует ли этот предмет в вашей гимназии и какие произведения поются вот вашими учениками?
1: Спасибо, спасибо. Интересный вопрос. Особенно вот второй, потому что первый все-таки по наказаниям. И Степанцов Вадим как-то рассказал про... Правда, он, видите ли, он не рассказал про карательные методики. Может быть, тем самым как-то не желая вот, не желая каким-то образом вот вас, ну, не то что обижать, а раскрывать какую-то подноготную. Поэтому, с другой стороны, давайте, давайте начнем. Каковы карательные методики в вашей гимназии?
2: Ну, дело в том, что вот про перемены я бы еще хотел отметить. Перемен у нас как таковых нет. Почему? Да потому что у нас нет так называемой рекреации, которые именуют те помещения, которые имеют входы в класс. Дело в том, что каждый класс у нас соединен с столовой. И, как я уже говорил, у девочек еще с смотровым кабинетом, у юношей, значит, с кабинетом физической подготовки. И поэтому после окончания уроков, причем у нас такая система, значит, учителя кончают уроки по своему усмотрению. То есть нет 45-минутной системы со звонком, поскольку звонок формирует в человеке рефлекс, который сопоставим с рефлекторной реакцией собаки Павлова на подачу разряда высоковольтного напряжения в задний проход.
1: Да.
2: Безусловно. То есть здесь мы, дабы не травмировать неустойчивую психику ребенка, вот вспомните свои впечатления от звонка, когда он оповещает об окончании занятий, то есть тут испытываешь какую-то радость, но в то же время, когда ты побежал за тем же самым пивом и слышишь из близлежащего магазина о том, что уже звонок на урок звенит, и ты чувствуешь себя неуютно и виноват. У нас это отменено. То есть у нас, в принципе, существует свободный вход учащихся во время урока и свободный их выход. А учитель уже по усмотрению, так сказать, по своему, может кого-то задержать или же наоборот отпустить. Но, опять же, как я уже вот только что сказал, тему, пока учитель не раскроет тему, которую он наметил на свое занятие учеников, он не отпускает. То есть, в принципе, бывает, что уроки длятся по 12 часов, по 14, ну, с перерывами, естественно, на прием пищи, на остриг ногтевых, вот, и, значит, на гигиенические какие-то процедуры. И тем самым мы не отпугиваем ребенка от учителя, а наоборот, преподносим учителя как человек, с которым ученику было бы интересно общаться. Подчас это интересные люди не только внутренние, я имею в виду учителей, но и внешние. Так вот, например, у нас в 7 классе, в 2 классах 7 А и Г преподает такой интересный учитель, он почетный учитель Республики Тувы, как Ибрагим Иванович Вершов. Дело в том, что человек-то, в общем-то, внутренне особо не примечательный, но дело в том, что вот у него одна нога, вот, и одна рука, но, значит, его на тележке, то есть, в смысле, на его коляске возят, и тем самым он не испытывает какого-то неудобство от того, что не все органы на его теле присутствуют, а наоборот, он чувствует себя совершенно раскрепощенно, и тем самым дети, которых он обучает, могут на практике увидеть те проблемы, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем жизни, обретя, допустим, супруга-инвалида, что в последнее время стало модно. Вот таким образом мы знакомим учащихся совершенно разнообразными аспектами будущей подчас нелегкой жизни. И, конечно, за отдельную плату мы можем смоделировать в нашей школе, в нашей гимназии самые экстремальные условия. То есть вплоть до того, что, ну, я опять же не буду называть, поскольку этого человека, поскольку он просил этого не делать, вот, но он попросил для своего внука смоделировать условия учений, которые проходили под городом Тотском в 54 году, если вам известно, что во время этих учений был произведен ядерный взрыв, то есть это были учения с реальным применением ядерного оружия. Так вот он, ну, на старости лет, сами понимаете, не все люди в состоянии совладать со своими, со своим мозгом. Ну, дело в том, что человек деньги платит, поэтому на какие-то вещи мы закрываем глаза. Так вот он, значит, попросил смоделировать условия для своего подрастающего внука. Ну, в общем, и смогли мы.
1: Все, телевизионная группа включилась. И мы продолжаем наш разговор с Арбаном Ибишевичем Гнездо. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 в прямой эфир и задавать ему ваши вопросы. Вот, и опять же, посредством вот нашего пейджера, номер которого, я думаю, вы уже все запомнили. Ну и я так понял из ваших вот предыдущих рассказов, на чем мы закончили, чем объясняется такая несколько странная внешность преподавателей вашей гимназии, в частности, Яна Тимофеевна Железа, преподавательница как раз вот...
6: Рукоделие.
1: Рукоделие, да, произвела на меня очень такое странное впечатление. Ну, действительно, дети привыкают, видимо, и затем сталкиваясь с жизнью, с такими явлениями, они относятся к ним. То есть, ну, эти явления их не так ранят и не так затрагивают. Плюс я понял еще, что вы являетесь таким, ну, действительно знатным, я бы сказал, защитником среды и экологии.
2: Ну, я отмечен наградами Республики Тувы, то есть у меня две медали. Ну, не будем об этом.
1: Нет, но я даже хочу сказать, что одна медаль именно Анны Ильиничной «Мальчик». Это такая национальная тувинская награда,
2: да,
1: где
2: запечатлена
1: женская фигурка с Анной Ильиничной. То есть, если рассмотреть под линзой это, то видно, что это лицо Анны Ильиничной, которая лезет в гору. Как раз
2: вот я это вижу, олицетворяет как бы стремление ввысь. Вообще, тувинскому народу свойственно стремление ввысь. Вот, в частности, я надеюсь, что своей жизнью я, собственно, и, так сказать, олицетворяю мечту тувинского народа в светлом будущем. И всячески прилагаю усилия к тому, чтобы это будущее было действительно светлым, потому что ведь воспитание детей — это, я не побоюсь этого слова, первый камень в становлении, в общем-то, нелегкого подчас жизненного пути человека.
1: Да, вот на наш пейджер пришло для вас сообщение. Скажите, как в вашей гимназии борется с прогулами, или же таких проблем не возникает? Подпись «Седой». Действительно, ведь детишки, они же такие сегодня.
2: Ну, дело в том, что
1: раз отошел уже там. Да.
2: Дети, они, конечно, имеют такую тенденцию к тому, чтобы не посещать занятия, но, как я уже говорил, мы строим занятия таким образом, что дети сами заинтересованы. Так, например, уроки тувинского у нас проходят в бассейне. То есть в момент непосредственно учебного процесса и преподаватели, и, так сказать, ученики, они находятся в бассейне, на плаву, так сказать. Кто не умеет плавать, тот снабжен плавсредством в виде пенопластового круга с надписью «Гимназия номер 7» белым по оранжевому. Вот. Ну, тем самым дети получают, помимо навыков разговорного тувинского, еще такие всегда могущие пригодиться на жизненном пути навыки, как плавание брасом, вот, вспоможение терпящему бедствие товарищу, который захлебываться. То есть мы периодически проводим такие мероприятия. Ну, скрытно, естественно. То есть тот, кто у нас не умеет пока плавать...
1: И кролем.
2: Да, безусловно. И тем, значит, кто не умеет плавать, мы периодически вместо привычного ему надувного, в смысле пенопластового круга, подсовываем так называемый муляж, который на плаву держится в течение 5 минут, и через эти 5 минут он то есть фактически тянет камнем на дно ученика, и вот... Ну, специальные люди стоят наготове, и в случае чего они могут, так сказать, не позволить ему утонуть, и в то же время мы, так сказать, привлекаем учащихся к спасению своего товарища, и тем самым вырабатываем у них навык оказания спасения, в общем-то, на водах. И могу сказать, что вот освод Республики Тувы вот работает с нами в тесном контакте, вот, в общем-то, так же, как и общество, добровольное общество содействия пожарникам, вот, и милиции, кружки по интересам у нас тоже в гимназии присутствуют, да. Так, в частности, в кружке «Юный инспектор ГАИ» мы проводим такие полезные занятия, как обучаем детей переходить дорогу на тот цвет светофора, который наиболее удобен для того, кто переходит. Значит, вырабатываем навыки поведения в городе, в шумном городе. То есть у нас смоделирован на территории гимназии, смоделирован проспект. Вот это вот как раз я когда был в Париже, а вот я взял, собственно, центральный проспект Парижа, таком, составил небольшой план и перенес его, так сказать, на землю Кызыла, близкого мне. И там у нас такое же оживленное движение. Вот специально нанимаются люди, которые имитируют шумную толпу попрошаек, клошаров, которые, как вот Вадим говорил в начале передачи, действительно приставали к нам, было это дело. Вот, и тем самым дети, помимо, значит, формирования у них навыка поведение, грамотного поведения на проезжей части, либо же на тротуаре, получает еще и такой навык, как поведение себя в шумном городе, в частности, поведение за границей. Так, например, вот у нашей рукодельницы железа, она помимо своей прямой функции в качестве приработка с успехом исполняет роль попрошайки-цыганки, которая во время этих занятий пристает к детям с просьбами погадать на руке, либо же дать просто денег на содержание коня. Никакого коня у нее, естественно, нету, вот, но тем не менее, поскольку у нас, в общем-то, дети из обеспеченных семей, большей частью, вот, обучаются, карманные деньги у них всегда есть, вот, и поэтому, значит, ну, а мы смотрим, как, если, значит, железо в этом месяце приобрела что-то новое для дома, мы подсчитываем ее путем того, что мы подсчитываем, мы знаем ее, так сказать, оклад наш со всеми приработками, и высчитываем, дополнительно она заработала или нет, и тем самым мы выставляем ученикам отметки. Если железо купило, вот в прошлом месяце она сумела купить себе подержанный автомобиль «Москвич», вот, и тем самым мы наказали вот одного племянника, ну как наказали, вместо четверки поставили ему тройку, потому что выяснилось, что она смогла таки выцегонить у него некоторую сумму на то, чтобы...
1: На коня.
2: Да.
1: Да. Да. Вот мы немножечко обошли вопрос, который нам задавалось, по-моему, в прошлый раз или в позапрошлый, ну, неважно, наш радиослушатель, о уроках пения. Я...
2: А, да-да-да-да.
1: Да, если да, это да, тоже да, очень да. важно. И сразу, если можно, о практике горных лыж. Это вот на пейджер нам пришла просьба о практике горных лыж. Я знаю, что у вас, но только на одной.
2: Да, моно. Моно-лыжа, да, существует. Вот, причем... ну, давайте сначала я о пении поговорю.
1: Пение. Хотя это совершенно совместимо у вас, но не буду раскрывать.
2: Да, дело в том, что действительно пение является... Именно пение, а не музыка, является важным способом выражения личности. Ведь для того, чтобы убедиться в этой простой фразе, достаточно включить телевизор в городе Москве, я, включив, был поражен. То есть у нас в Кызыле, конечно, такого безобразия нет. Здесь поют все, кому не лень. Вот. Но, может быть, мой метод уже дошел и на центральное телевидение, тем самым просто несчастным людям помогает самореализоваться. Вот вчера я просмотрел концерт современной молодежной эстрады, но вот, видимо, действительно мои навыки перенимаются, поскольку... Ну, в общем, что, да, все-таки о своем непосредственном опыте. Мы даем возможность петь сольно, хором, всем по желанию, всем ученикам по желанию. То есть, если человек не хочет петь, а, как правило, каждый человек поет, но дело в том, что он стесняется петь на людях.
1: Да, да, да, да, да.
2: Вот.
1: Да.
2: Мы создаем ему все условия для того, чтобы... Хочет он петь на людях, пожалуйста. Ну, опять же, за отдельную плату, естественно. Хочет он петь отдельно, ради бога. Вот. И поэтому, так сказать, с пением нет. А что с неткой? Нет никаких проблем. То есть поют все, кому, собственно говоря, не лень. А что касается монолыжи, да, как наиболее передовой, вот у нас во втором классе, мы с этого сезона, у нас уже снег выпал там в горах, мы практикуем совместные занятия, значит, на монолыжи в плане становления нижней конечности, поскольку мы с физиологами консультировались и выяснили, что по последним, собственно, данным, непосредственное лучшее формирование нижних конечностей происходит у лыжников. Так же самое, как лучшее формирование верхних конечностей у швей, ручной швейной машинки. То есть...
1: Что, кстати, нельзя сказать о велосипедистах и о теннисистах. Вот,
2: ну, теннисисты — это вообще отдельная, так сказать, тема. Теннисисты, в общем-то, по сути говоря, занимаются тем, что гоняют воздух. Причем делают это не свойственными человеку легкими, а делают это почему-то руками. Поэтому посмотрите, все теннисист к 40 годам страдает от легочной недостаточности.
1: А мы, кстати, вот тут наблюдали очень странного человека здесь, вот прям на улице Новый Арбат летом. Он ходил и как-то рефлекторно махал руками. Причем очень ловко сбивал птиц, другие летающие предметы. Вот, например, во время какая ветер, какая-то бумажка летит.
2: Это так называемый синдром лесоруба. То есть,
1: нет, мы выяснили. Выяснилось, что это теннисист.
2: Нет, дело в том, что синдром. Синдром лесоруба. Дело в том, что теннисом стали увлекаться массу, пожалуй, что в последний год-два. А лесорубы, вооруженные бензопилой «Дружба», достаточно давно процветают на территории бывшего Советского Союза. И вот этот вот синдром заведения бензопилы пусковым устройством, он приводит к рефлекторному сжатию руки и последующему отбросу, то есть встряхиванию. Да, да, да. И синдром, он и свойственный как и лесорубу, так и теннисисту, то есть симптоматика его и эпикриз, они, в принципе, одинаковые. Но это чисто медицинская проблема. А что же касается все-таки педагогической, то... действительно, вот монолыжа, она оказывает, значит, облагораживающее воздействие на становление как тазобедренного, так, собственно, и голеностопного узлов нижних конечностей. Вот. А совместное распевание каких-либо песен в этот момент спуска с горной поверхности, оно, помимо этого, приводит и к тренировке легких, поскольку сам спуск на монолыжи, он не приводит к развитию легких, поскольку организм не требует повышенного расхода кислорода, так сказать, скалолазов там другая ситуация. Но невозможно научить 6-летнего ребенка лазить по горам. Да это, собственно говоря, и не нужно. Не
1: а
2: дай
1: вы
2: бог,
1: пробовали,
2: чего упадет.
1: Да, все-таки? Или это вот...
2: Ну, вы знаете, до того, как мы стали практиковать это делать за оплату, то есть когда это все было на чистом энтузиазме, мы, конечно, пробовали. Но когда деньги не платят, и спроса нет, вы же понимаете.
1: Логично.
2: А теперь-то...
1: Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок в столь ранний час. 203-19-22. Это телефон прямого эфира нашей студии. Звоните и задавайте ваши вопросы Эрбану и Бишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы полны внимания. Алло, алло. Говорите. Тишина на том конце провода свидетельствует о глубоком внимании и интересе к проблемам, поднимаемым нами. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте, уважаемый. Скажите, пожалуйста, вот Как обстоит дело с телевидением в Туве? Я имею в виду эротические программы в стиле «Знак качества». Вот доходят ли они туда? Угу. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, действительно, ведь получается так, что, например, учитель, в частности, вот наш Рубан Ибишевич, вот он несет в ребенка доброе и вечное, годами пишет одну детскую книжку, вот. А затем какая-то телевизионная программа одна, она вот это все вечное и доброе в ребенке убивает. Действительно, эротические телевидения, рекламы какие-то.
2: Нет, у нас в гимназии свое телевидение. У нас дозированный подход ко всем современным, если можно так выразиться, достижением. Вот, то есть, конечно, есть какие-то эротические аспекты. Но
1: тут,
2: как
1: извините,
2: они...
1: я еще хотел сказать, что, может быть, вот наш радиослушатель не с самого начала слушал нашу программу. Тем не менее, тогда вот мы говорили о том, что раз в месяц производится инспекция представителями гимназии и квартир, где живут вот эти школьники. Да. Вот, на предмет наличия там средств массовой информации.
2: И самое интересное, вот инспекции, вот мы не отметили, хорошо, что вы напомнили, это инспекция отхожих мест, конечно.
1: Безусловно.
2: Потому что как бы мы ни моделировали туалет по воле родителей в месте учебы, все равно исправная туалетная комната дома и соответствующая всем азиатским стандартам, вот, это залог, в общем-то, успешного домашнего воспитания.
1: Вот на пейджер нам пришло сообщение от Евгения. Господа, это серьезно или это такие хорошие шутки, Евгений? Но, Евгений, вот подумайте сами, какие могут быть шутки? Вот одно дело, ребенок с самого детства видит, скажем, чистые пеленки и чистый в европейском стиле или пусть в азиатском стиле, ну, туалет, то есть как-то стилизованный под бытность, самобытность его народа, да? Другое дело, когда он видит грязный какой-то привокзальный туалет, без рода, без племени. То есть, да, понятное дело, что ведь акт дефекации так или иначе формирует личность.
2: Очень важный акт. Вот. Мы формируем с трехлетнего возраста, то есть с момента принятия ребенка в гимназию, правильность
1: посадки, я знаю вас.
2: Да, потому что дело в том, что вот на сегодняшний день, и я думаю, что не побоюсь я все-таки этого сказать, это является, ну, становым хребтом, в общем-то, моей вот этой вот системы обучения. Почему? Потому что, действительно, как вы правильно сказали, агдификация – это стержневой элемент.
1: Это, попросту говоря, все. Для ребенка особенно. Да, для ребенка это особенно важно. Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Планирует ли, уважаемый директор, просмотр гимназистами фильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе?
1: Нет, спасибо. А не планируете, да?
2: Нет. Ну, дело в том, что, как я уже говорил, Тува – республика, которой основная религия – буддизм. Вот,
1: они просто не знают, ученики, кто такой Христос, даже, честно говоря,
2: да,
1: это,
2: ученики,
1: это факт.
2: Да им, собственно, это и знать не надо. Почему? Потому что наша гимназия, она занимается образованием человека.
1: А вот вообще, какое место религии отводится там?
2: У нас только ознакомительное. Понятно. В нашей программе только ознакомительное.
1: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
9: Хорошо, я до вас дозвонился. Привет вам из Учкудука.
1: Здравствуйте.
9: Жалко, что нет.
1: А это где?
9: Спанцова. Алло.
1: А где это Учкудук?
9: Учкудук? Ну, это в сердце пустыни узбекской. Угу. Кызылкум, Зиравшан, Золото, Уран. Помните, наверное.
1: Ну, последнее мы помним. Урал это...
9: Уран.
1: Уран.
9: Ну, извините, вопрос такой. Да. Даже не вопрос, а пожелание.
1: Да, конечно.
9: Дело в том, что вашего гостя очень хорошо знают там. Есть даже его последователи, которые работают там в школах. И спешу вас обрадовать, там слушают вашу передачу. Да, потому что раз... Там самая активная дама есть такая, директриса, по фамилии Чашмах.
1: Чашмах, да.
9: Вот она заставила, значит, всех родителей, школьников скинуться. Они купили подъемный кран Камацу, знаете, такой японский, с выдвигающейся стрелой. Установили там тарелку и принимают вашу передачу. Но поскольку связаться с вами не могут, попросили меня задать вам такой вопрос. Значит, как у вас там насчет пионерских организаций или что-нибудь подобное? Спасибо.
1: Понятно, спасибо. Я просто еще хочу немножечко дополнить этот звонок. Дело в том, что еще есть почетные учителя в Киргизии и так далее, которые являются, может быть, для вас это будет удивлением, действительно, но вашими последователями Мирбана Бишевича. Вот, например, буквально недавно в одной из центральных московских газет, по-моему, «Коммерсант Дейли», вот, вышла заметка, которая так и называлась «Сельский учитель в современном мире». И она была вся посвящена, наверняка вам известно...
2: Там моя фотография была, да.
1: Да, ну, а вся статья была посвящена Афанасию Ибица.
2: Ну, дело в том, что сейчас принято печатать статьи об одних людях, а помещать фотографии других.
1: Понятно. Да, что у нас спрашивал наш радиослушатель?
2: По-моему, вопрос был о...
1: Да.
2: О том, как... Вообще-то, честно
1: говоря... Ну ладно, вы знаете, вспомним, ответим, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Ух, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
10: Неужели к вам можно прозвониться?
1: Да,

0: наши граждане пукнутся. Вот. И действительно, какое-то время они, в общем-то, на это запали, но затем в результате долгой дегустации дело в том, что вот эта дыра на рынке темных сортов пива у нас в стране была долгое время ничем не занята, как вы помните. Было только светлое Жигулевское и так далее. Поэтому их появление нами, оно, в общем-то, было как какая-то прям благодать для народа. Но затем, естественно, в общем-то, все это приелось, поскольку на самом деле, конечно же, сейчас уже пришло время открыть карты. Это, конечно же, не пиво. То есть ни в коем разе, потому что настоящее пиво, если это не Гиннес, к примеру, да, оно должно быть где-то не более 4,5 градусов по крепости. Вот, и ни в коем случае не должно пахнуть портвейном.
1: Да, все-таки что касается пионеров, ну, вы понимаете, в нашей гимназии они, конечно, могут быть, но за отдельную плату. А так мы не практикуем. То есть, если вот вы непосредственно захотите поместить своего ребенка к нам, вот, это приблизительно обойдется вам, ну, навскидку так, ну, в 5000 долларов в год. Вот, ну, это, так сказать, базовая ставка. Вот, если помимо всех остальных дополнительных предметов, факультативов, экзекуции, так сказать, или наоборот, создания оптимальных условий, вы захотите еще, чтобы он еще и в пионерскую организацию вступил, то есть мы можем это предоставить.
0: Но тут нужно на пионерскую сказать, организацию скидка идет. Тут нужно сразу сказать, все-таки, Эрбан Абишевич, что вы, наши радиослушатели, не подумали, что какие гигантские суммы. Это идет, конечно, от увыних, от увыних. То есть 5000 увыних. Ни в коем случае не долларов.
1: Нет.
0: Вот, а 5000 увыних, это где-то, по-моему, в переводе 800 всего долларов. Ну, около там по курсу.
1: Да.
0: Вот, кстати, сколько тувыней получает вот у вас, ну, скажем, та же вот Яна Тимофеевна Железо?
1: Ну, у Железо зарплата составляется из нескольких, собственно, исходных. Ну, все вместе где-то порядка 2,5-3 тысяч тувыней.
0: О, ну это же много, учитывая, что квартплата, по-моему, средняя.
1: У нас квартал выплачивается зарплата. То есть это понятно. В квартал.
0: Тогда нормально. Тогда не...
1: Потому понятно. Что ежедневные свои потребности она удовлетворяет вот на коня.
0: Здравствуйте, вы в прямом... О, уже какой жуткий сигнал. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Разрешите полюбопытствовать.
1: Конечно.
2: Как обстоит дело у вас с преподаванием народных тувинских видов спорта?
1: Угу.
2: Как то, например, тувинская народная коррида. Ведь не секрет, что коррида в Испанию пришла из Тувы.
1: Не секрет.
2: И происхождение свое имеет в методах охоты древних тувинских охотников, которые окружали сначала добычу с расстояния, ну, круг делали радиусом 10-12 километров, потом этот круг смыкали, и один из охотников выходил в середину круга и эту добычу закалывал. Потом, конечно, испанские конкистадоры, из тех, которые заблудились и по ошибке приплыли на озеро Байкал, принесли это добычу в Испанию, где это стало, в общем-то, таким шутовским совершенно представлением, несолидным. Но для тувинского-то народа это представляет большую важность, потому что это тот как раз обряд, через который тувинские юноши становятся мужчинами. То есть вот тот, кто этот обряд не прошел, он не жениться не может, не в хурале участвовать народно. Вот. Но говорят, что общество охраны животных, значит, подает в суд на те школы тувинские, которые на уроках физподготовки этому детей обучают. Вот как у вас с этим обстоит? И второй вопрос. Как у вас преподается тувинский народный шаманизм? Ну, известно, что в Туве шаман, человек уважаемый, значит, выходя в монстральное измерение, он вступает в контакт с различными могущественными духами, которые дают его семье удачу, и не только его семье, тем, значит, кто ему платит и так далее, вот. И, в принципе, не пора ли обучение шаманизму поставить на современную научную основу? Вот как вы думаете?
0: Понятно, спасибо за ваш вопрос. Просто дело в том, что Эрбан Абишевич сейчас отошел, и половину вот вашего вопроса не слышал, просто ему неожиданно там к нему пришли. Вот. Но он вернется, я обязательно передам. Что касается вот

0: кориды, да, и конкистадоров, то они отменили самую главную национальную особенность тувинской кориды, так называемой. Вот вы сказали, что совершенно правильно сказали, что они, значит, окружают, постепенно сужают круг, потом один выходит и начинает, так сказать, убивать быка. Ну, вы немножечко ошиблись. История говорит о другом. То есть вот этого как раз, который выходит, бык-то и нанизывает на рога. Тем самым это получается такая роговая заглушка. Так-то у тувинцев называется, я не помню, как это на тувинском языке называется, роговая заглушка.
1: Вот. Ушкарда.
0: Ушкардан, точно, ушкардан, да. Вот ушкардан — это человек, который, в общем-то, рискуя своей жизнью, ну, практически не рискуя, это такой гастел или да кто угодно, который, в общем-то, не дает затем. То есть дальше бык уже своими тупыми рогами, поскольку на нем сидит ушкардан, вот, не наносит столь значительного вреда вот соплеменникам уже нынче дохлого ушкардана. Вот, поэтому тут немножко сами методы и стили разные. Причем тувинцы добывали быка в основном ради промысловых целей, исключительно из чувства голода, тогда как у испанцев это все-таки спортивные состязания. Вот. Что касается шаманства, то тут, мне кажется, дело в том, что поскольку в тувинскую козыльскую гимназию номер 7 поступают, как вы уже поняли, дети со всей Европы, постепенно это становится престижным, то было бы, например, не совсем грамотно обучать, скажем, племянного внучатника Билла Клинтона, внучатого племянника Билла Клинтона, обучать тувинскому шаманству. Поэтому за деньги, я тогда думаю, да?
1: Факультативно, конечно, за дополнительную плату. В принципе, то есть мы на сегодняшний день можем обучить ваше чадо всему, чему вы только захотите. Вплоть до вязания на спицах и вязания крючком. То есть любой каприз.
0: Скажите, пожалуйста, Ирбан Ибишевич, а почему у вас не преподается такой предмет, как литература?
1: Ну, дело-то, собственно, все в том, что... А зачем? Назревает вопрос. А зачем современному школьнику, гимназисту литературу, когда существует такой наплыв телевидения, такой наплыв современного интернета?
0: А телевидение же он тоже не смотрит.
1: Нет, у нас существует свое телевидение в гимназии. Свое внутреннее телевидение. Мы включаем наиболее интересные программы центрального телевидения, наиболее примечательные программы республиканского телевидения.
0: А что это за программы, если не секрет?
1: Ну, это в основном образовательные, научно-познавательные, ну, такие, например, как «Угадай мелодию», вот, «Здравствуй, детство». Такие программы, которые формируют в человеке, ну, страсть к новым знаниям, возможность сопоставления логического мышления. В частности, программа «Ты сам», вот она формирует в ребенке чувство индивидуализма, такого здорового индивидуализма, стремление противопоставить себя окружающим. А вот недаром я упомянул программу «Угадайку». Здесь она имеет обратный эффект. Мы показываем эту программу не для того, чтобы ребенок формировал в себе подражательство к тем, а наоборот, мы приводим, в частности, ведущего этой программы в пример, вот каким человеком не надо быть. Потому что мы не можем сказать ученику третьего класса, вот гомосексуализм — это плохо. Или, допустим, вот показывать язык на людях – это некрасиво. Он все равно нам не поверит, а потом начнутся ненужные вопросы о том, что такое гомосексуализм, понимаете? В таком возрасте это сложно объяснить. И вот для этого мы включаем телевизор с записями этой программы, показываем детям и говорим, вот так не надо. И они смотрят и действительно видят, то есть детский разум, он четко определяет, что для него хорошо, а что, собственно говоря, плохо. И вот здесь вот как раз яркий пример – того, что некоторые программы телевидения, они могут формировать здоровый вкус у подрастающего поколения.
0: Ну, вот здесь я,
1: наверное, если, вами, конечно, разумно это подавать.
0: С вами, наверное, соглашусь, потому что вот обратите внимание, сейчас появляются по телевидению огромное количество всяческих программ игр, да, да, где ведущие, в общем-то, ощущение такое, что их просто в каком-то инкубаторе делают, да, они вот одинаковые, ну, движения и все такое, да?
1: Насколько я знаю, существует отдел при Российской академии наук, да, который формирует наиболее прибыльные коммерческий проект на телевидении, который позволяет выживать той же самой академии. Потому что мы все прекрасно знаем, что оборонка сейчас не финансируется.
0: Никак,
1: так вот, значит, собрались... Это, правда, не точная информация, то есть, но я слышал, что это так приблизительно обстоит. То есть собрались, так сказать, ведущие умы оборонной промышленности и решили, ну, надо как-то деньги зарабатывать. Давайте попробуем создадим серию таких проектов коммерческих, будем выкачивать деньги и тем самым построим новые ракеты, самолеты и вот
0: источник финансирования.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: И вот поэтому... здесь просто действительно, вот давайте представимся на секунду, что вот все наше телевидение общественное, да, оно из себя представляет вот, ну, нововведенный культурный канал. То есть вот какие-то классические пьесы идут, какие-то классические фильмы, достаточно строгое оформление этого телевизионного канала. И длительное время, скажем, года три, ничего кроме этого канала не будет. Затем внедрим еще одну, скажем, какую-то программу на этом канале, как, скажем, «Угадай мелодия», да, или что-то из этой серии. В данном контексте, естественно, эта программа, или как любая телевизионная игра, будет восприниматься как пример того, что делать не нужно, поскольку этом общем фоне это будет такое какое-то совершенно как...
1: Бельмо.
0: Совершенно верно, яркое, но, с другой стороны, безвкусное бельмо. А тогда же, как сейчас, ситуация зеркально противоположна. Да, то есть таких программ много, и отсюда у детей происходит неосознанное желание подражать вот этим ведущим.
1: Надо разъяснять, конечно, разъяснять, что мы и делаем.
0: Да, вот поэтому у нас в школе, видите, видимо, вот такая
1: поэтому
0: система,
1: такие,
0: да,
1: цены, естественно, поэтому потому что, цены, так сказать, мы гарантированно обеспечиваем, мы эти деньги отрабатываем.
0: За это люди и платят тувыни.
1: Да.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, у меня, может быть, немножко не совсем по теме вопрос, но есть те, когда напишусь тоже. Во-первых, что такое фольклорное звучало в начале часа и на каком языке? Дальше. Ну, обучается ли в гимназии такому уникальному феномену тувинского фольклора, и не только тувинского, как горловое пение двугласное? Кроме того, уж совсем не по теме, вопрос к Александру. Да, не могли бы вы мне помочь найти координаты вашего довольно давнего уже гостя, Беляева, кстати, Константина или Бориса? Как же его зовут-то, вы бы мне уточнили? И если это сейчас неудобно, то, может быть, вы мне скажете, когда можно это сделать? Я бы тогда устроил выступление на Радио России.
0: Вы знаете, совершенно сложно. Я, к сожалению, не ловлю вот этих концов. То есть, да. Так что тут, видимо,
2: а Константин или Борис, это вы уже, наверное, помните.
0: По-моему, Константин.
2: Константин,
0: да, Константин. Да.
2: Так что тут я вам помню. Где он, откуда он пришел к вам?
0: Видимо, из Тувы. Извините, действительно, этот вопрос совершенно, я вам сейчас в данный момент не могу на него ответить. Что касается предыдущего вопроса, то охота в Туве сейчас запрещена. Просто да, потом, запрещена.
1: А потом ведь охота пуще неволи, вы же сами понимаете.
0: Да. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста. Ну, там какие-то странные происходят звуки, видимо. Как бы
1: нет,
0: ну,
1: дело в том, что, да, наверное, ученики меня слушают сейчас и с помощью цифровых, значит, своих пейджеров пытаются что-то смоделировать и переслать нам сюда в прямой эфир.
0: Кстати, 956-32-32, абонент номер 109-279. Это номер пейджера программы «Монморанси», который к вашим услугам круглосуточно и еженедельно. Наиболее интересные сообщения, ваши мысли, идеи будут обязательно рассмотрены и в дальнейшем представлены в нашей программе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас член-корреспондент Академии наук Республики Тува Ирбан Абишевич Гнездо. Также он директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл. Да. Я, может быть, попросил бы вас, Рубан Ибышевич, я знаю, что вы считаетесь уникальным исполнителем горлового пения, может быть, что-то спеть, или позже, в конце, может быть, в конце.
1: Все, да.
0: В конце пирать. Что касается фольклорной музыки, прозвучавшей в начале, это пластинка, которую мне подарил внучатый племянник президента Латвийской Республики. Ой, Харалд. Нет. Харалд Ульмарис. Вот. Дело в том, что это хор, которым сам Харалд Ульмарис руководит. Хор, вот...
1: Ну, кстати, его, да, его дочка, она сейчас у нас тоже в 9 классе. Да.
0: Тоже обучается.
1: Вот. Ну, неплохие она показатели. Вот. Ну, в принципе, как? Хорошая оплата, хорошие показатели.
0: Да, вот, кстати, ведь трудно, наверное, детям из обычной школы вдруг сразу переходить и оказываться вот...
1: Вы знаете, они испытывают очень приятное удивление. То есть, ну, мы радикально, конечно, отличаемся. Ведь недаром, собственно, у нас такой уровень обслуживания. Вот, ведь у нас же, можно сказать, единственная гимназия в Туве, где есть компьютер. Вот. Правда, он у меня спросить в кабинете, но это большой прогресс на сегодняшний день. То есть другого просто нет.
0: А скажите, а по какой причине у вас отсутствует преподавание такого предмета, как черчение?
1: Черчение у нас не преподается просто по той простой причине,
0: что... Черчение нужный же предмет все-таки.
1: Ну, безусловно, но кому? Понимаете, кому? Тоже вот вы же не будете, да, черчить что-то, так сказать, на досуге. У нас наиболее радикальный как бы вид черчения на сегодняшний день — это просто-напросто рисование. Причем рисование пастелью. Вот.
0: Да. Ну, понятно, поскольку,
1: Это наиболее прогрессивно и соответствует духу, собственно, нашей республики.
0: Угу,
1: потому, да, что маслом, ну...
0: Ну, это и грязные, ну, липкие, в
1: общем-то. Да, и потом дорого, у нас дорого сейчас с маслом,
0: то есть, честно говоря, никаких не хватит. Не тулыни, да. 203-19-22 – это телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы Ирбану Ибишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Константин. У меня ретро-вопрос.
0: Да.
3: В прошлый раз вы затронули куриную тему.
0: Угу.
3: Прошлую передачу. Вот мне бы хотелось знать, чем отличается куриный эротизм в России, угу, и в Туве.
0: Угу.
3: И как часто куры петушатся в Туве и в России. Чем это, в чем отличие?
0: Угу. Спасибо за вопрос, но я вынужден, наверное, сказать вам, что это действительно несколько не по теме. Все-таки Ирбан Ибишевич, он занимается воспитанием детей.
1: Подрастающего поколения.
0: Да, поэтому, вы знаете, в завтрашней передаче мы целиком вот осветим эту проблему и петушения, и, в общем-то, яичного отсера, и всего того, что связано вообще с производством такого замечательного блюда, как яичница, действительно. Кстати, вы знаете, что японские специалисты изобрели кур, которые, в общем-то, несутся сразу яичницей, то есть без скорлупы. Берешь это, а, во-первых, это курица совершенно лысая, во-вторых, она умирает, да, сразу после яичного, да, отсера, да, то есть она дристь, вот тебе яичница. Вот. Затем сразу умирает, падает сверху на сковородку, вот тебе яичница с курицей уже вот так вот.
4: Монмаранси. Концерт для Коубелы с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: И я рад представить гостей в нашей студии. Сегодня это музыканты. Я, кстати, неоднократно говорил, что, в общем-то, реально политику делают не думские фракции, не президенты даже, а люди при прайсе, то есть, но при прайсе, ну, скромные, то есть, которые, так сказать, перемещаются на максимум корейских автомобилях с водителем неброским, вот. И музыканты. Музыканты тоже делают политику. Почему? Потому что происходит серьезное воздействие на мировоззрение, так сказать, особей того и другого пола, которые, так сказать, не способны владеть музыкальными инструментами. И в дальнейшем данные особи, так сказать, воплощая все свои таланты на поприще там, политическом или торговом, ли, несут в себе вот то, что, чем зарядила их музыка, которую они слушали в детстве. Вот, например, я такой хороший, по вашим словам, по той причине, что вот никогда на дух не переносил Битлз, но очень любил Роллинг Стоунс и так далее. Тысячи примеров, когда музыка калечила людей, и когда музыка, наоборот, поднимала людей. Чем больше будет, например, в правительстве нашей страны людей, любящих и слушающих, скажем, музыку регги, музыку фанки, к примеру, тем будет гораздо благопристойнее, вежливее атмосфера в нашей стране. Да, сегодня у нас в гостях группа «Белый Острог». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Доброй ночи.
2: Добрый вечер.
0: Я представлю вас, собственно, Артем Якушенко. Это скрипка. И Юрий Матвеев, гитара. Это дуэт инструментальный. Сегодня мы вживую будем слушать музыку группы «Белый Острог», соответственно, также общаться по телефону, номер которого периодически будем вам напоминать. Ну, а я хотел просто спросить, согласны ли вы у коллеги, в общем-то, с телегой, которую я прогнал вот до того?
1: Согласны.
3: Абсолютно.
0: Мало того, я, например, считаю, что нужно конкретно нахлобучивать производителей некрасивой краски, которые красят подъезды и, вот, скажем так, фасады некоторых домов. Почему? Потому что вот родился грудничина, везет его мама, в общем-то, в коляске, а его еще не окрепшие склянки в такой же неокрепший, в принципе, но уже разъеденный базитизмом мозг, кстати, из которого выбили уже, если верить реинкарнации, память о прошлом, то есть он уже не могучий и, скажем так, не Господь по сравнению со своими родителями, а как раз вот тот дебильный, в общем, губка, да, вот он впитывает эту жуткую краску ядовитую, в дальнейшем возникают все менее и менее неприятные моменты при ловле дежавю. Отсюда маниаки, отсюда, в общем-то, и всякие неприятности, и дикое количество дебилов, сильно пьющих людей, людей, которые пляшут под безделоком, дрестящих. То есть все это, конечно, каким-то образом мы должны с этим бороться. То есть борьба должна происходить, серьезная борьба за против антиэстетичного того, что нас окружает повсюду. Вот мне кажется, что вы как раз достойный представитель, так сказать, маленький дивизиончик такой в наших рядах борцов. По крайней мере, я не наблюдаю у вас в группе барабанов, что уже хорошо. Да, вот. И не наблюдаю у вас в группе вокалиста, что вообще прекрасно, потому что... И, да, еще лучше вокалистки, потому что я... Мое мнение, оно может быть ошибочным, не считаю, что любая девушка, обладающая прекрасным голосом, да, как-то имеет право быть на сцене, пока в мире есть, скажем, Шаде. Просто она будет выглядеть глупо, блекло. И, ну, не говоря, конечно, о каких-то жанровых различиях, потому что, к примеру, вот «Тюменская урна», она имеет право петь свои тюменские напевы и так далее. Вот я имею в виду в своем жанре. А есть ли у вас что добавить? Или, к примеру, может быть, вы прям сразу хотите попробовать пострелять из Сайги по проезжающим по Новому Арбату автомобилям? Все это в ваших, так сказать, силах говорить? Или все-таки мы сейчас сразу музыкой займемся? Или хотите, вот у нас в соседней комнате пара заложников приезжих, они, в общем, должны денег, можете скинуть их в окно, все равно это придется делать под утро мне, или все-таки по музыке.
1: Ну, вообще, даже я не ожидал такого вот начала, потому что столько
0: выборов,
1: только даже так приятно оказаться в такой ситуации, и, может быть, мы даже не очень уместную музыку с собой принесли. Такую радостную, жизнерадостную, бодрую, бодрящую, которая вот нас утро встречает прохладой.
0: Ну, это же хорошо. Да, то есть нас... это марши. Вот ты сказал, это нас утро встречает прохладой. Это марш, кстати, который в дальнейшем переделали в рэп. Вот.
1: Да.
0: А рэп же он тоже говорит: вставай, иди. Иди на работу, черный. Зарабатывай бабки для белого, говорит рэп. Нет у вас ощущения, кстати, что музыку рэп на самом деле реально придумали белые, а?
2: Мне кажется, наоборот, реально придумали черные, но не для белых.
0: Не, ну вот представь себе, да, вот лаборатория какая-то, да, там white power, и все такое, думают, давай для негров музыку сочиним. Они будут под ней переться и энергию вырабатывать.
1: Это где-то на небесах уже лаборатория, потому что мы насмотрелись на негров вот в Нью-Йорке и в других странах.
0: Вот это интересно.
1: Ну, потому что это у них уже в крови, и если белые начинают петь рэп, то это менее естественно, чем у негров, потому что негр, он просто разговаривает, когда в электричке даже едет и начинает уже разговаривать, то это уже рэп получается. И он штаны носит широкие не потому, что он такой модный, а потому, что у него других нет штанов. И поэтому, когда весь мир начинает носить такие штаны, потому что у негра нет других штанов, а весь мир считает, что это модно, то в этом и начинается, может быть. И поэтому я не знаю, кто изобрел рэп, для чего вообще рэп изобретен. Но факт, что он есть, существует, и у негров он получается лучший.
0: Я целиком стою согласен. Более того, я считаю, что, например, исполнение белыми, особенно грудничками, там, сыновьями владельцев телеканалов, там, вот, то есть, например, папа какой-то полный даун. Папа, если ты слышишь меня, ну не мой папа, а папа вот этого грудничка, о котором речь идет, да, ну чего ж ты так со своим сыном обошелся? Ну что ты его заставляешь это срамиться через на всю рашку-то, а? Забери ты его оттуда. Все знают, что по блату твой сын поет, что никому это не интересно. Папа, очнись, папа, не убивай грудника. А, да, это так же нелепо смотрится, как дреды на белом человеке. Да. Это же идиотизм какой-то полный. Или как негр с выпрямленными волосами. Ну, что-то сегодня меня понесло, так сказать, на визажистские штучки. Да. Я вижу, что уже не терпится вам, так сказать, приступить.
1: Сыграть, хорошо.
0: Вы по ходу дела объявляете композиции. Можете спеть или давайте я спою. Вот.
1: Нет, мы можем не спеть, хотите, но надо же хотите. Выпить хорошо. Это надо столы было накрывать, мы бы сели здесь, бы спели. Но пока мы не в достаточной кондиции для вокала, мы просто сыграем наши радостные, задорные, веселые композиции, которые мы сами сочинили и сами же исполняем, авторы-исполнители, так сказать. И мы вообще с берегов озера Байкал, легендарного такого, с Сибири, с сибирских берегов. И вот эту первую композицию, которую мы хотим сегодня сыграть, сегодняшней ночью, здесь, в высоте над Арбатом, и мы так и назвали ее «Байкал».

0: Группа «Белый острог» сегодня в нашей программе. Да, узнавались. Я все-таки, вот, несмотря на то, что после того случая сам не свой, все-таки узнал некоторые музыкальные, так сказать, цитаты из вот, «Славное море», «Священный Байкал». Но вынужден признать, что и там некие проблемы возникли с экологией. «Славное море», так сказать, в какой-то степени уже максимально стараются загадить всякого рода пришельцы, которые дико пожирают, в общем-то, консервированную треску в этих самых, или не треску, как она, но, в общем, консервы, и кидают банки в Байкал. Давно ли последний раз вы были на родине у себя, на озере?
1: Ну, я понимаю, что речь зашла о Байкальском целлюлозном заводе.
0: Да.
1: Я сам с Байкальска, поэтому...
2: Заводик-то твой, наверное?
1: В курсе этой проблемы. Но дело в том, что тут во многом...
2: Сейчас, ну, расскажешь, что
1: во многом это иллюзия. Во многом это более политический наезд на Байкальский целлюлозный завод, потому что на этом заводе все-таки как-никак лучшие в мире очистные сооружения. И вся грязь в Байкал идет с другого места. Это с реки Селенги, с монгольских перерабатывающих комбинатов и с такого же целлюлозного завода на Селенге, который не имеет очистных сооружений. Поэтому это эксперты многие в этом. Но политика, вот все начинают наезжать на Байкальский завод.
0: Ну, правильно делают все равно. Пойми правильно, что есть определенные какие-то вещи, да, то есть ты же домой не принесешь себе в открытой емкости серной кислоты, ну, и не будешь ее хранить.
1: Я не против того, что наезжают на Байкальский завод, но дело в том, что они не наезжают на более крупное загрязнение.
0: Нет, вот ну, понимаешь, если ты имеешь в виду объявление войны Монголии и полное истребление всех монголов, то я готов заняться этим вопросом. Хотя ничего плохого они мне не сделали, но ради спасения, так
1: Байкала,
0: сказать,
1: Байкала, можно,
0: я готов, да, пожертвовать целой монгольской нацией. Следующая пьеса будем слушать. Как вы готовы? А, ну тогда вот я хотел... Тогда вот хотел вот еще о чем узнать. Чем? Я понимаю, что вы сейчас там в отрыве уже от родины, как говорится, и мало вас интересует наша тут жизнь.
2: Оторваться невозможно.
0: Да ладно, это общие слова. Вас вообще не интересует, к примеру, что Саня ест, на чем ездит, как живет. Это я про себя, да? Вот. И чем тут люди живут и так далее. Ну, все-таки, давайте попробуем, так сказать, включить фантазию. Вот байкальские девки, сокращенно БД. Чем они сейчас занимаются? Ну, вот представьте, давайте представим себе, да, что мы с вами, в общем-то, не особи, мужского пола, которые уже определились по жизни, зарабатываем бешеный прайс, все в наколках и в голде. А вот это, в общем-то, три таких очаровательных сиськастых существа, где-то так лет по 18 нам, и живем, в общем-то, мы на Байкале. На целлюлозный завод, естественно, работать дико не в кайф, сразу отметается. В Монголию бечь тоже неохота. Что бы мы с вами делали, подружки?
1: Кстати,
0: да.
1: К слову говоря, у нас на Байкале, в Сибири, девушки самые распрекраснейшие во всем мире. Не то, что во всей стране, а во всем мире. Может быть, потому что довольно климат такой, они там лучше сохраняются. Если не верите, можно приехать...
2: Да, под атмосферой Байкальского завода. Кстати, приезжайте к нам на Байкал.
0: Ну так все-таки, что делать-то? Заниматься чем?
2: На Байкале?
0: Откуда прайс будем брать? Ну, то есть, вот на жизнь. Чем будем зарабатывать на Байкале?
1: Это зависит от, как бы, требований к жизни, потому что кто-то ловит рыбу, счастлив.
0: И девчонки ловят рыбу.
1: Да. Кто-то картошку садит и тоже счастлив. Кто-то более требователен к жизни и не знает, что он еще может делать. Если требователен к жизни, что ты можешь сделать на Байкале?
0: Ну,
1: и рыбу ловить, и картошку садить можно.
2: Очистить его.
1: Очистить. И вот следующая композиция, она, кстати, у нас имеет к этому тоже отношение. Мы ее так и назвали «Тоска по родине».
0: Вот, это правильно. Сокращенно ТПР.
1: Да, ТПР.

0: Ну, те, кто вот разбирается вообще в музыке, люди, которые разбираются в музыке, а таких немало, они наверняка нашли массу интересного вот в только что прозвучавшей композиции.
1: А может,
0: наоборот? Не, ну, ритмически она интересна. Очень много всяческих фенечек, вот, которые издаются, я бы даже сказал, элементы есть такой слэповой игры, и даже вот, барабанов тут, кстати, вообще не нужно. То есть,
1: они есть, они просто не видны.
0: Вот я согласен. Просто для тех наших уважаемых, кто вот сейчас слушает нас и как-то, ну, немножечко не догоняет, то есть в том смысле, что ну, думает, что, дескать, там какой-то вот такой немножко бардак творится в музыке. Ну, это не в обиду, но есть разные люди. Да, постарайтесь просто представить себе, да, что вот сидят два человека, вот, гитара и скрипка, да, и постарайтесь слушать это не как музыкальное произведение, ну, не для того, чтобы там, скажем, потом где-то за столом это же попробовать повторить, сыграть или спеть, а послушайте вот именно звучание инструментов, послушайте звукоизвлечение музыкантов, попробуйте, к примеру, да, вот сделать такой тренинг, разделите, скажем, послушайте отдельно партию скрипки, отдельно от гитары. Вот,
1: может, нам попробовать тоже как-то?
0: Это я просто, на самом деле, я вот, поскольку занимаюсь музыкой так плотно достаточно, я понял, что я в плане восприятия музыки немножко себя покалечил. То есть я не могу слушать какую-то музыку целиком, ну, как единое произведение. Там, даже вот та же Шаде, о которой мы говорили, я воле-поневоле начинаю слушать, как там прописаны барабаны. Почему же не просто барабаны, как прописан там хэт, как записана бочка, да, на какую долю, где сыграл бас. То есть как хирург на человека смотрит. Но это, я считаю, ненормально, поскольку если бы любой хирург видел в своем собеседнике тушку разделочную...
1: Музыка рентгеноскопия.
0: Вот да, это не очень хорошо, я считаю. Вот. Но, с другой стороны, многим, вот, кто воспринимает музыку чересчур целостно и так блекло, вот этот прием может помочь. Я вот поэтому и хочу, так сказать, на вашем примере, если позволите, немножко в этом плане взбодриться.
2: Это не новая проблема. Это примерно что-то подобное было, что-то подобное. Это Моцарт, Сальери, когда алгебры, гармонию, там что-то такое случилось. Но вечно древо жизни.
0: Древо.
2: Сухая гармония, но древо вечной жизни. Вот. Но нам, я не знаю, с одной стороны...
1: Я вот вообще не задумываюсь.
2: Да, тоже был период, когда вот я тоже слышал. Но дело в том, что чем меньше в жизни, в голове мозгов, тем легче как бы жизнь, и все естественнее, натуральнее воспроизводится. Поэтому главное для нас было это освободиться от лишних мыслей.
1: Ну, как бы мозги лишних...
0: Ну, правильно, правильно ты сказал. То есть, кстати,
1: вот освободиться — это уже другая история.
0: Очень сложно. Это говорит о большом количестве мозгов. То есть, если можно, так сказать, контролировать поток своих мыслей, да, то это как раз все нормально.
2: Причем это иллюзия, что мысли как бы свои, потому что мысли, они откуда-то приходят и куда-то уходят.
1: Даже иллюзия, что ты их контролируешь. Тоже же иллюзия.
0: Ну, особенно, да, особенно это бывает, к примеру, в какие-то моменты переобщения, к примеру, когда вот в какой-то шумной компании идет общение, и вот потом после этого какие-то вот отрывки разговоров, как правило, дебильных, постоянно в голове гуляют. Вот да, вот...
1: В ужасе просыпаешься ночью.
0: В поту. Именно поэтому придумали там определенный круг людей, придумал такой термин, как шторки. Вот очень удобно. Навесил шторки, вроде так все слушаешь, а с другой стороны...
2: Как у лошадей шторки тоже.
0: Ну да, аналог.
2: По сторонам они не смотрели.
0: Аналог напрямую. Вы знаете, я предлагаю, если вы, конечно, не против, послушать все-таки телефонный звонок в конце концов.
2: Если есть, то пожалуйста.
0: Ну что же, не быть-то. Я же их заранее записываю.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. О, это я проверял микрофон. Сейчас другой я промотаю чуть-чуть. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: О, здравствуйте, Саша.
0: Аналогично.
4: Я очень рад вас слышать.
0: Нет, простите, Саша, это я.
4: Ну да, вас рад слышать. Я хотел бы вас узнать. Я видел прекрасную коллекцию ваших акварелей на сайте.
0: Да.
4: Будет ли выпущен отдельный альбом?
0: Сложный вопрос. Понимаете, дело в том, что мне пришлось сейчас продать типографию и вложить деньги вот в несколько другую область. Вы, наверное, слышали, да, вот о инциденте у офиса BBC. Да, вот. Поэтому в ближайшее время, наверное, альбома не будет, к сожалению. Но вы можете и на сайте это посмотреть. А есть ли у вас какие-нибудь соображения по поводу вот тех тем, которые мы обсуждали с музыкантами группы «Белая Стрела»?
4: Вы знаете,
0: да.
4: Я тоже против того, чтобы отмечать День Святого Патрика, но какие-то ирландские мотивы слышны в музыке.
0: Нет, но дело в том, что музыка не имеет национальности, а когда там в России отмечают вот этот Хэллоуин, то, естественно, всех отмечающих нужно потом отлавливать около кабаков, где происходит вот отмечание, и нахлобучивать из крупнокалиберных пулеметов, потому что это уже люди, отравленные англосаксонской пропагандой, уже не русские, то есть, попросту говоря, ЛБНы, а стало быть, они опасны.
4: Ну или давить танками.
0: Нет! Вы что? Ну, потому что надо экономить топливо, ресурсы техники, вот, и, наконец, самое главное, потом трудно убирать.
4: Ну да, в принципе, здесь есть даже не зерно, а целая тыква здравого смысла.
0: То есть я бы сказал так, это тыква, выросшая из зерна, в общем-то.
4: Да, ну а ребятам спасибо, очень задорная действительно музыка, веселая.
0: Да нет, надо говорить не пожалуйста, а забудьте. Спасибо за звонок.
1: Ну, это еще только начало, сейчас мы не очень задорно.
2: Ну вот мне вот интересно, конечно, эта идея, что тех людей, которые в нашей стране празднуют другие праздники, ну это правильно, но дело в том, что тут надо быть очень осторожно, очень выборочно, потому что...
0: Могут разбежаться, естественно,
2: потому что... В стране же люди постоянно что-то празднуют, и могут попасть люди, которые совершенно ни при чем, но они в этот день просто случайно тоже что-то празднуют.
0: А ты знаешь, к примеру, вот как было у меня, вот лично со мной, то есть я прихожу в один кабак, не буду называть его имени, там, в общем-то, с товарищами, и вижу, что-то не то творится, какая-то похабщина вокруг, какую-то паутину навешивают, прочую собачатину. Я так, значит, девчоночку-то подзываю, говорю: уважаемая, а что это, дескать, за паутина? Она, дескать, раздражает глаз мой глаз русского человека, собственно. Она говорит: так сегодня же праздник Хэллоуин. Я говорю: чё, говорю, а это не понял, а можно по-русски? Ну, типа, День всех святых. Я так про себя думаю, какое-то идолопоклонничество. Потом мне объяснили, что это такое. Вот сразу после такого предупреждения мы просто поднялись и вышли, и не остались в этом кабаке. Ну, конечно, по выходе там по четырем углам спичечка, дверку, соответственно, колышком подперли. Вот, но себя сберегли. Поэтому, если уж человек случайно попадает на какой-то расклад, это его личная проблема. Да, вот.
2: Ну, то есть надо не щелкать клювом, если что надо не попасть на неправильный праздник.
0: Конечно, это очень важно. Ну, согласитесь.
2: Да,
0: а
2: правильно.
0: То так мы в конце концов можем сказать: а случайно.
1: Празднуешь, главное не попасть.
0: Ну, а то попадешь на празднование дня рождения, там, не дай бог, какого-нибудь Гитлера. И вот тебе, пожалуйста, ты тоже. А я не случайно, я не знал. Все,
2: мы даже вот не праздновали ничего, но вот за последние два дня нас два раза чуть не арестовали, проверяли наши документы и спрашивали, почему мы не зарегистрировали.
1: А вы, говорит, празднуете Хэллоуин?
2: Мы как можем объяснить, почему мы не зарегистрированы?
1: По стране свободно.
0: Нет, ну регистрация в данный момент это все-таки необходимая вещь.
2: Ориентация с Артемом такая, что не надо регистрироваться.
1: Я бы с регистрацией не согласился.
0: Ну, я думаю, что это временная мера.
2: Пресечение?
0: Свобода
2: граждан?
0: Да, просто, ну...
2: Свобода передвижения?
0: Да, слишком много, так сказать, у граждан свободы у некоторых. Я не имею в виду вас, которые приезжают сюда не музыку играть, а, так сказать, гоп-стопить. Я-то, конечно, предложил там с группой товарищей в Думе даже мы законопроект выдвигали о том, чтобы подобных, в общем-то, пойманных на криминале сдавать в лабораторию для того, чтобы потом изымать у них органы и трансплантировать, так сказать, людям, на чьей территории вот они были пойманы. Ну, почему? почему-то законопроект не прошел. Мне
1: жестоко.
0: Ну что, почему жестоко? Мы же не звали их сюда. Там, пожалуйста, пусть у себя там в Молдавии хулиганят, на Украине, там, в Чечне пусть хулиганят. Ради бога. А здесь не надо. Нет, здесь чужая территория. И даже ногу на ногу.
1: Чужая, причем для своих. Чужая для своих.
0: Ногу на ногу даже нельзя в метро класть. Это невежно.
1: Это опасно.
0: Нет, почему в Москву? Например, я приезжаю в Екатеринбург, я там чувствую себя своим, да. Вот, но если я приеду, к примеру, в Тбилиси, я буду...
1: Там не надо отметку ставить.
0: Ну, не знаю.
1: Вообще надо везти, мне кажется, в каждом городе. Потому что, в принципе, почему-то...
2: Да, мы же тоже те же граждане России.
1: Те же молдаване, они там же находятся. У нас тоже везде. Поэтому, я думаю, надо, кстати, это тоже в проект продвинуть каким-то образом.
0: Везде, да.
1: Чтобы каждая губерния, каждый город,
0: каждая
1: деревня.
0: Знаешь, что надо? То есть, ну, бывает, что вот у человека, например, ну, вернее, у человека, который проверяет там это ксиву, да, и вот эту прописку, регистрацию, как она называется, чтобы он спрашивал, там, даже если есть регистрация, такой вопрос, так, ну, хорошо, у вас есть регистрация, а почему не на исторической родине? Вот, и если там, ну, в течение там быстрого какого-то времени, минуты, скажем, человек не находится, что, в общем-то, сказать, то его дико нахлобучивают, отбирают весь наличный прайс, причем все это идет в пользу сотрудника вот милиции, который производит проверку. Вот так надо.
2: Ну, там
0: хорошая
2: и
0: идея.
2: Так все идет в пользу сотрудника. Там прикажи, остановки все в пользу сотрудника. Может, лучше в пользу голодающих каких-нибудь?
0: Да, они...
2: хотя бы разделить хотя бы половину в пользу каких-нибудь голодающих.
0: Нет, а в пользу голодающих, в пользу голодающих надо отбирать у диаспор.
2: А, у диаспор.
0: У диаспор, да. Ну что, вернемся от добрых разговоров к жестокой музыке.
2: Хорошо, следующая песня будет про диаспору. Опять же, это очень удачное совпадение у нас. Разговор все время заканчивается песней. Это называется «Новосточная, 29-я улица». Именно на этой улице мы проживаем в городе Бруклине. Нет, в районе, в городе Нью-Йорка, в Бруклине. Прямо, кстати, в одном и том же месте с Юрием Наумовым, который здесь тоже был. И мы так назвали эту композицию «Восточная, 29-я улица».

0: чувствуется по пьесе, что красивые улицы, и люди живут там неплохие. Ну, учитывая, что Шумов там живет, и вы, опять же, вы знаете, мне нравится такой способ захвата чужих территорий, каким пользуетесь вы. Вот, то есть, создавая там тоже этот контингент, ну, мирный. А как относятся там к вам вообще местные жители?
1: Ну, нас предупреждали быть очень осторожными в Нью-Йорке, что это, говорят, опасные районы, что в Бронксе пули свистят, в Гарлеме вообще лучше не заезжать, по ночам не ходить. Но мы из Сибири приехали, и наша родина вообще очень довольно опасная для жизни. Поэтому Нью-Йорк кажется тихим.
2: В Москву-то не попасть.
1: Да. Тихим и спокойным. Один раз, кстати, случай такой был. Мы шли ночью, возвращались откуда-то, и Артем хотел попросить предельно вежливо кого-то дать огонька. Он сказал: «Excuse me, сэр», так как можно вежливее.
0: Да.
1: Сэр как побежал, залез в машину, включил двигатель и сидел в машине, пока мы не ушли
0: достаточно далеко. У меня такая же ситуация была в городе Лондоне, когда я, значит, шел с женой, там это все такое, и с ночью уже, причем по сити. А выходной день, ночь, там вообще мертвый город, считай. Кабаки закрыты, никого нет. И сзади каким-то образом три афроамериканца затесались. Идут, и чувствую, я как-то в спину дышат нехорошо. И что? А у меня в руке камера. Я ее тоже до этого, за два дня до этого какого-то там лоха отобрал. Вот. Думаю, сейчас начнут нахлобучивать. И что я тогда сделал? Я остановился. Извиняюсь, конечно, за подробности такие. Сделал. И дико совершенно харкнул. Вот прям на асфальт. Вот они очень быстро обошли нас и чуть ли не бегом прям вот скрылись в ближайшей подворотне. Больше не появлялись, в общем-то. Да, странные люди эти иностранцы. Ну что, может быть, сразу еще одну композицию. Почему? Потому что тут...
2: Звонки?
0: Нет, не звонки. Записанные звонки. Нам потом придется ненадолго прерваться. Давайте сейчас...
2: Мы же так не договаривались.
1: Не, надо медленно, надо решить или быструю композицию сейчас играть, потому что у нас следующая довольно медленно. Вообще, наверное, ну, медленно,
0: красиво. Давай, красиво, медленно.
1: А мы назвали ее два...
0: Песни. Просто.
1: Два короля, это такая...
2: Ты меня отключился, он...
1: Я тебя отключил.
2: Я не могу играть.
0: Да ничего.
2: Вот видите, что
1: там щелкает. Все, теперь включил.
2: Это урок без лажи?
1: Не бывает. Это такая красивая композиция, посвящение двум великим музыкантам, Стефану Граппелли и Джанго Рейнхарду. Мы назвали ее «Два короля», пока Артем переключает свои там процедуры. Это вот свои процессоры.
2: Ты решил мне это, ничего не сказал.
1: Ну, потому что...
2: Ну, знаешь, почему?
0: Торг здесь неуместен.
1: Значит, «Два короля». Следующая композиция сейчас.

0: И для тех, кто только что к нам подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня музыканты группы «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Матвеев. Артем Якушенко играет на скрипке, Юрий на гитаре. Мы слушаем их композиции в прямом эфире. Такой концерт, так сказать, восстанавливает традиции, которые были нами почему-то забыты одно время. Ну, когда музыканты приходили и играли вживую. Вот, надеюсь, сейчас снова это у нас пойдет. И общаемся с вами по телефону. Номер я вот вам сейчас на всякий случай напомню.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы тут посовещались и решили, ну а что откладывать, сразу принять ваш телефонный звонок. Если у вас есть вопросы к музыкантам, они с радостью на эти вопросы ответят. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно. А не могли бы вы, уважаемый, пожалуйста, в следующий раз, когда будете звонить, вот автору звонка данного адресуется, говорите помедленнее, ничего ни разу не слышно. Если даже вы хотите сказать там, ну, какие-то привольности или глупости, или остроты с вашей точки зрения, все равно сделайте, пожалуйста, это разборчивее. Тогда мы пустим это в эфир. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр. Это опять Карина.
0: Да, привет. Да. Нас тогда прервали, прошу прощения. Это было связано с техникой. Но я, казалось, все объяснил. Если как-то вот вопрос, может быть, музыканты вот ответят на него подробнее.
2: Да нет, ну, загружать такими вопросами...
0: Нет, ну почему? Сейчас спросим. У Yamaha 400 где регулируется темп?
2: Да?

0: Ну да, темп и автоаккомпанемент.
1: Нет, там просто колесико.
0: Ну там где он? Сенсорный или механический? Я просто не знаю инструмент.
2: Это клавиши имеет?
0: Клавиши, да.
2: Не знаю.
1: Я тоже не знаю.
3: Там должно быть...
0: Ну, там, в общем, надо поискать.
2: Да.
1: Ну, я постараюсь. Там есть, в общем-то, аннотация на 4 языках, кроме русского. Надо можно какую-нибудь спросить. Вот, Александр, спасибо за гостей.
0: Да забудьте.
1: Нет, не забуду.
2: Гостей.
1: Никогда. Простите, господа, я, честно говоря, у вас такие красивые имена, я забыла, как вас зовут.
0: Артем und Юрий.
1: А, очень приятно, Артем и Юрий. Вы знаете, вот вообще, конечно, с профессиональной точки зрения это очень хорошо. И вот я слушаю, и, честно говоря, даже вот так вот, ну, внимательно-внимательно. Я хотела у вас вот что спросить, Артем и Юрий. Я так поняла, что, ну, у вас побольше, чем двое, да, в группе?
0: Их именно двое, это я отвечу. То есть все эти звуки, которые тут издаются, они издаются двумя людьми. Кстати, помните, это я вот ко всем обращаюсь, группа Motorhead замечательная. Вот у меня корешок, который один сказал сакраментальную фразу, говорит, вот представляете, 3 человека, а сколько шума издают. Но реально Motorhead считались такой очень мощной группой, шумной. Но это я ни в коем случае не к вам, хотя вопрос лестный, согласитесь.
2: Ну да, мы тоже шуму за несколько человек издаем.
1: А простите, а женским голосом тоже вы пели, да?
2: Женским?
0: Да.
1: Или это...
2: Имеется в виду другая композиция.
0: Да, это просто, это шла композиция с диска, соответственно, не имеющего отношения.
1: Ну вот я тоже сижу и думаю, что такое вообще. А вот еще, Артем Юрий, хотел спросить, я так поняла, вы, ну, в Штатах живете, да?
2: Ну, мы какой-то... вообще из Сибири, из берегов Байкала.
1: Не, ну я поняла, ну, периодически,
2: мы,
1: да?
2: Мы периодически в Штатах работаем, да, живем.
1: А как вот вообще там, интересна ваша музыка, вот, потому что она действительно, ну, что это, в общем-то, это не так часто встречается, чтобы вот такой дуэт был.
0: Вот, Карин, вы сейчас заставляете музыкантов либо хвалиться, либо принижать себя.
2: Женский голос там особенно был интересен. Вот.
0: Нет, на самом деле они же не могут сами про себя ответить. Ну да? Вот, да, вы понимаете. Вот, ну я, например, насколько знаю, вот что да, любят америкашки такую музыку, но музыка же действительно хорошая.
1: А потому что это оригинально, да, действительно вот оригинально.
0: А у нас, кстати, вот немного народу прикалывается к этому, это тоже, я думаю, для вас не секрет, да?
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, если хожу, я хожу вот на концерты либо вот в в консерваторию,
0: да,
1: либо вот если на какие-то эстрадные, то я, конечно, выбираю так, что-нибудь на такое пойти, чтобы потом вспоминать очень долго.
0: Вот, например, я недавно посетил шоу Филиппа Киркорова. Вот, получил несказанное удовольствие, хлопал и даже, в общем-то, поднес ему веник. За что получил, в общем-то, поцелуй. Да нет, это, конечно, я шучу, я никогда до этого не опущусь. Ну, понятно, спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: Да забудьте, Карин.
1: Да нет, не забуду.
0: А еще, может быть, звонок, как он это смотрит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы так полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Привет.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот Василий Солнцевский.
0: А ты же вроде звонил уже сегодня.
4: Да, ну вот я еще раз решил. Как-то.
0: Ну придется прайс присылать. Ну, шучу я. Шучу.
4: Да, я думаю, правда.
2: Не придет.
0: Рассказывай.
4: Да, вот, во-первых, я хотел бы поздравить тебя с музыкантом Дня Святого Патрика, как бы.
2: А нас-то за что?
4: Да, просто, как бы. Вот, и у меня вопрос, вот, даже не вопрос, а вот, что вы бы посоветовали, как бы, да, начинающим группам, пару напутственных слов.
0: Вот это вот хороший вопрос. Спасибо. Да. Спасибо.
2: Ну, это нам легко посоветовать. Мы сами постоянно начинающая группа. Потому что только что-то достигнешь, как уже оказывается, что ты только начал. Ну, главное...
5: Главное работать.
2: Работать.
5: Работать и работать.
2: Гамма, опять же, слова хорошие.
5: Делать то, что нравится.
2: И не отступать,
5: от этого.
0: И я еще думаю, что вот это вам, наверное, тоже свойственно, я так чувствую, да, это поменьше как раз говорить о своих там достижениях, успехах, так сказать, А, действительно, да. Музыкант — это прежде всего ремесленник. Вот человек, который скромно сидит изо дня в день, как говорится, и вот занимается.
2: Ну, мы вначале, по-моему, говорили уже об этом, да, что надо вот двойственность сохранять. Или мы в другой передаче об этом говорили, я уже запутался.
0: А я тоже не помню.
2: Да, потому что, мне кажется, ремесло — это естественно, потому что я музыкант, то, значит, надо ремеслом владеть. Это значит гамма, арпеджио. А если потеряешь вот такое ощущение природы радостное, когда вот ты идешь и не реагируешь за этим ремеслом уже на то, что вокруг происходит. Там
3: это тоже плохо.
2: Солнышко, там цветочки какие-то, девушки. Лужа, снег растаял, девушки где-то промелькнули. Ну, это тоже уже как бы крайность наступает. Поэтому вот самое-то главное, чтобы и там вроде оставить
3: чувство меры.
2: Чувство, да.
3: Чувство меры, да.
2: И в то же время, чтобы гаммы тоже играть, и упражнения, если музыкантом стал уж.
0: Хотя вот есть такое другое мнение, что, к примеру, постоянные упражнения на инструменте, они приводятся рано или поздно к слишком заформализированному с ним обращению. То есть теряется ощущение новизны. Вот, к примеру, мне тут недавно довелось на одном концерте поиграть на чужой гитаре одного очень известного московского музыканта. То есть совсем непривычная гитарка. Так и звуки на ней у меня получались такие, ну, прям свежие. И вот как-то мы с ней изучали друг друга. А уже когда знаешь свой инструмент, конечно, это хорошо, но нет чувства новизны. Вот, то есть, может быть, не имеет смысла хорошему музыканту постоянно упражняться, а то будешь как Ингви Мальмстен. Это печальная судьба.
3: Да не, в такой ситуации тогда просто надо разные инструменты иметь.
0: Или много инструментов, да.
3: Хороший музыкант имеет вообще по-настоящему много разных инструментов. Может, из-за этого, кстати.
2: Да, вот, это тоже все очень индивидуально, потому что, ну, тут же опять чувство меры. Не перезаниматься и не перерасслабляться.
0: Ну, в принципе, да, потому что я еще помню такие печальные истории, как, в общем-то, там переигранная рука.
2: Да, или
3: нога.
2: Или переослабленный образ жизни.
0: Да, кстати, что многим музыкантам. Ну, кстати, тут ведь как происходит? Это не потому, что там тяга постоянная к каким-то там, вот, а, к сожалению, чувство моды. Типа я там рокер бубен, и поэтому я должен дико нахлобучить водки или там героину, там, и, в общем-то, оттягиваться с девками. То есть, ну, это, то есть, как же, аж рок-н-ролл, образ жизни. Вот. Это, конечно, надо менять, мне кажется, как-то коренным образом.
3: Надо менять рок-н-ролл или образ жизни?
0: Образ жизни, безусловно.
3: А, вместе с рок-н-роллом?
0: Безусловно,
3: потому
0: да.
3: Потому что если будет меняться образ жизни, значит...
0: А я думаю, ничего не будет. Вот посмотри, к примеру, да, давай возьмем пример, да, старикашка Боуи продолжает делать классные вещи. То есть, ну, по крайней мере, значительно лучше, чем современные группы брит-попа. То есть, ну, просто он делает искусство. То они там...
2: Самые Rolling Stones, можно сказать.
0: Rolling Stones, да, конечно. Все они когда-то именно вот... Угу. Сейчас ведут такой здоровый образ жизни. А ведь дело-то не в том, насколько это, где там это самое, чем ты стимулируешь себя. Главное, если в мозгу есть стимулятор, который можно включить, вот та по кайфу.
2: Вот тут цепочка и сна, потому что мозг управляет организмом, то есть пальцами всякими, а уже мозгом...
0: Пальцами всякими.
2: Да. Человеческий. Поэтому на первом месте дух человеческий, а потом мозг, а потом уже организм идет вместе с пальцами.
0: Я целиком согласен. Ну что, может быть, теперь к музыке или еще звонок попробуем?
2: Давайте звоночек, потом к музычке.
0: Приятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
6: Добрый вечер, Александр. Меня Бениамин зовут.
0: Здравствуйте.
6: У меня к вам вопросик такой и вашим гостям. А скажите, вот чему, собственно, не нравится творчество Киркорова, хотя его не фанат, в общем-то, и почему вообще как бы сейчас процветает вот это вся музыка, как такая вот попсятина, вообще как конкретная причем.
0: Понятно, Вениамин, спасибо за звонок. Дело в том, что никто из нас не сказал, что нам не нравится творчество Филиппа Киркорова. Мы просто считаем, что искусство такого великого музыканта, как Киркоров, нельзя слушать на концертах. Его надо слушать только вот в студийной записи, на качественной аппаратуре. Вот. Потому что, конечно, вживую там вообще беда. Вот. А что касается, откуда развилась попса, так это от вас же, Венечка, от вас. От вас, от ваших соседей. от ваших соседок, от девочек, которые вот летом сидят непонятно с какой целью на автобусных остановках или, хуже того, ездят вместе с водителями автобусов уже после окончания смены, да, от канала MTV в его русской редакции в большей степени тоже большое количество людей было хороших и светлых убито, еще будет убито вот всем этим безобразием. Вот оттуда и берется.
2: Я бы еще добавил, от тех людей, которые готовы платить деньги, чтобы послушать плохую фонограмму в концертном зале, вместо того, чтобы удобно в дома посидеть, и ту же самую песню в таком же самом варианте, в той же самой версии.
0: Целиком.
2: Может, даже лучше послушать дома.
0: Целиком согласен. И еще это берется, кстати, издавна повелось, то есть, когда по кухонному брехунцу, где там 4 килогерца, ни выше, ни ниже ничего нет, транслировалось концерты органной музыки Баха. И от корейских магнитол, которые устанавливают в автомобиле, где слушают вот эти глупые ФМ-овские радиостанции, эквалайзер галочкой. То есть все это идет от повального, просто на самом деле, от повальной неграмотности в области потребления звука. Вот, речь даже не идет о музыке, о музыкальных фразах. Сперва нужно научиться понимать звук, да, вот. И, кстати, на этом поприще какие-то шаги там они предпринимают, а шаги какого плана? Вот там, у нас там самый глухой бас во всем клубе. Даже здесь обосрались. Поэтому ситуация очень печальная. Я считаю, что если вы видите где-то там юношу или девушку с плеером, да, перемещающегося все там по улице, вы просто должны подойти, отнять этот прибор, там, разбить его, или, конечно, лучше забрать себе там в коллекцию. Если вы слышите из машины, из какой-то буц-буц-буц, это не значит, что там хорошая техника. То есть техника может быть хорошая, но сидит в ней дебил, потому что перегрузка по низам — это, в общем-то, не признак хорошего тона. Значит, вы можете остановить и выломать вот эту всю байду.
2: Я бы тут встрял, конечно, немножко.
0: Конечно.
2: Хотел бы встрять. Тут, опять же, главное не дойти до крайности, потому что все имеет право на существование. И музыка нужна для танцев, и для отрыва, для баскетбола нужен, допустим, рэп или еще что-то. Но опять же, нужно, допустим, люди, которые любят классику, чтобы они могли послушать классику не только в дни, когда умирает лидер страны, а могли выбрать эфир, там, канал, чтобы послушать классическую музыку, вот как сейчас звучит, очень приятно, да? Вот,
0: да, это музыканты мои приглашенные, да. За окном они всегда.
2: Или те, кто любит, допустим, музыку джаза, они тоже могли бы как-то послушать музыку джаза, и чтобы это было так же равноправно, как и с поп-музыкой, потому что это тоже имеет право на существование, и даже очень, и с любой другой музыкой. В принципе, на Западе как-то нашли баланс между этим. И самое приятное, что поп-музыканты на всех концертах в Америке играют живьем.
0: Юр, подожди. Ты извини, вот ты говоришь там про Америку, да, то есть, люди там, они с ума посходили от этих жутких вымен, как это Spice Girls, это перчинки, и у нас даже это началось. Ну, о чем ты говоришь? Какой там вкус? Там только вы и есть нормальные люди, а остальные скотобараны обычные, то есть, и все.
2: Там поэтому и пришел ящер.
0: Вот. То есть, это все, конечно, откуда. И меня, да, кстати, вот еще один вопрос Вениамина. Вениамин, еще происходит это от того, что тратятся бабки на то, чтобы такую рекламу положить на телевидение нашим дебильным, как-то, в общем-то, какой-то бабий бунт с участием перчинки какой-то. Вот, это слабоумие. То есть, да стыдно просто человеку было бы работать над этим. Это даже не то, что работать, а придумать себе такую чушь стыдно, понимаете? Вот. И я считаю, что это из разряда телепузиков, что это, в общем-то, конкретная агрессия культурологическая против России со стороны очень хорошо подготовленных и умных, главное, людей.
2: У нас, кстати, следующая композиция очень хорошо подходит к этой теме.
5: Печальная.
2: Мы ее назвали «Печальное сердце».
0: Давай.

0: Продолжаем общение с группой «Белый Острог». Это Артем Якушенко и Юрий Медведев, соответственно, скрипка и гитара. По телефону, номер которого сейчас прозвучит.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Вы можете задавать вопросы музыкантам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, там какие-то у вас гудки на заднем плане. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Возьмите у меня в рот, пожалуйста. То есть у нас...
0: Не могли бы вы сказать по членораздельне, потому что вас не очень хорошо слышно, уважаемый. Ну, давайте договоримся. Вот даже если вы хотите, еще раз, такая просьба. Все равно неразборчиво. Вот ваши слова, они неразборчивы, понимаете? Если вы хотите, ну, сказать что-то там матерное, похабное, я уважаю это, я выведу это в эфир, говорите, ради бога, только чтобы это было качественно, ладно? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло, здравствуйте.
0: Молодец.
4: Я вот просто в шоке от передачи. Молодцы вы, ребят. Первый раз вообще звоню на радио. Я уже засыпал, лежал. Но захлебнулся просто от искренности ведущего. Потому что я просто офигеваю от пошлости, которая валится на меня со всех средств массовой информации. И я просто в восторге, жутком, просто удовольствие вас слушать, я аж проснулся даже. У меня вопрос вообще к музыкантам такой. Что, так сказать, вы считаете вот достижением своих на сегодняшний момент? Только пусть не отмазывается, как вот все говорят обычно в шоу-бизнесе, достижения у нас впереди и так далее. А вот все-таки чего они считают наиболее там успехом своим на данный момент в музыке, в творчестве?
0: Спасибо.
5: Мне кажется, наше самое большое достижение – это то, что мы играем, то, что нам нравится, свою музыку. Мы ее сами сочиняем, играем и на это и живем. Собственно, наверное, самое большое достижение.
6: И то, что мы до сих пор, да, держимся.
5: До сих пор еще.
6: Несмотря на все, что творится вокруг.
0: А что вокруг творится? Я что-то ничего не вижу такого уж совсем плохого.
6: Ну, все говорят, вот сейчас позвонит человек и говорит, вот все вокруг.
0: А, он демонизм сплошной. Ну, да, да, но мы-то как бы вроде стараемся быть гиркой на другой чаше весов.
6: На маленькой.
0: К сожалению, это маленькая чашка и пока что не перевешивает, но...
6: Маленькая, но удаленькая.
0: Да, я надеюсь, что со временем, может быть, окснятся как-то люди, хотя вряд ли, да. Еще звонок, если вы не против.
6: Да. Мы только за.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Саша, ты снова Вениамин, извините, что...
0: Да ничего, ничего.
7: Повезло, дозвонился.
0: Да.
7: Вот, и еще один такой маленький вопрос. Я хотел вот у ребят спросить, у ваших гостей, какие у них вот дальнейшие планы? Ну,
0: творческие планы, короче.
7: Ну, не то чтобы даже творческие.
0: Да ладно, говори, как есть. Творческие планы. Хотел спросить. Шаблонный вопрос о творческих планах.
7: Нет, я имел в виду, что, конечно, жалко вот в связи с тем, что творится действительно демонизм какой-то, что ребятам не пробиться с этой шелоны вот этих бабок, там, я не знаю, там, и прочих этих всевозможных ребят с деньгами. Но все-таки как, они, может быть, альбом будут выпускать. Вообще, какие у них претензии вообще вот на будущее, так скажем?
0: Понятно, понятно.
5: Претензии мы должны получить Грэмми, но я не...
0: Да зачем она тебе нужна, эта вражеская премия? Гораздо лучше, знаешь, гораздо лучше, это чтобы... Да и не овация. Лучшая овация, это когда ваши записи крутятся на тысячах магнитофонах. Это когда неофициальные признание, любовь народная. Вот, это лучшее, что может быть.
6: Всенародное.
0: Даже всенародное. А что касается всех этих оваций, это как-то... Ну, в общем, это печально, когда наконец-то мы встанем у кормила, мы закроем все подобные мероприятия.
5: Но, тем не менее, мы хотим от лица отчизны получить Грэмми, быть одними из первых, кто это добился этого в нашем жанре музыки. И это наши такие дальнейшие планы. Но у нас в России вышло 3 компакт-диска в Екатеринбурге несколько лет назад. Я не знаю их судьбу, это не были небольшие тиражи.
6: Оркестр разошелся там.
5: Сейчас мы записываем тоже компакт-диск, чтобы в России вышел. И в апреле выходит в Соединенных Штатах Америки наш компакт-диск. Первый там в Америке, который... И вот, собственно, вот все.
0: Ну, понятно. Тогда, может быть, опять же, к музычке. Как?
6: Помузыцируем?
0: Да!
5: Ага. Такая у нас композиция печальная. Ну, все-таки уже раннее утро или поздняя ночь. Посвящается памяти мечты Артема играть на мандолинке, потому что он всю жизнь мечтает. Купил мандолинку, она у него сломалась, а мелодия осталась. Вот мы ее играем, так и назвали, мандолинка.

0: и продолжаем беседу с участниками группы «Белый острог» Артемом Якушенко и Юрием Медведевым. Соответственно, также слушаем музыку в прямом эфире. Исполняют ее тут музыканты, собственно говоря. Ну и вы можете тоже, так сказать, задавать ваши вопросы. Я предлагаю сразу поднять телефонную дуду. Вот.
1: Да, конечно.
0: И наконец-то услышать что-нибудь там. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
2: Хуйня, блядь, ты нормально, надо мыться, парла. Сейчас эту гитару еще в жопу засох.
0: Вы знаете, я могу вас порадовать. Слово «жопа» мы расслышали. Вот, но это мы. Поймите правильно, вот, молодые люди, ситуация в следующем, что в студии мы как-то частично слова разбираем. Но на эфире стоит мощный компрессор, который вот эти вот плохо сделанный голос просто глушит. Люди все равно ничего не слышат вас. Ну, пожалуйста, если хотите там сказать в эфире «жопа», да, запишите это слово качественно. Я же обещаю, что я выпущу в эфир. Просто вот сделайте это умело. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Вот, это другое дело. Вот это, я понимаю, понятно, разборчивый, да, разборчивый нормальный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, я вот недавно вас включил. Вы где выступаете? И второй вопрос к вам, Александр.
0: Да.
3: Какие у вас будут ближайшие гости в программу?
0: Понятно, спасибо. Насчет вступления группы в конце нашей встречи осталось не так немного. У нас 20 минут еще. Придет девушка, он объявит. Вот. Насчет гостей дальнейших программ я бы не хотел говорить в присутствии, так сказать, ныне присутствующих гостей. Это было бы просто некрасиво, по меньшей мере. Еще звоночек все-таки надо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
4: Добрый вечер.
0: Аналогично.
4: Я хотел бы немножко поменять ракурс, как бы, темы разговора. Вот как вы относитесь к фильму «Сибирский цирюльник», поскольку ребята из Сибири, по-моему, это антинародный какой-то вообще-то фильм, честно говоря. Тем более 40 миллионов потратили, а Сибири ни слова, тем более. Спасибо.
0: Понятно.
1: Цирюльники тоже там.
5: Я не смотрел.
0: Я тоже, кстати, не смотрел.
1: Я смотрел, но не до конца. Мне понравилось начало, вроде захватило. И потом расхватило. И как-то вот. И вот все на этом закончилось.
0: То есть тебя даже не удержал, там что лимон гринца вложили на люди.
1: Ну да.
0: Понятно.
1: Лучше. Почему Шварценеггер лучше удерживает за такие же деньги?
0: Ну, это и в этом и есть беда. Вот человек, который немножечко, так сказать, лишился объективности самооценки. Это непростительно когда-то великому мастеру. Еще звонок или пьеса? Как звоночек, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста, погромче.
6: Здравствуйте.
0: Да, вот, отлично.
6: Добрый день.
0: Да.
6: Это Василий звонит.
0: Да, привет,
6: Александр,
0: Василий.
6: Александр, вы какой-то сегодня грустный, какой-то вот озлобленный какой-то.
0: Ну, я? Да нет, я сегодня такой, как всегда.
6: Да, ну хорошо. Вот у меня вопрос тогда к гостям. А вот в каких штатах вы выступали, и вот как там американский люд?
0: Да. Обширный вопрос у тебя. Ну ладно, спасибо.
1: Люд, он не отличается от российского. Или отличается только тем, что больше гамбургеров есть и меньше говорит по-русски, в основном по-английски, это в Америке. Во Франции они больше по-французски говорят, там в Испании по-испански, в Норвегии говорят, кстати, больше по-английски говорят и по-норвежски тоже, чем в других странах. А в остальном то же самое, те же самые проблемы житейские, те же самые, все то же самое, в принципе. И также люди и бывают и добрые, и злые, и красивые, и страшные.
0: А вот Говорят, девки там очень страшные в Соединенных Штатах. Правда ли это большинство? Ну, то есть там речь идет, в общем-то, о целлюлите, о вот этих вот женских прибамбасах. Ну, в силу того, что они как-то вот мало занимаются спортом, много как раз пожирают вот этой вот высококалорийной пищи.
1: Спортом тоже занимаются, но это не помогает.
0: Да.
1: В общем-то, хотя массовые занятия спортом, они явно видны, везде все бегают. Причем все те же вот самые, которые они и бегают.
0: Это, конечно, бежит, это такая пища для синичек.
1: Да, вот России, мне кажется, в этом смысле все-таки повезло, как мы уже сказали в начале, что почему-то все самые прекраснейшие дамы, они здесь, в России, остались, сохранились.
0: Да.
1: И кстати, вот недавно было 8 марта, мы играли 2 концерта на 8 марта, и нам в голову пришло, может быть, потому что только вот в России есть международный праздник женский, только в России, в других странах нет, может, поэтому наши женщины такие самые?
0: Да нет, я не думаю. Я думаю, что это, прежде всего, генетика, а во-вторых, вот некоторые сложности, так сказать, бытовые и так далее. Вот самое обидное, что вот красивых, в общем-то, девок тоже отсюда всячески обманным путем вывозят. Они глупые, ведутся на все эти дела, там, из серии, там, модельное агентство набирает. Это тоже, кстати, вот мощнейшая диверсионная деятельность всех этих дико блестящих программ, которые, на самом деле, реально несут разрушительные свойства. То есть желание подражать, неокрепший девичий мозг хочет тоже, в общем-то, короткую юбку und подиум любой ценой. И все это приводит, конечно,
1: гамбургером.
0: Да. Культурологическая бомба, заложенная англосаксами очень давно, в 60-х годах, вместе с Битлз, все-таки сработала. Вот сейчас осколки, так сказать, все еще разлетаются. Ну что, еще звонок? Или, может быть, уже...
1: Звонок?
0: Звонок. Понравилось звонок? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Аналогично.
7: Меня зовут тоже Саша.
0: Приятно,
7: Саша. Знаете, я бы хотел поблагодарить вас. Извините, я так нервничаю.
0: Да я сам волнуюсь.
7: Но вы-то вам-то уже не, так сказать, не привыкать, а мне вот так.
0: А я по другому поводу волнуюсь.
7: А, ну... Ну да. Вот, я бы хотел что сказать. Действительно, вы знаете, вот я слушаю вас, и просто душа замирает, потому что сейчас просто очень часто крутятся всякие, вот Александр, в принципе, знает вот этот, Безделки, вот это все.
0: Кого-кого?
7: Ну, вот всякие такие коллективы, как Блестящие.
0: Да, Блестящие.
7: Это, в принципе, ваша любимая группа, насколько я знаю.
0: Да, я понял, да.
7: Вот.
0: Кстати, тоже, извините, что вас перебиваю, ведь согласитесь, жалко девчат-то, вот они же тоже жертвы.
7: Ну, в принципе, да, они жертвы, но я что хочу сказать, что живая музыка, она всегда берет верх.
0: А дело не в живой музыке, понимаете? Дело не в живой музыке. К примеру, ну, кто там у нас из этих там, какой-нибудь Fatboy Slim, там, да, он же не играет живую музыку, но при этом он остается здравомыслящим достаточно парнем, да. Демаса, там, группа Телекс французская старая, они не играли живую музыку, но это все равно произведение искусства. Они не поясничали, в общем-то.
7: Да, в общем-то, не трясли своими задницами перед телевизором.
0: Да! Извините, волнуюсь.
7: Да ничего, вы знаете, у меня вопросик коротенький будет.
0: Давайте, да.
7: Музыкантам. Вот как профессионалы, скажите, пожалуйста, как вы считаете, реально ли написать хит, вот, ну я имею в виду такое новомодное слово, вот, какую-то песню, которая бы запомнилась людям не на год, на два, а на 10, на 15 лет.
0: Вы имеете в виду, извините, я хотел так поправку внести, то есть написать вот сейчас, в нынешнее время.
7: Потому что такие ведь
0: существуют, на самом деле, ну, хиты, вот, они существуют реально. То есть я не буду их даже называть, потому что все их и так знают.
1: Ну, мне кажется, ну, в этом смысле, конечно, можно написать хит. И можно написать и на год, и на 5 лет, и на 10-15. И можно тут сложно распределить срочно, на сколько времени это будет.
8: Каждый год
1: по хиту. Да, можно. Ну, допустим, вот «Очи черные» знает весь мир. Это хит всего мира, и уже много лет. И, кстати, наша следующая композиция, вот, которую мы хотим сыграть, она...
0: Мне нравится, как ты ловко переходишь к музыке. Нет, действительно. Да, я тогда...
1: Как-то тема, она нас сама подводит. Нет, отдала. Это мы хотим сыграть о печальной женской судьбе, кстати, вот мы же только
0: вот, давай, они это любят, может быть, наконец-то нам дадут.
1: Мы хотим сыграть, мы один раз сочинили крупную форму, нет, мы не, несколько раз сочинили крупную форму, несколько сюит сочинили, и один раз сочинили музыку для балета, кстати,
8: они
1: в прошлом году.
8: Крупно сочинили.
1: Она номинировалась на «Золотую маску», маску мы не получили, но номинация, сам этот факт, нам очень приятен был. И вот мы хотим сыграть тему самой молодой красивой героини